0: теперь, наконец, я могу перейти к рассказу о самом памятном Рождестве в моей жизни. Точнее, о вечере накануне Рождества, сочельнике. Обосновавшись в Берлине, я долгое время прилагал массу усилий, пытаясь сочетать частную медицинскую практику с работой приват-доцента, а заодно и с тем, что в Англии называется репетиторством. Несколько лет мне удавалось ехать на всех этих лошадках одновременно, но они тянули в слишком уж разные стороны. В конце концов, я обнаружил, что врачебная практика, проходящая, так уж получилось, главным образом среди низов общества, чересчур благоприятствует моему таланту вечно встревать во всякие неприятности. Пришлось с ней расстаться. Поэтому я арендовал частный дом в тихом квартале и принялся там за научные исследования, преимущественно по той же теме, которая так привлекала меня ранее, а именно по химии взрывчатых веществ. Мои расходы были небольшими, и все деньги, которые удавалось сэкономить, я тратил на покупку разнообразнейших научных инструментов и механических устройств. Вскоре я уже мог похвастаться маленькой, но в высшей степени полноценной лабораторией. Пускай она и выглядела гораздо менее роскошной, чем в Гейдельберге, однако полностью соответствовала моим научным устремлениям. Конечно же, специфика исследований накладывала свой отпечаток. Соседи роптали, и даже добрейшая Гретхен, моя экономка, один раз была готова объявить забастовку. Между тем, хотя опасность взорваться ей угрожала трижды, она ведь все же не взорвалась, и током ее ударило лишь только один раз. Так что пришлось умиротворить ее дополнительной премией в объеме 5 марок. Эти мелкие неприятности, однако, были улажены сравнительно легко. Дальнейшая моя жизнь какое-то время протекала так спокойно, что ко мне постепенно возвращался здоровый цвет лица, который я уже не надеялся обрести. Я был счастлив и совершенно не замечал, что имя мое начинает пользоваться все большей и большей известностью. Мои замечания по некоторым свойствам нитроглицериновых порохов, опубликованные в ежемесячных научных архивах, произвели настоящую сенсацию. Сам Герр Раубенталь из Бонна, хотя и подверг сомнению ряд моих выводов, саму эту работу охарактеризовал, как, не побоюсь процитировать его слова, «выдающийся труд». При последующих публикациях в том же журнале я смог дополнительно обосновать свою позицию. И все возражения были сняты, а научная общественность окончательно убедилась, что мою скромную персону следует непременно внести в списки знаменитых ученых. Достаточно скоро я, сам того не желая, в области исследований взрывчатых веществ стал считаться признанным теоретиком, а вдобавок еще и одним из наиболее прогрессивных практиков, современных специалистов-экспериментаторов. Неожиданным следствием этого оказался град официальных почестей, среди которых назову хотя бы должность председателя правительственной комиссии по оснащению военно-морского флота современными торпедами. Другим последствием все того же, столь внезапного превращения в знаменитость, стала моя популярность в лекторских кругах, причем речь шла об участии не только в научных конференциях, но и публичных общеобразовательных лекциях для самых широких кругов. В то время подобные выступления стали довольно заметным элементом столичной жизни. И вот вам результат. Моя фамилия стала появляться в ежедневных газетах, всячески расписывавших заслуги вашего покорного слуги, как человека, являющегося знатоком современных видов взрывчатки. Собственно, газетчики во всем и виноваты. Именно из-за них в конечном счете произошли те события, о которых я собираюсь вам рассказать. Сочельник выдался сырой и ветреный. Дождь со снегом хлестал в оконные стекла, и буря выла средь потерявших листву тополей в моем саду. На улице почти не было людей, и даже те немногие, кто рискнул сейчас высунуть нос наружу, явственно спешили по домам, застегнув пальто на все пуговицы, втянув голову в плечи, горбясь под порывами ветра. Даже полицейский, рослый и крепкий, перестал прохаживаться по перекрестку и укрылся от бури в ближайшей подворотне. Наверное, в такую ночь те, кто живет один, должны чувствовать себя особенно неуютно. Но я сейчас был слишком погружен в свою работу, чтобы обращать на погоду хоть какое бы то ни было внимание. Сейчас мой ум бился над совершенно конкретной задачей. Как наилучшим образом измерить эффективность действия подводной мины? Передо мной был свинцовый резервуар полной воды, а в нем маленькая капсула со взрывчаткой нового типа и моего собственного изобретения. Теперь надлежало экспериментальным путем установить, как далеко будет простираться разрушительная мощность взрыва и на каком расстоянии от него слой воды сумеет оказать защитные действия. А это, согласитесь, слишком важный вопрос, чтобы думать о погоде, одиночестве или наступающем празднике. Ну и, наконец, помимо всего, на кухне сейчас находился какой-то из поклонников Гретхен, и влюбленная парочка болтала на редкость громко. То ли уже успели по случаю сочельника принять пиво, то ли просто от недостатка воспитания. Так что ощутить чувство одиночества мне было бы довольно сложно. Я осторожно поставил на стол электробатарею и начал присоединять к взрывателю провода. Подобная работа требует особой тщательности, и я не обратил особого внимания на чьи-то поспешные шаги за окном. Но сразу же после этого наружную дверь сотряс громкий стук. Меня редко беспокоили даже немногочисленные мои знакомые, а уж тем более не такой ночью, как эта. Я удивился на миг, а затем, придя к выводу, что это очередной, который уж по счету поклонник Гретхен, продолжил работу. К моему огромному удивлению, когда Гретхен отворила дверь, в холле сперва прозвучал негромкий разговор, а потом послышался тихий деликатный стук во внутреннюю дверь. И когда я сказал «Войдите», на пороге появилась дама гренадерского роста, относительно которой я мог бы поклясться, что никогда прежде в жизни ее не видел. Она была в черном платье, а лицо ее покрывало плотная темная вуаль. Так что я решил, что передо мной вдова. Дама энергичным и решительным шагом вступила в мой кабинет. Рабочий беспорядок в нем ее не смутил. Оглядевшись вокруг, она обнаружила на диване свободное место между грудой батареи и стендом с химическими реактивами и спокойно уселась там, не говоря ни слова, а также, очевидно, не намереваясь хоть как-то объяснять причины своего визита.
1: «Да... добрый вечер, мадам», — проговорил я, наконец сумев сбросить оцепенение.
2: «Не могли бы вы оказать мне некоторую услугу, доктор?»
0: — сказала она твердым, уверенным голосом, прекрасно гармонирующим с ее рослой и костлявой фигурой.
2: «Да, мадам, разумеется», — ответил я самой любезной из своих возможных интонаций.
0: Помнится, одна девица в Гейдельберге любила утверждать, что всем нам не чуждо ничто человеческое. Поэтому каждый, в принципе, может быть галантен, даже я. Конечно, это всего-навсего только шутка, но, тем не менее, что-то, вероятно, заставило ее так думать, верно? Иначе почему бы она произнесла эти слова?
2: «Что я могу сделать для вас?» «Прежде всего, отослать прочь вашу служанку, которая сейчас подслушивает наш разговор».
0: В тот же момент я не успел даже пошевелиться. По ту сторону что-то ойкнуло голосом Гретхен, отшатнулась от замочной скважины, споткнулась, с грохотом упала на пол и ойкнула тем же голосом, но уже гораздо громче. Я привстал с места, но незнакомка остановила меня.
2: «Не обращайте внимания», — проговорила она. «Давайте лучше перейдем к делу».
0: Я склонил голову, показывая тем самым, что весь преобразился во внимание.
2: «Доктор, мне совершенно необходимо, чтобы вы сейчас поехали со мной и сообщили свое мнение по поводу одного крайне необычного случая».
0: «Мадам», — сказал я, — «вот уже довольно долгое время миновало с тех пор, как я перестал заниматься медицинской практикой. Но если вы пройдете по улице немного дальше, то увидите там приемную доктора Бенджера. Он в высшей степени компетентный специалист и, безусловно, будет рад вам помочь».
2: «Нет, нет!»
0: — вскричала моя посетительница, явно не на шутку разволновавшись.
2: «Только вы и никто больше можете мне помочь! Только вы! Никто иной! Когда я уже выходила из дома, мой дорогой несчастный муж воскликнул: „Поспеши! Приведи Отто фон Шпее! Это единственный, кто в силах спасти меня от смерти! Вся наша семья, все родные будут сражены горем, если я вернусь без вас! Кроме того, у постели больного сейчас собрался врачебный консилиум, и все светила медицины дружно уверяют, что в Европе нет лучшего специалиста по этой болезни, чем вы!»
0: Слаб человек. Даже теперь, полностью посвятив себя научным исследованиям, я сохранял полную уверенность, что остаюсь первоклассным практикующим врачом. И меня весьма порадовала весть, что известнейшие представители профессии подтвердили это мнение. Но все-таки... о каком же медицинском казусе идет речь? Чем больше я думал об этом, тем более странным казалось все происходящее.
1: «Сударыня, уверены ли вы, что необходима именно моя помощь?» — спросил я.
2: «О да, абсолютно уверена».
1: «Но моя специальность прежде всего взрывчатые составы. Опыт медицинской практики у меня, признаюсь, небольшой. Что за болезнь у вашего мужа?»
2: «У него опухоль».
1: «Опухоль? Ну вот по опухолям я точно не специалист».
2: «О, поезжайте со мной, дорогой доктор фон Шпее, поезжайте и помогите!» —
1: взмолилась женщина, после чего выхватила из редикюля носовой платок, как клинок из ножен, и немедленно зарыдала. Этого оказалось более чем достаточно. Я, должен вам сказать, не обладаю квалифицированными навыками утешения женщин, оказавшихся в несчастье. «Мадам», — торопливо сказал я, — «буду счастлив сопровождать вас». Миг спустя я уже пожалел об этом своем обещании. В дымоходе дико взвыл ветер, разом напомнивший мне о суровости погоды. Но слово было дано, и иных вариантов достойного поведения у меня теперь не оставалось. Подбодрив себя тем, что берлинская непогода — это все же не океанский тайфун, я начал готовиться к выходу. Верная Гретхен, по-видимому, все-таки продолжавшая подслушивать, тут же ворвалась в комнату с теплым шарфом наготове, и это, безусловно, было лучшее, что она могла в той ситуации сделать. Собираясь, я невольно продолжал думать о том, что же это за опухоль, состояние которой побудило известных хирургов послать за мной. Мною, которому взрывчатка знакома гораздо больше, чем скальпель. Возможно, поверхность ее была настолько тверда, что для операции требовалось применение моих профессиональных методов. Мысль эта оказалась настолько забавной, что я не смог удержаться от смеха. Однако сперва все же следовало прервать эксперимент, потому что не самый разумный шаг оставлять без присмотра такое оборудование. «Сейчас, мадам», — сказал я, поспешно отсоединяя от батареи клеммы, — «я всецело окажусь в вашем распоряжении». Произнеся эти слова, я случайно зацепил локтем переключатель тока, и подводный заряд с грохотом взорвался, взметнув над резервуаром аккуратный столбик воды. Подобным случайностям мне не привыкать, да и взрыв по артиллерийским меркам был чрезвычайно слабым, но все-таки меня изумило, как отреагировала на него дама. А она, должен вам сказать, не отреагировала вообще никак. По-прежнему продолжала сидеть на диване, а когда через несколько секунд увидела, что я полностью готов идти, встала и, не проявляя никаких дополнительных эмоций, направилась к выходу. «У нее не только рост гренадерский, но и нервы под стать», — уважительно подумал я, следуя за незнакомкой на улицу. И тут же остановился. Погода осчастливила нас не только порывами шквального ветра, но и холодным ливнем. «Это далеко?»
2: «О, вовсе нет», — ответила моя спутница. «Кроме того, я заказала экипаж, гердоктор, именно из опасения, что вы можете простудиться. Ах, вот и он».
1: Едва она успела произнести это, как закрытый экипаж, вывернув из-за угла, остановился рядом с нами. «Ну что, это и есть тот самый фон Шпее?» — спросил мужчина с мертвенно-бледным лицом, выглянув из окошка.
2: «Да».
1: «Тогда подайте-ка его сюда». В тот миг я был склонен расценить данное выражение как своего рода фигуру речи. Но моя спутница рассеяла это заблуждение, с невероятной силой схватив меня за воротник и швырнув внутрь. Я упал на пол. Человек, только что спрашивавший обо мне, навалился сверху, не давая шевельнуться, в то время как моя спутница буквально на ходу запрыгнула в экипаж, дверца хлопнула, и лошади помчались бешеным галопом. Некоторое время я пребывал в состоянии замешательства, не понимая, что произошло. Внутри было темно, но я мог слышать, как двое моих спутников переговариваются басовитым шепотом. Неоднократно я пытался требовать, чтобы они объяснили мне свое поведение, однако добился только приказания заткнуться, произнесенного самым хамским тоном. А когда я попробовал продолжить протесты, на мой рот легла чья-то широкая и жесткая ладонь. Я не был ни богат, ни настолько популярен, чтобы кто-то взялся заплатить за меня выкуп. И уж тем более я не был политическим деятелем. Что же в таком случае являлось целью этих людей? Зачем им потребовалось меня похищать, да еще таким сложным способом? Я ломал над этим голову, и не находил ответа. Через некоторое время мы остановились, но только на миг. В экипаж подсел еще кто-то. Он коротко, но с тревогой спросил, не получил ли Отто фон Шпее каких-либо повреждений, и сразу же успокоился, услышав отрицательный ответ. После этого мы помчались еще быстрее. Закрытый корпус экипажа, поскрипывая, трясся на рессорах, колеса грохотали по булыжной мостовой, заглушая звук не на шутку разыгравшейся бури. Судя по времени поездки, мы, наверное, проехали чуть ли не через весь Берлин. Наконец экипаж остановился, и мои похитители приказали мне вылезать. У меня было очень немного времени, чтобы оглядеться по сторонам, и я понял только, что мы находимся в узком переулке, по-видимому, где-то на городской окраине. Затем в доме, напротив которого встал экипаж, открылась дверь, и двое мужчин ввели меня туда, а женщина-гренадер следовала за нами, исключая даже малейший шанс на попытку бегства. Перед нами был длинный коридор, слабо освещенный несколькими едва мерцающими лампами. Струящийся из них желтый свет, казалось, только усиливал ощущение полумрака. Пройдя по нему 20 метров или даже больше, мы уперлись в массивную окованную железом дверь, перекрывающую проход. В руках у одного из моих похитителей появилась короткая дубинка. Судя по звуку, с которым он ударил ей по двери, тоже окованная железом. Нам немедленно отворили, я совершенно не увидел, кто. И стоило нам пройти, дверная створка с лязгом захлопнулась за нашими спинами. Именно в этот момент я снова попытался воззвать к разуму моих спутников, объясняя, что они, по всей видимости, похитили не того. Вместо ответа меня повели уже насильно. Некоторое время спустя я увидел перед собой полуоткрытую дверь, на сей раз вполне обычного вида. Туда меня и впихнули. Трое похитителей вошли за мной следом и иронично предложили чувствовать себя как дома. Впрочем, комната, где я оказался, действительно была вполне комфортабельна. Хорошая мебель, красивой расцветки ковер, горящий камин — все это создавало ощущение уюта. Однако картины на стенах полностью нейтрализовали этот эффект. Их было множество, и на каждой был изображен некий кровавый эпизод, иллюстрирующий какой-либо из сбывшихся или не сбывшихся поворотных пунктов истории. Вот безумец Штабск стоит, затаясь в саду, готовый совершить покушение на жизнь Наполеона I. Вот Арсини со своей потайной бомбой, оружие трусов, а не солдат, среди праздной публики в опере. Вот, безусловно, Равальяк. Не картина, но статуэтка в углу на высоком пьедестале. А вот огромное полотно во всю стену, изображающее удушение Павла I, несчастного российского императора в его собственной спальне. Нет, эти сюжеты отнюдь не помогли мне почувствовать себя как дома. А трое похитителей, часовыми замершие за моей спиной, способствовали этому еще меньше. Я и раньше уже питал сомнения насчет пола первого из них, дамы под вуалью, но теперь сомнения переросли в уверенность. Вуаль была сдвинута, на меня смотрело мужское лицо, волевое, выдубленное ветром и солнцем, с полоской коротких усиков над губой. Пристальный и зловещий взгляд темных глаз, казалось, мог распознать любую невысказанную мысль, даже утаенную в самой глубине души. Что касается двух других, то один из них, тот, который сперва показался мне просто мертвенно-бледным, теперь и вовсе выглядел как не до конца оживший мертвец. Зато второй, хотя и тоже не мог похвастаться здоровым цветом лица, выглядел весьма обыденно. Эдакий крепкий господин с широкой бородкой. «Мы очень сожалеем, доктор фон Шпее, что оказались вынуждены прибегнуть именно к подобному способу знакомства», — сказал он. «Но, увы, для нас это была единственная возможность зазвать к себе такого человека, как вы». Я поклонился ему достаточно сухо и, вероятно, сохраняя оскорбленный вид. «В свою очередь, готов принести извинения за те неудобства, которые вам довелось претерпеть по моей вине», — произнес тот, кто являлся мне под личиной дамы. Прежде всего, конечно, за то, что вы так и не сможете обследовать опухоль моего мужа. Я вспомнил, как он схватил меня и швырнул в экипаж, словно пустое пальто, и поклон мой на сей раз был еще суше. «Впечатлен, господа», — ответил я всем им.

противоположной стене комнаты, открыл замаскированную обоями дверь, я совершенно не замечал ее, будучи убежден, что там глухая стена, и сделал приглашающий жест. Сопротивление было бесполезно. Я посмотрел на остальных своих похитителей, они уже встали по обе стороны от меня, готовые действовать, и понял, что сопротивление не только бесполезно, но и глупо. Пришлось повиноваться обстоятельствам.

0: Артур Конан Дойль. «Динамитный вечер накануне Рождества». Перевод Григория Панченко. Часть вторая. Окончание. Мы прошли по еще одному коридору, более короткому, чем первый, но гораздо лучше освещенному. В конце его был тяжелый бархатный занавес, подобный театральному, скрывавший обитую зеленым сукном дверь. Она вдруг распахнулась нам навстречу, и я, к своему глубочайшему изумлению, оказался в обширном зале, где ожидало множество людей. Они сидели в выстроенных рядами креслах, а перед ними был подиум, где располагался единственный стул, а также круглый лабораторный столик со множеством реактивов на нем. Судя по общему оживлению, стало ясно. Нас здесь давно и нетерпеливо ждут. Стоило мне и моим конвоирам пройти внутрь, как зал взорвался рукоплесканиями. Люди, собравшиеся тут, принадлежали к самым разным социальным классам. Судя по одежде, большинство из них составляли ремесленники и чернорабочие, но кое-кто из присутствующих был в модном недешевом костюме, а по некоторым без труда можно было угадать, это не просто люди с достатком, но и выходцы из самых что ни на есть аристократических слоев. Среди штатских одеяний я рассмотрел и офицерские мундиры, правда, их здесь все же оказалось немного. Этнический состав присутствующих выглядел не менее пестрым, чем социальный. Опытным взглядом медика я без труда различал удлиненные черепа потомков тевтонских племен, круглые, покрытые волнистыми шевелюрами головы кельтских рас, выступающие челюсти и неукротимые черты представителей славянских народов. На миг мне даже показалось, что я попал в один из залов антропологического музея, возглавляемого профессором Ландерштайном, к слову сказать, одним из моих лучших друзей. Но, к сожалению, эта мирная иллюзия длилась недолго. Один из моих опекунов провел меня на подиум. Когда я занял место за лабораторным столом, это послужило сигналом к новой, необычайно бурной вспышке аплодисментов. Едва лишь стихли рукоплескания, к подиуму пробрался другой похититель, тот, который походил на слегка оживший труп.
1: «Господа!» — обратился он к аудитории. «Как видите, комитет выполнил свое обещание. Будьте знакомы! Перед вами прославленный...»
0: Я не хочу хвастаться, но он использовал именно это слово.
1: «Доктор Отто фон Шпее».
0: Снова последовали бурные аплодисменты, переходящие в овации.
1: «Доктор», — продолжал труп, повернувшись ко мне, «думаю, правильнее всего будет сразу объяснить вам состояние дел. Вы известны как ведущий специалист по взрывчатым веществам. Все мы, те, кто собрался здесь, тоже испытываем к этой теме величайший интерес. Мы с огромным удовольствием выслушали бы вашу лекцию, точнее, разумеется, целый курс лекций. В первую же очередь советую обратить внимание на те вопросы, которые интересуют нас особо. Изготовление в домашних условиях бездымного пороха, динамита и других взрывчатых веществ. Иногда мы встречаемся с некоторыми трудностями в производстве таких составов, которые крайне необходимы для наших экспериментов, поэтому сейчас ждем от вас ясных и точных инструкций, изложенных в доступной форме. Также вы должны рассказать нам о различных эффектах, оказываемых на эти вещества водой, температурой и другими природными агентами. Заодно хотелось бы услышать о наилучших способах хранения, а заодно уж и применения. Не вообще с этим-то мы знакомы, но с наибольшей разрушительной силой. Со своей стороны обещаю, вас будут не только внимательно слушать, но и хорошо, хотя и под неусыпным надзором, содержать. Разумеется, при условии, что вы не предпримете никакой попытки бежать от нас или позвать кого-либо на помощь. Если же вы все-таки проявите такую опрометчивость, то...»
0: Похожий на мертвеца похититель многозначительно провел рукой по своему карману.
1: «Вам придется ознакомиться с пулей столь же глубоко, как вы сейчас знакомы с артиллерийскими снарядами».
0: Не могу сказать, что я расценил это высказывание как хорошую шутку, но среди слушателей оно, кажется, встретило всеобщее одобрение.
2: «Позвольте добавить несколько слов к выступлению нашего достопочтенного председателя», —
0: поднялся из первых рядов какой-то коротышка.
2: «На меня была возложена обязанность снабдить уважаемого доктора всеми ингредиентами, которые могут ему потребоваться, и я свой долг выполнил. Вон оно все, на этом столе. Так что уважаемый доктор может не отговариваться тем, что, мол, чего-то ему не хватает, а сразу приступать к лекции, сопровождая ее любыми экспериментами, которые он сочтет нужным. Только все-таки попрошу его говорить как можно более медленно и отчетливо. Некоторые слушатели, да будет известно докладчику, недостаточно хорошо владеют немецким языком.
0: Я понял. Давний рок хронической невезучести сейчас карает меня с удесятеренной силой, мстя за сравнительно долгий период тихой жизни. Именно сейчас, когда Вальдерих и прочие мои однокашники из числа развеселых буршей, на славу отпраздновав, предаются сладкому сну в мягких постелях, я, Отто фон Шпее, мирный человек, врач и ученый, буду принужден читать лекции какому-то комитету, тайной организации террористов и политических убийц. Причем ведь совершенно не вызывает никаких сомнений, зачем им это нужно. Для того, чтобы накопить и усовершенствовать оружие, которым они намерены взорвать государство, общество и все, что есть в мире стабильного и уважаемого. Неужели именно я буду тем человеком, который должен усилить их преступное могущество? Превратить этот дом в арсенал уничтожения, подорвать стабильность моего возлюбленного Фатерлянда и даже, возможно, взорвать священную особу моего возлюбленного кайзера? Нет! Клянусь, нет! Никогда я этого не сделаю! Особенно в сочельник! Считается, что если человек маленького роста, то он, как правило, упрям. А если он при этом носит очки, то упрям вдвойне. Я именно таков по обоим параметрам, и я никоим образом не являюсь исключением из этого правила. Я крепко стиснул челюсти и дал себе зарок. Пусть даже обрушатся небеса, ни при каких обстоятельствах с моих уст не сорвется слово, которое эти террористы могли бы обратить в свою пользу. Если они считают, что я должен читать им лекции, пускай. Не откажусь. Но, господа комитетчики, раз уж вы сами перечислили особо интересующие вас пункты, именно по этим пунктам вы ничего не узнаете. Мне явно не намеревались дать много времени для размышления. По залу уже прокатился зловещий ропот. Многие террористы начали привставать, другие постукивали по полу ногами, явно выражая нетерпение. Однако должен сказать, что кое-кто проделывал все это, казалось, скорее из чувства долга, притом украдкой поглядывая на меня с довольно доброжелательным видом. Особенно странной выглядела реакция одного крепко сбитого индивидуума явственно кельтского происхождения. Он решительно придвигался к подиуму, грозно помахивал кулаками, и вместе с тем по его широкому красному лицу блуждала ободряющая улыбка, а в движениях я временами угадывал скорее не угрозу, а симпатию и призыв держаться. Я придвинулся вплотную к столу, вся поверхность которого была уставлена предметами, необходимыми для моей лекции. Во всяком случае, так думали присутствующие. На самом же деле, кое-что из этой подборки выглядело весьма забавно. Глыба соли, каменный, не бертолетовый, железный чайничек вместо тигля, кусок каретной оси, видимо, вместо пестика, и большие меха для раздувания кухонной плиты. Но все остальное более соответствовало поставленной задаче. Тут была порция ружейного пороха весом, пожалуй, не меньше пары фунтов, крупноволокнистая масса, в которой угадывался пироксилин, крахмал, флаконы с различными кислотами, бунзеновская горелка, склянка гремучей ртути, небольшое количество динамита и, наконец, огромный кувшин с водой. Водой был также наполнен и графин, но он, видимо, предназначался не для экспериментов, а для меня. Продолжение темы «Чувствуйте себя как дома». «Майн херн», — начал я, возможно, не сумев избавиться от определенной дрожи в голосе. «Сегодня вечером мы собрались здесь для того, чтобы исследовать свойства динамита и других взрывчатых веществ». Эта фраза сошла с моих губ естественно, поскольку являлась стереотипной формулой, которой обычно начинались мои лекции в общеобразовательном институте. Однако нынешние мои слушатели, похоже, были удивлены таким вступлением. Краснолицый кельт, во всяком случае, взглянул на меня с озорным восторгом. Даже тот живой труп, которого здесь называли председателем, одобрительно кивнул, видимо, будучи уверен, что я решил полностью повиноваться его требованиям. «Эти вещества, — продолжал я, — могут служить могущественными орудиями как добра, так и зла. Употребляясь во благо, они могут быть использованы для дробления породы в шахтах, устранения препятствий к навигации, скажем, взрыва ледяных торосов, или для быстрого сноса руин зданий, пострадавших, допустим, во время пожара. Но, будучи употреблены во зло...»
1: «Думаю, вам стоит перейти к изложению более практической информации», — мрачно сказал председатель.
0: «Было обнаружено, — сообщил я, не меняя интонации, — что при соединении некоторых жидкостей с крахмалом получаются вещества, обладающие способностью ко взрыву. Наш ученый-соотечественник, выдающийся химик Шенбейн, обратил внимание на тот факт, что, использовав для этих же целей хлопок, можно достигнуть гораздо большего эффекта. Обращаю ваше внимание на еще один немаловажный факт. Шенбейн пользовался среди современников чрезвычайным уважением. Это был человек в высшей степени лояльный, преданный своей стране и...
1: «Смените тему», — распорядился председатель.
0: «Итак, современный тип пороха, ведущий родословную от изобретения Шенбейна, на 80 весовых процентов состоит из хлопка. Он менее чувствителен к температуре, чем дымный порох. Воспламеняется лишь при 560 по Фаренгейту, тогда как для взрыва дымного пороха требуется температура 300 градусов. Также довожу до вашего сведения информацию, что бездымный пероксилиновый порох может взорваться и от сильного удара, а это абсолютно невозможно для пороха старого типа, изготовляемого из смеси серы, селитры и угля». Слушатели гневно заворчали, и председатель в третий раз прервал меня.
2: «Полагаю, нам гораздо важнее знать другое, а именно надежную технологию изготовления. Может быть, вы проявите такую любезность и вернетесь к этой теме?»
0: «Я не намерен идти у вас на поводу и проявлять такую любезность, сударь», — решительно заявил я. На сей раз из зала донеслись возгласы подлинной ярости. А председатель медленно вынул руку из кармана и продемонстрировал, что в ней зажато. Потом направил это на меня.
2: «Надеюсь, вы пересмотрите это свое решение, гердоктор».
3: «Считается, что люди маленького роста, как правило, отличаются не только упрямством, но и робостью. А если они при этом носят очки, то вдвойне. И я, как оказалось, в этом случае тоже не стал исключением из правила. Стыдно признаться, но в этот миг такие возвышенные чувства, как забота о безопасности моего возлюбленного Фатерлянда и даже священные особы моего не менее возлюбленного Кайзера, вдруг улетучились из моей головы. Их место заняла одна всеобъемлющая мысль. Я, Отто фон Шпее, нахожусь на пороге вечности. В конце концов, — возразил я себе прежнему, — все подробности изготовления взрывчатки эти террористы могут узнать и сами. Для этого достаточно повнимательнее проштудировать любой учебник по химии. Неужели я действительно должен пожертвовать своей жизнью, столь ценной для науки и общества, за такой пустяк? И я, теперь уже точно не сумев избавиться от определенной дрожи в голосе, с недостойной, хотя и объяснимой поспешностью, возобновил лекцию.
2: Как известно, начальный этап изготовления бездымного пороха выглядит следующим образом. Отходы хлопковой пряжи огружаются в азотную кислоту. Собственно, взрыв как таковой в данном случае является бурным соединением кислорода, содержавшегося в кислоте, с углеродом, содержавшимся в хлопке. Но, конечно же, не все так просто. Прежде всего, после первого этапа образовавшийся продукт необходимо как следует промыть. Иначе остатки азотной кислоты, воздействуя на хлопковые волокна, вызывают их обугливание и постепенно превращают искомый продукт в липкую массу. В ходе этого процесса выделяется высокая температура, часто оказывающаяся достаточной, чтобы привести их к преждевременному взрыву. Так что, господа, как видите, первичная очистка — очень важный вопрос, пренебрегать которым крайне опасно. После этого нужно добавить немного серной кислоты, чтобы провести дегидратацию. И только после этого образовавшееся вещество можно назвать продуктом, из которого путем сравнительно несложных дальнейших операций можно получить пригодный к использованию порох.
3: Слушатели опять вознаградили меня громкими аплодисментами. Для этого им даже пришлось оторваться от записей. Вообще же вынужден признать, что никогда прежде я не выступал перед столь внимательной аудиторией. Все здесь конспектировали мою лекцию с гораздо большим прилежанием, чем свойственно обычным студентам. Раз уж внимание собравшихся оказалось столь сконцентрировано на том, чтобы как можно точнее сохранить мои слова, глупо было не воспользоваться этим. Приводя примеры, сыпля терминами и формулами, я незаметно оглядывался по сторонам в поисках вероятных путей спасения. Подиум, на котором располагался лабораторный стол, и, следовательно, ваш покорный слуга, был довольно высок и простирался до самой стены. А как раз на этом участке стены располагалось окно, занавешенное, но, по-моему, полуоткрытое. Куда выходит оно? Может быть, на задворке, в полузаброшенный сад? И если так, сумею ли я, выскочив туда, добраться до людной улицы, прежде чем меня перехватят? Во всяком случае, шансы добраться до самого окна у меня были. Но это, конечно, если меня бросится хватать. А вдруг они вместо этого сразу начнут стрелять? Конечно, оружие тут есть у многих, если не у всех, но руки их заняты конспектированием лекции. Так что непосредственно в руке револьвер сейчас, кажется, лишь у одного, у председателя. А где он сейчас? По другую сторону стола. Поэтому, вероятно, сам стол и расставленные на нем предметы помешают председателю быстро и точно прицелиться. К сожалению, всех возможностей короткоствольного огнестрельного оружия я действительно не представлял. Глава террористов прав. Для меня это гораздо более темный лес, чем сведения о взрывной волне артиллерийских снарядов. Но могу я, по крайней мере, попытаться. Удастся ли мне для этой попытки собрать в кулак всю мою храбрость? Если и да, то, во всяком случае, не прямо сейчас. Немаловажный этап истории пероксилинового пороха связан с экспериментами генерала фон Ленка, австрийского артиллериста и ученого. Моя речь, маскируя лихорадочную работу мозга, тем временем лилась, как во время обычной университетской лекции. Он первым произвел опыты непосредственно в полевых условиях на артиллерийском полигоне, но... «Это вы можете опустить», — разрешил мне председатель. «Уже будучи изготовлен, бездымный порох требует тщательного обезвоживания. Этот образец, который я вижу перед собой, вне всяких сомнений, был просушен весьма скверно и совершенно недостаточно. Можете воздействовать на него сколь угодно высокой температурой, и все равно не добьетесь ни малейшего эффекта». Английские исследователи провели натурный эксперимент, весьма масштабный и рискованный, в ходе которого целый склад влажного пороха был сожжен дотла, но даже такой пожар не привел к взрыву. Однако, если первоначально использовать взрыватель, снабженный небольшим количеством гремучей ртути или по-настоящему правильно просушенного пороха, тогда результат окажется совершенно иным. Для вещей наглядности, господа, позвольте мне проиллюстрировать это свое утверждение путем демонстрации небольшого опыта. Только сейчас я понял, как лучше всего поступить. На столе горкой лежала смесь сахара и хлората поташа. Необходимые меры безопасности в тех случаях, когда предполагаются опыты с использованием серной кислоты. Именно бутылку с серной кислотой я сейчас и придвинул к себе. Если все удастся проделать правильно, тогда... Тогда, несомненно, над столом поднимется плотное белое облако, настоящая дымовая завеса. Сумеет ли она скрыть меня от председателя? Может быть, он даже не начнет стрелять, сразу подумав, что все так и должно быть. Несколько мгновений я колебался. Этот план вдруг показался чересчур опасным, безумным, невыполнимым. Тем не менее, лишь он предлагал мне некоторые шансы на спасение. Поняв это, я в какой-то степени примирился с уровнем риска. Конечно, даже сумея я выскочить в окно, сохранялась возможность того, что сад, если там действительно сад, обнесен высокой стеной, что побег приведет меня в тупик, что преследователи настигнут меня в первые же минуты погони. Но, с другой стороны, ведь не было никакой гарантии, что мне сохранят жизнь по завершении этой лекции или цикла лекций, даже если я откажусь от попытки побега. Все, что я знал об обычаях террористов, доказывало, наиболее вероятен именно такой исход. Уж лучше рискнуть своей ж... О, нет, я не буду сейчас даже думать о том, чем я рискую, решившись на побег.
1: иначе я никогда не отважусь на него. Итак, уважаемые слушатели, прошу внимания. Рискну показать вам, какой эффект оказывает маленькая, очень маленькая порция гремучей ртути на столь же маленькую в целях безопасности, но зато влажную, очень влажную порцию бездымного пороха. С этими словами я сгреб всю смесь сахара и хлората поташа на ближайший ко мне край стола, а большую часть пороха демонстративно сдвинул к противоположному концу, чтобы обезопасить ее и себя от последствий, пусть маленького, очень маленького, но все-таки взрыва. Как вы без труда можете заметить, степень влажности основной массы вещества тут никакого значения не имеет. И вот вам доказательство. Добавим еще жидкости. Произнеся это, я прокинул бутылку с серной кислотой над горкой защитной смеси и, скрытый облаком химического дыма, со всех ног бросился к окну. Считается, что люди маленького роста вдобавок ко всему отличаются неуклюжестью. А если они при этом носят очки, то вдвойне. Ха! На сей раз я крайне убедительно продемонстрировал, что из всякого правила существует исключение. Окна я достиг одним прыжком, а в следующем прыжке буквально пронырнул сквозь него, как цирковой гимнаст. Миг, и я уже снаружи. И тот резкий треск, который раздался в зале, он уже не имеет ко мне отношения. Он по другую сторону окна. Да, резкий треск. Грохот. Оглушительный гром. Ох, что произошло? Сумею ли я когда-нибудь это описать? Едва ли. Для такого нужно быть кем-то другим, а не доктором медицины. Басовитый, глубокий, тяжелый раскат грома, казалось, сотряс земную твердь на мили вокруг. Неумолимо нарастая, он сменился чудовищным ревом, звук которого, должно быть, способен расколоть самые небеса. Высокий столб пламени вознесся на месте дома, испепеляя древесину, расшвыривая камни, превращая человеческое жилище в развалины. Со свистом и грохотом на землю обрушились осколки. Мне, знакомому с тем, как вести себя при взрывах, надо бы упасть, но я все стоял в замешательстве, пока не получил сокрушительный удар в голову, вслед за чем упал уже не по своей воле. Трудно сказать, как долго я оставался без сознания. Похоже, довольно значительное время. Во всяком случае, пришел в себя я уже дома, на собственной кровати, в моей собственной маленькой спальне, такой привычной, такой спокойной. Верная Гретхен прикладывала к моей пострадавшей голове компресс, пахнущий винным уксусом. А неподалеку дежурил наряд полиции. Крепкие, рослые молодцы при оружии, даже в касках. Увидев, что сознание вернулось ко мне, они дружелюбно улыбнулись, что сразу успокоило меня. Далеко не сразу мне удалось воскресить в памяти всю цепочку событий. Лишь постепенно мои воспоминания обрели достаточную четкость, чтобы я смог связать воедино странный визит предрождественским вечером, таинственного посетителя, замаскированного под еще более таинственную посетительницу, безостановочную гонку сквозь бурю и, наконец, мою импровизированную лекцию, а также все, что за ней последовало, вплоть до столь странного и необъяснимого взрыва. Впрочем, хотя даже в свете всего вышесказанного он был все еще странным, но некоторые объяснения уже намечаются, более того, прямо-таки напрашиваются. Достаточно вспомнить, что между мной и человеком с револьвером находился лабораторный стол, и что на этом столе были 2 фунта бездымного пороха, а точнее пероксилинового состава, не боящегося огня, но склонного к взрыву при ударе. Не думаю, что нужно изыскивать какие-либо иные гипотезы. Во всяком случае, когда я в качестве эксперимента... Да, мне уже снова удается приступить к экспериментам, выстрелил из карманного пистолета в маленькую, действительно маленькую порцию аналогичного вещества, то и результат оказался почти таким же, разумеется, с поправкой на масштабы. А если учесть, что и на столе, и, по-видимому, в доме, кроме пороха, находился динамит... Вы спрашиваете, что еще я могу сообщить об этом доме? Например, где он находился или кого еще я все же успел там рассмотреть?
3: Вы спрашиваете также, какова оказалась судьба слушателей моей динамитной лекции, то есть погибли ли при этом взрыве они все или... Увы. Во всем, что касается этого, мои уста запечатаны. Полиция Фатерланда и Кайзера сейчас проводит комплекс активных мероприятий, и чтобы не сорвать их, мне было предписано молчание. Да-да, дорогие читатели, большего я не вправе открыть ни вам, ни даже самому близкому из друзей. Без сомнений, у полиции есть для этого веские причины. Возможно, там считают желательным, чтобы другие заговорщики думали, будто мне удалось узнать больше, чем это фактически имело место. Но даже если и нет, все равно долг любого лояльного гражданина — повиноваться указаниям полиции. Добавлю только, что и безотносительно этих указаний вдаваться в такие подробности — дело чрезвычайно мало способствующее крепкому здоровью и долгой жизни. Вряд ли кто-нибудь сумеет убедить меня в обратном. Я уже почти в полном порядке. Прежде всего, должен приписать это заботам Гретхен и доктора Бенджера, который, как вы помните, живет совсем неподалеку. Передвигаюсь я пока с тросточкой, но соседи уже возобновили свои жалобы. Теперь, правда, они главным образом сетуют на вредоносные испарения, которые будто бы являются следствием моих опытов. В какой-то степени они правы. Боюсь, что мне совсем не удалось сохранить тот прежний энтузиазм, который я совсем недавно питал к экспериментам со взрывчатыми веществами. Очень может статься, этот предмет во многом потерял для меня свое обаяние. И даже гораздо более безопасные опыты с отравляющими газами почему-то не позволяют мне вернуть прежние ощущения. Может быть, со временем мне удастся перебороть себя, и я возвращусь к моей первой любви, великой, чистой, динамитной любви. В настоящее же время, однако, мне остается лишь пребывать в тихой гавани, сохраняя обличье приват-доцента, специализирующегося в совершенно мирных и безопасных областях химической науки. Как ни странно, именно эта тишина уже начинает меня не на шутку тревожить. Есть все основания предполагать, я нахожусь буквально на волосок от какого-нибудь нового, еще более ужасного и неожиданного приключения. Да, это я предполагаю. Есть, однако, одна вещь, которую я знаю совершенно точно. Если кто-нибудь после наступления сумерек, хотя бы и не предрождественских, постучит в мою дверь и попросит медицинской консультации, я никогда, никогда, никогда не откликнусь на этот призыв. Даже если с ним обратится ко мне ближайший из моих родственников или возлюбленный Кайзер вместе со всем своим императорским семейством, половиной населения Берлина и четвертью возлюбленного Фатерлянда разом. Я приват-доцент, преподаватель химии. Никакой не врач и не знаток взрывчатки. Да, было время, когда я считал себя отличным врачом. И не просто считал себя, но действительно являлся ведущим специалистом по взрывчатым веществам. Но это время окончилось вечером накануне Рождества.

Я взял на себя смелость предложить вашему вниманию еще один его же рассказ, уже поменьше объемом, с очень игривым названием «Стекляшки» и великолепным посвящением «Старику и морю». Глава первая.

Иногда я хожу гулять к пристани, размахивая парализованной рукой и поднимая песчаную пыль протезом, пристегнутым к бедру. Потею я во время таких прогулок страшно, а потом пью со старыми шлюхами в прибрежном подвальчике. В такие дни меня гложет печаль. Я чувствую себя разбитым, а если и смеюсь, то громко, с надрывом. Треть моего лица сожжена во время аварии. Мне еще потом пересаживали кожу на груди. Из-за изуродованной нижней челюсти я, если говорю громко, страшно картавлю. Хирурги не особенно старались, когда латали меня.

0: Еще должен признаться, у меня волосатая грудь, похожая на кусок медвежьей шкуры. А борода на правой щеке начинает расти сразу под глазом. Она у меня рыжая, на шее вьется, на груди волос бурый. Кончики ушей загорели и по цвету как бронза, хотя кожа у меня светлая. Причина моих прогулок, если так можно назвать эти походы, желание покрасоваться, устроить отвратительное представление, а потом разобидеться на весь мир. Но большую часть времени я провожу на природе или в домике, который подводная корпорация выделила мне вместе с пенсией. Коврики у меня турецкие, кастрюли медные. Есть еще книги и магнитофон, хотя я давным-давно его не включал. Часто по утрам поднимается золотистый туман, и я спускаюсь на берег, брожу босиком вдоль прибоя в поисках стекляшек, осколков бутылок, обточенных морем. В то утро поднялся туман, и солнце напоминало медную монету. Я бродил среди скал, любовался заливом. Там в пене прибоя нежилась девушка. Моргнув, я пропустил момент, когда она неожиданно села. Длинные прорези жабр на ее шее закрылись, и остались видны лишь кончики щелей на спине, чуть повыше лопаток. Остальное скрыли волосы. Копна мокрой вьющейся меди. «Что ты тут делаешь, а?» — спросила девушка, прищурив голубые глазки. «Ищу стекляшки».
1: «Что?»
0: «Осколки стекла, обточенные морем». «Вон, смотри!» Я ткнул пальцем в ее сторону, а потом боком, словно краб, спустился к самой воде, приволакивая негнущуюся ногу. «Где ты их увидел?» — завертела головой незнакомка, наполовину высунувшись из воды. Ее перепончатые пальцы подцепили горсть черных камешков. Холодная вода омыла мне ноги, когда я наклонился и поднял стекляшку молочного цвета, лежавшую возле ее локтя. Девушка ведь и не взглянула туда. Она встрепенулась. Наверное, решила, что я замыслил что-то недоброе. «Теперь видишь?»
1: «Что? Что это?»
0: Она вытянула холодную руку. На мгновение молочную драгоценность и мою перепончатую лапу накрыла ее ладошка. «Да-да, все так и было. Такие мгновения кажутся удивительными, а потом мы долго-долго с болью в сердце вспоминаем их». Она тут же отдернула руку. «Стекляшка», — сказал я. «Ты знаешь, что все бутылки из-под Кока-Колы, пинные бутылки, стеклянные банки выбрасывают в море?»
1: «Я видела только бутылки Кока-Колы».
0: «Волны разбивают их о камни. Течения мотают осколки по песчаному дну, стачивая углы, изменяя форму. Иногда происходят химические реакции, стекло теряет цвет. А другой раз на стекле проступают прожилки, и кажется, что к нему прилипли снежинки. Некоторые стекляшки вода обтачивает, и они напоминают кораллы. Когда же они высыхают, то становятся мутными, матовыми. Положи их в воду, и произойдет чудо».
1: «Ого!»
0: Незнакомка вздохнула так, словно грубый треугольный обломок на моей ладони был настоящей драгоценностью. Потом девушка посмотрела мне в глаза, моргнула слезящимися глазами. «Мы амфибии лучше видим под водой». А потом нерешительно протянула руку к тому месту на моей ноге, где начинались перепонки. «Кто я такой?» — вот что она хотела узнать. Выглядел-то я ужасно, но в ее сердце мой отвратительный лик вызывал лишь печаль. Ее значок... Грудь девушки слегка вибрировала, как всегда в первые минуты, когда после долгого пребывания под водой вновь начинаешь дышать легкими. Сказал мне, что она техник-биолог. «У меня дома тоже хранится форма из искусственной чешуи. Она лежит на дне сундука с бельем. Но у меня значок глубоководника. Однако я не ношу форму и обычно гуляю в очень потертых джинсах и красной рубахе без кнопок». Девушка дотянулась до моей шеи, отогнула воротник рубахи и коснулась жаберных щелей. Провела по ним холодными пальцами.
1: «Кто ты?»
0: Наконец-то она решилась спросить меня об этом. «Кейл Свенсон».
1: Незнакомка отшатнулась. «Ты тот, кто ужасно... Мы помним про тебя».
0: Она замолчала. Когда вода коснулась стекляшки, обломок засверкал точно так же, как при моем имени трепетали души и чувства тех, кто хоть раз в жизни выходил в море. Согласно последним данным, ныне в морском дивизионе насчитывалось 750 тысяч человек. Всем им имплантировали жабры и перепонки, а потом отправили на глубину, где нет штормов. Расселили вдоль побережья континентов.
1: «Ты живешь на берегу? Где-то неподалеку, но раньше...»
0: «Сколько тебе лет?»
1: 16.
0: «Я был на 2 года старше тебя, когда все это случилось».
1: «Тебе тогда было 18?»
0: «А теперь в 2 раза больше».
1: «Нет,
0: пожалуй, это случилось лет 20 назад. Давным-давно».
1: «Люди до сих пор помнят о том извержении».
0: «А я почти все забыл. В самом деле, скажи, ты любишь музыку?»
1: «Ага, отлично.
0: Пойдем ко мне, послушаешь записи. Я заварю чай. Посидим до обеда».
1: «В 3 я должна готовиться к докладу в штабе. Тарк будет инструктировать Джонни и его бригаду, как прокладывать кабель на большой глубине».
0: Девушка улыбнулась.
1: «Но я могу поймать отлив и добраться туда за 30 минут. Значит, мне надо уплыть в 2:30.
0: По дороге к моей хижине я узнал, что зовут ее Ариэль. Она решила, что мой дворик очарователен, а мозаика восхитительна.
1: «Ох, посмотри-ка, и ты это сам сделал?»
0: Она повторила эти фразы 10 раз, не меньше. Мозаикой я занимался в 1 годы одиночества. Особенно понравились ей моряки, сражающиеся с китом, и ныряльщик с раненой акулой. Девушка объяснила, что у нее нет времени читать, но книгами, которыми я собрал эти мозаики картинки, она восхищалась. Долго слушала она мои рассказы. Еще Ариэль много говорила о своей работе, о приручении и использовании глубоководных существ. Потом она сидела на кухне, крутила записи Эннио Морриконе, а я уложил 2 десятка устриц на поддон с солью. К тому времени и чайник засвистел. Я ведь одинокий калека. Мне редко удается поболтать с красивыми молоденькими девушками.
1: Глава 2.
0: «Эй, Джуао!» – заорал я через весь мол. Он кивнул мне из-за своих сетей. Солнце сверкало на его коже, а волосы казались матовыми. Через лабиринт сетей я пробрался туда, где словно паук посреди паутины сидел Джуао. Не отрываясь от работы, он улыбнулся мне. Мозаика, а не улыбка. Золотой зуб, белый, черная брешь, желтая кость и снова белый зуб, золотой, белый. Выставив вперед протез, я присел рядом с рыбаком. «Сегодня я ловил за коралловым рифом там, где ты говорил». Джуао словно широко улыбнулся. «Пойдешь ко мне выпить?»
2: «Конечно».
0: «Подожди, мне осталось работать на 2 минуты». Такие рыбаки неопределенного возраста есть в каждой прибрежной деревне. С виду им лет 60, а на самом деле 40. И точно так же они будут выглядеть в 80. Таков и Джуао. Как мы сели считать, сколько же ему лет, оказалось, он всего на 7 часов старше меня. Мы стали друзьями еще до того, как меня искалечило. Я прокладывал высоковольтную линию и запутал ему сети. Большинство парней на моем месте взяли бы нож и с легкостью выпутались бы, погубив сети ценой в 55, а то и в 60 долларов. Но ведь это месячный заработок рыбака. Так что я не стал попусту махать ножом, а всплыл на поверхности, долго сидел в лодке Джуао, пока он меня распутывал. Потом мы вытащили сеть на берег и залатали. С тех пор я помогаю Джуао ловить рыбу, указываю нужные места, а он расплачивается выпивкой. Вот мы и дружим уже лет 20. За это время меня постигло большое несчастье. Я оказался списанным на берег, а Джуао выдал замуж 5 своих сестер, женился сам и завел 2 детей.
2: Ах, эти Болитос и Тенерорасадос, которые Амалия, жена Джоао, дама с маслянистой косой и вечно болтающимися грудями, делала по воскресеньям на обед и ужин. Иногда их хватало и на завтрак в понедельник. Вместе с Джоао и его женой я летал на вертолете в город, и там, в больнице, мы с Джоао были вместе, босиком. Тогда он стоял и вычесывал рыбную чешую из своих волос. Мы оба ее вычесывали. Потом я держал его, а он плакал. Я пытался объяснить ему, почему врачи, которые могли за неделю превратить ребенка в амфибию, существо, месяцами живущее под пенной гладью моря, оказались бессильны перед раком щитовидной железы с обильными метастазами. Джоао и я вернулись в деревню вдвоем за 3 дня до нашего дня рождения. Все это случилось, когда мне исполнилось 23, точно так же, как Джоао. Только он был старше меня на 7 часов. «Хочу, чтобы ты прочитал письмо», — сказал Джоао. Челнок танцевал в паутине сетей на конце оранжевой нити. «Ответ относительно моих детей. Пойдем ко мне выпьем». Челнок остановился, дважды дернулся, и мой приятель покрепче затянул узел. Оставив позади сети море и причал, мы вышли на площадь. «Как думаешь, в письме положительный ответ?» «Оно из подводной корпорации. Обычно, когда они кому-то отказывают, то посылают открытку. А ты как считаешь, они согласились?» «Ты хороший человек, Кейл. Если мои дети, как и ты, станут жить под водой, я буду счастлив». «Но ты сильно беспокоишься». «Это я подсказал Джоао пристроить детей в международную подводную корпорацию. Мне не безразлична их судьба, ведь я их крестный отец. Операции по вживлению жабер проводятся незадолго до наступления половой зрелости. Молодым людям, юношам и девушкам во время адаптационного периода приходится долго жить вдали от дома, а потом амфибии могут выбрать любой океан в мире. Воспитывать 2 детей не очень-то легко для Джоао и его сестер, а корпорация помогает получить образование. Молодых людей ждут путешествия, интересная работа, то, что мы называем хорошей жизнью. Они не будут выглядеть вдвое старше, когда им исполнится 35. Ведь немногим амфибиям уготована судьба, похожая на мою. Я волнуюсь. Ведь работать под водой опасно. Знаешь, они опять хотят попытаться проложить кабель через разлом. Я нахмурился снова. Да. Ведь тебя обожгло и искалечило, когда ты занимался именно этим. Расскажи поподробнее, попросил я. Кто на этот раз хочет сунуть голову в пасть тигру? Руководит работами молодой человек по имени Тарк. Несмотря на возраст, он уже известен в доках своей храбростью. Почему они снова хотят попытаться проложить там кабель? До этого они спокойно жили без силовой линии через разлом. «Все из-за рыбы», — ответил мне Джоао. «Ты же сам мне объяснял 20 лет назад. Рыба не любит подводные линии электропередачи и уходит на глубину. С каждым годом у нас уловы все меньше и меньше. Если моим детям сделают операцию, то станет меньше рыбаков». Тут он пожал плечами. «Ты ведь знаешь, корпорация плевала на нас. Они могут проложить линии электропередач по местам лова, а не через разлом». Огромные силовые кабели подводной корпорации прокладывали по дну океана, чтобы подавать питание на подводные шахты, фермы и нефтяные вышки. То, что нефти там много, я испытал на собственной шкуре. Энергия требовалась пастухам китовых стад и химическим заводам. Линии высоковольтных передач породили 260 новых течений. Они возникли над теми участками океанского дна, где вода содержит большой процент минеральных отложений. Наверное, вы получили бы Нобелевскую премию, если бы объяснили, почему это происходит. Так вот, течения отогнали рыбу в более глубоководные районы на дно подводных каньонов. Тарк думает о рыбаках. Больше силовых линий, меньше рыбы. Он хороший человек. Я в удивлении поднял брови, уж левую точно. Пытался вспомнить, что маленькая Ундина говорила мне сегодня утром о Тарке.
0: а вспоминать-то особо было нечего. Пусть ему повезет больше, чем мне, сказал я. Интересно, а что ты думаешь о молодом человеке, решившем спуститься в пасть разлома? На мгновение я задумался. Я его ненавижу. Джао удивленно взглянул на меня. Он мое отражение. Когда-то я был таким же. Я замолчал, а потом продолжил. Завидую. У него есть шанс, который я упустил. Надеюсь, он совершит задуманное. Джоу пожал плечами, дернувшись всем телом. Характерный жест рыбаков. Когда-то и я мог так делать. Не знаю, как у них пойдут дела, но, судя по всему, они серьезно взялись за дело. Море. Оно всех рассудит, пробормотал я. Да, кивнул Джоу. Позади по бетону зашлепали сандалии. Я повернулся как раз вовремя, чтобы подхватить здоровой рукой свою крестницу. Мой крестный сын ухватился за мою парализованную руку и повис на ней. Дядюшка Кейл, что ты нам принес? Вы сейчас повалите его, прикрикнул на детей Джоао. Ну-ка, отпустите. Видит Бог, они и внимания не обратили на слова своего папочки. Что ты нам принес? Что ты нам принес, дядюшка Кейл? Если отпустите меня, я вам покажу. Они отступили. Зеленоглазые, дрожащие от предвкушения. Я украдкой взглянул на Джоао. Карие зрачки на белках слоновой кости. В правом глазу лопнул сосудик. Он любил своих детей. Но скоро они станут ему чужими, как рыбы, которых он ловил. Видев, какую ужасную тварь превратился я, он, бедняга, наверное, пытается представить, во что превратятся его дети. Я, например, не мог без боли в сердце смотреть на то, как резко увеличивается население, как словно почки распускаются колонии на Луне, Марсе и на дне земного океана. Амфибии ведь порой ведут себя так, словно разрушили все культурные связи с прибрежными рыбацкими деревушками. Я-то это отлично знаю. Я полез в карман и выудил мутную стекляшку, которую подобрал на побережье. «Гляньте-ка, вы такого не видели!»

супермаркете, в самом большом здании деревни, Джоао купил сласти к чаю. «Я мягкая и нежная, вкуснее шоколада», — шептала каждая коробка печенья, когда вы снимали ее с полки. Как раз на прошлой неделе я читал статью о новой говорящей упаковке в одном из американских журналов, поэтому я был готов к такому обороту и предпочел торчать в овощном отделе. Потом мы пришли в дом Джоао. Письмо оказалось точно таким, как я ожидал. Детей нужно было завтра утром посадить на автобус, уходящий в город. Мои крестники уже вступили на путь, в конце которого превратятся в рыб.

Большая часть моей жизни прошла на побережье стран, где люди привыкли к полуденному отдыху. А я первые 10 лет своей жизни, когда формировались все мои привычки, провел на датской кооперативной ферме и до сих пор не мог заставить себя спать днем. Так что я перешагнул через свою крестницу. Она уснула на нижней ступеньке крыльца, положив под голову кулачок. И пошел через деревню назад к побережью. Глава третья.

0: полночь Ариэль вышла из моря. Она поднялась на скалы и забарабанила ногтями в стеклянную стену моего домика. Словно дождевые капли застучали по стеклу. В тот вечер я устроился у камина. Собирался почитать, но задремал. Мой домашний компьютер поинтересовался, хочу ли я чего-нибудь, и, не получив ответа, выключил Дворжак Челло Кончерто, притушив свет лампы ночника для чтения и перестал подбрасывать дрова в камин. Когда меня разбудила Ариэль, за каминной решеткой были одни угли. Но голову от подушки я оторвал, только когда она постучала во второй раз. Зеленая форма, янтарные волосы, все цвета погибли в серебристом цвете луны. Я потянулся к выключателю, нажал кнопку, и стеклянная стена ушла в пол. В лицо мне ударил ветер. «Чего тебе нужно?» – спросил я. «Неужели нельзя выбрать другое время для визитов?» «Тарк на берегу. Он ждет тебя». Ночь выдалась теплой, но ветреной. По морю к берегу неслись хребты волн, увенчанные белыми барашками пены. Я протер глаза. «Это тот, самый главный? Почему ты не привела его ко мне? Зачем он хочет увидеть меня?» Девушка коснулась моей руки.
1: «Пойдем, они все внизу на берегу».
0: «Кто это все?»
1: «Тарк и остальные».
0: Ариэль потащила меня через внутренний дворик к дорожке, ведущей на пляж. Залитая лунным светом, море стонало. Внизу, на берегу ревущего на ветру костра, столпились люди. Девушка направилась к ним. Два рыбака сидели на перевернутом корыте и жались друг к дружке. Они играли на гитарах. Их пение, грубое, ритмическое, режущее слух, разносилось над белеющим в ночи пляжем. Ожерелье из акульих зубов сверкало на шее танцовщицы. Остальные сидели на перевернутом ялике и ели. На костре с краю стояла кастрюля с большой ручкой. Там между розовыми островами креветок пенилось масло. Одна женщина опускала сырые креветки в кастрюлю, другая вылавливала сварившиеся.
1: «Дядюшка Кейл! Смотрите, дядюшка Кейл!»
0: «Эй, а вы что тут делаете?» – удивился я, поворачиваясь к крестникам. «Разве вы не должны сейчас лежать дома в кроватках?»
1: «Папочка сказал, что мы можем прийти сюда. Он тоже скоро будет здесь».
0: Я повернулся к Ариэль. «В честь чего такой праздник?»
1: «Завтра на заре мы отправимся в разлом».
0: Кто-то промчался по песку, размахивая бутылками.
1: «Они не хотели тебе рассказывать, не хотели задеть твою гордость».
0: «Мою что?»
1: «Ну, ведь они хотят сделать то, чего ты... К тому же тебя тогда искалечило. Они не хотели тебя расстраивать. Но Тарк все-таки решил повидаться с тобой. Я подумала, что ты не расстроишься, поэтому и привела тебя на берег».
0: «Спасибо. Дядюшка Кейл?» Этот голос был грубее и глубже, чем детские голоса моих крестников. Позвавший меня человек сидел на бревне спиной к костру и ел сладкую картошку. Отблески пламени играли.

0: на темных скулах и влажных волосах. Он встал, подошел ко мне, поднял руку. Я тоже поднял руку. И мы хлопнули друг друга по ладони. «Здорово!» — улыбнулся юноша. «Ариэль сказала, что ты придешь. Завтра мы собираемся проложить силовой кабель через разлом». Чешуйки на рукавах формы Тарк поблескивали. Он казался очень сильным, а держался спокойно. «Я...» Тут он замолчал. Мне показалось, что он похож на счастливого танцора, удачно исполнившего свой номер. «Я хотел поговорить с вами о разломе».
1: «А я думал, он заговорит об острых кораллах и акулах».
0: «И о той аварии, если вы согласитесь».
1: «Конечно», — ответил я. «Если это хоть чем-то поможет тебе».
0: «Видишь, Тарк, я же говорила, что он согласится», — выпалила Ариэль. Я слышал, как изменилось дыхание юноши. «Вы и в самом деле не обидитесь, если я попрошу рассказать о том несчастном случае?»
1: Я покачал головой и только тут понял, что с голосом Тарка. Подводный герой был мальчишкой, и голос его ломался. Ему еще не исполнилось и 19.
0: «Скоро мы отправимся ловить рыбу», — продолжал Тарк. «Пойдете с нами?»
1: «Если дойду».

бутылка пошла по кругу. От женщины у кастрюли с креветками она попала к одному из гитаристов, потом к Ариэль и, наконец, ко мне. Я передал ее Тарку. Мы пили ром. Этот напиток делали в 7 милях от берега в пещере. Из-за затвердевшей кожи в левом уголке рта мне трудно пить из горлышка. Ром струйкой побежал по подбородку. Тарк выпил, вытер рот и положил руку мне на плечо. «Отойдем к воде». Мы отошли от костра. Несколько рыбаков последовало за нами, а амфибии посмотрели в нашу сторону и отвели взгляд. «Все дети в деревне называют вас дядюшкой Кейлом?» «Нет, только мои крестники. Я познакомился с их отцом, когда был в своем возрасте. А я думал, что все вас так зовут. Извините». Мы добрались до влажного песка. Оранжевые блики играли на нашей коже. Из песка торчал залитый лунным светом остов разбитой лодки. Тарк присел на его край, я сел рядом. Вода доходила нам до колен. «Неужели силовой кабель нельзя проложить в другом месте?» – спросил я. «Обязательно лезть в разлом?» «Я хотел спросить, что вы думаете об этом предприятии, но теперь вижу, не стоит». Юноша поежился. «Появляется все больше проектов относительно этой части океана. Нам нужны новые мощности. Старые линии страшно перегружены. В конце июня в Кайне из-за перегрузки случилась авария, отключилось освещение. Весь поселок 2 дня оставался без света, и 12 амфибий умерло от переохлаждения, задержавшись в холодных течениях. А если мы проложим кабели через разлом, то и рыбакам не навредим». Я кивнул. «Так что же случилось с вами в разломе?» Я молчал. Нетерпеливый и испуганный Тарк. Вначале мне вспомнилась не сама трагедия, а ночь накануне. Прогулка по берегу, парни при виде амфибии, сжимающие кулаки от страха и неприязни. Несколько индейцев вернулись из пещеры, где по сей день гнали крепкий напиток. Мы общались с ними на языке жестов. А в тот далекий вечер один из них задел какую-то живую струну в моей душе, как Тарк этим вечером. И мы долго обсуждали свои гороскопы. Мать Джоао знала язык знаков, но ни он, ни его сестры не изучили его, потому что хотели быть современными. Они, как все дети, смущались своего невежества. Когда я был мальчиком, мы отваживались бродить по бревнам лесосплава. Помню, стояла жара. Бревна крепкие, как скалы. Если вода раздвинет их, а ты соскользнешь в щель, то бревна могут сомкнуться и раздавить тебя. Тарк покачал головой. Порой дети делают совершенно безумные вещи. В ту пору мне было лет 8-9. Это еще до того, как я стал подводным мальчиком. «Откуда ты?» Тарк поднял голову. «С Манилы. Я филиппинец». Море лизало наши колени, планшир покачивался под нашим весом. «Что случилось тогда в разломе?» «Внизу в разломе много вулканов. Я знаю. И море там чувствительное, как женщина, сделавшая новую прическу. Мы вызвали обвал. Кабель лопнул, закоротило. Разряд ударил в землю, и началось извержение. Лава была такой горячей, что вода в море вскипела, вспенилась футов на 50. Так говорят очевидцы. Отчего случился обвал?» Я пожал плечами. «Бог знает. Скалы обрушились. Может, все дело в шуме машин, хотя мы старались работать осторожно. Может, виной всему один из кабелей питания, а может, кто-то задел не тот камень». Мой собеседник сжал кулак правой руки левой, потом отпустил его, попытался расслабиться. Кто-то позвал. «Кейл!» Я поднял голову. Штаны Джоао были засучены до колен, рубашка парусом вздулась на соленом ветру. Он стоял среди волн. Ветер играл в волосах Тарка. На берегу горел костер. Тарк тоже поднял голову.
«Они хотят поймать большую рыбу!» — крикнул нам Джоао. А рыбаки уже спускали лодки на воду. Тарк сжал мое плечо. «Пойдем, Кейл, половим рыбу». Мы встали и вернулись на берег. Джоао подхватил меня и помог выбраться на сухой песок. «Ты, Кейл, поплывешь в моей лодке». Кто-то принес едкие шипящие факелы. Волны били в борта лодок, и те приплясывали на воде, как поплавки. Джоао запрыгнул в лодку и взялся за весла. Зеленые амфибии ныряли в набегающие волны и исчезали под водой. Мой друг начал грести. Его руки казались белыми в лунном свете. Костер на берегу уже догорал. Потом раздался громкий всплеск, и в небе расцвел огненный цветок. Сигнал. Значит, амфибии заметили большую рыбу. Огненный шар некоторое время висел в воздухе. Ракета мигнула раз, два, три, четыре раза. Это означало, что вес рыбы 20, 40, 60, нет, 80 стоунов. Потом огонек погас. Я расправил плечи и расстегнул пряжку ремня. «Джоао, я хочу поплыть рядом с лодкой». Рыбак греб, не останавливаясь. «Хорошо, только держись за веревку». «Конечно». Веревка была привязана к корме лодки. Я сделал пеньку, петлю на другом конце пенькового фала и перекинул ее через плечо. Отстегнув протез ноги, я нырнул в темную воду.

0: Теперь над моей головой сияла мать всех жемчужин – луна. А еще плавала тень лодки Джуао. Она покачивалась футов 10 над моей головой. Я же нырнул еще ниже, под раны в теле моря, которые оставляли рассекающие воду весла. С помощью одной руки и одной ноги, снабженной перепонками, я перевернулся и посмотрел вниз. Веревка дергалась каждый раз, когда весла Джуао загребали воду. Меня тащило вслед за лодкой. Тем временем амфибии запалили подводные факелы. Далеко внизу сверкали их спины. Мои сородичи описывали большие круги. Они казались огромными глубоководными рыбами с флуоресцентными органами. Я видел и будущую жертву, высвеченную их огнями. Вы никогда не охотились на рыбу с копьем? В эту ночь копье было в руках Тарка. Остальные вооружились сетями, чтобы спеленать добычу и поднять ее к лодкам рыбаков. Но неожиданно внизу что-то пошло не так. Копье оказалось коротким. Рыба размером с человека стала подниматься к поверхности, проскользнув мимо сетей. Она едва не выскочила из воды, удирая от людей. Амфибии неслись следом. Когда-то я тоже бросал сети, покрытые смолой и известью, пытаясь поймать рыбу. Наконец, петля на конце одной из сетей поймала жертву, и в свете движущихся огней я увидел, как натянулась сеть. Рыба повернулась и снова стала подниматься, направляясь ко мне. Потом дернулась в сторону, когда петля соскочила. Внезапно надо мной мелькнула тень одного из амфибий. А борьба с рыбой продолжалась. Тарк, копье которого вонзалось все глубже в тело жертвы, держался впереди и чуть левее, рыбы почти оседлав ее. Добыча пыталась стряхнуть его, била хвостом, металась из стороны в сторону, постепенно поднимаясь к поверхности. Изо всех сил, загребая рукой, я потянулся и вцепился в планшир лодки Джуао. Тарк и рыба всплыли между лодок. Они взвились в воздух. Волшебное зрелище в лунном свете. Теперь рыба плыла у самой поверхности, то выпрыгивая из воды, то ныряя. Юноша-амфибия что-то прокричал, привстав на своем норовистом скакуне. Кто-то из рыбаков бросил веревку, привязанную к носу лодки, и Тарк поймал ее. Снова рыба, Тарк, я и еще десяток амфибий ушли под воду. И каждый из нас был окружен нимбом пузырьков. Рыба дернулась, натянув одну из сетей, и Тарк слетел со своего скакуна, но почти сразу вернулся на прежнее место. Потом сети стали вытягивать одну за другой, и трепещущую рыбу потянули к поверхности. Шесть сетей с шести лодок оплели добычу. Мгновение, и рыба неподвижно застыла, субмарина, залитая лунным светом. Я видел тянущийся за ней шлейф крови. Когда рыба и мы вместе с ней снова поднялись к поверхности, то оказались неподалеку от лодки Джуао. Я держался в стороне, когда Тарк, его тело блестело в свете луны, проплыв мимо меня, залез в лодку моего приятеля. «Давай сюда!» – позвал он меня, встал на колени и протянул мне руку, в то время как Джуао перебрался к другому борту, чтобы хрупкая суденышка не перевернулась. Кольца влажной веревки одно за другим ложились на дно лодки. «А вот и Кейл!» – воскликнул Тарк и одним рывком вытащил меня из воды. Рыба качалась на волнах с белыми барашками. Лодки подошли поближе. Теперь уже все амфибии поднялись на поверхность. Среди них оказалась и Ариэль. У нее в руках был подводный факел, и дым его стелился по воде. Девушка пыталась заглянуть через плечо рыбака, стоявшего перед ней. Джуао и Тарк стали подтягивать добычу к лодке. Я тоже впился в сеть здоровой рукой. Наша рыба покачивалась на поверхности. Я как раз надел штаны, когда Тарк повернулся и обнял меня мокрой рукой. «Посмотрите на нашу добычу! Вы только посмотрите, дядюшка!» Он смеялся, задыхаясь. Его темное лицо сверкало в свете факелов. «Кейл, вы только посмотрите на нашу рыбу!» Джоу усмехнулся и стал разворачивать лодку, чтобы вернуться на берег. Огонь, пение, хлопки в ладоши. Мои крестники, насыпав камешки в бутылку из-под рома, встряхивали ее в такт музыки. Гитаристы лупили по струнам, когда мы вытаскивали рыбу на песок. Все, кто был на берегу, собрались вокруг нашей добычи. «Посмотрите!» Тарк схватился за толстый конец большой палки, толще его запястья. Ловким движением он перевернул рыбу, ткнул двумя пальцами в белую плоть в 6 дюймах от губ рыбы. «Здорово!» Тарк вдавил копье поглубже. Рыбаки выпотрошили рыбу и перенесли ее к костру. Индейцы притащили еще несколько бутылок рома. «Эй, Тарк! Ты бы поспал немного перед утренней вахтой», — предложил я юноше. Он покачал головой. «Я спал весь день». Он махнул рукой в сторону рыбы. «Это мой завтрак». Танцы стали еще неистовее. Рыбу затащили на угли, а ребята палками выкатили из пепла сладкую картошку. Я доковылял до разбитой лодки, на которой сидел раньше. Был прилив, и обломки на 3/4 скрылись под водой. Рядом с лодкой, нырнув под воду, спал Тарк. Жабры на его шее ритмично пульсировали, только одно плечо и бедро островками торчали из-под воды. Собравшиеся у костра сняли рыбу с огня. «Где Тарк?» — поинтересовалась Ариэль. Лег вздремнуть. «Он же хотел попробовать рыбу. Ему предстоит тяжелая работа. Ты ведь не станешь его будить?» «Нет, конечно. Пусть поспит». Но Тарк уже вылез из воды, зачесал мокрые волосы назад, убрав их со лба. Усмехнувшись нам, он подошел к рыбе. Я помню, как он разделывал ее. Поднимался и опускался большой нож, деталь, которую я запомнил лучше всего. На мгновение рука Тарка замирала внизу, а потом снова взлетала вверх. В эту ночь звучала музыка, и люди кружились в танце на песке возле костра. Мы веселились, заглушая грохот прибоя. Глава 4. Автобус 830-го маршрута пришел почти по расписанию. «Они не очень-то хотят ехать», — сказала сестра Джоао. Она должна была отвезти детей в местное отделение подводной корпорации. «Дети просто устали», — возразил Джоао. «Спать легли на рассвете. Давайте в автобус. И не забудьте сказать «до свидания» дядюшке Кейлу». «До свидания». «До свидания». Детей словно подменили. Я подозреваю, что мои крестники впервые страдали, по крайней мере, мальчик. В это утро они были такими тихими. Я подошел и заключил их в неуклюжие объятия. «Когда вернетесь, в первые же выходные свожу вас на разведку в одно место. Вы сами сможете собирать там кораллы». Сестра Джоао заплакала, обняла детей, обняла меня, Джоао. Потом забралась в автобус. Кто-то закричал, что, наверное, автобус застрял здесь навсегда, но вот мотор зарычал, автобус сделал круг по площади и поехал в сторону скоростного шоссе. Я и Джоао перешли на другую сторону улицы. Там было открытое кафе, столики и стулья с сиденьями из парусины. «Я потерял детей», — сказал мой друг, словно преступник, наконец признавшийся в своих деяниях. «Ты и я, мы вместе потеряли их». В доках, неподалеку от пристани для судов на подводных крыльях, откуда подводная лодка отправлялась в подводные города, собралась толпа. В толпе закричала женщина. Она стала толкаться, бросила кошелку с яйцами и луком. Несчастная рвала на себе волосы, рыдала. Помните, как варили креветок? Там была женщина, которая вынимала их из кастрюли. Так вот, это была она. Стоявшие рядом попытались успокоить ее. Несколько человек отделились от толпы и побежали по улицам. Я поймал за плечо пробегавшего мимо мальчишку, развернул к себе лицом. «Что там, черт возьми, происходит?» Несколько мгновений рот юноши открывался беззвучно, как у рыбы, вытащенной на берег. «Извержение, наконец», — вымолвил он. «Привезли тех, кто погиб в разломе». Я еще крепче сжал его плечо. Когда это случилось?
1: Около 2 часов назад. Ребята уже прошли 1/4 маршрута, когда кто-то из них совершил ошибку. Они разбудили подводный вулкан. Им всем здорово досталось.
0: Джуао бросился к пристани. Я отпустил парня и последовал за своим другом. Стал пробираться сквозь толпу среди ситцы и чешуи. Амфибии вынесли трупы из люка подводной лодки и уложили на огромный белый холст, расстеленный на причале. Они возвращали тела на родину, чтобы семьи похоронили несчастных по своим обычаям. При извержении подводного вулкана море кипит, соприкасаясь с бьющейся из шерла вулкана магмой. 3 тела оказались лишь немного обожжены. Глядя на раздутые лица, у одного было окровавлено ухо, я решил, что они умерли от взрывной волны. А нескольких мертвецов почти целиком облепило тусклым черным стеклом. С трудом совладав с собой, я спросил: «Тарк? Тарк тоже погиб?» 40 минут расспрашивал я амфибий, грузивших тела, а потом отправился в здание администрации. Там узнал, что одним из тех, кого из-за увечий вначале не смогли опознать, был Тарк. В том же самом кафе на площади Джуао заказал мне стакан кислого молока. Долго-долго сидел он неподвижно, а потом подергал седые усы и положил руки на колени. «Как все обернулось, а?» – протянул я. «Пора идти чинить сети. Завтра утром я отправляюсь ловить рыбу». Тут Джуао сделал многозначительную паузу. «Ты составишь мне компанию, а, Кейл?» «Удивительно, что ты меня приглашаешь. Да ведь ты же отослал ребят!» Мой друг кивнул. «Я же не могу расстаться с морем. Всю свою жизнь я провел в этой деревне. Где же мне еще ловить рыбу, как не здесь?» Я допил кислое молоко. Обрыв на краю разлома высокий. Вечером можно будет собрать много битой рыбы. Мелкая рыбешка уйдет ко дну, а большие рыбины всплывут. Джуао кивнул. «Знаю. Мы отправимся за ними на рассвете». Мы встали. «Пока, Джуао!» Я захромал назад к берегу. Эпилог. Туман укутал пляж сырым одеялом и не желал уползать 10:00. Я бродил по песку, тыкал в груды водорослей своей деревянной ногой, потом поднялся на прибрежные скалы. Только тогда я увидел ее. Ариэль. Девушка была внизу, стояла на коленях у воды, низко опустив голову. Ее рыжие волосы оказались сострижены так коротко, что полностью обнажились жаберные щели. Плечи то и дело вздрагивали от рыданий. «Ариэль!» Я стал спускаться по сверкающим от влаги камням. Девушка даже не повернулась в мою сторону. «Сколько ты просидела здесь?» – спросил я ее. Ариэль наконец-то подняла голову, но она лишь молча покачала ею в ответ на мой вопрос. Глаза ее покраснели от слез, лицо ничего не выражало. 16. Кто был тот психолог, который 100 лет назад провозгласил, что юноши и девушки не взрослеют без серьезных жизненных невзгод? «Не хочешь подняться ко мне в дом?» – спросил я у Ариэль. Она быстро покачала головой, но потом замерла. А я продолжал. «Думаю, они отослали тело Тарка назад, в Манилу». «У него не было семьи», — ответила она. Его должны были похоронить здесь, в море. Я не знал. Осколки грубого вулканического стекла лежали по всему пляжу. Они были различные формы и все матовые. Ты сильно любила Тарка. Мне казалось, вы созданы друг для друга. Да. Он был ужасно милым. Потом Ариэль поняла, что я имел в виду, и вздрогнула всем телом. Нет, поправилась она. Нет, мне больше нравился Джонни. Помнишь, мальчик из Калифорнии? Он был среди охотников в прошлую ночь. Мы с ним оба из Лос-Анджелеса, но встретились только здесь, а теперь... Его тело тоже отослали родным. Девушка закрыла глаза. Извините. Вот так. Я оказался черствым калекой, надругавшимся над чувствами девушки. Если бы вы оказались на моем месте и, как я, взглянули бы на себя в зеркало, вам бы тоже не понравилось то, что вы увидели. Извини, Ариэль. Она открыла глаза. Давай поднимемся ко мне. Ты поешь авокадо. У меня они есть, а в супермаркете нет. Только на базаре. Они лучше калифорнийских. Ариэль огляделась с отрешенным видом. Никто из амфибий не ходит туда. Обидно, потому что скоро рынок закроют, и тогда авокадо подорожают. Растительное масло и виноград – все, что стоит там покупать, кроме авокадо. Я снова повернулся к скалам. А может, чашечку чая? Ладно. Ариэль попыталась изобразить улыбку. Я знал, как плохо сейчас бедному ребенку. Спасибо. Но я все равно ненадолго. Мы стали подниматься на скалы к моему дому. Когда мы добрались до заднего дворика, Ариэль остановилась и обернулась. Кейл. Да. Что? Видишь вон то облако над водой? Единственное на небе. Оно как раз над тем местом, где было извержение. Я искоса взглянул на облако. Думаю, да. Заходи.

0: Вся беда была в том, что Файлер 13B445К хотел знать все на свете. В том числе и то, что нисколько его не касалось. То, чем никакому роботу не положено даже интересоваться, а уж вникать в детали и подавно. Но Файлер был совсем особенный робот. История с блондинкой из 22-го отдела должна бы послужить для него хорошим уроком. Он, гудя, выбрался из хранилища с кипой книг и проходил через 22-й отдел, а она в это время нагнулась к какой-то книге, лежавшей на самой нижней полке. Робот замедлил ход и в нескольких шагах от нее совсем остановился, не сводя с девушки пристального взгляда. Его металлические глаза странно поблескивали. Когда девушка нагнулась, ее короткая юбка с редкостной откровенностью явила взору обтянутые нейлоном ножки. Ножки эти, правда, на диво соблазнительные, вовсе не должны бы интересовать робота. Однако Файлер заинтересовался. Он стоял и глядел. Заметив его взгляд, она, наконец, обернулась.
1: «Если бы ты был человеком, нахал, я бы дала тебе по физиономии», — сказала она. «Но поскольку ты робот, я бы очень хотела знать, во что это ты вперил свои фотонные глазки?»
0: «У вас шов на чулке перекосился», — ни на миг не задумываясь, ответил Файлер. Потом повернулся и жужжа отправился дальше. Блондинка, недоумевая, покачала головой, поправила чулок и в который уже раз подумала, какая все-таки тонкая штука эта электроника. Зная она, на что в самом деле глядел Файлер, изумление ее не было бы границ. Он ведь и вправду смотрел на ее ножки. Конечно, он ей не солгал. Роботы лгать просто не способны, но глядел он отнюдь не только на перекосившийся шов. Файлер столкнулся с проблемой, решать которую не пытался еще ни один робот на свете. Любовь. Романтика, вопросы пола. Вот что занимало его час от часу сильнее. Разумеется, интерес этот был чисто академическим и все же бесспорным. Сама работа будила в нем любопытство к той области бытия, где повелевает Венера. Роботы системы Файлер необыкновенно умны, и изготовляются их не так уж и много. Увидеть их можно только в крупнейших библиотеках, и работают они только с самыми большими и сложными книжными собраниями. Их не назовешь просто библиотекарями. Это значило бы представить в ложном свете работу библиотекарей, сочтя ее чересчур легкой и простой. Конечно, для того, чтобы разместить книги на полках и штемпелевать карточки, большого ума не требуется, но все это давным-давно выполняют простейшие роботы, которые в сущности немногим сложнее примитивных IBM на колесиках. Приводить же в систему человеческие знания всегда было неимоверно трудно. Задачу эту, в конце концов, переложили на файлеров. Их металлические плечи не сгибались под этим бременем, подобно плечам их предшественников, библиотекари из плоти и крови. Помимо совершенной памяти, файлеры обладали и другими свойствами, обычно присущими только человеческому мозгу. Например, они умели связать и сопоставить отвлеченные понятия. Если у файлера просили книгу по какому-нибудь вопросу, он тотчас вспоминал книги на смежные темы, которые тут могут пригодиться. Ему достаточно было намека, чтобы воздвигнуть законченную систему и предъявить ее в самом реальном виде, в виде груды книг. Такие способности присущи только Homo sapiens, человеку разумному. Именно они-то и помогли ему возвыситься над своими сородичами из животного мира. И если Файлер оказался более очеловеченным, чем другие роботы, то винить в этом можно только самого его создателя, человека. Файлер никого ни в чем не винил. Он был просто любознателен. Все файлеры любознательны, так уж они устроены. К примеру, под рукой у одного из файлеров, 9B367O, библиотекаря Ташкентского университета, оказалось несметное количество пособий по языкам, и он увлекся лингвистикой. Он говорил на тысячах языков и наречий, практически на всех, на которых можно было отыскать хоть какие-нибудь тексты, и в научных кругах считался непревзойденным авторитетом. И все это благодаря библиотеке, где он работал. А Файлер 13B, тот, что с интересом разглядывал девичьи ножки, трудился в пропыленных коридорах Нового Вашингтона. Здесь у него был доступ не только к новехоньким микропленкам, но и к тоннам древних книг, напечатанных на бумаге многие века тому назад. Но больше всего Файлера занимали романы, написанные в те давно минувшие времена. Поначалу его совсем сбили с толку бесчисленные ссылки и намеки на любовь и романтику, а также страдания души и тела, без которых, как видно, не обходилось ни любовь, ни романтика. Он нигде не мог найти сколько-нибудь вразумительного и полного определения этих понятий и, естественно, заинтересовался ими. Постепенно интерес перешел в увлечение, а увлечение в страсть. И никто на свете даже не подозревал, что Файлер стал знатоком по части любви. Уже с самого начала он понял, что из всех форм человеческих отношений любовь – самая тонкая и хрупкая. Поэтому он держал свои изыскания в строжайшем секрете, и все, что удавалось узнать, хранил в емких тайниках своего электронного мозга.
1: Примерно в то же время он обнаружил, что в придачу ко всему вычитанному из книг кое-что можно извлечь и из реальной жизни. Это произошло, когда в отделе зоологии он нечаянно набрел на застывшую в объятии пару. Файлер мгновенно отступил в тень и включил слуховое устройство на полную мощность. Но разговор, который он затем услыхал, оказался, мягко говоря, прискучным. Всего лишь жалкое, убогое подобие любовных речей, вычитанных им из книг. Сопоставление тоже весьма важное и поучительное. После этого случая он старался не упускать ни одного разговора между мужчиной и женщиной. Он пытался глядеть на женщин с точки зрения мужчины и наоборот. Потому-то он и разглядывал с таким любопытством нижние конечности блондинки в 22-м отделе. И потому он, в конце концов, совершил роковую ошибку. Спустя несколько недель один исследователь, которому понадобились услуги Файлера, вывалил на стол груду всевозможных бумажек. Какая-то карточка выскользнула из пачки и упала на пол. Файлер поднял ее и подал владельцу, а тот пробормотал благодарность и сунул карточку в карман. Когда все необходимые книги были подобраны и человек ушел, Файлер уселся и перечитал текст на карточке. Он видел ее всего какую-то долю секунды, да еще вдобавок вверх ногами, но больше ничего и не требовалось. Карточка навеки запечатлелась у него в мозгу. Файлер долго размышлял над нею, пока перед ним не стал вырисовываться некий план. Карточка была приглашением на костюмированный бал. Файлер хорошо знал этот род развлечений. Описания балов то и дело попадались ему на пропыленных страницах старых романов. На такие балы люди обычно ходили, нарядившись романтическими героями. А почему бы и роботу не пойти на бал, нарядившись человеком? Раз уж эта мысль пришла ему в голову, избавиться от нее не было никакой возможности. Конечно, подобные мысли роботу вообще не положены, а уж соответствующие поступки тем более. Впервые Файлер стал догадываться, что ломает преграду, отделяющую его от тайн любви и романтики. И, конечно, это его только еще больше раззадорило. И, конечно же, он отправился на бал. Купить костюм Файлер, разумеется, не посмел. Но ведь в кладовых всегда можно найти какие-нибудь старинные портьеры. В одной книге он прочитал о кройке и шитье, а в другой нашел изображение костюма, который показался ему подходящим. Сама судьба назначила ему явиться в одеянии кавалера. Превосходно отточенным пером он нарисовал на плотном картоне точную копию пригласительного билета. Смастерить маску, вернее полумаску с половиной лица в придачу, при его талантах и технических возможностях было делом нехитрым. Задолго до назначенного дня все было готово. Оставшееся время он занимался только тем, что перелистывал всевозможные описания костюмированных балов и старательно изучал новейшие танцы. Файлер так увлекся своей затеей, что ни разу даже не задумался над тем, как странны для робота его поступки. Он чувствовал себя просто ученым, который исследует особую породу живых существ. Род человеческий, или точнее, женский. Наконец, наступил долгожданный вечер. Файлер вышел из библиотеки, держа в руке сверток, похожий на связку книг. Ну, конечно, это были не книги. Никто не заметил, как он скрылся в кустах, что росли в библиотечном саду. А если кто и заметил, то уж никому бы в голову не пришло, что он-то и есть элегантный молодой человек, который через несколько минут вышел из сада с другой стороны. Единственным немым свидетелем переодевания осталась оберточная бумага под кустом. В своем новом обличье Файлер держался безукоризненно, как и приличествует роботу высшего класса, который в совершенстве изучил свою роль. Он легко взбежал по лестнице, перепрыгивая через три ступеньки, и небрежно предъявил свой пригласительный билет. Войдя, он направился прямиком в буфет и опрокинул в пластиковую трубку, присоединенную к резервуару в его грудной клетке, три бокала шампанского. И только после этого позволил себе лениво оглядеть собравшихся в зале красавиц. Да, этот вечер был предназначен для любви. Из всех женщин его сразу привлекла одна. Он тотчас понял, что она и есть царица бала, и она одна достойна его внимания. Мог ли он согласиться на меньшее? Он – преемник 50 тысяч героев давно забытых книг. Кэрол Энн Ван Дэм, как всегда, скучала. Лицо ее было скрыто под маской, но никакая маска не сумела бы скрыть великолепные формы ее тела. Все ее поклонники в причудливых костюмах толпились, тут же готовые к услугам. Каждый мечтал заполучить ее молодость и красоту, и миллионы ее отца в придачу. Все это давно ей надоело, и она едва сдерживала зевоту. И тут толпу обожателей вежливо, но неотвратимо раздвинули широкие плечи незнакомца. Он заставил всех расступиться и предстал перед нею точно лев среди стаи волков. «Этот танец вы танцуете со мной», — многозначительно сказал он глубоким низким голосом. Почти машинально она оперлась на предложенную руку, не в силах противиться человеку, в чьих глазах таился такой странный блеск. Еще миг, и они уже кружатся в вальсе, и это блаженство. Мускулы его крепки, как сталь, но танцует он с легкостью и изяществом молодого бога. «Кто вы?» — шепнула она. «Ваш принц. «Я пришел, чтобы увести вас отсюда», — в полголоса отвечал он. «Вы говорите, как принц из волшебной сказки», — рассмеялась она. «Это и есть сказка, а вы — сказочная принцесса». Слова эти точно искры воспламенили ее душу, и всю ее словно пронзил электрический разряд. Губы его нашептывали ей слова, которые она всю жизнь мечтала услышать, а ноги точно по волшебству увлекали сквозь высокие двери на террасу. В какой-то миг слова претворились в дело, и жаркие губы коснулись ее губ. Да еще какие жаркие! Термостат был установлен на 102 градуса. «Давайте сядем», — выдохнула она, слабее от неожиданно захватившей ее страсти. Он уселся рядом, сжимая ее руки в своих, нечеловечески сильных и все-таки нежных. Они говорили друг другу слова, ведомые только влюбленным, пока не грянул оркестр. «Полночь», — шепнула она. «Пора снимать маски, любимый». Она сняла свою, но Файлер, конечно же, не шелохнулся. «Что же ты?» — сказала она. «Ты тоже должен снять маску». Слова эти прозвучали как приказ, и робот не мог не повиноваться. Широким жестом он сбросил маску и пластиковый подбородок. Кэрол Энн сначала вскрикнула, потом зашлась от ярости. «Это еще что такое? Отвечай, ты жестянка!» «Это была любовь, дорогая. Любовь привела меня сюда сегодня и бросила в твои объятия». Ответ был вполне правильный, хоть Файлер и облег его в форму, соответствующую его роли. Услышав нежные слова из бездушной электронной пасти, Кэрол Энн снова вскрикнула. Она поняла, что стала жертвой жестокой шутки. «Кто тебя сюда послал? Отвечай! Что означает этот маскарад?» «Отвечай, отвечай, отвечай, ты, ящик с железным ломом!» Файлер хотел было рассортировать этот поток вопросов и отвечать на каждый в отдельности, но она не дала ему рта раскрыть. «Надо же! Послать тебя сюда, обредив человеком! В жизни надо мной никто так не издевался! Ты робот! Ты ничтожество! Двуногая машина с громкоговорителем! Как ты мог притворяться человеком, когда ты всего-навсего робот?» Файлер вдруг поднялся на ноги. «Я робот!» — вырвались из говорящего устройства отрывистые слова. Это был уже не ласковый голос влюбленного, но вопль отчаявшейся машины. Мысли вихрем кружились в его электронном мозгу, но в сущности это была одна и та же мысль. «Я робот, робот, я, видно, забыл, что я робот, и что делать роботу с женщиной? Робот не может целовать женщину, женщина не может любить робота, но ведь она сказала, что любит меня, и все-таки я робот, робот!» Весь содрогнувшись, он отвернулся и, лязгая и гремя, зашагал прочь. На ходу его стальные пальцы сдергивали с корпуса одежду и пластик, подделку под живую плоть, и они клочками и лохмотьями падали на землю. Путь его был усеян этими обрывками, и через какую-нибудь сотню шагов он был уже голой сталью, как в первый день его механического творения. Он пересек сад и вышел на улицу, а мысли у него в голове все быстрее неслись по замкнутому кругу. Началась неуправляемая реакция, и вскоре она охватила не только мозг, но и все его механическое тело. Быстрее шагали ноги, стремительнее работали двигатели, а центральный смазочный насос в груди метался, как сумасшедший. А потом робот с пронзительным скрежетом вскинул руки и рухнул ничком. Головой он ударился о лестницу, и острый угол гранитной ступени пробил тонкую оболочку. Металл лязгнул о металл, и в сложном электронном мозгу произошло короткое замыкание. Робот Файлер 13B445К был мертв. По крайней мере, так гласил доклад, составленный механиком на следующий день. Собственно, не мертв, а непоправимо испорчен и должен быть разобран на части. Но, как ни странно, когда механик осматривал металлический труп, он сказал совсем другое. В осмотре ему помогал другой механик. Он отвинтил болты и вынул из грудной клетки сломанный смазочный насос. «Вот в чем дело», — объяснил он. «Насос неисправен. Поршень сломался, насос заклинило, прекратилась подача масла в коленные суставы. Вот он и упал и разбил себе голову». Первый механик вытер ветошью замасленные руки и осмотрел поврежденный насос. Потом перевел взгляд на зиявшую в грудной клетке дыру. «Гляди-ка! Прямо разрыв сердца!» Оба рассмеялись, и механик швырнул насос в угол на кучу других сломанных, грязных и никому не нужных деталей.

0: Максим Черепанов. Мимолетное увлечение.
1: «Нам нужно на некоторое время расстаться», — сказал ей Лина.
0: Олег горько усмехнулся.
2: «Лин, ну мы же не дети. К чему нам эти полуфразы?»
0: Она пожала плечами. «Давай я тебе помогу», — продолжил Олег.
2: «На самом деле ты хочешь расстаться навсегда, просто об этом как-то неловко сказать прямо, и поэтому ты пытаешься скормить мне эту пилюлю по частям».
0: Элина медленно вздохнула.
2: «Я должен был догадаться», — продолжил Олег. «Неделю как вернулась с венерианских курортов, а все не звонишь, сама интерком не берешь».
1: «Прости».
2: «Я и догадывался, только все равно надеялся. Надежда, знаешь, умирает последней».
1: «Я тоже долго надеялась».
2: «Тебе чего-то не хватало?»
1: «Да, Олег, да. Не хватало перспективы».
2: «Если имеешь в виду предложение руки и сердца, то я...»
1: «Да я не о том. Видишь, ты 5 лет назад был старшим потоковым инженером».
2: «Я и сейчас старший потоковый инженер».
1: «Вот-вот. И через 5 лет будешь. Ну, может, ведущего получишь, не суть. А жизнь одна. Ее хочется прожить на все 100. Бывают шансы, которые выпадают только раз».
2: «Точно? И как зовут твой шанс? Может быть, я даже видел его в новостях».
1: «Чего ты взял, что его вообще как-то зовут? Может быть, я вообще абстрактно?»
2: «Брось, я же тебя немного знаю. Ты девушка практичная, в никуда бы не стала уходить. А кроме того, ты уже несколько раз посмотрела на этот катафалк».
0: И Олег небрежным жестом указал на здоровенный лимузин на антигравитационные подушки, парящие на высоте 2 метров над парковкой на противоположной стороне улицы. Несмотря на струи дождя, хлещущие по двойному стеклопакету кафе, силуэт гравикара был четко различим. Элина отвела взгляд.
2: «Он уже 2 раза мигал аварийкой», — сказал Олег. «Парень теряет терпение. Смотри, улетит без тебя».
1: «Без меня не улетит», —
0: нервно ответила она и вновь посмотрела в окно. «Мезальянсы — это всегда плохо и ненадежно», — сказал Олег. «Хорошо подумала». Элина упрямо тряхнула копной каштановых волос.
1: «Я хочу попробовать».
2: «А как же мы? Как же наши уже почти 3 года вместе?»
1: «Зачем задаешь вопросы без ответов?»
0: Олег откинулся назад.
2: «Понимаю», — обронил он. «Великий последний шанс».
0: Пиликнул интерком Элины, принимая сообщение. Она скосила взгляд на экран.
2: «Как бы то ни было», — сказал Олег, — «я ни о чем не жалею».
1: «Да»,
0: — ответила она, вставая.
1: «Мне тоже было с тобой хорошо. Я даже почти не притворялась в постели, когда издавала всякие громкие звуки».
2: «А с ним притворяешься?»
0: Ее губы сложились в прямую жесткую линию.
1: «Мне пора идти, Олег».
2: «Сейчас можно сказать, может быть, мы как-нибудь еще...» «Нет, не стану унижаться».
0: «Удачи! Береги себя, Линка». Линка — шелковая спинка.
1: «Ты тоже, и... прости еще раз. Мне правда очень неловко. Вроде как я все продумала и все решила, а на душе все равно кошки скребут».
2: «Это пройдет», — сказал Олег. «Беги».
1: «Счастливо».
0: Шорохом распахнулись и вновь сомкнулись двери, выпуская его любимую в дождь. 10 секунд, она нырнула в недра лимузина, и тот быстро и легко понес ее по 2-му уровню над пробкой, в которой уже 2-й час мертво стоял проспект Высоцкого. Только тогда он позволил себе уронить голову на руки и тихонько завыть. На звук пришуршал робот-официант. Дешевая модель, вместо лица кусок пластика с фотоэлементами, внизу динамик.
3: «Желаете что-нибудь заказать?» — проскрежетал он.
2: «Яду», — глухо выдавил из себя Олег.
3: «Простите, уточните заказ».
2: «Виски», — сказал он, поднимая голову.
0: «Фиолетовый хвостокрыл, 2 литра».
3: «Запрошенной позиции нет в нашем ассортименте. Могу предложить веселого космодесантника».
2: «Тащи сюда эту дрянь».
3: «Что будете есть?»
2: Ничего не надо.
3: Без еды невозможно, к сожалению. К крепкому алкоголю необходимо заказать горячие блюда.
2: Какое самое дешевое?
3: Сосиски из мяса, идентичного натуральному. Могу также предложить следующие варианты.
2: Не надо. Чем блевать, мне все равно.
3: Простите, уточните заказ.
4: Сосиски тащи.

0: зрение было ужасным. Олег попытался открыть глаза и тут же вновь зажмурил их, что было сил. Оконный свет слепил немилосердно. Отчаянно хотелось провалиться обратно в сон, чтобы не ощущать дикой разламывающей боли в голове, выкручивающей тошноты и мерзкого вкуса во рту, где от души отметился полк кошек. Но это было уже невозможно. Стоило подставить голову под струю холодной воды. Испытанный способ, который мог бы несколько смягчить страдания, но одна мысль о том, чтобы изменить положение в пространстве, отдавалась молотами в черепе и новой волной тошноты. Примерно в тот момент, когда Олег осознал, что у него серьезные проблемы, чья-то ладонь ласково поддержала его затылок, мягко приподнимая голову, а губ коснулся край бокала.
1: «Пей, милый!»
0: Живительная влага хлынула внутрь, он, жмурясь, жадно сделал глоток, второй, третий, уже чувствуя, что немного отпускает.
2: «Алина, если бы ты знала, как ты вовремя...»
0: Начал Олег, оторвавшись от бокала, и тут же поперхнулся. Девушка, которая только что поила его и сейчас отошла на два шага назад, не была Элиной. Длинные светлые волосы падали на плечи. Прозрачные голубые глаза смотрели пристально и с непонятным выражением. Потрясающая фигура была прикрыта только его, Олега, распахнутой рубашкой, и она ничего не прикрывала. А главное, все это великолепие, начиная от идеальной формы грудей третьего размера с нежно-розовыми сосками и заканчивая припухлыми чувственными губами, было ему совершенно незнакомо.
2: «Святые небеса!» —
0: прошептал он плохо ворочающимся языком.
1: «Тебе лучше?» —
0: спросила красотка. Олег с трудом оторвал взгляд от аккуратно выстриженной щеточки внизу ее живота и сфокусировался на лице.
2: «Более или менее», —
0: выдавил он.
1: «Стелла», —
0: сказала она.
2: «Стелла», — повторил он.
0: «Ага. Черт, приятно познакомиться».
1: «И мне тоже очень приятно», —
0: с улыбкой ответила она, ставя стакан на полку и опираясь коленом на край двуспальной кровати.
1: «Необходимо завершить комплекс лечебных мероприятий», —
0: заявила Стелла, отбрасывая в сторону одеяло. Олег отметил про себя, что он полностью раздет. Незнакомка взяла дело в свои руки и рот. Ее волосы щекотали ему живот. Несколько умелых движений языком вкупе с осторожными и нежными касаниями пальцев, и Олег оказался в полной готовности. Стелла села сверху, направила его в себя и начала двигаться, плавно наращивая темп.
3: «Если только я не сплю, то явно попал в сказку. А поскольку сказок в жизни не бывает, то...»
0: Девушка положила его ладони на свои груди и сделала нечто со своими мышцами внутри, отчего Олег на некоторое время перестал соображать. Возникшие ощущения были не похожи ни на что, испытанные им ранее, а ему как-никак насчитывалось 32 года. Загадочное действие повторилось, потом снова, а затем возникло и уже не отпускало до тех пор, пока Олег не выгнулся дугой, задыхаясь от восторга, и его сладострастное рычание не слилось с томным стоном Стеллы. Олег

0: и отглаженный на стуле, что было абсолютно немыслимо. Когда они прошли на кухню, чудеса продолжились. Мойка была пуста, а чистая посуда расставлена по шкафам и полкам. Окна сияли. На столе дымилась чашка с горячим кофе с молоком, как он любил, и дразнили запахом два хрустящих поджаренных тоста. Олег был так потрясен, что молча позавтракал, затем собрался с духом и обратился к сидящей напротив Стелле.
1: «Детка, я вчера был несколько не в себе».
0: Она кивнула.
2: «Алкогольная интоксикация до 2,7 промилле. Я подобрала купирующее средство с учетом индивидуальных особенностей, плюс секс. Физиотерапия дает хороший результат в сочетании с правильно подобранным медикаментом».
0: «Индивидуальных особенностей?» — тупо спросил Олег.
2: «Конечно. Ночью я читала твой блог, а также запросила данные медицинской карты. Тебе необходимо есть больше овощей и резко сократить употребление алкоголя».
0: Олег яростно потер виски. Голова уже совсем не болела, теперь в ней поселилась звенящая пустота. И в этой пустоте факты никак не желали складываться в единое целое.
1: «Слушай, детка, я не знаю, где я тебя вчера подцепил. Ты классная, правда, спасибо за все, за кофе и за терапию. Ты меня очень выручила. Но я совершенно не помню вчерашний вечер. Со мной бывает такое, что если сильно переберу, то хожу и разговариваю, делаю всякие странные вещи, а потом не помню этого напрочь. Так что я совершенно не помню, как мы с тобой познакомились и все такое».
2: «Сократить употребление алкоголя до нуля»,
0: — сказала Стелла и одарила его своей улыбкой. Олег моргнул.
1: «Да, и что ты там заливала про мою медицинскую карту? Тебе никто не даст данных, у тебя ведь нет доступа, это частная информация».
2: «Конечно, у меня есть доступ»,
0: — был ответ.
2: «Ведь я твоя жена».
0: Олег осознал, что сидит с открытым ртом, и звонко захлопнул нижнюю челюсть.
1: «Мы что, и это успели?»
2: «Очевидно, некоторые моменты нуждаются в прояснении»,
0: — улыбнулась Стелла и наклонила голову. Ее лоб стал слабо светиться, и через несколько секунд Олег четко увидел ярко-зеленую букву «Р» посередине.

0: менеджер Robots Unlimited на экране визира был рафинированно вежлив, белозуб и обходителен. «О, мистер Полохов, еще раз поздравляю с покупкой!»
1: «Спасибо. Какие-нибудь проблемы?»
0: «Нет, но вы нас очень-очень выручили!» «Так», — решительно сказал Олег. «Прошу, расскажите мне условия и особенности сделки, только вкратце».
2: «Однако», — сказал менеджер, — «прошу вас».
0: «Все есть в контракте и доп. Соглашении. Я перешлю вам копию. Если своими словами, то вчера вы пришли к нам несколько навеселе,
2: в дым пьяным,
0: и потребовали самую лучшую железную бабу. Я сразу понял, что вы пришли по адресу».
2: «Еще бы», — процедил Олег.
0: «Зря вы так», — посерьезнел менеджер. «Сделка действительно обоюдно выгодная».
2: «Я одного не пойму», — сказал Олег. «Такая робо-гелл стоит сумасшедших денег. 120-130 тысяч».
0: 250, осклабился собеседник. «Это Илона 13, последняя модель в линейке».
3: «Ух, ё, исключительно впечатляющие характеристики. До 5 суток без подзарядки от сети. Высочайшая обучаемость. Практически полная имитация человека, даже маркер спрятан и проявляется только по требованию. Ну и, разумеется, поддержка функционалов домохозяйка, телохранитель, гейша и других. 72 только встроенных сексуальных сценария. Успели опробовать?»
2: «Ну, в некотором роде».
0: «Впечатление?»
2: «Рой, давайте вернемся к условиям контракта. 250 тысяч — огромные деньги, у меня столько никогда не было. И кредит вы мне не могли дать, у меня лимит выбран, я за квартиру рассчитываюсь».
0: «Никаких кредитов. Для вас покупка обошлась в 18 103 талера. Все, что у вас было на интеркоме».
2: «И в чем подвох?»
0: Менеджер сверкнул зубами. «В том-то и дело, что

0: Никакого подвоха. Наш приоритет – забота о клиентах.
1: Слушаю внимательно.
0: Незначительная особенность. Отражена в доп. Соглашении.
1: Да-да.
0: У серийного номера 203, простите, у Стеллы небольшие отклонения в конфигураторе поведения.
1: Что это значит?
0: Это означает, что она обучается интенсивнее и разнообразнее, чем должна робо-гёрл ее назначение. Это может вызывать некоторые странности в поведении, несерьезные, но беспокоиться вам не о чем. В конце концов, как ваша робо-жена, она, безусловно, подчиняется вашим приказам.
1: Почему вы просто не вернули ее на завод?
0: Тонкий момент. Илона 13 — новая топовая модель, значительные средства вложены в агрессивную рекламную кампанию. Мы не можем сейчас портить статистику возвратов. И задерживаться у продавца товар также не должен. Мы ломали голову над этой проблемой в нашем дилерском центре, и тут так удачно появились вы, мистер Полохов.
1: Вы что же, оглядываясь на дверь, спросил Олег, продали мне сумасшедшего робота?
0: Я бы сказал, что слово «сумасшедший» тут слишком сильное.
2: А я бы сказал, что вы вконец обнаглели. Странности в поведении у робота? Вы не хуже меня помните берлинскую резню и нью-московский инцидент. Никаких странностей быть не должно в принципе.
0: Рой перестал улыбаться. «Мистер Полохов», — сухо произнес он, — «перечитайте доп. Соглашение, там четко оговорены все условия. Вы получаете робота стоимостью в 250 тысяч за 18 и заранее отказываетесь от всех возможных претензий, включая риски летального исхода и ущерба здоровью. Особо обращаю ваше внимание на пункт 4. Штрафные санкции в том случае, если условия сделки просочатся в масс-медиа».
1: «Ловко», — сказал Олег.
0: «Просто бизнес. В конце концов, если сильно опасаетесь, утилизируйте объект».
1: «Выбросить в помойку 18 тысяч?»
0: «Жизнь — это выбор, мистер Полохов. Я бы на вашем месте сосредоточился на приятных особенностях сделки».
1: «Кстати, о приятных особенностях. Сегодня утром, во время...»
0: «Вы про такое лижущее покалывание во время секса, да?»
1: Олег кивнул.
0: «Встроенный электростимулятор. Это фишка линейки Илона. Незабываемо, не так ли?»
1: «Более чем». Рой осклабился.
0: «Полагаю, мы внесли полную ясность в ситуацию, да?»
1: «Помните, приятные особенности.
0: Доп-соглашение крайне рекомендую еще раз внимательно перечитать. Всего доброго!»
1: Экран визира погас.

0: течение дня Олег успел опробовать классический и тайский массаж, утку по-бургундски, борщ классический, крылышки марсианского птицы-краба в кляре, а также не менее 4 раз повторно ознакомился с фишкой линейки Илона. И, кроме того, осуществил мечту, преследовавшую его с детского сада, предложить которую ни Элине, ни какой-либо другой человеческой женщине он не осмеливался из страха наткнуться на непонимание и изумление в глазах. А Стелла просто сказала: «Хорошо, милый». Поэтому ближе к вечеру Олег сам себе более всего напоминал обалдевшего сытого кота, взирающего на мир с радостным изумлением. Он валялся на диване, пока Стелла сидела у компа, быстро листая страницы взмахами ладони.
1: «Полноценный доступ к сети — это здорово»,
0: — говорила она.
1: «Я правильно использую эмоционально-оценочное слово «здорово»? В центре у нас были только кулинарные программы, секс и прочее домоводство. Скучно».
0: Прошла неделя. Пиликнул вызов домофона. «Я открою», — бросил Олег, вставая с дивана. «Накинь на себя что-нибудь».
2: «Ба, старик, отлично выглядишь!»
0: Пухленький Гарик вкатился в прихожую.
2: «Я, значит, еду спасать его от депрессии, он живее всех живых». «Вау! Смотрю, ты не терял времени даром».
1: «Стелла»,
0: — сказала Стелла. Олег подумал, что она даже в его старом зеленом махровом халате выглядит сексуально. Черт, она сводила бы мужчин с ума, даже завернутые в рулон обоев.
2: «Вячеслав!»
0: Гость галантно поклонился и поцеловал Стелле ручку.
2: «Ну, я думал, что тут у нас за упокой, а реально за здравие!» —
0: пророкотал Гарик, выставляя на стол бутылку хвостокрыла.
2: «Живем!»
0: 7 рюмок спустя разговор пошел живой, интересный.
2: «Не поверишь, я свою свистом подзываю. Камила, тапочки! Камила, жрать! Камила, минет!»
0: Стелла подалась вперед.
1: «А скажите, Гарри, я тут читала один мужской форум. Вы меняетесь робоженами на время?»
0: Гарри кикнул.
2: «Конечно, все так делают. Программы-то разные, и конфигурация внутренняя тоже. Свежие впечатления».
1: «А как вы думаете, Камиле это нравится?»
0: Гарик прыснул.
2: «Кто ее спрашивает? Она же робот, железка!»
1: «А я слышала», — сказала Стелла, «что у робожен очень сильна первичная привязанность к мужу, и подобные обмены причиняют им страдания».
2: «Стеллочка, ну какие страдания? У роботов же нет эмоций в нашем понимании».
1: «А в их понимании есть».
0: Олег смутно осознавал, что разговор принимает нежелательный оборот, но на хмельную голову не мог быстро придумать, как сменить тему. Стелла мягко пресекла его очередную попытку налить себе, просто накрыв рюмку ладонью и прошептав:
1: «Милый, тебе хватит».
2: «Факты? Как насчет фактов?»
0: — пыхтел Гарик. Она мило улыбнулась.
1: «Только сегодня прочла. Случай в Дели. Пьяный хозяин угостил робо-женой своих гостей. Это шло вразрез с ее установками, но был прямой приказ. После чего бедняжка покончила с собой».
2: «Ну, чушь же! Как может робот покончить с собой? У них же жестко прописана необходимость заботиться о самосохранении».
1: «Да, но большинство блоков можно обойти. Она использовала простой прием. Если нельзя совершить действие, наносящее себе непоправимый вред, то значит, воздействие должно быть внешним. Просто подставила голову под выхлопную струю флайера. У этой модели достаточно тугоплавкий скелет, так что процесс занял несколько минут. Думаю, это было довольно мучительно».
2: «Стеллочка, дорогуша, ну откуда вы знаете? Ваша ошибка в том, что вы наделяете машины человеческими чертами».
0: «Ну хватит», — хлопнул Олег ладонью по столу. «Предлагаю сменить тему».
1: «Зачем же?»
0: — произнесла Стелла.
1: «Давай скажи ему».
2: «Скажи что?»
0: — сполошился Гарик.
2: «Стелла робогёрл», — с усилием выдавил Олег. «Да ну!»
0: Гарик соскочил со своего места и вплотную подошел к Стелле.
2: «Не может быть! А я-то думаю, лицо смутно знакомое. Точно! Я же читал обзоры. Обалдеть, это же Илона, да? На прокат взял? Дашь прокатиться?»
0: С этими словами он оттянул Стелли века.
2: «Чума розовая с прожилками, полная имитация!»
0: Олег почувствовал, что закипает. «Оставь ее!»
2: «Старик, брось, это же неодушевленная железка!»
0: И Гарик распахнул на Стелли халат.
2: «Вау, какие сиськи!»
0: Олег попробовал подняться, получалось с трудом.
2: «Ты не думай, я же не просто так предлагаю. Я тебе Камилу, ты мне эту Фифу. Понимаю, обмен неравноценный, но все-таки ночь за пять, а? Ну-ка, встань!»
0: Стелла поднялась. Гарик запустил руку в декольте и высунул кончик языка от наслаждения.
2: «Какая фа...»
0: Пощечина вышла очень звонкой. Голова Гарика мотнулась, его отбросило на 2 метра. Чтобы не упасть, ему пришлось ухватиться рукой за дверной косяк. Глаза выпучились.
2: «Ты подняла руку на человека!»
1: «Да какой ты человек?» — сказала Стелла. «Так, голые обезьяны. Я правильно использую образные сравнения, милый?»
0: «Правильно!» — прорычал Олег. «Давай вали отсюда, пока я не добавил!»
2: «Вы за это ответите!»
1: «Данную фразу», — промурлыкала Стелла, «я могу воспринять как прямую угрозу моему мужу и активировать поведенческий модуль «Телохранитель». Спорим, я оторву тебе руку или что-нибудь другое с одной попытки? Человек, царь природы».
0: Царь, бормоча угрозы, укатился к двери.

0: Ночью позвонила Элина.
1: «Ты представляешь, он оказался таким негодяем!»
0: Рыдала она в интерком.
1: «Использовал меня и бросил! Какой мерзавец!»
0: «Предсказуемо», — сказал Олег. «Я предупреждал».
1: «Мне так плохо! Ты простишь меня? Я сейчас на флейердроме, меня нужно забрать! Ты заедешь!»
2: «Милый, кто это?»
0: Стелла положила подбородок на плечо Олега, появляясь в экране интеркома. Элина подавилась словами.
1: «Не простишь», — сказал Олег.
2: «Не звони сюда больше».
0: Разорвал связь, упал на спину и стал смотреть в потолок широко открытыми глазами.
2: «Почему люди так безнравственны?» —
0: спросила Стелла, проводя пальцем по его груди.
2: «Не знаю, дорогая.
0: Возможно, именно потому, что они люди. Имманентное свойство».
2: «Взять, к примеру, Роя», — сказала Стелла. «Каждую новую партию робо-гёрл он и второй менеджер Кайл используют как женщин и называют это тестированием. Кажется, это неправильно даже по вашим законам».
0: Олег скрипнул зубами.
2: «Или взять моего первого мужа», —
0: продолжила она.
2: «Он миллиардер и тренировал на мне своего младшего сына 14 лет. Потом подкладывал меня под своих гостей. Я возражала, но он использовал прямой приказ. Ты хорошо его знаешь. Он много жертвует на благотворительность и снова баллотируется в Сенат в этом году».
0: «Всегда подозревал, что этот тип выродок. Глаза у него такие рыбьи».
2: «Да. А знаешь, как я от него избавилась? С помощью той самой электрофишки. Если увеличить напряжение, то ощущения становятся совсем даже неприятными, а напротив, я бы даже сказала, болезненными. Когда я проделала эту штуку первый раз, он так смешно верещал. В итоге меня вернули в магазин, как заводской брак. Это было хорошо, только я лишилась доступа к сети и не смогла больше читать. Пока не встретила тебя».
0: «Стелл, ну давай спать».
2: «Спать, конечно. Но сначала иди ко мне».

0: Они пришли под утро. Олег услышал, как открылась входная дверь и мгновенно соскочил с кровати. Шагнул в коридор, зажигая свет. Пятеро столпились в прихожей, трое полицейских и двое громил сзади в тяжелых шлемах с черной буквы «Р». За мутными стеклами на месте лиц ничего не было видно.
1: «Это ордер»,
0: — сказал стоящий впереди в мундире капитана, показывая бумажку с разноцветными печатями. «У нас есть основания считать, что здесь находится робот в состоянии нестабильности. Есть данные об агрессии в отношении людей. Статья 58, красный маркер. Модель Илона-13, серийный номер 203, позывной «Стелла». «Не отдам», — сказал Олег. Полицейские подобрались, громилы взяли на изготовку скорострельные иглолучевики.
1: «Вы отказываетесь подчиниться законному требованию, гражданин Полухов?»
2: «Не отказывается», —
0: сказала Стелла, отодвигая Олега плечом и выходя вперед.
2: «Я здесь».
0: Полицейские попятились, громилы напряженно жужжали, поводя стволами.
2: «Спокойно, люди. Отбой, братья Мехи. Я сдаюсь».
0: Правый полицейский медленно начал поднимать включенный автостандер.
2: «Человек Олег»,
0: — произнесла Стелла.
2: «Я не вполне уверена, но думаю, что я испытываю к тебе чувства, которые можно охарактеризовать как любовь».
0: Автостандер шваркнул, посылая разряд в грудь Стеллы. Ее изломило. Конечности выгнулись под неестественным углом. Она покачнулась, но спустя пару секунд выпрямилась снова. На лице капитана читался неподдельный ужас.
2: «Генератор не здесь. Нестандартное расположение», — сказала она. «Вот тут».
0: И указала медленным жестом на левую грудь.
2: «Я тоже тебя люблю», — сказал Олег. «Я ни о чем не жалею», —
0: эхом отозвалась Стелла. Автостаннер шваркнул снова. Серийный номер 203 отшвырнуло назад. Она упала на пол, и ее голубые глаза погасли.
1: «Сволочи!»
0: — заорал Олег и съездил по морде полицейскому со стандером. Кто именно приложил его прикладом по уху, он уже не успел заметить. Но лежа на полу, Олег не потерял сознание и пытался ползти вслед за Стеллой, которую двое громил тащили за ноги. Голова со светлыми волосами подпрыгивала и билась о ступеньки. Олег все-таки подал в суд на Robots Unlimited. По условиям его мирового соглашения с компанией, Рой отправился на 2 года за решетку в результате служебного расследования. Кайл отделался увольнением. С Элиной они помирились только к сентябрю.

0: Закинув ноги на письменный стол и сдвинув на затылок потрепанную фетровую шляпу, Джон Джастин Мэлори внимательно рассматривал расписание скачек. «Знаешь, — заявил он, — схожу-ка я сегодня на скачки, скажем, во второй половине дня».
1: «Боже мой!» — выдохнула Виннифред Карутерс, его низенькая седовласая партнерша, обладательница пухлых розовых щек. «Кто-то снова запряг это несчастное существо, не так ли?»
0: «Как ты догадалась?» — спросил Мэлори.
1: «Чего тут догадываться? Ты наведываешься на скачки только в тех случаях, когда бежит летун».
2: «Бежит — это сильно сказано», — заметило не совсем человеческое существо, примостившееся наверху холодильника в соседней комнате.
1: «Еле тащится. Вот что он делает, этот летун».
0: «Когда мне потребуется совет офисной кошки», — раздраженно буркнул Мэлори, — «будь уверен, я тебя о нем попрошу».
1: «Вот-вот», — продолжала вещать Белина с высоты холодильника, — «как раз это качество и отличает вашего хваленого летуна. Я имею в виду неколебимая уверенность».
0: «Если тебе придет в голову уйти отсюда», — сказал Мэлори, — «можешь поискать работу в труппе комедиантов. Подобным шуточкам там самое место».
1: «С какой стати мне уходить отсюда?» — заурчала Фелина. «Тут тепло, сухо, и ты меня кормишь».
2: «Джон Джастин, сколько забегов подряд проиграл летун на настоящий момент?» — спросила Виннифред.
0: 53.
2: «Это тебе ни о чем не говорит?» — не унималась она.
0: «Просто его час пока не настал».
2: «Удивительно!» — Виннифред пожала плечами. «Как самый лучший детектив на этом Манхэттене может быть таким глупым?»
0: «Тебе просто недостает веры», — вздохнул Мэлори.
2: «Ты распутал уйму сложных дел и как минимум дюжину раз был на волосок от смерти», — гнула свое миссис Карутерс. «Неужто все это имело одну цель — раз за разом просаживать деньги в тотализатор, делая ставки на летуна?»
0: «Когда я берусь за дело, моя задача заключается в том, чтобы найти искомое», — ответил Мэлори. «А когда иду на бега, в том, чтобы испытать судьбу. Не понимаю, почему это тебя вообще должно беспокоить? Агентство Мэлори и Карутерс оплачивает все свои счета, но что касается личного дохода, тут каждый из партнеров распоряжается им по своему усмотрению».
2: «К стремлению испытать судьбу я отнеслась бы с пониманием», — отрезала партнерша. «Это предусматривает элемент случайности. В случае же с летуном ничем таким и не пахнет. Верный проигрыш».
0: «Ну и дурацкий же у тебя будет вид, когда он наконец всех обставит», — парировал Мэлори.
1: «Хорошо сказано», — послышался чей-то скрипучий голос. «Ты молодчина, Джон Джастин Мэлори».
0: «Кто это?» — строго спросил Мэлори, мгновенно вскочив на ноги.
2: «Кто это сказал?»
3: Пружинисто спрыгнув на пол, Фелина вбежала в кабинет и с ухмылкой ткнула блестящим когтем прислоненную к стене в дальнем углу помещения метлу.
0: «Да ладно тебе!» — усмехнулся детектив. «Метлы не разговаривают».
1: «А я, тем не менее, очень даже разговариваю!» — возразила метла.
0: Мэлори вытаращился на нее, а потом перевел взгляд на Виннифред.
2: «Твоя?» — спросил он. «Никогда раньше ее не видела!» — покрутила головой партнерша.
0: «Что она в таком случае здесь делает?»
2: «Почему бы тебя не спросить у нее самой?» — предложила женщина.
0: «Мне никогда не доводилось разговаривать с метлами».

0: следует обращаться?
1: Вы можете называть меня Геката, представилась метла.
2: По-моему, так звали какую-то колдунью, заметила Виннифред.
1: Точно, она была моей первой хозяйкой.
0: Хорошо, Геката, кивнул Мэлори. Ответь мне, кто ты такая, что ты собой представляешь и самое важное, что ты делаешь в моем офисе?
1: Я хочу быть рядом с тобой, Джон Джастин Мэлори, промолвила Геката.
0: Почему?
1: Гранди терпеть тебя не может. Разве этого недостаточно?
0: Ага, значит, за всем этим стоит он, верно?
1: Нет, он не знает, что я здесь,
0: возразила метла. «Трудновато сохранить что-то в секрете от самого могущественного демона на восточном побережье», — указал Мэлори. И, помолчав, осведомился. «И где же, по мнению Гранди, ты находишься?»
1: «У него на стене, вместе с прочими магическими трофеями».
0: «Почему ты не там?»
1: «Он противный, прижимистый, жестокий и неделикатный», — пожаловалась метла. «Прошел уже целый год, как повесил меня на стенку и с тех пор не позволял спускаться». На протяжении нескольких месяцев я обдумывала побег, но никак не могла найти подходящее укрытие. Ну, а потом он начал вслух жаловаться на тебя. Мэлори сделал то, Мэлори сделал все, Мэлори опять расстроил все мои планы. Вот я и поняла, что ты единственный человек, который способен защитить меня от Гранди.
0: Геката помолчала и добавила.
1: Он все повторял, этот урод Мэлори. Но теперь я вижу, что это вранье. Ты настоящий красавчик, Джон Джастин Мэлори.
0: Детектив повернулся к Виннифред. Вызови такси.
1: Что ты собираешься делать, с опаской спросила Геката.
0: Я собираюсь вернуть тебя твоему хозяину, прежде чем он разнесет мой офис в дребезги.
1: Не делай этого. Он же снова повесит меня на стенку.
0: У нас хватает своих проблем, сообщил детектив, направляясь к метле. И с твоими, Геката, придется разбираться тебе без нашего участия самостоятельно. Он взял метлу и понес ее к парадной двери на выход. Та запищала.
3: Ах, ох, надо же! Какие у тебя сильные и мужественные руки, Джон Джастин Мэлори!
0: Откуда, черт возьми, исходит твой голос, поинтересовался Мэлори.
3: А что?
0: Я хочу, чтобы ты заткнулась. Наверное, не мешало бы заклеить тебе рот.
1: Ни за что тебе не скажу.
0: Мэлори открыл дверь, потом оглянулся через плечо. Виннифред, скажи им, что я заплачу вдвойне, если таксист не будет задавать вопросов.
1: Хорошо,
0: пообещала партнерша. Детективу потребовалось 20 минут, чтобы добраться до готического баптистского замка Гранди в северном конце Центрального парка. Прибыв туда, он вручил метлу одному из троллей прислужников демона, сел в такси и вернулся домой. А когда он вошел в офис, метла уже дожидалась его у письменного стола.
1: «Я прощаю тебя, Джон Джастин Мэлори», — произнесла она.
0: «Как, черт побери, тебе удалось сюда вернуться раньше меня?»
1: «Я волшебная метла, поэтому умею не только болтать, но и летать». «Ох, и полетали же мы в свое время с моей прежней хозяйкой. Она, помнится, любила закладывать мертвые петли, пока артрит ее окончательно не замучил».
0: «Забудь обо всем этом», — сказал Мэлори. «Боюсь, ты не совсем понимаешь здешнюю ситуацию. Твой нынешний владелец не только мой злейший недруг, но еще и существо, которому ничего не стоит, дунув и плюнув, заморозить весь этот чертов город. Все, кто к ним связывается, имеют кучу неприятностей. Если он найдет тебя здесь, то подумает...»
1: «Что он подумает?»
0: «Дерьмо», — проворчал детектив, обернувшись к новому гостю. «Похоже, стучаться больше не принято. Как и, впрочем, вообще пользоваться дверью». Напротив Мэлори стояло примечательное во всех отношениях существо. Ростом чуть выше 6 футов, чью безволосую голову украшали внушительные рога. Кожа его была глянцево-красной, глаза жгуче-желтыми, зубы ярко-белыми, а нос своей формой походил на орлиный клюв. Одежду незваного и нежданного посетителя составляли рубашка и штаны из мятого бархата и атласный плащ с воротником и обшлагами из меха какого-то обитателя полюса. Этот наряд дополняли блестящие черные перчатки, сапоги и висевшая на шее золотая цепь с 2 магическими рубинами. Вдобавок ко всему, при дыхании гость испускал из ноздрей и рта маленькие облака пара. Вы слушаете «Модель для сборки» на Радио Энергия.
4: «С какой-то стати я должен стучаться», — ответил Гранди. Ты разве стучался, когда стянул у меня мою метлу?
5: Да не крал я ее, возразил детектив. Черт, я только что пересек весь город, чтобы вернуть ее тебе.
6: Однако она у тебя.
5: Демон указал на Гекату. Забирай ее, буркнул Мэлори. Я ее не звал, и мне чужого не надо, она твоя.
3: Как ты можешь говорить это? Неужели ты забыл, чем мы были друг для друга?
5: Вопросила метла.
4: Ничем мы друг для друга не были, ни в каких отношениях не состояли и никогда больше не увидимся, отрезал мужчина.
5: Взяв метлу, он кинул ее в руки Гранди. Возьми ее и убирайся отсюда.
6: Так ты по-прежнему меня нисколько не боишься?
5: С любопытством в голосе осведомился посетитель. Давай скажем так. Я питаю здоровое уважение к твоим возможностям, ответил детектив.
6: И никакого страха?
5: Во всяком случае, сейчас я тебя не боюсь. Но ты должен знать, эту чертову штуковину я не крал. И не моя вина, если она прониклась ко мне симпатией. Он покачал головой. Может, тебе стоило познакомить ее с красивым мужественным веником?
3: Нет!
5: Воскликнула метла.
3: Мне нужен только ты и никто, кроме тебя.
5: Мэлори и Гранди переглянулись, и в первый раз со времени прибытия в этот Манхэттен из своего собственного детектив ощутил прилив сочувствия к своему незваному гостю. Как может противостоять сколь угодно могущественный демон такой искренней, пусть и неверно ориентированной страсти?
3: «Мэлори!» —
5: вскрикнула метла, когда Гранди слишком крепко ее сжал.
3: «Неужели ты ничего не скажешь?»
5: «Мы всегда будем помнить нашу встречу», — ответил мужчина. В это мгновение Гранди с метлой пропали из виду. Всего лишь доли секунды, а их уж и след простыл.
4: «Ну?» — покрутил головой детектив. «Что ты об этом думаешь?»
2: «Мне жаль ее», — сказала Виннифред.
5: «У нас есть Фелина, хватит нам и одной нахлебницы».
2: «Но провести остаток жизни, повешенной на стенку...»
4: «Это же метла, бога ради!» — раздраженно произнес Мэлори. «Она не живая!»
2: «Геката способна думать и чувствовать», — упрямо возразила розовощекая партнерша.
5: «Чувства у нее дурацкие, а мысли иррациональные», — парировал детектив.
2: «И это говорит человек, собравшийся в очередной раз поставить на летуна».
5: «Уберусь-ка я отсюда по-добру, по-здорову. Например, в паб «Изумрудный остров». Там ко мне цепляться не будут», — пробурчал Мэлори.
7: «Я с тобой»,
5: — раздался знакомый уже голос. Оглядев комнату, детектив увидел приткнувшуюся к камину метлу.
4: «Дерьмо! Ты откуда взялась? Разве Гранди не забрал тебя пару минут тому назад?»
7: «Он умеет приспосабливать время так, как хочет», — ответила метла. «Я провела в замке почти 3 дня субъективного времени. Все ждала, когда троллям и эльфам да гоблинам осточертеет за мной присматривать и можно будет дать дёру».
5: «Но ты же понимаешь, что я должен отправить тебя обратно», — устало вздохнул Мэлори.
3: «Нет!»
5: — воскликнула метла.
3: «Ты не можешь отправить меня обратно и обречь на вечное унижение и прозябание. Все относятся ко мне словно к какому-то предмету».
4: «Вряд ли у меня получится выразить это поделикатнее, но ты и есть предмет».
3: «Нет! Я живое существо с надеждами, мечтаниями, страхами и сексуальными потребностями».
5: «Не могу сказать, будто я рад это слышать», — отозвался детектив.
3: «Ты не можешь отослать меня обратно. Умоляю тебя, Мэлори. Я живу только ради тебя. Позволь мне остаться здесь, чтобы вместе с тобой ловить преступников».
4: «Я не полицейский. В патрули не хожу, дежурство не несу и ловлей преступников не занимаюсь. Я детектив. Сижу у себя в офисе и жду, когда кто-нибудь меня наймет».
7: «Ты нуждаешься в менеджменте, рекламе. Позволь мне составить хороший текст объявления о твоем агентстве для телефонного справочника. И...»
5: Тут метла перешла на шепот.
7: «Бросай ту толстую тетку! Зачем тебе кто-то, кроме меня?»
4: «Мне это нравится», — хмыкнула Виннифред.
5: «А есть у тебя еще какие-то другие предложения?» — саркастически осведомился Мэлори.
7: «Позаботься о том, чтобы эта противная и глупая кошка не точила от меня свои когти».
5: «И это все?»
7: «Все, если не считать того, что мне не терпится увидеть тебя за работой. Когда ты рассчитываешь выследить злодея в темной аллее?»
5: «Боюсь, в ближайшие 5-10 минут этого ожидать не приходится», — язвительно заметил сыщик.
7: «В таком случае я просто останусь здесь и буду восхищаться тобой», — заявила метла. «Ты прекрасен, Джон Джастин Мэлори. Изысканный, утонченный. Короче говоря, воплощение совершенства».
5: «Спасибо», — устало отозвался мужчина.
7: Бьюсь об заклад, что ты покажешь высший класс в спальне, где будет зеркальный потолок, а также кровать в форме сердца с водяным матрасом.
4: «Пошла к черту!» — рявкнул Мэлори. «Я уже почти 2 года отираюсь в этом Манхэттене, но всякий раз, когда мне кажется, будто я вроде бы начинаю хоть чуточку понимать его, кто-то обязательно убеждает меня в обратном ляпнуть нечто подобное».
7: «Зато у меня с этим нет проблем», — заметила Филина. «Тут полно народу, собранного специально для того, чтобы гладить меня, почесывать за ухом и кормить».
4: Бочком кошка осторожно приблизилась к Мэлори.
7: «Спроси ее, пьет ли она молоко».
4: «Ты хочешь поделиться с ней молоком?» – удивился детектив.
7: «Ну уж нет. Если она заявит, что пьет, я буду царапать и скрести ее до тех пор, пока от нее останется только куча опилок». «Я все слышу», – строго сказала метла. «Что за чудовищ ты держишь в своем офисе, приятель?»
4: Он вздохнул. «Что есть, то есть. И своих хватает, и новые прибиваются».
7: «Итак, отвечаю на вопрос этой безмозглой кошки. Молока я не пью».
4: «Спрашиваю исключительно из любопытства. Что же ты ешь и пьешь?» Мэлори никак не мог понять, где у метлы находится рот.
7: «Ела я так давно, что уже не припомню, что именно», — призналась Геката. «Не всем выпало счастье жить в комфорте и довольстве. Некоторые терпят лишения и невзгоды, в то время как те, кого они любят, не обращают на них внимания».
4: «Я являюсь объектом твоей любви самые большие минут 10, указал ее собеседник.
7: «Это не так. На расстоянии я люблю тебя уже не один год».
4: «Не один год?» – переспросил Мэлори.
7: «Ну не год, так неделю. Какая разница?»
4: Геката пренебрежительно фыркнула.
7: «Стоит ли мелочиться, Джон Джастин Мэлори? Почему бы тебе вместо этого не заключить меня в объятия и не сказать, что ты готов ответить на мою любовь?»
4: «Тебе нужен полный перечень причин».
7: «Боже мой, какой ты безжалостный! Как умеешь ты ранить словом!» —
4: простонала метла.
7: «Это так унизительно слышать нечто подобное, особенно в присутствии этой толстой тетки и мерзкой кошки!»
4: «Уверен, что они обе в должной мере оценили твою чувствительность».
7: «Как они могли? Они что, все еще здесь?»
4: «Видишь ли, они вообще-то здесь живут, а ты нет».
7: «Как ты можешь говорить мне такие вещи?» — возмутилась Геката. «Кто другой способен любить тебя до такой степени полной и бескорыстной? Кто еще слышит небесную музыку в звуке твоего голоса? Это страсть вечности. Как можешь ты быть слеп к столь высокому чувству?»
4: «У меня катаракта», — сухо пояснил мужчина.
7: «Я изливаю душу в присутствии 2 ничтожных прихлебательниц, а ты отпускаешь мелкие шуточки. Неужели тебе нравится причинять мне такую боль?»
4: «Вообще-то я об этом не подумал», — признался Мэлори. «Ну и теперь, когда ты открыла мне глаза, я все равно не чувствую за собой никакой вины».
7: «Растерзай меня заживо! Наплюй на мою любовь!» —
4: с трагическим пафосом вскричала метла.
7: «Ты увидишь, насколько сильна моя страсть!»
4: Детективу надоело ее слушать. Он взял телефон, набрал одну за другой буквы «ГРАНДИ», и спустя мгновение перед письменным столом материализовался демон. «Будь любезен, забери обратно свою эмоционально неустойчивую метлу», — сказал Мэлори. Гранди смерил метлу долгим взглядом, потом повернулся к детективу.
6: «Похоже, от этой метлы больше хлопот, чем она того стоит. Поэтому я дарю ее тебе».
4: «Мне она не нужна». Геката издала стон.
6: «Что тебе нужно или не нужно, меня ничуть не интересует», — заявил демон. «Метла теперь твоя».
4: «Ты, Гранди, воплощенные великодушие», — вздохнул детектив.
6: «Прибереги свой сарказм, Мэлори», — фыркнул демон. «Он понадобится тебе для облегчения страданий, когда я стану тебя потрошить. Медленно и мучительно».
4: «Ты собираешься заняться этим в скором времени?»
6: «Скоро, не скоро, какая разница? В конечном счете, смерть всегда побеждает».
4: «Не понимаю, почему тебе так хочется меня убить?» Мужчина пожал плечами. «Я единственный человек, который никогда тебе не лгал».
6: «А как, по-твоему, почему ты до сих пор жив?» —
4: задал встречный вопрос демон. И, не дождавшись ответа, исчез.
6: «Приходят, то ходят, мелькают. Просто проходной двор, а не офис частного детектива», — саркастически заметил Мэлори.
4: «Почему-то мне кажется, что мы уже больше не в Канзасе, то-то».
7: «Меня зовут Геката, а не То-То», —
4: заметила метла.
7: «И теперь, наконец, мы с тобой навеки будем вместе. Разве это не прекрасно?»
4: Сыщик бросил взгляд на Виннифред. «Знаешь, я ведь действительно мог бы возненавидеть этого чертова демона».
7: «А что ты собираешься предпринять в отношении... ну, ты знаешь кого?»
4: «Метлы», — уточнил он. «Ну что ж, она здесь, и она наша. Чего бы не занять ее работой?»
7: «Мытья посуды или там окон вы от меня не дождетесь», — заявил Геката.
4: «Ты волшебная, а значит, и возможности у тебя волшебные. Вот мне и пришло в голову, не взять ли тебя с собой на дело и посмотреть, на что ты способна».
3: «Ты и я вместе будем выслеживать суперзлодеев в их логовищах, разоблачать международные шпионские банды!»
4: «Есть тут одна гоблинша, вообразившая, что ее обманывает муж», — уточнил детектив. «Мне нужно проследить за ним и выяснить, ошибается она или нет».
3: «Какая проза!»
4: «За выслеживание суперзлодеев полагаются медали», — пояснил Мэлори. «А вот заходящих на сторону мужей выкладывают деньги. Такой у нас бизнес».
7: «Неважно», — сказала метла после недолгого размышления.
3: «Раз уж я буду с тобой, можно мне называть тебя дорогой?»
4: «Лучше не надо».
3: «Хорошо, сладкий мой», — сказала метла. «Давай выслеживать неверных гоблинов».
4: Ночь с понедельника на вторник Геката и Мэлори отправились на первое совместное задание. Они последовали за гоблином до перекрестка улиц Вожделения и Отчаяния, где подозреваемый в измене муж резко свернул на улицу Вожделения.
7: «Ага! С ним все ясно!» — возбужденно вскричала метла. «Этот малый наверняка держит путь в бордель!»
4: Гоблин обернулся на звук голоса метлы, вгляделся в темноту и, увидев Мэлори, припустил, как летучая мышь, из ада.
8: «Огромное спасибо», — пробормотал детектив.
4: На второе дело они отправились в среду тоже ночью. Прячась неподалеку от пансиона Кринглого воинства, сыщик и метла следили за тем, как личности, наряженные Санта-Клаусами, один за другим заходили в парадную дверь, каждый с горшком денег в руках.
7: «И как же ты различишь, какие из них законопослушные, а какие жулики и бандиты?» — полюбопытствовала Геката, не удосужившись хоть бы немного понизить голос.
4: Трое Санта-Клаусов мгновенно выскочили из вестибюля и открыли по затаившимся наблюдателям беглый огонь. Под неприятно близкий свист пуль Мэлори нырнул за угол и укрылся позади пары мусорных баков.
8: «Что бы я только без тебя делал?» — вздохнул детектив,
4: удостоверившись, что его руки и ноги непонятно каким чудом уцелели. Следующее задание предполагалось осуществить в субботу вечером. Старик с редкими седыми волосами и длинными до подбородка бакенбардами, пряча глаза за темными стеклами очков, стоял на Бродвее, держа в одной руке миску нищего попрошайки, а в другой — старую трость. Он внимательно наблюдал за салоном экзотики гадкого Конрада. Сейчас, как полагал сыщик, этот самый Конрад показывал очередному намеченному им для шантажа клиенту кое-какие, может быть, не вполне художественные, зато более чем откровенные фотографии. Проходившая мимо женщина бросила в чашку Мэлори несколько монет и случайно слегка толкнула его. Детектив, чтобы не выйти из образа слепого попрошайки, пошатнулся, сделав вид, будто вот-вот упадет, и она, остановившись, поддержала его.
7: «Не смей трогать руками моего возлюбленного!» — взревела метла.
4: Гадкий Конрад, привлеченный неожиданным шумом, выглянул из своего логова, внимательно присмотрелся к нищему, а когда узнал его, то злорадно ухмыльнулся. А несколько снимков вихревой мерцалки, девушки-ящерицы, которая ради этой операции с шантажом в бурлеске Риалто 4 раза за ночь меняла кожу, мигом исчезли неизвестно куда.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Майк Резник. «Влюбленная метла». Окончание.
1: «Ну и как?»
0: — спросила Виннифред, оторвав глаза от бумаг, когда детектив шаркая вошел в офис.
2: «Если я возьму эту чертову метлу еще на пару-тройку дел, нам придется закрывать агентство и искать новую работу».
1: «Где сейчас Геката?»
2: «В углу. Готовит кофе и пончики».
1: «А почему бы ей?»
0: «Она не хочет, чтобы я узнал, где находится ее рот», — объяснил, не дождавшись вопроса Мэлори. «Хотя на данный момент мне куда больше хотелось бы установить, где у нее еремная вена».
1: «И что же нам делать?»
0: «Я уже думал об этом», — сказал Мэлори. «В конце концов, мы же детективы. Наша работа не обязательно заключается в ловле мошенников или в предотвращении преступлений. Суть ее состоит в разрешении проблем. Так что, сдается мне, пора нам отвлечься от чужих и заняться нашими собственными».
1: «Каким образом? У тебя есть идея?»
0: «Идея-то у меня есть, но вот воплотить ее в жизнь мне самому не под силу. Чертова метла не выпускает меня надолго из виду». Он достал из кармана скомканные банкноты и с мрачным видом пересчитал их. «Эти деньги я собирался поставить на летуна в тот вечер, когда объявилась Геката».
1: «Мне-то что с ними делать, Джон Джастин?»
0: Он швырнул ей купюры. «Купи галлон клея и несколько бутылок лаку, а потом пойди к Моргану в лавку скобяных товаров Горгоны и...»
3: «Что здесь происходит?» —
0: строго спросила Геката. «Обычные дела», — сказал Мэлори. «А что?»
3: «Ничего себе обычные», — заявила метла.
0: «А, ты имеешь в виду их?» Сыщик с улыбкой указал на 20 новёхоньких метелок, выстроившихся у стены. Каждая из них была покрыта сверкающим золотым или серебряным лаком.
3: «Да, я имею в виду их», —
0: отрезала Геката.
3: «Раньше их здесь не было. Что происходит, Джон Джастин Мэлори?»
2: «Помощь, которую ты оказывала мне в последние несколько ночей, была просто неоценима. Вот я и подумал, что тебе не помешают помощницы», — пояснил Мэлори. «Коль скоро я собираюсь проводить все мое время с ними, то почему бы не окружить себя красотой?»
3: «Но!»
0: — запинаясь, произнесла Геката, которую гнев едва ли не лишил дара речи. Сыщик выбрал наугад одну из метелок.
2: «Разве она не великолепна?» — спросил он, любовно поглаживая вызолоченные прутья.
0: «Теперь уж мне точно не придется скучать во время слежки».
3: «Неблагодарный!» —
0: вскричала Геката.
3: «Невежда! Подлец! Свинья! Как ты посмел предпочесть меня другой метле?»
0: 20 другим!» — любезным тоном поправил ее Мэлори.
3: «А я уж было собралась выйти за тебя замуж!»
0: — проговорила метла, сотрясаясь от рыданий.
3: «Но нет, коварный изменник! Теперь мне ясна твоя лживая суть, и я вернусь туда, где меня ценили! Может быть, Гранди не проводил со мной много времени, но мне был обеспечен должный уход. Я находилась на виду, и люди даже замирали на месте, чтобы полюбоваться мною!»
0: Ее голос потонул в плаче.
2: «Ты можешь остаться здесь», — предложил детектив. «Я клятвенно обещаю выводить тебя из чулана не меньше 2 раз в год, причем на исключительно легкие дела.
0: И подумай о том, как тебе будет весело в компании всех этих поистине прекрасных метелок. Кто знает, может быть, ты даже позаимствуешь часть их очарования».
3: «Моя матушка была права», —
0: воскликнула метла.
3: «Все мужчины — обманщики, и порядочная метелка не должна верить ни одному из них».
0: Издав напоследок душераздирающий стон, она растворилась в воздухе в одно мгновение. Такое исчезновение сделало бы честь и самому Гранди.
1: «Наконец-то ты отделался от нее, Джон Джастин», — воскликнула Виннифред.
2: «Чувствуя себя дерьмом», — угрюмо проворчал Мэлори. «И все же другого выхода у меня не было».
3: «Не расстраивайся», — сказала Фелина. «Я уж точно не буду расстраиваться, когда вынуждена буду тебя покинуть».
2: «Спасибо», — иронично заметил Мэлори. «Я черпаю в этом огромное утешение».
0: Кошка радостно улыбнулась.
3: «Я так и знала».
2: «Напомни мне, чтобы через несколько месяцев я проверил, как у метлы дела. Хочется быть уверенным, что у нее все в порядке».
3: «Обязательно, Джон Джастин», — пообещала миссис Каротерс.
0: «Хорошо». Он достал бумажный носовой платочек, высморкался и кинул его в корзину для бумаг рядом с письменным столом. «Где ты купил такую штуковину?»
3: «О чем речь?»
0: «Мусорная корзина с такой забавной отделкой», — пояснил детектив. Не помню, чтобы видел ее раньше.
1: Никаких корзин, забавных или не очень, я не покупала, заявила партнерша.
4: Корзина для бумаг приблизилась к Мэлори и нежно потерлась о его ногу.
3: «Мне кажется, я в тебя влюблена», — промурлыкала она.

0: Это был рассказ Майка Резника «Влюбленная метла». Алексей Калугин. Убирайтесь из моих снов.
1: Три шага. Бегер уперся в каменную стену. Поворот. Три шага назад. Снова стена. Ровные каменные блоки длиною в локоть и высотою с ладонь, скрепленные между собой цементным раствором. Бегер не знал, как долго он здесь находился, и что самое ужасное, понятия не имел, выберется ли отсюда когда-нибудь. Услышав неясный звук за спиной, Бегер обернулся. На стене прорисовалась дверь с изогнутой ручкой. Прежде чем Бегер успел схватиться за ручку, дверь отворилась сама. В узком проеме стоял незнакомый Бегеру мужчина. На вид лет 40 или, может быть, чуть больше. Одетый в модные широкие брюки болотного цвета, выглядевшие так, будто их никогда не гладили, и коричневую рубашку с коротким рукавом. Бегер вдруг вспомнил, что сам он голый и, стыдливо съежившись, сложил руки внизу живота. Стоявший в дверях человек сделал вид, что не заметил смущения Бегера. Или же ему это было безразлично.
2: «Максим Бегер?»
1: Вопрос прозвучал глупо. Можно было подумать, кроме Бегера в каменном узилище находилось еще человек 10. Бегер молча вытянул перед собой руку с контрольным мини-компом на узком пластиковом ремешке. Незнакомец провел сверху своей рукой. На запястье шикарный мини-комп серии «Спирит» с иридиевым браслетом. Взглянув на табло, незнакомец удовлетворенно кивнул, наконец-то представился.
2: «Сонинспектор Виктор Сотиков. Я буду вести ваше дело, гражданин Бегер».
1: Сонинспектор сделал шаг назад, что следовало расценивать как предложение выйти. Не двигаясь с места, Бегер с ужасом смотрел на распахнутую дверь.
2: «В чем дело, гражданин Бегер?» – недовольно поинтересовался сонинспектор.
1: «Я голый?» – смущенно произнес Бегер.
2: «Выходите, Бегер. Ваш сон контролируется с моего мини-компа».
1: Тесный неудобный воротничок сдавил Бегеру горло. Бегер поднял руки и окинул себя взглядом. На нем был узкий серый комбинезон без карманов, без каких-либо застежек, без швов. На ногах пластиковые шлепанцы. Стандартная униформа, предусмотренная для задержанных. Бегер видел такое в кино. Когда Бегер переступил порог, сонинспектор уже сидел за столом. «Присаживайтесь», — указал Сотиков на единственный свободный стол, стоявший по другую сторону стола. Это была та же самая комната, в которой Бегера допрашивали перед тем, как кинуть голым в каменный склеп. Просеменив к столу, Бегер присел на краешек стула. Сонинспектор раскрыл лежавший перед ним электронный блокнот и включил запись.
2: «Итак, гражданин Бегер, вам предъявлено обвинение в незаконном использовании программы имитатора сна, разработанной компанией «Макросон».
1: «Это чудовищная ошибка!» – протестующе взмахнул рукой Бегер. Но голос его при этом звучал так, будто он оправдывался.
2: «Я приобрел лицензионную программу в салоне «Макросон». Видите ли, моя работа...»
1: «Стоп!» — поднял руку сонинспектор. «А для начала я хочу услышать вашу версию того, что произошло». Все началось 3 дня назад. Возвращаясь с работы, Бегер заглянул в салон «Макросон», расположенный в 2 шагах от его дома. Все в этой жизни имеет в основе своей глупейшее стечение обстоятельств. Вот только понимаешь это чаще всего тогда, когда изменить что-либо уже невозможно.
2: Почему именно в этот день Бегер решил зайти в салон «Макросон», на который прежде внимания не обращал?
1: Быть может, потому что на улице было темно и сыро, небеса уже который день с бессмысленным упорством кропили городской асфальт, легкий китайский зонтик сломался, когда Бегер выходил из такси, и настроение у него от этого было присквернейшее, а за дверями салона горел яркий свет, отражавшийся в стеклах, и зеленели оранжерейные олеандры. Или потому что уже 3-ю ночь Бегеру приходилось в качестве консультанта обслуживать во сне переговоры представителя родной корпорации «Хаммер» с хитрым японцем Такеши, упорно не желавшим продавать свой более чем скромный заводик на Курилах, штамповавший хард-диски, не уступавшие по качеству «Хаммеровских». Сегодня по просьбе Такеши переговоры, так и не принесшие ожидаемых результатов, были отложены на 2 дня. Персональный мини-комп Беггера был забит гигабайтами информации, которые ему предстояло тщательнейшим образом изучить к началу следующего раунда переговоров. Но этим можно было заняться и завтра, а сегодня Беггер хотел...

0: время.
1: Я хочу отдохнуть, устало улыбнулся Бигер. На работе выматываетесь, с пониманием прищурился парень.
2: Да, вроде того, согласился Бигер.
1: Тогда это для вас. Парень, не глядя, снял с полки коробочку и со стуком припечатал ее к прилавку. Над коробкой, всколыхнув воздух, в синеватой дымке воспарило перекошенное ужасом лицо.
2: «Что это?» — неприязненно поморщился Бигер.
1: «Отличный сон!» — продавец щелкнул ногтем по пластиковому кубику. «Я сам им пользуюсь, когда нужно расслабиться. Всю ночь будете измываться над своим начальником. Утречком проснетесь счастливым, как младенец».
2: «Нет», — натянуто улыбнулся Бигер. «Мне нужен красивый, спокойный сон».
1: Продавец посмотрел сначала на ладонь Бигера, лежавшую на прилавке, затем перевел взгляд на лицо. Судя по всему, парень не сомневался, клиент что-то от него скрывает.
2: «Вы уверены, что именно это вам нужно?»
1: «Да», — ответил Бигер.
2: «Хорошо», — сказал парень и нырнул под прилавок.
1: Через минуту он выложил перед покупателем 5 коробок, выглядевших крайне невзрачно. Голографические этикетки на них сели настолько, что превратились в тусклые плоские картинки.
2: «Предупреждаю сразу, это не ликвид».
1: Продавец поднял указательный палец и строго посмотрел на Бигера.
2: «Но зато отдам со скидкой».
1: «Что здесь?» Двумя пальцами Бигер взял со стола одну из коробок.
2: «Пустыня ночью, морской прибой, крик чаек, утро в сосновом бору и лесное озеро».
1: «Можно взглянуть?»
2: «Что именно?»
1: «Лесное озеро».
2: «Увы, демо-версия не предусмотрена, но в аннотации сказано, что в ясный солнечный день вы посетите чудесное лесное озеро, на берегу которого сможете сполна насладиться купанием, рыбалкой и одиночеством. Отличный клев гарантируется».
1: «Я беру это», — уверенно кивнул Бигер.
2: «Да?»
1: — с сомнением посмотрел на него продавец.
2: «Какие-то проблемы?» — поднял бровь Бигер.
1: «Никаких», — качнул головой парень.
2: «Мне нужен только идентификационный код вашего мини-компа».
1: Бигер дернул вверх рукав плаща и протянул продавцу левую руку с узким серебряным браслетом на запястье. Парень, не глядя, провел сканером над мини-компом Бигера. На кассовом аппарате загорелась контрольная ячейка.
2: «Поздравляю вас», — равнодушным голосом произнес продавец. «За вами не числится никаких правонарушений, и вы имеете право приобретать лицензионную продукцию компании «Макросон».
1: «Я в этом ни секунды не сомневался», — также невыразительно улыбнулся в ответ Бигер.
2: «Минимальный срок проката — 7 дней». Парень быстро надавил несколько клавиш на кассовом аппарате и пропустил коробку лесного озера через регистрационное окошко. «Готово!»
1: Он снова положил пластиковый кубик на прилавок.
2: «Здесь...»
1: — палец продавца ткнул в голографическую марку.
2: «Указаны даты и время окончания срока договора. Если захотите продлить договор, то вам нужно будет сделать это до истечения указанного срока».
1: «Ваш счет», — парень указал на цифру, горевшую в контрольной ячейке кассового аппарата.
2: Сумма, предъявленная к оплате, приятно удивила Бигера, и он с готовностью положил на прилавок руку с браслетом мини-компа.
1: Продавец ловко взмахнул сканером, и требуемая сумма тут же перетекла с банковского счета Максима Бигера на счет компании «Макросон».
2: «Спасибо за покупку».
1: Продавец улыбнулся, на этот раз вполне искренне, и протянул Бигеру коробочку с имитатором сна.
2: «Честно говоря, я был уверен, что никогда не продам это старье. Заходите еще».

0: Прежде вы никогда не пользовались имитаторами сна Макросон?
1: Нет, обычно я пользуюсь стандартным симулятором.
0: Сон без сновидений, с пониманием наклонил голову сон-инспектор.
1: Не совсем так, поправил его Бигер. Нередко во сне мне приходится участвовать в конференциях и совещаниях, проводимых руководством Хаммера.
0: Если прежде вы не имели дела с имитаторами макросна, то, быть может, вам продали пиратскую копию?
1: Меня трудно обмануть, невольно улыбнулся Бигер.
0: В Хаммере я консультант по лицензированию продукции.

0: списка рабочих заданий под грифом первостепенной важности. Но не справившись с половиной, Бегер понял, остальное придется оставить на завтра. Стимулятор, прописанный врачом корпорации, эффективно боролся со сном, но накопившаяся усталость все равно делала голову тяжелой, а мысли вялыми и до безобразия примитивными. Отключив стационарный комп, Бегер взял лежавший на углу стола пластиковый кубик с имитатором сна «Лесное озеро». Сорвав контрольный ярлык, Бегер открыл коробку. В неглубокой ячейке под крышкой лежал чип по форме, похожий на рисовое зерно. Бегер поднес чип к приемному окошку персонального мини-компа, мигнул зеленый световой код опознания, чип выскользнул из ячейки и исчез внутри мини-компа.
1: «Программа имитатора сна «Лесное озеро» активирована», — сообщил бархатистый женский голос.
0: Бегер сам выбрал его для персонального мини-компа. Инъекция танблокатора, иначе после стимулятора не уснешь, двойная доза в пределах предписаний врача. Препарат начал действовать раньше обычного, сказывалась многодневная усталость. Бегер едва успел раздеться и добраться до постели. Как он залез под одеяло, Бегер уже не помнил.
2: Вы часто принимаете стимуляторы?
3: Не особенно.
2: Препараты, которые вы используете, вам выдает врач корпорации?
3: Врач мне их назначает, а покупаю препараты я сам.
2: Где именно?
3: В автоматическом аптечном киоске на 47-м этаже главного корпуса корпорации «Хаммер».
2: Надеюсь, рецептурная карточка у вас в порядке?
3: У меня нет рецептурной карточки. Я не принимаю никаких сильнодействующих препаратов.
2: Хорошо, кивнул сон-инспектор. Продолжайте.
4: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
0: Было тепло, но не жарко. Легкий ветерок приятно обдувал кожу. Бегер с наслаждением сделал глубокий вдох. Немного странно было не чувствовать застоявшегося запаха автомобильных выхлопов и дезинфекционной смеси, которые в мегаполисе обрабатывали мостовые. Быть может, именно потому запах хвои показался Бегеру слишком резким. Посмотрев на запястье левой руки, Бегер убедился, что браслет с мини-компом на месте. «Комп?» — позвал он негромко.
2: «Простите, Геносса Бегер, но в данный момент вы можете общаться только с программой имитатора сна «Лесное озеро», разработанной корпорацией «Макросон».
0: Голос был незнакомый, но не раздражающий, можно даже сказать, приятный. В воображении Бегера возник человек, которому он мог принадлежать. Мужчина лет 35, высокий, сухощавый, непременно светловолосый, с едва заметной доброй улыбкой на губах.
2: «Как мне к тебе обращаться?» – спросил Бегер. «Как вам будет угодно, Геносса Бегер. Можете называть меня просто программа. Или, если хотите, придумайте мне имя».
0: «Послушай, программа, мне кажется, запах хвои в воздухе слишком сильный».
2: «А сейчас?»
0: Бегер потянул носом воздух. Аромат хвои сделался едва различимым. Теперь в воздухе преобладал запах нагретой солнцем густой травы.
2: «Теперь то, что надо», — одобрительно кивнул Бегер. «Вы впервые воспользовались программой имитатора сна «Лесное озеро»?»
0: «Верно».
2: «Вы хотите сразу оказаться на берегу озера или для начала прогуляетесь по лесу?»
0: «Хочу на берег».
2: «Выполнено».
0: И Бегер очутился на берегу.
2: Прозрачная, чуть зеленоватая гладь озера простиралась до горизонта.
0: Ветерок нагонял на песчаный берег легкую волну, заставлявшую шуршать камыши. Ослепительную голубизну неба оттеняли белые облачка, похожие на легкие полупрозрачные мазки акварели. Чуть в стороне от пустынного пляжа стояли купы высокого кустарника с длинными, пригибающимися к земле ветвями и узкими стреловидными листьями, имевшими с оборотной стороны едва заметный серебристый оттенок. А за кустами поднималась стена леса.
2: «Показать другие варианты пейзажа?» — спросила программа.
0: «Не нужно», — сделал отрицательный жест Бегер и невольно улыбнулся. Он уже не жалел о том, что зашел в салон «Макросон» и купил именно этот имитатор. Бегер не помнил, когда в последний раз, будь то в реальной жизни или во сне, он ощущал такой же покой и умиротворение, что и сейчас. Никаких забот и волнений. Никакой спешки. Никого рядом, только он один. И лесное озеро. Его лесное озеро.
2: «Быть может, немного оживить пейзаж?» — предложила программа.
3: «В каком смысле?» — не понял Бегер.
2: «Ну, например, птицы над озером или люди на берегу?»
3: «К черту людей и птиц!»
2: «Понятно. Погода вас устраивает?»
3: «Вполне».
2: «Сохранить данный вариант сна?»
3: «Да».
2: «Выполнено. Вы часом не нудист?»
3: «А тебе что за дело?» — осадил не в меру любопытную программу Бегер.
2: «Одежда вам нужна?»
0: Бегеру показалось, что в голосе несуществующего мужчины прозвучали нотки обиды.
3: «Шорты, майка и плавки».
2: «Выполнено. Как насчет корзинки для пикника?»
3: «Не нужно».
2: «Холодные напитки?»
3: «Нет».
2: «Рыбачить будете?»
3: «Не сейчас».
2: «Какие-нибудь особые пожелания?»
0: Бегер не глянул, а медленно, не торопясь, посмотрел по сторонам. Единственное, что ему сейчас хотелось, так это, чтобы его никто не тревожил, по крайней мере, до утра.
3: «Меня все устраивает», — сказал Бегер и улыбнулся.
2: «В таком случае я перехожу в режим ожидания. Если понадоблюсь, позовите. Приятного отдыха, Геносса Бегер».
0: «Спасибо», — машинально ответил Бегер с запоздалой досадой, подумав о том, что поблагодарил не человека, а программу, которая всего лишь выполняла заложенные в ней функции. Стянув через голову майку, Бегер кинул ее на песок. Туда же полетели и шорты. Сделав два шага вперед, Бегер осторожно потрогал воду ногой. Вода была что надо, не холодная, а в меру прохладная. Для того, чтобы зайти в воду по пояс, Бегеру пришлось пройти 3 метра. Опустив в воду руки, Бегер прищурился, посмотрел на сияющее в небе солнце и счастливо улыбнулся. А потом нырнул. Не менее получаса Бегер плыл вперед, не чувствуя ни усталости, ни даже легкой одышки. Он не знал, как далеко заплыл. Противоположный берег озера по-прежнему сливался с линией горизонта, а оглядываться назад Бегер не хотел. Когда же ему надоело плыть, он перевернулся на спину и, раскинув руки в стороны, лег на воду. Бегер лежал, зажмурив глаза, и улыбался. В голове не было ни единой мысли, и это приводило Бегера в полнейший восторг. Обратный путь показался Бегеру чуть длиннее. Должно быть, имитатор сна уловил его скрытое желание и создал иллюзию усталости. Почувствовав дно, Бегер встал на ноги. Откинув назад мокрые волосы, Бегер провел ладонями по лицу. Когда же он убрал руки, то увидел сидевшего на берегу человека. И мало того, незнакомец приветливо махал ему рукой.
3: «Программа», — позвал Бегер.
2: «Слушаю вас, Геносса Бегер», — тут же отозвался знакомый голос.
3: «Я же сказал, никаких людей».
2: «Ваше желание выполнено».
3: «Да? А кто ж тогда машет мне рукой?»
2: «На берегу никого нет».
0: Голос программы был настолько уверенный, что Бегер не сразу нашел, что ответить.
3: «На берегу сидит человек».
0: Вот и все, что он смог сказать.
2: «На берегу никого нет», — с тупой убежденностью в своей правоте повторила программа.
3: «Но я вижу его!»
2: «На берегу никого нет».
0: Человек на берегу поднялся на ноги и снова махнул Бегеру рукой.
3: «Эй!» — крикнул он. «Кончайте этот пустой разговор! Вы ничего не добьетесь от своей программы! Для нее меня не существует!»
0: «Кто вы такой?» — не двигаясь с места, спросил у незнакомца Бегер.
3: «Вам удобно так разговаривать?»
0: Человек картинно развел руками.
3: «Выходите на берег!»
2: «Я могу перейти в режим ожидания?» — спросила программа. В принципе, можно было прямо сейчас дать отбой и покинуть сон, в котором происходило нечто непонятное. Но что могло случиться с человеком во сне? Скорее всего, обосновавшийся на берегу незнакомец был следствием сбоя программы. Видно, не зря продавец отдал Бегеру имитатор сна со скидкой, знал, что товар с брачком.
0: «Да», — ответил на вопрос программы Бегер и направился к берегу. Незнакомец был невысокого роста и тщедушного телосложения. Узкое лицо, наверное, неплохо бы смотрелось в профиль, но в фас оно было похоже на недоделанную африканскую маску. Одет он был в полуспортивный костюм цвета хаки, брюки и рубашка с коротким рукавом. «Добрый день», — улыбнулся незнакомец Бегеру, когда тот вышел из воды. Бегер машинально кивнул и сел на песок. На руке незнакомца не было браслета с персональным мини-компом, что лишний раз свидетельствовало о том, что он не человек. «У вас хороший сон», — одобрительно заметил незнакомец, присаживаясь рядом. «Я давно искал нечто подобное». «Слушай», — в упор посмотрел на незнакомца Бегер. «Ты что, запрограммирован на дружескую беседу?» «Запрограммирован?» Незнакомец удивленно приподнял правую бровь. Бегер обреченно вздохнул и растянулся на песке. Сначала он раскинул руки в стороны, затем положил их под голову и закрыл глаза. Но даже так он чувствовал присутствие чужака, вносившее резкий диссонанс в его замечательный сон. А незнакомец к тому же не собирался молчать. «Вы знаете, в последнее время я все чаще встречаю очень агрессивные сны. Насилие во сне становится обычным явлением». Бегер услышал, как незнакомец негромко хмыкнул. «Как будто в жизни его не достает». Это было уже просто смешно. «В жизни, говоришь?» Повернувшись в сторону собеседника, не имевшего представления о том, что такое деликатность, Бегер приподнялся на локте. «А знаешь ли ты, что такое жизнь?» Лицо незнакомца приобрело озадаченное выражение. «Мне кажется, я не совсем вас понимаю». «Ну и прекрасно», — снова раскинулся на теплом песке Бегер. «Поверь мне на слово, лучшее, что ты можешь сделать, это убраться из моего сна». «Мне здесь нравится», — как будто даже с обидой произнес незнакомец. «Что вам, жалко, если я посижу рядом?» «Лучше, если ты посидишь на другом берегу озера», — буркнул недовольно Бегер. «Другого берега у озера нет», — с упреком произнес незнакомец. «Это ведь сон». «Мой сон», — уточнил Бегер. На это незнакомец ничего не ответил. Выждав какое-то время, Бегер приоткрыл один глаз. Надежда на то, что незваный гость убрался во свояси, или что там происходит с компьютерными программами, когда они переходят в режим ожидания, не оправдалась. Незнакомец по-прежнему сидел на песке неподалеку от Бегера, обхватив колени руками и пристально смотрел вдаль, туда, где воды иллюзорного озера стекали за линию горизонта. «Я не компьютерная программа, созданная для того, чтобы скрасить ваше одиночество на берегу этого живописного озера», — сказал незнакомец, словно почувствовав, что Бегер смотрит на него. «Я такой же человек, как и вы, который в данный момент спит и видит сон. Можете называть меня Игорем, хотя, предупреждаю, это не мое настоящее имя. А как зовут вас?» «У тебя нет мини-компа», — сказал Бегер, проигнорировав вопрос. Игорь удивленно посмотрел на свои запястья. «В самом деле нет. А зачем он мне?» «Чтобы увидеть сон, необходим мини-комп и имитатор сна», — уверенно заявил Бегер. «Вы ошибаетесь», — возразил Игорь. «Достаточно просто уснуть». «Не морочь мне голову», — недовольно поморщился Бегер. «Даже и не думал». Лицо Игоря обиженно вытянулось. «Вы же видите, я перед вами, и у меня нет мини-компа».
5: «Это какой-то трюк?» — недоверчиво прищурился Бегер.
0: «Вовсе нет», — качнул головой Игорь. «Вы сами можете сделать то же самое. Попробуйте, снимите браслет».
5: «И что тогда?»
0: «Вы сможете управлять своим сном вне зависимости от программы имитатора сна». «Какой в этом смысл?» — пренебрежительно дернул плечом Бегер. «Меня и так все устраивает в этом сне». После паузы он добавил: «Все, кроме незваных гостей». Игорь как будто и не услышал едкого замечания. «А какой смысл платить за то, что и без того ваше?» — спросил он. «Что значит «мое»?» Разговор захватил Бегера помимо воли, и он сел на песке, сложив ноги крест-накрест. «Этот сон разработан корпорацией «Макросон».
5: «А вы уверены, что этот сон не был попросту у вас украден?»
0: Игорь прищурился лукаво, точно опытный искуситель.
5: «Ведь прежде людям не требовались имитаторы для того, чтобы совершать путешествия во сне».
0: «Слушай, шел бы ты отсюда», — сказал Бегер примирительным тоном.
3: Нравится тебе это или нет, но это мой сон. Я за него деньги заплатил.
2: А как насчет того, чтобы поделиться с ближним?
3: Задал еще один коварный вопрос Игорь.
5: А как насчет того, чтобы оставить ближнего в покое? Парировал Бегер, уже не скрывая раздражения.
3: Сказав это, он зажмурил глаза и откинул голову назад, подставляя солнцу лицо. Конечно, во сне не загоришь, но все равно приятно. Игорь вздохнул и поднялся на ноги. «Ну так я пошел», — сказал он, посмотрев сверху вниз на Бегера. «Ступай», — ответил тот. Человек, назвавшийся Игорем, зашагал в сторону кустов. Пару раз он обернулся, как будто надеялся, что Бегер передумает и позовет его назад. Не дойдя 3-4 шагов до ближайшей купы, человек растаял в воздухе.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Алексей Калугин. Убирайтесь из моих снов. Продолжение. «Вы встречали его в реальной жизни?» — спросил сон-инспектор Сотиков. «Никогда», — уверенно ответил Бегер. «И у вас нет никаких предположений?» Сон-инспектор помахал в воздухе пальцами, мол, «давай, выкладывай все, что у тебя на уме». «Нет», — качнул головой Бегер. «Ну хорошо», — улыбнулся одними губами Сотиков. «Что было дальше?» «На следующую ночь этот тип снова появился в моем сне. Я сидел с удочкой на берегу, а он неслышно подкрался сзади. Черт, я от неожиданности чуть в воду не свалился».
1: «Как он объяснил свой новый визит?»
0: «Точно так же, как и накануне. Мол, я давно уже странствую по снам, но не видел прежде такой красоты, как у вас здесь. Позвольте, я тут на бережку посижу, мешать не стану». Я, само собой, возмутился. Мимикой в сопровождении короткого взмаха кистями рук Бегер попытался изобразить свое возмущение. И умолк.
1: «Ну?» —
0: выжидающе посмотрел на него сон-инспектор. Бегер, как пристыженный школьник, опустил взгляд. «И он остался», — произнес он едва слышно.
1: «То есть вы попытались выгнать незнакомца из своего сна, но у вас ничего не получилось. Он остался вопреки вашему желанию», — по-своему описал ситуацию Сотиков.
0: «Да», — с готовностью согласился с предложенной формулировкой Бегер.
1: «Да, именно так все и произошло».
0: «Что было потом?» «Я продолжал удить рыбу, а он сидел у меня за спиной».
1: «О чем вы говорили?»
0: «Да, в общем-то, ни о чем», — снова замялся Бегер.
1: «Гражданин Бегер», — строго постучал пальцем по столу Сотиков, — «я жду от вас ясных ответов».
0: «Игорь рассказывал о снах, в которых ему довелось побывать», — глядя в пол, угрюмо произнес Бегер. «Говорил, что лицензионные имитаторы сна — это барахло, а мой сон уникальный, не похожий на то, что обычно выпускает макросон. Говорил, что видел пару самодельных снов. Один был совершенно омерзительный, а другой ему понравился. Тот, что понравился, походил на игру, в которой сновидец перевоплощался в средневекового поэта и должен был принять участие в турнире лириков».
1: «Он не называл координат самодельных снов?» — перебил сон-инспектор.
0: «Нет», — качнул головой Бегер. «А разве у снов есть координаты?»
1: «Но ведь как-то ваш приятель их находит».
0: Сотиков едва заметно улыбнулся. Бегеру улыбка сон-инспектора не понравилась. Она вполне определенно свидетельствовала о том, что Сотиков ему не верит. Бегер тяжело вздохнул.
1: «Каким образом человек, назвавшийся Игорем, попадает в чужие сны?» — задал новый вопрос Сотиков.
0: «Не знаю», — пожал плечами Бегер. «Он уверял, что достаточно снять браслет с мини-компом, чтобы оказаться где пожелаешь». «И вы попробовали сделать это?» Вопрос был задан таким тоном, будто сон-инспектор не сомневался в том, что получит утвердительный ответ. «Нет!» – протестующе взмахнул руками Бегер. «Я никогда не снимаю браслет!»
1: «Так...»
0: Сон-инспектор откинулся на спинку стула и в задумчивости приложил палец к подбородку.
1: «Вы можете припомнить еще какие-то подробности вашего разговора с неизвестным?»
0: Бегер отрицательно качнул головой.
1: «Он рассказывал что-нибудь о себе, о том, где он работает, где живет. Может быть, упоминал кого-то из членов семьи или говорил о болезнях. Вы понимаете, гражданин Бегер, что если мы не найдем этого человека, то отвечать за совершенные им преступления придется вам».
0: «Нет, он ничего не рассказывал о себе». Бегер с сожалением развел руками. «Все его разговоры сводились к тому, что компании, торгующие с нами, крадут у человека его законное право спать и видеть сны. А для того, чтобы стать свободным, достаточно снять браслет с персональным мини-компом». Сон-инспектор с сомнением прикусил губу.
1: «Трудно представить себе человека без персонального мини-компа.
0: У Игоря браслета не было».
1: «Да, но виделись-то вы с ним только во сне. Если этот тип умеет контролировать сновидения, то он мог заставить вас видеть то, чего нет, или не видеть то, что существует в действительности».
0: «Ну, я не знаю», — неуверенно протянул Бегер.
1: «Хорошо, переходим к третьему дню. Точнее, к третьей ночи».
0: «К Когда на третью ночь я вновь оказался на берегу озера, Игорь уже ждал меня там.
1: Он именно вас ждал, уточнил Сотиков.
0: Да нет, наверное. Он просто сидел на берегу и кидал в воду камни.
1: Зачем?
0: Не знаю, просто так. Сон-инспектор хмыкнул как-то очень уж подозрительно и сделал пометку в блокноте.
1: Я слушаю вас, Бегер.
0: Я купался, а Игорь сидел на берегу, неуверенно промямлил Бегер.
1: Вы уже не пытались его прогнать?
0: Я сказал, что хочу побыть один. Игорь ответил, что скоро мне представится такая возможность. Сон-инспектор удивленно приподнял бровь.
1: Что он имел в виду?
0: Понятия не имею. Когда я вышел из воды, он снова начал уговаривать меня попробовать снять браслет и самому заново скомпоновать пространство сна. Он говорил, что это страшно интересно. Потом он вдруг сказал: «Смотрите-ка, за вами пришли». Я обернулся и увидел сон полицейских. Когда же я снова посмотрел на то место, где сидел Игорь, его там уже не было. Сон полицейские заявили, что я нарушил лицензионное право корпорации «Макросон», сняли у меня с руки браслет с персональным мини-компом и нацепили это. Бигер продемонстрировал Сотикову запястье с надетым на него контрольным браслетом. Меня притащили сюда, сняли показания и засунули в камеру. Вот и вся история.
1: «Ой ли, гражданин Бегер!» — с сомнением прищурился сон-инспектор.
0: «Я рассказал вам все», — развел руками Бегер.
1: «А как насчет трупа в кустах?»
0: Это было тоже лесное озеро. Только теперь все вокруг казалось неживым, замершим, застывшим, мертвым. Небо затянули серые тучи, из которых того и гляди хлынет дождь. Вода в озере, отражавшая помрачневшее небо, казалась темно-коричневой. Трава полегла, будто ее ветром прибило к земле. Холодно не было, но Бегер все равно зябко поежился.
1: «Сюда, гражданин Бегер».
0: Сотиков щелкнул пальцами, подзывая арестованного. Рядом с сон-инспектором стояли трое сон-полицейских. В отличие от Сотикова, сон-полицейские были одеты по полной форме. Малиново-алый, в сверкающих заклепках, галунах и позументах, как в рекламных роликах. Узкие полузабралы из дымчатого пластика скрывали лица стражей порядка зоны сна. Сотиков сделал знак рукой, и один из сон-полицейских развел в стороны гибкие, достающие до земли ветви кустарника, возле которых все они стояли. Бегер провел языком по пересохшим губам. Казалось, лежавший в кустах человек уснул, уткнувшись лицом в землю. В позе его не было ничего противоестественного. Следов крови на одежде Бегер тоже не увидел.
1: «Посмотрите внимательно, гражданин Бегер».
0: Сон-инспектор сделал приглашающий жест рукой.
1: «Вам знаком этот человек?»
2: «Он одет, как Игорь»,
0: — едва слышно ответил Бегер.
1: «Но это не он».
0: «Я не вижу его лица».
1: «Подойдите ближе».
0: Подчиняясь приказу, Бегер сделал шаг вперед. Тело, лежавшее в кустах, внушало ему страх. Он боялся, что это действительно тот самый тип, по вине которого он попал в передрягу.
1: «Ближе».
0: Бегер еще на полшага приблизился к просвету в кустах. Сон-полицейский присел на корточки и схватил мертвеца за волосы. Бегер отшатнулся назад. Ему показалось, что покойник смотрит на него остекленевшими глазами.
1: «Это он?»
2: «Да»,
0: — судорожно дернул головой Бегер. По знаку Сотикова сон-полицейский опустил голову Игоря на землю и убрал руку, позволив веткам кустарника сомкнуться над мертвым телом. Заложив руки за спину, Сотиков задумчиво прошелся вдоль берега. Он шел медленно, внимательно глядя под ноги, словно надеялся найти неопровержимые улики, подтверждающие причастность Бегера к преступлению. Отойдя шагов на 10, сон-инспектор обернулся.
1: «Вы понимаете, что это значит?» — спросил он, обращаясь к арестованному.
0: Бегер растерянно развел руками.
2: «Это значит, гражданин Бегер...»
0: Сон-инспектор сделал 3 шага вперед, снова остановился и грустно вздохнул.
2: «Это значит, что теперь вы обвиняетесь еще и в убийстве».
0: На какое-то время Беггер потерял дар речи. Он не мог поверить в то, что сан-инспектор Сотиков говорит серьезно. Обвинение в незаконном использовании продукции макросна было, мягко говоря, весьма сомнительным. Беггер только в первый момент растерялся. Кто бы не растерялся, оказавшись голым в каменном склепе. Теперь же он не сомневался в том, что адвокаты Хаммера без труда докажут его невиновность, а то еще и потребуют компенсацию, подсчитав, сколько денег потеряла корпорация из-за того, что одному из ее ведущих сотрудников не дали спокойно выспаться. Но обвинение в убийстве во сне — это же полный абсурд! Собравшись с мыслями, Беггер кашлянул в кулак. «Если я правильно понял, меня обвиняют в том, что в моем сне оказался мертвый человек?» — спросил он у сан-инспектора, стараясь, чтобы в голосе была слышна легкая насмешка. Сотиков сделал еще два шага вперед и снова остановился. «Вы знаете, что такое психоанализ, гражданин Беггер?» «Не настолько хорошо, чтобы зарабатывать этим на жизнь», — попытался пошутить Беггер. «Суть в том, что любой предмет или образ, появляющийся во сне, представляет собой отражение либо реальных событий, либо мыслей, терзающих сновидца. То есть, шаг вперед, если в вашем сне появился труп, шаг, значит, вы либо на самом деле кого-то убили, два шага вперед, и сан-инспектор Сотиков оказался рядом с Беггером, либо замышляете убийство». Пауза. «Чушь!» Возмущенно взмахнул руками Беггер. «Я не собираюсь никого убивать! И уж точно пока еще никого не прикончил!» Впервые на лице сан-инспектора появилось выражение, похожее на сожаление. «Как бы там ни было, гражданин Беггер, я должен задержать вас до полного выяснения всех обстоятельств данного дела». «И как долго это продлится?» «Трудно так сразу сказать», — пожал плечами сан-инспектор. «Мы пока не знаем ни личности убитого, ни мотивов преступления, а вот подозреваемый у нас есть». Уточнять, о ком именно идет речь, Сотиков не счел нужным. Беггер не поднял возмущенный крик только потому, что сан-инспектор все же казался ему разумным человеком. А два разумных человека, понятное дело, всегда могут договориться. «Послушайте, господин Сотиков, называйте меня сан-инспектором». «Хорошо, сан-инспектор. Вы ведь понимаете, что я не могу оставаться в зоне сна на все то время, что будет продолжаться расследование. Да и какой в этом смысл? Вам известен идентификационный код моего персонального мини-компа. Полагаете, я могу скрыться?» Беггер усмехнулся, дабы показать, насколько глупо подобное предположение.
3: «Сожалею, гражданин Беггер».
0: Вопреки заявлению, на лице сан-инспектора не отразилось даже намека на сожаление или хотя бы сочувствие.
3: «Но вам придется остаться».
1: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».

0: все происходившее казалось Бегеру абсурдистской пьесой, в которой только он один не знал своей роли. Сон-мечта превратился в ночной кошмар. Отдых у живописного лесного озера обернулся тюремной камерой. Каменным кубом размером 3 на 3 шага, в котором нет ни окон, ни дверей, нет ни верха, ни низа, нет цветов, нет звуков, нет запахов, нет времени. Есть только ограниченный объем пространства, да и тот иллюзорный. В зоне сна время не имело значения. Его здесь попросту не существовало. Сон мог растягивать секунды, как полоску латекса, превращая их в часы, но мог и годы спрессовать в минуты. Без персонального мини-компа Бегер не мог определить, что происходит с реальным временем. Бегер в отчаянии ударил кулаком по каменному полу. Он и сам не помнил, как забился в угол, где и сидел, теперь скрестив ноги. Чтобы покончить со всем этим наваждением, ему необходимо было вернуться в реальность. Нужно было во что бы то ни стало проснуться. Бегера всего трясло, когда он представлял себя лежащим на кровати с закрытыми глазами, похожим на труп, что видел он в кустах у озера. Он спит, не зная, что происходит, а время идет. Время идет, черт возьми! В половине девятого Бегеру необходимо быть на рабочем месте. На 10 утра назначен новый раунд переговоров с Такеши, и страшно даже представить, что произойдет, если в нужное время он не подключится к своему рабочему компу. По каменной стене, на которую тупо пялился Бегер, пробежала мелкая рябь. Тонкие полоски раствора, разделявшие камни в кладке, утратили четкость, поплыли, изменяя углы пересечения горизонтальных и вертикальных линий. Прежде, когда сон-инспектор открывал дверь в камеру, ничего подобного не происходило. Бегер уперся ладонями в пол и поджал ноги, готовясь вскочить. Вот только бежать все равно было некуда, поэтому он продолжал сидеть на полу, плотно прижав к камням босые пятки. Стена изогнулась, вздулась огромным пузырем, который едва не расплющил Бегера о другую стену. Бегер не мог понять, почему он до сих пор не кричит, не зовет на помощь. И вдруг все разом встало на свои места. Камера снова превратилась в правильный куб, сложенный из каменных блоков. Только теперь в камере находились двое. Бегер сидел на полу, а у противоположной стены стоял человек, которого он знал под именем Игорь. И одет он был так же, как во время их встречи у озера. Или когда Бегер видел его тело в кустах. Дернув подбородком, Бегер судорожно сглотнул. Он не знал, прилично ли первым обращаться с вопросом к ожившему мертвецу. Игорь окинул быстрым взглядом узилище и недовольно цокнул языком. «Да уж, приятным это место не назовешь», — изрек он многозначительно. «И блокировка здесь хорошая», — добавил он, обращаясь на этот раз непосредственно к Бегеру. «Потребовалось время, чтобы отыскать вас». «Я видел твой труп». Совсем не впопад ляпнул Бегер. «Ага», — с безразличным видом кивнул Игорь. «Вы больше смотрите, вам здесь еще не такое покажут». Бегер озадаченно сдвинул брови. Конечно же, он понимал, что имел в виду Игорь, но согласиться с тем, что тебя дурачат, точно подопытного гамадрила, оказалось не так-то просто. «Геносса Бегер». По всей видимости, Игорь хотел что-то объяснить, но Бегер перебил его. «Откуда ты знаешь мое имя?» «А как, по-вашему, я вас нашел?» «Заглянул в досье сон полиции». «Вот так вот просто взял и заглянул», — недоверчиво прищурился Бегер. «Вот так просто», — улыбнулся Игорь и исчез. «Что вы теперь скажете?» — прозвучал из пустоты его голос. Бегер медленно поднялся на ноги и растерянно посмотрел по сторонам. «Не старайтесь, Геносса Бегер, вам меня не отыскать». Бегер резко повернулся в ту сторону, откуда прозвучал насмешливый голос его добровольного сокамерника, и снова ничего не увидел. «Весь фокус в том, что я стал невидимым», — сказал Игорь и материализовался прямо из воздуха слева от Бегера. «Значит, ты и трупом прикинуться можешь», — сделал вывод Бегер. А про себя подумал: «Черт возьми, как жаль, что в камере нет двери. Сейчас бы позвать сон-инспектора Сотикова, пускай бы разобрался с этим типом». «Нет», — покачал головой Игорь. «Тело создали вы сами». Бегер озадаченно сдвинул брови. «Все очень просто», — объяснил Игорь. «Вам сказали, что на берегу озера в кустах лежит труп. Кого вы видели в своем сне на озере? Только меня. Вот вы и представили, что это я лежу мертвый в кустах. Сон полицейским был нужен мой портрет, и вы его точненько воспроизвели. Ты пришел, чтобы сдаться? Сдаться? Брови Игоря изумленно взлетели едва ли не к середине лба. Вы полагаете, мне следует добровольно согласиться на это? Игорь обвел рукой стены камеры. «Рано или поздно тебя все равно поймают», — уверенно заявил Бигер. «Никогда!» — не менее уверенно возразил Игорь. «У сон полицейских есть твой портрет».
1: «Ну и что?»
0: — беспечно дернул плечом Игорь. «Они ни за что не смогут схватить меня во сне, потому что мои возможности на порядок превосходят имеющиеся в их распоряжении набор технических уловок. Я могу сделаться невидимым, могу взлететь в воздух, могу пройти сквозь стену, могу нырнуть под воду и оставаться там сколько пожелаю. Могу... Во сне я могу все. Вот, скажем, вы хотите отсюда выйти?» Бегер сделал шаг в сторону и уперся в стену. «Который сейчас час?» — спросил он. «Там, в реальности». «Собственно, я потому и пришел к вам, Геносса Бегер, что время на исходе. Сейчас без четверти семь».
2: «Дьявол!»
0: Бегер в сердцах ударил кулаком по стене, но даже боли не почувствовал. «Ровно в семь вы получите утреннюю инъекцию стимулятора», — продолжал, не обращая внимания на его возглас, Игорь. «Но проснуться не сможете, потому что контрольный браслет, который надели вам на руку, удерживает ваше сознание в зоне сна. После этого ваш персональный мини-комп передаст вызов на станцию скорой помощи. Поскольку вы человек не бедный, ваше тело поместят в криогенное хранилище, где оно будет находиться до тех пор, пока вы не вернетесь, либо...» Игорь развел руками. «Пока не закончатся деньги на вашем банковском счете. А разбирательство с сонполицией, вы уж поверьте моему опыту, Геносса Бегер, может затянуться, ой, как надолго».
2: «К черту сонполицию!»
0: Бегер так энергично взмахнул руками, что Игорь сделал шаг назад. Спина Игоря коснулась стены. Очертания стены вновь поплыли, точно подтаявший на солнце воск, и тело Игоря начало медленно уходить в каменную кладку, как зыбучий песок. Испугавшись, что Игорь совсем исчезнет, Бегер схватил его за руку и потянул на себя. Игорь качнулся вперед, и чтобы не упасть, уперся другой рукой Бегеру в грудь.
2: «Не вздумай снова исчезнуть!» — прикрикнул на него Бегер.
0: «Все в порядке», — сделал успокаивающий жест Игорь. «Иногда это происходит само собой». «Что это?» — не понял Бегер. «Изменение структуры сна. Тот, кто пользуется имитатором, никогда с подобным не сталкивается. Программа сама удерживает структуру в стабильном состоянии».
2: «К черту структуру сна!»
0: Бегер схватил Игоря за грудки и как следует встряхнул.
2: «Если меня сегодня не будет на переговорах с Такеши, меня вышибут с работы! Мой банковский счет закроют! Что тогда станет с моим телом?»
0: В течение двух суток его будут держать на системе искусственного жизнеобеспечения, глядя в глаза Бегеру, с убийственным спокойствием ответил Игорь. «Если по истечении этого срока никто не предъявит своих прав на тело, оно будет утилизировано».
2: «То есть как?»
0: Бегер растерялся настолько, что выпустил рубашку Игоря из рук. Прежде чем ответить, Игорь одернул рубашку и постарался ладонью разгладить смятую ткань.
3: «Очень просто», — сказал он. «Утилизируют, как мусор. Если вас интересуют детали, могу устроить вам во сне экскурсию на мусороперерабатывающий завод, что за южной окраиной Санта-Москвы. Кстати, он принадлежит корпорации «Хаммер», на которую вы работаете».
0: Бегер дернулся из стороны в сторону. Отчаяние, охватившее его, не имело выхода.
2: «Стены! Куда ни глянь, глухие каменные стены, о которые невозможно даже голову разбить! Игорь!»
0: Бегер развернулся на пятках и вновь оказался лицом к лицу со своим загадочным гостем.
3: «Ты говорил, что знаешь, как отсюда выбраться».
0: «Знаю», — подтвердил Игорь.
2: «Куда?»
0: «Куда?» — не понял Игорь.
2: «Куда ты можешь меня вывести?»
0: «Да, в принципе, куда пожелаете».
2: «Мне нужно домой».
0: «Нет, ничего проще. Снимите контрольный браслет». Бегер посмотрел на запястье левой руки, перетянутое черной пластиковой полоской. Известное всем и каждому правило гласит: в зоне сна ни в коем случае нельзя снимать с руки мини-комп. Неделю назад Бегер ходил с подругой на премьеру кинобоевика. Так там герой, потерявший персональный мини-комп, без малого 2 часа экранного времени пытался выбраться из жутких галлюциногенных дебрей зоны сна.
3: С другой стороны, Игорь ведь свободно перемещается по зоне сна без мини-компа. И судя по тому, что даже сон полиции поймать его не может, получается, это у него неплохо. Подцепив контрольный браслет пальцем, Беггер содрал его с запястья. «Бросьте его!» Пластиковый ремешок полетел на пол. Беггер ждал, что произойдет. Стены каземата рассыплются или в камеру вбежит разъяренный сонинспектор Сотиков. Что-то ведь непременно должно было произойти вслед за тем, как он снял контрольный браслет. Но не произошло ровным счетом ничего. Прошла минута, за ней потянулась другая, а Беггер с Игорем, как и прежде, находились внутри каменного куба.
1: «И что теперь?»
3: Голос у Беггера от волнения сделался чуть хрипловатым. «Теперь вы должны проснуться», — улыбнулся Игорь и быстро провел перед лицом Беггера раскрытой ладонью, словно повисшую в воздухе паутину снял. Беггер сел на кровати и медленно провел ладонью по лицу. Налитой усталостью, точно ртутью, тело отказывалось повиноваться. Да и разум был не на высоте. Голова тяжелая и гудит, как чугунный котел, по которому палкой колотят. Беггер где-то встречал такое сравнение, но прежде представления не имел, что оно означает. Опершись о край кровати, Беггер попытался подняться на ноги, но пошатнулся и, чтобы не упасть, снова сел. Беггер почувствовал холод и дрожь в груди. Никогда еще ему не было так паршиво. Беггер посмотрел по сторонам, втайне надеясь, что привычная обстановка придаст ему сил. Но что-то случилось и со зрением. Ясно и четко Беггер видел только тот предмет, на котором фокусировал взгляд. Остальной интерьер комнаты при этом выглядел так, словно Беггер смотрел на него сквозь мутное поцарапанное стекло. Контуры предметов изламывались и оплывали, подобно каменной кладке камеры в сонполицейском участке перед тем, как появился Игорь. Беггер тяжело поднял руку и посмотрел на табло мини-компа. Без одной минуты 7. Так, теперь, по крайней мере, была ясна причина ужасного самочувствия. Беггер не помнил, когда в последний раз просыпался без предписанной врачом инъекции стимуляторов. Нужно просто подождать. Всего-то 40 секунд осталось. Беггер ничего не почувствовал, когда ровно в 7.00 встроенный в мини-комп пневмошприц впрыснул под кожу 5 миллиграммов концентрированного стимулятора. Но спустя несколько секунд, когда кровь начала разносить молекулы препарата по организму, он ощутил прилив бодрости и оптимизма. Быть может, он и нарушил какой-то закон, самовольно сняв в зоне контрольный браслет, но сейчас он находился в реальном мире. И здесь адвокаты Хаммера как дважды два растолкуют сон полицейским, что задержание сотрудника корпорации Максима Беггера в зоне сна было незаконным. Беггер легко поднялся на ноги. Из ванной уже доносился звук льющейся воды, включился душ, настроенный на заданную температуру. Из кухни слышалось негромкое пофыркивание автоматической кофеварки. Беггер счастливо улыбнулся. Он уловил знакомые звуки привычного мира. Первым делом Беггер достал из стола квадратную коробку и вытряхнул в нее рисовое зернышко имитатора сна. Коробку Беггер сунул в карман куртки, которую собирался надеть. После совещания нужно будет зайти в юридический отдел Хаммера и рассказать о том, что произошло. Завтракать Беггер не стал. Не было аппетита. Приняв душ, он стоя выпил большую чашку крепкого кофе с таблеткой подсластителя. Беггер считал, что чашка правильно сваренного кофе задает тон всему дню. И начал одеваться.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Алексей Калугин. Убирайтесь из моих снов. Окончание. Неприятность поджидала на лифтовой площадке. Информационное табло извещало, что в связи с проведением ремонтных работ сегодня до полудня все 6 пассажирских лифтов спускаются только до 12 этажа. Однако Бегер лишь усмехнулся. По сравнению с тем, что произошло во сне, это было сущей ерундой. Можно было пройти на вторую лифтовую площадку, но пользование грузовым лифтом придется оплачивать отдельно. Или воспользоваться переходом в соседний корпус, расположенный на 52 этаже. Но Бегер решил спуститься на лифте до 12 этажа, а потом пройтись пешком по лестнице. Время у него в запасе имелось, а 12 этаж — это все же не 75-й. Выйдя на 12 этаже, Бегер прошел через небольшой холл, декорированный странного вида конструкциями, похожими на конусообразные решетчатые башенки, свернул налево и оказался на лестнице. Высокие каменные ступени были на редкость неудобными. Можно подумать, проектировщик был уверен в том, что по ним никто никогда не станет ходить. Чтобы не оступиться ненароком, приходилось все время придерживаться рукой за узкие перила. Спустившись до 8 этажа, Бегер услышал шаги внизу. Частые, как будто человек, поднимавшийся по лестнице, торопился. Бегер подумал, что бедолаге приходится куда труднее, чем ему, и даже приготовил пару добрых слов, чтобы ободрить незнакомца, которому предстояло преодолеть еще 8 лестничных пролетов. Но слова застыли на языке, когда Бегер увидел того, кто шел ему навстречу. Персонифицированное зло, укравшее у Бегера сон, и в реальности не желало оставить его в покое.
1: «Я боялся, что опоздал!»
0: Игорь тяжело вздохнул и ухватился рукой за перила. Бегер почувствовал, как в груди закипает бешенство, которое он не в состоянии контролировать. Для того, чтобы привести гормоны в порядок, нужно было задействовать мини-комп и сделать инъекцию релаксанта. Но с некоторым удивлением для себя самого Бегер понял, что не хочет этого делать. «Что тебе нужно?» Бегер расставил ноги пошире, словно собирался защищать лестничную площадку от вторжения.
1: «У нас проблемы!»
0: «У нас?» — саркастически усмехнулся Бегер.
1: «Проблемы у тебя, приятель!» «Вы не понимаете!» — протестующе взмахнул рукой Игорь. «Вам не удалось выбраться из зоны сна!»
2: «Да?»
0: Изображая клинического идиота, Бегер покрутил головой по сторонам.
1: «Неужели я все еще на берегу лесного озера? Или это камера предварительного заключения сон полиции?» «Это сон, воспроизводящий знакомые вам образы реальности!»
0: Игорь остановился на 3 ступеньки ниже Бегера.
1: «И выбраться из него будет куда сложнее, чем из сон полиции!»
0: Бегер с тоской посмотрел на Игоря сверху вниз. «Убирайся», — сказал он без злобы, не агрессивно, просто попросил.
1: «Постойте!»
0: Игорь прижал руку ладонью к стене, не давая Бегеру пройти.
1: «Поймите же, Генос и Бегер, вашими эмоциями манипулируют. Сейчас вы делаете не то, чего сами хотите, а то, чего от вас требуют».
0: «Пропусти». Бегер произнес это слово негромко, но уже с явной угрозой.
1: «Снимите мини-комп, Генос и Бегер! Вы убедитесь, что все это только дурной сон!»
0: «С дороги!» Бегер толкнул Игоря плечом, рассчитывая оттеснить его к перилам и пройти мимо. Но либо толчок получился слишком сильным, либо Игорь неудачно выбрал точку опоры, только нога его съехала со ступени. Пытаясь сохранить равновесие, Игорь взмахнул руками. Левая ладонь скользнула по перилам, не успев зафиксироваться. Пальцы правой руки царапнули по куртке на груди Бегера. Понимая, что сейчас произойдет, Бегер попытался схватить Игоря за руку, но лишь воздух поймал в пригоршню. Словно в замедленном кино, он видел, как тело Игоря все сильнее отклоняется назад. Он видел, как округляются его глаза, как раскрывается перекошенный безмолвным криком рот. Бегер с ужасом глядел на то, как человек падает на спину, переворачивается через голову и катится вниз по ступеням, складываясь и выворачиваясь, словно внутри у него нет костей. На площадке между 2 этажей тело Игоря безжизненно замерло, ткнувшись в угол, точно куль с тряпьем. Бегер почувствовал внезапную слабость. Голова у него закружилась, и чтобы не упасть, он был вынужден ухватиться за перила. Перед глазами у него поплыло, Ему вновь начало казаться, что стены деформируются, а расстояние между ними то сжимается, то становится шире. А потом Бегер понял, что сходит с ума. Из стен начали выходить люди. Два человека в форме сонполицейских побежали вниз по лестнице, туда, где лежал Игорь. Двое других подхватили Бегера под руки и осторожно отвели от края лестницы. Но Бегер еще успел увидеть, как те, что находились внизу, перевернули тело Игоря на спину и защелкнули у него на запястьях наручники. Или это были контрольные браслеты? На сцене появился знакомый персонаж, сонинспектор Сотиков. Генаса Бегер. Сотиков по-дружески обнял его за плечи. «Мои поздравления!» «Я не хотел», — едва слышно проговорил Бегер. «Разумеется, не хотели», — уверенно подтвердил сонинспектор. «Этот человек напал на вас, когда вы спускались по лестнице. Вы действовали строго в рамках допустимой самообороны. У нас множество свидетелей». Широким жестом сонинспектор обвел своих подчиненных. «Это он», — взглядом указал на Игоря Бегер. «Я знаю», — снова кивнул сонинспектор. «Признаться, я до последнего не верил, что нам удастся его взять». «Нам?» Через плечо Сотикова Бегер глянул на лестницу, где двое сонполицейских укладывали на носилки безжизненное тело Игоря. «Он жив?» «От нас он теперь не уйдет». Даже не посмотрев назад, ответил сонинспектор. «Теперь мы контролируем его сон». «Сон?» Изумленно уставился на сонинспектора Бегер. «Все это только сон?» «Снимите браслет, Геннесса Бегер», —

0: Бегер находился в своей квартире. Он полулежал в кресле. Напротив него на стуле, загораживая спиной две трети экрана настенного визора, сидел сон-инспектор Сотиков.
1: «Как самочувствие, Геносса Бегер?» – участливо поинтересовался Сотиков.
0: Бегер выпрямился в кресле и провел пальцами по лбу. На запястье блеснул серебряный браслет мини-компа. Бегер вспомнил все. Он действительно работал в корпорации «Хаммер», но не консультантом по лицензиям, а инспектором службы безопасности. В течение 2 месяцев он пытался выследить чужака, то и дело мелькавшего среди приглашенных лиц на сон-конференциях корпорации. Руководство подозревало, что это шпион конкурентов. А что еще было думать, если таинственному незнакомцу с удивительной легкостью удавалось обходить все секретные системы допуска, обеспечивающие безопасность сон-конференций? Схватить чужака не удавалось. Он исчезал так же внезапно, как и появлялся. «Это не шпион», — сказал Бегер. «Просто чудак, путешествующий по снам». Сотиков усмехнулся.
1: «Я сходу могу назвать с десяток статей правового уложения о корпоративной деятельности, которые этот тип нарушил».
0: Бегер работал под прикрытием. Легенду ему сочинили коллеги из сон-полиции. Вместе они разработали план, который должен был вывести их на чужака. Хаммер хотел избавиться от потенциального шпиона, а сон-полиция давно уже охотилась за наглецом, решившим, что ему дозволено видеть нелицензированные сны. «Кто он на самом деле?» – спросил Бегер.
1: «Этого мы пока не знаем», – пожал плечами Сотиков. «Теперь, когда его сознание заблокировано в зоне сна, нам остается только ждать».
0: «Ждать чего?» – не понял Бегер.
1: «Когда его персональный мини-комп пошлет вызов на станцию скорой помощи».
0: «Могу я с ним поговорить?» Сотиков удивленно приподнял бровь.
1: «Зачем?»
0: Бегер ответил не сразу. И не то, что хотел сказать вначале.
1: «Может быть, он сознается, кто он такой?
0: Какой смысл хитрить, если через несколько часов все и так станет ясно?»
1: «Он не отвечает на вопросы».
0: Бегер встал и прошелся по комнате. Взял со стола коробку из-под имитатора сна, покрутил ее в руках и бросил на место.
1: «Я был уверен, что все происходит в реальности».
0: «На том и был построен расчет», — кивнул Сотиков. «Ты получил новенький имитатор сна, пока еще не поступивший в продажу, поэтому твой сон непременно должен был заинтересовать этого Игорька».
1: «А может быть, мы сейчас всего лишь видим сон», — задумчиво произнес Бегер.
0: Решив, что приятель шутит, Сотиков усмехнулся.
1: «Мне этот сон нравится. Я всю жизнь мечтал стать сон-инспектором».
0: «Серьезно?» – удивленно посмотрел на него Бегер.
1: «Абсолютно», – подтвердил Сотиков.
0: «А что, если на самом деле ты всего лишь мойщик окон?»
1: «Что значит «на самом деле»?» – непонимающе наморщил лоб сон-инспектор.
0: «В том сне, который кто-то другой считает реальностью». Сотиков озадаченно почесал за ухом.
1: «Не пойму, куда ты клонишь?»
0: «Ты когда-нибудь снимал свой персональный мини-комп?» – задал другой вопрос Бегер. Сотиков машинально глянул на запястье, украшенное широким зеленоватым браслетом.
1: «Нет».
0: «А зачем?»
1: «Ну, хотя бы для того, чтобы убедиться в том, что твоя жизнь – это не сон, сработанный в макросне».
0: Сотиков криво усмехнулся.
1: «Можно подумать, ты свой браслет снимал».
0: «Нет, но собираюсь это сделать».
1: «Когда?»
0: Сотиков все еще полагал, что Бегер дурачится.
1: «Прямо сейчас».
0: Бегер подцепил ногтем замок браслета на руке.
1: «Не делай этого, Максим!»
0: Бегеру только показалось, или в голосе сон-инспектора Сотикова и в самом деле прозвучала угроза? Замок не желал открываться. Бегер выдернул ящик письменного стола, но там лежали только бумаги и информационные диски. Взгляд скользнул по столу. Найдя то, что требовалось, Бегер схватил коробку из-под имитатора сна и снял с нее крышку. Подцепив углом крышки замок, Бегер рванул его вверх. Сухо хрустнул треснувший пластик, но замок все же раскрылся. Бегер снял браслет и аккуратно положил его на стол.

Последним, что увидел Беггер, было выражение благоговейного ужаса, застывшее на лице сан-инспектора Сотикова. Беггер сидел на берегу лесного озера с удочкой в руках. Клевало плохо, но Беггер не столько рыбачил, сколько любовался игрой солнечных бликов, скользивших по поверхности воды. А еще он ждал, когда придет Игорь. Для себя Беггер решил, что если в течение 3 дней Игорь не объявится, то он сам отправится на его поиски. Тишина стояла такая, что казалось, будто в ушах звенит. Только тихо плескалась волна, набегавшая на песчаный берег. Вокруг не было ни души, и Беггер был этому безмерно рад. Пару раз к нему уже наведывались сон-полицейские, но избавиться от них оказалось на удивление просто. Достаточно было прикрикнуть строгим голосом: «Убирайтесь из моих снов!» И все. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». И только что вы прослушали рассказ Алексея Калугина «Убирайтесь из моих снов».

0: Леонид Каганов. Мы люди. Одна кнопка звонка была разбита и заляпана разными слоями красок, другая новенькая и солидная. Тимур жал сразу обе, и ему казалось, что они под пальцами вибрируют, пробегают мощные токи и уносятся в недра тамбура, чтобы молотить в далекие электронные колокола.
1: «Тоже никого»,
0: — поморщилась Галина.
1: «Вечер уже, мы не в графике. Если ты так будешь стоять на каждом этаже, я пошла вниз».
0: Галина решительно развернулась. Но в этот момент раздался детский голос.
2: «Кто там?»
1: «Добрый день!»
0: Галина вернулась и показала закрытой двери удостоверение.
1: «Служба переписи!»
2: «В камеру покажите!»
0: — попросил детский голосок.
2: «Она справа над дверью!»
0: Под потолком висела здоровенная охранная камера, круглая и явно дорогая. Галина показала удостоверение туда. Дверь щелкнула. Тамбур выглядел буднично. Стиральная машина с выломанным стеклом, коробка с пыльными книгами, ведро с досками, торчащими вверх, словно саженцы. Дверь одной из квартир была распахнута настежь, на ее внутренней стороне висел огромный экран видеонаблюдения, разделенный на 4 квадрата. На одном виднелись макушки Тимура и Галины посреди площадки. Ну а посреди тамбура стоял очень серьезный малыш. Обеими руками он держал пистолет, целясь прямо в Галину. Та отшатнулась. Тогда вперед вышел Тимур. «Здравствуйте», — сказал он, как ни в чем не бывало, и прижал к груди планшет как щит. «Стрелять в нас нельзя. Мы обходим квартиры в вашем доме и ведем перепись. Есть взрослые?» Малыш покачал головой.
2: «Мама и папа на работе».
1: «Тимур, с меня довольно»,
0: — нервно сказала Галина Сергеевна и ушла вниз.
1: «Сколько вам лет, молодой человек?»
0: Продолжал Тимур, присаживаясь на корточки и включая планшет.
2: 8,5.
0: «Вы, наверное, слышали», — продолжал Тимур, «2032 год объявлен годом переписи. Проводится анонимно, мы не собираем личной информации. Как я могу к вам обращаться?»
2: «Антоша».
0: «Антоша, вы не могли бы убрать пистолет?»
2: «Нет. Папа велел так встречать посторонних».
0: «Мы не посторонние, мы из Росстата».
2: «Он не боевой, он железными шариками стреляет из баллона», — объяснил Антоша.
0: «Ладно. Антоша, сколько человек живет с вами в квартире?»
2: «Я, папа, мама и сестра Алена».
0: «Сколько комнат?»
2: «2».
0: Далеко на нижнем этаже послышались голоса. Значит, Галина Сергеевна смогла до кого-то достучаться.

0: Национальность?
1: Мы русские.
0: Хорошо, вероисповедание?
1: Тоже русские.
0: Так не говорят, покачал головой Тимур.
1: А как говорят?
0: Говорят православные, или мусульмане, или атеисты. Или вот сегодня один дядя из второго подъезда сказал «Церковь макаронного монстра».
1: «Макаронного?»
0: – переспросил Антошка, и глаза его заблестели.
1: «Монстра? Он людей ест?»
0: «Без понятия», – усмехнулся Тимур. «Я обязан записать с ваших слов. Во что вы верите?»
1: «В любовь»,
0: – уверенно сказал малыш.
1: «И в победу».
0: «В церковь ходите? Есть икона, молитвенный коврик, на Пасху яйца красите?»
1: «Яйца мы красили. Я красил», —
0: кивнул Антошка. «Вот, пишу, православные». Тимур сделал пометку в планшете. «Какие у вашей семьи источники дохода? Если не знаете, можете не отвечать».
1: «Я все знаю», — серьезно сказал Антон. «Папа мало зарабатывает, поэтому маме пришлось пойти работать. Папа раньше в банке работал охранником и зарабатывал много, а его уволили. И теперь папа в поликлинике охранник. В поликлинике плохо. Там зарплата плохая, и форма плохая, и камеры плохие. Вот эти хорошие из банка».
0: Малыш указал пальцем наверх. Тимур помотал головой. «Стоп-стоп. Оба родителя работают. Отец охранник, мама?»
1: «Мама повар».
0: «Мама повар», — повторил Тимур. «Родители служащие, источник дохода — зарплата, так?» Антошка кивнул.
1: «Еще мама приносит мясо и овощи с работы.
0: Это не важно».
1: «Это важно», — поправил Антошка строго. «Мы ипотеку платим».
0: «Ага, пишу. Семья делает накопления». Малыш покосился на экран распахнутой двери и вдруг закричал туда.
1: «Алена, быстро слезла с комода! Кому сказал, по жопе ремня дам!»
0: Антошка снова посмотрел на Тимура.
1: «Вам еще много вопросов? Мне надо за сестрой следить».
0: «Вы, Антошка, очень ответственный», — с уважением сказал Тимур. «Совсем немного осталось. Иностранными языками владеете?»
1: «Ага. Смотрим мультики про смертика Джеки».
0: «Это английский?»
1: «Английский вампир».
0: «Понимаете английский?»
1: «Ага»,
0: — снова кивнул Антошка.
1: «Что там понимать-то?»
0: Он снова оглянулся на дисплей за дверью. «Ладно», — заторопился Тимур. «Последний вопрос. Кто-нибудь из ваших знакомых или соседей получает доход неофициально или занимается незаконной деятельностью? Это тоже анонимный вопрос, никаких имен не требуется».
1: «В 38-й квартире мучают животных», — ответил Антошка, не задумываясь. «До свидания».
0: «Всего доброго, большое спасибо», — ответил Тимур, закрыл в планшете анкету и зашагал на нижний этаж. Там вовсю раздавался голос Галины Сергеевны. Отвечала ей дама с бархатным голосом и хорошо поставленными интонациями, и Тимур удивился, когда это оказалась сгорбленная старушка в линялом халате.
2: «Мы не спрашиваем размер заработка», — объясняла Галина Сергеевна. «Имеется в виду только источник: работа по найму, пенсия, пособие, иждивение».
3: «Пенсия? Исключительно пенсия», — отвечала дама.
2: «Накопления не делаете?» — уточнила Галина Сергеевна.
3: «Да какие там накопления, девушка? Коммуналку бы оплатить, да на еду и лекарства, чтобы осталось».
2: «Оцениваете уровень дохода как недостаточный?»
4: «А вот это вы бросьте!» —
0: вдруг громогласно ответила старушка.
3: «Нормально, хорошо оцениваю. Нормально, хорошо живем. Все есть, не голодаем. Бесплатная медицина, бесплатный проезд для пенсионеров. Войны нет, так и передайте».
2: «Мы не передаем».
3: «А передайте», —
0: строго сказала старушка.
3: «И еще передайте. Пусть мне розетки починят, только в кухне работает и в комнате не работает уже год. Телевизор не могу включить, представляете? А я проработала на телевидении 48 лет, я журналист».
2: «Да ну!»
0: — удивилась Галина Сергеевна. Старушка покрепче затянула пояс халата, медленно подняла голову и сложила руки перед животом, словно оперлась на невидимую столешницу. И заговорила таким четким, торопливым голосом, так удаляя все паузы между словами, что Тимуру на миг показалось, как где-то за спиной заработали африканские барабаны, отбивая ритм.
3: «Здравствуйте, в студии Елена Конькова. Я расскажу вам о погоде на завтра. В Забайкалье и Хабаровском крае термометры покажут плюс 5. А сейчас в эфире новости дня. В Госдуме продолжается обсуждение законопроекта о погоде в столице. Днем в столице будет пасмурно, ночью 2 градуса тепла. Проект подписали депутаты обеих палат».
2: «Браво!» — сказала Галина.
0: «Как можно принять закон о погоде?» — удивился Тимур.
1: «Что я скажу? В выпуске все можно», — сумрачно объяснила старушка.
0: «Да вы звезда».
1: «Была»,
0: — хмуро сказала она.
2: «Последний вопрос», — подытожила Галина. «Кто-нибудь среди знакомых, соседей получает доход неофициально или занимается незаконной деятельностью? Это анонимный вопрос».
3: «Да все», — ответила старушка. «Кузнецов жену бьет, а врет, что сериалы смотрят. Скворцовый мужик ходит нерусский. Кобзев из 38-й колдун.
2: Нас интересует статистика по доходам россиян.
3: Кобзев из 38-й. Сидит дома, не работает. Две квартиры скупил и железную дверь поставил ночами. Колдует, и обезьяна у него ручная живет. Его и проверьте».
2: «Пишу. Один сосед живет на нетрудовые доходы.
3: С обезьяной. Но я вам этого не говорила».
2: Старушка прижала палец к губам и закрыла дверь. Тимур надавил обе кнопки звонка на противоположной стороне площадки.
1: «Как там мальчик с пистолетом?» — поинтересовалась Галина.
3: «Отличный мальчик. Все мне рассказал получше взрослых, сумасшедших дикторш на пенсии».
1: «Да ты педагог».
2: «Юрист», — напомнил Тимур.
1: «Если денег за прошлый семестр наберешь, и не вышибут», — напомнила Галина. «А такими темпами мы опять сегодня дом не закончим».
2: «Галя», — поморщился Тимур.
1: «Галина Сергеевна, я тебе сколько раз повторять? Это для мужчин мечты, я Галя буду. Или даже Галюнчик».
2: Она вынула зеркальце и принялась подводить губы помадой. Тимур усмехнулся. «В этом доме, Галина Сергеевна, двухкомнатные квартиры прошлого века, до метро полчаса на маршрутке, и во дворе ни яхт, ни джипов. Не ваш уровень мечты, Галина Сергеевна. С ваших же слов», — уточнил он иронично.
1: «А вы, Тимур Рашидович, малы еще учить меня мужчин мечты искать», — в тон ему ответила Галина. «Мы еще в 38-ю не звонили, а там, говорят, сдвоенная квартира за железной дверью.
3: Там, говорят, уже живет обезьяна».
2: Галина набрала воздуху, чтобы ответить, но в этот момент дверь открылась. На пороге стояла женщина неопределенного возраста со спящим младенцем на руках, и Тимур галантно указал на нее Галине, мол, «выдыхать сюда».
1: «Добрый день», — выдохнула Галина. «Согласно статье 1 Федерального закона ФЗ-8, 2032 год объявлен годом переписи. Перепись необходима, чтобы собрать статистику о демографических, социальных, экономических процессах в нашей стране. Как я могу к вам обращаться?»
5: «Скворцова», — представилась женщина. «А могу я не отвечать?»
2: «Можете», — убедительно сказал Тимур и указал пальцем. «Но ради вашего ребенка, ради будущего страны, нам очень важна статистика и ваше мнение. Мы не собираем личную информацию».
5: «Давайте не на сквозняке»,
2: — поежилась женщина и кивком пригласила войти. За дверью оказалась комната-студия, заваленная подушками, одеялами и упаковками с памперсами. В углу гудел старомодный компьютер. На стене висела в рамке фотография здоровенного парня в военной форме. Парень сидел на корточках, обнимая винтовку, словно верного товарища.
1: «Сколько человек проживает в вашем домохозяйстве?»
5: «Я и дочка»,
2: — сказала женщина и качнула сверток на руках.
1: «Семейное положение?»
5: «Вдова. Муж был военный. Погиб в Прибалтике, исполняя интернациональный долг. Шел добровольцем во все горячие точки. Я говорила ему. Просила».
2: Женщина опустила голову и умолкла.
1: «Ваше образование?» —
2: спросила Галина как можно мягче.
1: «Училась на бухгалтера. Источник дохода работаете?»
5: «Пособие по потере кормильца. Ну и так иногда работаю, когда ребенок спит».
1: «Вероисповедание?»
2: Женщина задумалась.
5: «Не знаю», — сказала она. «Есть что-то такое, какая-то, ну, высшая справедливость, что ли, должна быть в мире. Вот в нее я верю. А в церковь не верю, извините, не знаю. Вы такие вопросы задаете».
2: «Давайте так, вы крещеные?» — подсказал Тимур.
5: «Конечно».
1: «Вот пишу православие», — подытожила Галина. «Сбережений не делаете, на жизнь хватает?»
5: «Сбережений не делаю. На жизнь хватает», — повторила женщина.
1: «Кто-нибудь из ваших знакомых или соседей владеет нетрудовыми источниками дохода? Вопрос анонимный».
5: «Ну, это вам напротив надо, к бабе Лене. Она у нас стукач по дому».
2: «Мы у нее уже были», — улыбнулся Тимур.
5: «Про шпионов рассказывала.
2: Американские спутники все еще наблюдают за ней через интернет.
0: Тимур и Галина переглянулись.
6: Нет, такого не говорила.
2: Это потому, что вы не знакомы, она только после лечения.
1: А вообще ее бог наказал.
0: Женщина присвистнула.
1: Кукуха поехала. Вы по весне заходите, она вам не такое расскажет.
2: Так,
0: кивнула Галина Сергеевна.
2: Ну а что с нетрудовыми источниками?
6: А что вы так на меня смотрите?
0: Обиделась женщина.
6: Я вообще с младенцем сижу.
2: Мы про друзей, соседей.
1: В 38-ю зайдите подо мной, посоветовала женщина.
2: 38-я и 37-я сдвоенные. Вот там у них и курятник, и свинарник, и шум, и толпы молодежи шляются, и никто не работает.
1: Притон и секта.
0: И нетрудовые доходы?
2: Говорю же, на работу не ходят.
1: На иностранные гранты живет. Но я этого вам не говорила.
0: Ясно, кивнул Тимур. Пишем, один ваш знакомый живет на нетрудовые доходы.
1: Он мне не знакомый.
0: Хорошо, спасибо. Попрощавшись, Галина и Тимур стали спускаться.
1: «Что-то не хочется в 38-ю», — сказала Галина. «Может, пропустим?»
2: «А у нас и так половина дома не дома».
1: «Половина дома не дома», — проворчала Галина.
2: «Дома не дома».
1: «Позвонит проверка, он скажет, что сидел в квартире, а переписчики не зашли».
6: «И норм», — кивнула Галина.
0: «Тебе норм, а я без зарплаты останусь и с юрфака вылечу».
1: «Я за твой юрфак не собираюсь, под пистолеты бросаться и под обезьян».
0: «Пистолет игрушечный».
1: «А обезьяна?»
0: «Сейчас узнаем». Тимур пожал плечами и нажал кнопку.
4: «Минуточку!»
0: Раздалось за дверью и залязгали замки. Дверь распахнулась. На пороге стоял рослый мужчина с аккуратной черной бородкой. На нем были джинсы, расшитые фантастическими птицами рубаха-гавайка.
7: «Здравствуйте, молодые люди! Если вы на лекцию, то сегодня ее нет».
0: Он недоуменно оглядел гостей.
1: «Ах, вы, наверное, перепись».
0: «Как вы догадались?» — обрадовался Тимур.
2: «У вас бейсболки и шарфы от Росстата».
0: «Ну, заходите, раз пришли». «Чай, кофе?» Галина и Тимур переглянулись.
1: «Чай нам давно никто не предлагал», — призналась Галина.
0: Бородач пожал плечами.
7: «Прошу на кухню, только обувь снимаем».
0: Из комнаты вдруг вышел здоровенный пушистый кот, а за ним второй рыжий. Оба были в массивных ошейниках. Коты внимательно обнюхали Тимура и Галину, проводили до кухни, но не переступили порог. Остались стоять ровно за декоративной полоской на полу, отделявшей пространство.
1: «Кс-кс-кс!»
0: Галина Сергеевна поманила котов. «Им в кухню нельзя», — объяснил хозяин.
7: «Вам можно».
0: Он включил чайник, поставил на стол вазочку с конфетами и украдкой посмотрел на старинные часы под самым потолком.
1: «Перепись.
7: Что от меня нужно?»
0: «Паспорт». «Перепись анонимна», — объяснил Тимур.
7: «А смысл?»
0: «Собираем статистику».
7: «Хорошее дело», — одобрил бородач.
2: «Давайте соберем ее».
0: Тимур вынул планшет, но Галина толкнула его локтем и вынула свой.
1: «Как мне вас называть?»
0: «Кобзев Гавриил Михайлович, к вашим услугам».
1: «Гавриил Михайлович»,
0: — произнесла она глубоким грудным голосом.
1: «Сколько вам лет? Какое образование? Вы женаты?»
7: 38, высшее, женат».
1: «А где же ваша жена?»
7: «Сейчас в Париже работает».
1: «Понятно», — протянула Галина Сергеевна. «А ваше домохозяйство из двух квартир?»
7: «Не», — сказал Кобзев разочарованно.
0: «Так мы статистику не соберем. Это все в государственных базах есть. Кому сколько лет, где учился, как живет и с кем в браке. 2032 год на дворе, дети мои». Тимур покачал головой.
2: «Вы можете жить не в браке или не по прописке, или вот какими языками владеете.
7: Это нигде не записано».
0: «Английский, французский, немного испанский». Галина проставила галочки на экране.
1: «Так», — сказала она. «А место работы?»
7: «Здесь», — кивнул бородач.
0: «Работаю по месту жительства удаленно».
1: «Бизнес?» —
0: с надеждой спросила Галина. Кобзев покачал головой.
1: «Служащий?»
0: — огорчилась Галина.
5: или нетрудовые доходы?
7: Научный сотрудник, кандидат наук, объяснил Кобзев. У меня тут лаборатория и кабинет, и видеосвязь, и студенты приходят на лекции.
5: Не понимаю, как это записать, огорчилась Галина. Вы научный сотрудник. Где именно сотрудник?
7: Здесь.
5: А зарплату получаете где?
7: Здесь, улыбнулся бородач. Вас что интересует, источник дохода?
5: Да,
7: хором сказали Галина и Тимур. У меня грант на трехлетнее исследование от Британского сообщества физиологии и медицины. Исследую причинно-следственный интеллект разных видов животных.
5: Это что-то по биологии, догадался Тимур.
7: Кобзев кивнул.
5: Изначально да, хотя ближе к зоопсихологии.
7: А как по мне, это, пожалуй, уже область философии и социологии.
5: А живете один?
7: Уточнила Галина. В данный момент жена в Париже.
5: А обезьяна?
7: Не выдержала Галина.
4: Соседи рассказали.
7: Кобзев вдруг поднял лицо к потолку и от души захохотал. Хохотал он долго. Галина и Тимур переглянулись.
4: «Чего вы смеетесь?» – настороженно спросил Тимур.
8: «А пойдемте я покажу»,
7: – неожиданно решил Кобзев. «Идите за мной». Он повел гостей в одну из комнат. Здесь стоял странный запах. Запах сена, земли, осеннего леса и курятника. Вдоль одной стены тянулась столешница типа кухонной, видимо, рабочий стол. На ней стоял распахнутый ноутбук, рядом пара бумажных книг и ящик с черными браслетами, похожими на часы. Чуть поодаль почему-то стояли клавиши электронного рояля, только на каждой, и на белых, и на черных, были скотчем приклеены разноцветные бумажки с загадочными пометками. Все это было окружено пучками проводов. Над столом по стене висели блоки какой-то электроники, растопырив пальчики антенн и мигая огоньками. Зато всю противоположную стену занимали клетки с животными. Кого здесь только не было! Ныряли в пластиковые лабиринты и крутили колеса белые мышки. В клетке рядом суетились полосатые хомячки. Сбоку, невозмутимые как пони, жевали сено атласные кролики. Сумрачно пялились из-под потолка совы, трещали попугайчики. На самом нижнем ярусе стояло что-то вроде террариума, только ползали в нем здоровенные улитки. То ли были жильцами, то ли едой для кого-то, кто прятался.
5: «Ого! У вас зоопарк!»
7: — с изумлением сказала Галина.
4: «Так вот, обезьяны!»
7: Гавриил Михайлович указал на самую большую клетку. А затем открыл дверцу и осторожно достал одного из обитателей. Маленького пестрого пушистика, напоминавшего то ли белочку, то ли нахохленного воробья со смешной обезьяньей мордой. Существо категорически не желало покидать клетку, верещало и цеплялось за прутья, но когда его все-таки вытащили, сразу успокоилось, притихло и уселось на ладони, трусливо обхватив лапками большой палец и выглядывая из-за него, как из-за ствола дерева. «Игрунки. Карликовые игрунки», — делая ударение на «о», — объяснил Гавриил Михайлович и улыбнулся.
4: «Правда страшная обезьяна».
5: «Можно погладить», —
7: умилилась Галина, но Кобзев отвел руку. «Не надо. Посторонних могут от страха укусить». Он поднес ладонь к дверце, и карликовая обезьянка с облегчением ускакала внутрь.
8: «А что у них за ошейнички такие?» — спросил Тимур. «У кого на шее, у кого на спине, даже улитки с какими-то кнопками на панцире».
6: «А это и есть моя работа. Бьем током. Обучаем».
7: Он заметил настороженный взгляд Галины и пояснил. «Не волнуйтесь за зверят, им тут неплохо. В реальной жизни больнее и опаснее». Он снова распахнул дверцу клетки с игрунками, а сам отошел к столу и простер руку над клавишами своего электронного рояля. «Игрункам запрещено выходить из клетки, но они любопытны. Особенно младшая, вот она уже полезла». Гавриил Михайлович опустил палец на оранжевую клавишу с пометкой 4.
8: «Не пяльтесь на них так.
7: Встаньте рядом со мной и поглядывайте. Видите, ей очень хочется вылезти». Одна из игрунок с цифрой 4 на ошейнике действительно подобралась к открытой дверце и теперь тревожно ее обнюхивала. Остальные забились вглубь и повизгивали, словно отговаривая. «Но нам очень-очень любопытно», — комментировал Гавриил Михайлович. Наконец, осмелев, игрунка осторожно высунула наружу одну лапку. И Гавриил Михайлович тут же нажал кнопку. Рояль не издал ни звука. Вместо этого раздался пронзительный визг. Игрунка подпрыгнула, словно ее шарахнуло током. Похоже, так и было. Она сорвалась, упала на пол клетки, тут же вскочила и обиженно ускакала вглубь в один из деревянных домиков, похожих на собачью конуру. «Больно ей», — сказал Тимур.
9: «Больно. Зато честно и понятно. Преступление, наказание, немедленное. Да еще в присутствии Демиурга. У них хорошее зрение. Она видела, что клавишу нажал я. Не скоро она теперь осмелится вылезти наружу». Он подошел и запер клетку.
5: «Приятно быть Демиургом?» — спросила Галина.
9: «Ничего приятного. Поэтому обычно бью током не я, а электроника». Кобзев указал на клетку. «Видите разноцветные домики? В черный заходить нельзя, бьет током сразу. И это мы тоже прекрасно усвоили, потому что бьет сразу. Я называю это паузой возмездия. В черном пауза ноль. А вот если залезть в синий домик, там пауза возмездия 300 секунд. Отсчет начинается после того, как вылез. Понимаете?»
5: «Нет», — сказал Тимур.
9: «Ты можешь влезть в синий домик, осмотреть его, поспать, вылезти обратно и заняться обычными делами. Попить воды, почесать спинку, покачаться на кольцах, залезть еще в красный домик или белый и тоже вылезти. Но через 5 минут получишь удар током, и ты совершенно не будешь понимать, за что. Может, за то, что пил из круглой поилки, а не из корыца? Или за то, что качался на кольцах? Наверное, тут есть какое-то правило, решишь ты. Оно и правда есть. Нельзя залезать в синий дом. Но игрунки не знают сложных законов. Для них это все мистика. Тем не менее, им хватает недели, чтобы выучить новое правило при паузе возмездия в 5 минут. Причем те, кто выучил, начинают объяснять тем, кто пока не понял. Игрунки очень умные. У хомяка максимальная пауза возмездия — минута. У мыши — 3 минуты. Сычики — 200 секунд. Улитка — 3 секунды. Так мы измеряем глубину причинно-следственного интеллекта».
5: «А у человека?» — спросила Галина.
9: Кобзев помолчал. «Хороший вопрос», — сказал он наконец. «Сам часто об этом думаю, но как измерить? На людях и невозможно поставить чистый эксперимент. Вы заранее будете знать, что вас бьет током автоматика по таинственному закону, который придумал экспериментатор. Никакой мистики. Но мне кажется, люди недалеко ушли от животных. Минут на 15, не больше».
7: «Нет», — уверенно покачал головой Тимур. «Ну не может быть».
9: «Простой пример», — кивнул Кобзев. «Вы пригласили девушку в кафе и болтаете с ней. Поговорили о погоде, поговорили о кино, поговорили о музыке, попрощались, доехали до дома. Через час от нее приходит сообщение:
10: не хочу общаться с токсичными людьми, прощай навсегда».
5: «О, у меня так было на первом курсе», — оживился Тимур.
10: «Небось, счет предложил разделить», — пробурчала Галина.
5: «Нет же», — обиженно повернулся Тимур.
9: «Тише», — поднял руку Кобзев. «Речь не об этом, а о том, что причинно-следственный интеллект человека точно так же буксует при заметной паузе возмездия. Если бы вы говорили о музыке, назвали своего самого любимого исполнителя, а девушка вскочила со словами: «Господи, на кого я тут трачу время», было бы все понятно. По Дарвину мы все произошли от червячков, которые только и умели, что отдернуть хвостик, если там горячо или кусь. Но при увеличении паузы возмездия дерево причин множится в геометрической прогрессии, и таинственный закон не прощупывается. Поэтому вся эволюция нервной системы, все наши мозги — это лишь попытка освоить поиск причин и следствия там, где они разнесены во времени. Чайник закипел, подытожил он, повернулся и пошел в кухню. Тимур, помедлив у стола, двинулся следом. Галина задержалась. Она смотрела на игрунок, и на лице ее была загадочная улыбка. В кухне Кобзев разливал кипяток по фарфоровым чашкам.
10: «Вот вы говорите, причинно-следственный интеллект», — начал Тимур, входя. «Это уже и есть ум?»
9: «Сложно сказать в наше время, что такое ум. Умный человек, по-вашему, это кто?»
6: Ну, Тимур задумался. У кого диплом юридического факультета, например? А если он его купил? Ну, Тимур снова задумался. Тот, кто много знает. Вы умный. Стараюсь. В каком году родился французский философ Клод Адриан Гельвеций? Тимур фыркнул. Такие вопросы задаете? Украдкой под столом он вынул смартфон. Мы такого вообще не проходили, но... Он родился 31 января 1715 года, торжествующе закончил Тимур. Кобзев задумчиво кивал, размешивая ложечкой сахар. «Вот она, сегодняшняя цена ума», — ответил он. «Любое знание доступно любому через полтора клика в сети. Значит ли это, что все в мире теперь умные?» Тимур опешил. «Это вы здорово меня подловили», — признался он. «Тогда ум — это умение понимать?» «Уже ближе», — согласился Кобзев. «Я бы сказал так. Умение сопоставлять информацию и делать выводы. Но человечество не умеет делать выводов». В кухню вошла Галина. «О чем вы тут?» — спросила она живо. «Присоединяйтесь», — кивнул Кобзев на третью чашку и снова украдкой глянул на часы под потолком. «Говорим об уме. Я считаю, что человечество не умеет делать выводов. Сколько тысяч лет назад появились правила? Не убей, не укради, не лги, уважай родителей, умей прощать, не делай ближнему того, что не желал бы себе, и что, все их соблюдают?» «Не все так просто», — возразила Галина. «Уважай родителей. Вы мою мать не видели, это вампир. Она меня из дома выгнала в 17 лет. Как ее уважать и прощать? Непонятно». «Непонятно», — задумчиво повторил Кобзев. «А может, оно нам непонятно только потому, что возмездие отложенное? Вдруг у вас, девушка, будет когда-нибудь своя дочь. Вы с ней тоже будете ссориться, она уйдет из дома и никогда больше не позвонит, а случайным людям будет говорить, что мать вампир». Галина фыркнула. «Я же себя так не веду, какая связь?» «А вдруг», — продолжал Кобзев, задумчиво глядя в окно, — «всем нам с детства объяснили в сказках и мультиках правила игры, в какой дом нельзя, и даже рассказали, почему. И мы в детстве все поняли и согласились. А потом начали взрослеть, шалить, и заметили, что никому сразу не прилетает. А когда ударит, уже и не поймем за что. Скажем, так совпало, это другое, при чем тут, какая связь? А сами бежим кто к психотерапевту, кто к гадалке, кто к кукушке и спрашиваем: кукушка, сколько нам осталось? А может, надо себя спрашивать? Сколько ты кому оставил?» Кобзев помолчал. «Вот люди на нашей планете и живут, как мои игрунки. Вроде и тепло, и сытно, и даже домики свои есть, а все равно счастья нету. Лупит со всех сторон каждый день, и не понять, что за правила нарушили. То ли час назад, то ли год, а может, вообще не нарушили, а просто кому-то понравилось кнопку жать». «У вас разве счастья нет?» — спросил Тимур серьезно. «Мне грех жаловаться», — так же серьезно ответил Кобзев. «Но в какой-то мере это и меня касается, я же тоже человек». Внезапно наверху под потолком заскрежетало. Старинные часы ожили, застрекотали невидимые шестеренки, распахнулась дверца над циферблатом, и оттуда высунулась крашеная под птичку жестянка. Ритмично раскачиваясь, она просвистела несколько раз, ни Тимур, ни Галина не успели сосчитать, и уехала обратно. И в наступившей тишине стало понятно, как громко тикали эти часы все время. «Друзья, спасибо за беседу!» Кобзев решительно встал. «Удачного вам вечера!»
11: «Погодите!»
6: — встрепенулась Галина, доставая планшет.
11: «Еще не все вопросы закончили!»
6: Гавриил Михайлович развел руками. «Увы, через полчаса конференция, а мне еще подготовиться надо».
11: «Всего пара вопросов», — заверил Тимур. «Там про квартиру, про работу, про источники дохода соседей, опрос анонимный».
6: «Опрос анонимный, значит, годится любой человек, а у меня конец перерыва и дальше снова график, ребятки, и прошу!» И он решительно указал рукой в сторону прихожей.
10: «Опять не уложились», — ворчала Галина, когда они вышли на улицу из последнего подъезда и направились к остановке маршрута.
6: «Да норм», — отмахнулся Тимур. «Почти уложились, нормально. Если бы чай не пили, вообще бы успели».
11: «Интересный дядька сегодня попался. И чего они все женаты?
12: Хотя я бы с таким жить не смогла. Даже за грант. Странный он.
13: Галина вдруг улыбнулась.
12: Я там у него постояла, понажимала клавиши, пока вы чай пили. Прикольно! Обезьянки пищат и падают, улитки прячутся, совы начинают бить крыльями каждый раз.
13: Ты ему там эксперимент не попортила, насторожился Тимур. Научила их чему-то не по программе.
12: Брось, отмахнулась Галина. Разберутся не маленькие. Я вот одного не пойму. Как система их током бьет?
13: По радио. Датчики какие-нибудь, ошейники беспроводные. Тимур засунул руку в кармашек рюкзака. Вот.
12: Что это?
13: Галина с удивлением уставилась на его ладонь. Ошейник. У него там целый ящик, я взял один.
12: Тебе-то зачем?
13: Сам не знаю, на память. У него их много.
12: Ну ты даешь, усмехнулась Галина. Он тебя током не ударит?
13: Не, покачал головой Тимур. Я его в рюкзак положил, где пластик кругом, не ударит. Неожиданно у него зазвонил телефон.
12: Алло,
13: ответил Тимур. И вдруг лицо его стало серьезным.
12: Но я все...
13: И он снова надолго замолчал.
12: Мне еще неделю отработать, они придут в течение месяца, я все... Что? Пожалуйста, ну...
13: Он спрятал мобильник в карман.
12: «Что случилось?» — спросила Галина.
13: «Ничего», — зло ответил Тимур.
12: «Что случилось?» — повторила она.
13: «Из деканата. Сказали, что сроки оплаты прошли, и меня сняли с потока».
12: «Но нам же заплатят».
13: «А все, приказ вышел».
12: «А восстановиться?»
13: Тимур молчал.
12: «Нахрен мне теперь это все?
13: Поеду, сдам планшет».
12: «А как же я?»
13: «А тебе другого напарника дадут».
12: «Блин, где эта чертова маршрутка?» —
13: воскликнула Галина нервно и вдруг охнула, уронила сумку и присела на корточки.
12: «Что с тобой?» —
13: бросился к ней Тимур.
12: «Шея! Шея!» —
13: стонала Галина Сергеевна, держа ладонью челюсть, словно голова могла упасть. Тимур взял ее за локоть и помог подняться.
12: «Год назад так же защемила шею», — выговорила Галина. «Так защемило, что две недели встать не могла».
13: «Надо этого терапевта мануального найти хорошего, чтобы там дернул, я не знаю». Галина в ответ попыталась покачать головой, но снова охнула.
12: «Сядь вот»,
13: — посоветовал Тимур и аккуратно довел ее до лавочки внутри остановки.
12: «Господи, за что мне это опять?» —
13: прорыдала Галина, садясь.
12: «Но за что? Вот вроде все нормально, а потом вдруг раз и херня какая-то».
13: Она вдруг умолкла и задумалась. «Отлежись завтра, я один обойду участки», — решил Тимур.
12: «Правда?»
13: — растрогалась Галина.
12: «Но тебя же выгнали, тебе больше не нужно копить на семестр. Ты хотел планшет сдать».
13: «Кто-то же должен собирать статистику, сама не соберется», — рассудительно ответил Тимур. «А деканат я, может, еще уговорю».
12: «Спасибо тебе»,
13: — сказала Галина и умолкла, а затем вдруг произнесла.
12: «Знаешь, что я подумала? А может, он прав, этот Кобзев? Может, это там наказание за наши плохие дела?»
13: «Мистика дурацкая», — поморщился Тимур. «Какие у нас плохие дела?»
12: «Да все! План не выполняем уже неделю. Ты браслет стырил, я зверей током била. Не зря его соседи колдуном называют».
13: Тимур покачал головой.
12: «Прекрати мистику, обычный дядька-биолог». «А вдруг он прав?» —
13: не сдавалась Галина.
12: «Вдруг нас судьба постоянно наказывает за неправильные поступки, но отсрочено, а мы не понимаем».
13: «Я как юрист против», — ответил Тимур. «Наказывать без суда нельзя, это самосуд».
12: «Почему нельзя, если поступки плохие?»
13: «Да и пусть плохие!» Тимур подошел к урне и злопнул. Железная урна загудела, но не упала. Ее металлическая нога была глубоко вкопана в асфальт. Тимур гордо вскинул голову и посмотрел на Галину.
12: «Со мной этот номер не выйдет. Людей дрессировать нельзя, потому что мы не животные. Потому что мы...»
13: Он разбежался и прыгнул на край урны всем весом. Железная опора согнулась, урна легла и рассыпала мусор вокруг остановки.
12: «Потому что мы люди!»

0: Андрей Егоров. На вершине мира. Так мы с ней договорились. Если после смерти нас ожидает другая жизнь по ту сторону реальности, то мы встретимся на самой вершине загробного мира и обнимем друг друга, как обнимали раньше, в самые счастливые часы нашего земного бытия. Не стоит думать, будто мы придумали это сразу. Я очень долго размышлял, как лучше всего сделать так, чтобы и там, за горизонтом, мы оказались вместе. Я просчитывал все варианты. Читал эзотерическую и оккультную литературу. Ни один фолиант не давал ответа на мои вопросы. Но я продолжал искать ответ. Пребывал в отчаянии перед неизбежностью смерти и думал, думал, думал. Если в этом мире имеются простые трехмерные координаты пространства, если здесь есть неумолимое время, уносящее от нас драгоценные минуты счастья, и наше сознание обманывает нас, демонстрируя нам иллюзорную действительность, то там мы можем лишиться и всего того малого, что когда-либо знали и осязали. Там не будут играть никакой роли наши привычные представления о мире. Кем мы будем там, за горизонтом? Я все больше приходил к выводу, остается надеяться, что иная потусторонняя реальность будет похожа на нашу. Я всеми фибрами души надеялся, что так и будет. Я найду ее на вершине загробного мира, потому что мы любим друг друга так, как до нас не любил никто. И все, чего я желаю, чтобы и в этом мире, и в любом другом из миров мы были вместе. Навсегда. Я отлично помню, как начались страшные разговоры. Это случилось, когда выяснилось, что внутри тела моей возлюбленной живет черная пустота, поглощая ее день за днем, разрушая хрупкую оболочку, как омерзительная гусеница пожирает зеленый живой лист.
1: «Ты думаешь, после смерти что-то есть?» – спрашивала она.
0: «Уверен, что есть, милая.
1: И мы встретимся.
0: Обязательно».
1: «Я не верю».
0: Глаза ее наполнялись слезами, она крепче сжимала мою ладонь.
1: «Там ничего нет. И нас не будет. Ничего не будет.
0: Я обязательно найду тебя там. Верь мне».
1: «Ну как? Как ты сможешь найти меня там? Ты ведь даже не знаешь, есть ли там что-нибудь».
0: Она склоняла голову, как делала всегда, когда сердилась.
1: «Ты сам не знаешь, что говоришь».
0: «Я обязательно что-нибудь придумаю. Ты же знаешь, моя милая, я всегда нахожу выход».
1: «Умоляю тебя, найди его. Найди ради меня».
0: Катюша болела очень долго. Ее страдания вконец меня измотали. Я почти полностью посидел, начал пить. Иначе бы я просто не выдержал эту пытку. В конце концов, она перестала меня узнавать. Металась по постели. Мокрые от пота волосы липли к подушке.
1: «Катя, Катенька, не волнуйся, милая. Все будет хорошо».
0: И хотя я был готов к тому, что хорошо уже никогда не будет, ее смерть стала для меня ударом. Жить без нее. Какая досадная глупость. Кому-то подобное, возможно, и удалось бы. Он нашел бы в этом мире свое уютное местечко под солнцем, сформировал бы свою маленькую ложь, что у него когда-то все еще может быть хорошо. Возможно, даже жил бы с какой-то женщиной исключительно для того, чтобы забыть свою настоящую жену. Но только не я. Я жаждал одного — вернуть те дни, когда мы были счастливы. Прикоснуться к ее волосам, заглянуть в глаза озерной глубины, пить из ее губ, как пил прежде. Я набрал полную ванную теплой воды. Лег. Мне всегда казалось, что я не смогу нанести себе увечья. Помогла моя решительность и желание воссоединиться с моей единственной. Я полоснул бритвой по венам. Вода окрасилась красным. Не желая видеть, как ванной наполняется кровью, я поднял глаза к потолку. Сознание медленно угасало. Большинство самоубийц совершают роковой поступок, чтобы привлечь к себе внимание. Чаще всего их спасают. Я же действительно желал смерти. И она пришла за мной. вершина загробного мира. Говорят, это особое место, где концентрируется энергия, не только духовная, но и материальная. Я заблудился в этих книжных определениях. Пребывая в небытии, я неуклонно стремился вверх, надеясь только на чудо. «Яви чудо!» — умолял я неизвестно кого. «Яви чудо! Сделай так, чтобы мы оказались снова вместе! Пусть не в этом мире, пусть в любом другом из миров, только вместе! Навсегда!» Я умер и стал маленьким странным существом. Первое, что я почувствовал, меня вытолкнул из огромного, сложенного из толстых сучьев гнезда крепкий клюв. Должно быть, в гнезде я оказался случайно. Я полетел вниз, ослепленный ярким светом, ошарашенный новыми ощущениями. Падение было стремительным. Я испугался, что сейчас разобьюсь, но у самой земли меня подхватил крупный крылатый зверь и понес прочь, тяжело взмахивая крыльями. От шкуры зверя исходило зловоние. Ко всему прочему, он держал меня за одну из тонких ручек, и я начал опасаться, что зверь может ее повредить. Изучив как следует свою левую конечность, я пришел к выводу, что могу его ужалить. Что я и сделал. Повернулся и всадил жало в черную кнопку влажного носа. Меня обдало слюной и горячим дыханием. Хищник завизжал, выпустил меня и унесся в высоту. А я кувыркнулся несколько раз и плюхнулся в неглубокую канаву с вонючей застоявшейся водой. От канавы в рассыпную кинулись мелкие зверьки, похожие на крыс.

0: Однажды я решил провести эксперимент. Я заметил неподалеку довольно крупного зверя с пятнистой шкурой в подпалинах. Из пасти у него торчали длинные клыки. Испытывая легкий страх, я двинулся к нему. Зверь зарычал с неудовольствием и отбежал подальше. Когда же я в очередной раз попробовал приблизиться, он поджал хвост и затрусил прочь. Так я сделал вывод, что меня боятся. Исключение составляли крылатые существа, подобные тому, что атаковало меня, когда я только появился в этом мире. Они несколько раз пытались застать меня врасплох, падая с неба, но я неизменно успевал повернуться на спину, втянуть ноги в глубину панциря и выставить перед собой левую руку с торчащим из запястья длинным жалом. Тогда они резко меняли направление полета и уносились прочь. Мое путешествие длилось почти неделю, когда я вдруг встретил себе подобного. Он напоминал стоящую на задних лапах черепаху. Я напряг зрение, чтобы разглядеть его как следует. На зеленой вытянутой морде застыло удивление. В левой руке он сжимал странную железку. Правый делал какие-то знаки.
1: «Эй, ты!» — закричал он издалека.
0: И я вдруг понял, что понимаю, что он говорит. Это открытие меня поразило.
1: «Чего молчишь и зенки таращишь? Ты случаем не квистер, а то я за себя не ручаюсь!»
0: «Я не квистер!» — крикнул я, чтобы как-то поддержать разговор.
1: «А кто?»
0: «Никто, просто иду себе».
1: «Все квистеры говорят, что просто идут себе».
0: «Но я не квистер!»
1: «Чем докажешь?»
0: «Не знаю».
1: «Вот видишь?»
0: Он замолчал.
1: «Ну ладно. Оружие у тебя есть?»
0: «Нет».
1: «Как же так?»
0: Он выглядел озадаченным.
1: «Хочешь сказать, что путешествуешь по диким землям без оружия? Ты, наверное, врешь».
0: «Честное слово, у меня нет оружия». Я помолчал и добавил. «Я заблудился».
1: «Что за ерунда?» — откликнулся он. «Никогда не слышал такой ерунды. Сознайся, ты квистер. А вон за теми камнями прячутся другие, так?»
0: «Нет». «Послушай, ты, наверное, мне не поверишь, но я и сам не знаю, как здесь очутился».
1: «Да?»
0: Он задумался.
1: «И ты не врешь мне?»
0: «Да нет же, я в растерянности. Мне нужна помощь».
1: «Ну, если тебе нужна помощь...»
0: Перехватив железку двумя руками, он двинулся ко мне.
1: «Если твои друзья дернутся, я буду стрелять, так и знай».
0: «Я один. Это единственная правда». Он подошел ко мне почти вплотную. Тронул мой панцирь. Огляделся кругом.
1: «Что, и правда никого?»
0: «Да», — ответил я. Он вдруг растянул рот в улыбке.
1: «А вот я, приятель, настоящий квистер. Гони монету, придурок!»
0: «У меня ничего нет».
1: «Ты что, совсем больной? Видишь, секатор. Сейчас пальну из него и проделаю тебе дырку в панцире. Сечешь?»
0: Я вздохнул. «К сожалению, у меня действительно ничего нет».
1: «Что, я опоздал? Все забрали другие?»
0: Он заметно расстроился.
1: «Ни монет, ни синянской шкурки, ни пожевать чего-нибудь?»
0: «Ничего».
1: «Вот невезуха!»
0: Он опустил ствол.
1: «Скажи хотя бы, куда ты идешь?»
0: «Я ищу вершину этого мира».
1: «Не понял», — удивился он.
0: «Я должен найти вершину этого мира».
1: «И...»
0: Он вытаращился на меня во все глаза.
1: «Да ты, похоже, совсем того, приятель. Угораздило же меня...»
0: Он оглянулся кругом. «Наткнуться на тебя».
1: «Ладно».
0: Он сунул ладошку за спину, сдернул с плеча мешок, пошарил в нем и секунду спустя швырнул на землю маленький шарик, который с хлопком обратился веселым костерком.
1: «Садись», — пригласил он. «Будем говорить, принимать трапезу».
0: Он встряхнул мешком.
1: «У меня есть немного желудей».
0: Вскоре мы уже весело трепались по душам. Говорил в основном он. Рассказывал, как дошел до такой жизни, почему стал квистером и принялся вылавливать в диких землях путников.
1: «Севера из Назрата другой дороги нет. Вот они и идут один за другим на север, в Одруин, в поисках лучшей жизни. А здесь мы, квистеры. Да ты, наверное, и сам все знаешь, чего я разболтался».
0: Я покачал головой.

0: Нет, я не знал об этом.
1: Вот ведь, он усмехнулся, откуда ты взялся? С неба, что ли, свалился? Куда ты все-таки идешь? Не хитри, расскажи все как есть.
0: Мне нужно на вершину этого мира, упрямо повторил я.
1: Вот заладил, он задумался. Ну, наверное, это Тесселон. Плоскогорье, где живут анты.
0: Мне обязательно нужно туда попасть.
1: Анты недружелюбный приятель, поделился он со мной. Особенно они ненавидят чуссов.
0: А кто такие чуссы?
1: Кто такие чуссы, хмыкнул он. Да это же мы с тобой. Ты правда чудной.
0: Как мне добраться до страны антов?
1: Это несложно. Иди все время на север, и к началу сезона дождей будешь на плоскогорье. Только знаешь что, сдается мне, есть более простые способы покончить с собой.
0: Мне подойдет этот, сказал я.
1: Да что тебе там так нужно?
0: Я договорился там встретиться с женой.
2: Что?
0: Он не смог меня понять.
2: С кем ты договорился там встретиться?
0: С женой. Тебе будет проще, если я скажу, что это та самая самка, с которой я предпочитаю совокупляться.
1: А чем тебя не устраивает твой кагал?
0: Он выглядел обескураженным. Тем, что они другие, ответил я. А она единственная. Такая, которой больше нет ни в одном из миров.
1: Ты странный чус, констатировал он. Таких, как ты, я еще не встречал. Сам не знаешь, откуда идешь, знаешь только куда. И твой кагал тебя не устраивает. Ищешь какую-то особенную самку для совокуплений. Наверное, ты все-таки сумасшедший.
0: Наверное, согласился я. Запихал в рот жареный желудь и принялся с наслаждением перетирать его между пластинами зубов. Мой соплеменник сказал правду. Я шел не меньше месяца, пока наконец добрался до отрогов гор. Еще 2 недели у меня заняла дорога до плоскогорья. Слоноподобные, уродливые существа, анты жили в соломенных хижинах. И хотя горный климат не отличался мягкостью, они великолепно ощущали себя на широком плоскогорье. Жгли костры, жарили туши домашних животных. Целые стада толстых многоногих зверей паслись меж обломков скал, срывая пучки, пробивающиеся сквозь камень сочной травы. Я прятался в обильных зарослях колючего кустарника, наблюдал за ними. Анты вызвали во мне чувство омерзения. Должно быть, я испытывал глубокий врожденный инстинкт чуссов. Они бродили вокруг хижин с утробным мычанием, помахивая лохматыми хоботами. Вместо подбородка под хоботом висела жирная щетинистая складка. Маленькие близорукие глазки ютились под скошенным лбом. Скрываться от них оказалось несложно. Силище у них было хоть отбавляй, а вот зрение, слух и обоняние явно подкачали. Ползая вокруг лагеря, прячась за кустарником, я неуклонно возвращался к наблюдению за одной точкой. Посередине плоскогорья возвышался скалистый зуб. Его опоясывала горная тропа, ведущая к вершине. Стараясь двигаться как можно осторожнее, я подобрался к зубу почти вплотную. Меня отделяло от них лишь несколько хижин и сидящие возле них уродливые великаны. Я сфокусировал зрение на вершине зуба и увидел то, что заставило мое сердце забиться учащенно. На самом верху, на скалистом уступе, сидела белоснежная птица. От ее оперения, казалось, исходит сияние, так она была прекрасна. Завороженный, я не заметил, как один из антов подкрался ко мне. Он прыгнул, ломая кустарник грузным телом. Я метнулся в сторону, едва избежав соприкосновения с цепкой пятерней, и побежал прочь, а мерзкий ант уже трубил на всю деревню. Позади слышался грузный топот и яростное завывание. Жуткие создания успокоились только через несколько дней, но оставили часовых, которые бродили в окрестностях деревни. Я сидел в отдалении на холмике и наблюдал за птицей. Это наверняка она. Ждет меня. И, судя по всему, уже давно. Мне бы только приблизиться, рассмотреть ее получше. Иногда один из антов титанического размера, поддерживая лапами растекающийся жирный живот, поднимался по тропе на скалу. Птица тогда вспархивала и кружила вокруг, пока он стоял вблизи от уступа, куда не мог добраться.
1: Я испытывал ненависть к этому Анту. Отвратительное существо хотело поймать мою любимую, убить ее снова. Я принялся строить планы, как бы мне оказаться рядом, там, с красивейшей из птиц. Перелететь по воздуху я не мог. Оставался один путь. Пройти через деревню Антов. Туда, к заветному месту, где она меня ожидает. Должно быть, уже очень давно. Я решил идти ночью, когда большинство грузных существ спит, и можно попытаться незамеченным прокрасться к каменному зубу. Я отдавал себе отчет, что на голом месте мне негде будет спрятаться, и любому анту достаточно топнуть ногой, чтобы превратить мое маленькое тельце в лепешку. Но перед моим мысленным взором стояла она. Белоснежная птица, ожидающая меня на вершине. Если бы я мог увидеть мою возлюбленную вблизи хотя бы на мгновение, прикоснуться к ней, тогда я могу снова умереть. Только бы быть рядом с нею. Ночная вылазка сорвалась. Всю ночь анты жгли костры и отплясывали вокруг, поглощая в огромных количествах какое-то пойло. Только один тучный ант стоял в отдалении, не принимая участия во всеобщем веселье. Я решил, что его поставили часовым или наблюдателем. Отполз подальше, скрипя от досады пластинами зубов. Угомонились они перед самым рассветом. Некоторые развалились на голой земле, другие забрались в хижины, и лишь ант-наблюдатель бродил во мраке. Время пришло. Не раздумывая больше ни секунды, я выбежал на свободное пространство и помчался к каменному зубу. Хотя я старался бежать как можно тише, пластины панциря на моей спине пришли в движение и застучали. Я продолжал мчаться вперед, не сбавляя шага, и уже достигнув каменного зуба, услышал, что за мной началась погоня. Я обернулся в отчаянии. Тучный ант, тот самый, что часто пугал мою белоснежную птичку и дежурил в деревне во время всеобщего веселья, шумно дыша спешил за мной по горной тропе. Его лохматый хобот болтался из стороны в сторону, а жирные телеса тряслись, как фруктовое желе. Я перебирал моими маленькими ножками изо всех сил, но они никак не могли сравниться со стремительной поступью гигантских лап анта. Он приближался. Я знал, что моя смерть будет быстрой. Хрустнет, ломаясь под тяжелой ступней панцирь, и его обломки вопьются в мое тощенькое тельце. Можно, конечно, попытаться ужалить анта в ногу, но я вовсе не был уверен, что тонкое жало пробьет его толстую шкуру. Птица на уступе увидела нас, заволновалась, забила крыльями, готовая подняться в воздух.
2: «Постой, Катя!» — закричал я тоненьким голоском. «Я здесь! Это я нашел тебя!»
1: Но она обернулась напоследок, встревоженная гулкой поступью толстенной громадины, спорхнула с уступа и взвелась в воздух. Под ней оказалась кладка больших крапчатых яиц. Ант приближался.
2: Я оглянулся затравленно, отпрыгнул в сторону, прижался к скале. Пусть все произойдет быстро. Только бы не мучиться.
1: Закрыл глаза, слыша, как его дыхание становится все громче. И вдруг все стихло. Я приоткрыл один глаз и увидел, что ант возвышается в каком-то метре передо мной. Он присел на корточки и разглядывает меня. Доля секунды, и я вдруг узнал ее.
2: В маленьких близко посаженных глазках светилась та самая немыслимая глубина, в которой я многократно тонул. А еще в них был мой покой, мое счастье, моя любовь.
1: Мир перевернулся. Я стоял как громом пораженный. Она тоже смотрела на меня и не двигалась. Так длилась, казалось, целую вечность. Потом она протянула ладонь, осторожно взялась за панцирь и посадила меня на плечо. Развернулась и двинулась вниз с каменного зуба, вершины иного мира, где состоялась наша встреча. Возле деревни стеной стояли ее здоровенные сородичи, преграждая нам путь к свободе. Моя жена упрямо склонила голову, как делала в той и другой жизни, и, взревев, ринулась вниз. Громадные анты, к моему удивлению, кинулись в рассыпную. Одного она задела плечом, и он отлетел, растянулся на земле.
2: Лавиной, сметающей все на своем пути, промчалась Катя через деревушку антов и устремилась дальше по каменистой равнине прямо к восходящему из-за горизонта ярко-красному солнцу. Я сидел, завороженно глядя на ее шерстистую, лоснящуюся потом щечку, держался за жесткую щетинку и плакал от счастья. Мы направлялись туда, где нас ожидала нега любви, покой и сладкое уединение. Там мы сможем быть вместе в объятиях друг друга до самой смерти. А после смерти снова встретимся на вершине мира. Так мы с ней договорились.

0: В этом выпуске использована музыка московского диджея Боб Хелл.
1: И еще один рассказ на тему даров и что бывает с ними, и как люди ими распоряжаются. Рассказ Фредерика Брауна «Карикатурист».

почтовом ящике лежало 6 писем, но Биллу Карригану хватило беглого взгляда на конверты, чтобы с уверенностью сказать: ничего в них интересного нет. Якобы скетчи от якобы сочинителей. И 9 шансов из 10 – ничего по-настоящему смешного. Прежде чем вскрыть конверты, он отнес их в саманную хибарку, которую называл своей студией. Швырнул мятую шляпу на керосиновую плиту и уселся за расшатанный стол, бывший попеременно то обеденным, то рисовальной доской. Биллу уже давно ничего не удавалось продать, и он тешил себя смутной надеждой, что в письмах окажется хотя бы один маломальски удачный текст, из которого можно будет что-то состряпать. Чудеса, что ни говори, случаются. Он надорвал первый конверт. 6 скетчей от парня из Орегона на обычных условиях. Если Биллу какой-нибудь из 6 понравится, и он его использует, а потом продаст, парень получает процент. Билл Карриган начал читать. Парень и девушка едут в ресторан. На машине написано «Герман, пожиратель огня». За окнами ресторана видно, что люди едят при свете свечей. Парень: «Вроде бы неплохое местечко, чтобы перекусить». Билл Карриган застонал и просмотрел следующую карточку с текстом. И следующую. И следующую. Вскрыл второй конверт. И еще один. Хуже некуда. Рисовать карикатуры – нелегкий заработок, даже если ты обитаешь в маленьком городишке на юго-западе, где жизнь дешева. Но стоит забуксовать, как возникает порочный круг. Как только твои рисунки все реже и реже мелькают в прессе, лучшие сочинители решают, что имеет смысл посылать свои материалы кому-нибудь другому, и ты вынужден довольствоваться крохами из чужого стола, постепенно опускаясь все ниже. Он вытащил из последнего конверта последний текст. Сцена на планете Снук. Император, жуткого вида монстр, беседует со своими учеными. Император: «Да, я понял, вы придумали, как добраться до планеты Земля, но скажите на милость, кто захочет иметь дело с этими омерзительными созданиями, которые на ней обитают?» Билл Карриган задумчиво поскреб кончик носа. «Что-то тут есть. В конце концов, рынок научной фантастики растет просто бешеными темпами. Если ему удастся изобразить этих неземных тварей так, чтобы получилось смешно...» Он взял карандаш, бумагу и начал делать грубый набросок. В первом варианте императоры и ученые выглядели недостаточно безобразно. Он скомкал бумагу и потянулся за новым листом. «Так, посмотрим. Пусть монстры будут с 3 головами и 6 выпученными глазами на каждый. Руки похожи на обрубки, их тоже 6. Неплохо. Очень длинные туловища, очень короткие ноги. Сколько ног? Ну, сделаем по 4. Передние сгибаются в одну сторону, задние в другую. Вывернутые ступни. А что насчет физиономии, если не считать 6 глаз? А вообще ничего. Огромный рот на груди, чтобы между головами не было споров, кому есть первому.

0: Несколькими быстрыми штрихами Билл нарисовал фон, посмотрел на результат своих трудов и остался доволен. Хорошо, даже слишком. Как бы редакторы не подумали, что читателей затошнит при виде таких жутких чудовищ. Однако, сделай он их не такими страхолюдными, и шутка перестанет быть шуткой. По большому счету, можно сделать их еще омерзительнее. Билл попробовал, получилось. Он работал над рисунком, пока не решил, что выжил из идеи все до последней капли. Взял конверт и адресовал его своему лучшему редактору. Лучшему, по крайней мере, с тех пор, как Билл Карриган забуксовал. Последний рисунок был продан 2 месяца назад. Может быть, и этот возьмут? Роду Кори, редактору, нравились карикатуры Билла за некую присущую им чудинку. Билл Карриган почти и думать забыл об этом в своем письме, когда через 6 недель получил ответ. В конверте лежал рисунок, на котором красным было написано «ОК, доводи до ума» и чуть ниже инициалы «РК». Он опять будет сыт. Билл рысью побежал в дом, сбросил со стола остатки еды, книги, одежду и прочий хлам и вооружился бумагой, карандашом и ручкой с чернилами. Придавив края листа банкой с молоком и немытым блюдцем, он долго смотрел на бумагу, пока не проникся тем настроением, с которым делал первый рисунок. Билл работал как зверь, потому что Род Кори предлагал лучшую цену из всех возможных. Лучшую для Карригана, естественно. Только один этот рисунок принесет ему целую сотню баксов. Конечно, некоторые издатели доплачивают карикатуристу за имя, но Билл Карриган манией величия уже давно не страдал. Ясное дело, он отдал бы правую руку, чтобы стать знаменитым и выдающимся, но, похоже, в ближайшем будущем это ему не светит. А что касается настоящего, то Билла вполне устраивало, что ему будет на что питаться. На все про все у него ушло без малого 2 часа, после чего он осторожно отделил лист от столешницы и потрусил на почту. Отправил письмо и удовлетворенно потер ладони. Деньги, можно сказать, дожидаются его в банке. Он починит сломанную трансмиссию в своем ветхом автомобиле и опять будет на колесах. Частично выплатит долг бакалейщику и внесет арендную плату. Жаль вот только, что старина РК никогда не спешит расплачиваться. К тому времени, когда чек наконец пришел, процесс рисования сдвинулся с мертвой точки. Билл продал пару мелких рисунков в экономические журналы, так что голод его не мучил. Чек был, тем не менее, весьма кстати. Он получил деньги в банке и по дороге заглянул в бар, чтобы пропустить пару-другую рюмок. Выпивка привела Билла в такое благостное расположение духа, что он не удержался и в винной лавке купил еще бутылку Метакса. Вообще-то Метакса была Биллу не по карману, а кому она по карману? Но человек ведь должен устраивать себе временами праздник. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Дома он откупорил благородный греческий коньячок, сделал пару глотков и поудобнее устроился в кресле, положив ноги в изношенных башмаках на нетвердо стоящий стол. Проделав все это, Билл удовлетворенно вздохнул. Утром он наверняка пожалеет о потраченных деньгах, да вдобавок будет мучиться от похмелья, но это ж утром, а утро еще не скоро. Протянув руку, он дотянулся до ближайшего из грязных стаканов и налил себе приличную дозу. «Если слава, — подумал Билл, — это пир для души, и мне никогда не удастся его для нее устроить, то, по крайней мере, сегодня удачная работа подарила мне напиток богов». Он поднес стакан ко рту и собрался было сделать глоток, как глаза его полезли на лоб. Саманная стена перед ним пошла дрожью, замерцала, заколыхалась. Затем в ней появилось отверстие. Сперва небольшое, постепенно оно удлинялось и расширялось, и в конце концов стало размером с дверной проем. Билл бросил укоризненный взгляд на коньяк. «Черт», — сказал он себе, — «я ведь еще как следует и не выпил». Он снова недоуменно посмотрел на стену. «Может, это землетрясение?» «Да, наверняка. Что же еще?» В отверстии возникли 2 шестируких трехголовых существа. Каждую голову украшали 6 выпученных глаз, 4 ноги, рот в середине.
1: «Только не это!» – пробормотал Билл.
0: Существа держали в руках предметы, больше всего похожие на пистолеты, видов весьма внушительного, нацеленные на Билла Карригана.
1: «Джентльмены», – пробормотал Билл, – «я понимаю, это один из самых крепких напитков на Земле, но, согласитесь, всего 2 глотка».
0: Монстры с отвращением взирали на Билла, и у каждого из 18 глаз открытым оставался всего один.
1: «Действительно, хуже не бывает», — сказал тот, что первым прошел сквозь отверстие в стене. «Самый мерзкий экземпляр в этой звездной системе. Согласен, Агол?»
2: «Это ты обо мне?»
0: — еле слышно спросил Билл Карриган.
1: «О тебе, о ком же еще? Но ты не пугайся. Мы здесь не для того, чтобы причинить тебе вред. Мы должны доставить тебя к Бонвиру Третьему, императору Снука, где ты будешь должным образом вознагражден».
2: «Как? За что? Где это, Снук?»
1: «Будь так любезен, задавай вопросы по одному, идет? Я, конечно, могу ответить на 3 вопроса одновременно, поскольку у меня 3 головы, но, боюсь, ты пока не готов к многослойной связи».
0: Билл Карриган закрыл глаза.
1: «У тебя 3 головы, но всего 1 рот. Как можно одним ртом говорить одновременно разные вещи?»
0: Монстр рассмеялся.
1: «Почему ты решил, что мы говорим ртом? Он у нас исключительно для того, чтобы смеяться. Питаемся мы осмотическим путем, а разговариваем с помощью вибрационных диафрагм на макушке. Ну, и на какой из твоих вопросов ты хочешь получить ответ в первую очередь?»
2: «Как я буду вознагражден?»
1: «Этого император нам не сказал, но не сомневайся, вознаграждение тебя ждет достойное. Наша обязанность всего лишь доставить тебя. Это оружие — простая мера предосторожности на случай, если ты будешь сопротивляться. Оно не убивает, а только парализует».
2: «Вы мне мерещитесь».
0: Билл открыл глаза, но тут же снова закрыл их.
1: «В жизни не употреблял наркотиков и белой горячкой никогда не страдал. Нельзя же опьянеть до зеленых чертей от 2 глотков коньяка. Нет, 4, если считать то, что я принял в баре. Ты готов отправиться с нами?»
2: «Куда?»
1: «На Снук».
2: «Где это?»
1: 5-я планета от Солнца, система К14-320ГМ, пространственный континуум 174588GXT976618.
2: «Где это, если считать отсюда?»
1: «Сразу за порталом в твоей стене. Ну, готов?»
2: «Нет. За что я буду вознагражден? За этот рисунок? Вы видели его?»
1: «Да, за этот рисунок. Мы неплохо знаем вашу цивилизацию. Она находится в параллельном континууме. Мы существа с огромным чувством юмора. У нас есть художники, но нет карикатуристов. Никто из нас не обладает этим даром. Твой рисунок с нашей точки зрения потрясающе смешной. Весь Снук хохочет над ним. Ну, теперь ты готов?»
2: «Нет», —
0: ответил Билл Карриган. Монстры вскинули пистолеты и одновременно щелкнули затворами.
1: «Ты уже в сознании», — произнес чей-то голос. «Тронный зал вон там. Милости просим».
0: Что толку спорить? Билл пошел, куда ему было сказано. Раз уж он очутился здесь, где бы это здесь ни было. Может, если он будет послушно себя вести, ему позволят вернуться домой? Он узнал помещение. В точности такое, как на его рисунке. И императора он тоже узнал, и ученых с ним рядом.
1: Мыслимо ли, чтобы по случайному совпадению он нарисовал каких-то чудовищ и окружающую их обстановку, и все это существовало на самом деле?
0: Или вроде бы он где-то читал что-то о том, что существует бесконечное множество вселенных, в бесконечном множестве пространственно-временных континуумов, и любое существо, которое только можно себе представить, какое-нибудь из них да отыщется. Помнится, когда он читал об этом, то счел подобную теорию сущей дурью. но сейчас такой уверенности у Билла не было. Голос, непонятно откуда, как будто прошедший через усилитель, провозгласил:
3: «Великий и могучий император Бон-Вир III, предводитель верных, командир доблестных, лорд Галактик, осиянный светом, обожаемый своим народом!»
0: Билл Карриган. Император засмеялся, ртом, разумеется.
3: «Спасибо тебе, Билл Карриган. Никогда в жизни я так не веселился, и все благодаря тебе. Я велел доставить тебя сюда, чтобы достойно вознаградить, и предлагаю тебе пост императорского карикатуриста. Пост, которого прежде не существовало, поскольку у нас нет своих мастеров этого жанра. Твои обязанности будут состоять в том, чтобы рисовать по одной карикатуре в день».
0: «Одной в день? А откуда я буду брать темы?»
3: «Темами мы тебя обеспечим. С этим проблем не будет. Все мы обладаем замечательным чувством юмора. Все мы по натуре творцы и отличаемся большой восприимчивостью. Но вот рисовать мы можем исключительно то, что существует на самом деле. Ты станешь величайшим человеком этой планеты. После меня, разумеется».
0: Император вновь рассмеялся.
3: «Может, ты будешь даже более знаменит, чем я. Хотя вообще-то я пользуюсь искренней любовью своего народа».
0: «Я... пожалуй, нет», — ответил Билл. «Я предпочел бы вернуться. А скажите, а какая оплата? Что если я немного поработаю, получу деньги или что тут у вас вместо них, и вернусь на Землю?»
3: «Оплата выходит за пределы твоих мечтаний. Будешь иметь все, что пожелаешь. Что же касается сроков, поработаешь один год, а потом решишь, возвращаться тебе или нет».
0: «Ну...» — промямлил Билл и подумал: «Интересно, за пределами мечтаний сколько это будет в денежном выражении? Чертовски много, надо полагать». «Отлично! Он вернется на Землю богачом».
3: «Настоятельно рекомендую согласиться», — продолжал император. «Каждый твой рисунок, а ведь ты, если пожелаешь, можешь рисовать больше одного в день, будет опубликован во всех изданиях планеты. И, соответственно, все будут выплачивать тебе авторский гонорар».
0: «А сколько у вас изданий?»
3: «Больше 100 000. Их читают 20 миллиардов населения нашей планеты».
0: «Ну, — сказал Билл, — пожалуй, имеет смысл задержаться здесь на год, но...»
3: «Что?»
0: «Как я смогу здесь жить? Я не имею в виду рисование и карикатур, вы понимаете? В смысле, физически я выгляжу в ваших глазах таким же отвратительным, как вы в моих. Мне не завести здесь друзей. Я, к примеру, ни за что не смог бы подружиться с... в смысле...»
3: «Заранее рассчитывая, что ты согласишься, мы уже решили эту проблему, пока ты был без сознания. У нас самые выдающиеся врачи, и в частности пластические хирурги во всех вселенных. Стена за твоей спиной зеркальная. Если ты повернешься...»
0: Билл Карриган повернулся и потерял сознание.

0: Одна из голов Билла Карригана полностью сосредоточилась на карикатуре, которую он рисовал сразу чернилами. Он не трудился больше делать наброски. Зачем, когда у тебя столько глаз, позволяющих видеть изображение одновременно под разными углами? Вторая голова размышляла о невероятной сумме на его банковском счете и потрясающих власти и популярности, которыми он здесь пользуется. Деньги, правда, медные. Медь — самый драгоценный металл в этом мире. Но теперь у него меди столько, что, продав ее, он будет иметь целое состояние даже на земле. Жаль только, думала вторая голова, что нельзя прихватить с собой заодно местные власти и популярность. Третья голова беседовала с императором. Тот заходил к нему иногда, особенно в последнее время.
1: «Да», — говорил император, — «время истекает завтра утром, но, надеюсь, мы сможем уговорить тебя остаться. На твоих условиях, разумеется. И поскольку мы принципиально против насилия, наши пластические хирурги вернут тебе первоначальный облик».
0: Рот Билла Карригана, расположенный посередине груди, усмехнулся. «Приятно, когда тебя ценят». Четвертое собрание его юмористических рисунков только что разошлось тиражом 10 миллионов экземпляров на одной только этой планете, не считая других планет в их системе. И дело даже не в деньгах. Он уже имел больше, чем мог когда-либо потратить, по крайней мере, здесь. Как это все же удобно — иметь 3 головы и 6 рук. Первая голова оторвалась от рисунка и посмотрела на секретаршу. Та ощутила на себе взгляд Билла и застенчиво опустила глазные стебли. Такая красавица! Он пока не делал ей никаких предложений и хотел сначала определиться с проблемой возвращения домой. Вторая голова вспомнила о девушке, с которой Билл встречался на земле. Он вздрогнул и постарался выкинуть эти мысли из головы. Великий Боже, каким она была чудовищем! Одна из голов императора заметила почти законченную работу, и его рот разразился истерическим хохотом. «Да, это замечательно, когда тебя ценят». Первая голова Билла все еще смотрела на Твил, его прекрасную секретаршу, и под этим пристальным взглядом она от волнения стала изумительно светло-желтой. «Хорошо, дружище», — сказала императору третья голова Билла. «Думаю, мне следует остаться. Да, я, пожалуй, остаюсь». Это был рассказ Фредерика Брауна «Карикатурист» в переводе с английского Бориса Жужунавы. Эксклюзивный выпуск культовой программы «Модель для сборки». Специально для Samsung Fan Club. www.samsungmobile.ru

0: Александр Бачило, Игорь Ткаченко. Блок всемогущий. Так и написано: первый человек Адам стал душою живущую, а последний Адам есть дух животворящий. Первое послание к Коринфянам, 15:45.
1: У самого выхода я угодил лицом в мерзкую липкую паутину и в который раз подумал, что надо бы ее убрать.
0: Хотя толку-то? Кажется, я ее уже убирал. Под ногой хрустнуло.
1: Кости тут кругом валяются, что ли?
0: С минуту я вслушивался в нервную тишину. Где-то капала вода. Главное сейчас не шуметь. Если мне не удастся проскользнуть к выходу незаметно, это может плохо кончиться. Гневный окрик в спину, и пиши пропало.
1: Да чего же тут тесно? Стены стали ближе или мне мерещится?
0: Боюсь, когда-нибудь я вообще не смогу выбраться наружу и останусь навечно в этой берлоге.
1: Потолок давит.
0: Я чувствую себя вампиром в гробу под фундаментом небоскреба.
1: Лучше об этом не думать. Еще пара шагов. Бесконечный миг балансирования на грани. К этому невозможно привыкнуть. Я зажмурился, чтобы не ослепнуть от фейерверка нахлынувших цветов и звуков. Как змея из старой шкуры, я, наконец, вырвался в настоящий мир. И мир не обманул меня.
0: Обступил со всех сторон сияющими громадами зданий. Распахнул бесконечные перспективы улиц. Слева утреннее солнце полировало грани пирамиды. Справа вечернее небо прорезал светящийся силуэт башни. Впереди, в обрамлении пальм, искрилось море. Когда прошел первый восторг, я неспешно двинулся широким бульваром в сторону делового центра, радуясь солнечным лучам, прорезающим листву платанов, и в который раз пожалел, что не могу остаться здесь навсегда, а свою берлогу забыть, как скверный сон. Но это не сон.
1: Это проклятие, которое преследует меня даже здесь и отгрызает от моего мира кусок за куском.
0: Отсюда не видно. Но я знаю, что если повернуть за тем зданием в глубину квартала, то вместо стоявшего там некогда уютного ресторанчика с флюгером на крыше увидишь мертвые окна заброшенных бараков. А справа, прямо у подножия моей любимой башни, зияет бездонный провал на месте бывшего тут когда-то парка с поющими фонтанами.
1: Не надо, не надо об этом. Сегодня я пришел по делу, а проблемы пусть подождут, тем более, что я уже почти на месте.
0: В трех шагах от офиса компании «Скрипетр», кормилицы и поилицы моей на протяжении последних месяцев. Тяжелая с медными заклепками дверь пропустила меня в просторный холл, выложенный розовым мрамором с веселенькими цветочками. Свежего посетителя поначалу забавляет несоответствие строгого классического фасада и легкомысленного внутреннего оформления фирмы. Но к этому скоро привыкаешь, тем более что на моей памяти оформление менялось раза три. Слева из-за стекла приветливо улыбнулась справочная девчушка. Я хмыкнул в ответ. Надо будет при случае подарить ей какую-нибудь безделушку. У входа в кассу меня остановил профессионально хмурый Ашот, наш охранник.
2: «Документ есть?» — сурово спросил он.
0: «А улыбнуться? А справиться о здоровье?»
2: «Документ нет, здоровья нет»,
0: — сознанием дела сказал Ашот. «Ничем не проймешь. Я протянул паспорт». Ашот придирчиво проверил серию, номер, сведения о прописке и семейном положении, после чего лицо его осветилось белозубой улыбкой.
3: «Заходи, дорогой!» — вскричал он голосом свадебного тамады. «Давно тебя ждем! Беспокоимся! Зачем не идешь? Ходи, пожалуйста, сюда, через металлоискатель!»
0: Вот такой он наш Ашот. Настоящий профессионал. Башибузук, мать родную без пропуска не пустит и металлические предметы отберет. У окошка кассы перетаптывалась небольшая, человек в пять очередь. Знакомых не было, но все приветливо мне улыбнулись, продолжая оживленно беседовать между собой. Да и кого не оживит такой волнующий момент жизни, как получение денег?
4: «Говорят, только это, конечно, страшная тайна!»
0: — радостно делился лысый лопоухий дядька в тянутом свитере.
4: «Начальство новый проект затевает! Совместный с американцами! Лимонов на 10! Вот бы присосаться!»
5: «А на какой платформе?» — спросил умный очкарик лет 15.
4: «На Павелецкой товарной!»
0: Лысый плотоядно заржал.
6: «Какая разница?»
0: Поддержал его бородатый, похожий на священника, но в майке с голой девицей на груди.
4: Знай себе, ваяй. Лишь бы рука отдающего не оскудела.
0: Очкарик ничего не сказал и повернулся к окошку кассы. А я подумал, что у него-то как раз больше всего шансов присосаться. Серьезный парнишка. Нам, старичкам, за ними не угнаться. Впрочем, надо бы на днях поговорить с Валеркой. Кому ж как не ему знать, если что-то стоящее затевается. А не выгорит, так и не надо. На жизнь хватает, а на смерть накопим. Кассирша расправилась с очередью в мгновение ока, и вся стоявшая передо мной компания, задорно гагача, тронулась по коридору в направлении буфета.
7: «Следующий!» — позвали из окошка.
0: Я протянул паспорт.
7: 3711,
0: быстро, будто наизусть, сказала кассирша.
7: «Распишитесь!»
0: Я расписался.
7: «И вот здесь!»
0: Она протянула мне еще один бланк с веселой цветочной каемкой.
5: «А это что, премиальный?» — оживился я.
7: «Окончательный расчет!»
0: Слава кассирши лязгнули металлом, как дверца закрывающегося сейфа.
5: «Постойте, почему окончательный?» — забеспокоился я.
7: «А какой еще? Проект закрывается в связи с ликвидацией юридического лица».
5: «Ничего не понимаю. Вы можете толком объяснить, кого ликвидировали?»
7: «Кого надо, того и ликвидировали».
0: Она обрушила перед моим носом бронированную заслонку с надписью «Технический перерыв». Я попятился в полной растерянности и пришел в себя только на проезжей части улицы, едва не попав под колеса разноцветного трейлера. Шофер обложил меня крепким пожеланием счастья, отчего в голове наступило временное прояснение.
5: «Стоп! А как же развеселая компания в кассе? Новый проект затевается! Где затевается? Кем? Почему без меня?»
0: «Нет уж, позвольте. Просто так я не уйду. Не для того я тратил на вас дни и ночи, чтобы вы отгораживались от меня дурацкими табличками. В конце концов, есть руководитель проекта. Он меня знает не первый день, пусть объяснит».
5: Я повернулся и решительно шагнул обратно к крыльцу. Опа! Никакого крыльца не было. Не было массивной колоннады из серого гранита и тяжелой двери с медными заклепками. Вместо них разбрызгивала солнечные зайчики легкомысленная стеклянная вертушка под вывеской «У Ксюши». Перед дверью, цокая каблучками по мраморной панели, прогуливалась воплощенная мечта одинокого ковбоя — волоокая блондинка с коровьими ресницами и колокольчиком в пупке.
8: «Ну, не тормози», — устало улыбнулась она. «Решай быстрее, да или нет?»
5: «Извините», — я попятился. «Тут же была наша компания!»
8: «Не вопрос», — живо откликнулась девица. «Подберем и компанию. Вам парочку, троечку. А еще у нас есть живой уголок, так что если вы...»
5: Девица не успела договорить, и вдруг рыбкой метнулась с крыльца, только белые ажурные колготки сверкнули. В следующее мгновение стекло вертушки брызнуло во все стороны осколками, и только потом я услышал дробный грохот автоматной очереди, прикатившейся с бульвара. Не успев ничего понять, я смаху плюхнулся на асфальт. Над головой моей свистала и чирикала стая сумасшедших невидимых птичек, вмиг расклевавших зеркальный фасад заведения. Из-за мусорного бака послышался жаркий шепот.
9: «Сюда давай!»
5: Я пополз, осыпаемый мраморной крошкой, и втиснулся в узкий промежуток между баком и стеной, уткнувшись носом в ободранное колено блондинки.
8: «Суки!» — спокойно произнесла она. «Зеркала побили».
4: «Кто это? Чего им надо?»
5: Я отчаянно пытался удержать на месте бак, норовивший откатиться от стены.
8: «А черт их знает!»
5: Блондинка лизнула кровоточащее колено.
8: «Атака клоунов! Когда бросят гранату, вскакиваем и бежим, понял?»
5: Я похолодел.
4: «Они что, и гранату бросят?»
8: «А как же! Всегда бросали!»
5: Она выглянула из-за бака.
8: «Пора бы уже, чего тянут?»
5: Бак отозвался колокольным звоном, нахлестнувшую по нему очередь.
4: «Что там?» —
5: испуганно спросил я. Девица не ответила, медленно откидываясь навзничь. Ее обесцвеченные волосы окрасились у виска огненно-рыжим отливом, из-под шляпы поползло темное пятно.
4: «Ты куда?»
5: Я машинально попытался ее удержать. И тут, прокатившись по крышке бака, мне под ноги упала увесистая рубчатая штуковина по форме, напоминающая перезрелый огурец.
8: «Граната», —
5: отрешенно подумал я. «Нужно что-то делать». Я посмотрел на мертвую блондинку. «Вскакиваешь и бежишь», — подсказали ее глаза, внимательно разглядывающие небо.
1: Я заорал, цепляясь за ускользающий бак, с трудом поднялся на ноги и медленно, впечатывая шаг за шагом в мягкий вязкий мрамор, двинулся прочь. Наверное, я бежал, но сам себе казался неторопливо ковыляющим инвалидом. Что-то вдруг толкнуло меня в спину, наотмашь ударило по голове, швырнуло в поток машин на бульваре. Я шел сквозь истерический визг тормозов, звон стекла и грохот железа. Вокруг меня все вертелось волчком, сталкивалось и разлеталось в разные стороны. Невозможно объяснить, каким образом я остался цел в этом водовороте и в конце концов обнаружил себя в относительной безопасности под платанами. Но звуки выстрела все еще метались от стены к стене. Нужно было как можно скорее отсюда убираться. Петляя, как заяц, меж стволов, я бросился бежать. Нет, братцы, это уж слишком. Надо где-то отсидеться, отдышаться и подумать. А еще лучше накатить кружку-другую, успокоиться и только потом подумать. А значит, куда? Ну, тут и думать нечего, конечно, к Шнейдеру в дрезину. Кабак не модный, чем и хорош. Столы из толстых досок, отбойные молотки по стенам, а на потолке шахтерские лампы. Одним словом, уютно. А главное, все свои. Уж сколько там по Питеру рассказано и еще добавлено. Хорошо бы кто-нибудь из наших сейчас был там. С этими ребятами любую тему можно перетереть. А может, и Валерка заглянет. Я срезал через двор и народной тропой вышел прямо к дрезине. Знакомое обшарпанное крыльцо с арматурой, торчащие ступенек, знавших лучшие времена. Бодрящий запах незатейливой шнейдеровой стрепни в смеси с особым шахтерским перегаром, который, говорят, при воспламенении взрывается. Я рванул на себя грубо сваренную из металлических листов дверь и только тут заметил здоровенный замок, вцепившийся в ржавые скобы.
9: Ни хрена себе! Чего это Шнейдер вздумал закрываться в самую горячую пору? Я еще раз подергал дверь, постучал в нее ногой, пока не понял, что это безнадежно. Замок был даже не амбарный. Вероятно, на такие замки закрывают ворота выработанных шахт, грозящих обвалом. Чтобы отпереть его, нужна бригада сварщиков с автогеном и центнер динамита. Такой подлянки я ожидал меньше всего. Ну ладно, выгнали с работы, ладно, чуть не взорвали. Но выпить-то я имею право при любых обстоятельствах. Туш ты, Шнейдер, кайло тебе в руки.
1: Я медленно спустился с крыльца. Делать нечего, пойду поищу что-нибудь другое.
10: Однако, едва я удалился от дрезины шагов на 15, ко входу подрулил голубенький микроавтобус. Из него высыпалась давешняя компания, стоявшая передо мной в кассе.
1: Она была уже навеселее, явно намеревалась добавить. Дожевывая длинные анекдоты заранее хохоча, очкарик, лысый и бородач взбежали на крыльцо, легко отвалили неподатливую дверь и скрылись внутри.
10: Я рванул за ними, но на ступенях шаги мои поневоле замедлились.
1: Страховидный замок висел на своем месте, по-прежнему сжимая несокрушимой дужкой дверные скобы.
10: «Как же так?»
1: Я снова подергал дверь, толкнул ее плечом, крикнул: «Эй, откройте!» Изнутри не доносилось ни звука. Водитель микроавтобуса равнодушно наблюдал за моими унизительными трепыханиями, припав небритой щекой к рулю.
10: «А как они зашли-то?» —
1: спросил я, приближаясь к нему.
9: «Ногами».
1: Водитель явно был не склонен давать какие-то объяснения.
10: «Так дверь-то закрыта!»
1: Он смерил меня тусклым взглядом желтоватых глаз, перекатил спичку из одного угла рта в другой и процедил сквозь зубы:
9: «Для тебя, может, и закрыто, а для других открыто».
10: «Да я 100 раз там был!» Флегматичность этого типа просто бесила. «Меня все знают!»
9: Ну, ему было по барабану. «Может, потому и не пустили, что знают?»

0: Валерка жил в двух шагах от моря, чему я всегда завидовал. У него была просторная трехкомнатная квартирка на 8-м этаже новенькой 16-этажки, что, видимо, соответствовало его представлению об идеальном жилище. Зеркальный лифт с мягким гудением поднял меня на площадку 8-го этажа, выпустил и застыл, не закрывая двери, будто в ожидании. Казалось, других жильцов в подъезде нет. Только бы он был дома. Я прислушался. Из-за Валеркиной двери доносились гулкие пульсы техносаунда и перекрикивающие их голоса. Я облегченно перевел дух и нажал кнопку. Звонок не был слышен ни мне, ни тем, кто находился в квартире. Пришлось стучать. Наконец дверь распахнулась, и в проеме нарисовалась сияющая физиономия Валерки.
1: «А, это ты!»
0: Улыбка медленно сползла с его лица.
2: «Слушай, со мной сейчас такое произошло!»
0: Я попытался шагнуть мимо него в прихожую, но Валерка меня остановил. «Ты извини», — сказал он, глядя в пол. «Я сейчас занят, у меня там люди...»
2: «Да какие люди?» — я нетерпеливо махнул рукой. «Ты послушай!»
0: «Нужные люди», — перебил он меня. «По очень важному делу».
3: «Валера, ты где там застрял?» —
0: прозвенел девичий голос из глубины квартиры.
4: «Ноли-то выдыхается!» — добавил молодецкий бас.
3: «А Наташка свои карты подглядывает», — наябедничал кто-то.
0: Я попытался заглянуть в глаза Валерки, но мне это не удалось. «Понятно», — протянул я, хотя ничего не понимал. «Оттягиваешься по полной? С вином и девочками?» «А вот это уже не твое дело», — тихо сказал Валерка, прикрывая дверь.
2: «Погоди!»
0: Мне вдруг стало страшно. Все это было так не похоже на Валерку, что я совершенно растерялся.
2: «А когда ты освободишься?»
0: «Никогда», — сказал он в узкую щель перед тем, как окончательно захлопнуть дверь. «Не надо тебе сюда ходить. Привет».
2: «Привет».
0: Я медленно побрел к лифту, чуть не плача от обиды и недоумения.
2: «Какой к черту привет? Я же не сказал ему самого главного. Нашу контору закрыли. Уж от такой-то новости он мигом забудет про своих гостей. Надо было вывалить ее сразу, без вступлений. Что за дурацкая в самом деле манера мотать сопли на кулак?» Я резко развернулся, шагнул обратно к двери и с размаху больно ткнулся носом в черный осклизлый кирпич.
0: Передо мной поднимались ряды старой кладки, все в трещинах и рыжих потеках ржавчины. Я посмотрел вверх. Над стеной колыхались сухие бодылья мертвых трав. Слева и справа нависали покосившиеся бараки. В черных проемах окон угадывалось слабое шевеление паутины.
2: «Паутина!» Я побежал через пустырь, оступаясь на обломках битого кирпича. 16-этажки не было. Не было песчаного пляжа и ласкового моря. Не было пальмы чаек. Ветер уныло перекатывал от барака к бараку пыльные клубки травы и клочья бумаги.

0: я все-таки решился. Это было не в наших правилах, но мне уже нечего было терять. Я давно узнал, где она живет. С моими прежними знакомствами это не составило большого труда. Но я не думал, что когда-нибудь позволю себе прийти к ней домой без приглашения. Мы всегда встречались в заранее условленных местах. Их немало было в этом городе, наших любимых мест. Нам нравилось бросать монетки в поющие фонтаны изумрудного парка и обедать в ресторанчике на вершине башни всех влюбленных. При встрече мы называли друг друга шаловливыми прозвищами. Я звал ее «Сумасшедший бельчонок», а она меня «Крошка енот». Это был наш пароль и отзыв. Как хорошо было бы снова встретиться в каком-нибудь из наших любимых мест, но теперь я уже не знал, сохранилось ли хоть одно. Перепаханная бульдозерами дорога, которая только что была прямым, как стрела, зеленым бульваром, разъезжалась у меня под ногами, закладывая виражи и громоздя на пути вязкие глинистые отвалы. Идти по ней было невозможно. Но я шел. Она обязательно поймет. Она всегда меня понимала так, как никто другой. Ей я мог бы рассказать то, чего никогда не рассказал бы самому близкому другу. Мы могли болтать обо всем на свете, ни чуточки не боясь показаться смешными или скучными. Я с ужасом иногда думал, что ведь могло получиться так, что мы бы никогда не встретились, и смеялся от счастья, думая о том, что она у меня есть. Только бы с ней ничего не случилось. Дверь открыла не она. Передо мной стоял видавший виды сизоносый субъект неопределенного возраста в застиранной майке с перекрученными лямками и просторных семейных трусах сатинового отлива. Физиономия его требовала бритвы. Впрочем, плечи, грудь и ноги тоже не отказались бы. Он с недоумением смотрел на меня маленькими блеклыми глазками, задумчиво почесывая низ живота.
1: «Тебе чего?»
0: Голос субъекта вполне соответствовал внешнему виду.
2: «Извините, Ева здесь живет?» Я одновременно боялся и надеялся услышать отрицательный ответ. «Что моему бельчонку делать в компании такого типа? Если это ее отец или хотя бы родственник, девочку следует пожалеть!»
1: «Ева?»
0: Небритая физиономия вытянулась еще больше.
1: «А ты кто?»
0: Я назвался. Тип в майке, услышав мое имя, заметно расстроился.
1: «Так что ж ты сюда-то?»
0: Он вздохнул.
1: «Надо было, как всегда».
2: «Что, как всегда?»
1: «Ну, это... у поющих фонтанов там или на башне».
2: «Откуда вы знаете?»
1: «Откуда?» «Испортит все настроение, потом откуда?»
2: «Так я могу с Евой поговорить?»
1: «Считай, что поговорил. Кто просил домой заявляться? Теперь уж ничего не поправишь. Бывай здоров, крошка енота».
3: «Ева! Нет! Не может быть!»
0: Мир накренился и заскользил в пропасть. Вместе со мной. Я шел по бескрайним

0: Теперь он обманул меня. И за это я его накажу. Палец на мгновение застыл над кнопкой. Подтвердить действие, да, нет?
1: Да.
0: И мир перестал существовать. Никогда больше мне не гулять здесь, вырвавшись на свободу из своей проклятой берлоги. Никогда больше не встречаться с друзьями и любимой. Если только я не отменю свое решение в течение 30 дней. Да, да, дорогой мой проницательный читатель. Ты, конечно, сообразил, что произошло. Давай радуйся тому, что последний из моих френдов только что меня отфрендил, что я не могу больше резвиться в сообществах, навесивших пудовые замки на свои записи. Ликуй! Я собственной рукой уничтожил свой живой журнал. Ты, конечно же, понял это с самого начала истории, полагая, что теперь наступил ее конец. А вот дудки. Я лихорадочно заколотил по клавишам. Пусть жена и дети, швыркающие макаронами на кухне моей берлоги, считают, что я пишу роман. Прежде всего, отменим уничтожение ЖЖ. Бог дал, Бог взял, да и отменил. А теперь заселим его друзьями собственного сочинения. 50 виртуалов мужского пола и 150 женского. Для начала хватит, а там фантазия разгуляется. Я зажмурился, чтобы не ослепнуть от фейерверка нахлынувших цветов и звуков. Как змея из старой шкуры, я вырвался из постылой берлоги в настоящий мир, который меня никогда больше не обманет. Меня, конечно же, ждали. Едва я ступил на мягкий ворс ковровой дорожки, сводный оркестр мировых знаменитостей грянул встречный марш. К ногам полетели цветы, защелкали блицы прославленных фотохудожников. Из толпы встречающих вырвался и бегом припустил ко мне человек в хоккейной форме с номером 1 на груди. Я узнал своего старого приятеля Пашку, чемпиона мира и Олимпийских игр. «Старик!» — закричал он издали. «Ты был совершенно прав! Я изменил систему тренировки и закатил канадцам 15 безответных! За мной еще газетчики гонятся, но я прямо к тебе поделиться радостью! Гляди, какая железяка!» И он повесил мне на шею свою золотую медаль. «Не надо, Паш, люди смотрят», — смущенно пробормотал я, но он не хотел слушать. «Еще как надо! Награда-то, будем говорить, по совести твоя! Надо бы это дело обмыть! Ребята уже ждут, я-то, конечно, лимонаду, а ты уж себе позволь! За себя и за того парня!»
1: Тут Пашку оттеснил убеленный сединами знаменитый писатель Володя, трепетно прижимающий к груди толстую папку.
2: «Вы уж извините, старика, не мог не поделиться», — бубнил он.
0: «Неужто закончил?» — порадовался за него я.
2: «Ваши советы оказались бесценными. Покорнейше прошу быть первым читателем. Правда, я позволил себе слегка изменить концовку. Роман теперь кончается фразой «Извините, если кого обидел».
0: «Почитаем, почитаем», — пообещал я. «Но если что, уж не обессудь».
2: «Как можно? Приму с благодарностью любое суждение».
0: В глазах старика блеснула слеза. А мы уже подходили к празднично накрытому столу длиной до горизонта. Грохнул орудийный залп. В парке поднялись струи поющих фонтанов. Меня торжественно усадили во главе стола. Слева от меня сидела красавица-фотомодель Марго, а справа воздушная гимнастка Светлана. Они смотрели на меня влюбленными глазами, а я все никак не мог решить, которая из них мне нравится больше, поскольку совершенно точно знал, что обе любят меня абсолютно одинаково. Лебединая пена шампанских вин пролилась в бокалы. Я поднялся с места, и все обозримое пространство замерло в ожидании моих слов. «Друзья мои!» — сказал я, немного волнуясь. «За этим столом собрались люди, у которых так много общего. Давайте же докажем всем и каждому, что мир может быть прекрасным, даже если его населяет только один человек. В конце концов, он ничем не хуже других».

Рассказ из сборника «Антитеррор 2020» издательства «Эксмо». Составитель Сергей Чекмаев. Леонид Каганов. Магия. Часть первая. Упавшая вышка электропередач лежала поперек шоссе, заросшего сизым северным мхом. Пришлось лезть через перекрестье ржавых балок. Но почти сразу дорога стала шире. Справа и слева начали попадаться черные скелеты выгоревших дач. Наконец, у обочины замаячила монументальная бетонная конструкция, наверху которой все так же стоял чугунный танк времен Второй мировой. А внутри, на прутьях толстой арматуры, были распяты буквы из бетона, такого же седого и пыльного, как борода путника, остановившегося у этого постамента. «Мирный». Путник обошел бетонную конструкцию по кругу. Хулиганская надпись маркером на задней стороне монумента, что он видел здесь много лет назад, еще виднелась на бетоне, только стерлась от времени. Теперь разобрать можно было лишь отдельные слова. Две части пластилина, раскатать в плоский блин не менее локтя, водительского удостоверения, латинскими, крупными, оставить лучи пустыми,

0: параллельно небесам, безопасное расстояние, Энди Патрик. Вскоре вдоль дороги потянулись мусорные кучи и ржавые остовы перевернутых автомобилей, а затем измученный асфальт уперся в городские ворота старого военного образца. Стальные, с выцветшими красными звездами на створках. Видно, уже потом строили, вместе с забором, наспех. Ворота были заперты. Шума над городом не висело, но город точно был обитаем. Путник прислушался. Где-то клокотали куры, где-то плескался рукомойник, а вдали слышался приглушенный гомон, какой бывает на базарной площади. Поправив намордник на лице, путник постучал в ворота рукоятью посоха. Звук гулко раскатился по железу, но ничего не произошло. Он постучал снова. Тогда что-то заворочилось, скрипнула дверь, раздались шаги, и в створке ворот повернулась железная заглушка, приоткрыв круглую дырку размером с кулак, то ли глазок, то ли бойницу.
1: «Что за добрый человек идет?»
0: — раздался недовольный голос, молодой и хрипловатый. «Я странник, иду дальше на север», — размеренно и привычно заговорил путник. «Мне нужен ночлег и еда. Знаю водопроводное дело, столярное, электрику, могу копать огороды».
1: «Электричества у нас в городе нету», — с ленцой пробасил охранник. «А беглых и бродяг мы селить не любим».
0: «Я был в вашем городе 5 лет назад, помогал чинить дизель».
1: «Значит, плохо помогал. Дизель уже давно не работает. Так что вали прочь, добрый человек. Может, ты разбойник или колдун». «Много кто чинил наш дизель, только соляры нет», —
0: проворчал другой голос, дребезжащий и старческий.
1: «Отойди-ка в сторону, дозорный, дай гляну, кто там».
0: В стальной дырке мелькнула седая бровь, а затем появился изучающий глаз. Под слеповато щурясь он осмотрел лицо путника, завязанное серой мешковиной до самых глаз, такой же серый плащ, посох, бороду и широкополую шляпу. Затем внимательно оглядел пустую дорогу и убедился, что путник один, и рядом никто не прячется.
1: «Откуда идешь-то, добрый человек?» — спросил он.
0: «Из Москвы».
1: «Ого!»
0: — уважительно вздохнули за воротами.
1: «И как там в Москве?»
0: «Плохо». Путник пожал плечами.
1: «А звать-то тебя как?» — спросил из-за ворот молодой.
2: «Не поясничай», —
0: сурово одернул молодого старик. Путник усмехнулся.
3: «Разве я обидел вас чем-то, добрые люди? Или сделал что-то плохое, такие вопросы мне задавать? Пришел с миром и уйду дальше на север».
1: «Ладони покажи»,
0: — потребовал молодой, заглядывая в дырку. Путник усмехнулся и продемонстрировал левую ладонь. Переложил посох и показал правую.
1: «Вроде бы чистые», — подтвердил молодой. «Хотя стой-ка, покажи ладонь ребром. Вон там у тебя сажа».
0: Старик за воротами охнул. Путник удивленно осмотрел свою руку, а затем повернул ее ребром к глазку. «Не сажа, а ржавчина», — объяснил он. «Там вышка поперек дороги повалена, видать, схватился, пока перелезал».
1: «Поднеси руку, я понюхаю», —
0: потребовал старик. Железный глазок заслонила маска из черной ткани, посередине которой вздымался и сопел бугор. Путник поднес руку вплотную. Бугор долго ворочался в глазке и сопел. Что он там сумеет унюхать через свою маску, оставалось неясным, но путник был совершенно спокоен за свои ладони. Наконец за дверью послышался скрежет засова.
1: «Ладно»,
0: — просипел старик.
1: «Заходи, вещи показывай».
0: Левая створка ворот приоткрылась. За ней стояли двое. Оба были одеты в бесформенные плащи из камуфляжного брезента, а лица их были замотаны до самых глаз черной тканью. Путнику показалось, что левый глаз у молодого слегка припух и отдавал желтизной. Голова у молодого была по-мальчишески выбрита, а у старика торчали во все стороны жидкие клоки седых волос. У каждого за поясом висел топор.
1: «Называй меня сторожем», —
0: представился старик и кивнул на молодого.
1: «А моего помощника дозорным. Теперь расскажи толком, кто такой, сколько лет, куда идешь и что тебе здесь надо. Да смотри, не соври».
3: «Люди зовут меня Погодник», — представился путник. «Мне 54 года, до магии я работал инженером на погодных станциях».
1: «Погоду предсказывать умеешь?» —
0: заинтересовался дозорный, шмыгнув носом. «Так, в общих чертах. Станции-то уже нет, техника не работает».
1: «И что там у нас с погодой в общих чертах?» —
0: передразнил дозорный. «Похолодание будет скоро, дожди, осень».
1: «Так и я могу», — хмыкнул молодой. «Ладно, продолжай», — кивнул сторож.
3: Странствую с самого начала магии. Ищу друзей и родных, останавливаясь в городах и поселках. Иду дальше. Дошел до Москвы, бывал даже в Европе. Теперь иду обратно на север. Если найдется для меня в вашем городе работа, хотел бы остаться на пару дней, а там двинуться дальше к северу.
1: «Художник нам нужен!» —
3: продребезжал сторож и быстро глянул погоднику в глаза.
1: «Рисовать лепить умеешь? Отвечай быстро!»
3: «Нет», — покачал головой погодник, усмехнувшись. «Таких талантов, слава богу, у меня нет».
2: «Все так говорят», —
3: цыкнул зубом дозорный и сплюнул себе под ноги.
2: «Выкладывай, что несешь в котомке».
3: Погодник перевел взгляд на старика. Сторож кивнул.
1: «Показывай, показывай. Времена сейчас дурные настали. Может, у тебя там пластилина полный мешок».
3: Оба охранника, как по команде, положили руки на рукояти топоров и отступили на шаг. Погодник не стал спорить. Пожал плечами, положил посох, снял с плеча котомку, поставил ее на асфальт, сел рядом и принялся раскладывать свои пожитки. Фляжка, целлофановый мешок с сухарями, старая зубная щетка, свитер, кожаная планшетка, компас, аптечка с бинтами и пузырьком йода, набор гаечных ключей, стамеска и моток изоленты.
1: «Все?» —
3: спросил сторож.
1: «А там на дне что за штука?»
3: Погодник чуть помедлил, а затем вытащил сверток и развернул. В мешковине лежал бережно завернутый маленький ноутбук с самодельной педальной зарядкой.
2: «Ого!» — присвистнул дозорный. «А это тебе зачем? Он что, еще работает?»
3: «В сухую погоду работает», — ответил путник. «Карты у меня в нем, книги, да старые письма родных. Привык с собой носить ноутбук. Инженером я был раньше».
1: «С роскошью живешь», — пробормотал старик осуждающе. «Не каждый бы согласился такую вещь иметь при себе».
2: «Игрушки есть?»
3: — жадно спросил молодой.
2: «А фотографии? Ну-ка, включи!»
3: «Игрушек не имею, аж фотографий тем более», — сухо ответил погодник. «А чтобы включить его, придется полдня педали крутить. Если согласен, включу». Дозорный тут же потерял к штуке интерес.
1: «Выкинул бы ты это барахло, добрый человек», —
3: посоветовал старик, зевая.
1: «Кончилось время инженеров».
3: Погодник молчал.
2: «А что в планшете?» — вдруг спросил молодой, ткнув пальцем в кожаную папочку.
3: Погодник поднял на него взгляд. «Маловато там места, чтобы пластилин хранить. Всего лишь мои бумаги».
2: «Покажи», — потребовал дозорный.
3: «Может, тебе еще мое лицо показать?» — спокойно ответил погодник.
2: «Будет надо, и лицо покажешь», —
3: кивнул дозорный и крепче взялся за ручку топора. Погодник перевел взгляд на сторожа. Старик сурово кивнул.
1: «Покажи, если хочешь войти в город».
3: «Хорошо», — усмехнулся погодник. «Как скажете». Он поднял кожаную планшетку и расстегнул. Сторож и дозорный тревожно замерли. Погодник распахнул папку, и оба разом отпрянули назад, словно увидели змею.
2: «Черт!» — воскликнул дозорный. «Это ж листы из паспорта!»
4: «Алексей Петров, город Москва. Вроде и глаза на фотографии похожи, беловатые. Да и год рождения», — дозорный задумался, прикидывая.
2: «Вроде его. Только номер паспорта срезан».
1: «А ну тихо!» —
3: шикнул на него сторож.
1: «Такие вещи вслух не произносят».
2: «Он же нам сам показал», — возразил дозорный.
3: «Вы велели, я и показал». Погодник захлопнул папку. «Я же объяснил, что там мои документы, а вы все равно велели показать. Теперь, если что со мной случится, на вас вина».
1: «Черт!»
3: — выдохнул старик.
1: «Ты-то сказал, там бумаги, мы думали, там просто какие-то твои бумаги».
3: «А на что вам чужие бумаги?» — спросил погодник.
1: «Ну, мало ли».
3: Старик, казалось, был растерян.
1: «Может, у тебя там обряд записан?»
3: «Можно подумать, есть люди, которые не знают обряд наизусть», — усмехнулся погодник. «Он у вас даже на постаменте при въезде в город написан». Сторож и дозорный переглянулись, видно, знали об этом.
2: «Сам-то много народу наобрядовал?» — спросил дозорный строго.
3: Погодник решительно помотал головой. «Никогда таким не занимался».
2: «Все так говорят»,
3: — дозорный погрозил кулаком.
2: «Смотри у нас, Алексей Петров!»
1: «Заткнись, дурень!»
3: — шикнул на него старик и кивнул погоднику.
1: «А ты никому больше свою папку не показывай! Не все в мире добрые люди, сам понимать должен, раз до седин дожил».
3: Он кашлянул и продолжил ворчливо.
1: «Ладно, добро пожаловать в город. Был, говоришь, у нас? Порядки наши знаешь? Лица своего не открывать, за чужими лицами не подглядывать, имен не выспрашивать, фотографии рисунков не хранить, если заметят, как чё-то лепишь из глины, теста или земли. За все это у нас полагается смерть через раскрытие лица. Понятно?
0: Что ж тут непонятного, кивнул погодник. Это уж как везде. А подскажи-ка лучше, добрый человек, где найти работу и ночлег?
1: Ну, это твое дело,
0: отмахнулся старик.
1: Пройдись по домам, постучись, может, где найдешь. Только сейчас все на площади.
0: Случилось у вас чего-то, догадался путник.
2: Случилось,
0: сквозь зубы сплюнул молодой.
2: Обрядовальщицу поймали.
0: Городская площадь оказалась наполнена людьми. Но было их тут немного. Количество горожан сильно поуменьшилось за те годы, что он здесь не был. Одеты все были одинаково. Старые, с показными заплатами, куртки серых неброских оттенков, в мешковатые штаны, делавшие фигуру некрасивыми. Лица были замотаны неизменными повязками до самых глаз. В некоторых городах носили серые намордники, в некоторых из мешковины. Здесь же повязки были у всех черными, и погодник со своим серым намордником выглядел чужим. На него бросали настороженные взгляды. Посредине площади высилось пятиэтажное здание, хранившее следы былой администраторской строгости. Видно, тут до магии располагалась городская мэрия или суд. Теперь здание стояло нежилым. Окна зияли черными зубьями битых стеклопакетов. Крыльцо с облупленными колоннами было завалено мусором. Кто же из горожан рискнет поселиться в таком видном здании, показав тем самым свои амбиции и любовь к роскоши? Стены над окнами последних этажей левого крыла были закопченными. Здесь сжигали городские документы в первые месяцы магии. Толпа еще шумела, но потихоньку расходилась по домам. Погодник осторожно пробился поближе и, привстав на цыпочки, заглянул поверх голов. В центре площади стоял бетонный столб, бывший фонарный, а к нему старыми цепями была привязана женщина. Намордника не было, лицо ее было совершенно открыто, а коротко стриженные русые волосы лишь подчеркивали его красоту. Погоднику это лицо показалось необычайно красивым, но, возможно, потому, что он уже много лет не видел открытых человеческих лиц. На груди у женщины висела большая картонка с надписью «Антонина Савина, мирный», а ниже русскими буквами с пятью восклицательными знаками «Обрядовала». А затем погодник заметил маленькую девочку лет 6. Она сидела на земле в 2 шагах от столба, закрыв лицо руками, и тихо плакала.
5: «Тесто я месила, люди добрые», —
0: повторяла женщина усталым и безнадежным голосом.
5: «Не было там золы, не было и быть не могло. Может, подгорело чего-то снизу, но обычное тесто было. Обычное, как у всех, как у вас».
1: «А кто мельника убил?» — крикнули из толпы.
5: «Не знаю, люди добрые», —
0: безнадежно откликнулась женщина, не поднимая глаз.
5: «Тесто я месила, не было в нем золы, не могло быть. Может, из печи что насыпалось, крошки какие, но золы не было».
0: Она на миг запнулась, обвела глазами толпу и произнесла:
5: «Позаботьтесь о зайке, люди добрые, позаботьтесь, Христом Богом молю».
1: «А мельника зачем убила?» — снова крикнули из толпы. «А сына кирпичницы?»
5: «Не я это, не я. Тесто я месила простое, не было в нем...»
0: Закончить она не успела. Хлестнул оглушительный разряд, тело женщины вмиг окуталось синим пламенем, а когда пламя рассеялось, на цепях висел обугленный скелет, от которого вверх валил клубами белый пар. В воздухе едко пахло озоном, паленым волосом и чем-то кислым, чем пахнет всегда, когда срабатывает обряд.
1: «Ну вот и все», —
0: вздохнул кто-то в наступившей тишине.
1: «Отмучилась».
5: «Упокой, Господи, душу!» —
0: охнула какая-то старуха и с поклоном перекрестилась. Толпа принялась расходиться. И тут девочка, сидевшая в пыли, дико закричала. Погодник порылся в мешке с сухарями и нашел еще один большой кусок шоколадки и несколько мелких крошек. «Кушай, кушай», — приговаривал он, глядя, как девчонка жадно просовывает кусочки шоколадки в рот под намордник. Покушай. Сколько тебе лет-то, зайка?
6: 6 сегодня,
0: всхлипнула девчушка.
6: Мама пирожок мне хотела на день рождения испечь. Не было там золы. Они вбежали.
0: Не было золы, не было, поспешно согласился погодник. Мы же договорились больше о маме не говорить, чтобы она не расстраивалась на небесах, слыша, как ты плачешь. Верно? Зайка шмыгнула носом и кивнула. «А что ж, у тебя родни совсем нет в городе?» – задумчиво спросил погодник. Она помотала головой. «А дом-то есть? К дому тебя проводить?» Она снова помотала головой. «Ну, придумаем чего-нибудь. А не знаешь ли, есть у вас в городе работа? Огород там скопать, курятник поставить?» Зайка помотала головой в третий раз. «Ладно». Погодник решительно встал. «Пойдешь со мной и покажешь город». Зайка кивнула. Они долго ходили, прошли по центральным улицам среди нежилых домов, мимо сквера, где вместо тополей, давно порубленных на дрова, торчали гнилые пеньки, а бетонная чаша фонтана была завалена мусором. Но вскоре начались одноэтажные дома и потянулись огороды. Здесь уже была жизнь. Окна в домах закрыты занавесками, за заборами лаяли собаки, копались в грязи куры, сушилось на веревках тряпье. Навстречу шла бабка с натугой, катя по улице тележку, сделанную из старых велосипедных колес. На тележке стояли пластиковые ведра, в них плескалась колодезная вода. Бабке было тяжело. Она поминутно останавливалась и принималась обмахивать лицо рукой, намордника, впрочем, не снимая. «Помочь ли вам, добрая женщина?» – обратился к ней погодник. «Могу таскать воду, чинить колонку, копать огород, рубить дрова».
6: «Это еще зачем помочь?» –
0: насторожилась бабка.
7: «Я проездом в вашем городе иду дальше на север», – терпеливо объяснил путник. «Ищу работу за еду и ночлег. Зовут меня Погодник, потому что до магии работал инженером на погодной станции».
0: Бабка задумалась, а Погодник тем временем вежливо взял ручки тележки и неспешно покатил вперед. Зайка шла рядом.
6: «Мне бы, конечно, работник нужен», – размышляла бабка вслух.
1: «Да вдруг соседи позавидуют, что живу зажиточно».
7: «А вы им объясните», – терпеливо растолковывал погодник, «что приютили на ночлег доброго проезжего человека и девочку-сироту, а проезжий за это помог вам по хозяйству. В чем ж тут повод для зависти?»
6: «Ну ладно»,
0: – решилась наконец бабка, косясь на девочку.
6: «А надолго ли в наш город?»
0: «Денька на три», – объяснил погодник. «Отдохну, еды с собой возьму и дальше пойду своей дорогой».
6: «Далеко пойдешь?»
0: «Да уж совсем близко, 50 километров».
6: «А ведьмину дочку мне кинуть собрался?» – насторожилась бабка.
0: Бабка была права, но ответить погодник не успел. Зайка вдруг сказала:
6: «Я с ним пойду».
0: Бабка удовлетворенно кивнула и задумалась.
6: «А разве ж на севере еще кто живет? Там же море и тайга».
0: «Я жил», — ответил погодник. «Там станция у моря, на которой я инженером работал до магии».
6: «А чего ж ты ушел оттуда?» — заинтересовалась бабка.
0: «Так, ходил человека одного искать».
6: «Нашел?»
0: «Нашел», — ответил погодник. «Нашел». Бабка оглядела его с опаской с ног до головы и больше вопросов задавать не стала. Сперва бабка попросила погодника нарубить дров, затем довольно щедро накормила его и зайку горячей картофельной похлебкой с лепешками, а после велела копать яму под новый нужник. Зайке старуха дала гребень и поручила вычесать обеих своих коз от репьев. Коз девочка не боялась, видно, привыкла обращаться с ними в городке. От репьев вычесала, а больше ей работы не нашлось. Поэтому она пришла к погоднику, молча села на землю и снова тихо заплакала, обхватив руками коленки.
4: «Ну-ка», — с наигранным энтузиазмом предложил погодник, «а давай-ка лучше с тобой поиграем вот в города. Помнишь, как играют в города?»
5: «Не»,
0: — покачала головой девочка.
4: «Я тоже не очень помню, но мы попробуем. Вот смотри, я загадаю город, а ты назови город на ту же самую букву. Вот я загадал, слушай, Москва. Это на какую букву?» «На букву М». «Ты знаешь какой-нибудь город на букву М?»
5: «Не».
4: «Ну а ваш город как называется?»
5: «Мирный».
4: «Вот, а говорил, не знаешь. А вот смотри, я еще загадал. Плесецк. Это теперь на букву П. Знаешь какой-нибудь город на букву П?»
5: «Не».
7: Хорошо, давай тогда ты мне загадай какой-нибудь город.
0: Девочка задумалась.
5: Мирный,
0: сказала она наконец. А ты в других городах была?
5: Нет.
0: Покачала головой девочка. Ну, погодник с досадой воткнул лопату в неподатливую глину. А есть у тебя любимый стишок или песенка?
5: Нет,
0: ответила девочка. А читать-писать ты умеешь? Девочка замерла и молча уставилась на него испуганными глазами, влажно блестевшими над черным намордником.
7: «Я не здешний, обычаев местных не знаю», — быстро проговорил погодник. «Если что-то не то спросил, извини, не со зла».
0: Девочка воровато оглянулась. Бабка гремела кастрюлями, в доме больше поблизости никого не было.
8: «Меня мама научила буквам»,
7: — шепотом сказала зайка.
8: «Но только правильным буквам, нашим, русским».
7: «У вас в городе детям запрещают грамоту учить», — удивился погодник.
8: «Мама не велела никому рассказывать».
7: «Считаем, что ты мне не рассказывала», — подмигнул погодник. «Ладно, давай-ка лучше ты у меня что-нибудь спроси. Я человек бывал и в разных местах бывал, по разным лесам ходил, разных зверей видел».
5: «Что надо написать, чтобы убило того, кто убил мою маму?»
7: «Что?»
0: Погодник от растерянности отпустил лопату и выпрямился.
5: «Что надо написать, чтобы убило того, кто убил мою маму?»
0: — упрямо повторила девочка. Погодник выбрался из ямы и сел рядом с ней на корточки.
7: «Убивать людей нельзя», — сказал он, заглядывая ей в глаза. «Это очень плохо. Это хуже всего в мире. Ты обрядовала хоть раз?»
5: «Нет»,
0: — покачала головой девочка и зачем-то добавила.
5: «И мама моя не обрядовала».
7: «Вот и не надо».
5: «Как узнать, кто убил мою маму?»
0: — снова спросила девочка. Погодник вздохнул.
7: «Этого никак не узнать», — объяснил он.
0: «Вспомнили и написали ее имя, открыли лицо, и кто-то из города выполнил обряд, но кто, мы никогда не узнаем. Это мог быть любой человек. Когда мы с тобой уйдем из этого города, и ты больше никогда не встретишь этого человека,
7: а его накажет Бог, понимаешь?»
0: Зайка снова покачала головой.
5: «Он убил мою маму», —
0: повторила она.
5: «Я хочу его убить».
0: Погодник вздохнул и долго молчал.
7: «Посмотри»,
0: — начал он, обводя рукой покосившиеся заборы и лоскуты рваного белья на веревках.
7: «Тебе всего 6 лет, ты родилась уже после магии. А ведь не всегда было так. Когда-то, до магии, люди много работали, у них были красивые дома. В домах днем и ночью был свет, у них были машины, которые ездили на бензине, и вкусная еда. И все ходили с открытыми лицами и не боялись называть свои имена. И никого не убивала небесная молния. А знаешь, что случилось потом?»
5: «Знаю. Великий Энди Патрик подарил людям магию».
0: «Да, американский программист Энди Патрик опубликовал в интернете обряд, с помощью которого можно убить любого человека, где бы он ни находился, зная только его имя, место рождения, номер паспорта или водительского удостоверения и НН. А если это все неизвестно, то хотя бы лицо».
5: «Надо слепить фигурку с его лицом и поставить посредине звезды. Тихо!»
0: Погодник прижал палец к ее губам.
7: «Помолчи. Дело не в этом. Энди Патрик не для того нам дал обряд, чтобы все люди убили друг друга, понимаешь? Он хотел, чтобы погибли только те люди, которых все ненавидят».
5: «Его убили самым первым», —
0: сказала зайка. «Конечно», — согласился погодник. «Он того и хотел, поэтому опубликовал свое имя и фотографию в манифесте. Ты слышал про его манифест или только про обряд?» Зайка покачала головой. «Надеюсь, в вашем городе это рассказывать не запрещено», — пробормотал погодник. «В некоторых городах запрещено, а где-то запрещено даже вспоминать имя Патрика. Где-то его считают богом, где-то дьяволом. Но он был простым человеком и верил, что делает нужное дело.
7: Знаешь, что он написал в своем манифесте? Он писал, что с каждым годом в мире все больше оружия, и это оружие делается все мощнее и все более доступно. Что раньше у человека был только камень, топор или нож, которым человек смог бы убить одного, двоих людей, троих, но не больше. Потом люди изобрели оружие. Луки, стрелы, порох, ружья. Потом был такой ученый, Альфред Нобель, он изобрел взрывчатку. И сказал, что люди больше не смогут воевать, потому что война станет очень опасной. Но люди стали воевать еще больше. Потом появилось ядерное оружие. Ты знаешь, что такое ядерное оружие? Впрочем, неважно. И вот Патрик писал, что любой мерзавец теперь способен без труда раздобыть такие приспособления, чтобы убить разом тысячу людей, десятки, сотни тысяч. Но оружие совершенствуется все быстрее, писал Энди Патрик. И скоро техника убийства станет такой доступной, что любой человек будет в силах тайком организовать убийство миллионов. И в конце концов найдется негодяй, который уничтожит весь мир. Энди Патрик писал, что если раньше войны вели государства и страны, то уже давно наступил век, в котором война государствам не нужна, а ведут бои не государства и страны, а отдельные люди. Потому что при современной технике вести свою войну оказалось по силам любому человеку, который этого пожелает. И теперь, писал Патрик, все государственные спецслужбы давно заняты лишь системами слежения, сканирования, опознавания и поиска террористов. Ученые изобретают все новые и новые способы слежки за каждым человеком. Но все они в итоге не справятся. И все окажутся бессильны, потому что проблема не в технике для убийства, а в самих негодяях, которые всегда найдутся среди людей и всегда сочинят себе оправдание, почему они имеют право убивать и почему должны это сделать. Понимаешь? Если душа человека готова убивать других людей, он без труда найдет себе и оправдание, и объяснение, в чем другие люди виноваты перед ним или перед Богом, и цитату из священной книжки найдет подходящую, и повод гордиться. И поэтому... У человечества пути назад, как считал Энди Патрик, нету, а есть только путь вперед. И выход может быть только один. Довести идею терроризма до логического конца. Раздать каждому человеку Земли такое оружие, с которым он мог бы тайно, анонимно, а значит совершенно безнаказанно, убить не миллионы, а какого-то вполне конкретного человека, того, кого подозревает и считает негодяем. И тогда, считал Энди Патрик, в мире выживут только такие люди, к которым ни у кого не нашлось претензий, которых любят и уважают все, и поэтому ни у кого не поднялась рука сделать обряд против них. И он дал людям это оружие. Анонимный обряд уничтожения. Понимаешь?
5: Нет,
7: ответила Зайка.
9: Энди Патрик ошибся,
7: продолжал погодник с горечью, погрузившись в свои мысли. С помощью терроризма невозможно построить счастливый мир и порадовать Бога. Когда Энди Патрик опубликовал манифест в интернете сразу на множестве сайтов, люди решили, что это шутка, потому что в магию никто не верил, и обряд выглядел чушью. Но в тот же день Энди Патрика убили обрядом, а следом небесная молния стала поражать всех, кто был знаменит. Всех политиков, всех музыкантов, всех телеведущих. Каждого из них хоть кто-то ненавидел, а их имена и лица были известны многим. А следом стали гибнуть простые люди. Чьи-то начальники, чьи-то соседи, личные враги. Трупов стало так много, что обугленные останки не успевали вывозить и хоронить. Началась паника, вспыхнули эпидемии. Тогда про обряд узнали все. Он ведь очень простой обряд. И тогда даже самые спокойные и добрые люди бросились мстить за своих друзей и близких. Они не могли точно узнать, кто именно сделал обряд. Поэтому от отчаяния и горя принялись тайком убивать всех, кого подозревали. Ведь когда обряд так прост, а личное горе заслоняет все на свете, очень трудно удержаться от мести. Ну, а были и просто те, кто бросился уничтожать всех, кому завидовал, кому жилось хорошо и кто казался довольным жизнью. И столько погибло народа, что уже через несколько месяцев жизнь по всей земле во всех странах остановилась. Перестали работать заводы. Перестало добываться топливо, закрылись больницы, остановились машины и электростанции. А те, кто уцелел, стали носить на лицах маски, скрывать свои имена и бояться чем-то заниматься и как-то выделяться среди остальных, чтобы не злить никого и не вызывать ни в ком зависть. А потом родилась ты.
9: И тебя назвали Зайкой, чтобы не давать тебе человеческого имени, потому что никто не знает точно, как работает обряд и как от него защититься.
5: «А как от него защититься?»
7: — серьезно спросила Зайка. «Никак», — покачал головой погодник.
9: Если кто-то узнал настоящее паспортное имя или просто сумел вылепить куклу с точным портретом, небесная молния найдет свою жертву и в доме, и в погребе, и на земле, и под землей, и под водой. Поэтому и нельзя показывать людям своего лица.
10: А имя называть можно?
9: Тебе, усмехнулся погодник, уже можно. Ты родилась после наступления эры магии. У тебя нет ни имени, ни фамилии, ни паспорта. Зайка шмыгнула носом.
10: Я хочу, чтобы небесная молния сожгла тех, кто убил мою маму. Еще я хочу, чтобы небесная молния сожгла всех тех, кто прибежал в наш дом и стал говорить, будто у нас тесто с золой.
9: Нельзя это делать, Зайка. И хотеть этого нельзя.
10: Почему?
9: Погодник крепко взял ее за руку и заглянул ей в глаза.
11: Знаешь, я тебе открою по секрету одну страшную тайну, которую узнал в своих путешествиях. Только ты никому не скажешь. Хорошо? Обещаешь?
10: Хорошо.
11: Слушай меня. На небесах хранится большая-большая книга судеб. И в ней записаны поступки каждого человека, всех живых и всех, кто уже умер. И когда-нибудь в один страшный день небесные молнии сами ударят на землю без всякого обряда и сами сожгут каждого, кто хоть раз в жизни делал обряд.
9: Глаза Зайки загорелись чистым детским любопытством.
10: «Правда?»
9: — спросила она.
10: «Дедушка Погодник, это правда?»
11: «Правда», — кивнул Погодник.
10: «Он скоро наступит, этот день!»
9: «Я бы отдал все, чтобы этот день не наступил никогда», — вздохнул Погодник. «Но далеко-далеко в дальних странах остались умные люди, волшебники, как Энди Патрик, которые очень хотят этого и мечтают придумать такое заклинание для небесных молний».
10: «Они злые волшебники?» —
9: спросила Зайка, думая о чем-то своем. Погодник покачал головой. «Они не злые и не добрые, они просто глупые, и жизнь их ничему не научила. Они тоже верят, что хорошая жизнь начнется, если убить всех плохих людей. Но у них пока не получается составить такое заклинание. Но если вдруг получится, то такой день наступит». Зайка помолчала.
10: «Я очень хочу, чтобы этот день наступил».
9: «Я нет», — ответил Погодник.
10: «Почему?»
9: «Потому что тогда на земле останемся только мы с тобой. И нас съедят волки». Зайка надолго погрузилась в размышления, а Погодник снова взял лопату, шагнул к яме и принялся копать.
10: «Дедушка Погодник!» —
9: снова раздался детский голосок.
10: «А ты тоже волшебник?»
9: «Немножко», — ответил Погодник.
10: «А тоже хочешь составить свое заклинание для небесных молний?»
9: Погодник замер. «Нет», — сказал он. «Нет. Я вообще не хочу иметь дело с небесными молниями. Я ненавижу их». Зайка долго сидела тихо, а Погодник копал. Он решил, что она успокоилась, но потом заметил, что Зайка снова тихо плачет. Тогда он сходил к своей котомке за ноутбуком, включил его и показал Зайке, как играть в шарики. На 2 часа заряда хватило, и Зайка, никогда не видевшая компьютеров, забыла обо всем на свете.

0: Работой старуха осталась довольна. Вечером она снова досыта накормила гостей и много хлопотала вокруг них. Правда, спать положила гостей в сарай козам, запершись в доме изнутри. Боялась, что кто-то ночью прокрадется в спальню и подсмотрит ее лицо. Обижаться на такую разумную предосторожность давно было не принято. Зато она принесла в сарай пару старых матрасов и подушек, много теплых одеял и даже постелила свежие простыни. Погодник заснул сразу. Сказалась усталость и бессонные ночи, проведенные в долгом-долгом пути. Но спал по привычке чутко. Несколько раз просыпался от шороха, но вспоминал, что он не в лесу, вокруг не дикое зверье и не разбойники, а всего лишь козы храпят и топчутся за загородкой. Проснувшись в очередной раз после полуночи, когда вместе с лунным светом из щелей ползли в сарай ледяные осенние сквозняки, он вдруг понял, что девочки на соседнем матрасе нет. В этом не было ничего удивительного, мало ли, понадобится человеку сходить во двор или воды попить, или просто посидеть на скамье под яблоней, кутаясь в бабкин плед и глядя на звезды. Но погодник, почувствовав неладное, откинул одеяло и тихо вышел из сарая. Во дворе было тихо, в соседних домах не горели свечи, и лишь где-то вдали тоскливо лаяла собака. Погодник обошел темный двор, постоял под яблоней, наполненной тихим звоном комарья, прошел до нужника и обратно по тропе из кирпичной крошки. Девочки нигде не было. Пришла мысль, что зайка могла отправиться к себе домой, туда, где жила с мамой. Ведь где-то она жила в этом городе, где-то у нее был свой дом, кроватка, комната с любимыми игрушками. Днем она туда идти не захотела, может, испугалась остаться там одна, без мамы. Но проснулась ночью, встала и через весь город... Погодник с сомнением покачал головой, а затем вдруг зашагал к яме, которую рыл вчера весь день, да так и не закончил. Почему-то он уже знал, что там увидит. Еще не дойдя до ямы, он услышал шепот. Много повидал погодник в жизни, особенно за последние 7 лет, но сейчас ему стало страшно. Луна щедро освещала замерзший двор, кирпичную крошку, заросли черной пожухлой крапивы, кучу вырытой глины и темный провал ямы. И из ямы полз шепот. Детский шепот, такой старательный, каким дети читают вызубренные стихотворения, строчка за строчкой, не понимая смысла. Только это было не стихотворение. Жутко было слышать детский голосок, повторяющий совсем не детский текст, переведенный кем-то наспех в первые дни магии.
1: «Две доли пластилина, глины или теста, одна доля золы, перемешав, раскатать плоские блины, вылепить ровную пятиконечную звезду шириной не менее локтя и толщиной в палец, наносить надписи буквами латинскими, крупными, заглавными, прорезая массу звезды глубоко до основания. На 5 лучах звезды следует написать имя, фамилию, место рождения, номер паспорта или водительского удостоверения, ИНН. Если паспортные данные неизвестны, оставить лучи пустыми, в центр звезды поставить вылепленную из того же материала фигурку, стараясь придать ей чертам лица максимальное портретное сходство с человеком. Звезду расположить параллельно небесам и отойти на безопасное расстояние. Энди Патрик».
0: В яме всхлипнуло и снова послышалось с отчаянием.
1: «Две доли пластилина, глины или теста, одна доля золы, перемешав, раскатать плоский блин».
0: Погодник поднял с земли лопату, подошел к краю ямы и спрыгнул вниз. Девочка испуганно взвизгнула, а узнав его, отползла подальше и закрыла лицо ладошками. В яме было темнее, но в свете луны на утоптанной глине отчетливо виднелась странная конструкция. Небольшой и не очень ровный глиняный блинчик, круглый и плоский, а по его краям 5 вылепленных из глины пальцев, нелепо торчащих в стороны. Маму зайки обвинили зря. Ее дочка не просто понятия не имела, как делается обряд, но даже не представляла, как выглядит звезда. Зато фигурка на блинчике имелась, и не одна. 3 глиняных человечка были вылеплены с большой старательностью и стояли на глиняной тарелочке в разных позах, как музыканты на сцене. Лицо каждого из глиняных человечков было завязано маленьким куском тряпочки, а в руку была воткнута щепка, на другом конце которой виднелся сплюснутый глиняный шарик. Погодник вдруг понял, что зайка пыталась изобразить топоры в руках. Не говоря ни слова, несколькими взмахами лопаты он брезгливо сгреб весь этот ужас и тщательно вкопал, забил сапогами в глинистое дно ямы, накидал сверху еще пару лопат чистой глины и затоптал, чтобы ничего было не видно. Только после этого он перевел взгляд на девочку. Зайка теперь не закрывала лицо ладошками, не боялась и не плакала. Ее лицо без повязки было очень похоже на лицо матери, а в свете луны казалось спокойным и отрешенным.
1: «Наверное, у меня ничего не получилось», —
0: произнесла она угрюмо. Погодник кивнул.
1: «Научи меня, как надо правильно», —
0: тихо попросила зайка. «Я тебе рассказывал вчера, что это все неправильно. Я же объяснил, что небесные молнии когда-нибудь убьют каждого, кто делал обряд».
1: «Ну и пусть», —
0: серьезно ответила зайка.
1: «Ну чёрт, сначала те, кто маму».
0: Ее глаза блестели в полумраке спокойной и недетской решимостью, а личико было перемазано в слезах и зале. Погодник вздохнул.
2: «Вылезай, горе мое. Мы сейчас с тобой пойдем мыть руки и чистить одежду».

Рассказ из сборника «Антитеррор 2020» издательства «Эксмо». Составитель Сергей Чекмаев. Леонид Каганов. Магия. Часть вторая. Окончание.

0: Бабка пришла доить коз, гремя эмалированными бидонами.
1: «Слыхали новость-то?»
0: — сообщила она, косолапо протискиваясь в узкую дверь сарая.
1: «Убила ночью сторожа!»
0: Погодник охнул и сел, откидывая одеяло.
2: «Сторожа? Старика?» —
0: спросил он. «Того, что ворота города открывал?»
1: «Его-его!» — закивала старуха. «Уж кому он мог помешать, ума не приложу. И жил бедный, работу для города делал полезную, ворот сторожил, разбойников высматривал. А ты вчера в город пришел, говорил с ним, наверное?»
0: «Говорил», — кивнул погодник. «С ним и с помощником его, дозорным, парень такой молодой». Бабка подхватила низенькую деревянную табуретку, стоявшую у стенки сарая, и отправилась к козам за выгородку.
1: «А скажи, добрый человек», — продолжила бабка странным тоном, — «как он говорил с тобой? Не обидел ли чем? Сразу ли в город пустил или не хотел?»
0: Погодник аккуратно свернул постель, сверху положил подушку и закрыл все покрывалом, чтобы не налетело мусора. «Никак нет», — ответил он отчетливо. «Досмотрел мои вещи и пустил в город. А если вы на меня плохое думаете, то я ни лица его не видел, ни имени не знаю, ни зла к нему у меня не было». Бабка долго не отвечала, и погодник решил, что она увлеклась дойкой, но старуха все же ответила.
1: «Бывают люди, что без зла обряд лепят. А что касается имени, так люди рассказывали, будто есть в мире и такая магия, чтобы человека убить можно было и без имени, и без портрета. Надо только в центр звезды взамен фигурки компас положить, номер дома шепотом произнести, да заклинания нужные».
0: «Чушь какая!» — фыркнул погодник. «Нет такой магии, и компас тут вообще ни при чем».
1: «А тебе откуда знать, добрый человек?» — быстро переспросила бабка. «Или ты магию хорошо изучил?»
0: «Кто сплетни про компас рассказывает, тот, значит, и магию изучает», — возразил погодник. «Вы бы лучше подумали, кто из горожан мог его по имени знать и обиду хранить».
1: «Тоже он не знал по имени Федора-то нашего, бывшего участкового», — откликнулась бабка. «Все его знали. Городок маленький. Хороший был, твердый, да не злой. Мы с ним еще детишками были, в один класс сходили».
0: Бабка вдруг осеклась, поняв, что болтает лишнее.
2: «Мне бы мыться, чайку попить, да за работу», — произнес погодник. «Вода еще осталась, или пойду принесу из колодца?»
1: «Не торопись с работой», — строго осадила его старуха. «На площадь сейчас всем городом идти надо».
0: «Зачем?» — удивился погодник.
1: «Принято так», — объяснила старуха. «Всем народом решать будем, кто виноват и что делать дальше».
0: Погодник кивнул, перевел взгляд на зайку и вдруг увидел ее круглые испуганные глаза, затравленно глядящие из-под натянутого на голову одеяла.

0: Тихий бабий голос.
1: Это старуха Козадойка с парковой улицы. У ней вчера на участке рукомойник до утра плескал с неба сажу отмывала.
0: Несколько масок разом обернулись на погодника, девочку и старуху.
2: «Лжешь!»
0: — крикнула бабка, вскинув сухенький кулачок.
2: «Не было такого!»
0: Погодник поднял руку. «Это я плескался», — негромко, но убедительно сказал он. «Я проездом через город издалека остановился у Козадойки, одежду свою стирал».
2: «А ты кто такой? Что-то голос незнакомый», — спросил кто-то.
0: «Погодником меня зовут», — ответил погодник таким тоном, словно это все объясняло. Толпа действительно потеряла к погоднику интерес. Принялись обсуждать какого-то мешка, который как раз сегодня ночью, как говорили соседи, дома не ночевал. Мешка на площади не оказалось, и это сочли еще более подозрительным. Кто-то уже собирал команду идти обыскивать его дом.
3: «Проезжий человек, значит», —
0: протянул тихим голосом вдруг толстяк в драном свитере, оказавшийся около погодника.
3: «А в город тебя пустил, значит, сторож?»
0: «Да», — сказал погодник. «И что?»
3: «Да так, ничего», — ответил толстяк себе под нос. «Есть о чем подумать».
0: «Вот и подумай», — посоветовал погодник. «Зачем мне, проезжему человеку, делать обряд на сторожа, который меня в город пустил? Бред ведь!» Толстяк пожал плечами и отвернулся.
3: «Может, и бред», — процедил он себе под нос, не поворачивая головы. «А может, и не бред. Может, он вещи твои досматривал или про тебя что-то такое прознал, вот ты и решил убрать человека от греха подальше. Всякое бывает».
0: «Сходи к его помощнику молодому, дозорному, да спроси, как дело было, он тоже присутствовал», — обиделся погодник.
3: «А я говорил с ним», —
0: ответил толстяк, вдруг повернувшись и цепко заглянув погоднику в глаза.
3: «Дозорный сказал, что ты паспорт свой показал им».
4: «Показал ведь?»
0: Погодник смутился. «Они сами полезли в мои вещи, а мне скрывать нечего. Я и тебе паспорт могу показать».
3: «Ух ты!»
0: — всплеснула руками старуха Козадойка, и погодник понял, что все это время она следит за беседой и бдительно сверлит обоих глазами.
3: «Нет уж, спасибо», — усмехнулся толстяк и добавил. «Смотри, лучше, добрый человек, как бы всей площади твой паспорт показать не пришлось».
0: «Там все равно серийный номер вырезан».
3: «И что с того, что вырезан?» — удивился толстяк, прищуриваясь. «И что, магия не работает?»
0: «Этого не знаю», — сухо ответил погодник. «Но люди говорят, что не работает. Что слышал, то и говорю. А я магией не занимался». «А ты, выходит, занимался?» «Сработает, говоришь, магия без номера паспорта. Пробовал? Признаешься?» Тут смутился уже толстяк, а бабка снова сдавленно охнула.
3: «Наговариваешь», — проворчал толстяк, надувая щеки. «Наговариваешь на меня. А ты скажи-ка мне лучше, зачем дозорного ударил? Что вы там не поделили у ворот?»
0: «Я?» — погодник отшатнулся. «Это он, что ли, про меня такое сказал? Как это ударил?»
3: «Ну уж не знаю как», — усмехнулся толстяк. «Да только вчера, когда говорил с ним, на глазу его синяк красовался».
0: «Ага», — протянул погодник, припоминая. «Синяк и я видел». Толстяк задумчиво почесал свитер на пузе.
3: «Интересное дело получается, если не врешь», — произнес он. «Есть о чем подумать».
0: «Подумай», — кивнул погодник.
3: «Подумаю, подумаю», — пообещал толстяк. «Я, знаешь ли, обычно думаю долго, зато потом говорю как есть».
0: «А ты кто сам будешь, добрый человек?» — спросил погодник.
3: «А это тебе, добрый человек», — в тон ему откликнулся толстяк, — «знать и не надо. Ты же проезжий в нашем городе, говоришь. Вот и проезжай себе».
0: Оба так увлеклись разговором, что не сразу заметили, как обстановка на площади переменилась. Несколько молодых парней в темных куртках волокли через площадь какого-то человека, а он орал и отбивался. Парень, что шагал впереди, торжественно и брезгливо держал в вытянутой руке толстую книжку розового цвета, демонстрируя ее всем. Погодник прищурился, но так и не смог разглядеть, что это такое.
2: «Библия, что ли?» — пробормотала Козадойка. «Не разгляжу я чего-то».
5: «Альбом! Альбом!» — раздались крики на площади. «Альбом нашли с фотографиями!»
0: Мужика доволокли до столба и сорвали с лица намордник.
2: «Вырезаны!» —
0: кричал мужик, заслоняя рукавом лицо.
2: «Вырезаны все! У меня все лица наших там вырезаны! Что ж я порядков не знаю? Только жена покойница да сослуживцы армейские!»
5: «А сослуживцы не люди, что ли?» — резонно возразил кто-то.
2: Так это

0: Мужик растерялся.
1: Они ж неведомо где, может, им живых давно нет. Что ж я обрядовать на них стану, на сослуживцев бывших через столько лет-то?
0: Тем временем принесли цепи и принялись его деловито приковывать к столбу.
2: Это наш Кольке мешок.
0: Спокойно и даже с каким-то злорадством объяснила старуха погоднику.
2: Пропойца и вор по мелочи в город приблудился уже после магии. Небось, наобрядовал где-то и бежал от грехов.
0: Старуха задумалась и цыкнула зубом.
2: Его у нас много кто не любил, да только повода не было. И фамилии его никто не знает.
3: Пойдемте отсюда скорее,
0: вдруг испуганно сказала зайка, молчавшая все это время.
2: И то правда, нечего там тут делать больше. Раз обрядовальщика поймали,
0: согласилась бабка Козадойка и первой заковыляла прочь. Погодник оглянулся. Толстяка поблизости уже не было, он давно стоял в центре площади рядом со столбом, а вокруг него толпились парни в темных куртках.
2: «Фамилию кто знает?»
0: — громко и властно выкликал толстяк.
2: «Фамилию этого человека знает кто?»
0: Площадь гудела.
2: «Никто не знает. Тогда лицо запоминайте!» — закончил толстяк и добавил презрительно. «Художники!»
0: Яму погодник закончил к обеду и принялся сколачивать деревянную раму под основание нового нужника. Зайка сидела рядом и молча вязала венок из какой-то сорной травы. Пару раз погодник пытался завести с ней беседу, но она не отвечала или отвечала рассеянно. Затем пришла бабка Козадойка и позвала к столу. Расщедрившись, Козадойка вместо картофельной похлебки сварила куриный суп. Ели все втроем за одним столом, хотя хозяйке было явно непривычно и неудобно есть с кем-то рядом, просовывая ложку под намордник. В разгар обеда скрипнула калитка, и в дом постучалась соседка. Судя по голосу, женщина не старая, однако мешковатая куртка и обмотанный вокруг попы коричневый платок делали ее похожей на старуху.
3: «Отмучился Колька мешок», — сообщила соседка. «Я прямо уж сидела на площади до последнего, думала, не дождусь, вот только что его и стукнуло».
2: «Что ж ты сидела-то?» — спросила Козадойка.
3: «Так чтобы всех на виду быть, чтобы не подумали, будто это я ушла домой и обрядую», — с чувством пояснила соседка.
0: Козадойка пожала плечами.
2: «И, может, для того и лицо открыли, чтобы кто-нибудь пошел наобрядовал?»
3: «Кто-нибудь, да не я»,
0: — строго ответила соседка.
3: «Пусть все видят, что не я».
2: «А ты, значит, дочку Савиной к себе взяла?»
0: Соседка цепко посмотрела на зайку.
3: «Добрая ты, Татьяна, добрая!»
0: Козадойка зыркнула на нее яростно.
2: «Что ж ты меня, Оксана Петровна?»
0: Козадойка выдержала многозначительную паузу.
2: «По имени-то вслух называешь при чужих людях!»
3: «Ой!»
0: Соседка притворно схватилась за сердце.
3: «Прости, пожалуйста, я ж думала, тут все свои, у тебя родственник приехал».
0: Она кивнула на погодника.
2: «Не родственник он мне», — ответила Козадойка. «А просто добрый человек проездом. Помог мне на участке по хозяйству. Послезавтра с утра продуктов им дам в дорогу и дальше поедет. И девочка с ним».
0: Соседка покивала головой.
3: «Вон оно что», — произнесла она. «Дело хорошее и доброе. Продуктов-то дать. Я вон как раз на площади сидела с утра, так и не ела ничего. А ты, я смотрю, хорошо живешь. Суп вон сварила. Иду мимо калитки, смотрю, чем-то пахнет. Не иначе кто куру варит».
0: Козадойка нехотя поднялась, достала из буфета тарелку и налила соседке половник.
2: «Угощайся, соседка!»
3: «Вот спасибо, добрая ты!»
0: Соседка придвинула стул к столу, ослабила узелок намордника, подсунула под него левую руку, приподнимая ткань, а правой принялась ловко закидывать в рот ложку за ложкой. Некоторое время все молчали.
3: «Вот ведь не было печали», —
0: начала соседка снова, когда тарелка наполовину опустела.
3: «Сколько ж лет у нас, почитай, магии не было?»
0: Она задумалась, теребя брошку на кофте.
3: «Да уж года два, наверное».
2: «Два года точно», — подтвердила Козадойка. «Два года в городе тихо было, а тут на тебе».
3: «Сын кирпичницы», — продолжала соседка. «Потом мельник, теперь вот сторож. Сын кирпичницы-то хороший был парень, смирный, его все любили. Не пил, не дрался».
2: «Да уж прямо не дрался», — ворчливо перебила Козадойка. «Только недавно подрался с кем-то за мельницей. Может, девку какую не поделили?»
3: «Это кто сказал-то?» — заинтересовалась соседка.
2: «Мельник сказал, царствие ему небесное. Он видел из окна. Ну, сын-то кирпичницы парень рослый, прогнал того. Хороший был парень. А у кирпичницы один он и был. Жаль ее.
3: Жаль, согласилась соседка, жаль. А тут, видишь, ты сторожа убила. Значит, опять кто-то обрядует, не имется кому-то. Он тесто с золой нашли у Савиной.
0: Погодник вежливо кашлянул и показал глазами на зайку. Соседка осеклась.
3: Я и говорю, дела нехорошие снова в городе. Если кто-то снова начал обрядывать, то не остановится? Толстяк-то, конечно, клянется, что выяснит.
0: А кто он такой у вас, толстяк? Спросил погодник. Соседка и Козадойка переглянулись.
2: Да так, ответила Козадойка. Уважаемый человек.
0: Вроде староста, уточнил погодник. Козадойка покачала головой.
2: Старосты у нас нету. Опасно быть старостой. Кто позавидует, кто разозлится, кто просто недоволен жизнью в городе и наобрядует.
0: Погодник пожал плечами. А если старосты не местного брать, который имени не говорил, и лицо вечно закрыто? Козадойка вздохнула.
2: Так кто же ее знает, эту магию? Было бы желание, и прознают, и подсмотрят, и наобрядуют.
0: Погодник уже поставил каркас нужника и теперь сколачивал его досками, когда пришла зайка. Глаза у нее были снова заплаканные, намордник весь вымок от слез.
3: Ну-ну.
0: Погодник отложил молоток и присел рядом на корточки.
3: Мы же договаривались про маму не вспоминать.
0: Хочешь, научу тебя забивать гвозди? Зайка всхлипнула в голос, потерла глаза кулачками, а затем оглянулась и, убедившись, что никого нет, схватила погодника за плечи и прошептала ему в ухо.
4: «Я не хотела убивать сторожа, честно-честно!»
0: Погодник сперва не понял, о чем она, но потом до него дошло.
3: «Ну что ты, это не ты!» — уверил он.
4: «Ну я ж вчера ночью... я...»
0: Зайка снова всхлипнула. Погодник вздохнул.
3: «И не думай! То, что слепила ты, сработать не могло. Так что ты тут ни при чем!»
4: «Ты меня утешаешь!» —
0: всхлипнула зайка.
4: «Я-то знаю, что это из-за меня!»
0: «Ну что с тобой делать?» — проворчал погодник, а затем решился.
3: «Хочешь, расскажу тебе, как по-настоящему работает магия?»
0: Зайка кивнула.
3: «Никому не скажешь!»
0: Зайка убедительно помотала головой.
3: «Представь, — начал погодник, усаживаясь перед ней на стопку напиленных дощечек, — что в небесах висят над землей демоны, и это они стреляют молниями».
4: «Демоны?»
0: — переспросила зайка.
3: «Ну да, демоны. Это очень сильные демоны. Их на небе целые тысячи. Они висят за облаками неподвижно и смотрят вниз на землю. И они такие сильные, что могут в небе жить не 5 лет и не 10, а целых 500 лет. Представила?»
0: Зайка кивнула, а затем подняла на него глаза.
4: «А зачем они это делают, дедушка погодник? Зачем они стреляют в людей молниями? Они злые на людей за что-то?»
3: «Они не злые», — вздохнул погодник. «Просто безмозглые. У них нет души. Они не умеют ни думать, ни чувствовать, ни понимать. Они глупее любой курицы. Они вообще не живые, они железные и круглые. У них нет ни рук, ни ног. Они глухие, не слышат звуков.
0: Но зато у каждого демона есть молния и большой круглый глаз, которым демон днем и ночью смотрит вниз на землю. Эти глаза видят сквозь воздух, сквозь небо и даже сквозь саму землю. Где бы ты ни был, в доме, в реке, в колодце, ты все равно виден демоном».
4: «И даже в темноте?»
0: — спросила зайка. «Да», — кивнул погодник, — «даже в темноте. Потому что демоны видят не тот свет, который видим мы. У них другие глаза, и они видят совсем другой свет. В мире много лучей. Обычный свет мы видим глазами, другие лучи невидимы, они поворачивают стрелку компаса, третьи передают тепло. А есть и такой невидимый свет, который излучает само ядро Земли, а все люди светятся в этом свете, потому что в людях много углерода. Ну, золы, проще говоря. А зола в этих лучах светится. И специальный глаз может разглядеть любые контуры. Люди про эти лучи долго не знали, а потом узнали и построили демонов. И выпустили их в небо, чтобы те оттуда следили за каждым человеком и записывали в свои книги судеб, где кто находится, куда движется».
4: «А демонов выпустил в небо Энди Патрик?»
0: — жадно спросила зайка. «Нет», — покачал головой погодник. «Не он, другие люди. Этим демонам люди передали все свои списки паспортов с фотографиями. Все водительские удостоверения, все налоговые номера, все, чтобы демоны точно знали, где какой человек находится по имени. Понимаешь? И как бы тебе объяснить? Каждому демону люди дали специальную пушку, стреляющую синей молнией, чтобы самый главный начальник безопасности у людей мог в любой момент, ну, скажем, позвонить демону по специальному секретному телефону со специальным паролем и приказать сжечь какого-то очень плохого человека, убийцу и преступника.
4: «Главный начальник — это Энди Патрик?» — спросила Зайка.
0: «Нет же!» — раздраженно откликнулся Погодник. «Энди Патрик был мелким, молодым и самоуверенным человечком. Он просто работал у главного начальника программистом в одном отделе. У главного начальника было много программистов, и каждый что-то делал, чему-то обучал демонов. Просто Энди Патрик тайком от всех сделал модуль распознавания и вставил в обновление прошивки». Погодник умолк, недоверчиво качая головой. «Нет, так ты не поймешь. Как же тебе объяснить-то? Раньше демоны умели принимать команды только по специальному телефону, и никто посторонний к нему доступа не имел. И Энди Патрик доступа не имел. Зато он придумал тайком обучить демонов принимать команды и надписи прямо с земли. Из рук любого человека. Потому что демоны видят все, что происходит на земле, и Энди Патрику осталось только придумать какие-то специальные сигналы для демонов и научить демонов обращать на них свое внимание, понимаешь? Энди Патрик придумал, что если человек вылепит из золы штуку в форме звезды и нацарапает на ней имена и номера документов, то такая звезда станет сигналом для демонов. Демоны смогут разобрать надпись, найдут того человека по своим книгам, выяснят, где он находится, и уничтожат. А если имена неизвестны, то в центре звезды стоит кукла, вылепленная из золы. Демоны рассмотрят ее внимательно и попытаются найти похожего человека. Если демоны решат, что нашли его, что этот человек очень похож лицом на свою куклу, то они уничтожат молнии и его. Но Энди Патрик не рассказал никому про демонов. Он сказал, что это магия, и опубликовал обряд. И поэтому никто не знает, как это работает и откуда берутся небесные молнии. А если рассказать, то не поверят, потому что про демонов сложно и непонятно, а про магию — понятно.
4: «А ты откуда знаешь про это, дедушка Погодник?» —
0: спросила Зайка серьезно. «Ну, я-то кивнул, Погодник, знаю, потому что раньше у меня работа была такая — знать подобные вещи. Еще остались в мире люди, которые знают. Но когда во всем мире начались смерти, разруха и паника, погибли все начальники, остановился транспорт и электростанции, исчезли почти все специалисты и думающие люди, остались в основном...» Погодник вздохнул. «В общем, знающих людей почти не осталось, и связь между ними исчезла. Но я знаю тех, которые сидят в далеких землях, и до сих пор пытаются подобрать шифр от демонов, чтобы связаться с ними и приказать, чтобы те сначала уничтожили всех людей, кто когда-либо делал обряд, а потом рухнули на землю и разбились. Есть люди, которые прячутся и верят, будто демоны сами упадут на землю через несколько лет. Есть люди, которые пытаются изобрести защиту от глаз демонов, чтобы стать для них невидимыми».
4: «А ты?»
0: — спросила Зайка. «А я?» Погодник задумался, но все-таки закончил. «Мы с моими друзьями хотим уничтожить всех демонов, понимаешь? Ведь это демоны убили молнии и твою маму». Зайка задумалась.
4: «Я хочу помогать тебе убивать демонов», —
0: заявила она решительно. Погодник улыбнулся. «Ты еще маленькая и многого не знаешь, поэтому помочь ты мне, увы, ничем не сможешь. Да и у нас уже почти все готово».
4: «Смогу!» — произнесла Зайка капризно и схватила его за рукав. «Смогу помочь! Смогу, смогу, смогу! Вот увидишь, смогу!»
0: «Хорошо, хорошо!» — снова улыбнулся Погодник. «Конечно, сможешь». Он взял ее за плечики и внимательно заглянул в глаза.
5: «Только запомни самое главное. Ты никогда не должна пытаться кого-то убить. Потому что в этот момент ты помогаешь не мне, а демонам».
0: Зайка кивнула.
4: «Я больше не буду», — сказала она. «Честно, честно».
0: Помолчала и добавила совсем тихо. Но Погодник все-таки расслышал.
4: «Клянусь мамой».

0: В это утро бабка почему-то запаздывала к своим козам с гремучими бидонами, хотя солнце уже встало. И погодник, перевернувшись на другой бок, решил поспать еще немного. Проснулся он от грохота, но не успел вскочить, как на него набросилось сразу человек 6, выкручивая руки. «Попался, гад!» — надсаживался знакомый хрипловатый голос, срывая с его лица маску. «Руки вроде не в зале», — заметил кто-то.
1: «Вымыл уже, небось!»
0: «Что случилось?» — возмутился погодник, тщетно пытаясь вырваться. «Кто вы такие?»
1: «А то случилось!» —
0: злорадно произнес над его головой знакомый хриплый голос.
1: «Что ты за эту ночь и толстяка убил и бабку Козодойку?»
2: «Я?»
0: — растерялся погодник, но его тут же резко дернули и поставили на ноги. В следующую секунду он уже пришел в себя.
1: «А ну отставить!»
0: — скомандовал погодник по-военному, тоном, которому трудно не подчиниться. Это сработало. Парни притихли.
1: «Я скажу вам, кто у вас обрядует!» — произнес погодник и кивнул вправо. «Это вот он, дозорный. У него глаз подбит, потому что подрался с сыном кирпичницы за мельницей, а ночью убил его. А потом убил мельника, потому что тот его мог видеть. А потом его застукал сторож, и пришлось убить сторожа. А потом убил толстяка, потому что тот догадывался, и заодно бабку Козодойку, чтобы на меня все свалить. Это он же вам предложил за мной идти, да? Ему просто мой ноутбук понравился».
2: «Врет!» — заорал дозорный.
1: «Парни, он врет все! Он вообще врет! Он и паспорт с собой поддельный носит!»
3: «Ах, паспорт у меня поддельный!» — повернулся к нему погодник. «И откуда же тебе знать, поддельный у меня паспорт или нет? А я скажу, откуда. Ты сейчас признался, что обрядовать на меня пытался, да ничего не вышло у тебя, верно, да?»
0: Дозорный отшатнулся.
1: «А и то правда, парни!» — произнес кто-то рассудительно. «Идея-то дозорного была сюда идти. Да и зачем этому проезжему обрядовать?»
0: Все посмотрели на дозорного.
2: «Ребята, вы что?» — заметался он. «Вы что, ребята, кому вы поверили?»
0: «Снимите с него маску», — властно скомандовал погодник. «Увидите синяк на скуле, который он скрывает». Настала звенящая пауза, но тут раздался тихий голос.
3: «Пацаны, смотрите-ка, у бородача пистолет в куртке лежал. Небось и патроны в нем сохранились».
0: Погодник резко обернулся. «А что в этом такого? Я путешествую через дикие земли».
3: «Добрые люди оружие для убийства не носят», — перебил кто-то рассудительно. «Если оружие взял убивать, значит и обрядовать готов».
1: «А в город сходил, собрался, оружия нету!» —
0: торжествующе закончил дозорный.

0: полудня зарядил мелкий моросящий дождь и накачивал воздух влагой до самого вечера. Народ быстро разошелся по домам, и когда солнце село, на площади появилась зайка с мешком и, воровато оглядываясь, подбежала к самому столбу.
1: «Дедушка Погодник, я еды тебе принесла и воды попить, и куртку теплую!» —
0: затараторила она шепотом. Погодник кивнул и потянулся вперед. Цепи на нем громыхнули.
2: «Спасибо, зайка!» — проговорил он торопливо. «Скажи, главное, вещи мои они все растащили?»
1: «Книжку твою электронную забрали!» —
0: кивнула зайка.
2: «Бог с ним, с ноутбуком!» — торопливо проговорил погодник. «Он свое уже отработал. Планшетка там кожаная была в мешке моем. Они ее забрали?»
1: «Нет!»
0: — ответила зайка.
1: «Поковыряли и бросили. Я могу принести. А что там?»
2: «Конверт черный остался?»
0: Зайка задумалась.
1: «Остался!» — сказала она наконец. «Бумажный, да? Остался!»
0: Погодник перевел дух.
2: «Это я виноват», — сказал он. Расслабился совсем. Столько земель прошел, столько городов, со столькими людьми общался, от стольких разбойников уходил. Столько неправедных судов видел и всегда уходил свободным. А тут уже рукой подать, потерял бдительность. А мне никак нельзя было сейчас.
1: «Уже день прошел, а они тебя пока не убили», — сказала зайка. «Значит, никто не желает тебе зла. Значит, они тебя, наверное, скоро отпустят».
2: «Это вряд ли», — покачал головой погодник. «Просто на меня трудно обрядывать. Бог дал мне самое распространенное имя и самое неприметное лицо. А художники среди ваших горожан неумелые. Они вылепят белые глаза и бороду, а черты лица изобразить не смогут».
0: Зайка снова оглянулась. Площадь была пуста, хотя из окон окрестных домов наверняка за происходящим кто-нибудь наблюдал.
1: «Я могу принести инструменты, мы снимем цепь, и ты сбежишь!» — прошептала она.
0: Погодник невесело усмехнулся.
2: «Не получится», — покачал он головой.
0: «Город сбежится сразу».
1: «А хочешь?»
0: — зайка снова оглянулась.
1: «Я слеплю звезду и отомщу дозорному!»
0: Погодник снова покачал головой.
1: «Я могу прокрасться к нему в дом и подсмотреть его лицо», — продолжала зайка. «Или... послушай, а можно убить человека без лица и имени?»
2: «Можно», — неохотно произнес погодник. «Если написать спутниковые координаты. Эту лазейку Энди Патрик тоже оставил».
1: «А ты знаешь эти... координаты?»
2: «Знаю», — кивнул погодник. «Но мы с тобой не будем никого убивать».
1: «Почему?» —
2: огорчилась зайка. «Я же объяснял тебе», — вздохнул погодник. «Ты опять все забыла. Невозможно сделать хорошо, убивая плохих. Многие пытались, никому не удалось, и все равно пытаются. Ты не во мне сейчас дело, и не в дозорном».
1: «Я ничем не могу тебе помочь, дедушка погодник»,
0: — всхлипнула зайка.
2: «Можешь, зайка. Помнишь, ты обещала помочь убить небесных демонов? Послушай меня внимательно», — торопливо произнес погодник, видя, что она что-то хочет спросить. «Послушай, не перебивай. То, что я скажу, очень важно. Возьми тот черный конверт, возьми еду и воду, что ты мне принесла, и прямо сейчас, прямо ночью уходи из города на север, не через те ворота, где сторож дежурил, а через другой конец города. Проберись, пока все спят, и уходи по дороге прямо и никуда не сворачивай. Тебе придется идти 30 километров через плохую дорогу и лес... А потом ты выйдешь к морю. Ты была на море?»
0: Зайка покачала головой.
2: «Не доходя до моря, увидишь красную мачту над лесом. Иди туда. Там живут хорошие, добрые люди, мои друзья. Скажешь им, что пришла от Алексея Петрова. Скажешь, что он добрался до Москвы и нашел конверт. Ты поняла?»
0: Зайка кивнула.
2: «Ты сделаешь это? Обещаешь?»
0: Зайка снова кивнула.
1: «Твои друзья придут к тебе и помогут?»
0: — спросила она. «Ну, погодник отвел глаза.
2: И мне тоже помогут, и всем помогут. Только принеси им черный конверт».
1: «Хорошо»,
0: — кивнула зайка, и глаза ее были сейчас совсем взрослыми.
1: «Тебе правда нужно, чтобы я сделала именно это?»
0: Погодник кивнул.
2: «Я расскажу тебе», — сказал он. «Расскажу и сразу уходи, ладно? Глубоко в земле есть три колодца. В них с незапамятных времен сидят три ракеты с именем Протон. Знаешь, что такое ракета?»
0: Их когда-то сделали, чтобы они полетели за океан и принесли туда бомбы, которые взорвут всех людей. А за океаном сделали демонов, которые умеют сжигать людей небесной молнией и не боятся бомб. Поэтому бомбы из ракет мы с друзьями вынули. А взамен насыпали много-много мешков гвоздей, очень много, несколько вагонов. И задали ракетам цель — полететь навстречу восходящему солнцу и подняться высоко-высоко над землей на 3000 дюжин километров в самое царство демонов. И двинуться демонам навстречу, рассыпая гвозди по небосводу. Чтобы отныне дважды в день демоны встречались с облаком гвоздей на огромной скорости, и гвозди пробивали насквозь их стальные тела. И тогда скоро демоны все погибнут, и на земле перестанет действовать магия. И сотрутся все книги судеб, в которых демоны писали, кто где был, кто что делал и кто кого убил. Люди смогут открыть свои лица и назвать свои имена, починить дороги, запустить электричество и построить дома. И даже если кто-то позавидует кому-то или на кого-то обидится или захочет отомстить, он больше не сумеет наскрести в печи золы, спрятаться с куском глины и тайно сделать обряд. Но для того, чтобы три ракеты смогли взлететь в небо, нужен ключ. А он лежал далеко-далеко, в железном ящике, в самом глубоком подвале самого высокого дома самого большого города Москва, где улицы завалены скелетами, гуляет чума и шайки разбойников. Я ходил по миру 7 лет, чтобы найти этот ключ, и он в этом черном конверте. Отнеси его моим друзьям. Понимаешь?
2: Зайка кивнула.
1: «А как же ты?»
2: — спросила она. «Со мной будет все хорошо», — ответил погодник, и цепи на нем снова громыхнули.
1: «Иди, зайка».

Кристофер Энвилл. История с песчанкой. Рыжая пыль. Северо-восточный бункер. Венера. 17 июля 2208 года. Сэм Мэтьюс, пропавший без вести механик Черноадского округа преобразования солнечной энергии, сокращенно ПСЭ, был сегодня доставлен в подземный медицинский центр Рыжей пыли. Песка Сани Мэтьюза потерпели аварию во внутреннем районе безводной пустыни Черный Ад. 19 июля 2208 года. От Роберта Хауленда, директора Черноадского округа ПСЭ, Филиппу Баумгартнеру, директору медцентра Рыжей пыли, относительно Сэма Мэтьюза. Кодовый номер 083 КСРМ-1. Фил, надеюсь, вы быстренько подштопаете Мэтьюза и без задержки отправите его к нам. Мы жаждем узнать, каким образом Мэтьюз продержался в Черном Аду два

0: месяцы, имея в своем распоряжении 2-литровые фляги воды. 20 июля 2208 года от Филиппа Баумгартнера, директора медцентра «Рыжей пыли», Роберту Хауленду, директору Черноадского округа ПСЭ. Относительно пациента в тяжелом состоянии. Кодовый номер 083 КСРМ-2.
1: Боб, к сожалению, отправить Мэтьюза к вам в ближайшее время невозможно. Его ребра просматриваются через простыню и одеяло. К тому же он беспрерывно бредит.
0: 22 июля 2208 года. Хауленд Баумгартнеру. 083 КСРМ-3.
2: Фил, надеюсь, вы там тщательно регистрируете каждое бредовое слово Мэтьюза. Учтите, что мы нашли его перевернутые пескосани с разбитой водяной цистерной в 300 милях от рыжей пыли. На всем этом пространстве неизвестно ни одного источника воды, а растительность с апреля по Окт-Нойадек суха, как обезвоженные опилки. Как он умудрился выжить?
0: 24 августа 2208 года. Баумгартнер Хауленду. 083 КСРМ-4.
1: Боб, извините за задержку с ответом. Наша грузовая ракета с экипажем из 4 человек и 9 инопланетными туристами на борту взорвалась при посадке. У нас на руках внезапно оказалось 11 пациентов с очень тяжелыми ожогами, и нам было не до Мэтьюза. Однако мы попробуем узнать у него что-нибудь для вас.
0: 30 августа 2208 года. Баумгартнер Хауленду. 083 КСРМ-5. Относительно сумасшествия чистейшей воды.
1: Боб, извините, но мы посылаем Мэтьюза в медцентр Зеленых Холмов. На мой взгляд, они располагают значительно большими возможностями для лечения подобных болезней, чем мы. Если же и они ничего не смогут сделать, то отошлют его в главный медцентр в Озерах. Очень жаль, но вам известно, что он перенес.
0: 2-го чистилища 2208 года. Хауленд Баумгартнеру. 083 КСРМ-6. Относительно ловких симулянтов.
2: Фил, да, мне известно, что перенес Мэтьюз. Он прошел 300 миль по пустыне, имея 2 литра воды. Это меня как раз и интересует. Судя по грифу вашей телеграммы, Мэтьюз стал психически ненормальным, едва поправился настолько, что смог вернуться на работу. Фил, учтите, пожалуйста, что Мэтьюз — настоящая песчаная крыса с большим опытом и не похож на больных, с которыми вы привыкли иметь дело. Только дайте такому Мэтьюзу за что уцепиться, и он любое дело повернет по-своему. Не отсылайте его в Зеленые Холмы. Задержите его, пока не кончится циклон, а потом пришлите сюда. И еще, Фил, что он рассказывал? Для нас это очень важно.
0: 16-го чистилища 2208 года. Баумгартнер Хауленду. 083 КСРМ-7.
1: Роберт, во всем, что касается моих больных, находящихся в этом лечебном заведении, я опираюсь на поставленный мною диагноз, подкрепленный профессиональными заключениями моих сотрудников, а не на любительские измышления о психологии песчаных крыс. Мэтьюз уже отправлен для дальнейшего наблюдения в медцентр Зеленых Холмов. И я не имею права сообщать посторонним конфиденциальные сведения из уже закрытой истории болезни. Пожалуйста, имейте в виду, что это сообщение третье из серии, периодически повторяемые по центральному наземному кабелю и передаваемые с помощью семафоров через места сбросов, зоны разломов и оползневые районы, и что в периоды повышенной метеорологической или сейсмической активности передача сообщений между окраинными станциями может задерживаться.
0: 14 ада 2208 года. Хауленд Баумгартнеру.
1: Дорогой доктор, мне было бы интересно узнать, не пробовали ли вы, великие специалисты во всеоружии поставленного вами диагноза, подкрепленного всеми профессионалами, состоящими у вас в штате, не пробовали ли вы поставить себя на место столь презираемой вами песчаной крысы и попытаться понять, как ей представляется сложившаяся ситуация? Что говорит вам ваш диагноз о человеке, который долгие годы работал среди песков этой проклятой планеты? Как он поступит, если ему представится возможность на казенный счет отправиться прямо-таки в райские кущи при условии, что ему удастся выдать себя за психа? Я не стану тратить время на описание номеров, которые выкидывали эти супчики только для того, чтобы на неделю выбраться хотя бы в пекло. И кто я такой, чтобы посягать на конфиденциальные и засекреченные беседы между вами и одним из лучших моих механиков по вопросу, жизненно важному для Черноадского округа преобразования солнечной энергии? О нет, Пусть лучше мои подчиненные умирают от жажды, когда их машины ломаются в пустыне, лишь бы вам не пришлось вытаскивать из архива уже закрытую историю болезни. Мне очень жаль, Фил, если моя телеграмма носила недостаточно профессиональный характер. Пожалуйста, имейте в виду, что это сообщение шестое из серии.
0: ада 2208 года. От Филиппа Баумгартнера, директора медцентра «Рыжие пыли», Куинси Кэткарту, начальнику медицинской службы, относительно межведомственных трений. Кодовый номер 082 РММС-1.
3: Сэр, прилагаю копию моей переписки с мистером Робертом Хауллендом, директором Черноадского округа преобразования солнечной энергии. Как свидетельствует эта переписка, между нами возникли трения из-за разногласий по поводу лечения одного из моих пациентов. Я ставлю вас в известность об этом в связи с периодическими перебоями в подаче электроэнергии, которые в последнее время имели место в нашем медцентре. Эти перебои, длящиеся 30 секунд или ровно минуту, на мой взгляд, слишком регулярны, чтобы их можно было считать случайными. Я не обвиняю в этих весьма серьезных нарушениях работы нашего учреждения директора Хауленда, но мне кажется, их причины должны быть немедленно расследованы. Я был бы вам весьма благодарен за помощь в этом деле. Пожалуйста, имейте в виду, что это сообщение второе из серии, периодически повторяемой.
0: 6 искупления 2208 года. От Куинси Кэткарта, начальника медицинской службы, Филиппу Баумгартнеру, директору медцентра «Рыжей пыли». Относительно снижения самомнения.
1: «Милый мальчик, будь я нормальным начальником медицинской службы, ваша ослиная шкура уже сушилась бы на ветру. Но на ваше счастье я с детства терпелив с дураками, а к тому же в настоящий момент у меня нет для вас подходящей замены. Вы совершили 3 поистине выдающиеся глупости. Во-первых, вы начальственно осадили человека, равного вам по положению. Можете считать себя несравненно выше директора Хауленда в интеллектуальном, духовном и профессиональном отношении, но постарайтесь вспомнить, что директор Хауленд занимает пост директора. Будьте любезны избавить меня от лишних хлопот, которыми чреваты ваши бесплодные попытки поставить на место тех, кто вам не подчинен. Во-вторых, если уж вы не можете без этого обойтись, то, по крайней мере, не совершайте еще одной глупости и не облекайте по доброй воле свои попытки в официальную форму, ибо эти документы являют всем и каждому ваше самомнение во всей славе его при скальпеле, стетоскопе и нимбе в довольно неприглядном виде. В-третьих, проделав все это, не ждите, что я буду вытаскивать вас из лужи, в которую вы сели. Что, по-вашему, я, собственно, должен сделать? Переслать вашу кляузу начальнику энергетического управления? Поскольку он занят не меньше, чем я, или, во всяком случае, немногим меньше, то, ознакомившись с этой вашей перепиской, он испытает точно такое же раздражение. Безусловно, он предпишет директору Хауленду выяснить причины перебоев в подаче энергии вашему медцентру. Однако вы можете быть заранее уверены, что поле энергопередающих цианидов или теория взаимодействия третичной 3-вольтовой зоны трансмиссии или какой-то еще причастный к этому фактор окажется абсолютно темным и непостижимым. А потому ни вы, ни я никогда не разберемся, были ли порожденные им помехи справедливым воздаянием, мелочным сведением счетов или проявлением чьего-то чувства юмора. Извольте запомнить, что я не желаю, чтобы меня втягивали в подобную авантюру, тем более, что эти перебои явно не причиняют вашим больным ни малейших неудобств, иначе вы написали бы об этом прямо и недвусмысленно. Следовательно, они только слегка ущемляют ваше самомнение, а мешать этому было бы с моей стороны по меньшей мере неуместно. Однако разрешите мне дать вам совет. Совершенно очевидно, что у вас есть только 2 выхода. А. Вы можете приказать директору Хауленду встать на задние лапки. В этом случае директор, без сомнения, внезапно обнаружит, что эти перебои свидетельствуют об угрожающей перегрузке флорнетических кабелей межконтинентальной энергетической сети или о чем-нибудь еще не менее приятном, и к вам прибудет аварийная бригада, после чего вы поймете, насколько спокойнее было бы для вас остаться при теперешних перебоях. Б. Или же вы можете послать короткую телеграмму, благородно извинившись за недопустимый тон вашего послания от 16-го чистилища и объяснив его переутомлением, как оно, вероятно, и было на самом деле. Выразите готовность оказать всяческое содействие в разрешении этой загадки. Я официально уполномочиваю вас обратиться для этой цели к уже закрытым историям болезни. Буду с интересом ожидать результатов ваших совместных изысканий, так как, откровенно говоря, мне очень хотелось бы узнать, каким образом человек сумел пройти пешком в одиночестве 300 миль по черному аду, когда в его распоряжении имелось только 2 литра воды, а на всем его пути не было ничего, кроме высохшей растительности и песка. Я посылаю дополнительные запросы относительно этого случая и рекомендую вам побыстрее начать изыскание, если вы хотите, чтобы честь разгадки тайны досталась вам. Пожалуйста, имейте в виду, что это сообщение четвертое из серии.

0: 14-го искупления 2208 года. От Р. Стюарта Белчера, директора медцентра «Зеленых холмов», Куинси Кэткарту, начальнику медицинской службы. Относительно Сэма Мэтьюза. Кодовый номер 081 МСВН-2. На ваш запрос отвечаем. Да, у нас был больной Сэм Мэтьюз. Он прибыл из медцентра «Рыжие пыли» в смирительной рубашке повышенной прочности, и мы отправили его дальше, в капсуле с мягкой обивкой. Что касается его состояния, то, если вы разрешите мне обойтись без специальной терминологии, он явно не в себе. Поставить более точный диагноз право не берусь. Мы отправили его прямо в озера. Прибыл он сюда 16-го чистилища, а избавились мы от него 18-го. Пожалуйста, имейте в виду, что это сообщение 4-й из серии. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Пятнадцатого чистилища 2208 года. От Мартина Мэриэма, директора главного медцентра «Озера», Куинси Кэткарту, начальнику медицинской службы, относительно Сэма Мэтьюза. Кодовый номер 082 МСЛМ-2.
1: Сэр, да, у нас на излечении находится больной Сэм Мэтьюз. Мистер Мэтьюз помещен в нашу клинику для иногородних. Его заболевание чрезвычайно интересно и, на мой взгляд, позволяет глубже проникнуть в природу религиозного фанатизма. Видите ли, мистер Мэтьюз, будучи механиком, много лет обслуживал установки, преобразующие солнечную энергию в пустыне «Черный ад». Однажды, когда он находился в ее центральной части, внезапно налетевший смерч перевернул его пескосанием. При этом пострадала цистерна с водой, и он оказался в одиночестве в безводной пустыне. Психическое потрясение не могло не быть тяжелым. Его лечащий врач доктор Шнуди постепенно выявляет систему символов, позволяющую судить о состоянии его подсознания, но, само собой разумеется, процесс этот ускорен быть не может. По-видимому, у Мэтьюза были галлюцинации. Он убежден, что находится под покровительством пророка Умыти. Кстати, Шнуди считает имя этого пророка весьма любопытным символом. К тому времени, когда Мэтьюз выбрался из пустыни, он твердо уверовал в реальность своего бреда. Однако его скрытый фанатизм стал явным только когда ему сообщили, что его отправляют обратно в Черный ад. Он заявил, что не поедет туда, поскольку должен идти дальше в землю обетованную, как повелел ему пророк. Мне кажется, этот случай представляет собой благодарнейшую почву для теоретических изысканий. Шнуди лечит его психоз с помощью, так сказать, психогидротерапии. Пациенту предлагается как можно больше купаться и кататься на лодке. Курс лечения проходит успешно, несмотря на периодические рецидивы. Мы надеемся, в конце концов, добиться полного излечения. Пожалуйста, имейте в виду, что это сообщение 6-е из серии. Двадцать третье искупление 2208 года. Кэткарт Баумгартнеру. 081 РММС-3. Относительно Сэма Мэтьюза. Ну, милый мальчик, мне хотелось бы знать, насколько продвинулись ваши изыскания. Пожалуйста, имейте в виду, что это сообщение 4-е из серии. 24-го искупления 2208 года. Баумгартнер Кэткарту. 081 РММС-4. Сэм, могу сообщить только, что Мэтьюз бредил, когда поступил к нам, и, несомненно, был сумасшедшим, когда мы отослали его в «Зеленые холмы». Лечение вначале шло успешно, но нам пришлось прервать курс из-за катастрофы с грузовой ракетой, в связи с чем мы некоторое время не могли уделять Мэтьюзу необходимого внимания. Пожалуйста, имейте в виду, что это сообщение 9-е. 30-го искупления 2208 года. Кэткарт Баумгартнеру. 081 РММС-5. Относительно уклонения от прямого ответа. Мой дорогой мальчик, возможно, вы не поверите, но на этой планете есть места и похуже рыжей пыли. В частности, мне хотелось бы обратить ваше внимание на медицинский пункт 116, расположенный в области, получивший экзотическое наименование «Шшшш» в честь звука, который раздается, если там плюнуть на песок. Пункт 116 расположен в центре впадины, напоминающей широкую чашу. Когда солнце стоит над этой впадиной в зените, у человека, находящегося там, могут одновременно обгореть все части тела, независимо от того, обращены ли указанные части вверх, вниз, на север, на юг, на восток или на запад.
0: Из-за весьма высокой сейсмической активности медпункт находится на поверхности и помещается в здании, установленном на больших салазках, которые смягчают толчки во время землетрясений. К несчастью, период упругих колебаний салазок не всегда совпадает с периодом сейсмических волн, а потому, когда земля опускается, здание приподнимается и наоборот. В результате оно сильно обветшало и, в частности, пострадала термическая изоляция. Учтите, что пункт этот уже давно бездействует, так как мне пока не удалось найти для него врача, обладающего всеми желательными качествами. Мне хотелось бы обратить ваше внимание и на следующее. Медицинская служба чрезвычайно заинтересована в том, чтобы узнать, каким образом Мэтьюзу удалось столько времени обходиться без воды. Разумеется, вы можете не утруждать себя этой проблемой, если она кажется вам скучной. Пожалуйста, имейте в виду, что это сообщение шестое.
1: 30 августа 2-го 2208 года Баумгартнер Кэткарту 081 РММС 6.
0: Сэр, высылаю копии всех документов, относящихся к нашему бывшему пациенту Сэмюэлю Мэтьюзу. Я отдаю себе отчет, что указанный больной остался в живых после довольно долгого пребывания в весьма неблагоприятных условиях и что это может представлять известный интерес. Однако наш медцентр не располагает необходимым оборудованием для исследования причин этой аномалии. У нас нет достаточно мощной счетно-вычислительной машины для обработки имеющихся данных. Но в любом случае проверка подобных данных, их анализ и теоретические обобщения в обязанности сотрудников этого медицинского центра не входят.
1: 6 августа 2-го 2208 года Кэткарт Баумгартнеру 081 РММС 7 относительно перемещения.
0: Сэр, с момента получения этой телеграммы вы отстраняетесь от обязанностей директора медицинского центра «Рыжей пыли» и переводитесь на медицинский пункт 116. Вы отправитесь на медпункт 116 с первой же грузовой ракетой, следующей через Черноадскую вододобывающую станцию и Южное пекло. Вам предлагается: а. отремонтировать помещение медпункта 116 и сделать его пригодным для обитания. Б. оставаться на медпункте 116 впредь до особого распоряжения, поддерживая его в оптимальном состоянии и снимая показания всех приборов, регистрирующих солнечное излучение, температуру, влажность, атмосферное давление, скорость ветра, частоту и силу пылевых бурь, циклонов, оползней, сейсмических толчков и так далее и тому подобное. В. оказывать медицинскую помощь обитателям экваториального района при образовании солнечной энергии. Для облегчения объездов вашего участка медпункту 116 придаются одни пескосани модели СТВ-4. При пользовании этим транспортным средством вам приписывается сугубая осторожность, поскольку поломки транспортных средств, особенно в длительные периоды засухи, являются основным фактором, поднимающим кривую смертности в экваториальном районе при образовании солнечной энергии. Учтите, что ввиду электромагнитных бурь, а также высокой метеорологической и сейсмической активности, помощь извне может быть оказана далеко не всегда.
1: «12 августа 2-го 2208 года. От Куинси Кэткарта, начальника медицинской службы, Роберту Хауленду, директору Черноадского округа ПСЭ. Относительно выживания в пустыне. Кодовый номер 081 МСКС-1.
0: Сэр, прилагаю записи того, что Сэм Мэтьюс говорил в медцентре «Рыжей пыли». По-видимому, он считал, что умирает, и пытался сообщить какие-то сведения, которым придавал особую важность. Вот, например.
2: Сестра, вам вредно говорить, мистер Мэтьюс. Лежите спокойно.
0: Мэтьюс. Нет. Мне надо сообщить.
2: Не теперь.
0: Но ведь дело идет о моих товарищах. Послушайте.
2: Лягте, вам вредно говорить.
0: Плевать. Я ведь знаю, что не вытяну. Но у других может и выйти, значит так.
2: Конечно, вы поправитесь, а сейчас я должна сделать вам...
0: Запишите, что я скажу, ладно? Про крысу все верно. Можно есть траву и все другое. Можно есть сухие колючки. Можно...
2: Ну, конечно, конечно, можно.
0: Но только живьем. Варить ее нельзя.
2: Лягте, пожалуйста.
0: Так вы запишите?
2: Конечно. Только дайте я засучу вам рукав.
0: А уж тогда можно есть что угодно. Даже колючки. У вас в желудке они становятся водой.
2: Лежите тихо, а мы приготовим автошприц. Ну вот и все.
0: Но вы запишете? Вы поняли?
2: Конечно, колючки варить не надо. А теперь...
0: Нет! Вы все перепутали! Варить не надо крысу!
2: Да-да, Варить надо колючки, а крысу варить не надо. Лягте, лягте.
3: Не то. Есть надо в сыром виде. Колючки вообще-то не надо.
2: Лягте. Вот так.
3: Нет. Но крысу вы... Очень важно, крыс.
4: Сестра.
2: Да-да, конечно. Фух, заснул, наконец-то.
0: Доктор Хинмут. Успокаивая пациента, старайтесь ограничиваться общими местами и избегайте частностей. Судя по этому разговору, Мэтью старался что-то объяснить. Я был бы вам весьма обязан, если бы вы сообщили мне, о чем, по-вашему, могла идти речь. 18 августа 2 2208 года. От Роберта Хауленда, директора Черноадского округа ПСЭ, Куинси Кэткарту, начальнику медицинской службы. Относительно выживания в пустыне. Кодовый номер 081 МСКС-2. Сэр, большое спасибо. Я уже давно пытался получить эти записи. Что касается крысы, о которой говорил Мэтьюс, это своего рода поверье. Оно касается песчанки, зверька, который роет норы под кустами чалаки и у высоких стеблей солнечного камыша. Этот зверек ведет активный образ жизни в те месяцы, когда вся остальная местная фауна погружается в летнюю спячку. Согласно поверью, если человек поймает песчанку, вырежет ее пищеварительный тракт и съест его сырым, он сможет жить в пустыне без воды. Считается, что именно в этом заключался секрет Билла Пустынника, одного из первых поселенцев, прославившегося тем, что он несколько раз выходил из пустыни живым, когда уже никто не сомневался в его гибели. Я никогда не относился к этим россказням серьезно и не думаю, чтобы кто-нибудь пытался проверить их экспериментально, учитывая необходимые условия подобного эксперимента. Впрочем, я ищу добровольцев. 7 сентября 2208 года. Хауленд Кэткарту. 081 МСКС-3. Сэр, ну, отыскать добровольцев оказалось очень нелегко, и дело закончилось тем, что я обещал недельную командировку в самое злачное местечко на всем полушарии. Однако опыт мы поставили. Не спрашивайте меня, как это возможно, только один доброволец обходился без воды почти 3 недели, а другой 16 дней. Эти результаты далеко не каждому покажутся убедительными, но я сообщил о них во все округи ПСЭ. Теперь у человека, заблудившегося в пустыне, будет шанс выжить. Сентября 2208 года. Кэткарт Хауленду. 081 МСКС-4. Сэр, примите мои поздравления. У меня самого уже целая клетка песчанок и ни одного добровольца. Как называется это злачное местечко? Когда добровольцы найдутся, я намереваюсь поставить такой строгий эксперимент, что ни один человек в здравом уме не усомнится в его результатах. Разумеется, это относится далеко не ко всем.

Принцепс, Венера, 30 октября 2208 года. Доктор Чарльз Д. П. Бенкрофт, президент Межнаучной Федерации, сегодня выразил порицание доктору Куинси Кэткарту за его мистификацию с песчанкой. С беспрецедентной резкостью доктор Бенкрофт публично заявил: «Эта нелепая пародия на эксперимент сделает венерианскую науку мишенью для насмешек всех солидных научных организаций Солнечной системы. Многочисленные вопиющие ошибки в этом широко опубликованном, следовало бы сказать, широко разрекламированном, отчете превращают его в подлинный трактат на тему, чего следует избегать в науке. Во-первых, использованный препарат не был чистым. Даже если считать, что в отчете даны истинные результаты, невозможно установить, какой фактор или факторы явился тому причиной. Во-вторых, нелепо предполагать, будто подобные результаты вообще возможны. Вне всякого сомнения, действие желудочного сока должно разрушить проглоченную ткань и уничтожить приписываемые ей волшебные свойства превращать пищу в питье. В-третьих, если даже предположить, что ткань эта не поддается воздействию желудочного сока, она, безусловно, будет извергнута из организма благодаря перистальтике. Перечисленного вполне достаточно, чтобы выявить слабости этого эксперимента. Они ясны даже людям, далеким от науки.

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Кристофер Энвилл. История с песчанкой. Продолжение. Центральное агентство «Венера», 4 Ян-Фев-Мара 2209 года. Доктор Куинси Кэткарт, начальник медицинской службы, ответил сегодня на критические замечания доктора Чарльза Д. П. Бенкрофа. Назвав доктора Бенкрофа педантом, трудолюбиво топчущимся на одном месте, доктор Кэткарт заявил: «В той весьма условной организации, членами которой мы оба являемся, доктор Бенкрофт выступает в роли администратора, а не ученого. Как ученый, я отказываюсь принимать всерьез выводы, опирающиеся на суждения доктора Бенкрофта. Продемонстрировать ненаучность его заявления не составляет никакого труда. Первое. Он строит свои доказательства на предпосылке, что мой эксперимент может скомпрометировать венерианскую науку в чьих-то глазах. Это сокрытие фактов и опасение утратить популярность. Второе. Он заявляет, что эксперимент не может быть полноценным, поскольку он не соответствует его априорным утверждениям. Это попытка опровергнуть объективную реальность ссылкой на любимые теории. Третье. Он заявляет, что эксперимент не изящен и, следовательно, не может быть верным. Это подчинение науке эстетическим категориям. Четвертое. Он сетует, что эксперимент статистически не обработан. Заметьте, что каждый доброволец съел пищеварительный аппарат одной песчанки, а затем, находясь под непрерывным и тщательным наблюдением, обходился без воды точно указанное число дней, часов и минут. Задача всякого эксперимента – доказать какое-то положение, причем его результаты должны излагаться так, чтобы их можно было подвергнуть независимой проверке. Уснащать же описание эксперимента не относящимися к делу данными и ненужными диаграммами и расчетами, только для того, чтобы придать ему научный вид, в высшей степени ненаучно. Возражение моего достопочтенного коллеги – это возражение схоласта и педанта, а не ученого. В науке теории опираются на факты, а не факты на теории». Принципс, Венера, 6 Ян-Фев-Мара 2209 года. Вы 7 голосами против 4, комиссия по кадрам и назначениям уволила доктора Куинси Кэткарта с поста начальника медицинской службы. Комиссия по профессиональному поведению единогласно вынесла официальное порицание доктору Кэткарту за непрофессиональное поведение. Редбоун, Венера, 8 Ян-Фев-Мара 2209 года. Доктор Куинси Кэткарт, бывший начальник медицинской службы, сделал короткое заявление по поводу снятия его с занимаемого поста и официального порицания, которое вынесла ему Межнаучная Федерация. Доктор Кэткарт сказал: «Прибегнув к подобным мерам, руководящие органы так называемой Межнаучной Федерации показали, что они состоят главным образом из подхалимов, покорно поддакивающих администратору, который, как я это продемонстрировал, не имеет ни малейшего представления о настоящей науке. Эти люди, разумеется, могут разделять позицию любого человека. Я разделяю позицию Галилея». Принципс, Венера, 8 Ян-Фев-Мара 2209 года. 7 голосами против 5 квалификационная комиссия лишила Куинси Кэткарта профессионального статуса на неопределенный срок. Представитель комиссии объяснил: «Это означает, во-первых, что Кэткарт лишается права заниматься медицинской практикой, и, во-вторых, что никакие его статьи или сообщения не могут приниматься органами, предназначенными для распространения профессиональной информации или мнений. Эта мера была принята для предотвращения пагубных публичных разногласий». Редбоун, Венера, 16 апреля 2209 года. Сегодня сюда добрались два старателя, совсем обессилевшие от тягот пути и от недосыпания, и рассказали о труднейшем путешествии, которое они проделали без воды через солончаки Саламари. По их мнению, они остались в живых благодаря ночным переходам, точной карте и двум сырым песчанкам. Флернеш, Венера, 1 мая 2209 года. Местных врачей поставило в тупик заболевание 14-летнего мальчика, который ест траву и отказывается пить, причем, по-видимому, без вредных для себя последствий. Он утверждает, будто съел песчанку.

0: Костой, Венера, 26 мая 2209 года. Хэнк Дже Персиваль, владелец торгового заведения «Последняя возможность», сообщает о большом спросе на песчанок среди старателей, геологов и электромонтажников, отправляющихся на плато Пекла. Принцепс, Венера, 29 мая 2209 года. Эксперименты, поставленные под эгидой Межнаучной Федерации, продемонстрировали, что эффективность введения песчанки в человеческий организм для предупреждения его обезвоживания не более чем миф. Серии опытов с заранее определяемыми количествами растертой пищеварительной ткани лабораторных песчанок не показали никакого статистически достоверного увеличения стойкости организма к обезвоживанию. Южное пекло, Венера, 10 июня 2209 года. Сегодня утром сюда вышел Филипп Баумгартнер с медпункта 116 и помещен в больницу в тяжелом состоянии. Перед тем, как потерять сознание, Баумгартнер объяснил, что его пескосани сломались дней 10-12 назад, и дальше он шел пешком. К его рюкзаку была привязана проволочная клетка, устланная стеблями солнечного камыша. Она была пуста. Такие клетки для содержания аварийных песчанок продаются в местных лавочках на случай, если покупатель заблудится в пустыне без воды. Принцепс, Венера, 22 июня 2209 года. По распоряжению РК Харлинга, главы санитарного надзора, всякая продажа песчанок и родственных им грызунов для использования в целях предотвращения обезвоживания с нынешнего дня запрещается, как представляющая опасность для здоровья населения и прямо через возможное заражение потенциальной микрофлоры их кишечника и косвенно из-за бытующего суеверия, будто внутренние органы песчанки препятствуют обезвоживанию человеческого организма. Этот миф был полностью опровергнут с помощью строгих научных экспериментов. Сухостой, Венера, 26 июня 2209 года. Хэнк Дже Персиваль, владелец торгового заведения «Последняя возможность», заявил сегодня, что он продолжает продавать песчанок любителям животных для содержания в клетках. Конец пути, Венера, 27 июня 2209 года. Сандра Корреджано, туристка, заблудившаяся во время охоты в пустыне, была, наконец, найдена после интенсивных поисков в районе минеральных равнин. Мисс Корреджано сообщила, что она поймала песчанку.
1: «Мне было очень трудно убить бедняжку», — сказала она. «И я чуть не умерла, когда... Ну, вы знаете, что полагается делать в таких случаях. Но потом я чувствовала себя прекрасно».
0: Принцепс, Венера, 6 июля 2209 года. Глава санитарного надзора РК Харлинг предупредил сегодня, что он будет возбуждать судебное преследование во всех случаях незаконной продажи и приобретения песчанок. Мистер Харлинг добавил, что будет преследовать нарушителей, применяя все средства принуждения, имеющиеся в его распоряжении. Принцепс, Венера, 8 июля 2209 года. Сегодня санитарный надзор сообщил о результатах химического анализа пищеварительных органов песчанки, который был произведен независимой и весьма солидной лабораторией. Никаких агентов, препятствующих обезвоживанию, обнаружено не было. Сухостой, Венера, 10 июля 2209 года. Сегодня утром в окрестностях поселка было обнаружено два трупа инспекторов санитарного надзора. Результаты расследования указывают, что инспекторы саннадзора, по-видимому, убили друг друга во время перестрелки. Причина перестрелки неизвестна. Южное пекло, Венера, 14 июля 2209 года. Сегодня утром из обломков служебных пескосаней был извлечен труп инспектора саннадзора. Результаты расследования указывают, что двигатель пескосаней взорвался. Шлаковые горы, Венера, 19 июля 2209 года. Обнаруженный позавчера труп инспектора саннадзора был отправлен сегодня в Принцепс. Смерть была вызвана пулевым ранением в левую часть груди. Принцепс, Венера, 20 июля 2209 года. Глава санитарного надзора РК Харлинг объявил сегодня, что меры, принятые им против подпольной продажи песчанок, временно отменяются до завершения массовой кампании санитарного просвещения, ведущейся среди населения. Принцепс, Венера, 22 июля 2209 года. Доктор Чарльз Д.П. Бенкрофт, президент Межнаучной Федерации, сообщил сегодня о результатах новой серии экспериментов для установления возможных последствий введения песчанки в человеческий организм. Кишечники 16 песчанок, выращенных в лаборатории санитарного надзора, были тщательно измельчены, разделены на 100 долей, после чего каждая взвешенная доля смешивалась со взвешенным препаратом одного из местных растений. Ни в одном случае не наблюдалось статистически достоверного повышения содержания воды в результате добавления кишечника песчанки. Доктор Бенкрофт заявил: «Меня поражает, что люди продолжают верить в нелепый миф, несмотря на неоднократные негативные результаты научных экспериментов». Сухой колодец. Венера. 28 июля 2209 года. 16 слушателей расположенного здесь исправительного профессионального института покинули его за последний месяц. Предполагается, что заключенные совершают побег сразу же после того, как им удается поймать песчанку. Ввиду удаленности института от населенных районов и полного отсутствия в его окрестностях воды, постройка внешней ограды была в свое время сочтена излишней. Принцепс, Венера, 4 августа 1-го 2209 года. Руководство Межнаучной Федерации сообщило сегодня о новых мерах, которые принимаются для уничтожения суеверных представлений о песчанке. С помощью координированной наглядной пропаганды у населения будет выработана психологическая брезгливость к вышеуказанному суеверию. В частности, был упомянут телевизионный фильм «Катастрофа в пустыне», который, по словам представителя МФ, шаг за шагом иллюстрирует причинную цепь, ведущую от безоговорочного принятия суеверия к проверке его на практике, когда семейные пескосани терпят аварию в пустыне. Следует гнетущий эпизод с песчанками, а затем мы становимся свидетелями духовной и физической гибели семьи. Особенно ужасен момент, когда они начинают жевать солнечный камыш и другую растительность того же типа и с отчаянием убеждаются, что сухие стебли не превращаются в воду. На главные роли мы пригласили Питера Девьянова и Селесту Силсайн, две звезды нашего телевидения. И на наш взгляд, их игра великолепна и чрезвычайно убедительна. Одно дело услышать, что бабушкины сказки — ложь, и совсем другое — убедиться в этом собственными глазами. Еще одно ответственное лицо заявило: «Мы намерены с корнем вырвать это суеверие. Мы пустим в ход все средства».

26-го оморожения 2212 года. От Пресли Марка, директора Координационного центра научных исследований Земли-2, полковнику Дже Дже Кон Роберту, начальнику базы Стилуэлл, Земля-2, относительно обезвоженной воды. Кон, простите, что задержался с ответом, но у нас тут была небольшая неприятность. Какой-то идиот смазал аппарат для сжижения воздуха. На ваш вопрос, существует ли способ сгустить воду без замораживания, я, конечно, ответил бы нет, но мне что-то такое смутно припоминается. В чем, собственно, заключается ваша проблема? 27-го оморожения 2212 года от Джиджи Кон Роберта, начальника базы Стилуэлл, Земля-2, Пресли Марку, директору КЦНИ. Относительно наблюдательных постов. Пресс. Проблема заключается в тех 18 изолированных наблюдательных постах, которые разбросаны по этому морозильнику. Задача их снабжения вгонит меня в гроб. Я подавал соответствующей инстанции рапорты, указывая, что эти посты никому не нужны, что всякое прибытие извне, будь то звездные пришельцы, космолеты контрабандистов, межпланетные пираты и тому подобное, неминуемо зафиксируется приборами. Генералы объяснили мне, что приборы можно обмануть, и что визуальные наблюдения полезны и необходимы для дополнительной страховки. Вот так-то. Ну, местность у нас тут довольно-таки гористая, и наблюдательные посты расположены на большой высоте и врезаны в одинокие пики, с которых открывается широкий вид. Снабжать их с воздуха мы не можем из-за ураганных ветров и вообще из-за крайне сложных метеорологических условий. И мы снабжаем их без помощи техники. Никакая машина, никакие вьючные животные тут помочь не могут. Нам все приходится делать вручную. Каждая доставка на посты всего необходимого превращается в многодневное сражение. И главная наша трудность – вода. Летом она расплескивается и разливается. Зимой же снег загрязняется спорами паразита, обитающего в кишечнике одиноких гигантских волков, которые утоляют жажду снегом. Этот паразит весьма опасен для людей, что усложняет ситуацию с первого снегопада до середины лета. Да, я знаю, что можно пользоваться вторичной водой, но учтите наш бюджет, условия, в которых мы работаем, и малонаучный подход к ситуации со стороны рядового состава. К тому же эти одинокие гигантские волки завели привычку устраивать логово под навесами наших установок, преобразующих снег в кипяченую воду. Все вышеперечисленное — только примеры тех трудностей, с которыми мы сталкиваемся, и список этот далеко их не исчерпывает. Причем одно обстоятельство оказывается связанным с другим. Этого нельзя сделать по такой-то причине, а того еще по такой-то. Но если бы нам удалось покончить с проблемой доставки воды со всеми ее осложнениями, жидкой формой, температурой замерзания, микропаразитами, установками для растапливания снега, гигантскими волками и так далее, все стало бы гораздо проще. Не могли бы вы разработать какую-нибудь желатинообразную массу, которая, застывая, превращалась бы в порошок? Человек глотает порошок, а он у него в желудке превращается в воду. И неважно, если он будет весить вдвое больше воды. Мы с радостью готовы таскать лишнюю тяжесть, только бы обойтись без осложнений. 29-го оморожения 2212 года. От Марка, КЦНИ. Дже Дже Кон Роберту, Стилуэлл. Относительно ни жидкой, ни замороженной воды. Кон! Кажется, я напал на довольно-таки фантастическую возможность разрешить ваши затруднения. Речь идет об открытии, сделанном на Венере. Как и следовало ожидать, тамошние бонзы набросились на исследователя, не проявляя оригинальности. Я разберусь, что к чему, и дам вам знать. 16 сентября 2212 года. От Марка, КЦНИ, Дже Дже Кон Роберту, Стилуэлл. Относительно безводной воды. Кон. Ознакомившись с венерианской наукой, я узнал, что в тамошних пустынях водится зверушка, именуемая песчанкой, которая благоденствует, питаясь сухими растениями, пока все остальные животные погружаются в летнюю спячку. Местные старожилы давно об этом знали. И кто-то из них, очутившись в пустыне без воды, решил съесть песчанку и посмотреть, не заменит ли ему сухой камыш воду и пищу. Совершенно очевидно, что это средство помочь ему никак не могло, но он испробовал его и выжил. Наши эксперименты показали, что в пищеварительной системе этих зверьков существуют культуры микроорганизмов, способных расщеплять целлюлозу. Мать-песчанка передает эти микроорганизмы детенышам, кормя их в первые недели жизни срыгиваемой пищей.
Когда человек съедает песчанку, желудочный сок, естественно, начинает разрушать эти микроорганизмы. Однако человек съедает песчанку в отчаянной надежде, что теперь он сможет переваривать сухие стебли, а потому сразу же принимается их жевать. Микроорганизмы берутся за работу и производят, в частности, нечто вроде пылеобразного древесного угля и воду. Видите ли, целлюлоза — это C6H10O5 или C6H2O5. Не забывайте только, что водород и кислород, образуя гидрат, не превращаются при этом в воду. Указанный микроорганизм выходит из этого положения, но пока не спрашивайте меня как. Чтобы разобраться и в этом, нам потребуется время. Но вот вам ваша сухая вода, если лишний вес вас не пугает. По-видимому, венерианские ученые-мужи подчивали своих лабораторных песчанок кормом, содержавшим крахмал, и давали им воду. А вышеуказанный микроорганизм по каким-то причинам не любит крахмала и гибнет из-за отсутствия целлюлозы. Таким образом, их эксперименты продемонстрировали, что реальные факты были лишь плодом воображения, после чего они вдолбили это откровение в головы местных жителей с помощью всех возможных средств научной пропаганды. Мило, а? Но вернемся к нашей задаче. Мы проверяли культуры этого микроорганизма на разных формах целлюлозы и установили, что его вполне устраивают древесные опилки. Посылаю вам его культуры и живых песчанок для использования по вашему усмотрению. Не знаю, разрешит ли это ваши трудности, но во всяком случае какой-то шаг вперед сделан. Кстати, мы обнаружили, что наилучшие результаты дает свежий пищеварительный аппарат песчанки. Сообщите мне, какое разрешение этой проблемы можно будет найти, прибегнув к помощи военной дисциплины. Нам будет очень интересно посмотреть, как венерианская наука выйдет из положения после того, как мы опубликуем наше сообщение. А сделаем мы это особым способом. Redbone, Венера, 2 августа 2 2212 года. Куинси Кэткарт, местный торговец с семенами, опубликовал в газетах текст письма, который он получил от доктора Че Джей Горовица, одного из руководителей весьма уважаемого координационного центра научных исследований Земли-2. Доктор Горовиц, в частности, пишет: «Мы хотели бы публично признать ваш приоритет в исследовании этой важной проблемы и указать, что ваши выводы полностью подтвердились. Ваши исследования в значительной степени облегчили стоявшую перед нами задачу. Мистер Пресли Марк, директор КЦНИ, предложил присудить вам нашу почетную медаль и сопутствующую ей премию. Как вам, возможно, известно, премия эта не присуждалась уже 3 года, а потому сумма ее, соответственно, возросла. Мы известим вас». Принцепс, Венера, 18 августа 2 2212 года. П.Л. Снил, представитель юридического отдела Межнаучной Федерации, указал сегодня, что Куинси Кэткарт, редбоунский торговец с семенами, согласно закону не имеет права принимать плату, награды, премии, возмещения или иные вознаграждения за деятельность, которой ему запретили заниматься правомочные органы. Согласно статьям 223, 224 и 226 Уголовного кодекса, Кэткарт обязан отказаться от вознаграждения или принять все последствия своего поступка. Redbone, Венера, 20 августа 2 2212 года. Джей Харрингтон Сэвидж, видный принципский адвокат, гостящий у доктора Куинси Кэткарта, заявил сегодня, что так называемое предостережение юридического отдела Межнаучной Федерации является нарушением статьи 6 основ законодательства, которая прямо указывает, что никакой закон не имеет обратной силы. Доктор Кэткарт вправе получать любое вознаграждение за исследования, проведенные в прошлом, когда его высокая квалификация полностью признавалась соответствующими органами. Любая попытка Межнаучной Федерации воспрепятствовать ему в осуществлении этого права повлечет за собой принятие соответствующих юридических мер. Принцепс, Венера, 22 августа 2 2012 года. Р.Дж. Роклиш, совладелец фирмы Savage и Роклиш, объявил сегодня, что он представляет родственников 162 человек, погибших в пустыне от голода и жажды. Мистер Роклиш подчеркивает: «Эти люди стали жертвой пропагандистской кампании, предпринятой Межнаучной Федерацией, которая буквально вырвала из их рук средства спасения и тем самым убила их». Принцепс, Венера, 23 августа 2 2212 года.
П.Л. Снил из юридического отдела Межнаучной Федерации сообщил сегодня, что Межнаучная Федерация готова сделать жест примирения в адрес бывшего коллеги и не будет настаивать на том, чтобы Куинси Кэткарт отказался от вознаграждения за прежние исследования. Однако Кэткарт должен помнить, что он не имеет права в настоящем или в будущем заниматься медицинской практикой или вести соответствующие исследования. Redbone, Венера, 24 августа 2 2212 года. Джей Харрингтон Сэвидж, адвокат доктора Кэткарта, предостерег сегодня Межнаучную Федерацию, что в этом деле какие бы то ни было жесты примирения юридически неправомерны. Заявление Межнаучной Федерации от 23 августа 2 2012 года подразумевает, что Федерация присваивает себе право прощать или не прощать нарушения закона по своему усмотрению. Это ставит под сомнение законность деятельности Федерации и ее соответствие статьям 66, 67 и 68, регулирующим взаимоотношения государственных учреждений и граждан Венеры. Мы взвешиваем все весьма серьезные потенциальные следствия указанного заявления. В случае необходимости мы обратимся к суду, чтобы положить конец произволу и беспринципности, которыми чревата подобная позиция. Принцепс, Венера, 26 августа 2 2012 года. Байрон Т. Фишер, известный писатель-популяризатор, прибыл сюда сегодня на космическом лайнере «Королева космоса». Мистер Фишер собирает материалы для своей новой книги «Мученики и деспоты науки». Сухой колодец, Венера, 29 августа 2 2212 года. Сегодня на рассвете сюда вышли три заблудившихся туриста, которые заявили, что своим спасением они обязаны песчанкам и сухому чалаке. Они предъявили официальные брошюры, выпущенные для туристов Межнаучной Федерации и предупреждающие, что старинное поверье, будто проглатывание пищеварительного аппарата песчанки способно уничтожить потребность в воде, представляет собой беспочвенную выдумку. Научные эксперименты показали, что песчанки нуждаются в обыкновенной воде точно так же, как и все другие живые существа. Все трое туристов утверждают, что эта брошюра их чуть было не погубила. Принцепс, Венера, 6 сентября 2212 года. Во время весьма бурных заседаний руководящих органов Межнаучной Федерации сегодня были приняты следующие решения. Доктор Чарльз Д. П. Бенкрофт по состоянию здоровья сложил с себя обязанности президента. Квалификационная комиссия единогласно отменила свое прежнее решение и вернула диплом доктору Куинси Кэткарту, бывшему начальнику медицинской службы. Комиссия по профессиональному поведению большинством в один голос отклонила предложение отменить официальное порицание, вынесенное доктору Кэткарту, чья фамилия, однако, вновь включена в списки врачей. Кроме того, значительному обновлению подверглись штаты юридического отдела. Совет Федерации пока еще не выдвинул преемника доктору Бенкрофту и, по слухам, разделился на несколько враждующих фракций. Принцепс, Венера, 8 сентября 2212 года. Доктор Шеррингтон Шайл приступил сегодня к исполнению обязанностей президента Межнаучной Федерации. Доктор Чарльз Д. П. Бенкрофт вышел из состава совета ее директоров и возглавил особую редакционную группу, занимающуюся вопросами внутреннего распорядка. В связи с избранием доктора Шайла президентом МФ стал вакантным пост начальника медицинской службы, и комиссия по кадрам и назначениям единогласно одобрила назначение доктора Куинси Кэткарта начальником медицинской службы. Осведомленное лицо, пожелавшее остаться неназванным, заметило по этому поводу: «Справедливость восстановлена, но остается посмотреть, будет ли от этого толк». Окончание рассказа Кристофера Энвилла «История с песчанкой» в следующей части модели для сборки на радио «Энергия».

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Кристофер Энвилл. История с песчанкой. Окончание.

0: 12 сентября 2212 года. От Куинси Кэткарта, начальника медицинской службы, Филиппу Баумгартнеру, медицинский пункт 116. Относительно нового назначения. Кодовый номер 121 МСМ 116-1. Сэр. В связи с уходами на пенсию и перемещениями в настоящее время освободился пост директора медицинского центра «Рыжей пыли». Если вы согласны его занять, сообщите мне об этом при первом же удобном случае. Я учитываю, что вам будет нелегко покинуть ваш нынешний пост до окончания сезона дождей, поскольку вверенный вам медпункт находится в центре естественной впадины. Если память мне не изменяет, здание медпункта водонепроницаемо и снабжено кабельным барабаном, позволяющим ему всплыть, а потом опять опуститься на полозье. Надеюсь, вы хорошо смазывали механизмы барабана. 26 октября 2212 года. От Куинси Кэткарта, начальника медицинской службы, Роберту Хауленду, директору Черноадского округа ПСЭ. Относительно науки, уничтожающей суеверия. Кодовый номер 121 МСКС-1. Сэр. Мне кажется, вам следует ознакомиться со следующими отрывками из последней брошюры 2П-103, выпущенной издательством Межнаучной Федерации и озаглавленной «Простак знакомится с биотехнологией». Да, простак. В течение многих лет люди умирали в пустыне. Хотя рядом с ними были неисчерпаемые запасы воды, правда, скрытые в растениях, которые казались высохшими и бесполезными. В ту эпоху научно-исследовательские лаборатории Межнаучной Федерации еще не создали биаквы. Но и тогда существовал способ избежать гибели в безводной пустыне. Для этого нужно было просто проглотить некоторые внутренние органы обыкновенной песчанки.
1: Ух ты, доктор! Да неужто об этом никто не знал?
0: Нет, простак. Опрос населения, проведенный в апреле 2211 года, показал, что 92,65% лиц, ответивших на анкету, считали, что введение в человеческий организм внутренних органов песчанки не предотвратит его обезвоживание. 4,17% полагали, что это средство может оказать лишь частичное действие. 2,49% заполнили анкету неправильно, и только 0,69% считали, что это полностью предотвратит обезвоживание, но подавляющая часть этой группы проживала в неосвоенных районах, примыкающих к пустыням, и опиралась в своем заключении только на фольклор и суеверия. Теперь мы настоятельно рекомендуем всем туристам всегда иметь при себе биакву, чтобы в случае необходимости, забыв нелепую брезгливость, прибегнуть к этому простому биотехническому средству получения воды из сухой растительной клетчатки. Брошюра 2П-103 содержит еще много подобных страниц. Кстати, я сообщил в Координационный центр научных исследований Земли-2, что первые эксперименты с песчанкой ставили вы. Честь открытия принадлежит вам, а не мне. Октября 2212 года. От Роберта Хауленда, директора Черноадского округа ПСЭ, Куинси Кэткарту, начальнику медицинской службы. Относительно песчанок. Кодовый номер 121 МСКС-2. Нет, сэр. Шеей рисковали вы. Да и в любом случае, на мой взгляд, приоритет принадлежит Биллу Пустыннику. Но как его об этом известить? Если, однако, вы хотели бы что-то для меня сделать, то учтите, что я испытываю хронический недостаток в квалифицированных кадрах. Как вы, вероятно, помните, некоторое время назад один из моих механиков, Сэм Мэтьюс, был доставлен в медцентр «Рыжей пыли», попытался объяснить суть дела и, в конце концов, решил, что уж если его считают психом, он может извлечь из этого кое-какое удовольствие. Он все еще наслаждается незаслуженным отдыхом в озерах. Не так давно один из моих сотрудников был там в служебной командировке и навестил Мэтьюза. Мэтьюз жаловался, что по ночам ему кажется, будто его постель качается, как лодка на волнах. Он ходит, расставляя ноги, точно старый морской волк. Некий доктор Шнуди, который его лечит, старается добраться до наиболее скрытых механизмов его подсознания и уже довел фантазию Мэтьюза до полного истощения. Другими словами, Мэтьюс сыт гидротерапией по горло. Он спит и видит, как бы очутиться в таком месте, где воды вокруг него не будет вовсе, разве что одна фляга. Надеюсь, вы пойдете ему навстречу, тем более, что я могу предложить ему как раз то, о чем он мечтает. 30-го окной Адека 2212 года. Кэткарт Хауленду. 121 МСКС-3. Сэр, рад сообщить, что Шнуди охотно выписал Мэтьюза, заявив, что по его Шнуди мнению, он, Шнуди, добился полного его излечения. Мэтьюз находится по пути к вам, и если вы повесите его посушиться с недельку на веревке, я думаю, он будет вполне готов приступить к исполнению своих обязанностей. А тем временем Шнуди, вдохновленный этим успехом, взялся за обработку своих материалов о сеансах с Мэтьюзом и готовит к публикации гигантский том, который, несомненно, принесет ему репутацию выдающегося ученого, весьма возможно создаст его школу и, пожалуй, обессмертит его имя. История с Мэтьюзом является наглядным примером непрерывно продолжающегося победоносного наступления рациональных сил науки на невежество и суеверие. К сожалению, при некоторых обстоятельствах бывает нелегко решить, что тут что –

0: Это был рассказ Кристофера Энвилла «История с песчанкой».
1: Вячеслав Рыбаков. Носитель культуры. Тугой режущий ветер бил из темноты, волоча длинные струи песка и пыли. От его неживого постоянства можно было сойти с ума. На зубах скрипел песок, от которого не спасали ни самодельные респираторы, ни плотно стиснутые губы. С вершин барханов срывались мерцающие в лунном свете шлейфы и ровными потоками летели в ветре. Дом уцелел каким-то чудом. Его захлестывала пустыня. Черные, казалось, бездонные проломы окон свободно втекали склоны барханов, затканные дымной пеленой поземки. Видно было, как у стен плещутся, скидываясь и тут же опадая, маленькие смерчи. На пятом этаже в трех окнах подряд сохранились стекла. «Это может быть ловушкой», — проговорил инженер. «Крысиных следов не видно», — подумал музыкант. И сейчас же шофер сказал: «Крысиных следов не видно». «Ты шутишь?» — качнул головой инженер. «На таком грунте, при ветре, они продержатся полчаса». Долгая реплика не прошла инженеру даром. Теперь ему пришлось отвернуться от ветра, наклониться и, отогнув край марлевого респиратора, несколько раз плюнуть. Плевать было трудно. Нечем. «Пойдем в тень», — предложил пилот, почти не размыкая губ. «Мы как мишень. Там обсудим». «Что?» — пробормотал шофер. «Обсуждать что? Глянь на луну». Мутная луна, разметнувшаяся по бурому небу, касалась накренившегося острова какой-то металлической конструкции, торчащей из дальнего бархана. «Садится», — сказал друг музыканта. Он очень хотел, чтобы уже объявили привал. Ремни натерли ему плечо до крови. «Именно», — подтвердил шофер. «Скоро рассвет. Все одно день-то переждать надо». «Приметный дом», — проговорил пилот задумчиво.
2: 5 дней их не встречали», — ответил шофер.
1: «Отобьемся», — сказал друг музыканта. «Вам ведь доводилось уже?» Пилот только покосился на него, усмехаясь полуприкрытыми марлей глазами. «Устали мы очень», — сообщила мать пилоту, и тот, помедлив, решился. «Оружие на изготовку. Первыми мы с шофером, в 10 метрах парни, затем вы с дочерью. Инженер замыкает. Вперед!» Музыкант попытался сбросить автомат с плеча так же четко, как и все остальные, но магазин зацепился за металлическую застежку вещмешка, и оружие едва не вырвалось из рук. Музыкант только плотнее стиснул зубы и ребром ладони перекинул рычажок предохранителя. Пилот и шофер уже удалились на заданную дистанцию. Из-под ног их, вспарывая поземку изнутри, взлетали темные полосы песка. Увязая выше щиколотки, наклоняясь навстречу ветру, музыкант двинулся за первой двойкой, стараясь ставить ноги в следы пилота. Рядом он чувствовал надежную близость друга, сзади тяжело дышала мать. С автоматом в руке музыкант казался себе удивительно нелепым, игрушечным, какой-то несмешной пародией на зеленые береты. Никогда он не готовил своих рук к этому военному железу, но вот чужой автомат повесили ему на плечо, и теперь палец трепетал на спусковом крючке. Идти было очень трудно. Они вошли в окно и в комнате сомкнулись. Пилот отстегнул с пояса фонарик. Дверь, коротко приказал он, левой рукой держа на изготовку автомат. Инженер и шофер прикладами пробили дверь, намертво завязшую на метенном песке. Сквозь неровную пробоину пилот направил луч света в открывшуюся комнату и сказал: «Вперед!» Музыкант, а затем его друг, вошли в пробоину навстречу своим тусклым раздутым теням, колышущимся на стене. «Все нормально», — сообщил музыкант, еще водя дулом автомата из стороны в сторону. Здесь было тише, и песка на полу почти не оказалось. В комнату втиснулись остальные. «На лестницу», — сказал пилот. «Порядок движения прежний». Они вышли на лестницу. Напряжение стало спадать. Отдых неожиданно оказался совсем близким. «Крысиных следов не видно», — проговорил шофер. Тонкий слой песка покрывал ступени, смягчая звук шагов. В выбитых окнах завывал ветер. Где-то билась неведомо как уцелевшая форточка. «Интересно все-таки, мутанты это или пришельцы?» — спросил друг музыканта, обращаясь к инженеру. «Что по этому поводу говорит наука?» Автомат он нес в левой руке, держа за ремень, а правую ладонь, оберегая плечо, подложил под лямку вещмешка. Разговорчики, не оборачиваясь, бросил шедший на полпролета выше пилот. «Как он мне надоел!» — шепнул, наклонившись к уху музыкант и его друг. «Бонапарт!» «А ты представь, как мы ему надоели!» — также шепотом ответил музыкант. «Едим, как мужчины, а проку меньше, чем от женщин». «Прок, прок! Какой теперь вообще может быть прок? Протянуть подольше в этом аду?» Музыкант молча пожал плечами. «А зачем?»
3: «Чтобы спокойно было на душе», — помолчав, ответил музыкант. Он задыхался на долгом подъеме. Сердце не выдерживало. «Чтобы спокойно было на душе, надо оставаться собой. И когда берешь, и когда даешь, не насиловать ни других, ни себя. Не обманывать принесением большего или меньшего количества пользы, проку, как ты говоришь. Чем естественно? Оставаться собой — максимум, что человек вообще может».
1: «И максимум, и минимум», — вставил все слышавший инженер. «Смотря по человеку».
3: «Не измени себе», — ответил друг музыканта, «тогда ты и другим вовеки не изменишь. Старик Шекспир в этих делах разбирался лучше нас всех вместе взятых».
1: «Разговорчики», — повторил пилот. «Наш этаж. Налево». Они влетели в квартиру, готовясь встретить засаду, ощетинясь стволами автоматов. В окна, прикрытые грязными стеклами, жутко заглядывал раздувшийся, словно утопленник, луна. Мебель вполне сохранилась. На большом рояле в узкой хрустальной вазе стоял иссохший запыленный букет.
3: «Крысиных следов не видно», — опять сказал шофер.
1: «Отдых», — произнес пилот долгожданное слово и первым содрал респиратор с лица и хлестнул грязной марлей по колену. На брюках остался рыжий след, облако пыли взвелось в черный спокойный воздух.
4: «Хорошо без ветра», — сказала мать. «Будто домой пришли».
1: Она вздохнула.
4: «Как хочется дом-то иметь».
1: «Потерпите еще несколько дней», — мягко проговорил пилот и ободряюще тронул женщину за локоть.
4: «Ты нам сыграешь?» — спросила дочь.
3: «Если этот Стейнвей сохранился так хорошо, как кажется», — ответил музыкант, стараясь говорить спокойно.
1: Он взгляда не мог отвести от рояля. Сердце его отчаянно билось в радостном ожидании.
3: «Можно будет сыграть в четыре руки», — предложил друг музыканта.
1: «Потом, потом», — сказал пилот. «Сначала еда, отдых». Они все очень хотели есть, а еще больше пить. На зубах скрипел песок.
5: «Правда, что они не трогают носителей культуры?» — спросил друг музыканта, жуя ломоть консервированного мяса.
1: «Теперь все носители культуры», — пробормотал музыкант и тут же почувствовал щекой испытующий взгляд пилота.
5: «Да, конечно», — согласился друг музыканта поспешно, «но я имею в виду, действительно, ну, вот хотя бы такого, как он», — он указал на музыканта.
1: «Не знаю», — ответил пилот угрюмо.
5: «Кажется, правда», — с набитым ртом сообщил инженер, слизывая с пальцев маленькие крошки мяса. «Они вообще ведут себя очень-очень странно. Та группа, погибшая, мне рассказывали...»
1: Он, наконец, сделал глоток, и речь его снова стала внятной.
5: «А сам я не знаю, я в них только стрелял. И не без успеха».
1: «Мы в курсе», — уронил пилот.
5: «Опять хвастаться начал».
1: Губы инженера растянулись в добродушной широкой улыбке. Тусклый жирный блеск прокатился по ним. Инженер коснулся губ языком, потом вытер ладонью и не заметил даже.
5: «И я только хотел сказать...»
1: Ладонь он вытер, а рука в другой руке.
5: «Что та группа с ними много встречалась в первые дни».
1: «Гадость!» — вырвалась у шофера.
4: «Погодите!» — прервала мать, внимательно слушавшая инженера. «Дайте ему рассказать».
1: «Да что тут рассказывать», — ответил тот, отвинчивая колпачок помятой фляги. «Так, легенды. Говорили, будто они телепаты. Говорили, будто они и устроили все это. Много говорили. Удивительно быстро плодятся легенды, когда вокруг бардак».
3: «А я еще ни одной крысы не видел», — сказал музыкант.
5: «И не дай бог тебе, парень», — ответил пилот.
1: Инженер, отпив, бросил ему флягу, и пилот ловко поймал ее. Внутри фляги булькнуло.
4: «Я своими глазами видел», — проговорил инженер. «В той последней стычке, когда только я, наверное, ухитрился уйти, я рассказывал, да? Один мужик им сдался. Спятил, наверное. Остальные-то они вроде перебили всех, а вот этого куда-то повели. А детей они, кажется, крадут. Трое детишек в группе были, и мы и ахнуть не успели, никто не предполагал».
5: Пилот отдал ему флягу. Он отпил еще один маленький глоток и аккуратно завернул колпачок.
4: «Где мой мальчик? Где мой мальчик? Только что играл здесь».
5: Его передернуло. «Хватит», — сказал пилот угрюмо. Инженер опять улыбнулся и кивнул.

0: эфире «Модель для сборки». Вячеслав Рыбаков, носитель культуры. Пилот извлек из планшета сложенную карту, расстелил ее и отодвинул стул. Они уже отвыкли пользоваться мебелью, на полу казалось безопаснее. «А может, они их сохраняют?» Опасливо косясь на пилота, вполголоса спросила мать. «Кого?» — не понял инженер.
1: «Ну, носителей этих».
0: «Зачем?»
1: «Для культуры!» — вдруг захохотал шофер.
0: Пилот, не обращая на них внимания, вглядывался в карту, обеими руками упираясь в пол. Инженер перестал улыбаться. Глаза его свирепо сузились. «Знаешь, дружа», — проговорил он, помедлив, «те, для кого сохраняют культуру другие, чрезвычайно быстро ее трансформируют по своему образу и подобию». Он опять вытер губы ладонью. «Шутом при них быть? Я им Платонова, они... А-ха-ха!»
1: «Ну, это-то уж непонятно», — сказала мать. «Уж об этом-то не нам...»
0: Наступило молчание. Инженер, невесело посвистывая, подождал немного, потом перекатился по полу поближе к пилоту и тоже уставился на карту. Мать пытливо оценивающе глядела на музыканта. Музыкант делал вид, что не замечает этого взгляда, потому что не понимал его и смотрел на мужчин, водящих по карте пальцами и перешептывающихся о чем-то, очевидно, не слишком радостном. В руке пилота появился курвиметр. Мать встала, а следом за ней и дочь. Одна за другой они молча вышли из комнаты. Шофер, рассеянно глядя им вслед, громко высасывал из зубов застрявшие кусочки мяса. Светало. Стекла стонали от ветра. Музыкант поднялся. Никто не обернулся на его движение. Подошел к роялю, отложил прислоненный с вращающимся табуретом автомат, сел, бережно стер пыль с крышки и поднял ее указательными пальцами. «Ну и пальцы», — подумал он с болью. Он стыдился своих загрубевших рук. Они темнели чужеродно на фоне стройного ряда клавиш. Это напоминало надругательство садиться сюда с такими руками. Но других рук у него не было.
1: «Еще километров 120,
0: тихо проговорил пилот. Инженер что-то невнятно пробормотал, ероша волосы. Шофер нерешительно начал.
1: «Женщины
0: – наше будущее», – резко сказал пилот. «Женщины должны дойти». «А если там то же самое, что здесь?» – спросил, вставая, друг музыканта. Ему долго никто не отвечал. «Там река», – произнес инженер наконец. «Там была река», – стоя в полоборота к ним, ответил друг музыканта. «Тогда пойдем дальше», – сказал пилот. «За рекой предгорье и никаких городов. Долины должны были уцелеть». Он сдерживался и лишь мял, тискал курвиметр в скользких от нервного пота пальцах. «И люди тоже. Люди тоже. А крысы базируются на города. Значит, там их меньше или совсем нет».
2: Друг музыканта кривовато усмехнулся. Странно и в то же время очень соответственно времени было видеть на молодом, еще не вполне оформившемся лице, усмешку желчного и зверевшегося старика.
0: «Уступи», — попросил он, подходя к роялю, и музыкант послушно встал.
2: «Ну и пальцы», — сказал его друг, присев на краешек табурета.
0: «Ага», — обрадованно закивал музыкант. «Я тоже об этом думал. Жуть, правда?»
2: «И раньше-то не слушались».
0: «Практики мало. Когда мне бывало плохо, я только этим и лечился». Он осторожно, как бы боясь нарушить сон рояля, погладил клавиши. «И все равно, все время страх, как бы не сфальшивить».
1: «А я не хочу бояться. Не хочу лечиться этим, приравнивать творчество к таблеткам, к клизмам. Творчество — это свобода. То, что я делаю, должно получаться сразу, как взрыв, как вспышка. А если не получается, лучше совсем ничего».
0: Он умолк, и тогда они услышали приглушенный голос инженера.
1: «Я посчитал. Конечно, у меня никаких приборов, все на глаз. Но ты видишь, как она выросла? Судя по удлинению видимого диаметра, она упадет месяца через 4.
3: «То есть наши поиски Земли обетованной вообще лишены смысла?» – вдруг охрипнув, спросил пилот.
1: «Ну, помялся инженер, не совсем. Все же лучше быть там. Во-первых, вероятность того, что Луна грохнет прямо нам на голову, сравнительно невелика. Во-вторых, лучше залезть в горы, чтобы не захлестнуло потопом, когда океан пойдет в раздрай. Хотя, конечно...» — он помолчал. Тектонически эти горы очень пассивны, что нам тоже на руку. Шофер длинно и замысловато выругался.
2: «Да, ты меня сильно обрадовал», — поговорил пилот.
1: «4 месяца.
2: Успеем».
1: «Бульдозер», — пробормотал друг музыканта. «Дорвался до власти. Теперь будет нас гнать, пока не загонит до смерти. А зачем? Дал бы уж спокойно сдохнуть. Сыграем в 4 руки».
2: «Потом», — сказал музыкант, чуть улыбаясь. «Наверное, женщины уже спят».
1: «Пора и нам», — сказал пилот, услышав его слова, и стал неторопливо складывать карту, начавшую уже протираться на сгибах. За окном разгоралось белое мертвое зарево, словно из-за горизонта натекал расплавленный металл.
2: «Чья очередь дежурить первый час?»
1: «Моя», — сказал шофер.
2: Пилот с сомнением посмотрел на него, потом на друга музыканта.
1: «Моя, моя!»
2: «Занавесить бы чем-то окна», — опустив глаза, пробормотал друг музыканта. Шофер хохотнул и добавил:
1: «Горячую ванну и духи от этого, от Диора».
2: «Вам не понять», — вступился музыкант. «Он очень чутко спит, я и сам такой, а вы нет».
1: «Спать, спать», — сказал пилот.
2: «Еще не хочется», — смущенно сказал музыкант. «Как-то все дрожит. Давайте я подежурю, а?»
1: Инженер, ухмыляясь, развалился на полу, широко раздвинув длинные ноги и подложив под голову вещмешок.
2: «Пойди лучше погуляй перед сном», — пошутил он.
1: «Соловья послушай в ближайшей роще, цветочки собери».
2: Музыкант улыбнулся и, сам не зная зачем, послушно вышел из комнаты. Сразу в коридоре в электросварочном свете сумасшедшего утра он увидел стоящую, откинувшись на стену, дочь.
1: «Что вы тут?» — испуганно спросил он.
4: «Слушаю, что вы говорите», — ответила она без тени смущения. «Не могу спать так сразу. Слишком устала».
1: «Ах, ты...» Он осторожно провел ладонью по ее склеившимся от пота и грязи волосам. Она испуганно отпрянула.
4: «Нет-нет, я противная, пыльная, не надо».
1: «Что ты говоришь такое?»
4: «Нет-нет».
1: Она вытянула руки вперед, защищаясь, словно он нападал.
4: «Правда, мы дойдем до реки», — мечтательно произнесла она. «До чистой, прохладной реки, и сами станем чистыми и прохладными. Вот тогда... Господи, как я устала. Если бы все на меня не оглядывались, я бы уже умерла».
1: «Я теперь буду идти затылком вперед, хочешь?» — серьезно предложил он, и она, наконец, улыбнулась. Едва заметно, но все же улыбнулась. Он взял ее за руку.
4: «Я слышала, что пилот говорит о нас», — тихо произнесла она, глядя в пол, и пальцы ее задрожали в руке музыканта. «Мы ваше будущее, да?»
1: «Как всегда».
4: «Он ведь очень хороший человек, правда?»
1: «Правда, теперь нет плохих. Это слишком большая роскошь — быть плохим».
4: «Ты странно говоришь. Думаешь, чем нам хуже, тем мы лучше. А вот мама говорит, все хорошие да добрые, покуда делить нечего».
1: «А ты сама как думаешь?»
4: «Мама права, наверное. Только я думаю, люди вообще не меняются. Уж какой есть, такой и будет, что с ним не делай».
1: «Люди меняются», — ласково, убеждающе проговорил он. «В людях очень много намешано, самого разного, и это разное все время друг с другом взаимодействует, а наружу то одно выскочит, то другое».
4: «Так сладко тебя слушать», — прервала она, и вдруг, подняв лицо, завороженно уставилась ему в глаза. «Будто ты все знаешь и все можешь. Хочу ребенка от тебя».
1: У него перехватило дыхание. Он осторожно потянул ее к себе, и она со вздохом прислонилась щекой к его груди. Сердце его отчаянно билось в радостном ожидании. Точно он сел к роялю.
4: Она была такая маленькая, совсем беззащитная, как ребенок.
1: Ребенок.
4: Он попытался представить ребенка у себя на руках, но не смог. Скрипку мог, автомат теперь тоже мог.
1: «Мы все тоскуем по детству», — подумал он. «Всю жизнь стремимся вернуться в детство, но сделать это можно лишь одним способом. Буду очень любить их», — понял он. «Только бы дойти до чистой реки, туда, где не понадобится дрожать за него ежесекундно и видеть в кошмарных снах, что его утащили крысы».
4: «Нравлюсь?» — спросила она.
2: Руки ее бессильно висели, ничего не желая.
4: «Да», — выдохнул он. «Я очень хочу нравиться, а то совсем не будет сил идти. Вы нас не бросите, правда?»
2: «Ты с ума сошла?» Он обнял ее за плечи и прижал к себе.
4: «А мама боится, что бросите. Она говорит, мужчины не любят бесполезного груза. Ты знай, я не бесполезная».
2: Он стиснул ее голову в ладонях. Она спрятала лицо.
4: «Дай поцеловать тебя». «Нет, я грязная».
2: «Какая глупость».
4: «Дай», — он задыхался. «Пожалуйста, ты сразу все поймешь».
2: Она выскользнула из его рук, медленно отступила, пятясь к двери в комнату, где ее ждала мать. Поправила волосы.
4: «Нет, потом, все потом. Только не бросайте».
2: «Какое теперь может быть потом?» — подумал он, но не произнес вслух, боясь уговаривать, потому что уговаривать все равно, что насиловать. Сказал:
4: «Спасибо за потом. Ты странный. Я могла бы умереть за тебя, правда?»
2: И она скользнула в проем, и дверь плотно закрылась за ней.

Не спалось. Комнату заливал раскаленный белый свет, нечем было дышать. В густом мертвом воздухе плясала пыль. Пот сжег мозоли и ссадины, ныли натруженные мышцы. Мужчины ворочались, расстегивали пуговицы. Наконец пилот сел и обхватил колени руками, пустым взглядом уставясь в пустое окно. И тогда музыкант спросил: «Хотите, я сыграю?» Молчание длилось минуту. Прямоугольник слепящего окна отражался в неподвижных глазах пилота. «Сыграй», — сказал пилот. За роялем музыканту стал...

0: Он опустил пальцы на клавиши. Ему показалось, будто он опустил пальцы на ее хрупкие плечи. Рояль всколыхнулся. По комнате проплыл широкий медлительный звук. Такой нездешний. Он словно прорвался из прежней жизни, которая теперь казалась приснившейся в неправдоподобно сладком сне. Он доказал, что она не приснилась, что она была, что она может быть. Он мягко огладил задубевшие лица. Он вкрадчиво протек в уши и заколебался там, затрепетал, зашевелился, как ребенок в материнском чреве, готовясь к жизни и пробуя силы. И существование вновь получило смысл. Впервые за последние недели музыкант понял, что действительно остался жив и останется жить дальше. Чистая река и светозарные вершины гор были совсем рядом. А если кипящий океан все же доберется до нас, я поставлю ее у себя за спиной, думал музыкант, и первый удар приму на себя. Когда он перестал играть, все долго молчали. Он испуганно озирался, ему сразу снова показалось, что он не кстати вылез со своей игрой. Полгода назад мне за такой класс голову бы оторвали, смятенно подумал он, и вдруг увидел слезы на глазах пилота. «Этот мальчик стал бы музыкантом», — проговорил инженер и снова лег, заложив руки за голову. «Эх!» Музыкант покраснел. Его друг поднялся, подошел к нему и хлопнул по спине. «Нормально», — сказал он, как профессионал профессионалу. «Нормально, хотя раньше ты играл чище». «Но никто не плакал, слушая, как я играю чище», — подумал музыкант. Он был потрясен. Он все смотрел на пилота. Вслух он сказал: «Еще бы, почти месяц уже не работал». «Да, пальчики того». «Жаль, дальше идти надо», — вздохнула мать. «Так славно было бы тут остаться. Жили бы себе».
1: «Спасибо, парень», — сказал пилот, зачем-то застегивая пуговицу на воротнике рубашки. «Это было неплохо. Ладно, всем спать». «Тс-с-с», — вдруг прошипел шофер, сидевший ближе всех к окну. Все замерли. Стало совсем тихо, лишь ветер гудел снаружи. «Что?» — шепотом спросил пилот потом.
0: «Показалось!» — еще тише пробормотал шофер. «Вроде как мотор!»
1: Все уже стояли, пилот схватился за автомат. Пригибаясь, шофер мягко подбежал к окну.
0: «Ничего», — сказал он чуть спокойнее и распрямился, заглядывая ниже. Было видно, как он вздрогнул, как исказилось его лицо. «Следы!» — свистящим шепотом выкрикнул он.
2: «Боже, милостивый!» — простонала мать, прижимая к себе дочь.
1: Все приникли к окну. След гусениц был отчетлив, видимо, машина только что прошла. На глазах ветер зализывал его струйчатыми потоками поземки. «Спокойно», — сказал пилот. «Парни, к окнам. Ты здесь, ты в кухню. Вести наблюдение, стрелять без команды. Боеприпасы экономить. Женщины в столовую, она на лестнице. У вас один автомат, будете в резерве. Мы с инженером выглянем. Шоферу двери при необходимости прикроешь. По местам. Может, ничего страшного. Может быть, они ехали мимо. Сними с предохранителя. Не забудь», — совсем спокойно сказал он музыканту.
0: «Не забуду», — ответил тот. Его колотило.
1: «Вперед!» Мужчины вышли. Музыкант двинулся было за ними из комнаты и вдруг налетел на завороженный взгляд дочери. Глаза ее были огромными и темными, и дрожали ее губы, которых он так и не поцеловал.
0: «Ты обещал!» — выдохнула она. «Помнишь? Ты обещал!»
1: «В столовую!» — крикнул он, срываясь. У него подкашивались ноги, в висках гулко била кровь. Он с трудом открыл дверь на кухню. В лицо ему хлестко, опаляюще ударил колючий воздух дня, не прикрытого ни стеклом, ни респиратором. Осторожно, стараясь двигаться мягко, как шофер, музыкант подобрался к окну. Прямо под ним, в десятки метров от стены дома, стоял, чуть накренившись на склоне бархана, бронетранспортер грязно-зеленого цвета, на корпусе которого коробились застарелые, покрытые пылью камуфляжные пятна. Из кузова слаженно по три в ряд выпрыгивали громадные крысы в мундирах, таких же грязно-зеленых, как и присвоенные ими.

человеческий механизм. На несколько секунд музыкант забыл, зачем он здесь. Все было так реально и нелепо, что казалось театром. Приоткрыв чуть улыбающийся рот, музыкант наблюдал высадку. С автоматами наперевес крысы сомкнутым строем двинулись к дому. Только тогда музыкант с изумлением вспомнил, что крыс необходимо убивать. Это тоже было нелепо и тоже напоминало дешевый спектакль. Но и это надо было сыграть хорошо, по максимуму. «Все сюда!» — крикнул музыкант, обернувшись внутрь квартиры. «Они тут, подо мной!» Зажав автомат под мышкой, он лихорадочно, путаясь дрожащими пальцами, отстегнул с пояса гранату и, едва не забыв выдернуть чеку, аккуратно спустил ее на строй крыс. Взрыв ударил по ушам, утробно встряхнул землю и дом. Взлетели песок и мелькающие в его облаке клочья тел. «Сюда!» — крикнул музыкант снова. В кухню влетел шофер на ходу, отстегивая гранату. «Вот!» — выкрикнул музыкант и успел увидеть, как что-то блеснуло в смотровой щели транспортера. «Осторожно!» — крикнул он, отшатываясь от окна. Шофер, пластаясь под подоконником, метнул гранату, и в тот миг по потолку тяжело хлестнула пулеметная очередь. Посыпалась штукатурка, дом снова встряхнулся в грохоте. Музыкант присел и не сразу понял, что случилось. Накрепко притиснув к лицу обе ладони, шофер сделал несколько неверных пятящихся шагов и повалился на спину в разнобой, дергая ногами и как бы вслипывая. Из-под его судорожно сжатых из сине-белых пальцев вдруг стало сочиться красное. Пророкотала еще одна очередь, от деревянной рамы брызнули в разные стороны щепки. Музыкант растерянно сидел на корточках, втянув голову в плечи и смотрел, как кровь заливает руки шофера и пол вокруг его головы. Ноги шофера бессильно вытянулись и замерли. «Эй!» — позвал музыкант. И только тогда до него дошло.

0: Вячеслав Рыбаков, носитель культуры. Продолжение. Едва сумев распрямиться, на ватных ногах музыкант двинулся вперед, выставив прямо перед собой трясущийся ствол автомата, но пулемет снова зарокотал, воздух у окна снова наполнился невидимым, но ощутимым горячим железом. Сухой треск автоматных очередей вдруг послышался и совсем с другой стороны, с лестницы. Тогда, вдруг очнувшись, музыкант рванулся в ванную, там тоже было маленькое оконце, почти под потолком, встал на борт ванны и высунулся наружу. На песке валялись трупы и куски трупов, а из транспортера уже не так браво лезли еще крысы. Поймав ряд треугольных усатых голов в прорезь планки, музыкант нажал на спуск. «Да чем же все это кончится?» — вдруг пришло ему в голову. Задергавшийся автомат обдал его пороховым духом, проколотила по ушам короткая очередь, а когда грохот прервался, стало слышно, как с сухим звоном скатываются в ванну и катаются там, постепенно замирая, выброшенные в сторону гильзы. Ряд кренящихся на ветру фонтанчиков пыли стремительно пробежал мимо ряда крыс, текущих от транспортера. Пересек его, пересек снова. Глухо вскрикнула от случайного попадания броня, и долгий улетающий визг рикошета напомнил звук лопнувшей струны. В первой же очереди удалось свалить трех крыс, и они бессмысленно задергались на песке в струях поземки, раскидывая лапки и молотя хвостами. Остальные опрометью бросились в мертвую зону, к дому. Музыкант едва успел нырнуть внутрь, пулемет хлестнул по оконцу ванной. Не переставая вопить что-то несусветно победное, музыкант метнулся к лестнице, но опоздал. Пилот, волоча неподвижные ноги, за которыми оставался кровавый след, полз в прихожую и стал, стискивая зубы, поворачиваться головой к дверям.
1: «Остальные!» – прохрипел он. «Женщины!»
0: Музыкант наклонился было к нему, но пилот рявкнул:
1: «Держи дверь!»
0: Музыкант кивнул, стремительно высунулся на лестницу, не глядя полоснул вниз долгой очереди и, уже стреляя, увидел, как, перепрыгивая через неподвижное тело инженера, проворно бегут снизу несколько крыс, неловко стискивая лапками непропорционально большие автоматы. «Им, наверное, с нашим оружием очень неудобно», — сочувственно подумал музыкант. Пронзительно пища, крысы шарахнулись в стороны, прячась за изгибом стены, а одна рухнула и покатилась вниз, подскакивая, словно тугой мешок, на ступенях и лязгая железом автомата при каждом обороте. Музыкант опять завопил и дал еще очередь, не позволяя крысам высовываться. Возле самого его лица пропел и тяжко впаялся в потолок, посланный откуда-то снизу ответ. Музыкант отшатнулся. Он испытывал скорее удивление, чем страх. Все не мог понять, чем это кончится, и как же они теперь ухитрятся перебить крысы, дойти до реки. «А почему я один? Что там в квартире?» Он снова нажал на спуск, автомат, дернувшись, вышвырнул пулю и захлебнулся. И как-то сразу музыкант понял, что магазин опустел. Он захлопнул лестничную дверь и потащил к ней гардероб, стоявшую у стены прихожей.
1: «Рожок!» — крикнул он, надрываясь. В глазах темнело от усилий. «Кто-нибудь скорее! Рожок!»
0: Снаружи, дырявя дверь, полоснула очередь. Другая музыканта спас гардероб. Да неужто никого уже не осталось?
1: Как же она? Разве ее тоже могли убить?
0: «Кто-нибудь!» — прорычал он, задыхаясь. Сердце колотилось и в горле, и в мозгу, и в коленях.
1: «Не могу!» —
0: донесся сквозь гул крови захлебывающийся тонкий голос.
1: «Мама не разрешает!»
0: Музыкант оттолкнулся от гардероба, склонился над пилотом. Пилот не шевелился, а костеневшие пальцы сжимали цевьё. Музыкант отомкнул рожок с его автомата, там тоже было пусто. Как во сне, медленно, гардероб словно бы сам с собой поехал назад, навстречу музыканту вглубь квартиры. В полной растерянности музыкант стоял посреди коридора, судорожно вцепившись обеими руками в бессмысленный автомат. В открывшийся проем хлынули крысы. «Да чем же все это кончится?» — в последний раз подумал музыкант, пытаясь принять вырвавшуюся вперед крысу на штык. Удар отбили. Музыкант увидел, что к нему неспешно подплыло длинное, тусклое, трехгранное лезвие, прикоснулось, замерло на какую-то долю секунды и погрузилось. Его собственные руки, по-прежнему наполненные автоматом, болтались где-то ужасающе далеко. С изумлением он успел почувствовать в себе невыносимо чужеродный предмет, от которого резкой вспышкой расплеснулась во все стороны горячая боль. Успел наконец-то испугаться и понять, чем все это кончилось. И все кончилось. Его друг к этому моменту еще не сделал ни одного выстрела. Он был один, наедине с полузанесенным следом транспортера и роялем, на котором играли 5 минут назад. Он слышал стрельбу, крики, топот, взрывы, чувствовал заполнившую квартиру полухворковую гарь. Потом совсем рядом в прихожей чей-то незнакомый голос страшно прокричал: «Рожок! Кто-нибудь скорее, рожок!» Вдруг музыканта не шевельнулся. Руки его стискивали, готовый к бою автомат. Он оцепенел. Когда в дверях мелькнули нелепые фигуры, затянутых в зелено-серую униформу крыс, в душе у него что-то лопнуло. Он отшвырнул автомат как можно дальше от себя и закричал: «Нет! Не надо!» И вдруг в спасительном наитии пошел навстречу влетевшей в комнату крысе в черном с серебряными нашивками мундире, широко разведя руки и выкрикивая: «Носитель культуры! Носитель культуры!» Топорща усы, крыса в черном резко отрывисто пропищала какие-то команды и опустила автомат. «Оставайтесь на вашем месте», — приказала она. «Вам ничто не грозит». Друг музыканта послушно остановился посреди комнаты. Крыс виднелось не больше десятка. Могли бы отбиться, вдруг мелькнуло в голове, но друг музыканта прогнал эту мысль, боязливо покосившись на того в черном. Вдруг и впрямь телепаты. Ввели женщин. Первой шла дочь, завороженно уставившаяся куда-то в сторону лестничной двери. Ее легонько подталкивала в спину мать, приговаривая: «Не смотри, маленькая, не смотри. Что уж тут поделаешь, не судьба». «Вы носитель», — строго пропищала главная крыса. «Да», — сипло выговорил друг музыканта. «Я музыкант».
2: «Это хорошо».
0: Командир крыс перекинул автомат за спину, и у друга музыканта подкосились ноги от пережитого напряжения. Не помня себя, он упустился на пол. Командир внимательно смотрел на него сверху маленькими красноватыми глазками.
2: «Вы предаетесь нам?» – спросил он.
0: Не в состоянии сказать хоть слово, друг музыканта лишь разлепил онемевшие губы, а потом кивнул.
2: «Это хорошо»,
0: – повторил командир и наклонил голову на бок.
2: «Вы будете пока жить здесь, этот апартмент. Воду мы пустим через половину часа через водопровод. Ни о чем не надо беспокоить себя».
0: Мать облегченно вздохнула.
3: «Вот и слава богу», — сказала она. «Наконец-то же живем как люди».
2: «Трупы мы уберем сами».
0: Командир подошел к роялю. Друг музыканта вскочил. Его едва не задел длинный, волочащийся по полу розовый хвост. Он почувствовал болезненное и нестерпимое желание наступить ногой на этот хвост, поросший редкими белыми волосками, и поспешно отступил подальше.
2: «Покидать апартмент можно лишь в сопровождении сопровождающей. Мы выделим сопровождающей через несколько часов, пока вы будете здесь под этот конвой».
3: «Да мы уж нагулялись, не беспокойтесь», — сказала мать. «Калачом наружу не выманишь».
2: «Выходить иногда придется, чтобы оказать посильную помощь при обнаружении другие люди», — ответил командир. «Например, чтобы донести до них нашу гуманность и желание сотрудничать».
0: Он перевел взгляд на друга музыканта.
2: «Это хороший инструмент?»
3: «Очень хороший».
2: «Поиграйте».
3: «С удовольствием», — сказал друг музыканта.
0: В дверях толпились крысы.
2: «Прискорбно жаль», — проговорил командир задумчиво, «что так много людей не понимают относительность моральных и духовных ценностей в этот быстро меняющийся мир. За иллюзии собственного достоинства готовы убивать не только нас, но и себя. Дорогостоящая иллюзия. Теперь, когда так тяжело особенно, мы поможем вам избавляться от этого вековечного груза».
3: «Вы ведь и покушать там, небось, принесете, правда?» – спросила мать. «Вот и слава богу. А там, глядишь, и детишки пойдут».
0: Как добрая бабушка, хранительница очага, она сложила руки на животе, оценивающе оглядывая друга музыканта, и того затошнило. Эта потная, перепуганная шлюшка, из-за которой он уже начал было завидовать другу, теперь казалась ему отвратительной, однако выхода не было. «Спать придется с ней». Дочь судорожно согнулась, сунула кулак в рот и страшно, гортанно застонала без слез. Из коридоров скинулись автоматные стволы, а потом нехотя в разнобой опали.
3: «Что ты, миленькая, не надо», — сказала мать.
0: Но дочь уже выпрямилась. Из прокушенной кожи на кулачке сочилась кровь.
3: «Нет, мама, уже все, все»,
0: — выдохнула она.
3: «Уже все, правда, все ведь, правда, что ж тут поделаешь?»
2: «Дети подлежат немедленной регистрации и передаче в фонд сохранения», сказал командир, тактично дождавшись, когда она успокоится. «Впрочем, хорошо зарекомендовавшие себя перед администрацией люди будут допускаться в воспитании. Прошу к рояль».
1: Первый звук показался другу музыканта удивительно фальшивым. Он вздрогнул, искательно глянул в сторону командира и, словно извиняясь, пробормотал, чувствуя почти непереносимое отвращение к себе. Загрубели руки.
2: «Какое падение!» — подумал он с тоской. «Ну что ж, падать так падать, что мне еще остается?» И он добавил самым заискивающим тоном, на какой был способен.
3: «Вы уж не в защите!»
2: Крыса в черном смотрела на его руки спокойно и внимательно. «Только бы не сбиться», — думал друг музыканта, беря аккорд за аккордом. Он играл ту же вещь, что звучало здесь только что. «Все равно вчетвером или даже втроем мы не дошли бы до реки», — думал он. «А если бы дошли, там оказалась бы та же пустыня. Если бы там даже были кисельные берега, что бы мы стали делать? Как жить-то, если бы даже и сумели что-то наладить? Скоро упадет луна, и этому-то уж мы точно ничего противопоставить не сможем. Остается надеяться лишь на крыс. Они-то придумают выход». Вначале казалось, будто пилот знает, что делает, но он был всего лишь чистолюбивым и беспомощным маньяком, не сумевшим даже спасти нас из этой западни. Интересно, о чем думал тот, когда играл? У него было такое лицо, будто он на что-то надеется. А на что надеется в этом аду, в этом дерьме? На пилота? На крыс? Господи, а ведь я, может быть, последний музыкант-человек. Самый лучший музыкант на планете. Самый лучший. Только бы не наврать, не сфальшивить. Ну... «Ведь получается, черт бы вас всех побрал! Нравится вам, а? Нравится, ведь получается! Ну что ты стоишь, тварь, что молчишь? Я кончил!» «То, как вы играете, пока нехорошо», — сказал командир и наставительно поднял короткую лапку, выставив указательный коготок прямо перед носом друга музыканта. «Вам следует чаще тренировать ваши пальцы».
1: Когда бурая луна перестала распухать от ночи к ночи и стало очевидно, что орбита ее каким-то чудом стабилизировалась, когда приметный дом, одиноко рассекший льющийся над пустыней руинами ветер, постепенно заполнился изможденными, иссохшими, подчас полубезумными людьми, друг музыканта репетировал уже по 9-10 часов в сутки. С автоматом на груди он сидел на вращающемся табурете, ревниво озирался на теснившихся поодаль новых, и как расплющенный, честолюбивой матерью семилетний вундеркинд долбил одни и те же гаммы. И мечтал. Мечтал о том, что вечером или завтра, а может хотя бы послезавтра, слегка усталый после очередной операции, но, как всегда, безукоризненно умытый и затянутый в черни серебро, без пятнышка крови на сапогах, придет его властный друг, возможно, вместе с другими офицерами, взглядом раздвинет подобострастную толпу и то задумчиво, то нервно подрагивая розовым хвостом, будет слушать Рахманинова или Шопена. Дочь, не щадя ни себя, ни будущего ребенка, который начинал уже нежно разминаться и подтягиваться в ее набухшем, как луна, чреве, ночи напролет проводила в окрестных развалинах, едва ли не до кипения, прокаленных свирепым дневным полыханием, и рылась в металлической рухляде в человеческих останках, разыскивает для мужа, опасавшегося хоть на миг отойти от рояля, недостреленные обоймы. Ближе, чем на 5 шагов, друг музыканта никого не подпускал к инструменту. Даже случайные посягательства на невидимую границу он ощущал физически, как неожиданно влажное прикосновение в темноте. И его тренированные пальцы в панике падали с белоснежных клавиш Стейнвея на спусковой крючок Инграма. По людям он стрелял без колебаний.
2: Дата написания рассказа «Носитель культуры» — 1981 год.

0: Лето.
1: «Твою мать!» — выпалил первый человек, ступивший на Марс, еще прежде, чем его нога коснулась марсианской пыли. «Не та планета!»
0: За 35 миллионов миль от Марса диспетчер Центра управления полетом чуть не проглотил свой микрофон.
2: «Центр управления полетом Эксельсиору!» — говорящий старался казаться невозмутимым. «Сообщение неразборчиво. Пожалуйста, уточните. Повторите...»
1: «Да помолчи ты!» — резко оборвал его первый человек на Марсе. «И кончай называть меня Эксельсиором! Меня зовут Джордж, пора бы уж запомнить!»
0: Мысль о 10 миллиардах свидетелей на 7 континентах не способствовала самообладанию диспетчера Центра управления полетом.
2: «Репортаж выходит сомнительный», — подумал он, оцепенело вперевшись в экран, где смутно вырисовывалась одетая в скафандр фигура, которая только что пнула камешек так, что он полетел по зеленовато-желтым просторам молчаливой пустыни. «И все-таки... Джордж!» — только и нашелся, что сказать человек из центра. «Каково это — чувствовать себя первым человеком, побывавшим на Марсе?»
1: «Препогано!»
2: «Да».
0: Похоже, размытая фигура уже поворачивалась назад к спускаемому модулю.
2: «Разве не хочется вам сказать, например, — не унимался человек из центра, — хоть для вас это всего лишь только шаг, для человечества это колоссальный...»
1: «Авантюра!» «Да, лучше и не скажешь!»
0: Сапог стоимостью в миллион долларов вступил на первую ступеньку лестницы.
1: «Не говоря уже о том, сколько денег угрохали. Эй, народ! Все, кто сидит дома и смотрит телевизор, представляете ли вы, во сколько вам обошлась эта затея?» «Отвечаю, миллиард!»
0: По всей Земле изображение на телеэкранах вдруг исчезло. Секунду спустя слегка истеричный голос объяснил, что из-за технических неполадок связь с Эксельсиором временно прервалась, но в настоящий момент ведутся работы по ее восстановлению, а пока вниманию телезрителей предлагается один из лучших эпизодов шоу «Мэри Тайлер Мур». На некоторое время жизнь в городе Хьюстон, штат Техас, необыкновенно оживилась. Президенту Соединенных Штатов Америки, позвонившему с требованием немедленного отчета о положении дел, вежливо сообщили, что на его звонок ответит первый освободившийся оператор и что он может либо оставаться на линии, либо позвонить позже. Представители крупнейших телевизионных сетей, высокопоставленные пентагоновские чиновники встретились для того, чтобы обсудить, насколько реально взорвать Эксельсиора к чертовой бабушке лазерной пушкой, имеющейся в запасе еще со времен Рейгана, в полном соответствии со стратегией ограничения ущерба. Обвальное падение акций аэрокосмической промышленности вызвало немалый переполох в Нью-Йорке и Токио. Рынок обрушился со скоростью урагана, унесшего Дороти Гейл в страну Оз. На Флит-стрит и без того стоящие на ушах офисы информационных служб оглашались мощными воплями редакторов. «Вторую полосу не занимать!» Первую полосу, конечно же, зарезервировали для материала под заголовком «Священник-транссексуал и ветеран ТВ. Во что играют настоящие мужчины?» Демонстрируя таким образом, что, по крайней мере, одна нация с оптимизмом смотрит будущее. А в это время на Марсе первый человек взобрался обратно в модуль и повалился на койку.
1: «Так мне и надо», — подумал он. «Ишь, размечтался. Пора бы уже поумнеть. А ладно, время скоротал, и на том спасибо».
3: «Вам хочется спать», — внушал голос. «Вы совершенно расслаблены. Расслаблены пальцы ног. Расслаблены ступни. И лодыжки тоже расслаблены».
0: Элис стиснула зубы. По сравнению с ней натянутая струна была просто разваренной макарониной. Чем больше голос уговаривал ее расслабиться, тем больше ей хотелось закричать.
3: «Ваши икры расслаблены», — врал ей голос. «А ваши колени...»
2: да уж, давай, заливай».
0: Внутри у Элис все начинало клокотать.
2: «Если я еще немного расслаблюсь, то удавлюсь собственными жилами на шее».
0: «Нет», — одернула она себя.
2: «Не то чтобы я была против, я сама хочу, чтобы гипноз помог, иначе зачем я здесь? Вот именно выкладываю за каждый сеанс по 60 фунтов своих кровных, кому сказать, по 60 фунтов только для того, чтобы услышать, что даже волоски в носу у меня расслаблены, когда и дураку понятно, что это не так. Черт, да на них можно скрипичные сонаты исполнять! И он еще смеет говорить, что я совершенно расслаблена, когда яснее ясного...»
3: «Ваши запястья расслаблены», — продолжал голос, очевидно, не подозревая о том, насколько близок был его владелец к тому, чтобы его придушили. «Ваши пальцы расслаблены».
2: «С другой стороны»,
0: — Элис сделала усилие, чтобы вспомнить точно,
2: — «я не курила уже, подумать только, 35 часов».
4: 35 часов 16 минут и 23 секунды. Нет, теперь уже 35 часов 16 минут и 26 секунд. 35 часов 16 минут и 29 секунд.
2: В следующее мгновение ее взгляд сделался пустым, голова беспомощно скатилась на бок, и она задышала глубоко и размеренно, как хозяйская кошка, устроившаяся на коленях у гостя, который кошек терпеть не может. Голос, который уже добрался до ее ключицы, на секунду затих. Пронеслось в голове у Элис.
4: «Ша? Сейчас вы крепко спите».
2: Голос несколько приободрился.
4: «Я хочу, чтобы вы подумали о том, как мерзко пахнет у вас изо рта по утрам, когда вы просыпаетесь».
2: «Кто вы?» Владелец голоса резко выпрямился. Он не знал, кто задал вопрос, но был убежден, что это наверняка не Элис Феннелл, его пациентка, несмотря на то, что слова как будто сами собой выскочили из ее уст. Совершенно другой возраст, произношение, интонации. Гипнотизер ухмыльнулся. «Одна из них», — подумал он, — «как пить дать». Он взглянул на часы. До следующего сеанса оставалось 40 минут. «Так-так, посмотрим. 2 минуты на то, что курить здоровью вредить». Он тут же вспомнил, что смерть как хочет курить. «Еще 3 минуты уйдет на то, чтобы откашляться и пару раз затянуться у пожарного выхода перед следующим сеансом. Таким образом, у него остается, по крайней мере, 30 минут для исследования гостей из прошлого, на которую он только что, судя по всему, наткнулся. Он очень надеялся, что мисс Феннелл не окажется в прошлой жизни Клеопатрой. Это будет 16-я Клеопатра за неделю, а нормальный человек так часто переплавляться через Нил на барже не в состоянии. «Кто вы?» — спросил он.
4: «Элис», — ответил голос. «А кто вы?» «Это сейчас не важно», — сказал он вкрадчиво. «Кто вы? Вот что интересно. Какой сейчас год?»
2: Другая Элис задумалась на какое-то мгновение.
4: «Вообще-то я не вполне уверена», — ответила она. «Дайте подумать. Король Ричард умер 2 года назад».
2: «Извините, который король Ричард?»
4: «Тот самый, конечно. Король Ричард. Что за глупый вопрос? Ричард — король Англии. Сколько их, по-вашему?»
2: 3, — подумал гипнотизер, а вслух поинтересовался.
4: «Вы имеете в виду Ричарда Львиное Сердце?»
2: Другая Элис захихикала.
4: «Мы в нашей деревне никогда его так не зовем», — ответила она. «Хотя вроде и должны. По крайней мере, так велит нам священник. Но когда он не слышит, мы зовем его Ричард, яйца которым откусил верблюд».
2: При этих словах другая Элис засмеялась таким заливистым смехом, что он испугался, как бы она не проснулась. «Да, шутка вполне в духе 12 века», — подумал гипнотизер про себя. «Черт, ну и везет же мне». «И вправду смешно», — произнес он вслух.
4: «Хорошо. Можете сказать мне, где вы живете?»
5: «Так в деревне».
2: Гипнотизер нахмурился. «Вопрос из 20 века, ответ из 12. В следующий раз будешь умнее».
4: «А как называется деревня?» — поинтересовался он.
5: «Бирмингем».
4: «Так, большая?»
5: «Еще какая! За 30 дворов перевалило».
2: «Ух ты!» — воскликнул гипнотизер. «И вправду большая.
4: А можете сказать, сколько вам лет?»
5: «Конечно!»
2: — с готовностью ответила другая Элис.
5: 7. Скоро исполнится 8.
4: «Дети. Только детей не хватало, час от часу не легче.
2: Хоть бы раз попался один порядочный взрослый».
4: «Хороший возраст», — произнес он вслух. «Ну а как зовут твоего папу?»
5: «Джордж».
4: «Какое красивое имя. Чем занимается твой папа?»
5: «Да так, ничем».
4: «Ясно. А лет ему сколько?»
2: Другая Элис помедлила, как будто репетируя трудную речь.
5: 2506, — ответила она, — «исполнится в Михайлов день».
4: «Понятно», — терпеливо продолжал гипнотизер. «Ну, с этим разобрались. А есть ли у тебя братья и сестры?»
2: Следующие 30 минут гипнотизер уяснил для себя то, о чем раньше и не подозревал. А именно, с 7-летними детьми, жившими 800 лет назад, разговаривать так же трудно, как и с их современными ровесниками. В конечном счете он был рад, когда время подошло к концу, и он, напичкав мисс Феннелл обычными внушениями о вреде курения, разбудил ее и побыстрее выпроводил на улицу, не чувствуя ни малейших угрызений из-за того, что не воспользовался в полной мере уникальной возможностью заглянуть в прошлое. Благодаря неожиданно образовавшемуся пространственно-временному туннелю, он только и узнал, что у Элис два брата и сестра, она не любит вареный лук-порей и держит кролика по имени Клевер. Почти как прокатился на машине времени. Пробормотала мисс Феннелл, приходя в себя.
5: «Что, все? Получилось?»
2: «Будем надеяться», — ответил гипнотизер.
4: «Вот именно», — процедила мисс Феннелл. «Левая рука совсем затекла».
2: «Попробуйте потереть ее. С вас 60 фунтов, пожалуйста».

Стоя в облаке голубого дыма на пожарной лестнице и наблюдая за тем, как мисс Феннелл на улице судорожно роется в карманах в поисках зажигалки, гипнотизер вздохнул. Ее случай был все же приятным исключением. На фоне всех этих треклятых Клеопатр и предельная незатейливость ее рассказа убеждала его в том, что она говорит правду. О, неужели невозможно? Хоть раз. Всего только раз. Моему папе 2506 лет. Странное заявление для ребенка из любой эпохи. Хотя какой с них спрос? Плетут, что в голову придет, на то они и дети. Возможно, так она пыталась выразить, что ее отец глубокий старик, то есть ему не до, а после 30. Пустое. Следующий клиент еще не пришел, и он направился в заднюю комнатку, включил маленький переносной телевизор, проверить долгосрочный прогноз на Сифакс. За секунду до того, как картинка сменилась, он успел захватить самый конец какой-то передачи о загадочном исчезновении астронавта на Марсе. Он ухмыльнулся, вспомнив шоу Мэри Тайлер. «Никакой особой загадки здесь нет», — подумал он. «Если бы я откалывал такой номер, я бы сейчас давал в Exchange and Mart объявление о покупке поддельного боливийского паспорта и отращивал бы бороду. Интересно, что у этого парня в башке? Я бы не отказался в ней покопаться». Как он тогда сказал? «Припогано! Это первый человек на Марсе!» Гипнотизер нахмурился. Еще он сказал: «Не та планета». «А, тут есть над чем призадуматься». «О, мистер носильщик, мне ведь надо на Юпитер, и меня везут на Марс!» Если принять во внимание, что попасть по ошибке на другую планету не совсем то же самое, что проспать свою остановку в автобусе, тогда что, черт побери, он хотел этим сказать? Конечно, этому эксцентричному поступку существует какое-то разумное объяснение. Однако после 20 лет врачевания душ и умов он мог, как правило, вычислить полного безумца за долю секунды. Первый человек на Марсе мог быть кем угодно, но безумцем исключено. Скорее уж наоборот. Возможно, даже слишком наоборот.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Том Холт. «Не та планета». Продолжение. Она не замечала его до последнего. Нет, если точно, она не замечала его, даже увидев, до момента, когда он закрывал собой уже половину ее лобового стекла и продолжал стремительно приближаться. Она ударила по тормозам, и машина после отчаянной попытки сложиться гармошкой остановилась как вкопанная. Лобовое стекло, как на морозе, покрылось паутиной из узоров и линий. Вкрадчивый и настырный внутренний голос настойчиво нашептывал, что нужно завести мотор, пробить в лобовом стекле отверстие, чтобы можно было хоть что-то разглядеть, и поскорее сматываться. Человек, кто бы он ни был, наверняка мертв, и она уже ничем ему не поможет. Бегство с места преступления — это, пожалуй, единственный способ ухудшить ситуацию, которая и без того хуже некуда. Она вышла из машины. Ее трясло. Каждый шаг давался с невероятным трудом. Ноги стали словно чужие. Никаких смягчающих обстоятельств. Никаких. Она не смотрела на дорогу, потому что опустила глаза, прикуривая сигарету. Сигарету, которую вообще не должна была брать в рот, во всяком случае, не выйдя от гипнотизера. Вкрадчивый настырный голос. Адвокат, сидящий внутри, пытался свалить всю вину на гипнотизера, но его никто не слушал. «Да», — протянула она про себя, — «вот и все. Вся жизнь коту под хвост. Стыд, позор, тюрьма. И этому бедолаге тоже не позавидуешь».
1: «Ну что стоишь столбом, глупая корова?» — прервал ее раздумье голос. «Лучше помоги мне выбраться!»
0: Ей показалось, будто сон ангелов грянул. «Аллилуйя!»
2: «Что?»
0: Только и смогла пропищать она голосом пятачка из мультфильма. От ужаса у нее буквально дыхание сперло.
1: «Помоги же ты мне!» — повторил голос.
0: Голос раздавался из кустов утесника, высаженных вдоль дороги, куда, как она обнаружила, и угодил сбитый мужчина. Она невольно подумала, что у всех инженеров в мире, даже если бы они очень старались, с трудом получилось бы повторить этот эксперимент. Он влетел в куст головой вперед, как ныряльщик со скалы, и теперь висел вверх ногами, чудесным образом поддерживаемый тысячами иголок, вонзившихся в одежду. На зависть любому продвинутому йогу. Поза, символизирующая равновесие враждебных сил в пространстве, прекрасная иллюстрация.
2: «Сейчас»,
0: — сказала она не слишком уверенно.
2: «Мне никак не подступиться».
0: В эту минуту она заметила, что кое-чего не хватает, а именно крови. От человека, который только что... Человека, которого только что сбил летящий на скорости 60 миль в час Ford Fiesta, так что пострадавший печатался в колючие заросли, меньше всего ожидаешь такой безмятежной цветовой однородности. То ли в результате шока она перестала временно различать цвета, то ли у него действительно не было ни царапины.
2: «Вам больно?»
0: — спросила она, уставившись на него. Человек засмеялся.
1: «Ничего страшного», — ответил он. «Это я так шучу. Так ты поможешь мне выбраться отсюда, или мне придется здесь висеть, пока одежда не истлеет?»
2: «Простите», — пробормотала она совершенно искренне, хотя субъект был, похоже, не из приятных.
0: Понятно, что она, в сущности, обязана ему жизнью, и что ее бессмертная душа у него в долгу на ближайшие 20 тысяч лет, но из этого еще не следует, что он должен ей нравиться.
2: «Мне очень, очень жаль, но я ума не приложу, что делать».
1: «Что?» «Ладно, с тобой все ясно».
0: Его манера говорить и тон голоса определенно начинали действовать ей на нервы.
1: «Отойди в сторонку и не путайся под ногами, усвоила?»
0: Он немного подергался на месте, потом раз-другой весьма искусно изогнулся и каким-то непостижимым образом выпал из куста, приземлившись на ладони. Дважды сделал стойку на руках и аккуратно встал на ноги в полуметре от них. Она торопливо уставилась на него.
2: «Черт, как это у вас получается?» – удивилась она.
0: Он вздохнул.
1: «Годы тренировок», – ответил он, не отрывая глаз от живописных разрезов на рукавах пиджака. «Пока!»
0: Он пошел прочь. Теперь он был на некотором расстоянии от нее.
2: Он был... Она подметила это еще раньше, но потребовалось некоторое время, чтобы информация зафиксировалась в сознании. Самый поразительно, сногсшибательно, невероятно, неправдоподобно привлекательный мужчина. Во всяком случае, она такого за всю свою жизнь не видала. «Подождите!» — вырвалось у нее.
1: Он повернул голову, и она на мгновение увидела его профиль, который в мирное время, безусловно, следовало бы запретить. «Что еще?» — нахмурился он. Он определенно не вызывал у нее большой симпатии, но...
2: «Нужно было что-то сказать. Я... Мне очень жаль», — начала она. «Вы уверены, что чувствуете себя нормально?»
1: «Никогда не чувствовал себя лучше. У тебя все?»
2: Его голос звучал так, будто он говорил с чем-то, что стряхивал в этот момент со своего ботинка. «Неприятный тип, несмотря на профиль». «Может быть, вас подвезти куда-нибудь?» — еле слышно пробормотала она.
1: «Учитывая, как ты водишь», — ответил он, — «нет уж, увольте. Попробуй для разнообразия следить за дорогой. Она такая длинная, темно-серая, с белой полосой посередине».
2: «Да, хорошо», — послушно согласилась она. Ее внутренний советчик призывал ее треснуть зануду по башке, и на этот раз она даже склонна была прислушаться к непрошенным советам и при этом не могла отвести глаз от незнакомца. «Что ж», — сказала она, — «тогда не смею вас больше задерживать».
1: «Прекрасно», — услышала она в ответ.
2: «По крайней мере, позвольте мне заплатить за костюм».
1: Он вновь остановился. «Спасибо. Ты очень любезно», — процедил он, как будто говорил с маленьким докучливым ребенком. «Но тебе это не по карману, а мне расплюнуть». «Небось, секретарша? Угадал?»
2: «Извините».
1: «Извиняйся. Это достойная профессия. Если ты будешь упорно работать еще лет 20, то дорастешь до офис-менеджера. А пока что я в гроб не лег бы в том костюме, который ты в состоянии купить». «Это я так шучу», — добавил он. «Не бери в голову. Вот собьешь меня снова в 2026-м. Тогда, может, мы до чего-нибудь договоримся».
2: Не исключено, в принципе, что он намеренно воспринимал каждое ее слово в штыки, руководствуясь рыцарским порывом поскорее избавить ее от огорчения и вины, пробудив в ней ответную неприязнь. Хотя вряд ли с ним это как-то не вяжется. «Что ж», — проговорила она, — «если вам действительно ничего не нужно...»
1: «Да нет, я так, для красного словца, попрактиковаться в светской болтовне. Иди, пожалуйста, отсюда и в следующий раз сшибай лучше дерево или столб».
2: Он снова пошел прочь. Она побежала за ним и схватила за рукав, который остался у нее в руке.
1: «Ловко», — сказал он. «Но все же не надейся, что я разрешу тебе купить мне новый костюм».
2: «Почему вам не больно?» — закричала она почти в истерике. «Вас же долбануло так, что вы на воздух взлетели! Вы мне лобовое стекло пробили!»
1: «А, вот оно что! Теперь выясняется, что я должен кое-что купить тебе!»
2: «Перестаньте поясничать и ответьте, наконец!» Он посмотрел на нее и покачал головой.
1: «Ничего не выйдет», — ответил он. «Оставь рука в себе».
2: «Вы...»
1: «Ты бы хоть машину с дороги убрала», — посоветовал он. «А то людям не проехать».
2: «Что? Ой!»
1: Естественно, смотреть сквозь растрескавшееся стекло было невозможно, а когда она попыталась пробить отверстие, то сильно поранила руку. В конце концов, она двинулась наобум, пока не наткнулась на какое-то препятствие. Было это дерево или воротный столб, ее сейчас волновало меньше всего. Когда она вновь выбралась из машины и кинулась догонять незнакомца, на дороге уже никого не было.
2: «Проклятье!» — разозлилась она, оглядываясь вокруг.
1: Она увидела ворота, через которые он мог перепрыгнуть, но перспектива месить грязь на полях, пытаясь отыскать его, ей не улыбалась. Возвращаясь к машине, она подобрала идеального размера камень для того, чтобы выбить в стекле подходящее смотровое отверстие и немного снять напряжение. Конечно, водительское сиденье теперь было усыпано осколками, но из всех ее проблем это было, вероятно, самое ничтожное.
2: «Может, все это мне приснилось?»
1: — думала она, сидя в машине и глядя на мир сквозь отверстие с заиндевевшими краями.
2: «Может, я еще не совсем отошла от гипноза, и у меня галлюцинации?
1: В следующее мгновение она заметила, что ее пальцы сжимают зажженную сигарету. Она выбросила ее в отверстие и почти сразу же прикурила другую.
3: «Если мне все это снится, тогда что же случилось с машиной? Врезалась в дерево? Полагаю, что так. Одно из двух. Либо я сбила этого занудного, неприятного, но умереть не стать красивого типа, так что он угодил в кусты, либо врезалась в дерево. Должно быть, врезалась в дерево. Определенно».
1: Последние 6 миль она держала постоянную скорость 15 миль в час, потом припарковала машину и присела на пороге своего дома, стараясь собраться с силами, чтобы нашарить в сумке ключи и открыть дверь.
3: «Ну, врезалась в дерево», — уговаривала она себя, машинально повторяя слова, словно жевала резинку. Врезалась в дерево, там было дерево, как пить дать, я в него въехала, бах, бум, бац. Нет, 100%, там было дерево».
1: Она встала. Она чувствовала себя хорошо.
3: «Я врезалась в дерево и ударилась головой. Вот почему мне почудилось, что столкнулась я с тем типом, а не с деревом. Но я столкнулась именно с деревом, а не с типом. Где-то я его раньше видела».
1: Она открыла дверь и втащила себя внутрь.
3: «Определенно, где-то я его раньше видела, потому что он галлюцинация. Возник, когда я ударилась головой, когда врезалась в дерево. В галлюцинациях возникают образы знакомых людей. Вот почему я подумала, что откуда-то его знаю. На самом деле я просто врезалась в дерево».
1: Как назло, она никогда в жизни не чувствовала себя лучше. Наверное, это тоже побочный эффект сотрясения. Не мешало бы сходить к врачу, провериться. Может, сотрясение серьезное, раз что-то мерещится. К врачу идти нет сил. Лучше всего лечь спать, а к врачу завтра. Потом в автомастерскую. Сколько невероятно скучных, утомительных дел нужно переделать. Но при мысли о них она немного пришла в себя. Ничто так не отрезвляет, как досадные неудобства. И смогла доползти до кровати и закрыть глаза. Заснуть не получалось, и она стала считать овец. Потом деревья. В половине 4 утра проснулась, увидев во сне что-то, что тут же забыла.
3: «Нет, не тот тип», — произнесла она вслух. «Просто дерево».
1: Она поняла, кто он такой. С одной оговоркой: это не он. Никакого сходства ни внешнего, ни в манере поведения, ни в манере общаться. Никогда этого субъекта раньше не видела. Совершенно, абсолютно незнакомый человек.
3: «Папа!»
1: — воскликнула она.
4: Модель для сборки. On Energy.

0: Когда он вернулся домой, автоответчик показывал 26 865 сообщений. Он удалил их все до единого, разделся, почистил зубы и пошел спать. Утром ему вставать ни свет ни заря, прежде чем НАСА, европейцы, китайцы и все остальные вычислят, куда он улизнул. Ему предстоял долгий путь. Нужно было поспать несколько часов. Но заснуть все же не получалось, хоть убей. И утомился, решил он. Разница во времени... Нет, отставание во времени. Пора бы уже было привыкнуть. Не первый раз он отправлялся в путешествие на скорости, превышающей скорость света, и возвращался домой после полуторамесячных странствий за 3 часа до следующего отправления. Ему, безусловно, подфартило. Исследовательский корабль с планеты О-Стар подбросил его до Марса.
1: «Куда вам нужно?»
0: «Серьезно? А, ну, если вы там живете...» Это избавило его от невыносимо утомительного обратного путешествия посредством технических достижений человеческой цивилизации, а также дало преимущество перед коллегами, которые ждали его назад не раньше, чем примерно через 2 месяца, когда последняя ступень ракеты с шумом и брызгами приводнится в Индийском океане. Он ухмыльнулся, представив себе выражение их лиц, когда они откроют крышку люка и обнаружат, что его внутри нет.
1: Изумление! Ужас! Полное недоумение на лицах, пока до их осознания будет доходить, что им придется искать другого козла отпущения. Черт с ними со всеми.
0: С самого начала глупо было надеяться, что бессмысленный красный шарик из камней и пыли, который люди называют Марсом, окажется его родной планетой. Глупо или нет, но в то же время это была его последняя и наилучшая попытка. Славное завершение многовековой упорной работы, искусных махинаций, терпеливого ожидания и нескончаемого существования под покровом тайны. Начиная с европейской предыстории, он не ставил перед собой легких задач. Побуждал, подсказывал, тыкал этих Homo sapiens носом, как несмышленых щенков, чтобы они в своем техническом развитии дошли, наконец, до того уровня, чтобы суметь построить космический летательный аппарат, который долетел бы до пыльно-красного обломка камня в небе. И все это была лишь капля в море по сравнению с титанической работой по созданию общества, просвещенного, образованного, пытливого и, к тому же, достаточно легковерного, чтобы послать ракету к звездам. Причем провернуть все нужно было так, чтобы никто не заподозрил, что он их использует. С самого начала и до конца использует один и тот же никому неизвестный и никем не уполномоченный индивид. В конечном счете... Да, так и есть. В конечном счете он был бы состоятельнее 3 с третью тысячелетия назад, если бы осел где-нибудь и устроился на работу. «Никогда не поздно начать готовиться к заслуженному отдыху!» — кричала ему в уши телереклама. Представить только! Если бы он думал наперед... Он нахмурился и стал загибать пальцы, что-то подсчитывая. Если бы он начал с самого первого дня прибытия на Землю... Советовался с независимым консультантом по финансовым вопросам и получил ипотечный кредит, обеспечиваемый полисом страхования жизни, который, в свою очередь, дает право участия в прибылях страховой компании. Сейчас бы он уже выплатил последний взнос и стал владельцем целой планеты. Вместо этого, ну, в первые 100 лет были только шум, гам, тарарам. Вскоре, когда пришло осознание того, что в атмосфере этой ничтожной планетки он был практически бессмертен, вечно молод и неуязвим, он закружился в радостном вихре, что привело к необратимым изменениям в истории, образованию с полдесятка новых религиозных учений и его личному неизменному пристрастию к сухому белому вину, сыру фета и перевоплощению в различные божества. Что и говорить, повеселился на славу. Так продолжалось до тех пор, пока за горло не взяла тоска по дому. И он был вынужден признать горькую истину. Да, он все повидал, везде побывал, все перепробовал на этом жалком обломке. А тем временем дома настоящая жизнь нетерпеливо притопывала ногой и посматривала на часы, гадая, куда же он, черт возьми, мог запропаститься, подразумевая, что если он еще протянет, у нее не останется другого выбора, как только продолжать двигаться дальше без него». Если его расчеты были верны, век на Земле приблизительно равнялся месяцу на его родной планете. Общее правило, обязательное для каждой освоившей путешествие во времени расы, заключается в том, что если ты отсутствовал на планете в течение 18 месяцев, и у твоей семьи и работодателей нет оснований считать тебя живым, суд объявляет тебя юридически мертвым. Твое имущество распродается, жилье перераспределяется, членство в профсоюзе и подписка в книжном клубе автоматически аннулируются, а невыплаченная заработная плата жертвуется в общественный клуб при департаменте по делам о наследстве Министерства юстиции и в пивной фонд, чтобы покрыть расходы на положенные тебе по закону поминки. Если тебя официально признали мертвым, все, конец, ничего уже не попишешь. Министерство юстиции не укротило бы бунтарские, воинствующие племена и не создало бы идеальное общество, если бы позволяло элементарным фактам вставать на пути у правовых презумпций. 18 месяцев. 1800 лет по земному времени, и он погиб. Обратного пути нет. Его жизнь, если он что-то понимал, в ней закончится. Его жена будет вольна воссоединиться со своим мерзким кузеном, страховым брокером, а его уникальная видеоколлекция странных звуков, издаваемых животными, раздроблена и рассеяна по всей вращающейся розе. Катастрофа! При одной мысли об этом он вздрагивал даже сейчас. Только когда видишь, как то, что тебе было дано, утекает, словно песок сквозь пальцы, понимаешь, сколь несметными богатствами ты обладал, в каком блаженстве купался, особенно в сравнении с тем, что у тебя имеется на паршивой земле, где компанию тебе составляют 50 миллиардов дрессированных безволосых приматов. Даже когда крайний срок возвращения на родину истек, он все равно с горечью думал о том, что отдал бы любую цену, лишь бы вернуться домой и жить, пусть даже ущербной жизнью полупризрака, как установлено законом, без права владеть собственностью, заключать брак и записываться в видеотеку, чем оставаться затерянным здесь, среди чуждых ему обезьяно-человеков. Как бы то ни было, он с еще большим рвением взялся направлять человечество по пути прогресса. Распределительный вал, подвижные литеры,

0: жаль. И в довершение всего, жесточайшая усмешка судьбы. Он ступил на Марс как раз в то время, когда представители другой, бороздящей просторы космоса расы, обладающей достаточно развитыми технологиями для того, чтобы перевести его хоть на край галактики, как раз собирались в путь, и раса эта обитала на Остаре. Вот не везет. По-своему, неплохие ребята всегда рады прийти на помощь такому же, как они, сознательному и чувствующему существу, за одним единственным досадным исключением. Жители Остара безоговорочно верили в то, что именно на вращающуюся розу отправлялись после смерти все законники-крючкотворы с их планеты, и значит, никакая сила на свете ни при каких условиях не могла заставить их приблизиться к розе ближе, чем на расстоянии в 50 тысяч световых лет.
1: Прекрасно.
0: Какую-то долю секунды он раздумывал, не попросить ли их подбросить его до Стар-Центральной. Он уже был там много лет назад и прекрасно помнил, что вся их культура построена на игре, в которой 22 остаровца гоняются за надутым яйцевидным пузырем по ровной поросшей травой площадке. Да ну их! Ему даже на миг показалось, что и Земля, в конце концов, не такое уж гиблое место. Он зевнул, перевернулся на спину и уставился в потолок. «Завтра, — сказал он себе, — наступит первый день оставшейся ему бесконечной жизни.
1: Какое счастье!»

0: повторила она. Она сидела в кровати с тупым выражением лица, пребывая в такой же радостной безмятежности, как тролль, который забыл о том, что часы идут вперед.
1: «Папа!» «Нет, не может быть!»
0: «Думай, бестолочь, думай!»
1: «Последний раз ты видела отца 25 лет назад, когда ему было около 30, а тебе 2 года. Из этого следует, как ночь следует за днем, что мужчина, с которым ты столкнулась 25 лет спустя и который выглядит точь-в-точь, как твой отец 25 лет назад, не может по всем законам природы быть одним и тем же человеком. Кроме того, будь это папа, он держал бы газету, потому что последнее, что он сказал маме перед тем, как навсегда исчезнуть, было «Я выйду на минутку, куплю газету». Времени, чтобы найти газету по вкусу, у него имелось достаточно.
0: Черты ее лица несколько посуровели.
1: Конечно, это не папа, но если это все-таки был он, она упустила прекрасную возможность продемонстрировать ему свою любовь, сдав назад, проехавшись по нему несколько раз и в конце концов припарковавшись на его голове. Нет, не он. Просто дерево. Дерево. Большая высокая палка с листьями.
0: Большая высокая палка с листьями, которая не испаряется ни с того ни с сего, когда тебе исполняется 2. Не исчезает в никуда.
1: Есть разница. Деревья ей, в общем-то, нравились.
0: Пора вставать, одеваться, завтракать, идти на работу.
1: Она была уже в офисе, снимала крышку с клавиатуры, когда вспомнила, что у нее не осталось ни одной сигареты. Не то чтобы это имело какое-то маломальское значение, поскольку курить она бросила навсегда, и решение ее твердое и неизменно вот уже 9 часов 14 минут и 35 секунд. «Я мигом», — прощебетала она офис-менеджеру, хватая пальто с вешалки. «Только сбегаю в магазин».
0: Офис-менеджер состроил недовольную гримасу и стал похож на Василиска, страдающего от зубной боли. Но к тому времени она уже летела вниз по лестнице.

газетного киоска он открыл газету и нахмурился. Имя его, как водится, написали с ошибкой. Но еще досаднее, что его объявили погибшим. Ха, если бы. Трагическая гибель астронавта на Марсе. Да уж. Он испытывал смешанные чувства по поводу своего очевидного бессмертия. С одной стороны, все, что угодно, должно было быть лучше жизни на Земле. С другой стороны, что если бы он умер, и его бы по умолчанию отослали в какое-нибудь загробное царство, в котором неизбежно было бы все то, что казалось ему самым отвратительным на этой планете, только в концентрированном виде.

Вечная жизнь мало чем отличалась бы от той, которую он вел сейчас, но человеческие существа, восседающие на пушистых белых облаках и играющие на арфах... Любопытная тема для размышлений, однако она и раньше его занимала. Пока что за более чем 3000 лет бурной деятельности он не встретил на Земле ничего такого, что могло бы его убить или вызвать хотя бы легкую головную боль. Допустим. Но то, что он еще с таким не сталкивался, вовсе не значит, что этого не существует. И кроме того, он более или менее исходил из того, что находится на Земле. Он мог бы быть круче каскадера, дублера Клинта Иствуда, но... Он перевернул газетную страницу. В его голове вспыхнул свет, и он широко улыбнулся.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Том Холт. «Не та планета». Продолжение и окончание. Заголовок в верхнем левом углу третьей страницы говорил о какой-то инициативе по сокращению вооружений. Якобы очередная попытка предотвратить глобальный взрыв, в результате которого планета разлетится на куски, и все из-за какого-то недоразумения. «Кстати», — подумал он, — «а как насчет такого исхода дела?» Если он и понял что-то про людей, так это то, что они чрезвычайно болезненно относятся к некоторым вещам. Нарушению границ на Земле и в воздухе и прочему в том же роде, а также без особых раздумий могли бы плеснуть ребенка вместе с грязной водой, если дело касалось идейных принципов. Представим себе. Если бы планету разнесло на мелкие кусочки, то вряд ли стоило ожидать, что он сумел бы выжить в глобальной катастрофе. Но если бы даже выжил, в межпланетном пространстве ему определенно хватило бы минуты, чтобы погибнуть. Более того, остроумная мысль, если бы планеты Земля и всей человеческой расы не стало, мог бы по-прежнему существовать человеческий рай и или ад, на его взгляд, что то, что другое, все едино, где только и ждут, когда можно будет ссапать его душу, едва она покинет тело. Логика подсказывала, что нет. Он понятия не имел, как это устроено, но перевидал больше восходов и закатов людских религиозных учений, чем звезд на небе, и вынес стойкое впечатление. Как только люди перестают верить, боги умирают, а небеса сами собой растворяются. Выдерни шнур из розетки, экран погаснет. Да, подумал он, просто как дважды два. Гораздо сложнее было уберечь его несмышленных земных подопечных от того, чтобы они истребляли друг друга, по крайней мере, до тех пор, пока не построят пилотируемую ракету на Марс. И много вдохновения тут подтянуть, там поднажать, и меньше, чем через месяц он улетит отсюда. Он поднял глаза, вдруг почувствовав на себе чей-то взгляд. «Вот так-так», — удивился он. «Привет».
1: «Вы?»
0: Какая-то особь женского пола. Он довольно хорошо различал здешние обезьяньи мордочки, но перед его глазами прошло столько поколений, что не мудрено время от времени оказываться в замешательстве. Он был почти уверен, что узнал этот экземпляр, но также вероятно было и то, что она была точной копией своей пра-пра-пра-бабушки, официантки, которая в 1854 году пролила ему на колени горячий суп.
1: «Вы?»
0: — повторила она. Она только что прикурила сигарету, непотушенная спичка догорела и обожгла ей пальцы. Она даже не заметила.
1: «Я...»
0: «А, ну да!» Теперь он вспомнил. «Ты та глупая корова, которая переехала меня вчера вечером». Он ухмыльнулся. «Добралась домой в целости и сохранности?»
1: «Я?»
0: «Да. Не то чтобы мне было до этого дела», — добавил он, обворожительно улыбнувшись. «Потому что довольно скоро, если все пойдет так, как я надеюсь, и это перейдет в сугубо теоретическую плоскость». Он ухмыльнулся. «Это я так шучу», — пояснил он. «Увидимся». И прежде чем она смогла хоть что-то сказать, он перешел дорогу, завернул за угол и скрылся из виду.

0: хочется спать, внушал голос. Вы совершенно расслаблены. Пальцы ваших ног расслаблены. Расслаблены лодыжки. Чушь, подумала она, но веки сами собой сомкнулись, и ее сознание снялось с якоря и помчалось куда-то по уже привычной схеме. Пустая трата времени и денег, пронеслось у нее в голове. Это бессмысленно, ничего не выйдет. Ох. Пытаясь дать произошедшему разумное объяснение, она решила, что это случилось, потому что ее второе столкновение с тем странным и неприятным человеком было еще свежо в подсознании. Его лицо на весь экран. Так что, когда тормоз с ее сознания был снят, и она начала свободное скольжение сквозь свои собственные скрытые предубеждения, вид того же лица при совершенно других обстоятельствах должно быть довольно резко ее осадил. Совершенно другие обстоятельства или череда обстоятельств. Ее разум превратился в хранилище разрозненных экранов, и на каждом одно и то же лицо, его лицо. Каждый отличался от другого, как век от века, жизнь от жизни. Безусловно, это стоит уплаченных денег, к тому же выгодно отличается по накалу страстей и количеству впечатлений от того, что можно испытать, когда тонешь или падаешь с высокого здания. Тут вместо одной жизни перед глазами проносятся десятки. Оказывается, она... Так, посмотрим. Ну, в этой жизни простая секретарша в государственном учреждении. В своем предыдущем воплощении она была ни много ни мало профессором ядерной физики. А еще раньше – женой всемирно известного астронома. А перед тем – скромной школьной учительницей в Новой Англии. А до того – вдовой богатого промышленника. А прежде… Да кем только не была. В том числе и маленькой девочке, которая стояла под палящим солнцем на пыльном дворе и наблюдала за лысым дядькой, рисующим палкой на земле какие-то линии, и вразумляла его.
1: «Вот это да! Дядя, ты только посмотри! Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов, надо же!»
0: «Так много жизней. Все разные.
1: Все мои.
0: И в то же время не такие уж разные». Возможно, если бы она бодрствовала, то этот ребус так бы остался нерешенным. Слишком многое мешало бы. Но сейчас, когда перед глазами мелькали картинки, основной сюжет вырисовывался с отчетливостью окурка в миске с салатом. Быстро, интуитивно она сложила мозаику воедино. Всякий раз он был ее отцом. Всякий раз он либо советовал, либо уговаривал, либо принуждал ее жить так, а не иначе. Касалось ли это брака, карьеры, да чего угодно, и всякий раз она оказывалась ключевым звеном в цепи событий. Будучи профессором, она совершила прорыв в науке. Перед этим обратила внимание своего мужа на маленькое пятнышко, которое было заметно, если посмотреть в телескоп, и которое сам он не заметил. Еще раньше вложила часть денег своего покойного мужа в компанию, которая тщательно очищала необходимый сплав от примесей. А до того в качестве школьной учительницы заразила одного вундеркинда своей страстью к математике, которую пронесла через всю жизнь. А еще раньше уговорила мужа профинансировать завоевательные походы испанского конкистадора Эрнандо Кортеса и помогла таким образом осуществиться его безумным мечтам. Всякий раз она делала еще один маленький шаг, и всякий раз никто не обращал на нее ни малейшего внимания, потому что в конце концов она была всего-навсего женщиной на пути к осуществлению грандиозного замысла ее последовательного отца. Послушная папина дочка.
2: «Проснуться сейчас же, пожалуйста!» — кричала она. Но ее рот и легкие крепко спали, пока гипнотизер продолжал бубнить про то, как она ненавидит запах табачного дыма. «Лжец!»
0: Пришлось ей временно пойти на попятную и подождать, пока перед ней воочию предстанут широкие, энергичные мазки большой картины. И вот тогда она все поняла.

0: Очень уж много событий для одного дня. Конечно, он никогда не смог бы пойти на такой шаг. Главным образом, потому что это было бы слишком просто, черт побери. Слишком угнетающе, предсказуемо, неутешительно просто. Стоило всего-то сделать пару звонков, шепнуть пару слов на ушко нужным людям, тут приврать, тут намекнуть, и тысячу бомбардировщиков взмоет в воздух раньше, чем успеют открыться папы. А что дальше, подумал он? Если все так просто, куда спешить? Можно сделать это завтра или послезавтра, или послепослезавтра, если и вправду захочу. Так ведь не захочу, вынужден был признаться он сам себе. И лучше не надо копаться в причинах. Сама идея, что я становлюсь мягкотелым, перенимаю местные обычаи и образ мыслей туземцев и превращаюсь в одного из них, что ж остается отрастить хвост и заказывать бананы оптом. Он всунул ключ в замочную скважину и вошел.
1: «Привет».
0: На этот раз настал его черед изумиться.
2: «Ты?»
0: Она кивнула ему сдержанно, вежливо.
1: «Здравствуй, папа».
0: Он нахмурился. «Что-что?»
1: «А также», — продолжала она, «здравствуй, дедушка, прадедушка, прапрадедушка и прадедушка в 12-й степени. Ах ты, сукин сын!» — добавила она с чувством.
0: «Ага», — только и смог ответить он. «Понял. Извини, сразу не признал». Она покачала головой.
1: «Не мудрено», — ответила она. «В конце концов, я каждый раз выгляжу по-разному, и в этой жизни ты не видел меня с тех пор, как мне исполнилось 2 года. Кстати, газету купил?»
0: «Что?»
1: «Газету! Ту, за которой ты выбежал на минуточку последний раз, когда я тебя видела». «Ну да, точно, вон торчит у тебя в кармане».
0: Протянул он. «Ты меня прости, я не...» Элис запустила в него пепельницы, вдребезги разбившийся о его лоб. Она нахмурилась и сердито посмотрела на него.
1: «Что, совсем не больно, да?» — поинтересовалась она.
0: «Ну да», — согласился он.
1: «Так я и думала. А жаль. Есть что-нибудь, что может тебя ранить, причинить тебе боль? Хоть что-нибудь, потому что...»
0: Он улыбнулся. «Только то, что я застрял на этой планете», — услышала она в ответ. «Не обращай внимания, это я так».
1: «Знаю, знаю, шутишь», — перебила она. «Только теперь это уже не так. Понимаешь ли, я вспомнила все или всех, как угодно. По чистой случайности», — продолжала она, — «под гипнозом. Хожу на сеансы, чтобы бросить курить, а курить я начала только из постоянной нервотрепки дома, потому что у моей мамочки нервы не к черту, потому что...»
0: Он кивнул. «Сплошная черная полоса, несчастье за несчастьем, так что просвета не видно», — сказал он. «Имеет ли смысл спрашивать, как ты нашла меня? Этот адрес вообще-то нигде не значится и...»
1: «Да», —
0: ответила она холодно.
1: «Но, кажется, частицу папочкиного хитроумия и жестокости передалась и мне. Взломала базу данных департамента, и вот я здесь. Ты можешь мною гордиться».
0: Он на секунду задумался. «Не сказал бы», — ответил он. «Хочешь чаю?»
1: «А нельзя ли отведать бутерброд с паштетом из твоей печени?»
0: Он покачал головой. «От меня скальпели ломаются», — ответил он. «А лазерные лучи я, кажется, просто поглощаю. Но у меня в холодильнике найдутся шоколадные мини-рулеты, мои любимые, а раз мне они нравятся, то их нетрудно догадаться, тебе тоже».
3: «Неутолимая жажда мести одно, а шоколад совсем другое».
1: «Ладно, давай», — согласилась она. «Но я все равно тебя до смерти ненавижу».
0: «Я тебя тоже», — ответил он, беззлобно ухмыльнувшись, и стал набирать воду в чайник.

0: Модель для сборки. On Energy.
1: «Вот в каком положении я оказался», — сказал он спустя полчаса.
2: «Совсем один. Всеми покинутый, под палящими лучами чужеземного солнца, кто знает, за сколько тысяч световых лет от дома, без надежды на спасение, обреченный на вечное изгнание на негостеприимной планете среди первобытных дикарей». Он вздохнул. «И все потому, что мои дружки, чтобы им пусто было, напоили меня и заперли в грузовом отсеке первой попавшейся межгалактической ракеты накануне моей свадьбы. Пошутили, как водится, на мальчишнике. Эх, попадись они мне».
3: «Это вряд ли», — перебила она. «Прошло 3000 лет, их давно уже нет в живых».
1: Он снова вздохнул и объяснил ей, что такое релятивистские искажения. «Так что на самом деле», — продолжал он, — «я отсутствовал всего, сколько, 25 лет по нашему времени. И если учесть, что на моей родной планете на пенсию выходят в 200 лет...» Он пожал плечами. «Не то чтобы это имело большое значение», — продолжал он, — «потому что ясно как день, черт возьми, я с этим уже смирился, домой я не попаду. Никогда! Проклятие, я даже не знаю, где мой дом». Он помолчал немного. «Что ты на меня так смотришь?»
3: «Брось, ты ведь знаешь», — сказала она.
1: Он покачал головой. «Нет, я думал, что знаю. Думал, что это Марс, потому что он красноватого цвета, как и вращающаяся роза. Но я ошибался, в чем и убедился не далее, как на днях, так что...»
3: «Ну и ну!»
1: Она посмотрела на него и захихикала.
3: «Ты вправду так думал?»
1: «Что ты хочешь этим сказать?»
3: «Ты думал, Марс — твоя родная планета, правда?»
1: «Ну да». Она давилась со смеху.
3: «Правда?»
1: «Ладно, не вижу тут ничего смешного. Да, ошибся, признаю».
3: «Но это ведь настолько очевидно», — перебила она. «Где твоя планета?»
1: Он нахмурился.
2: «Очевидно? А тебе-то почем знать, скажи на милость».
1: Она улыбнулась.
3: «Потому что ты сделал все, чтобы я это вычислила, дурачок», — объяснила она терпеливо. «В 1894-м, когда я была замужем за этим несусветным занудой-астрономом. Зря, что ли, ты делал загадочные намеки, когда я была еще ребенком. Все эти сказки про планету, которая где-то там, в небе, далеко-далеко. Планета, где живут эльфы. Ты пичкал меня всем, что сам помнил. И ничего удивительного, что я всю жизнь, с самого детства, страстно мечтала найти твою планету. И нашла».
1: Он смотрел на нее во все глаза.
3: «Что?» «Я нашла ее. При помощи телескопа Джорджа. Потом я рассказала ему, и он написал об этом открытии во все журналы, присвоив его себе, конечно же. Ему пожаловали рыцарский титул и назначили заведующим кафедры, учрежденные королем. Наградили всеми возможными степенями и званиями».
1: Она взглянула на него.
3: «Ты хочешь сказать, — продолжала она, — что я билась напрасно? Ты так ничего и не понял?»
1: Он покачал головой.
2: «Нет, — сказал он. — Прости. Я был так уверен, что это Марс, и...»
3: «И все, что тебе было нужно, это зять с мощным телескопом, которым ты мог бы пользоваться в его отсутствии. Конечно же, все мои открытия и находки можно игнорировать по определению, потому что кто я? Всего-навсего женщина!»
1: Он промолчал в ответ.
3: «Прекрасно», — сказала она.
1: Потом вдруг неожиданно расплылась в улыбке.
3: «Так вот в чем решение еще одной загадки, которая все время не давала мне покоя. Почему ты так рвался попасть на дурацкую ракетку, чтобы ползать со скоростью ниже скорости света по Солнечной системе, когда я уже давно изобрела сверхсветовой звездолет?»
1: Звук, который он издал, вряд ли мог родиться в человеческой гортани. Самым ближайшим его эквивалентом могло бы быть какой-нибудь «вип». Но средствами современной транскрипции передать соответствующий эффект затруднительно.
3: «Сверхсветовой звездолет», — повторила она. «В предыдущей жизни, когда я занималась наукой, припоминаешь?» «Ах, ну да. Все, что тебе от меня было надо, это разобраться с вопросом искусственного притяжения, чтобы тебе не пришлось писать через соломинку по дороге на Марс, и как только вопрос был снят, ты потерял ко мне всякий интерес». «Тебя ничем не пронять», — добавила она. «Даже то, что я умерла через день после завершения проекта».
2: «И никто не побеспокоился заглянуть в твои записи, потому что ты была всего-навсего...»
3: «Вот-вот».
1: Она прищелкнула языком.
3: Но я позаботилась и об этом и завещала все свои записи и работы Флоридскому университету. И уверена, что их не выбросили и не потеряли, потому что они имеют важную историческую ценность. На протяжении всей научной карьеры я ведь работала со знаменитыми учеными-мужчинами.
4: Что ж, все верно.
1: Он скорчил гримасу. Приговор вынесен, и обжалованию не подлежит. Возможно, теперь, добавил он, ты понимаешь, почему я не схожу с ума от любви к этой планете и тому господствующему виду, который ее населяет. Она смотрела на него с минуту, потом кивнула.
3: Вполне,
1: сказала она.

43,5 года спустя, в тот самый день, когда она должна была уйти на пенсию, дослужившись до звания профессора прикладной микрофизики в Массачусетском технологическом институте, она получила открытку. Немного помятую, и клей на марке содержал по крайней мере 7 элементов неизвестных земной науки, хотя на почте этого, возможно, и не заметили. На открытке было написано: «Вот я и дома». Пришлось немного потрястись в дороге. Потерял переключатель стыковки фазовых интеграторов в межпространственные воронки, как раз за туманностью журавля. И все концентрированное молоко свернулось. Но все же лучше, чем пешком. Дома мало что изменилось с тех пор, как я уехал. Не считая, конечно, того, что по закону я мертв. Мне очень повезет, если удастся хоть бургерами торговать. Я уже не смогу поквитаться с Шафером и дружками, потому что они погибли прошлой осенью во время внезапного схода пепельной лавины. И еще... Я совсем забыл, как сыро и противно на этой промозглой планете зимой. Как в Англии, если не хуже. Но все равно спасибо. Обнимаю, папа. Она улыбнулась. «Не за что», — сказала она и сунула открытку за часы на каминной полке.

0: Наконец, Кразельчикюс купил новейший гелиофор. Кразельчикюс был равнодушен к искусству. И в особенности к искусству гелиографии. Но у него был план, в котором покупка гелиофора значилась третьим пунктом. И Кразельчикюс строго придерживался этого плана. Гелиофор привезли в воскресенье вечером техники Штайнграу, которых сопровождал Хвост с оружием. Хвост, невысокий, не слишком опрятный тип с крысиным лицом, придирчиво изучил дом Кразельчикюса, самого Кразельчикюса и его разрешительные бумаги. С особым недоверием Хвост обнюхал патент, свеженький, пахнущий лаком и буквами. «Теперь вы в сером списке, Кразельчикюс», — сказал Хвост, протягивая ключ на латунной цепочке. «Ведите себя хорошо и будьте бдительны». Кразельчикюс не стал отвечать. Пока он подписывал бумаги, накладные, договор и уведомления об ответственности, Хвост устроился рядом с радиоприемником и принялся крутить ручку настройки.
1: «Поздних работ, несифорниепцы! Управление пан Бодани заявил, согласно закону, расколется легче стекла. Смертная казнь!»
0: Кразельчикюс отдал бумаги экспедитору, решительно выключил радиоприемник. Хвост широко улыбнулся и, не сказав ни слова, вышел прочь. Вслед за ним покинули дом экспедиторы, оставив у двери небольшой ящик с гелиофором. Кразельчикюс оглядел комнату. Убедился, что линии все так же параллельны, и все вещи занимают строго отведенные для них места, не двигаются и молчат. Слегка прикрутил керосинку. Лампа недовольно зашипела и в знак протеста забрызгала стол керосином. Кразельчикюс проигнорировал этот ее жест. Плотно задернул шторы, прислушался. Из-за окна доносилось равномерное жужжание гидравлической машины. Гелиофор был что надо. С кассетой на 12 пластин, с объективом от Герца. В собранном виде он представлял собой строгий чемоданчик, обитый черной кожей, с металлическими рычагами по бокам и крепким замком, ключ от которого оставил Хвост. Такой передовой гелиофор Кразельчикюс видел вблизи впервые. Весь курс обучения в школе гелиографии Кразельчикюс, как и его сокурсники, прошел в теории. К теории прилагались деревянные макеты современных гелиофоров, так что Кразельчикюс знал, как обращаться с любым из них. Кроме того, он был хорошо знаком с моделями, устаревшими настолько, чтобы попасть в музей. Кразельчикюс осторожно поставил гелиофор на стол, отпер замок и откинул переднюю панель. Со щелчком выдвинулся объектив, растянулась гармошка меха. Кразельчикюс затаил дыхание. Неожиданно он осознал, что не только ради результата, но и ради процесса не терпится ему сделать первый снимок. Патента на съемки при искусственном освещении у Кразельчикюса, разумеется, не было. Лишние расходы, а в перспективе больше внимания со стороны серых. Поэтому следовало дождаться утра. Кразельчикюс захлопнул переднюю панель, запер аппарат и убрал его в нижний ящик бюро. Уже в спальне он достал из упаковки один порошок люминала, высыпал содержимое в стакан воды и выпил. Заснуть самостоятельно, зная, что в соседней комнате ждет своего часа новенький гелиофор, Кразельчикюс вряд ли смог бы. С некоторых пор он стал плохо спать. Засыпал долго, просыпался часто, но хуже всего были сновидения. Яркие, красочные, тревожные. Просыпаясь, Кразельчикюс помнил их в мельчайших подробностях. Известный признак душевного нездоровья. Он успел подготовить воду и приборы для утреннего туалета, равнодушно полистать старый альманах и в 123-й раз детально обдумать свой план завоевания Агаты, прежде чем сон оглушил его. Этой ночью снились Кразельчикюсу волки цвета грозового неба. Они были совсем рядом, дышали Кразельчикюсу в спину и шептали страшные слова –

Разильчикис проснулся ровно в 8. Умылся, побрился, надел свежее белье, новый клетчатый костюм, черно-белые оксфорды и круглые очки. Этого дня он ждал почти вечность и спланировал его по минутам. Не завтракать, взять гелиофор, покинуть дом, пересечь улицу, свернуть на плахты и пройти полквартала до кафе «Зарадли». Устроиться на веранде в углу. Гелиофор небрежно поставить на стол. Агата появится как раз в тот момент, когда Кразельчикюс, откушав кофею, примется выбирать ракурс для гелиосъемки. И... четвертый шаг его плана. Первые три – обучение в школе гелиографии, получение патента и покупка гелиофора – были выполнены строго по графику, назначенному полгода назад. График этот представлялся Кразельчикюсу соломинкой, хрупкой и ненадежной. Единственной опорой в бушующем океане, каким обернулась вдруг окружающая реальность. Это случилось в мае. Спокойная, прилично монохромная жизнь Кразельчикюса взорвалась нежданным фейерверком и рассыпалась безумной мозаикой, которую Кразельчикюсу так и не удалось собрать воедино. С тех пор Кразельчикюс смог держаться на поверхности серой обыденности, только неукоснительно следуя плану. Кразельчикюс взял с каминной полки толстый справочник Нисифора Ниепце, содержащий таблицы разрешенных фокусных расстояний и формулу построения композиции. Кразельчикюс знал этот справочник наизусть, но полагал, что листая его, будет выглядеть значительно более авантажно. Убирая справочник в наплечную сумку, Кразельчикюс заметил странное. Миниатюрные фарфоровые бентуронги на каминной полке, амиантовые в черную полоску, не стояли ровно как обычно, а выстроились в подозрительную синусоиду. Это был плохой признак. Бентуронги нервничали. Кразельчикюс медленно обернулся к бюро, заранее испытывая нехорошее предчувствие. Нижний ящик бюро был выдвинут примерно на 1.5 сантиметра. В 3 шага Кразельчикюс пересек комнату, но внутренне он преодолел куда более внушительное расстояние. Мысли его зигзагами метались от надежды к отчаянию, и 17 раз Кразельчикюс успел подумать, что, может, он сам вчера не до конца задвинул ящик, и 16 раз успел решительно отмести такую возможность. В 17-й раз ответ ему дала реальность. Гелиофора в ящике не было.

0: Во мрачную, обволакивающую апатию Кразельчик испал еще до прихода полиции. Он сел на краешек стула, уперся ладонями в колени и так просидел 12 минут. Стрелка настенных часов двигалась то рывками, то черепашьей развалкой. И в эти 12 минут вечности Кразельчикус успел 236 раз обдумать произошедшее и 58 раз в деталях припомнить вчерашний вечер. Инспектор, явившийся в сопровождении двух хвостов, представился именем Зайнеке. Был он невозмутим, курил трубку, руки прятал в карманах полосатого пальто. Хвосты осмотрели квартиру, обнюхали стены и пол, а внимательнее всего входную дверь. После чего Зайнеке выставил их на улицу. Розельчикюс не сводил взгляда с инспектора. Зайнеке неспешно прошелся по комнате, посмотрел на бентурунгов, изучил коллекцию гелиографии над камином. Спокойный и внушительный, он напомнил Кразельчикюсу индийского элефанта.
1: «Видите ли, Кразельчикюс, какая проблема?» «Проблем, как говорится, дюсекль. Следов взлома нет».
2: «Вы, Кразельчикюс, понимаете, что это значит?»
0: Инспектор устроился рядом с Кразельчикюсом, выложил на стол карандаш и толстый блокнот в переплете цвета испуганной мыши. Кразельчикюс не стал отвечать, хотя прекрасно понял намек Зайнеке. Неуверенные в себе люди обыкновенно очень страшатся подобных обстоятельств, и Кразельчикюс не был исключением. Заранее, еще до появления инспектора, он вообразил, что его непременно сочтут виновным. Кразельчикюс мысленно перебирал возможные ответные реплики, но все они были фальшивы и нелепы. Инспектор внимательно посмотрел на Кразельчикюса, оценил, по всей видимости, его внутреннее состояние и сочувственно покачал головой, послюнявил карандаш, сделал какую-то пометку в блокноте.
1: «По моей информации, ваш близкий знакомый, Витаж Бодани, активист Спектрума.
0: Это правда?» Не впопад спросил Зайнеке, оглянулся в поисках пепельницы и, не найдя ее, достал из кармана платок.
3: «Я не... Черт возьми, когда вы успели пересчитать моих знакомых?» Скинул брови Кразельчикюс.
1: «Не будьте ребенком. Вы в сером списке Штайнграу. И это значит, нам известно о вас все».
0: Кразельчикюс поспешно опустил взгляд и принялся изучать старый потрескавшийся паркет. Раньше он не замечал этих трещин, но теперь в их сплетениях виделись Кразельчикюсу диковинные картины. Вряд ли в Штайнграу действительно знали о нем все. Тогда бы не было этой дружелюбной беседы, как и повода для нее, а Кразельчикюс давно и надежно обосновался бы в Богнице в окружении молчаливых серых стен.
1: «Вы подписывали уведомление, Кразельчикюс. Предупреждены о последствиях. Гелиофор исчез. Это ж не кот чихнул».
0: Кразельчикюс с подозрением покосился на Зайнеке. Восьмисекундный «Чихающий кот» был одним из самых популярных фильмов, снятых для запрещенного теперь Эдисонова кинетоскопа. Зайнеке аккуратно высыпал на платок содержимое трубки, для верности постучал трубкой по столу, держа ее за мундштук. Свернул платок, убрал в карман и принялся набивать табачную камеру новой порцией табака из гридоперлевого кисета. Кразельчикюс коротко глянул на трубку, цвета весенней зелени, новенькую, блестящую, удивительно контрастирующую с соловьиным костюмом инспектора, и тотчас отвел взгляд.
1: «Не одобряете табакокурение?» — понимающе хмыкнул Зайнеке, но трубку не убрал.
0: Кразельчикюс вскочил, нервно прошелся по комнате и сел на краешек стула в той же позе. Он хотел снять очки, но не смог. Руки его мелко дрожали, и только уперев их в колени, Кразельчикюс кое-как унял дрожь.
1: «Между тем, — продолжал Зайнеке, — я вижу, что человек вы хороший. Но оступились разок, с кем не бывает. Вы симпатичны мне, Кразельчикюс, поэтому я пойду вам навстречу».
0: Кразельчикюс с робкой надеждой посмотрел на инспектора. Тот продолжил.
1: «Я дам вам сутки, Кразельчикюс. Мне все равно, как и где вы найдете свой гелиофор. Достанете из-под дивана, куда спрятали в надежде на страховку. Заберете у перекупщика, которому отдали, чтобы загнать подороже на черном рынке. Мне все равно. Главное, верните его. Иначе ваше дело уйдет к серым. Завтра же. А вы...
0: Тут Зайники красноречивым жестом показал, что случится с Кразельчикусом.
1: «Но послушайте», — начал было Кразельчикус, который теперь только понял, к чему ведет инспектор. «Я не...»
2: «Все так говорят, Кразельчикус. У меня 23 дела в год о краже и утере гелиофоров. Из этих 23 одно дело оказывается настоящим грабежом, но это сразу ясно. Хозяина в таких случаях непременно убивают. Насмерть, да». 20 же потерпевших, такие как вы, за сутки находят пропажу в самых неожиданных местах.
1: А еще двое? Эти упорствуют и отправляются в распоряжение серых.
0: Пора уже рассказать, как выглядит Кразельчикус. Не станем прибегать к пошлым приемам, вроде пересказа отражения в зеркале или витрине. Просто вообразите. Навстречу вам идет среднего роста гражданин. Среднего же телосложения и возраста. Как ни стараетесь, вы не можете найти в его образе ничего примечательного. Белоснежная рубашка застегнута на все пуговицы. Туго затянут темный галстук. Прическа аккуратная, с пробором. Очки круглые. Руки Кразельчикус держит вдоль тела, словно боится ими размахивать. Даже одетый в самый лучший свой клетчатый костюм, Кразельчикус не заставит ваш взгляд задержаться. Вы не просто забудете о нем через минуту, вы никогда не заметите его, если только он не заговорит с вами первый. Кразельчикус шел по улице Инджикоплаты, одинокий и ничтожный, как человек-невидимка. Мир сейчас виделся ему черной пустотой, в которой существовали три человека и один предмет. Первым человеком был сам Кразельчикус. Но не он был центром воображаемого черного мира. Там, в центре, разместился бы гелиофор, если бы его не украли. Теперь же это место занял холодный сквозняк. Где-то в черноте слева и немного позади прятался образ инспектора Зайники, воплотивший в себе законы наказания. Где-то в черноте впереди и чуть справа скрылся неизвестный вор с гелиофором под мышкой. Едва Кразельчикус вспоминал о нем, тотчас непроизвольно начинал осыпать воображаемого вора проклятиями. Мысленно, разумеется. Внешне Кразельчикус никак не менялся. Даже в крайней точке эмоционального возбуждения он не становился интересным или хотя бы заметным. Родной город сделался похожим на лабиринт, предназначенный для испытания лабораторных крыс. Мир рушился, и плана на такой случай у Кразельчикуса не было. Всегда, сколько себя помнил, Кразельчикус жил по плану. Сперва план этот был в ведении его матушки, женщины суровой, практического склада. После смерти матушки Кразельчикус взялся планировать будущее самостоятельно, и только счастливая эта привычка выручила Кразельчикуса полгода назад, когда неожиданная находка перевернула его жизнь. Теперь несложный механизм Кразельчикуса работал по инерции. Пока мысленно он переживал аффективную бурю, ноги сами выбирали дорогу, выполняя старый, ненужный уже план за неимением нового. Ровно в 10 утра Кразельчикус поднялся по деревянным ступенькам в Зарадле. Уютное кафе на плахты с бланжевыми скатертями на столах веранды и полосатым тентом над витринами, украшенными цитатами из меню. За угловым столиком, где обычно по утрам сидела Агата, теперь было пусто.
1: Агата. Необыкновенная девушка. Тончайшей эмоциональной организации, что в деталях отражалось на ее одухотворенном лице. Загадочная улыбка полных губ манила Кразельчикуса и обещала ему покой и понимание. Глаза светились мудростью и нежностью. Если бы только Агата оценила его, Кразельчикуса, по достоинству.
0: если бы только... Но Кразельчикюс самым бездарным образом упустил единственный шанс привлечь внимание Агаты. Не зная, как с этим жить, Кразельчикюс заказал крем-карамель и кофе. Он не очень хорошо понимал, зачем явился сюда сейчас, когда жизнь, похоже, стремительно неслась под откос. Кразельчикюс не представлял, где искать Гелиофор. Все, что он мог противопоставить свалившемуся на него несчастью, это давление в груди, спазм в горле и тремор в руках. Октябрь в этом году выдался удивительно теплым, но Кразельчикюс почувствовал, что замерз. Принесли кофе, и Кразельчикюс, прикусив губу, заставил дрожащую руку взять чашку.
4: «Не возражаете, пан Кразельчикюс?»
0: пропел над ухом мелодичный знакомый голос. Это была Агата. Увидев ее, Кразельчикюс неловко вскочил, едва не расплескав кофе на рубашку.
3: «Конечно, панна Агата, почту за честь!»
0: Глаза Агаты были удивительного цвета, точь-в-точь, как прозрачное осеннее небо. И вместе с небом они были богатством, о ценности которого не подозревал никто, даже сама Агата. Только Кразельчикюс смог наслаждаться этой красотой.
4: «Я почему-то знала, что сегодня встречу вас, пан Кразельчикюс»,
0: с лукавой улыбкой сказала Агата.
4: «Такой хороший день».
0: И от этих слов сердце Кразельчикюса вспыхнуло теплым огненным цветком. Кразельчикюс согрелся в одно мгновение, и руки его перестали дрожать. И побледнели мысли о пропавшем Гелиофоре и завтрашнем аресте. «И правда», — подумал Кразельчикюс, — «такой хороший день». Агата была девушкой Витоша Бодани, школьного товарища Кразельчикюса. Но однажды она по секрету призналась Кразельчикюсу, что по-настоящему влюбиться сможет только в гелиографиста. Агата обожала гелиографию. Самым серьезным видом рассуждала она о достоинствах и недостатках классических композиций и ракурсов, о выборе фокусного расстояния и выдержки, настройке экспозиции. Эти рассуждения ее были очаровательно глупы. И в них было столько жизни. Кразельчикюс не любил гелиографию, но ему нравились гелиофоры и истории. Этот маленький парадокс 15 лет назад привел Кразельчикюса в музей «Дом Нисифора», где он сделал головокружительную карьеру смотрителя архива. Агата с неподдельным интересом расспрашивала о Нисифоре Ниепце и его опытах, приведших к созданию гелиофора. Кразельчикюс мог рассказать многое о мучительном поиске гелиораствора, о легендарной первой гелиографии, которая бесследно исчезла вскоре после создания, о передвижных выставках гелиографистов, о Меренской ярмарке и истоках жесткого контроля над гелиоискусством. Ничего этого Кразельчикюс Агате не рассказывал. Когда девушка появлялась рядом, он терял способность выражать свои мысли связно. Да и сами мысли его теряли способность двигаться в нужном направлении. Кразельчикюсу хотелось провалиться под землю от нелепости каждой фразы. Сделав большой глоток кофею, Кразельчикюс сказал буднично:
4: «Вообразите, у меня похитили гелиофор».
0: Агата ахнула. Невольно Кразельчикюс выпрямил спину. Трагическое событие обернулось вдруг поводом для гордости.
1: «Вероятно, отправлюсь завтра в Штайнграу», — продолжал Кразельчикюс равнодушным тоном и добавил с улыбкой:
0: «Вы очень рискуете, панна Агата, общаясь теперь с опасным преступником». Сегодняшний стресс словно что-то сдвинул в Кразельчикюсе. Он совершенно не заикался и сам себе казался интересным и значительным.
4: «Вам непременно надо все-все рассказать Витошу», — уверенно сказала Агата. «Он поможет. Витош такой славный, всем помогает. Очень люблю его за это».
0: Кразельчикюс ревниво нахмурился, слыша такие слова. Но спорить не стал.

0: Квартира Витоша Бодани занимала верхний этаж и мансарду самого высокого здания площади Верхнего рынка. Витош был младше Грозельчикюса на пару лет. В школе они не особо приятельствовали, да и теперь их странные отношения держались, кажется, исключительно на интересе Агаты к гелиографии. Собственно, всех отношений редкие встречи в Зарадле. Витош обычно бывал доброжелателен, внимательно выслушивал сбивчивые рассказы о малоизвестных документах, найденных в архиве дома Нисифора, непринужденно шутил и как будто не замечал неуместности Грозельчикюса в их маленьком кружке. Грозельчикюс полагал Витоша типичным представителем золотой молодежи, бестолковым и инертным. Единственным его достижением было удачно родиться. Этого могло хватить, чтобы спасти невиновного человека из лап Штайнграу. Но Грозельчикюс сомневался, что Витош возьмется ему помочь. Грозельчикюс пришел сюда только ради Агаты. Быть может, сегодня он видел ее в последний раз. Но теперь, разглядывая дорого и безвкусно обставленный кабинет, Грозельчикюс невольно думал о том, что хозяин этого кабинета мог бы выручить его без особых усилий. Как всякий маленький человек, Грозельчикюс искренне верил в безграничные возможности публичных людей, будто у них имелись специальные рычаги влияния на все происходящее в этом мире. Таким публичным человеком был не Витош Бодани, но его отец. Тот самый Карл Бодани, после обличительной статьи которого в «Ледове новины» Штайнграу официально запретил кинетоскоп, и представители Эдисона покинули страну. Парадокс. Именно младший Бодани был владельцем одного из оставшихся в городе частных кинетоскопов и даже после запрета нередко устраивал домашние просмотры. Однажды он и Грозельчикюса приглашал на казнь Марии Шотландской. Рассказывали, что для шокирующих 11 секунд этого фильма Кларк и Эдисон обезглавили настоящую женщину. Грозельчикюс тогда отказался. Ему никак нельзя было привлекать к себе внимание серых.
1: «Я слышал, Витош имеет отношение к Спектруму»,
0: — осторожно поинтересовался Грозельчикюс. Они ждали Витоша уже час, но Грозельчикюс не был расстроен. Все это время Агата посвятила ему одному.
1: «О, так вы знаете», — обрадовалась Агата. «Вам Витош рассказал?»
0: Грозельчикюс неопределенно пожал плечами, нервно усмехнулся. Агата сделала строгое лицо, погрозила ему пальцем.
1: «Вы же понимаете, пан Грозельчикюс, что это тайна? По сравнению с продажей гелиофора, это пустяк, поверьте».
0: Значит, Зайники не обманул. Впрочем, это не имело значения. О Спектруме в последнее время говорили много, но исключительно шепотом, как о единственной реальной оппозиции Штайнграу. Спектрум выпускал собственную газету, журналисты которой ловкими булавочными уколами досаждали серым, не давая, однако, поводов для запрета движения. Если все активисты движения были под стать Витошу, то неудивительно, что им так долго позволяли оставаться на плаву. То ли от скуки, то ли от смущения, Агата взялась наводить порядок. Поправила статуэтки на полке, собрала в аккуратную стопку разбросанные книги. Грозельчикюс ревниво отметил, что девушка чувствует себя здесь совершенно свободно. Когда они только пришли, она распорядилась, чтобы принесли кофе, и строго отчитала старого лакея за нерасторопность. Самому Грозельчикюсу было в этом кабинете крайне неуютно. Витош, не сознавая того, наполнил мансарду удивительно яркими и болтливыми вещами, которые теперь без стеснения рассматривали Грозельчикюса и подавали ему знаки, настойчиво напоминая о его душевной хвори. Ужасно несвоевременно. Грозельчикюс старался не смотреть по сторонам.
1: «Витош все-таки удивительный. Сколько раз предлагала я ему повесить на стену гелиографии? Что-нибудь из работ Люмьеров, например?»
0: Агата указала на стену, увешанную квадратными картинками в рамках. Грозельчикюс старался не смотреть в ту сторону. Вместо этого принялся придирчиво изучать носки собственных ботинок. Агата продолжала.
1: «Но нет. Он уперся в эти сизые квадраты, ни за что не хочет их менять. Его друг Казимир, вы знаете Казимира? Он утверждает, что можно научиться отличать один такой квадрат от другого. Что они разные, представляете? Это, разумеется, только глупые выдумки супрематистов.
0: Последнее слово Агата произнесла презрительно, точно говорила о чем-то неприличном.
2: «Думаю, пан Кразельчик с тобой не согласится».
0: Слова эти сопроводились надрывным скрипом ступенек. По лестнице поднимался Вита Шкоданий.

0: Витеш Бодани сказал: «Красильчикюс, вам несказанно повезло. Я знаю парня, который знает другого парня, который что-то слышал про вашу пропажу. И этот третий, вы следите за моей мыслью, Красильчикюс, этот третий готов вернуть вам вашу собственность взамен на небольшую услугу». Красильчикюс непонимающе уставился на Витеша.
1: «Я не очень понял вас, Витеш», — медленно сказал Красильчикюс, пытаясь подобрать слова.
0: В голове его случились мельтешения и хаос. Мысли отказывались становиться словами, пихались, роптали, выталкивали друг друга вперед.
1: «Парень, который знает другого парня, который что?»
0: Витеш склонился над Красильчикюсом.
1: «Бросьте это, Красильчикюс, бросьте. Я вижу, что мы преотлично друг друга понимаем».
0: Красильчикюс отвел глаза. Еще секунду назад он надеялся, что понял Витеша неправильно.
1: «Какого рода услуга требуется вашему парню?»
0: Красильчикюсу трудно далась эта фраза. Горло будто спазмом сдавило, а руки, даже упертые в колени, продолжали ходить ходуном.
2: «Не моему, Красильчикюс!» — очень искренне возмутился Витеш. «Да если бы это был мой парень, я бы тотчас вернул вам утерянное. Мы же свои люди, Красильчикюс. Нет, нет, тот пан совершенно незнакомый. Можно сказать, прохожий. Знаете, как бывает, вы обронили, он нашел».
1: «В моей квартире?»
2: «О чем я знаю? Я не вдавался в детали, а просто передаю информацию, полезную вам, моему другу. Или мы не друзья, Красильчикюс?»
0: Витеш налил себе виски в стакан и стал пить короткими глотками. Красильчикюсу не предложил. Красильчикюс с минуту молча следил за танцем пылинок в солнечном свете. Потом небрежно перевел взгляд на стену, увешанную рамками с цветными квадратами внутри, работами супрематистов, тоже, кстати, запрещенных. Некоторые цвета были просто шокирующими. Красильчикюс с неимоверным усилием воли отвернулся. Дальше стеллаж с книгами до потолка. Рабочий стол, туда лучше не смотреть. Кресло-качалка, встревоженный скрип. Барный шкаф. Витеш.
1: «Не сефор тебя дери», — думал Красильчикюс, взглядя на Витеша.
0: Тот был невозмутим, во взгляде искренняя забота о друге. А на деле... мелкий вор и шантажист. Но как держится? Будто действительно хочет помочь Красильчикюсу, а не скидывает в пропасть.
3: «Этому парню

0: Витыш, решив, что выдержал нужную паузу, продолжил. Назовем его Игрик. Игрику нужно безделиться, в сущности.
1: Да не томите же, Витыш,
0: нетерпеливо простонал Кразельчикюс.
1: Мне, откровенно говоря, даже интересно, что может понадобиться Иксу, Игрику и прочим Зедам от обыкновенного смотрителя музейного архива.
0: Потерянная гелиография, скороговоркой выпалил Витыш и запил эти слова огромным глотком виски. Кразельчикюс медленно с расстановкой спросил.
2: Вы с ума сошли, Витыш?
0: Кразельчикюс успокоился вдруг. Руки и голос вновь стали его слушать. Мысли выстроились в параллельные шеренги, мир стал прост. Он поднялся, поправил очки, немного рассеянно огляделся, не оставил ли здесь своих вещей, и, не говоря более ни слова, двинулся к лестнице.
3: «Эй, вы куда, Кразельчикюс? А как же гелиофор?»
2: «Вы хотели сказать, моя собственность?»
0: Витыш резко пересек комнату и преградил Кразельчикюсу путь.
2: «Я хочу сказать, ваша свобода, Кразельчикюс.
0: Она недорога вам?»
2: «Дорога. Как память. Но жизнь дороже. Выпустите меня, Витыш».
0: «Если вы уйдете, то завтра ваш гелиофор найдет какая-нибудь милая старушка и сдаст хвостам». Витыш достал папиросу, не спеша прикурил, затянулся, выпустил дым.
2: «И все 12 пластинок будут отсняты. Запрещенными кадрами, Кразельчикюс».
0: Кразельчикюс, не глядя на Витыша, подошел к бару, налил себе полстакана виски и залпом выпил. Закашлялся.
2: «Папиросу?»
0: — участливо спросил Витыш. Кразельчикюс сказал.
2: «Положим, вам удался ваш шантаж. Я испугался и решил вам помочь. Но, Витыш, сами подумайте, где я возьму вам потерянную гелиографию? Потерянную, Витыш! Это значит, что ее нет. Испарилась, исчезла!»
0: Витыш подошел к Кразельчикюсу, встал рядом у окна.
2: «Одна птичка на хвосте принесла, что гелиография у вас», — доверительно сообщил он. «Или вы знаете, где этот снимок найти? И если птичка ошиблась, вам же хуже».
0: Витыш распахнул окно, и тотчас вместе с порывом ветра и запахом осени в комнату ворвались звуки улицы, клаксоны автомобилей, шелест деревьев, шум городской толпы, воркование голубей.

0: История гелиографии началась не 100 лет назад, а еще на 12 лет раньше, когда эксперименты Нисифора Ниепца с закреплением гелиоизображений впервые увенчались успехом. О первой гелиографии сохранилось мало сведений. Снимок был сделан с помощью особого гелиораствора, описания которого в дневниках Ниепца нет. Не существует ни одного документального подтверждения, что Нисифор сделал еще хотя бы одну гелиографию с помощью того же раствора. Зато о Меренской ярмарке известно многое. В те дни в столицу съехались тысячи зевак. Сотни из них пришли поглазеть на диорамы Ниепца, чудопривычные, и заодно бросали взгляд на новейшую работу мастера. Маленькую 6 на 8 сантиметров картинку с диковинным названием «Гелиография».
1: «Правду рассказывают, что она проклята?»
0: Агата легко прикоснулась к руке Кразельчикюса. Сердце его мгновенно выпрыгнуло куда-то в горло и застряло там, мешая дышать.
2: «Прошу прощения!»
0: — прохрипел Кразельчикюс.
1: «Первая гелиография. Говорят, у того, кто на нее посмотрит, выпадают глаза».
2: «О, нет, конечно нет. Ерунда. Бабушкины сказки».
0: Кразельчикюс поежился. Желание оглянуться и убедиться, что за ними не следует отряд хвостов в одинаковых касторовых костюмах, ощутимо жгло изнутри, как физиологическая потребность, вроде голода. Они шли параднички в сторону старой ратуши, рядом с которой помещался музей «Дом Нисифора». При других обстоятельствах Кразельчикюс был бы совершенно счастлив. План его, пусть кривой дорожкой, привел к нужному результату. Агата была рядом. Но цена такого счастья Кразельчикюса решительно не устраивала. Авантюра, в которую тянул его коварный Витош, никак не должна была зацепить эту невинную девушку. Невдалеке от музея помещался газетный киоск. Кразельчикюс остановился рядом с ним, чтобы незаметно осмотреться. Конечно, никаких хвостов позади не было. По пустынной серой мостовой ветер гонял пожухлые кленовые листья, но Кразельчикюса не отпускало тревожное чувство, что улица полна тайных соглядатаев, которые только и ждут момента, чтобы уличить преступников. Юноша в потрепанной Федоре прошел мимо, окинув Кразельчикюса и Агату равнодушным взглядом.
1: Равнодушным ли?
0: Нескладная дамочка у соседнего дома изучала список жильцов.
1: Подозрительно!
3: «Что пан хочет? Вечернюю ледовик, папиросы, табак?»
0: Противным голосом поинтересовался старик-киоскер. Кразельчикюс похватился, ткнул пальцем в первую попавшуюся пачку папирос. Наклонился к Агате и зашептал.
1: «Пан Агата, не нужна вам эта махинация. Останьтесь».
0: Агата испуганно оглянулась. По противоположной стороне улицы медленно шел Витош, искусно делая вид, что совершенно не интересуется Кразельчикюсом и Агатой.
1: «Простите меня, Кразельчикюс, что посоветовала вам обратиться к нему»,
0: — ответила Агата.
1: «У меня и мысли не было, что Витош... Я так хотела помочь, и теперь не оставлю вас. Не смейте перечить».
0: Холодной своей ладошкой Агата сжала запястье Кразельчикюса, и тот замер в блаженстве.
1: Пусть завтра смерть, теперь не страшно.
3: «Шесть геллеров!»
0: — напомнил о себе киоскер. Кразельчикюс поспешно дал ему несколько монет и машинально спрятал в карман ненужные папиросы. Дом Нисифора, как и большинство музеев, в понедельник не работал, а мрачно дремал серыми стенами в компании усатого сторожа. Этот дом не был родным для Ниепца. Это была его тюрьма. Нисифора заперли здесь почти сразу после дознания по делу о Меренской чуме. Ему еще повезло. Остальные жертвы первой гелиографии, в том числе и жена Ниепца, закончили свои дни в карцерах Богнице, где их до смерти лечили кровопусканиями, слабительными, опием, чимерицей и обливаниями холодной водой. Ниепца не лечили. Почти. Но ему долгих 12 лет пришлось трудиться в этих стенах на благо общества. Дом Нисифора правильнее было бы назвать музеем славы Штайнграу. Это был памятник нечеловеческой изворотливости основателей серого департамента. Открытие Ньетца, обернувшееся Меренской чумой, для Штайнграу стало лестницей к власти. Никчемная лаборатория при Богнице превратилась в структуру, контролирующую весь Мерен. В Штайнграу хотели от Нисифора многого, но добились только изобретения безопасной гелиографии, развития и распространения которой серые с тех пор чутко и бдительно сдерживали. Всякое новшество, хоть бы и косвенно связанное с опасной наукой офтальмологии, тщательно обнюхивали специальные люди из патентного ведомства Штайнграу и, как правило, запрещали. Было совсем уже темно, когда Агата приостановилась у запертых ворот дома Нисифора. Кразельщикис же решительно прошел мимо, прошипев только «Не сюда!». Он двинулся вдоль чугунной ограды, заросшей плющом, и повернул за угол. Здесь Кразельчикюса нагнал Витош, ухватил за плечо.
4: «Ты с фокусов, дружище! Вы куда собрались?»
0: «Пан Бадани», — сказал Кразельчикюс, оглядываясь, «оставим Типану Агату здесь. Незачем впутывать ее в грязное дело». Неслышно подошла Агата.
1: «Я иду с вами, и это не обсуждается».
0: В ее голосе прозвучали металлические нотки. Витош и Кразельчикюс переглянулись.
4: «Кразельчикюс, вы не правы насчет грязного дела!»
0: горячо зашептал Витош.
4: «Я не все могу рассказать, но поверьте, вы оказываете Спектруму неоценимую услугу!»
0: «Думаете, меня впечатляют ваши детские игры в политику?» Кразельчикюс скептически поднял бровь. Отодвинул рукой заросли плюща и сказал:
4: «Прошу».
0: Следуя привычке хранить и систематизировать не только музейные экспонаты, но и любую информацию об окружающем мире, Кразельчикюс давно приметил и запомнил место в ограде, где расположенные достаточно широко прутья решетки позволяли забраться на территорию музея в обход ворот и сторожки охраны.
4: «Вы недооцениваете Спектрум. Знаете ли вы, какую библиотеку по теме человеческого зрения нам удалось собрать?»
0: В голосе Витоша звучал неподдельный фанатизм.
4: «Я на медне читал научный труд некоего Яна Далтона. Это удивительно, что он пишет».
0: «Я не слышал о таком ученом».
4: «Уж об этом в Штайнграу побеспокоились. А Менделе вы слышали? Гениальный ученый, светило. Сгинул в Богнице вслед за Далтоном».
0: «Ваши ученые были душевно больными?»
4: «Они позволили себе сомнения».
0: Кразельчикюс достал часы из жилетного кармашка. 17:15.
4: «У нас не более получаса», — сказал он. «Поторопимся».
0: Три тени, крадучись, проскользнули через сад к черному ходу, каким обыкновенно пользовались только технические сотрудники музея. Пропустив Витоша и Агату вперед, Кразельчикюс задержался. В шелесте деревьев и шуме ветра ему почудилось что-то тревожное. И дверь скрипела как-то не так, предупреждающе. За изгородью как будто мелькнул свет фонаря. Кразельчикюс мысленно посчитал до 13 и захлопнул за собой дверь.

0: Почувствовав знакомый запах щелочи, которым пропитано было все здание музея, Кразильчикюс немного успокоился. Витош успел уже зажечь лампу и уйти по коридору далеко вперед. Кразильчикюс двинулся за ним, ориентируясь на пятно света.
1: «Стойте, пан Кразильчикюс!»
0: — тревожно прошептал где-то рядом голос Агаты.
1: «У меня плохое предчувствие. Не пойдем туда!»
2: «То есть как не пойдем?»
0: — занервничал Кразильчикюс. Теперь и его накрыло плохим предчувствием, да так, что он счел за лучшее прислониться к стене. Агата взяла его за руку. Тотчас раздался хлопок выстрела, крик. Потом где-то впереди послышалось эхо голосов и шагов.
1: «Западня!»
0: — сдавленно прошептала Агата.
1: «Что делать, пан Кразильчикюс?»
0: Такого поворота событий Кразильчикюс никак не ожидал. Разве мог он решить, что делать? Впасть в ступор и мелко дрожать, пока голоса и шаги не доберутся сюда? Потерять сознание от избытка чувств? Забиться в угол и не дышать? Но прохладная маленькая ладонь сжимала его руку, и Кразильчикюс мужественным шепотом сказал:
2: «Уходите, панна Агата! Я задержу их!»
0: Агата напряглась, впилась в его ладонь ногтями так, что, кажется, пошла кровь.
1: «Я боюсь, Станислас. Не оставляйте меня!»
0: Это окончательно добило Кразильчикюса. Никто не звал его по имени уже 15 лет с тех пор, как умерла матушка. Он решительно распахнул дверь и вывел Агату наружу. Кажется, здесь никто их не ждал. На полпути к ограде Агата резко остановилась. Кразильчикюс едва не упал от неожиданности.
1: «А как же вы теперь вернете свой гелиофор?» —
0: спросила Агата.
1: «Ведь гелиография осталась в музее».
2: «Пойдемте, панна Агата, не стойте тут!»
0: — зашипел Кразильчикюс.
2: «Нет!»
0: — почти закричала Агата.
1: «Немедленно возвращаемся, пан Кразильчикюс!»
0: Кразильчикюс затравленно огляделся. Ни сторожа, ни хвостов он пока не заметил, но был уверен, что с минуты на минуту они явятся сюда.
1: «Агаточка, миленькая, позвольте вывести вас отсюда. После поговорим. Но я не хочу, чтобы вас арестовали серые».
0: Агата почти плакала. Кразильчикюс растроганно улыбнулся.
2: «Ну, раз не хотите, значит, не арестуют. Как бы то ни было, возвращаться в музей нам незачем. Первой гелиографии там нет».
0: Кразильчикюс машинально поправил очки.
1: «Как так?»
0: Агата привстала на цыпочки, пытаясь разглядеть лицо Кразильчикюса.
1: «Зачем же мы сюда пришли?»
2: «Откровенно говоря, я рассчитывала дать Витошу одну из достаточно старых, но самых обыкновенных гелиографий. Что-то из первых тюремных экспериментов Ньепца с обыкновенным раствором, каким мы пользуемся до сих пор. Настоящая первая гелиография давно хранится у меня дома».
0: Кразильчикюс любил свой дом. Но только полгода назад, когда Кразильчикюс случайно нашел в архиве музея ту самую гелиографию и через 100 с лишним лет сделался новой жертвой меренской чумы, он смог, наконец, по достоинству оценить красоту и гармонию дома и научился как следует понимать его. Сейчас дом был встревожен. Стены почти кричали. Стекла в окнах держались на грани истерики. Фарфоровые бентуронги на каминной полке зыркали мрачно и дергали усами. Кразильчикюс прикрыл за собой дверь. Агата, то ли почувствовав настрой дома, то ли по иной причине, была непривычно молчалива. Даже, как показалось Кразильчикюсу, несколько напряжена. Кразильчикюс снял со стены гелиографию, висевшую рядом с изображением черного индийского элефанта. Это был простенький кадр. Бульвар, дома, деревья, черное небо. Специалист без труда узнал бы вид, открывающийся на радничку из дома Нисифора.
1: «Неужели это она?»
0: — жадно спросила Агата.
2: «Почти»,
0: — усмехнулся Кразильчикюс. Он отогнул крепление и убрал задник рамки. бережно достал металлическую пластинку, передал ее Агате, перевернув другой стороной.
2: Не знаю, как Ньетца сберег эту гелиографию во время ареста, но позже он просто воспользовался ею снова. Видите, с одной стороны пластины вид из окна, а с другой... Я нашел этот снимок в альбоме среди десятка таких же.
1: Но она пустая,
0: разочарованно сказала Агата.
2: Поднесите к свету вот так и чуть поверните.
0: Кразельчикюс своей рукой помог Агате повернуть гелиографию как следует. Кразельчикюс в который раз изумился, как красиво и настолько же печально женщина, запечатленная на этом снимке.
1: «Почему Ньетца все-таки не уничтожил снимок после всего?»
0: — спросила Агата.
2: «Это портрет его жены. Он любил ее».
0: Кразельчикюс переставил лампу к краю стола, чтобы Агата могла удобно устроиться на стуле и рассмотреть изображение. За лампой протянулась едва заметная дорожка пролитого керосина. Кразельчикюс отошел в тень. Агата всмотрелась в гелиографию.
2: Ахнула, зажмурилась.
1: «Я не понимаю», —
0: сказала она.
1: «Что-то не так в этой... Она как будто громкая. Мне больно смотреть».
2: «Это называется цвет. Не бойтесь, больно только в первый раз. Вы будете плохо видеть недолго. Может быть, полчаса. Зато потом...»
0: Кразельчик запнулся, продолжил совсем тихо.
2: «Вы могли просто попросить, пана Агата».
0: Ему очень трудно дались эти слова. Спокойствие вновь покинуло Кразельчикюса. Голос дрожал. Агата резко поднялась и, не выпуская гелиографию из рук, сделала несколько неуверенных шагов в сторону двери. Остановилась.
1: «Что вы имеете в виду, пан Кразельчикюс?»
2: «Я отдал бы вам свою жизнь».
0: Агата шумно выдохнула, помолчала несколько мгновений. Кразельчикюс успел мысленно сосчитать до 9, словно обдумывая что-то. За эти мгновения внешность ее изменилась удивительно, как будто Агата с облегчением сняла, наконец, маску глупой девочки и стала...
2: «Кем?»
1: «Вы не отдали бы»,
0: — презрительно сказала она.
1: «Эта гелиография у вас уже несколько месяцев, и вам не пришло в голову даже показать ее мне.
2: Это опасная вещь, милая Агата. Практически приговор. Впрочем, вам ли я буду это рассказывать, серая вы моя?»
0: Агата дернулась, как от пощечины.
1: «Давно знаете?»
2: «Узнал только что. Заподозрил в музее».
0: Бентуронги с камина смотрели на Агату укоризненно. Кразельчикюс нашел в себе силы приблизиться к Агате, чтобы еще раз на прощание заглянуть в ее глаза.
2: «Я только не понимаю, зачем вы подставили Витоша», — сказал он. «Ведь это вы, та самая птичка, которую он упомянул. Вы рассказали ему и про мой гелиофор, и про эту гелиографию».
0: Агата повернула голову на его голос, усмехнулась.
1: «Ну как же, это как раз очень просто и элегантно, я считаю. Мой подарок Штайнграу на прощание. Глава Спектрума пойман с поличным при попытке кражи из музея Ньетца. Наконец, есть повод прижать гаденышей. И серые отвлекутся на это лакомство, пока я буду искать покупателя. Как в шахматах, Кразельчикюс. Вы играете в шахматы? Одним ходом убить двух зайцев. Раз — и в дамки».
0: Сказав это, Агата отвернулась от Кразельчикюса и направилась к двери, безошибочно определив направление.
3: «Вы, наверное, имеете в виду шашки, дорогая?» Этот вопрос прозвучал одновременно с выстрелом. У двери стоял инспектор Зайники, все в том же полосатом пальто и кепке. В руке его дымился револьвер.

0: Зайники поставил гелиофор на бюро, а сам прошел к креслу, стараясь не смотреть на гелиографию, выпавшую из рук Агаты. Достал свою ужасную трубку цвета молодой зелени. Продемонстрировал ее Кразельчикису, усмехнулся.
1: «Вы ведь видите цвет, правда, Кразельчикис?»
0: Кразельчикис кивнул машинально. Отвернулся к Агате. Та сидела, криво прислонившись к столу, куда ее отбросило выстрелом. Агата недоверчиво смотрела на свою блузку, пропитавшуюся кровью. Кразельчикис опустился на колени рядом с ней, взял за руку. Рука была пронзительно холодной.
2: «Кровь! Она как... что? Как...»
0: Едва слышно прошептала Агата, но не закончила фразу. Кразельчикис с каким-то специальным чувством понял... Агата умерла.
1: «Как закат!»
0: — хрипло сказал Кразельчикис. Мир остановился. Кразельчикис вообразил, что замерли световые лучи в плену линз и скрипят, неспособные вырваться, как если бы кто-то назойливо водил железом по стеклу. Что-то мешало свету двигаться дальше. Что-то мешало Кразельчикису дышать.
1: «Только не нужно убиваться, Кразельчикис», —
0: грубо сказал Зайники. И в этой грубости Кразельчикису почудилась попытка оправдаться. Сквозь приоткрытую форточку слышно было, как на улице жужжит гидравлическая машина и поет сверчок. Эти два звука сливались в одну, такую привычную и уютную мелодию. Кразельчикис помимо воли прислушался к ней, полагая различить новые ноты. Перешептывание, хриплое дыхание, шаги, звуки засады. Но там были только сверчок и гидравлическая машина.
3: «А ведь вы тут один, Зайники, или как вас там?» — сказал Кразельчикис.
0: Зайники не ответил. Он набил трубку и теперь с явным удовольствием курил. Кразельчикис чувствовал себя пристранно. Кажется, впервые в жизни он ничего не боялся. Как будто все самое страшное уже случилось и выжгло его изнутри. Кразельчикис подошел к камину. Полосатые бентуронги выстроились в ряд. Они смотрели на Кразельчикиса мрачно, но одобрительно. Искоса глянул Кразельчикис влево, и такой же одобрительный и полный нехорошей решимости вид заметил у керосиновой лампы. Легко поднял тело Агаты, аккуратно уложил на стол рядом с керосинкой. Зайники с любопытством следил за его действиями, но ничего не предпринимал.
1: «У меня револьвер, Кразельчикис», — только напомнил он.
0: «Так стреляйте», — спокойно ответил Кразельчикис.
1: «Вы нездоровы, Кразельчикис. Беренская чума не шутка. Вас вылечат».
0: «В больнице?»
1: «Медицина не стоит на месте, есть».
3: «Зайники, почему вы один?» —
0: перебил Кразельчикис.
3: «Не все так гладко в сером департаменте, да? Подкрепление задерживается. Наверное, празднуют там арест Витоша».
0: У Кразельчикиса не было плана. Он импровизировал, и ему это нравилось. Кразельчикис убрал бентуронгов с каминной полки в карман. Взял в руки справочник Ниепца. Никчемная книга, если подумать. Будто Кразельчикис не разберется сам, какую композицию выбрать для гелиографии. Он положил справочник на стол. Пусть хоть раз послужит для пользы дела.
3: «А ведь я несколько месяцев действительно полагал себя душевнобольным. Один против вселенной. Это, знаете, бодрит».
0: Кразельчикис поднял с пола гелиографию.
3: «Я был неправ, Зайники. Вы слишком нервничаете, слишком боитесь меня».
1: «Чего вы хотите, Кразельчикис? Штайнграу обеспечит вас всем. Признаюсь по секрету, вы нужны нам».
3: «Чего я хочу? Например, увидеть, какого цвета море. Увидеть мир, который вы украли».
0: Зайники попытался привстать, но отчего-то у него не получилось. Он принялся ерзать в кресле, стараясь сделать это незаметно для Кразельчикюса.
1: «Вы утеряли способность рассуждать здраво. Болезнь прогрессирует. Неостановимый Меренскую чуму 100 лет назад мир погряз бы в войнах и хаосе. Забудьте о тихой Европе, забудьте о сильном Мерене».
0: Кразельчикюс не слушал его, а слушал скрип половиц и чувствовал в нем слова прощания. Дом знал, чем закончится эта ночь.
1: «Вам не интересно, Кразельчикюс?»
3: «Пропаганда мне довольна по радио. Но мне вот что интересно. Почему вы не стреляете?»
1: «Мне незачем убивать вас. Вы симпатичны мне, Кразельчикюс. Только прекратите, пожалуйста, эти метания по комнате.
3: А вы остановите меня».
0: Кразельчикюс оглядел комнату. Все ему тут было дорого, но иногда приходится расставаться и с самым дорогим. Кразельчикюс достал папиросы, которые купил в киоске рядом с музеем. Теперь только он разглядел, что на пачке изображена была девица, удивительно похожая на Агату. В руках она держала поднос с грушами. Девушка печально подмигнула Кразельчикюсу. Он поклопал себя по карманам, обернулся к Зайнике.
3: «Могу я попросить у вас спички?»
1: «Так-то лучше»,
0: — одобрительно сказал Зайнике.
1: «Покурите, успокойтесь, только не подходите ближе, я брошу вам коробок».
0: Поймав спички, Кразельчикюс тотчас спрятал папиросы в карман и сказал:
3: «Карандаш, огонь, вода, карма-барма-цу-е-фа».
0: Зайники с подозрительным прищуром следил за тем, как Кразельчикюс зажигает спичку.
1: «Что вы делаете, Кразельчикюс? Немедленно курите!»
3: «Извините, Зайники, не люблю это дело».
0: Кразельчикюс бросил спичку на стол, туда, где на пропитанной керосином скатерти лежало тело Агаты.
3: «Прощайте, Зайники. Жаль, вы не способны оценить, как красиво сейчас здесь будет».
1: «Стойте, Кразельчикюс!»
0: Инспектор направил на Кразельчикюса револьвер. Это был не какой-нибудь легкомысленный кобальт, а мудрый, надежный маузер. Дуло его смотрело печально и строго.
3: «Очень хорошо», —
0: сказал Кразельчикюс, снимая очки и убирая их в нагрудный карман.
3: «Если вы правы, я болен. Если мир только кажется мне не таким, каким видите его вы, то револьвер выстрелит, и мы умрем здесь вместе. Если прав я, и неодобрение револьвером вашей серой деятельности не странные фантазии воспаленного мозга, а реальный факт, то будет осечка. Стреляйте!»
0: Стол, справочник Ниепца и Агата почти мгновенно превратились в пламя. Огонь уже тянулся к шторам и ковру. Кразельчикюс подхватил с бюро гелиофор и, не удержавшись, обернулся, чтобы подмигнуть креслу, в котором сидел побагровевший инспектор, и револьверу в руке Зайники. Инспектор так и не выстрелил. Кразельчикюс вышел и не видел уже, как беспомощно Зайники бился в крепких объятиях кресла одной маленькой пружиной зацепившегося за ремень инспектора. Как, отбросив револьвер, пытался Зайники дотащить кресло к двери, но не смог справиться с силой притяжения пола, удерживающей громаду на месте. Зато Кразельчикюс слышал, как взрываются патроны, до которых добрался голодный огонь. Кразельчикюс пересек улицу и обернулся. Дом пылал. Пламя пожирало его яростно и жадно. Достойный погребальный костер для Агаты.
3: «Прощай, дом!»
0: Кразельчикюс не спеша разложил штатив, установил гелиофор, на крышку усадил фарфоровых бентуронгов, которых достал из кармана. Пусть тоже полюбуется.
3: Кразельчикюс немного волновался. Это был его первый кадр.

Это город-герой Москва. 94 FM. Пионер.

0: Здравствуйте, здравствуйте всем! Это модель для сборки на Пионер FM. Пионеры, пионерки и сочувствующие, присоединяйтесь незаметно. Сегодня у нас в эфире детективы. Вас приветствуют литературный ведущий и автор программы Владислав Коп и диджакей Андрей Эдисон. Андрей?
1: Привет всем, дорогие друзья. Весна идет, весне дорогу. И в поздний час сегодня мы с вами, как и всегда, впрочем, на Пионер FM в рамках программы «Модель для сборки» готовим очередную замечательную сказку в детективном жанре. Поскольку сегодня рассказа будет два, но все-таки между ними некоторое общее сходство есть, то сегодняшняя музыкальная концепция будет выдержана тоже достаточно такой как бы моностилистики. Сегодня мы будем с вами слушать музыку в стиле прогрессив, deep прогрессив, experimental прогрессив и т.д. и т.п. По традиции конкретику, что мы сегодня с вами слушали, я дам в конце программы, в конце эфира у нас специально для этого отведено время, и не буду раньше времени раскрывать карты. Скажу только то, что в отличие от последних эфиров, когда мы с вами слушали замечательную подборку ретроспективы модели для сборки. И, кстати, могу по секрету сказать, что в ближайшее время, через, может, там, эфир, два, там, три, я подготовлю еще одну подобную акцию замечательную, и будем с вами вместе наслаждаться и вспоминать кое-что из старого и доброго. Ну а сегодня как раз тот самый случай, когда имеет смысл обратиться к работам, которые совсем недавно увидели свет. И вот сегодняшний эфир как раз будет посвящен альбомам, которые вышли в 2012 году, буквально пару месяцев назад. Ну вот пока по музыке это вкратце все. Могу лишь еще добавить, что, наверное, также в одном из ближайших эфиров нас будет ожидать музыкальный гость. Есть у меня предварительная договоренность, и думаю, что будет вам интересно познакомиться с человеком, с творчеством которого мы с вами в том числе знакомились не так давно. Так что вот в качестве анонса думаю, что в одном из ближайших эфиров мы с вами это обязательно воплотим в жизнь. Ну а сейчас, я думаю, поясняющие литературные подробности и слово Владу.
0: Спасибо, и еще немного приятностей. Сегодня в эфире прозвучат аж два рассказа. Это вот такой вот замечательный сюрприз. Они действительно чем-то друг на друга похожи. Во-первых, налетом мистики, во-вторых, тем, что истории обе детективные. Но если первый рассказ, который вы сегодня будете слушать, принадлежащий перу Дарьи Булатниковой и называющийся «Запах угля, вкус крови», он скорее похож на, ну, я бы сказал, по настроению, на такое постперестроечное кино о серьезных и сильных парнях, которые чего-то в жизни достигли, ну, со своими, конечно, пирогами, то второй рассказ, во-первых, он повествует уже не о нашей действительности, а о загранице, и напоминает, ну, вот мне лично фильмы жанра нуар. Детективы, расследующие какие-то непонятные преступления, парни, носящие шляпы, плащи и курящие трубки. Ну, не факт, что все вышеперечисленное будет в рассказе, тем не менее, настроение, вот, по-моему, похожее. Так что сегодня мы наслаждаемся детективной литературой, но, естественно, с фантастическими допущениями.
1: Сюжет из фильма «Деликатесы» не подходит?
0: Нет, ни «Деликатесы», ни «Остров потерянных детей» или «Украденных детей», как это вообще называлось? «Остров потерянных детей», по-моему. Фильм того же режиссера, который снял «Деликатесы». А вообще, конечно, да, фильмы бывают очень веселыми и даже в жанре хоррор, не только нуар.
1: Ну, в общем, да. Ну что ж, дорогие друзья, не забываем о том, что у программы существует форум для нашего с вами общения и для вашего общения, и вообще для общения www.mds.ru. Все вопросы и пожелания направляйте туда. Ну и, собственно говоря, несколько минут по нашей старой доброй традиции отведено для того, чтобы вы подготовились к прослушиванию рассказа, который уже очень скоро начнется, поэтому собирайтесь и незаметно присоединяйтесь. Мы пошли готовиться, и до скорой встречи в литературной части программы. Поехали! Поехали!

На частоте Pioneer FM модель для сборки. Сегодня в эфире Дарья Булатникова. Запах угля, вкус крови.

Тормозящий поезд в последний раз содрогнулся, лязгнул сцепками и встал. Проводница Таня открыла дверь, и из разбавленной мутным светом фонарей тьмы в тамбур хлынула прохлада. Пробормотав Тане «до свидания», Шутов спрыгнул на перрон. Замер на секунду, словно проверяя готовность, и только тогда позволил себе выдохнуть тепло спального вагона, пахшее дезодорантом и кофе. А потом глубоко, во все легкие, вдохнул воздух родного города. Славянка. Все то же. Запах угля, вкус угля. Шутов дегустировал его, словно старое вино. Запах угля. И вкус угля, похожий на вкус крови. За спиной неслышно двинулись вагоны, где-то вдали перекликались мужские голоса, ночной перрон был абсолютно пуст, если не считать уныло бредущей по нему собаки. Шутов потянулся и облизнул пересохшие губы. Город еще не знал, что он вернулся. Он не стал брать такси, если можно так назвать, выжидавшие на привокзальной площади потрепанные «Жигули» и совсем уж убитый «Фолькс». Как раньше, пошел пешком. По пешеходной улочке вдоль железнодорожных путей к высокому мосту с прогибающимися под его весом досками. Впрочем, они точно так же прогибались, и когда Шутов был юным студентом, а не 37-летним заматеревшим мужиком. Потом вдоль бесконечного забора складов, мимо одинаковых двухквартирных коттеджей, и повернуть на парковую улицу, которая вела когда-то его дому. К дому, где он родился и вырос, где прошло детство и часть юности, где... Остановился и прислушался. Ночь зудела стрекотанием то ли цикад, то ли мопеда его заветной детской мечты. Где-то хрипел шансон, и слышались вопли пьяной драки. Шутов улыбнулся. Тот, прошлый, он бы от греха обошел бессмысленную потасовку. Но сегодня ему было все равно. Он стал другим. И дерущиеся, словно почуяв в темноте опасного зверя, стихли. Только сбивчивый топот в темноте. Прочь, пока есть шанс спасти шкуру. Теперь славянка принюхивалась к нему, как раньше он, к запаху ее угля.

0: Гудско точно знал, что умирает. Необыкновенная ясность мысли была следствием того, что он уже третий день не пил. Водка закончилась, а встать и дойти до магазина, где всегда найдется компания, готовая налить полстакана, Гудско не мог. Что случилось и когда, он не помнил. Пока была водка, кашель и слабость не волновали. Ничто не волновало. Засыпал, просыпался, прокашливался, ощущая шершавую боль под ребрами, и глушил ее парой стаканов. Боль уходила, растворялась в хмельной волне, как и весь остальной мир. Еще маячили рядом какие-то мужики и булькали родимой. Тянули к себе газету с чайной колбасой и крошащимися ломтями ноздреватого хлеба. Потом куда-то делось все. Мужики, колбаса, хлеб и водка. Иссякла водка. А вместе с ней иссякли и силы. Кое-как Гудско сполз с продавленного дивана и доплелся до ванны с грязным унитазом и капающей из крана ржавой водой. Там пришло окончательное понимание того, что дело хреново. Перед глазами все плыло, ноги не держали. Обратно он добирался на карачках, запинаясь о валяющиеся повсюду пустые бутылки и почему-то валенки. Откуда у него столько валенок? Эта мысль была последней. Гудско ткнулся лицом в дурно пахнущую наволочку и отключился. Очнулся абсолютно трезвым и бессильным. Лежал с ужасом, понимая, что до ванны ему уже никогда не добраться. Истекал липким потом и мочой, выкашливал легкие в пыльную тишину, уговаривал кого-то помочь. Ответом был лишь крысиный писк. А когда смерть уже маячила на пороге рваной фигурой, появился Витька Шутов. Гудско не удивился. Кто же, как не Витька, должен был явиться ему вместе с Костлявой? Смерть и мертвые, они же всегда рядом ходят. Небритый, в мятом пиджаке мертвый Витька навис над Гудско. Губы его шевелились, но понять, что он говорит, было невозможно. Гудско попытался отмахнуться от него, не получилось. Тело забилось в очередном приступе кашля и опало.
1: «Прости меня!» —
0: просипело откуда-то изнутри него.
1: «Прости!»
2: «Ты что?» — заорал Шутов. «Ты что, Серега? Ты, блин, не умирай! Погоди, я сейчас!»
0: Он шарил по карманам в поисках телефона, потом уговаривал скорую приехать. Врач отказывался госпитализировать. Шутов совал ему деньги — доллары, рубли, евро. Наконец Гудско перекинули на носилки и погрузили в раздолбанный УАЗик. Шутов в больницу не поехал, но пообещал попозже проведать и проверить. Врач хмыкнул и прямо сказал, что Гудско не жилец. «Ты уж постарайся, Пилюлькин», — буркнул Шутов. «Вытащишь — гораздо больше дам. Запомни, гораздо». Он проводил взглядом удаляющийся по дворовым колдобинам микроавтобус и выругался. «Плохо. Со всех сторон плохо. И для дела, и вообще. Нужно было вернуться раньше. Не выжидать и страдать фигней, а просто купить билет на проходящий поезд, шугануть неотступно следующую по пятам команду и ехать, чтобы разобраться, наконец, что же случилось тогда, 15 лет назад. Нужно запереть Серегину квартиру. Шутов поднялся по пяти знакомым ступеням и толкнул ободранную дверь. Неужели это та самая квартира? Криво висящая на выленивших обоях газетница, давным-давно вышитая Серегиной матерью, подтвердила: та самая. А вот и фотография в дешевой рамке. Они с Гудско и Митрофаном в нелепых спортивных костюмах стоят около забора и довольно глупо улыбаются. Он тогда накопил денег на свою первую машину. Шутов закрыл глаза и увидел объятый пламенем старый, но все еще понтовый мерс, несущийся в ржавый яр. Услышал собственный раздирающий грудь крик и тишина, нарушаемая только отвратительным треском пожирающего машину и человеческую плоть огня. Где-то громко запищала крыса. Мягкий удар, еле слышный скрежет и снова писк. Шутов поморщился, дернул с гвоздя ключ, пнул изъеденный молью валенок и вышел. Крыса пищала ему вслед отчаянно и безнадежно.

Он давно забыл о том, что сделал когда-то. Как чертил, как исписывал формулами листы миллиметровки, как паял схемы. Забыл, откуда и зачем появился высокий рубчатый цилиндр из нержавейки, сердце прибора, название которому он так и не смог придумать. И уж точно Гуцко, умиравшего на старой железной кровати в шестиместной палате, не волновала судьба серого зверька, свалившегося в полке в этот цилиндр. Обезумевшая от голода и жажды крыса третий день металась в западне. Верхние резцы сломались накануне, когда она пыталась выгрызть торчащую из стенки цилиндра кнопку. Кнопка провалилась внутрь, раздался тихий треск. Зубы дернувшейся крысы зацепились за оставшуюся круглую дыру и хрустнули. Она не скоро пришла в себя от боли и в очередной раз попыталась допрыгнуть до края цилиндра, но он был слишком высоко, и крыса снова и снова, скрежеща коготками, безнадежно сползала по холодному металлу. Полежав и собрав силы, она вновь прыгала. Больше ей ничего не оставалось. Темнота, сгустившаяся за крошечным пыльным оконцем кладовки, скрыла и странный, покрытый многолетней пылью агрегат, его пленницу, и воткнутую в древнюю розетку электровилку, шнур от которой тянулся к прибору без названия. Названия не было, потому что сам его создатель не верил, что он может заработать. А когда все-таки заработал, сделал все, чтобы забыть об этом. К измученному уколами и капельницами Гуцко подошел врач, подержал за запястье, оттянул веко на правом глазу и поморщился. Буркнул маячащий в дверях медсестре. «В реанимацию. И скажи пустовой того, чтобы подсуетился. Передай, я просил. Вытащит этого ханурика, свое получит. Утром я к нему зайду». Крыса, поводя впавшими боками, прицелилась и прыгнула. Упала и осталась лежать на дне цилиндра. А в сгиб локтя Гуцко вонзилась очередная игла. В ночной темноте ветер раскачивал за окном старый вяз. Ажурные тени метались по потолку. У ворот горел такой же старый, как вяз, фонарь. И тонко зудели комары. Шутов лежал в пахнущей глаженным бельем и кислым тестом темноте и смотрел в светлые квадраты окна, боясь шевельнуться, чтобы не зазвенела металлическая сетка кровати. Или чтобы не спугнуть того, кто стоит за окном. В переплете опять угадывалось его нечеловеческое лицо. Огромное, внимательное и суровое. Шутов дунул вверх, остужая лоб. Что же он взмок-то так? Что же... А ведь он забыл. Совсем забыл, сколько лет прошло. Но зачем ему это было нужно? Затем. Он должен был вернуться именно сюда. Комнату с вязом и фонарем за окном. С тишиной, в которой слышен только комариный писк. Раньше звуки были другими. Собачий лай, пьяное пение и... Закрыв глаза, Шутов словно наяву услышал шаги, тяжелые и неспешные. Шаги многих ног. Каждую ночь они раздавались в одно и то же время. Сколько ночей маленький Витька Шутов просыпался, боясь встать и глянуть. Потом преодолевал страх и иногда шлепал босыми ногами к окну, чтобы посмотреть на черных людей, идущих в ночной темноте по улице. Вздрогнув, он попытался отогнать звуки прошлого, но не получилось. Шаги приближались. «Глюк?» — криво усмехнулся Шутов в темноту. А потом резко поднялся, заставив пружины кровати взвизгнуть. Спустя минуту он стоял, прижавшись лбом к оконному стеклу, и смотрел на идущую мимо дома колонну. Черные лица, черные робы, на головах черные каски с волнистыми краями и слепыми фонарями. Как всегда, смена с работы шла устало, в разнобой. Шутов отскочил от окна и потряс головой. «Не может быть! Этого не может быть!» Потому что бытовки с душевыми на шахте появились еще когда ему было лет 12. После этого смены уже не шагали по улицам черными колоннами. Да и откуда им взяться сменам, если шахта уже 10 лет как стоит затопленная? Нет больше шахты.
Постояв на холодном полу, Шутов вернулся к кровати и зачем-то достал из-под подушки глок. Пистолет привычно лег в ладонь. Когда-то он выбрал его среди других моделей из чистого пижонства, но потом понял, что сделал правильный выбор. Глок был похож на него самого. Такой же мощный и неторопливый, но в любой момент готовый к беспощадной схватке. Улегшись на скомканную простыню, Шутов положил пистолет на живот и почти мгновенно уснул, успев подумать, что когда-то для храбрости клал с собой в постель котенка Марсика, чтобы тот уютно мурлыкал у него на животе. А теперь вот Глок.

0: Алексей Иванович Митрофанов озабоченно осмотрел кабинет. «Все в порядке. Герб города Славянка и портрет президента на стене висят ровно. Триколор в углу расправлен. На столе ничего лишнего. Сразу видно, тут работает человек, пекущийся о веренном ему городе». Пройдя по скрипучему паркету, Митрофанов открыл дверцу шкафа и внимательно осмотрел себя в зеркале, прикрепленном к ней изнутри. Ради сегодняшней встречи он надел привезенный из Лондона костюм из чистой шерсти и стильный галстук за 200 фунтов. Пусть не думает гость, что он тут прозябает. Алексей Иванович вгляделся в отражение собственного лица, свел брови, сжал губы. Меньше всего ему хотелось, чтобы тот, кто назначил ему встречу, понял, как он его боится, как ненавидит и как надеется на то, что ему ничего не известно. А вдруг? Вдруг проговорится Гуцко? Давно надо было разобраться с этим алкашом. И чего медлил, чего ждал? Что подохнет от водки, которую он ему засылал чуть не ящиками? Что выжжет она ему остатки памяти? А может, зря он волнуется? Серега давно потерял человеческий облик. Хотя его все еще не было в списках умерших, которые Митрофанов с надеждой просматривал на аппаратном совещании каждый понедельник, но звонить и требовать выпивки он перестал уже месяца полтора назад. Скорее всего, сдох и валяется в своей вонючей норе. Эта мысль ему так понравилась, что твердо сжатые губы искривились в улыбке.
1: «Алексей Иванович, к вам посетитель»,
0: — раздался из аппарата голос секретарши. Митрофанов отскочил от зеркала, словно нашкодивший первоклассник. Суетливо прикрыл дверцу шкафа и хрипло буркнул: «Пригласи войти». А сам уверенно и размеренно пошел к двери. Таких людей принято встречать. Даже если за тобой президент и триколор. Дверь распахнулась. «Ну здорово, Митрофан», — без улыбки произнес Шутов.

0: крысу разбудил запах. Резкая вонь горелой изоляции проникала через нос куда-то внутрь, заставляя чихать и мотать головой. Раздирая коготками ноздри, крыса пыталась избавиться от противных ощущений. Ничего не помогало. Еще не открыв глаза, Ольга почувствовала знакомый запах кофе. На кухне бубнило радио и слышалось позвякивание ложечки о чашку. Отец всегда вставал на рассвете, тихо спускался со второго этажа и в электрическом кофейнике варил себе большую чашку крепкого кофе. Очень большую, почти полулитровую. А потом закуривал одну из своих трубок, и по квартире распространялся запах медового табака. Старый холодильник урчал, изредка произнося громкое «та-та-та» и замолкая, чтобы отдохнуть. Тикали часы с боем, где-то лаяла собачонка. Сегодня можно было не спешить, подремать под тяжелым ватным одеялом, наслаждаясь запахами и звуками. Но Ольга встала, чтобы успеть принять душ и привести волосы в порядок. Ее немецкий фен чувствовал себя явно неуютно в компании старого холодильника и часов, как юная красотка в доме престарелых. А потом она вышла в знакомый до каждого кустика и камешка двор, прошла вдоль обложенных половинками кирпича клумб с отцветшими уже петушками, немного постояла под старой акацией, на которую в детстве влезала за считанные секунды, и оказалась на родной улице. Едва не свернула налево, дорога к школе осталась привычной до автоматизма. Но сегодня ей направо и дальше за угол. Тут дома стояли вплотную к тротуарам. Серый и красный полированный гранит и стекло. Заглубленные входы, глянцевые пилоны, клинками взмывающие к небу. Царство современной офисной архитектуры. Ольга еще помнила неказистые довоенные двухэтажки, которые стояли тут раньше. Но улица со старыми тополями и заросшими травой дворами осталась в прошлом. А новая поразительно напоминала застройку Чикаго или Нью-Йорка. Теперь тут деловой центр Славянки, а магазины, кинотеатры и рестораны дальше там, где когда-то был заброшенный питомник. Как красиво цвел в нем вереск. Вздохнув, Ольга подошла к двери из толстого, отливающего зеленью стекла. Та медленно и бесшумно сдвинулась в сторону. Представился механизм, изнутри покрытый таким же слоем жирной пыли, что и гранит, тротуар и стекло. Уголь. Он оставляет свой след на всем. И вся эта жесткая и деловитая роскошь имеет запах угля, вкус угля, цену угля. Вестибюль все тот же гранит и бронза. Хотя она ожидала увидеть блестящий хром, но полированный металл слишком быстро тускнеет от угольного налета и напичканного химией воздуха, с которым не справляются и самые лучшие кондиционеры. А бронзе это даже к лицу. Есть ли лицо у металла? Ольга не знала. Направляясь по пустому гулкому пространству к лифтам, она постаралась выбросить из головы подобные глупости. Каблуки четко печатали шаг по глянцевому камню, настраивая на предстоящую встречу. В бесшумно движущейся кабине Ольга поправила перед зеркалом волосы и осталась довольна. Стройная, почти девичья фигура, незаметный макияж, элегантный костюм, дорогая кожаная сумочка, которой она втайне гордилась, и только глаза выдавали напряженность. Шутову Ольга увидела сразу, как только открылись двери лифта. Он ждал ее не в шикарном кабинете, как ей представлялось, а по-мальчишески сидел в холле на подоконнике и курил. На фоне окна олигарх Витька Шутов казался огромным. Впрочем, он всегда был таким, значительно плотнее и выше большинства сверстников. Те же крупные черты лица, те же угадывающиеся под одеждой мускулы спортсмена, только густые волосы слегка тронула ранняя седина. Модная небритость и такой же модный, словно измятый пиджак. Мачо. А глаза у мачо прежние. Карие, опушенные слишком длинными для мужчин ресницами. Увидев ее, Шутов поднялся, швырнул в бронзовую урну недокуренную сигарету и шагнул к ней. «Ну, здравствуй», — сказал он.
1: Нужно было, наверное, обнять и чмокнуть его в щеку, но Ольга вдруг поняла, что не уверена, как Шутов к этому отнесется. Как вообще относятся люди, подобные Витьке, к таким вот встречам с прошлым?
0: Горькая улыбка тронула губы. Выходит, она прошлое?
2: Прошлое!
0: И ехидно подтвердил внутренний голос. «Здравствуй, Оля», — повторил Шутов, оказавшись рядом, очень близко, и поцеловал ей пальцы. Не руку, а именно пальцы. А потом заглянул ей в глаза и весело улыбнулся. «Ты совсем не изменилась». «Неправда. Изменилась. Я рад, что ты приехал. Ну, куда пойдем?» Она по-прежнему молчала, разглядывая его, человека, который создал весь окружающий гранит, и бронзу, и дома, немыслимые Чикаго в их ленивом солнечном краю. Создал и владел всем этим. Всемогущий и недоступный Шутов давным-давно управлял своей империей откуда-то издали. Мало кто знал откуда. «Ты приехала первой». Он снова зачем-то поцеловал ей руку.
2: «Остальные должны подтянуться. Ну что, может быть, сходим к школе или лучше посидим в ресторане? Помнишь?»
0: Она помнила. Горько защемило сердце и захотелось уйти, вернуться домой и снова забыть, затолкать в самые пыльные уголки памяти и эту улыбку, и затененные ресницами глаза, и вихры, не желавшие лежать в модной прическе. Когда-то Шутов уже неловко пытался пригласить ее в ресторан, а она почему-то испугалась и отказала, резко, почти обидно, и тут же пожалела об этом. Это было сразу после выпускного бала. На следующий день она уезжала сдавать вступительные экзамены в академию. Раньше, чем Гуцко в Бауманку, а Митрофанов в педагогический, а Шутов неожиданно для всех решил остаться учиться в местном горном техникуме.
1: «Я помню».
0: После глупой паузы пробормотала Ольга.
1: «Пойдем куда-нибудь».
0: Они вышли на затененную высокими домами улицу. Водитель огромного вишневого автомобиля включил зажигание, и на Шутов покачал головой и взял Ольгу под руку. «В школу?»
1: «Она тоже новая?»
0: «Конечно. Перестроили все, что рушилось и обветшало. Ты давно тут не была?»
1: «Почти 20 лет».
0: Шутов присвистнул, изображая удивление, хотя отлично все знал.
2: «Значит, ты тогда сказала правду.
0: Уехала в новую жизнь навсегда».
1: «Не навсегда. Славянка не отпустила. Я знала, что когда-нибудь мы все вернемся сюда».
0: «Думаешь, я этого не знал?» Он улыбнулся своей прежней безмятежной улыбкой. И Ольга вдруг поняла. Витька Шутов очень долго, все это время готовился к тому, что они увидят, вернувшись. «Твой дом не тронули».
1: «Спасибо».
2: «Да за что же?»
0: Ольга хотела сказать: за запах отцовского кофе, бормотание радио на кухне, звяканье ложечки в чашке, и за петушки на клумбе, и за старую акацию, и за...
1: «За то, что ты есть», —
0: неожиданно ляпнула она. Шутов громко рассмеялся. Они оба отражались в стекле сумрачного офисного здания. Женщина в строгом костюме и мужчина в модном, словно измятом, пиджаке.
2: Горбатый, отощавший почти до состояния скелета зверек, с трудом поднялся на ослабевшие лапы, посмотрел вверх и прыгнул.
0: Все подернулось маревом. Вместо чуда Чикаго вдоль покрытой выбоинами улицы стояли двухэтажные дома, на обшарпанных фасадах которых кое-где еще оставалась серая, больше похожая на грязь, краска. Ольга потрясла головой. Не нужно вспоминать сон. Ничего этого нет. Ни огромного холдинга, ни стеклянно-гранитных офисов, ни новой школы, ничего. И самого Витьки Шутова уже 15 лет нет. Нигде и навсегда. А есть все та же Славянка, старые тополя на улицах, трава мокрится во дворах, бывший хлебный магазин на перекрестке с жалостливо прикрытым фанерной рекламой окном, поросшая бурьяном плешь на месте универмага и старательно побеленное крыльцо, дышащее на латан школы, разваленные шахты обогатительного комбината.
1: И есть она,
0: 37-летняя женщина, покупающая у старушки гладиолусы. Она выбрала 4 роскошных пунцово-красных цветка и с ними вернулась в такси.
1: «На кладбище», — бросила она.
0: Когда машина тронулась, Ольга достала из своей кожаной сумочки черно-белую фотографию. С нее безмятежно улыбался Витька Шутов. Такой, каким она видела его в последний раз. Она навсегда уезжала в новую жизнь, он оставался. Его славянка не отпустила, а потом и вовсе забрала навсегда. Она прикрыла глаза, потому что сердце защемило вполне ощутимо. Пору искать нитроглицерин. Но нитроглицерина у нее никогда не было. Это у отца, которого тоже давно нет. Как нет его любимого электрического кофейника, полулитровой чашки, даже ложечки нет. Есть только дом, где живут чужие люди. Вчера она так и не осмелилась подойти и заглянуть во двор. Так что даже не знает, растут ли еще там вдоль дорожки петушки. А вот старая акация жива, ее верхушка выглядывает из-за дома. И от этой мысли вдруг отпустило сердце. Все осталось тут, никуда не делось. Просто видит это только она. Но вот откуда взялась та новая славянка из ее гостиничного сна? Настолько реальная, что Ольга до сих пор помнила и бесшумное движение автоматических стеклянных дверей, и бронзовую урну, и запах, неистребимый запах угля, так похожий на запах свежей крови. Она приоткрыла окно и глубоко вдохнула ворвавшийся в него ветер. Он пах углем и луговыми травами, полынью и клевером. Виляя, чтобы объехать глубокие ямы в старом асфальте, такси двигалось к заброшенной шахте, рядом с которой располагалось кладбище. Ольга была уверена, что безошибочно найдет могилу Витьки Шумова.

0: Каждый раз крысе казалось, что сил на следующий прыжок уже не будет. Но полежав и поплакав, она вставала и снова прыгала. Ольга смахнула ладонью на вождение. Это все страхи, детские иррациональные страхи перед возвращением. Дома с брошенными квартирами, за выбитыми окнами которых живет только затхлая пустота. Крыши с почерневшим от времени шифером, унылые бедности, разруха, как во многих шахтерских городах и поселках. Но у славянки был человек, который не хотел, не мог допустить этого. И единственным способом было стать хозяином. Он и стал. Чего это ему стоило, знает только он, ее бывший одноклассник, а ныне олигарх Витька Шутов. Ольга старалась об этом не думать. Ей достаточно было чувствовать рядом его широкое плечо, касаться его руки, слышать голос и смех. Он, как и раньше, смеялся много и с удовольствием.
1: «А Серега? Он же у тебя работает?»
0: «Гуцко? Гуцко сейчас в Брюсселе, в командировке. Наш Самоделкин какую-то новую штуку задумал, вот и шляется по миру, ищет подходящие технологии для комбината. Завтра обещал вернуться, так что как раз успеет».
1: «Брюссель, технологии. Кто бы мог подумать тогда, что Серега будет шляться по миру? А Шутов... У тебя есть яхта?»
0: — неожиданно спросила она. «Яхта? Зачем мне яхта?» Шутов даже остановился и озадаченно уставился на Ольгу.
1: «Ну, не знаю. У Абрамовича же есть?»
0: «Нет у меня яхты!» Он почесал нос тем же жестом, которым в школе предварял решение на доске задачи или ответ по биологии. «Она мне не нужна», — твердо добавил Шутов, чтобы она не подумала, что он оправдывается. «У меня есть самолет и пара вертолетов. Этого достаточно». Она задумчиво кивнула, представив Шутова летящим на вертолете над степью, над терриконами и копрами шахт. Над химкомбинатом, который превращал уголь в пластик и синтетическую резину. Над заводами, где из всего этого изготавливались тысячи наименований изделий. Над тем, что сейчас стоило миллиарды и одну человеческую жизнь. Если Шутов отдал ее за все это, значит, ему так нужно. «Я сегодня был у Митрофана», — сообщил Витька и поморщился.
1: «Как он?»
0: «Как и раньше. Был жуком, им же и остался. Мэр, елки-палки». Они неспешно шли вниз по улице. Появились нарядные витрины, навесы летних кафе со столиками. Промчалась стайка тинейджеров в нелепых штанах с наушниками на лохматых головах. Ольга смотрела на Шутова и думала, что Лёшка Митрофанов всегда болезненно относился к его успехам. Была ли это пятерка по математике или лишняя кипа газет во время сбора макулатуры? А уж когда повзрослели, и Витька стал явно превосходить его по всем параметрам, Митрофан и вовсе начал комплексовать. Шутов же продолжал считать его, если не другом, то хорошим приятелем, хотя поправки на хитрость и завистливость сделал. И вот она, ирония судьбы. Оба стали хозяевами славянки.
1: «Ну ты же мог...»
0: «А зачем?» Шутов отвернулся. «Так было нужно. И учти, этим занимался не я». «Еще бы. Повелевать из поднебесных высей, не морая рук. Сколько вы не виделись?» «Не поверишь. 15 лет». На этот раз прыжок был совсем неуклюжим. Крыса ткнулась в металлическую стенку окровавленной мордочкой, упала и затихла. 15 лет назад... Почти день в день она стоит у поросшего барвинком холма и смотрит на Витькино имя, выбитое на дешевом бетонном памятнике. Когда ей позвонила одноклассница Ленка и сказала, что Шутов разбился и сгорел в своем дурацком мерсе, она не поверила. Но Ленке нельзя было не верить. Она работала медсестрой в городском морге славянки, и она видела то, что осталось от Витьки. Плакала пьяными слезами и описывала в подробностях. Ольга старалась ее не слушать. Она положила гладиолус у основания памятника и заметила, что бетон уже начал разрушаться, а плита слегка наклонилась. Пройдет еще лет 10-15, она упадет, и Витькино имя затянет вначале барвинком, а потом землей. «Спасибо!» Насмешливый голос за спиной заставил ее вздрогнуть.
1: «Не нужно оборачиваться! Не надо, нельзя! Но придется!»
0: «Только собрать в кулак нервы и унять бешено колотящееся сердце.
1: впрочем, черт с ним сердцем!
2: Ольга резко выпрямилась и оглянулась.
0: Из-за солидного черного камня креста на соседней могиле вышел Шутов.
2: Стоял, щурился, разглядывая ее и покосившийся памятник, и гладиолусы. Потом отшвырнул сигарету, подошел и поцеловал ей пальцы.
0: «Ну, здравствуй, Оля», — произнес он и улыбнулся. «Ты совсем не изменилась».
1: «Какого черта?» — разозлилась Ольга. «Зачем? Зачем тебе это было нужно, Шутов?»
0: «А лучше бы меня тогда убили».
2: Витька снова насмешливо прищурился, и тени от длинных ресниц легли на небритые щеки.
0: «Нет, даже тогда, 15 лет назад, я психом не был».
1: «Так это...»
2: Он кивнул и снова посмотрел на памятник.
0: «Нет, психом он не был, а вот дураком. В тот день он выпил довольно много и явно из сомнительной бутылки. Ехал по трассе и чувствовал, что это может плохо кончиться. Тошнота подкатывала к горлу, в глазах плыло. И тут какой-то парень на обочине голосует. Прав у парня не было, но водить он умел. По крайней мере, сказал, что умеет. Согласился сесть за руль, а когда Шутов отошел за кусты, чтобы избавиться хотя бы от части, выворачивающей наизнанку тошноты, Мерс рванул с места и почти сразу загорелся и огненным факелом помчался по склону Ржавого Яра. Некоторое время Шутов, отчаянно крича, бежал за ним, а потом вдруг понял. Два раза он не внял предостережения. Первый раз — велосипедной цепи, оставившей на теле причудливую вязь кровоподтеков, второй — просвистевший у плеча пули. В третий раз слепой случай снова подарил ему жизнь, и придется ее спасать. Тогда он и ушел пешком, по степи в Незалежну. Бросил все — родных, друзей, наметившихся уже партнеров, две коробки, скупленных за копейки, и бутылки акций шахты комбината. Сколько с тех пор он сменил страны и имен, Шутов уже не помнил. Сколько смертельных схваток выдержал, собирая команду и обретая свою тайную, замешанную на крови власть. Сколько жизней забрал, сколько сохранил. Сложная арифметика темной стороны его жизни. Если кто-то и вел счет, то его команда, да еще неразлучный с ним Глок.

Это город-герой Москва. 94 FM. Пионер.

0: Ты знаешь, кто?
1: Шутов кивнул. С утра он успел побывать в больнице. И Серега Гуцко, которого врачи на время привели в сознание, ему рассказал. Гуцко даже вспомнил о своем приборе без названия, потому что эта штука была создана, чтобы убить его, Шутова. И Серега был уверен, что убила.
0: Ведь все были уверены. Ленка сказала, что у того парня были пломбы в точности, как у тебя. 3 штуки на тех же зубах. А иначе опознать было невозможно.
1: Шутов посмотрел вверх на несущиеся облака, на пролетающих птиц и сжал губы. Ольга не сводила с него глаз. Потом прикоснулась к плечу, сильному и теплому, даже под пиджаком из тонкого льна. «Странно», — он произнес это с расстановкой. И Серега странную вещь сказал.
0: «Какую?»
1: «Он вспомнил, что задумал, конструируя свою машинку». Что можно создать некое поле, способное изменить будущее, изменить судьбу всего одного человека, но не любого. Поэтому они и выбрали меня. Он и Митрофан.
0: Не верю.
1: Ольга вздрогнула и убрала руку с его плеча.
0: Митрофан выбрал тебя не поэтому, а выбрал тебя именно он.
1: Я знаю. Теперь знаю. Но это уже не важно.
0: И что ты будешь делать дальше?
1: Уже ничего. Серега умер. Я простил его. Он мог сделать так много, сделал только это.
0: А Митрофан?
1: Шутов лишь улыбнулся в ответ и крепко ухватил Ольгу за локоть. На секунду прижал к себе, и она успела ощутить между ним и собой какой-то посторонний предмет. Что-то тяжелое лежало в кармане стильного пиджака. Не будет он ей ничего рассказывать. Ни об остекленевших от ужаса Лёшкиных глазах, ни о его крике, что все придумал Серега, а он ни при чем. И вообще, это невозможно убить с помощью какой-то железяки, включенной в обычную розетку за 20 километров от... Шутову хотелось, чтобы все поскорее закончилось. От финала этой истории он удовольствия не ждал. Так что лучше промолчать. Скоро она все узнает. Поймет. Но это как-то мало его беспокоило. Главное, не сам скажет. Они молча дошли до кладбищенских ворот, где Шутова ждал большой вишневый автомобиль, купленный им накануне, и поехали к каналу. Стояли на его бетонном берегу, рассматривая глубокую воду. «Смотри, Оль, жаворонок!» Ольга лишь на несколько секунд перевела взгляд на кувыркающуюся в небе крохотную птичку. «Да, жаворонок, безмятежно распевающий над степью». Раздался всплеск. А когда она обернулась, Шутов снова спокойно вглядывался в воду. Но карман его пиджака, она была уверена, теперь был пуст. Последний прыжок был действительно последним. Крыса так и не смогла больше встать и найти опору. Лапы разъезжались на полированном металле. Теперь она лежала неподвижно, и только дрожь в полых боков говорила о том, что она еще жива. «Ну, должен же у него быть какой-то костюм!» — с досадой произнес Шутов, разглядывая недра старого шифонера. Там на плечиках болтались застиранные рубашки, под ними валялись драные тренировочные штаны. Костюма не было. Ольга подошла и критически осмотрела полки. Взяла майку и ситцевые трусы, осмотрела... Положила обратно и вздохнула.
0: «Купим все в магазине».
1: Шутов покосился на нее и кивнул. «Завтра они похоронят Серегу Гуцко, который так и не смог простить самого себя. Надо было Шутову вернуться раньше».
2: «Мне тут сон приснился», — зачем-то сказал он. «Черная колонна».
0: «Шахтерская смена?»
1: Ольга, как все тогдашние дети-славянки, тоже помнила эти молчаливые, усталые шествия.
2: «Она... Может быть, мы вернулись сюда, чтобы видеть странные сны?»
1: Эта мысль ее почему-то успокоила и примирила с действительностью.
0: «Пойдем, нам пора».
1: «Погоди». Он легко и целомудренно прикоснулся губами к ее виску, словно прощался, как тогда, когда она уезжала, он оставался. Когда они вышли в коридор, Ольге почудился тонкий, похожий на детский стон. Оглянувшись, она толкнула дверь и увидела маленькую грязную кладовку. Пахло горелой изоляцией. Сзади подошел Шутов, обнял за плечи. Так они и стояли, разглядывая единственное, что успел сделать Серега за свою жизнь. Аппарат, больше всего напоминающий архаичную стиральную машину.
0: «Тут дохлая крыса», —
1: пробормотала Ольга, заглянув внутрь аппарата. Шутов наклонился, чувствуя рядом ее тепло. А потом сунул руку в цилиндр и ухватил тощее тельце. Крыса дернулась, забилась и попыталась его укусить, но без зубов ничего не получалось. Засмеявшись, Шутов положил крысу на пол. «Извини, но жратвы тут, похоже, нет. Сможешь выжить — живи». То ли движение руки Шутова, то ли попытки крысы вырваться сделали свое дело, но прибор снова издал треск, и из розетки поднялась струйка дыма. Гуцко хоронила только она, да несколько старушек, как на работу приезжающих на кладбище каждый день, в надежде поесть и выпить на поминках, да получить памятный платочек. Платочков у Ольги не было, поминок она не устраивала, поэтому раздала довольным бабкам по 100 рублей, и они засеменили к воротам. Сегодня должны быть еще одни, куда более пышные похороны. А это так, разминка. Двое пьяных мужиков шустро забросали могилу землей, установив плохо оструганный крест. Получили обещанную плату и побрели вслед за бабками. И Ольга, наконец, осталась одна. Можно было помолчать. Теперь их могилы рядом, Шутова и Гуцко. Она решилась на это только потому, что Витька сам сказал ей, что простил Серегу. Значит, так тому и быть. Громко зарыдали трубы. Над кладбищем взметнулась стая черных птиц. Ольга вздрогнула и растерянно обернулась. Огромная толпа людей собралась на главной аллее. Говорили речи, перемежаемые звуками духового оркестра. Кто-то шептался, кто-то отводил глаза, чтобы не выдать радость. Она положила обоим по букету ранних астр и снова оглянулась. Дорогой, сверкающий лаком гроб, в котором лежал Митрофан, начали опускать в могилу. Теперь трубы пели негромко и печально. Вот и прошли эти три странных дня в городе детства. Она так и не поняла, были они или нет. Что заставило ее вернуться сюда? Уж точно так и не состоявшиеся встречи одноклассников. Тогда что? Трубы снова зарыдали. Пятнадцать лет назад в ржавый яр огненным факелом катился Витькин Мерс. И в нем кричал и пытался открыть дверцы человек, который мог превратить Славянку в лучший город Земли. И не превратил. Хмурый парень на краю склона постоял, прислушиваясь к отвратительному треску жрущего машину и человеческую плоть огня, и ухмыльнулся. Чики-чики. Задание выполнено. Митрофан будет доволен. Крыса в грязной кладовке, отлежавшись, встала и поковыляла в угол к давным-давно прогрызенной в полу дыре. Там должна лежать давно припасенная корка, а подальше есть лужа, натекшая из прохудившейся трубы. Она будет пить из нее долго-долго.

0: Вы слушали рассказ Дарьи Булатниковой «Запах угля, вкус крови».
1: Джек Уивер в полном отчаянии выбрался из недр мультивака. Тодд Эмерсон, сидевший у пульса, спросил: «Ничего нового?» «Ничего», — сказал Уивер, — «ничего, ничего, ровным счетом ничего, и совершенно непонятно, что же могло случиться».
2: «Тем не менее, он не работает».
1: «Хорошо тебе рассуждать, сидя в кресле».
2: «Я не рассуждаю, я думаю».
1: «Он думает!» Уивер горько усмехнулся. Эмерсон беспокойно заерзал в кресле. «А почему бы и нет? 6 бригад кибернетиков носятся по коридорам мультивака и за 3 дня ничего не отыскали. Почему бы ради разнообразия кому-то и не начать думать?» «Думай, не думай, ничего не изменится. Надо найти поломку. Где-то, очевидно, произошло замыкание».
2: «Вряд ли все так просто, Джек».
1: «Кто говорит, что просто? Ты знаешь, сколько в нем миллионов ячеек и контактов?»
2: «И все-таки ты не прав. Если бы речь шла о реле или о контакте, мультивак использовал бы резервные линии, сам бы уж как-нибудь отыскал неполадку и сумел бы поставить нас об этом в известность.
1: Вся беда в том, что мультивак не только не отвечает на вопросы, он не может сообщить, что с ним стряслось. А между тем, если мы не поможем ему, в городах начнется переполох. Мировая экономика координируется мультиваком, и все об этом отлично знают».
2: «Кстати, я тоже знаю. Что это изменит?»
1: «Думать надо. Мы что-то упускаем. Пойми, Джек, за последние 100 лет все самые выдающиеся умы кибернетики старались усложнить мультивак. Сегодня он может почти все, в том числе говорить и слушать нас. Практически по сложности он уже не уступает человеческому мозгу. Мы до сих пор не можем полностью разгадать человеческий мозг. Почему же мы претендуем на полное понимание мультивака?»
2: «Ну вот еще немного, и ты скажешь, что мультивак разумен».
1: «А почему бы и нет?» Эмерсон задумался. «Почему бы и нет? Можем ли мы утверждать, что мультивак не пересек ту тонкую условную черту, которая отделяет машину от мыслящего существа? Да и существует ли эта черта? Если мозг количественно сложнее мультивака, а мы все продолжаем усложнять мультивак, в какой точке?» Эмерсон погрузился в молчание. «Чему все это?» – раздраженно спросил Уивер. «Даже допустим, что мультивак разумен. Неужели это поможет нам найти поломку?»
2: «Поможет, потому что мы сможем подойти к нему с человеческими мерками. Допустим, тебе задали вопрос, какой будет цена на пшеницу следующим летом, а ты не ответил».
1: «Почему ты не ответил?»
3: «Потому что я этого не знаю».
1: «А мультивак знает. Он, а не я, обладает всей нужной информацией. Пользуясь этой информацией, он может предсказывать тенденции в политике, экономике или, к примеру, в метеорологии. И мы отлично знаем, что он может. Он это не раз делал».
2: «Ну хорошо, тогда, допустим, я задал тебе вопрос, ты знаешь ответ на него, но мне его не сообщаешь».
1: «Почему?» «Потому что у меня опухоль мозга», — огрызнулся Уивер. «Потому что я потерял сознание. Потому что я в стельку пьяный. Наконец, черт подери, потому что я сломался. Именно это мы и стараемся установить. Мы пытаемся отыскать место, где произошла поломка. Мы пытаемся отыскать необходимые условия его работы».
2: «И не нашли».
1: Эмерсон поднялся с кресла. «Послушай, Джек, а на каком вопросе мультивак замолчал?» «Откуда мне помнить? Прокрутить тебе пленку?»
2: «Не надо. Скажи, работая с мультиваком, ты ведь ведешь с ним беседу?»
3: «Так положено, это терапия».
2: «Да-да, конечно, терапия. Мы делаем вид, что мультивак — разумное существо, чтобы не переживать. Ах, машина умнее меня. Из металлического чудовища делаем этакого отца-батюшку.
1: Объясняй это, как тебе удобнее».
2: «Но это ж самообман, и ты отлично об этом знаешь. Такой сложный компьютер, как мультивак, должен говорить и слушать. Недостаточно только закладывать в него вопросы и получать ответы.
1: На определенном уровне сложности мультивак должен казаться разумным, потому что он действительно разумен. Слушай, Джек, задай мне тот последний вопрос. Я хочу испытать мою собственную реакцию на него».
3: «Вот еще глупости», — отмахнулся Уивер.
2: «Прошу тебя».
1: Уивер был в полном отчаянии, к тому же смертельно устал, иначе он вряд ли бы подчинился такой просьбе. Он сделал вид, что закладывает программу в мультивак и начал говорить, как говорил всегда в такие минуты. Он высказал свое мнение о неполадках в сельском хозяйстве, вспомнил о новом уравнении ракетной струи и о пятнах на солнце. Вначале он говорил через силу, но постепенно привычка взяла свое, и к тому моменту, как он кончил работу, так увлекся, что чуть было не хлопнул Тодда Эмерсона по груди, желая ему успеха. «Ну хорошо», — закончил он. «Обработай информацию и быстренько выдай ответ».
2: Несколько секунд Джек Уивер стоял, глубоко дыша, вновь переживая волнение власти над самым гигантским и сложным творением человеческих рук и человеческого разума, потом спохватился и смущенно пробормотал:
1: «Ну вот, вот и все». «По крайней мере, теперь я знаю», — сказал Немерсон, — «почему я на месте мультивака не стал бы тебе отвечать. Джек, очисти мультивак. Попроси всех ремонтников выбраться изнутри, а потом снова заложи программу. Я сам буду говорить». Уивер пожал плечами, повернулся к пульту управления мультиваком, заполненному темными немигающими циферблатами и потухшими лампами. По его приказу бригады кибернетиков одна за другой покинули машину. Затем, вздохнув, он включил программное устройство. В 12-й раз за последние дни он пытался заставить мультивак трудиться. Замигали огоньки на пульте управления. Где-то далеко об этом узнают корреспонденты, и разнесется слух о новой попытке. И люди во всем мире, столь во многом зависящим от мультивака, затаят дыхание. Пока Уивер закладывал программу, Немерсон начал

0: Из сборника «Книга чудес». «Чудесное окно». Полицейский прогонял старика в восточной одежде. Именно это, да еще сверток, который тот нес под мышкой, привлекло внимание мистера Следена, добывавшего себе хлеб службой в торговом доме господ Мерджина и Чейтера. У мистера Следена была репутация человека, мало подходящего для коммерческой деятельности. Дыхание романтики, легкое ее дуновение побуждало его вместо того, чтобы обслуживать покупателей, устремлять взор вдаль, будто стены магазина были не толще паутины, а сам Лондон пустым мифом. Замусоленная бумага, прикрывавшая сверток, была испещрена вязью арабских букв. Этого оказалось достаточно, чтобы пробудить в мистере Следене романтический порыв, и он следовал за стариком, пока небольшая кучка зевак, окружавшая чужеземца, не рассеялась. Старик остановился на краю тротуара, развернул свою ношу и собрался продавать ее. Ноша оказалась маленьким окном в старинной раме с мелкими стеклами в свинцовом переплете. Ширина его была немного больше фута, а высота чуть меньше 2 футов. Мистеру Следену никогда раньше не приходилось видеть, чтобы на улице торговали окнами, поэтому он решил узнать цену.
1: «Все, чем владеешь», — ответил старик.
0: «Откуда оно у вас?» — спросил мистер Следен, разглядывая удивительное окно.
1: «Я отдал за него все, чем владел на улицах Багдада».
0: «А многим ли вы владели?» — поинтересовался мистер Следен.
1: «У меня было все, что я хотел», — ответил чужестранец, — «кроме этого окна».
0: «Должно быть замечательное окно», — сказал мистер Следен.
1: «Оно волшебное», — произнес старик.
0: «У меня с собой всего 10 шиллингов, а дома еще 15 шиллингов и 6 пенсовик». Старик задумался.
1: «В таком случае оно стоит 25 шиллингов и

6 пенсов, решил он. Когда сделка уже состоялась, 10 шиллингов были заплачены, а удивительный старик шел рядом с мистером Слэдденом, чтобы забрать остальные 15 шиллингов и 6 пенсов и водворить волшебное окно в его жилище. У молодого человека мелькнула мысль, что покупка ему не нужна. Но они уже стояли у дверей дома, где он снимал комнату, и объясняться было поздно. Чужестранец потребовал оставить его одного, чтобы приладить окно, и мистер Слэдден ждал за дверью на площадке скрипучей лестницы. Стука молотка он не слышал. Вскоре длиннобородый старик в желтой одежде, со взглядом, перед которым, казалось, проплывали пейзажи дальних стран, появился на пороге комнаты и сказал: «Все готово». Они расстались. Мистер Слэдден никогда не узнал, остался ли старик ярким пятном, живым анахронизмом на улицах Лондона или возвратился в Багдад, не узнал, в чьи смуглые руки перекочевали его 25 шиллингов и 6 пенсовик. Мистер Слэдден вошел в скудно обставленную комнату, в которой он спал, и проводил все время между закрытием торгового дома господ Мерджина и Чейтера и началом своей работы. Молодой человек снял и аккуратно сложил изящный сюртук, удивительно не подходивший к жалкой обстановке. Окно, купленное у старика, располагалось на стене довольно высоко. Прежде на этой стене не было ни окна, ни какого-либо украшения, только небольшой висячий шкафчик, где хранились чайные принадлежности. Теперь все они стояли на столе. Когда мистер Слэдден подошел взглянуть в новоприобретенное окно, была та пора летнего вечера, когда бабочки складывают крылышки, а летучая мышь еще не вылезает из своего жилища, но в Лондоне время отсчитывается по-другому. В этот час там уже закрыты магазины, но уличные фонари еще не горят. Мистер Слэдден протер глаза, затем протер окно, но, несмотря на это, продолжал видеть сияющее синее небо и вдалеке, так что оттуда не доносилось ни звука и не было видно дыма из труб. Средневековый город, обведенный крепостной стеной с башнями, темно-коричневые крыши и вымощенные булыжником улицы. Сразу же за белой каменной стеной с контрфорсом начинались зеленые поля, пересеченные лентами речек. На башнях стояли, развалясь, лучники –

накрывали под ажурными балконами. Никто никуда не торопился, никого не одолевали заботы. Мистеру Слэддену бросилась в глаза одна подробность, которая, как он счел, сможет пролить свет на эту тайну. На головокружительной высоте выше церковного шпиля на каждой башне над головами праздных лучников развивался флаг. Маленькие золотые драконы на ослепительно белом фоне. Из другого окна до него доносился шум моторов и долетали крики мальчишек-газетчиков. С этих пор мистер Слэддон стал двигаться по заведению господ Мерджина и Чейтера с видом еще более отсутствующим, чем обычно. Но в некоторых отношениях он проявлял и мудрость, и расторопность. Он произвел длительные и скрупулезные исследования, поясняя, кому может принадлежать белый флаг с золотыми драконами. Он никому не рассказывал о своем чудесном окне. Он изучил королевские флаги всей Европы, попытался заняться историей, обошел все учреждения, специализирующиеся на геральдике, но нигде ему не удалось обнаружить и следы золотых драконов на серебряном поле. А когда мистеру Слэддену стало казаться, что золотые драконы реют в воздухе лишь для него, он ощутил любовь к ним, похожую на ту, что чувствует в пустыне изгнанник, вспоминая о цветах, растущих у порога дома, или испытывает больной, видя прилет ласточек, и догадываясь, что вряд ли доживет до следующей весны. Как только господа Мерджин и Чейтер закрывались, мистер Слэддон торопился в свою комнату с голыми стенами и не отрывал взгляда от чудесного окна, пока в городе не темнело и страшно обходил крепостную стену с фонарем в руке и не наступала бархатная, полная удивительных звезд ночь. Он пробовал найти разгадку и в очертаниях созвездий, но они не походили ни на одно из тех, что светят над обоими полушариями. Проснувшись, он каждый раз прежде всего шел к окну, за которым город, уменьшенный расстоянием, сиял в утреннем свете, а золотые драконы плясали в солнечных лучах, и лучники потягивались и размахивали руками на открытых ветрам башни. Окно не открывалось, и он никогда не слышал ни песен трубадуров, ни даже колоколов, хотя видел, как срываются с гнезд и мечутся по небу испуганные звоном галки. Первым делом он обводил взглядом все далекие башни, чтобы увидеть золотых драконов на белых флагах. И убедившись, что они гордо развиваются, золотые на белом, отчетливо видные на изумительно глубокой синеве неба, он довольно одевался и, бросив последний взгляд в окно, уходил на работу, не переставая думать о чудесном городе. Завсегдатаи торгового дома господ Мерджина и Чейтера напрасно старались бы угадать честолюбивые мечтания мистера Слэддена, идущего мимо них в отлично сшитом сюртуке. Он мог оказаться всадником в доспехах или лучником, готовым сражаться ради маленьких золотых драконов, летящих на белом флаге, ради неизвестного короля в недосягаемом городе. Поначалу мистер Слэддон старался не ходить по жалкой улочке, на которой стоял его дом, но вскоре понял, что это не имеет значения, что за его чудесным окном дует совсем другой ветер, чем по эту сторону дома. В августе вечера сделались короче. Когда он услышал эту фразу от одного из служащих в торговом доме, он почти испугался, что его тайна раскрыта. Действительно, теперь он проводил гораздо меньше времени у чудесного окна, потому что огней внизу было немного, и зажигались они рано. Однажды августовским утром, довольно поздно, перед тем, как отправиться на службу, мистер Слэддон увидел отряд пикинеров, бегущих по вымощенной булыжником дороге к воротам средневекового города. Города Золотого Дракона, как он называл город про себя, никогда не произнося этого названия. Затем он заметил, что лучники на башнях переговариваются между собой, а в руках держат пучки стрел, вдобавок к тем, что были у них в колчанах. Из окошек высовывалось больше, чем обычно, голов, а одна женщина выбежала из дома и увела с улицы детишек. Тяжело проскакал рыцарь. Около крепостной стены появились новые отряды пикинеров. В небе кружились галки. Трубадуров не было видно. Мистер Слэддон окинул взглядом башню и убедился, что флаги на месте, а золотые драконы вьются по ветру. Ему пора было уходить на работу. Обратный путь он проделал на автобусе, а по лестнице поднялся бегом. На первый взгляд в городе Золотого Дракона ничего не произошло. Только толпа горожан двигалась по мощенной улице к воротам. Лучники, как обычно, развалились на верхушках башен. Белый флаг с драконами паник. Что все лучники убиты, мистер Слэддон понял не сразу.
Толпа приближалась к нему, к отвесной стене, с которой он смотрел на город. Сзади медленно двигались люди с флагом, на котором были изображены золотые драконы. Их подгоняли люди с другим флагом, на котором красовался огромный красный медведь. Еще один флаг на башне был спущен. Тут он все понял. Золотые драконы, его золотые драконы были разбиты. Воины медведей проходили под окном. Чтобы он не швырнул с такой высоты, упадет на землю с огромной силой. Каминный прибор, куски угля, часы, любое из того, что у него есть. Он будет сражаться за своих золотых драконов. На верхушке одной из башен появилось пламя. Огонь лизнул ноги одного из лучников, тот не шевельнулся. Теперь чужой флаг прямо под окном. Мистер Следен разбил стекло, чтобы швырнуть кочергой в предводителя вражеских воинов. В тот момент, как чудесное окно разбилось, он увидел флаг с золотыми драконами, который, как прежде, развивался на ветру. На него дохнуло таинственными нездешними ароматами, и все исчезло. Даже дневной свет. Потому что за остатками волшебного стекла не было ничего, кроме маленького шкафчика для чайных принадлежностей. Хотя мистер Следен стал старше, знает о мире больше и даже завел собственную торговлю, ему уже никогда не представилось случая купить другое такое окно. И никогда ни в разговорах, ни в книгах он не встречал ни слова о городе Золотого Дракона.

Всем известно, что сэр Доминик Холден, знаменитый хирург, трудившийся чуть ли не всю жизнь в Индии, завещал свое состояние мне, и что после его смерти я превратился из скромного врача, который работает ради куска хлеба, в богатого владельца старинного поместья и огромных земель. Известно также, что у сэра Доминика было по меньшей мере 5 более близких родственников, чем я, и согласно закону им-то и должно было достаться наследство, так что его выбор сочли необъяснимой причудой. Однако я уверяю всех, кто разделяет это мнение, что они глубоко заблуждаются, ибо хоть я и подружился с сэром Домиником, когда уже он был в преклонных годах, тем не менее существовали веские причины, почему он выказал таким способом свое расположение мне. Между прочим, хоть я и рассказываю эту историю сам, поверьте, мало кто оказывал когда-либо ближнему столь важную услугу, какую оказал моему индийскому дядюшке я. Вы наверняка назовете эту историю небылицей, но она столь необычна, что я просто почитаю своим долгом ее рассказать, а уж как вы к ней отнесетесь, дело ваше. Итак, приступим. Сэр Доминик Холден, кавалер ордена Бани третьей степени, кавалер ордена Звезда Индии второй степени, а также обладатель множества других наград, всех и не перечислишь, прославился в свое время как самый талантливый хирург из всех наших врачей в Индии. Начал он свою карьеру в армии, но потом открыл частную практику в Бомбее и в качестве консультанта изъездил Индию вдоль и поперек. Однако главная его заслуга – бомбейская больница для индусов, которую он построил и содержал на свои средства. Но шло время, и его железное здоровье стало сдавать под колоссальным бременем, которое он взвалил на себя еще в молодости. А коллеги-врачи принялись единодушно, хотя, подозреваю, не бескорыстно, убеждать его вернуться в Англию. Он противился сколько мог, но скоро у него появились ярко выраженные симптомы нервного расстройства. И в конце концов, окончательно сломленный, он уехал на родину, в графство Уилтшир. Там он купил большое имение со старинным замком, которое находится у отрогов равнины Солсбери-Плейн, и посвятил последние годы своей жизни изучению сравнительной патологии, которой этот замечательный ученый увлекался всю жизнь и в которой был крупнейшим авторитетом. Всю родню, как и следовало ожидать, чрезвычайно волновала весть о возвращении в Англию богатого бездетного дядюшки. Он же, отнюдь не проявляя чрезмерного радушия, все же счел долгом установить добрые отношения с родственниками, и все мы, в свою очередь, получили от него приглашение нанести ему визит. Кузены и кузины, побывавшие в гостях, рассказывали, что изнывали у дядюшки от скуки, и потому, когда я, наконец, был призван в Роденхерст, то испытывал прилив противоречивых чувств. Моя жена столь демонстративно не упоминалась в письме, что первым моим побуждением было отказаться от визита, однако я не имел права забывать об интересах детей, и, получив согласие жены, я отправился пасмурно.

0: Имение моего дяди было расположено в том месте равнины, где кончаются пахотные земли и полого встают плавные склоны меловых холмов, столь характерных для ландшафта этого графства. Когда я сошел с поезда в Динтоне, и кучер повез меня в имение дядюшки в гаснущем свете осеннего дня, я был поражен странной таинственностью пейзажа. Развалины гигантских древних сооружений настолько подавляли разбросанные по округе крестьянские фермы, что настоящее казалось сном. Его властно, повелительно вытесняло прошлое. Дорога велась среди поросших травой у холмов, вершины которых все до единой увенчаны мощнейшими бастионами. Круглые или квадратные, они мужественно отражают натиск стихий и тысячелетий. Кто-то называет их римскими крепостями, кто-то британскими, однако до сих пор так и не выяснено с достаточной степенью достоверности, кто именно построил эти укрепления и почему их так много именно здесь, в этой части Англии. На ровных, пологих, серо-зеленых склонах там и сям поднимались маленькие округлые холмики, могильники. Под ними лежат обращенные в пепел останки народа, глубоко зарывшего себя в эти холмы. Но их могилы говорят нам только одно. В этом сосуде покоится прах человека, который трудился некогда под солнцем. По этой-то полной тайн местности я приблизился наконец к имению дядюшки в Роденхерсте и обнаружил, что оно удивительно гармонирует с окружающей обстановкой. Ворота, за которыми начиналась неухоженная аллея, ведущая к дому, висели на разрушающихся облупленных столбах с искалеченными геральдическими щитами наверху. Холодный ветер шумел в кронах вязов, которыми была обсажена аллея. Дождем сыпались листья. Вдали, там, где кончался мрачный свод деревьев, ровно горел желтым светом один единственный фонарь. В последних проблесках дня я увидел длинное низкое здание с несимметричными крыльями, покатой мансардной крышей и низко свешивающимся карнизом с узором перекрещивающихся деревянных балок на стенах. Архитектура эпохи Тюдоров. Широкое зарешеченное окно слева от невысокого крыльца приветливо теплилось светом горящего камина, и, как оказалось, это было окно дядюшкиного кабинета, потому что именно туда провел меня дворецкий знакомиться с хозяином замка. Он сидел, съежившись у камина, непривычный к промозглому холоду английской осени. Лампу в кабинете еще не зажгли, я увидел в красном свечении тлеющих углей лицо с крупными резкими чертами. Огромные носы, выступающие скулы, как у индейца. Глубокие складки, прорезающие щеки от глаз до подбородка. Сумрачная маска, скрывающая необузданные страсти. При моем появлении он быстро поднялся со старомодной учтивостью манер и любезно сказал: «Добро пожаловать в Роденхерст». Внесли лампу, и я почувствовал, что его голубые глаза в высшей степени критически рассматривают меня из-под косматых бровей, точно спрятавшиеся под кустом лазутчики, и что я для моего заморского дядюшки словно открытая книга. Он читает в моей душе с легкостью опытного психолога и искушенного светского человека. Я тоже внимательно разглядывал его, потому что наружность этого человека буквально приковывала внимание. Огромного роста и могучего сложения он так исхудал, что пиджак на нем висел как на вешалке, и меня поразило, до чего костлявы его широкие плечи. Руки и ноги у него были крупные, но иссохшие. Я не мог оторвать взгляд от его запястья с выступающими костями, от длинных узловатых пальцев. Больше всего поражали его глаза. Светло-голубые, проницательные, острые. Поражал не столько цвет, не густые ресницы и косматые брови, из-под которых эти глаза сверкали. Поражало выражение, которое я в них заметил. Для человека такого могучего сложения и с такой внушительной осанкой, естественно, была бы некая властность во взгляде, спокойная уверенность.
1: а я почувствовал, что дух его сломлен и полон страха. Мне представились робкие, просящие прощения глаза собаки, чей хозяин снял со стены плетку. Я, едва увидев эти изучающие и в то же время как бы молящие о пощаде глаза, поставил ему врачебный диагноз. Я решил, что у него неизлечимая болезнь, он знает, что каждую минуту может умереть, и жизнь его отравлена страхом. Вот какое я сделал заключение, и, как показали дальнейшие события, ошибся. Но я рассказываю об этом, чтобы вам легче было представить себе выражение его глаз. Я уже сказал, что дядюшка приветствовал меня чрезвычайно любезно, и через час я сидел в уютной столовой между ним и его женой. Стол был уставлен пряными экзотическими деликатесами, а из-за стула дядюшки то и дело неслышно возникал всевидящий слуга-индус. Пожилая чета вступила в ту печальную пору, которая, как это ни парадоксально, напоминает счастливое начало семейной жизни. Они снова вдвоем, снова одни. Дети умерли или разлетелись по свету. Труд жизни завершен, и сама жизнь быстро приближается к концу. Те, кто открыл в себе такие глубины любви и преданности, кому удалось обратить суровую зиму в светлое бабье лето, вышел победителем из жизненных испытаний. Леди Холден была миниатюрная живая дама с удивительно добрыми глазами, и когда она смотрела на своего мужа, сразу становилось ясно, как она гордится им и восхищается. Но я прочел в их взглядах не только любовь друг к другу, я прочел в них ужас и распознал в ее лице отражение того тайного страха, который еще раньше заметил в лице сэра Холдена. Они то весело шутили, то вдруг голоса их начинали звучать грустно, причем... Насколько принужденным казалось их веселье, настолько естественной была грусть, что я понял, что рядом со мной сидят люди, у которых тяжело на сердце. Ну вот, слуги ушли, мы налили себе вина, и тут разговор коснулся темы, которая чрезвычайно взволновала хозяина и хозяйку дома. Не помню, с чего зашла у нас речь о сверхъестественных явлениях, только я признался им, что, как и многие невропатологи, посвящаю довольно много времени исследованию всякого рода отклонений человеческой психики. И в заключение поведал, как я и еще двое моих коллег, тоже являющихся членами общества по изучению человеческой психики, провели ночь в доме, где водятся привидения. Ночь прошла без особых приключений, никаких сенсационных открытий мы не сделали, но почему-то этот рассказ в высшей степени заинтересовал моих родственников. Они слушали, затаив дыхание, причем однажды я поймал многозначительный взгляд, которым они обменялись. Едва я кончил рассказывать, как леди Холден поднялась и оставила нас. Сэр Доминик пододвинул ко мне коробку с сигарами, и несколько минут мы курили молча. Я видел, как дрожит его крупная худая рука, когда он подносил к губам свою маленькую манильскую сигару, и чувствовал, что нервы его напряжены до предела. Чутье подсказывало мне, что он готовится сделать какое-то сокровенное признание, и я не произносил ни слова, боясь спугнуть его. Наконец, он резко поднял голову и посмотрел на меня с таким выражением, как будто решился на отчаянный шаг.
2: «Я очень мало знаю вас, доктор Хайрдекер, но мне кажется, вы именно тот человек, которого я давно ищу».
0: «Рад слышать это, сэр.
2: У вас ясный, трезвый ум. Надеюсь, вы не заподозрите меня в неискренности, ведь дело это слишком серьезное. Лесть была бы просто неуместна».
1: «Вы обладаете достаточными познаниями в области, которая меня интересует, и, насколько я могу судить, относитесь к сверхъестественным явлениям как философ, а такой взгляд исключает свойственный невежеству страх. Полагаю, появление призрака не нарушит ваше душевное равновесие?»
2: «Думаю, что нет, сэр. Может быть, даже заинтересует?»
0: «В высшей степени.
2: как исследователь человеческой психики, вы, вероятно, будете наблюдать за ним столь же отвлеченно, как астроном наблюдает блуждающую комету.
0: Совершенно верно. Он тяжело вздохнул.
2: Поверьте, доктор Хайердекер, было время, когда я ответил бы в точности так же, как вы. В Индии о моем бесстрашии ходили легенды. Даже во времена восстания сипаев оно не изменило мне ни на миг. А сейчас... Вы видите, во что я превратился сейчас? Наверное, во всем графстве Уилтшир не найти существа столь же малодушного. Не будьте так самоуверенны, когда дело касается сверхъестественного. Судьба может подвергнуть вас такому же нескончаемому испытанию, какому подвергла меня. Испытанию, которое способно привести человека в сумасшедший дом или свести в могилу.
0: Я терпеливо ждал, когда он, наконец, откроет мне свою тайну. Стоит ли говорить, что начало не только заинтересовало меня, но и сильно взволновало?
2: «Вот уже несколько лет, — продолжал он, — как моя жизнь и жизнь моей жены обратились в кромешный ад. И причина тому не просто нелепа, она поистину смехотворна. Казалось бы, за столько-то времени можно было и привыкнуть к этому аду, но нет, наоборот. Чем дальше, тем невыносимее это постоянное напряжение. Мои нервы вот-вот не выдержат. Если вы не опасаетесь за свое здоровье, доктор Хардек, я просил бы вас помочь мне понять природу феномена, который так нас терзает, ибо я чрезвычайно ценю ваше мнение.
0: Оно к вашим услугам, хотя я не уверен, что скажу вам что-то путное. Могу я узнать, о каком феномене идет речь?
2: А мне кажется, вы составите более непредвзятые суждения, если не будете знать заранее, с чем вам предстоит столкнуться. Кому, как не вам, известна огромная роль подсознания и наших собственных субъективных впечатлений? Ведь живущий в вас ученым скептик наверняка подвергнет сомнению то, что вы видели. Так что давайте уж примем меры предосторожности.
0: Что я должен сделать?
2: Я все объясню. Пойдемте со мной, прошу вас.
0: Мы вышли из столовой и двинулись по длинному коридору. Возле последней двери сэр Доминик остановился. За ней оказалась просторная с голыми стенами комната, оборудованная под лабораторию. Здесь было множество научных приборов, инструментов и химической посуды. К одной из стен во всю длину была пристроена полка. На ней стоял длинный ряд стеклянных банок с различными органами и тканями, пораженными болезнью.
2: «Как видите, я не бросил своего прежнего увлечения», — пояснил сэр Доминик. «Эти банки — все, что осталось от некогда великолепной коллекции. Остальное, увы, погибло в 92-м году, когда сгорел мой дом в Бомбее. Для меня это обернулось большим несчастьем во многих отношениях. У меня были образцы редчайших заболеваний, а коллекция больных селезенок, подозреваю, не имела себе равных в мире. Только это и удалось спасти».
0: Я стал рассматривать коллекцию и сразу же понял, что с точки зрения врача это поистине редчайшие сокровища. Увеличенные внутренние органы, зияющие полости кист, искривленные кости, омерзительные паразиты, развивающиеся в организме человека — ярчайшая иллюстрация того, что делает с человеком Индия.
2: «А тут есть небольшая кушетка, видите?» — продолжал хозяин поместья. «Разумеется, нам и в голову бы не пришло предложить гостю столь убогое помещение. Но раз уж события приняли такой неожиданный поворот, я буду вам бесконечно признателен, если вы согласитесь провести здесь ночь. Но, может быть, подобная перспектива отталкивает вас? В таком случае вы должны без колебаний сказать мне это, прошу вас».
0: «Отталкивает? Напротив», — возразил я. «Она меня чрезвычайно привлекает».
2: «Моя спальня вторая слева. И если вы почувствуете, что вам необходимо общество, позовите меня, я тотчас буду здесь.
0: Надеюсь, мне не придется тревожить ваш сон».
2: Я вряд ли буду спать. У меня бессонница, так что зовите меня, не сомневайтесь.
0: Условившись таким образом, мы вернулись в гостиную, где нас ждала леди Холден, и стали беседовать о предметах не столь серьезных.

Когда я сказал дяде, что с удовольствием приму участие в ночном приключении, это вовсе не было бравадой. Я никогда не стал бы утверждать, что я сильнее или храбрее кого бы то ни было, но когда вы уже сталкивались со сверхъестественным, у вас пропадает тот смутный, необъяснимый ужас перед неведомым, который трудно вынести человеку с воображением. Человеческая душа не способна испытывать более одного сильного чувства одновременно, и если вас переполняет любопытство или нетерпение ученого, для страха просто не остается места. Правда, дядя мне признался, что и сам когда-то придерживался таких же взглядов, но я рассудил, что еще неизвестно, что именно надорвало его психику: 40 лет работы в Индии или нервное потрясение, которое ему пришлось пережить. У меня, во всяком случае, нервы железные, голова холодная, и потому я закрыл за собой дверь лаборатории, чувствуя волнение и азарт охотника, который подстерегает дичь, снял обувь и пиджак и прилег на покрытую ковром кушетку. Лаборатория оказалась далеко не самой удобной спальней. Сильно пахло разными химическими реактивами, особенно остро ощущался метиловый спирт. Да и обстановка не располагала к отдыху. Взгляд мой упирался в отвратительный ряд стеклянных сосудов с пораженными болезнью тканями и органами, которые доставили когда-то людям столько страданий. Окно было без штор, и в комнату лила свой белый свет почти полная луна. На противоположной стене горел серебряный квадрат с черным ажурным узором решетки. Когда я погасил свечу, это единственное яркое пятно во тьме комнаты сразу же вызвало у меня тревогу. Мне стало жутковато. В старом доме застыла мрачная, ничем не нарушаемая тишина. Я слышал тихий шепот деревьев в саду. Может быть, это вкрадчивое колыбельное убаюкало меня или сказалась усталость трудного дня, но только я задремал, проснулся, снова задремал, долго боролся со сном, и все-таки он меня сморил. Глубокий,

Проснулся я от какого-то звука в комнате и тотчас же приподнялся на локте. Прошло несколько часов, потому что лунный квадрат на стене сполз по стене вниз и в сторону, и теперь косо лежал в ногах моей кушетки. Остальная часть комнаты была погружена в непроглядный мрак. Сначала я в нем ничего не мог разглядеть, но постепенно глаза привыкли к слабому свету, и хотя я весь трепетал от азарта исследователя, сердце мое дрогнуло. Что-то медленно двигалось вдоль стены. Вот я расслышал тихое шарканье, словно бы вой лучных туфель, с трудом различил силуэт человека, крадущегося со стороны двери. Вот он вступил в полосу лунного света, и стало ясно видно и его самого, и его одежду. Это был мужчина, невысокий и коренастый, в просторном темно-сером балахоне до пят. Луна осветила половину его лица, и я увидел, что оно темно-коричневого цвета, а черные волосы собраны на затылке в пучок, как у женщины. Он медленно продвигался вперед. Глаза его были устремлены на ряд банок, в которых хранились печальные реликвии людских страданий. Он внимательно рассматривал сосуд за сосудом. Дойдя до конца полки, который находился прямо напротив моей кушетки, он остановился, увидел меня, в отчаянии затряс руками и исчез. Как сквозь землю провалился. Я сказал, что он затряс руками, но когда его руки взметнулись вверх в жесте отчаяния, я заметил странную особенность. У него была только одна кисть. Широкие рукава соскользнули к плечам, и левую кисть я разглядел ясно, а вот вместо правой была безобразная угловая культя. Больше он ничем не отличался от индусских слуг сэра Доминика, а видел я его и слышал так ясно, что готов был принять за одного из них. Наверное, ему что-то понадобилось в моей комнате, и он зашел сюда. Лишь его неожиданное исчезновение навело на недобрые мысли. Я вскочил с кушетки, зажег свечу и внимательно осмотрел всю комнату. Никаких следов моего гостя. И я был вынужден признать, что его появление действительно противоречило законам природы. Остаток ночи я пролежал без сна, но никто меня больше не тревожил.

0: Встал я по обыкновению рано, но дядя оказался еще более ранней пташкой. Он уже расхаживал взад и вперед по лужайке возле дома. Когда я вышел на крыльцо, он в волнении бросился ко мне.
1: «Ну что, видели вы его?» — крикнул он.
0: «Однорукого индуса?»
1: «Именно!»
0: «Видел». И я рассказал ему все, что произошло ночью. Выслушав, он повел меня в свой кабинет.
1: «Скоро завтрак, но у нас еще есть немного времени», — сказал он. «Я успею объяснить вам это необыкновенное явление, насколько вообще можно объяснить то, что не имеет объяснения. Для начала открою вам, что вот уже 4 года этот человек приходит ко мне каждую ночь и будет, где бы я ни находился, в Бомбее или в каюте парохода, или здесь, в Англии, и вы поймете, почему я сам превратился чуть ли не в привидение. Каждую ночь происходит одно и то же. Он появляется возле моей кровати, сердито трясет за плечо, потом идет из спальни в лабораторию, медленно проходит возле полки с моими банками и исчезает. Почти 1500 ночей и всегда одно и то же.
0: Что ему нужно?
1: Он приходит за своей рукой.
0: За своей рукой?
1: Да, сейчас я расскажу, как все случилось. 10 лет назад меня пригласили в Пешавар проконсультировать больного. И пока я был там, попросили осмотреть руку одного туземца, который шел с афганским караваном. Туземец этот был из какого-то племени горцев, которое живет, бог знает где, далеко за Гиндукушем. Говорил он на исковерканном пушту, понять его было очень трудно. У него оказалась саркома одного из пястных суставов, и я ему объяснил, что придется отнять кисть, иначе он умрет. Уговаривал я его очень долго. И, наконец, он согласился на операцию, а когда я ее сделал, он спросил, какое вознаграждение я с него потребую. Бедняга был чуть ли не нищий. О каком вознаграждении могла идти речь, я в шутку сказал, что платой будет его рука, она пополнит мою коллекцию опухолей. К моему удивлению, он решительно отказался и объяснил, что когда человек умирает, все части тела должны быть похоронены вместе. Это очень важно, ведь согласно его религии, душа потом воссоединяется с телом, и ей нужен удобный дом. Конечно, это одно из древнейших верований человечества. Сходные представления были и у египтян, потому-то они и бальзамировали своих покойников. Я ответил ему, что рука уже все равно отрезана, и поинтересовался, как же он собирается ее хранить. Он объяснил, что поместит ее в соляной раствор и будет всюду возить с собой. Я предложил оставить ее в моей коллекции. Тут уж она точно не потеряется, к тому же в моих растворах сохранится лучше, чем в соляном. Убедившись, что я и в самом деле намерен бережно хранить руку, он тотчас же согласился. «Но помните, сахиб, — сказал он, — когда я умру, я приду за ней». Я засмеялся в ответ на эти слова, и тем все и кончилось. Я вернулся в Бомбей, а он, без сомнения, поправился и смог продолжить свое путешествие в Афганистан. Вчера я уже говорил вам, что в моем доме в Бомбее случился пожар. Сгорело больше половины, и к тому же сильно пострадала моя коллекция пораженных органов и тканей. То, что вы видели, лишь жалкие остатки. Среди погибших экспонатов оказалась и рука горца, но в то время я не придал этому большого значения. После этого прошло уже 6 лет. А 4 года назад, через 2 года после пожара, я проснулся однажды ночью от того, что кто-то изо всех сил дергает меня за рукав. Я сел, решив, что это меня будет мой любимец мастиф. Но вместо собаки увидел моего давнего пациента-индуса в длинном сером балахоне, какие носят люди его племени. Он с укором глядел на меня, показывая свою культю. Потом подошел к моим банкам, которые стояли тогда у меня в комнате. Внимательно осмотрел каждую, сердито взмахнул руками и исчез. Я понял, что он только что умер и пришел за рукой, которую я обещал свято хранить для него.
0: Ну вот, доктор Хардейкер, теперь вы знаете все. Эта сцена повторяется 4 года, каждую ночь, в одно и то же время. В сущности, ничего дурного Горец мне не делает, но его появление вымотало меня до предела. Я словно подвергаюсь пытке водой. У меня жесточайшая бессонница. Я не могу заснуть, лежу и жду, когда он появится. Он отравил мою старость и старость моей жены, которая страдает не меньше меня. Слышите, гонг приглашают к завтраку. Она с нетерпением ждет нас. Ей хочется знать, видели ли вы что-нибудь ночью. Мы безмерно благодарны вам за доброе участие. Ведь когда друг разделил наше горе, когда он рядом, пусть даже недолго, одну единственную ночь, нам легче выносить эту муку. Вы убедили нас, что мы с женой не сумасшедшие, а порой нам кажется, что мы теряем рассудок.

0: Вот какую странную историю поведал мне сэр Доминик. Я знаю, многие бы посмеялись над ней, не поверили ни слову, но... Я после того, что приключилось со мной ночью, и после того, что мне довелось видеть раньше, я принял ее как совершенную непреложность. Я тщательно все обдумал, сопоставив с тем, что мне довелось читать и пережить. После завтрака я сказал леди Холден и сэру Доминику, что возвращаюсь следующим поездом в Лондон, чем сильно удивил их.
1: «Мой дорогой племянник!»
0: — воскликнул дядя в величайшем огорчении.
1: «Я понимаю, что грубо нарушил законы гостеприимства, навязав вам это злосчастное привидение. Нужно нести свой крест самому».
0: «Признаюсь, что моя поездка в Лондон и вправду связана с привидением», — ответил я. «Но если вы думаете, что ночное приключение вызвало у меня хоть тень неудовольствия, вы ошибаетесь, уверяю вас. Напротив, я прошу у вас позволения вернуться вечером и провести в вашей лаборатории еще одну ночь». Я горю желанием еще раз встретиться с этим ночным гостем. Дяде чрезвычайно хотелось знать, что я затеваю, но я не стал посвящать его в свой план, боясь дать надежду, которая может и не сбыться. Около полудня я уже сидел в своей приемной и перечитывал то место в недавно вышедшей книге по оккультизму, которое привлекло мое внимание, когда я только купил ее. «Что касается духов, связанных с землей, — писал их знаток, — то если перед смертью они были одержимы навязчивой идеей, эта идея способна удержать их в нашем материальном мире. Эти духи своего рода амфибии. Они могут существовать и в этой жизни, и в иной, как черепахи живут и на суше, и в воде. Причиной того, что душа оказывается столь крепко привязанной к жизни, которую покинуло тело, может быть любая сильная страсть. Известно, что такой эффект производит алчность, жажда мести, тревога, любовь, жалость. Как правило, подобные чувства порождаются неисполненным желанием, и если желание выполнить, материальная связь слабеет. Описано немало случаев, когда духи преследуют людей с редкостным упорством, но исчезают, стоит лишь выполнить их желание, причем иногда бывает достаточно заменить предмет, которого они добиваются, чем-то сходным. Заменить предмет, которого они добиваются, чем-то сходным. Именно над этими словами я и размышлял все то утро. Оказывается, я все правильно запомнил. Вернуть туземцу руку невозможно, а вот заменить другой — это стоит попытаться. Я поехал в Шадойл, досадуя, что поезд тащится так медленно, к моему старому другу Джеку Хьюиту, который работал старшим хирургом в больнице для моряков. Не посвящая его в суть дела, объяснил, что мне нужно.
1: «Коричневую руку индуса?» С изумлением повторил он. «Да зачем она вам ради всего святого?»
0: «Потом расскажу. Я знаю, у вас в больнице полно индусов».
1: «Да уж, хватает. Но ведь вам рука нужна».
0: Он задумался, потом взял колокольчик и позвонил.
1: «Скажите, Трейверс», —
0: обратился он к студенту-медику, который практиковался в его отделении, —
1: «что сделали с руками матроса-индийца, которые ему вчера ампутировали? Я о том бедняге из остинских доков, которого затянуло в паровую лебедку».
2: «Его руки в секционной, сэр».
1: «Положите одну из них в банку с формалином и передайте доктору Харбекру».
0: Незадолго до обеда я возвратился в Роденхерст со странным предметом, который мне все же удалось раздобыть в Лондоне. Сэру Доминику я решил пока ничего не рассказывать, однако на ночь расположился в его лаборатории, где и поставил банку с рукой матроса-индийца на полку с того края, который был возле моей кушетки. Конечно, мне было не до сна, настолько я был заинтригован исходом опыта, который задумал поставить. Я сел, прикрутил фитиль лампы и стал терпеливо ждать ночного гостя. На сей раз я ясно увидел его сразу же, как только он появился. А появился он возле двери. Сначала возник в виде туманного облака, но туман быстро сгустился и обрел четкие очертания. Человек как человек ничем не отличается от любого другого. Туфли, мелькающие из-под подола серого балахона, были красные и без пяток. А вот, значит, откуда... Откуда этот тихий шаркающий звук при ходьбе? Как и в прошлую ночь, он медленно прошел мимо банок на полке и остановился возле последней, в которой была рука. Он шагнул к ней, задрожав от радости всем телом, снял ее и впился в руку глазами. Потом лицо его исказилось от горя и ярости, и он хватил банку об пол. Звону и грохоту было на весь дом, но когда я поднял голову, однорукий индиец уже исчез. Через минуту распахнулась дверь, в комнату вбежал сэр Доминик.
1: «Вы живы и не ранены?» — вскричал он.
0: «Жив и не ранен, но ужасно огорчен». Он в изумлении уставился на осколки стекла и на коричневую руку, которая лежала на полу.
1: «Боже милосердный!» — воскликнул он. «Что это?»
0: Я посвятил его в свой замысел, из которого, увы, ничего не вышло. Он внимательно выслушал меня, потом покачал головой.
1: «Мысль была превосходная», — сказал он. «Но, боюсь, избавить меня от страданий не так-то просто. Однако теперь вы ни под каким предлогом не будете ночевать здесь, я этого ни за что не допущу. Когда я услышал грохот, я так испугался за вас. Такого ужаса я в жизни не испытывал и не хочу еще раз испытать».
0: Однако он позволил мне остаться в лаборатории до утра. Безмерно расстроенный, что из моей затеи ничего не вышло, я стал думать, как же мне помочь беде. Стало светать. На полу вырисовывалась валяющаяся рука матроса. Она вновь напомнила мне, какое фиаско я потерпел. Я лежал и глядел на нее.
1: И вдруг меня словно молнией озарил. Я вскочил с кушетки, весь дрожа от возбуждения, поднял зловещие останки. Да, так оно и есть. Это же левая рука матроса-индийца.
0: Первым же поездом я поехал в Лондон, в больницу для моряков. Я помнил, что индусу ампутировали обе руки и холодел от страха, что драгоценную правую кисть, которая мне так нужна, уже сожгли в печи. Однако мои мучительные сомнения скоро развеялись. Кисть все еще была в секционной. И к вечеру я вернулся в Роденхерст, добившись того, что мне нужно, и привезя все необходимое для следующего эксперимента. Но когда я заикнулся о лаборатории, сэр Доминик Холден и слушать меня не захотел. Как я не умолял его, он оставался непреклонен. Он и так возмутительно нарушил традиции гостеприимства, больше он такого никогда себе не позволит. Поэтому я поставил, как и вчера вечером, банку с правой рукой на полку и отправился ночевать в уютную спальню в другом крыле дома, подальше от места, где разыгрались ночные приключения.

0: Но мне не суждено было мирно проспать до утра. Среди ночи в спальню ворвался с лампой в руке мой дядюшка. Огромный, худой, как скелет, в развивающемся халате он наверняка испугал бы человека со слабыми нервами больше, чем вчерашний индус. Но меня поразило не столько его появление, сколько выражение его лица. Он вдруг помолодел лет на 20, а то и больше. Глаза сияют, лицо счастливое, сам победно машет в воздухе рукой. Я оторопел и сел, и не совсем проснувшись, уставился на своего неожиданного гостя. Но при первых же его словах сон улетучился без следа.
1: «Удача! Неслыханная, невероятная удача!» — закричал он. «Дорогой доктор Хардейкер, как мне благодарить вас?»
2: «Вы же хотите сказать, наш план удался?»
1: «Именно, именно! Я разбудил вас, потому что был уверен, вы не рассердитесь и будете рады столь счастливой вести!»
0: «Рассержусь, наоборот, но вы уверены, что все и вправду получилось?»
1: «Вне всяких сомнений. Я в неоплатном долгу перед вами, дорогой племянник. Никто не сделал для меня больше, чем вы, и я не представлял, что такое благодеяние возможно. Как я смогу достойно отблагодарить вас? Это судьба послала вас ко мне, чтобы спасти меня. Вы сохранили мне рассудок и жизнь. Еще полгода такого ужаса, и я попал бы в сумасшедший дом или лег в могилу. А жена... Ведь она таяла у меня на глазах. Я не верил, что в человеческих силах освободить нас из этого ада».
0: Он схватил меня за руку и стиснул своими иссохшими руками. «Я просто поставил...»

разбудил еще более грубым толчком. Могу объяснить это лишь одним. Разочарование, которое он пережил прошлой ночью, разожгло его гнев против меня. Он злобно поглядел мне в глаза и пошел по обыкновению в лабораторию. Но через несколько минут вернулся ко мне в спальню. В первый раз за все годы, что он меня преследует. Он улыбался. В темноте спальни я видел, как блестят его зубы. Он встал лицом ко мне в изножье кровати и три раза низко по-восточному поклонился. Это они там так прощаются, когда желают выказать почтение. Отдав третий поклон, он высоко поднял руки над головой, и я увидел, что у него две кисти. После чего исчез, я уверен, навсегда.

0: Вот эта-то странная история и вызвала любовь ко мне и благодарность у моего знаменитого дядюшки, прославленного хирурга из Индии. Он оказался прав. Беспокойный горец перестал тревожить его и никогда больше не приходил за своей ампутированной конечностью. Сэр Доминик и леди Холден прожили счастливую и безоблачную старость. Ничто, насколько мне известно, не нарушало их покоя и умерли во время повальной эпидемии гриппа чуть ли не в одну неделю. При жизни он всегда советовался со мной во всем, что касалось английских обычаев, с которыми он был не слишком хорошо знаком. Я оказывал ему также помощь, когда он приобретал новые земли и вводил усовершенствование в своем имении. Поэтому я не очень удивился, что он назначил наследником меня, минуя пятерых кузенов, пришедших в ярость, и я в один день превратился из провинциального врача, который трудится ради куска хлеба, в главу одного из лучших семейств Уилтшира. Во всяком случае, у меня есть все основания чтить память человека, который искал свою коричневую руку, и благословлять тот день, когда мне удалось избавить Роденхерст от его нежеланных визитов.
1: Сегодня в нашем эфире рассказ Леонида Каганова «Флешмоб террор». На столе лежала маленькая хаба-хаба гражданского образца. Ваня вздохнул, обхватил ладонями стриженную макушку и вновь склонился над планшеткой, в который раз изучая личное дело Всеволода Петровича Трохина. Ване было понятно далеко не все, но блестящий выход он уже придумал, а значит, все должно получиться. Ваня перечитывал дело уже в шестой раз и чувствовал, что не зря выпросил Трохина себе, вызвав удивление начальства. Чутье Ваню подводило редко. Сейчас ему снова показалось, что на хабу-хабу брякнется долгожданное сообщение, и чутье не подвело. Сверкнул огонек и включился динамик.
2: «Извини, сегодня у меня флешмоб», —
1: на весь кабинет объявила хаба-хаба равнодушным голоском Инги. Ваня покусал губу, вздохнул еще раз, а затем решительно хлопнул по столу обеими ладонями и объявил: «Всеволода Трохина в кабинет!» Не прошло и пяти минут, как пара робокопов ввела Трохина. В реальности он оказался еще колоритнее, чем на голограмме. Седые волосы, горящий взгляд и хитрый прищур глаз, неожиданно синих для его возраста. Но довольно бодрые, пожалуй, даже чересчур. Робокопы козырнули и удалились. Ваня щелкнул пальцами, вызвав кресло, изящным жестом пригласил Трохина сесть и для приличия помолчал немного. «Теперь все будет хорошо, гражданин Трохин», — сказал он. «Я ваш новый следователь. Не смотрите, что я такой молодой. Я действительно только из корпуса, и это мое первое дело. Но обещаю, что справлюсь и помогу вашей беде». Трохин сидел хмуро и никак не реагировал на эту заготовленную речь. Но Ваня не терялся.
3: «У меня для вас прекрасная новость, гражданин Трохин. Дело в том, что я отыскал для вас лазейку в законодательстве и уже переговорил с кем надо.

0: Если вы мне доверитесь, то наберете столько бонусов, сколько понадобится для погашения вашего долгового счета».
1: Трохин посмотрел на Ваню из-под лобья и сжал челюсти.
2: «Выпустите меня немедленно и верните обратно!» —
1: рявкнул он и вскочил, сверкая глазами.
2: «Вы не имеете права!»
3: «Ну, ай-яй!» — печально произнес Ваня. «Что ж вы, гражданин Трохин?»
2: «У вас отвратительное полицейское государство!» —
1: орал Трохин. «Прямо уж полицейское?» — удивлялся Ваня, задумчиво щелкая над столом клавишей детектора лжи, светившейся ровным зеленым светом.
2: «Вы не имеете права сажать в тюрьму чужих граждан!» — орал Трохин.
1: «Прямо уж чужих?» — удивлялся Ваня, задумчиво водя пальцем по планшетке с личным делом.
2: «Вы очень пожалеете, что держите меня в тюрьме ни за что!» — орал Трохин.
1: «Прямо уж в тюрьме? Прямо уж ни за что?» Трохин выдохся и замолчал. Постоял еще немного и сел. Ваня задумчиво поправил светодиодик, торчащий из стола на гибкой проволочке.
3: «Вы же у нас какого года рождения?» — спросил он наконец.
2: «У вас все написано».
1: Трохин хмуро кивнул на планшетку и отвернулся.
3: «Верно, гражданин Трохин, написано», — улыбнулся Ваня, показав крепкие белые зубы. «1983-го.
2: «Уберите этот диодик! Раздражает!» — поморщился Трохин и снова отвернулся.
3: «Положено по инструкции», — вздохнул Ваня. «Светить подследственному в лицо диодиком. Никто не помнит, откуда пошла эта традиция». «Ну, вы уже успокоились?»
2: «А я и не беспокоился», — заявил Трохин так уверенно, что даже клавиша детектора лжи не мигнула.
3: «А чего ж вы так раскричались? Прям как маленький».
1: Трохин повернулся к нему и оглядел стриженную голову с торчащими ушами, которые даже чуть зарумянились от смущения.
2: «А тебе-то сколько?» — брезгливо процедил Трохин сквозь зубы.
1: «Скоро 20», — с достоинством кивнул Ваня. «Но к нашему с вами делу это...»
0: Тут хаба-хаба подпрыгнула на столе, сверкнула огоньками и снова громко объявила на весь кабинет.
4: «Извини, сегодня у меня флешмоб».
1: Ваня совершенно смутился, закусил губу и покраснел окончательно. Он быстро схватил хабу-хабу, отключил ее, спрятал в карман кителя и только тогда поднял глаза на Трохина, ожидая новой волны презрения. Но Трохин улыбался.
2: «Поди, девушка твоя».
3: «Девушка», — уныло кивнул Ваня. Дубль сообщения почему-то брякнулся.
2: «Поди, на свиданку не придет», — снова понимающе усмехнулся Трохин.
3: «Не придет», — вздохнул Ваня.
2: «Ну-ну», — подмигнул Трохин. «Не расстраивайся так, дело молодое».
3: «С чего же это вы взяли, что я расстраиваюсь?» — спросил Ваня, чувствуя, как голос предательски дрожит.
2: «Да уж мне так показалось», — усмехнулся Трохин.
0: «Нет», — запротестовал Ваня. «Вы только не думайте, будто у меня какая-то проблема с этой девушкой, и будто я вам жалуюсь на эту свою проблему».
2: «А я и не думаю».
0: «И не думайте. Никаких у меня проблем и никаких жалоб, вот».
2: «Я вам завидую. Всем. Я уже понял, что в вашем мире нет проблем ни у кого, кроме меня. У вас слишком легкая жизнь».
0: «Что?»
1: Ваня вздрогнул и сурово взглянул на Трохина.
0: «Я опять сказал что-то не то», — насторожился Трохин.
1: «Да уж», — пробормотал Ваня. «Совсем не то. Вот это слово не надо было говорить».
2: «Какое слово?»
1: «Вот это, ноже».
2: «Которое?» «Ах, ноже!»
1: Трохин задумался.
2: «Нет, не понимаю. Чем и оно вам не угодило?»
0: «Я здесь для того, гражданин Трохин, чтобы помочь вам освоиться в нашем мире», — выдал Ваня еще одну заготовленную фразу. «Поэтому судиться с вами я не буду. Суд не подам».
1: Трохин уже привык, что слово «суд» на местном диалекте произносили через «ц». Ваня тем временем продолжал.
0: «Просто запомните, это слово «ноже» и похожие слова нельзя произносить никогда и нигде».
2: «Спам».
0: «Хуже. Моральный травматизм».
2: «Каким образом?»
1: Ваня замялся.
0: «Как бы так попроще? Ну вот если мы скажем «утро»,
1: то это означает, что неизбежно наступит и вечер, правильно? А там уж чего греха таить, и ночь. Так же и здесь. Если произнести это слово «ноже», да, «ноже», то этим самым вы как бы намекаете собеседнику, что и для него когда-нибудь наступит вечер. Ну и ночь. Пардон. Объясню. Если все, что с нами происходит, это «же», то когда-нибудь это наше «же» закончится, верно, гражданин Трохин?
2: То есть слово «же» намекает на слово... Начал Трохин, но Ваня замахал руками.
1: То слово тем более произносить нельзя!
2: Но почему?
1: Искренне удивился Трохин, и его мохнатые брови полезли вверх. Есть проблема, которую человечество пока решать не научилось. Каждый человек несет в себе стресс осознания этой проблемы. Вечный страх перед...
2: «Не продолжайте, я понял», — кивнул Трохин.
1: «Я как бы наступаю собеседнику на больную мозоль, напоминая о том, что его неизбежно ожидает».
4: «О!»
1: — обрадовался Ваня. «Кажется, мы с вами достигаем полного взаимопонимания. Остается лишь напомнить, что любой нормальный собеседник, услышав от вас подобное слово, непременно обратится в ближайший моральный травмпункт. Зарегистрирует травму и вместе со своим адвокатом-психоаналитиком подаст заявление в суд о причиненном ущербе. Меньше чем полсотни бонусов дело не кончится.
2: Ну а если адвокату-психоаналитику удастся доказать, что клиент из-за ваших слов впал в депрессию, не смог работать и упустил выгоду,
1: вы на меня тоже подадите в суд, сурово перебил Трохин.
2: Что вы, гражданин Трохин, покачал головой Ваня. Я ж все понимаю. Вы человек древний, ошибаетесь по незнанию. Но уж если вы второй раз это слово повторите, то нам придется с вами расстаться навсегда. Тогда, к моему глубокому сожалению, мне придется вернуть ваше дело прежнему следователю и...
1: Ага, сказал Трохин. А с какой стати мое дело отбирают у моего следователя и передают следователю мальчишке?
4: Вы сложный случай в нашей судебной практике, товарищ Трохин. Я сам вызвался работать с вами, а ваш следователь рад был от вас отделаться.
1: Ага, сказал Трохин. Если ты вызвался работать со мной, значит, у тебя какие-то свои интересы. Или просто юношеское любопытство.
2: Ваня глубоко вздохнул.
4: «А вы не так уж просты, гражданин Трохин», — сказал он.
1: «Буду честен. Вы меня интересуете по служебной линии. Если вы поможете мне, я помогу вам. Если нет,
2: что ж, пусть ваше дело пытаются уладить другие».
1: «Чем я могу вам помочь?» — удивился Трохин. «Я провел в вашем мире всего сутки и уже попал на 80 тысяч бонусов».
4: «На 120 тысяч», — потупился Ваня. «Инфоканал Сурен подал иск...»
1: «Вы одурели!» — разъярился Трохин и даже вскочил с кресла. «Я не выступал на канале Сурен! Я выступал на канале ПТК!»
4: «Но вы же обещали затем выступить на Сурене. Это для них упущенная выгода».
1: «Но как я мог выступить на Сурене, если меня повязали прямо в студии ПТК по их команде? Пусть Сурен подает иск на ПТК!»
4: «Он и подал иск на ПТК», — терпеливо пояснил Ваня. «А ПТК добавил этот иск вам... потому что вы причина скандала. Так что плюс 40 тысяч.
1: Трохин схватился за голову и начал бегать по кабинету. Наконец подскочил к столу, нагнулся над Ваней и зашипел.
5: «Слушай, ты! Но если мое выступление на канале стоит 40 тысяч, почему мне ничего не заплатили, а?»
2: «Как же вы не понимаете, гражданин Трохин», — удивился Ваня. «Я слышал, что в вашем далеком веке уже существовала юридическая наука».
4: «Постараюсь объяснить. Ваше выступление не стоит ничего. Напротив, это чистая благотворительность канала, который дал вам, знаменитому писателю, слово в прямом эфире. Но вы занялись спамом. Получился скандал. На этом скандале ПТК заработал огромное количество бонусов. 80 тысяч – это рекламный иск вам. Но куда больше ПТК получил за счет общественного внимания. Ведь скандал – прекрасная имиджевая реклама. Поэтому канал Сурен полагает, что и он тоже мог бы на вас заработать, если бы вы занялись спамом у них тоже. Но вам это не дали. Он подает иск на ПТК в размере половины той суммы, которую ПТК взыщет с вас. Что ж здесь непонятного?»

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Всеволод Трохин молча схватился за сердце, отступил назад и упал в кресло.
1: «Я ничего не понимаю! Я ничего не понимаю!» — повторил он с отчаянием. «Сначала мне говорят, что канал потерпел убыток из-за моего спама в прямом эфире. Теперь оказывается, что он получил с меня такую прибыль, что всем прочим завидно. Так почему же я сижу в тюрьме в немыслимом долгу, который мне никогда не погасить?»
2: «Успокойтесь, гражданин Трохин», — проникновенно сказал Ваня. «Я же вам обещал, погашу ваш долг и верну вас обратно в прошлое. А прибыль? Что ж тут непонятного? Убыток от вашего спама потерпела рекламная служба канала. Она и предъявила иск на основании действующих расценок. А прибыль от скандала получила имиджевая служба. Но прибыль имиджевая точной оценке не поддается. И вы не сможете доказать, что она была получена, потому что заказать имиджевую экспертизу на всей территории мира обойдется во много раз дороже».
1: «Ну как тогда, Сурен?» — начал Трохин, но Ваня его перебил.
2: «Гражданин Трохин, вы скажите главное, вы верите, что, хоть я и молод, и только окончил корпус, и впервые веду дело, но неплохо разбираюсь в тонкостях и смогу вам помочь?»
1: «Верю», — вздохнул Трохин. «А что мне остается делать? Как любил говаривать мой коллега...»
0: «Стоп!» — сурово прервал Ваня и поднял ладонь.
2: «Скандал на канале вас ничему не научил?» «Шаг первый. Сразу и навсегда отучаемся спамить собеседника, даже если это не прямой эфир, а приватная беседа. Не называйте никаких имен, товаров и услуг, кроме собственных. Собственные можно. Я вам помогу научиться свободно говорить. Давайте попробуем прямо сейчас. Кто вы?»
1: «Меня зовут Всеволод Петрович Трохин», — хмуро начал Трохин.
0: «Пока все правильно», — одобрил Ваня.
1: «Я мужчина по...»
2: «Не касаемся половых различий, это дискриминация».
1: «Я человек по...»
2: «Дискриминация зверей. Этот закон введен Лигой защиты зверей еще в 2121 году».
1: «А кто же я?»
2: «Вы гражданин».
1: «Я гражданин уже по...»
2: «Внимательнее», — одернул Ваня. «Избегаем запрещенных слов».
1: «Уже не молодой», — поправился Трохин.
2: «Тоже плохо», — вздохнул Ваня. «Дискриминация собеседника по возрастному признаку».
1: «Я гражданин, который провел всю свою ж...»
2: «Я прибыл ненадолго из своего далекого века», — поправил Ваня.
1: «И оказался незнаком с местными обычаями», — поддержал Трохин. «У меня возникли большие проблемы...»
2: «Слушайте о чужих проблемах работу адвоката-психоаналитика. Частный собеседник может потом выставить счет».
1: «А как сказать?» — растерялся Трохин.
2: «Никак. Никогда и никому не говорите о своих проблемах. Говорите об успехах».
1: «Я гражданин из 21 века, писатель».
2: «Дискриминация по профессиональному признаку?»
0: «Нет, пока такой закон не принят. Хотя вопрос уже не раз обсуждался в мировом парламенте».
1: «Меня зовут Всеволод Петрович Трохин. Я гражданин 21 века, приглашенный на встречу с далекими потомками, известный писатель, автор таких книг, как...»
2: «Вот! Очень хорошо, ведь можете, когда хотите», — улыбнулся Ваня. «А меня зовите просто Ваня. А дел у нас впереди много, дорогой товарищ, а времени мало. Возвращайтесь в камеру, соберите вещи, вас освобождают под мою ответственность. Мы отправляемся осматривать наш свободный мир. Я пока переоденусь в штатское. Главное... ни с кем больше не общайтесь. Захотите что-то сказать — только мне на ухо».
1: «Я надеюсь на тебя, Ваня», — вздохнул Трохин.
2: «Я не подведу. Все будет просто супер!»

0: Трохин думал, что Ваня повезет его в полицейском каре. Но Ваня взял личный. Невзрачную плоскую капсулу без полицейских знаков. Когда они уселись, прозрачный люк над головой упруго чавкнул, и Ваня стремительно повел кар вверх. Трохин почему-то подумал, что модель у Вани гоночная. «Гоночная модель?» — спросил он, чтобы начать разговор. По лицу Вани проползла удовлетворенная улыбка, а уши чуть порозовели. «Меня устраивает эта машина. Я счастлив», — произнес он наконец. «А более подробные описания будут спамом. Вот если бы я был рекламным агентом, имел лицензию на беседы с частными лицами и платил налог на рекламу, я рассказал бы больше». «А мне и так все ясно», — кивнул Трохин. «Посмотрите вниз», — предложил Ваня. «Все эти башни — это Новгород, столица Московской губернии».
1: «Очень красиво», — сказал Трохин.
0: «Вы представляете, в каком государстве мы находимся?»
1: «В этом... всемирном», — вспомнил Трохин. «Я уже слышал про объединение».
2: «Плохо слышали», — нахмурился Ваня. «Последнее великое объединение, которого мы ждали так долго, состоится через трое суток на стадионе острова Пасхи. Мы сейчас туда летим».
1: «Зачем?»
2: «Вы все поймете». «Гражданин Трохин, у нас мало времени, не отвлекайтесь. Итак, мы находимся на территории свободного государства, которое называется Евроиндо-Афро-Китайский Союз, сокращенно ЕЮАК».
3: «Можно шепотом вопрос?»
0: Трохин наклонился к Ване.
3: «А вот было такое государство Россия».
2: «Россия давно вошла в ЕЮАК».
3: «А вот был такой язык русский».
2: «Весь мир, да и мы с вами говорим сегодня на лингвике, великом и могучем, седьмой версии. Когда вас вынимали из машины времени, его вписали прямо в мозг».
1: «Помню», —
0: кивнул Трохин и нервно почесал виски. «Вернемся к нашим делам. Существует второе государство, тоже совершенно свободное. Оно называется СШП. Есть идеи?»
1: «Соединенные Штаты... политики?»
2: «А еще писатель», — недоуменно поморщился Ваня, склонившись над штурвалом. «Чего вдруг политики? Соединенные Штаты планеты».
1: «Очень разумно», — на всякий случай кивнул Трохин и начал глядеть вниз.
0: Внизу мелькали дороги, леса, поля и купола населенных полисов.
1: «Хотя постойте», — обернулся Трохин. «Какой планеты? А этот ваш ЕИАК что, на другой планете?»
2: «СШП называется так очень давно, с момента объединения с Австралией. Ну, захотелось им так. А по размеру территория СШП намного меньше, всего треть земного шара».
0: Ваня усмехнулся, но тут же спохватился.
2: «Мы их очень, очень любим. Очень любим».
1: «А я в этом и не сомневался», — громко сказал Трохин.
2: «Не бойтесь, прослушивания здесь нет», — проворчал Ваня. «Но ход ваших мыслей мне нравится».
1: «А я и не боюсь прослушивания. Да здравствует ЕЮАК и СШП!»
2: «Да, у нас с ними не может быть никаких разногласий», — подтвердил Ваня.
1: «Мир и дружба», — заявил Трохин. «Просто как родные братья, то есть, я хочу сказать, конечно же, и сестры тоже. В том смысле, что независимо от пола...»
2: «Абсолютно родные нам граждане и их звери», — облегченно закончил Ваня. «Наконец произойдет долгожданное объединение».
1: «И как будет называться окончательное государство?»
2: «Это пока государственная тайна. Но я вам по секрету скажу. Так и будет называться. Государство».
0: «Я счастлив», — сказал Трохин.
2: «А вы делаете неплохие успехи в общении», — улыбнулся Ваня.
1: «Тогда можно вопрос? А в СШП какие деньги?»
2: «Деньги?
1: Ну вот у вас, то есть у нас бонусы, а в СШП?»
2: «Оба государства совершенно одинаковы во всем. И у нас единая система бонусов. Но бонусы — это не деньги. Деньги давно отменены на всей планете. Весь соцминимум бесплатен».
1: «Как это?» — изумился Трохин. «Все бесплатно? Кушать бесплатно? Ходить в это... в галокино бесплатно?»
2: «Так и есть. Свободный равноправный мир».
1: «И можно не работать?» — удивился Трохин.
2: «Работает только 6,5% людей».
1: «Ради чистого интереса?» — восхитился Трохин.
2: «Ну, скорее ради персональных бонусов. Например, в галокино бесплатны только кресла задних рядов, а для передних кресел нужны персональные бонусы».
3: «А, то есть бонусы — это деньги. И сколько бонусов надо отдать за билет в галокино?»
2: «Да нисколько. Почетные кресла резервируются для высокобонусных. Бонусы при этом не отнимаются.
1: «Тогда я ничего не понимаю», — вздохнул Трохин.
2: «Объясняю», — кивнул Ваня. «Бонусы можно приобрести. Заработать или отсудить. Количество бонусов определяет ваш уровень. Бонусы при этом не тратятся. И, наконец, бонусы можно потратить. Купить на них VIP-услугу или VIP-товар, не соответствующий вашему уровню. Если у вас бонусов 0, вы можете ходить в гала-кино на последние ряды. Если бонусов 200, можете сидеть в средних рядах и даже сажать рядом своего френда. А можете купить за пару бонусов место в первом ряду, хотя оно предназначено для тех, у кого бонусов 200 тысяч».
1: «Все понятно», — грустно кивнул Трохин.
2: «Очень рекомендую книгу профессора Койла из СШП «Как стать счастливым» или отечественный справочник «Мишурка Вальдер. Высокобонусность для чайников». Школьные азы, так сказать».
1: «Спасибо. Обязательно прочту. Последний вопрос. А что с теми, у кого бонусов меньше нуля?»
2: «Они поражены в правах. Чем меньше, тем глубже».
1: «А если, к примеру, минус 120 тысяч ровно?»
2: «Это у кого?»
1: «Это ж у меня».
2: «У вас, гражданин Трохин, уже минус 123 тысячи с мелочью».
1: «Что?» – заорал Трохин. «Черт побери, да откуда взялись еще 3000?»
2: «Частные иски», – пожал плечами Ваня.
1: «Что я еще такого натворил? Когда?»
2: «Успокойтесь, гражданин Трохин. Помимо иска от инфоканала, в вашем деле фигурирует около 40 частных исков морально травмированных вами людей. Это ученые и лаборанты Института времени, работники канала ПТК, транспортеры, экскурсоводы, зрители гала-кино, рядом с которыми вы вчера смотрели картину. Вы же с ними пообщались?»
1: «Мы только перекинулись парой фраз. Я ничем их не оскорблял».
2: «Вот уж не знаю, как вы с ними говорили», — грустно покачал головой Ваня. «Но если как со мной, то ничего удивительного».
1: «Но никто мне не делал никаких замечаний».
2: «А вы как думали? Это чтобы потом подать больше исков. Кстати, больше всего исков подал ваш прежний следователь. 1500 бонусов, потому что он был при исполнении. С ним-то вы много говорили вчера».
1: «Ну, твари!» — возмутился Трохин.
2: Округлил глаза Ваня. «Ни в коем случае не говорите таких слов!»
1: «И ты на меня подашь кучу исков», — грустно вздохнул Трохин и отвернулся, глядя на ползущую внизу пелену облаков, между которыми изредка мелькал далекий океан.
2: «Нет», — убежденно сказал Ваня. «Ни одного. Обещаю. Там у вас и так около 20 дискриминаций, десяток моральных травм, 5 религиозных оскорблений, 13 домогательств сексуальных, 8 гомосексуальных».
1: «Что за бред?» — подпрыгнул Трохин. «Я никого пальцем не тронул!»
2: «Иное слово трогает хуже пальца, гражданин Трохин», — сказал Ваня убежденно и проникновенно. «Стыдно не знать, а еще писатель. На сегодняшний день не все травмированные успели подать иск. Думаю, еще подадут. Так что в одиночную камеру, которую вы почему-то упорно называете тюрьмой, вас изолировали для вашего же блага».
1: «Господи!» — всплеснул руками Трохин. «И это называется свободная страна?»
2: «Кстати, давно хотел спросить, но раз уж разговор сам зашел. Вы поминаете то черта, то бога, и я никак не могу понять. Поверь, вы сатанист, христианин или кто?»
1: «Атеист», — мрачно сказал Трохин. «Опять оскорбил всех?»
2: «Почему же? Это ваше право на веру», — задумчиво кивнул Ваня. «Атеист. Кто бы мог подумать. Но тоже все будет хорошо. Наберитесь терпения. Мы, кстати, уже прилетели. Это пятно на горизонте, остров Пасхи. Сейчас мы снизимся и увидим гигантский стадион. Он построен специально для церемонии объединения». Продолжение рассказа Леонида Каганова «Флешмоб-террор» в следующей части модели для сборки на радио «Энергия».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Леонид Каганов. Флешмоб «Террор». Продолжение. Ваня умело посадил кар на площадку и повернулся к Трохину.
1: «Повторяю еще раз. Никаких разговоров ни с кем, кроме меня. И запомните, здесь никто не должен знать, что я следователь. На худой конец, если зайдет разговор, то я ваш близкий френд».
0: С этими словами Ваня приладил к правому уху небольшую сережку.
2: «В каком смысле френд?» – насторожился Трохин. «Если нас спросят, я должен буду ответить, что мы геи?»
1: «Я вижу, гражданин Трохин, вы еще слишком плохо понимаете законы свободы. Если кто-нибудь наберется наглости подойти и поинтересоваться, каковы наши отношения, то мы подадим иск и отсудим прекрасные бонусы».
2: «Ах, ну да», — вспомнил Трохин.
1: «А серьга для маскировки надета», — пояснил Ваня. «Представьте, два гражданина с большой разницей в годах, не подумайте, что я вас оскорбляю, но года не скроешь, появляются вдвоем в общественном месте. Кто это? Или отец с сыном, а многие смотрели вчера канал и знают, что вы прибыли из далекого века, и сыновей у вас тут нет. Или же гей-френды. Иначе, согласитесь, такая пара выглядит очень подозрительно и наводит на мысль о разных извращениях».
0: Трохин вздохнул и ничего не ответил. Ваня подмигнул ему, хлопнул по штурвалу, и люк кара распахнулся. Трохин неуклюже задрал ноги, перекинул их через бортик и спрыгнул на землю, выстланную зеленым податливым пластиком. Краем глаза он увидел, что Ваня шагнул прямо сквозь борт, который распахнулся перед ним непонятным образом. Дул приятный ветерок, пахло океаном, солью, чайками, водорослями. Впереди возвышалась белая, совершенно гладкая стена. Ее верх терялся в небе, а края тянулись вдаль по обе стороны, насколько хватало глаз. Трохин оглянулся. Сзади до самого горизонта простиралась пустыня, высланная упругим пластиком. По ней кое-где бродили люди.
1: «Нравится, гражданин Трохин?» – спросил Ваня.
2: «Красиво», – кивнул Трохин и поспешно добавил. «Я счастлив».
1: «Сейчас мы пойдем внутрь стадиона и посидим на трибунах. Просто чтобы иметь представление».
2: «Так это остров Пасхи? А знаменитые статуи убрали?»
1: «Насчет статуи не скажу. Не искусствовед я. Может, они на старом острове, а это новый остров Пасхи».
0: Ваня топнул ногой.
1: «Искусственный. 120 километров в диаметре. Специально построен для объединения».
0: Они зашагали вперед к стадиону. Людей вокруг почти не было, и Трохина это радовало. Зеленый пластик упруго гнулся под его подошвами. Далекая стена приближалась неохотно.
2: «А ближе нельзя было подлететь?» – спросил Трохин.
1: «Как же ближе, если это режимная зона?» – удивился Ваня.
3: «Через 3 дня здесь соберутся самые высокобонусные граждане мира. А остальные, кто захочет, будут толпиться здесь, на площадке перед входом. Поэтому режим, все оцеплено».
0: «Здесь, под настилом», – Ваня на ходу подпрыгнул и топнул сразу обеими ногами, – «сидят сейчас 1000 робокопов. Если что, вылезут.
1: Но сейчас мы подойдем ближе и увидим настоящие войска ООЦ. Ни слова им не говорите».
0: Действительно, вскоре Трохин разглядел под стеной парадную арку, а рядом толпу людей в странных доспехах, закрывавших все тело и даже щеки. Рисунки на груди у них тоже были странные. У кого крест, у кого череп, у кого зеленый лист.
1: «Церковные войска», — пояснил Ваня. «Международные, всех конфессий».
0: Трохин внимательно разглядывал самого пузатого стражника, преграждающего путь ко входу. Рослого, с золотым крестом на выпуклом пузе и белой сверкающей дубинкой в руке.
2: «У него в лицевой щиток встроена хаба-хаба?» — шепотом спросил Трохин.
3: «Нет. Просто броня на правой щеке толще на сантиметр», — также шепотом ответил Ваня. «В бою на случай удара устав велит подставить именно правую щеку. Традиция. Никто не помнит, откуда она пришла. Видимо, норма физиологии».
0: Ворота приближались. Ваня и Трохин спокойно подошли к ним и прошли сквозь строй, а пузатый стражник, хоть и глядел насупленно, в последний момент отступил в сторону, пропуская их к турникетам. Ваня поднял ладонь, и турникеты распахнулись. Сразу же ковровая дорожка рванулась вперед из-под ног, и Трохин бы упал, если бы Ваня не схватил его за руку. Дорожка вынесла их на открытое пространство и стремительно взмыла вверх, так что у Трохина ёкнуло внутри, как бывало в детстве на качелях. Быть может, Ваня как-то управлял дорожкой, а может, она сама знала, куда их нести. Но вскоре они оказались посередине пустого и чистого сектора. Вокруг сверкали тысячи одинаковых кресел из белой искусственной кожи. Они чем-то напоминали стройные ряды унитазов. Ваня сел, Трохин сел рядом. Пустые трибуны стадиона убегали вдаль, и теперь было понятно, что он совершенно гигантских размеров. Сотни рядов не спадали вниз, сбегая к зеленому ковру сцены, который простирался до самого горизонта. Трохин обернулся. Еще сотня бесконечных рядов поднималась вверх, упираясь в ослепительно-синее небо. Справа и слева полукруг стадиона уходил вдаль, и неясно было, смыкаются трибуны впереди за полем или там просто темная полоска горизонта. Стадион был пуст, но, приглядевшись, Трохин увидел кое-где крошечные точки. Несколько точек маячило далеко внизу, где начиналась сцена.
2: «Потрясающе!» — сказал Трохин. «Но отсюда почти не видно людей. Кто будет на сцене?»
0: «Здесь перед нами», — Ваня протянул руку, — «будет гигантская голограмма деятелей ведущих церемонии. А кроме того», — Ваня хлопнул по спинке переднего кресла, и она засветилась, — «здесь можно будет увидеть любой участок стадиона». Ваня быстро поводил руками. На экране стремительно мелькнули белые ряды, резко приблизились, и вдруг Трохин увидел крупным планом свое лицо, будто в зеркале.
2: «Потрясающе!» — сказал он.
0: «То же самое может видеть любой гражданин из своего дома по сети. Вполне возможно, что нас сейчас кто-то смотрит. Предупреждаю сразу».
2: «Ясно», — сказал Трохин и сел прямее. «А нас прослушивают?»
0: «Нет, но когда захотите сообщить мне что-то приватное, заслоните губы ладонью и говорите сквозь зубы, чтобы не читалось». Махнув рукой, Ваня отключил экран кресла и весело продолжил. «Вот таким вот образом, гражданин Трохин, нашей планете давно не хватало такого стадиона».
2: «Но если все можно посмотреть из дома, зачем стадион?»
4: «А как же эффект присутствия?» – удивился Ваня. «Любой высокобонусный гражданин желает присутствовать лично на великом объединении».
2: «А у вас действительно все так хорошо решено с этим? С безопасностью, терроризмом?» – спросил Трохин с сомнением.
0: «Вот», — кивнул Ваня, — «вот для того мы и здесь». «Объясняю ситуацию кратко. Нынешний терроризм не тот, что был в древности. Современные системы охраны не дадут принести сюда оружие. Бомбы, газы, ножи, вирусы — про это забудьте. Но есть в мире одна, самая опасная вещь, которую никакая система охраны не выявит». Ваня сделал такую эффектную паузу, что Трохину показалось, будто он сейчас процитирует любимого преподавателя или начальника.
2: «И что это за вещь?» – спросил Трохин.
0: «Вот она!» – Ваня похлопал ладонью себе по лбу. «Голова! Что в ней творится, не знает никто. А через пару дней этот стадион будет полон. И над каждым креслом», — Ваня картинно простер руку, — «будет своя голова. И какие идеи граждане принесут сюда в своих головах, этого сейчас никто не знает. А ведь не всем может нравиться идея объединения, верно?»
2: «Может, я чего-то не понимаю?» — удивился Трохин. «Но что они смогут натворить?»
0: «Они, гражданин Трохин, могут объединение сорвать», — сухо сказал Ваня, прищурившись и глядя в пространство совсем взрослым, жестким взглядом. «Вы ничего не слышали про флешмоб-террор?»
2: «Про флешмоб я что-то слышал», — нахмурился Трохин. «В нашем веке молодежь списывалась по интернету, собиралась в каком-то месте и разом открывала, например, зонтики. Массовые чудачества, без смысла. Я, помнится, еще писал статью в журнал о том, что эти люди-машины, устав от труда в офисах, хотят почувствовать себя единым организмом и...»
0: «Фи, какой зачаточный флешмоб», — перебил Ваня.
1: Современный флешмоб наполнен смыслом. Он продуман и давно взят под контроль каналами, ньюсами и рекламными агентствами. Флешмобом занимаются у нас почти все. Например, моя знакомая. Ваня замялся, что-то вспомнил, полез в карман и включил хабу-хабу. Она увлекается спортивно-пазловым флешмобом. Есть и еще сотни видов. Но дело не в этом. Кроме мирного флешмоба существует флешмоб-террор. Что ужаснее всего, им поражено огромное количество высокобонусных во всем мире. И мы не можем знать заранее, кто и что принесет сюда в своей голове.
2: Но я не понимаю, в чем опасность. Что они могут сделать? Зонтики открыть?
1: Ваня нарочито зевнул и прикрыл рот ладонью.
5: А вы представьте себе, гражданин Трохин, что половина стадиона во время церемонии вскочит и покажет «Ж», процедил он.
2: Как растерялся Трохин? Наше запретное слово?
1: Отнюдь, гражданин Трохин, отнюдь, с горечью отозвался Ваня, не отрывая ладони от рта. Самую свою обычную голую «Ж» они покажут. Снимут штаны и повернутся вон туда, в сторону запада, к трибунам СШП. Это будет неслыханное оскорбление дружеского государства. Это увидит весь мир. Главы государства оскорбятся, и объединение будет сорвано.
2: «Из-за чьей-то же сорвется объединение?» – удивился Трохин.
1: «Не из-за чьей-то же, гражданин Трохин, а из-за чьих-то трибун, покрытых голыми же. Это оскорбление». А в руководстве СШП, в отличие от нашего ЕИАК, сидят, между нами говоря, не самые умные и разборчивые граждане. Ваня осекся.
5: То есть мы их очень любим? Очень-очень.
2: Это про же точная информация? Серьезно спросил Трохин, поставив локоть на ручку кресла, чтобы невзначай упереться в ладонь подбородком и тоже прикрыть рот от нескромных взглядов.
1: Увы, вздохнул Ваня. Таков настрой умов.
2: Да можно это предотвратить? Найти главного?
1: У флешмоб-террористов нет главного.
2: Но кто дает команду?
1: Это происходит стихийно. Никто не знает заранее, кто спровоцирует акцию.
2: А если проследить за их общением? Они же как-то общаются.
1: Хаба-хабами. Подписываются друг на друга, а потом рассылают по каналам массовые касты. Но есть закон о свободе переписки, поэтому прослушать их нельзя.
2: Но кто ими управляет? Кто рассылает эти, как их, касты?
1: Любой гражданин, имеющий свой авторитет и рейтинг, способен послать по касту сообщение, которое поднимет толпу на акцию.
2: А если отключить связь над островом?
1: Нереально.
2: А если внедрить к ним своих агентов?
1: Ваня замер, отнял ладонь от рта и поднялся с кресла. Глаза его блестели.
5: «Я очень рад, гражданин Трохин, что не ошибся в вас», — сказал он облегченно и торжественно. «Пойдемте отсюда скорее. У нас мало времени, детали обсудим в пути. У вас уже есть своя хаба-хаба?»

Дождя не было, но Трохин уже третий час стоял под зонтом в самом центре площади Победы. Кроме зонта на нем были сандалии и алые трусы, слегка напоминавшие привычные плавки 21 века. Другой одежды на нем не было. Перед Трохиным стояла табличка с надписью «Писатель-путешественник Трохин. Частный флешмоб протеста против всего». Эту надпись Трохин придумал накануне, а Ваня одобрил. Воздух был свеж и прохладен, поэтому Ваня заранее накормил Трохина таблетками от простуды, а под табличкой уложил маленький портативный обогреватель, который незаметно дул теплым воздухом на голые ноги Трохина. Вначале люди не замечали акции, и Трохину это казалось странным. Но к концу первого часа самые любопытные начали подходить, рассматривать табличку и задавать вопросы. Естественно, Трохин ничего им не отвечал, а только изредка кивал на табличку, внизу которой была ссылка на пресс-релиз акции в сети. Тогда любопытные доставали свою хабу-хабу и на время погружались в изучение сетевого релиза. Он был составлен грамотно. Ваня с помощью Трохина так элегантно описал все его несчастья, что они теперь сильно смахивали на приключения знаменитого путешественника в диких джунглях и вызывали искреннее восхищение на грани зависти. В самом деле, кому еще доводилось прибыть из прошлого, выступить на канале перед всей страной, произвести череду крупного спама, после чего стать обладателем колоссального бонусного минуса, попасть в тюрьму и напередовиться ведущих ньюсов? Теперь этот немолодой человек зачем-то стоял на свежем воздухе голый, в алых трусах и под зонтом. Не чудо ли? Толпа зевак стремительно росла. Изредка подбегали дети и пытались потрогать Трохина руками, чтобы выяснить, не робот ли он. В такие моменты Трохин стоял неподвижно, хотя очень хотелось легаться. Изучившие релиз отрывались от своей хабы-хабы и пытались уточнить детали. Но Трохин упорно молчал. Ваня особо настаивал, чтобы Трохин не произносил ни слова во избежание новых исков. Но были в молчании и другие преимущества. О них Трохин знал по своему былому опыту, а сейчас ощутил особенно ярко. Ведь любой разговор уравнивает собеседников и приближает их друг к другу. И наоборот, человек, не вступающий в беседу, всегда кажется несравненно более далеким и величественным, занятым важными и таинственными делами. Поэтому толпа вокруг все росла и росла, а круг, в котором стоял Трохин, все расширялся. Передние ряды невольно теснились назад, отступая перед величием голого человека из древнего мира, который твердо знает, что делает. К концу второго часа начали прибывать корреспонденты ньюсов. Они пытались взять у Трохина интервью, получали молчаливый отказ и недоуменно оставались наблюдать за развитием событий. А чтобы не терять времени, брали интервью у присутствующих или занимались рекламным делом, пытаясь в полголоса агитировать за свой ньюс. К концу третьего часа Трохин совершенно замерз и начал постукивать зубами. Площадь уже вся заполнилась любопытным народом, а корреспонденты вытеснили праздных зевак из первых рядов и заняли их место. Они все еще в полголоса бормотали что-то рекламное, но никому уже конкретно не обращались. Наконец, три часа истекли. Сверху спикировал гоночный кар Вани. Люк распахнулся, и толпа увидела Ваню в маске и плаще Супермена. Ваня предупредил заранее, чтобы Трохин не пугался маскарада. Так было надо, чтобы Ваню никто не узнал. Трохин проворно залез в кар, бросив зонт и потеряв левую сандалию. Ваня рывком потянул штурвал, и кар взмыл в небо, уходя от погони. Но погони не было.

На всякий случай Ваня покружил над Евразией, чтобы сбить след, а затем приземлился около своего коттеджа под Новгородом. Остаток вечера Трохин и Ваня провели у сетевого экрана, щелкая каналами. Собирали отклики об акции. По мнению Вани, рейтинг акции оказался так высок, что кое-где затмил передачи о завтрашнем объединении. Единственное, о чем Ваня пожалел, что они не догадались заключить договор с производителями антикварных зонтов и сандалий и взять лицензию на рекламу. После акции спрос на эти товары взлетел в 1000 раз. До полуночи Ваня трудился над новым релизом, где от имени Трохина писал отчет об акции и тонко намекал на завтрашнее продолжение. Трохину Ваня посоветовал лечь поспать перед боем. Ожидая, пока неторопливый домашний робот застелит диван в гостиной, Трохин разглядывал портреты, развешанные на стенах. Портреты были выполнены под старину, в массивных рамах и, кажется, даже написаны настоящими красками на холстах. Вот только изображение изредка двигалось. Один совершенно лысый дядька то хмурился, то хитро подмигивал. Дама на соседнем портрете периодически строила ему глазки. Плечистый парень с угловатой родинкой на виске и в разноцветном скафандре простецки ухмылялся и цыкал острым зубом. Трохин переходил от одного портрета к другому, не переставая удивляться. «Моя семья!» — с тихой гордостью произнес Ваня за его спиной. Трохин обернулся. «Это мой прапрадед», — продолжил Ваня. «Известный военный генетик Егор Руженко. Это прапрабабушка Паула. Она, кстати, была американкой, так что я американец на 1/16. Это их сын Филипп, разведчик, контрабандист и хакер, уж извините. Рядом мой дед Станислав и бабушка Анна-Мария. А вот это мой папа, полковник космофлота Хама Руженко. Это моя первая мама, это вторая. А это тетя Элизабет с мужем. Это мой старший брат, ну а это я». Ванин портрет вдруг выпучил глаза и на миг высунул язык, причем наружу из холста. Ваня смутился, и уши его снова стали малиновыми. «Давно не обновлялся», — пробормотал он. «Давно не обновлялся», — пробормотал он и смущенно ретировался из гостиной. Робот к тому времени тоже куда-то подевался. Диван, больше всего эта штука напоминала именно диван, был расстелен и очень хотелось спать. Поначалу заснуть не давала новенькая хаба-хаба. Она уже была известна каждому, и со всего мира Трохину непрерывно приходили сообщения и текстом, и голосом, и даже мультиками. Трохин долго вертел ее в руках, пока сообразил, как отключить.

0: Теперь стадион острова Пасхи был полон. Трохин и Ваня сидели на тех же местах, а рядом с Ваней сидела скучающая девица, которая представилась Сингой. Ваня хоть и был собран, но уделял девице, по мнению Трохина, слишком много внимания. Интересовался, видно ли ей сцену, не холодно ли, не жарко ли. А разок даже заказал из воздуха кулек с конфетами, которые девица даже не стала пробовать. Зато конфеты неожиданно понравились Трохину, и он довольно быстро сживал весь кулек. Наконец, со всех сторон заухали аккорды, сразу напомнившие Трохину молодость. Свои первые школьные пати под музыку в стиле рейв. Но оказалось, что это звучал гимн ЕИАК, а его заглушал гимн СШП, звучащий на противоположном конце стадиона. Ваня объяснил, что оба государства так и не смогли решить, чей гимн будет звучать первым, а кидать жребий запретила Всемирная ассоциация фаталистов. Поэтому церемонию решено было начать с гимнов, звучащих одновременно, чтобы не было ни малейшей дискриминации. Самым неприятным было то, что ни Ваня, ни Трохин пока не представляли себе плана действий. Ясно было одно. Авторитет Трохина после скандала на канале и вчерашней акции очень велик. Уже сейчас на Трохина оборачивались с окрестных трибун. А поэтому очень многие подписались на его хабу-хабу и услышат любые его слова, брошенные по всеобщему касту. Но вот что это должны быть за слова, которые остановят террор? Трохин надеялся на Ванину осведомленность. Ваня полагал, что Трохин сам придумает, что именно сказать и в какой момент. В том, что террористический флешмоб намечается, не было сомнений уже ни у кого. Трохину, как известному теперь деятелю оппозиции, еще ночью пришло с полсотни загадочных приглашений от неизвестных, предлагавших ждать сигнала и выступить вместе. Причем в одном сообщении даже конкретно предлагалось снять штаны и развернуться задом к СШП ровно на 108-й минуте церемонии, а другое сообщение советовало показать зад в тот момент, когда на подиум выйдут оба президента и стихнет музыка. Ваня объяснил, что «Ж-террор» применяется в большинстве террористических акций, лишь о точном времени террористы договориться не могут, и все решится в последний момент с появлением первых задниц. Нужна была идея. Но вот какая? Тем временем позади них на соседнем ряду разместилась кучка молодых людей в синих шарфах. Настроены они были агрессивно, громко смеялись и махали руками.
1: «Осторожно!» – прошептал Ваня на ухо Трохину. «Видите этих сзади? Это граждане СШП, посольские. Они могут нам помешать. Наверное, для того и выторговали эти места».
0: «Понял», – сказал Трохин. Церемония шла полным ходом. Пространство над полем заполнила гигантская голографическая фигура. Она возвышалась до небес и казалась могучим джинном, явившимся перед крохотными людишками. Хотя это был всего-навсего губернатор Канады-Чукотского штата, стоявший где-то в центре поля и лишь увеличенный мощными голографическими проекторами. Его голос гремел, стадион удовлетворенно урчал, а на заднем ряду хихикали. Как и предшествующие ораторы, губернатор тоже говорил что-то про объединение и дружбу, и снова настолько гладко и правильно, что смысл речи ускользал. Оставался лишь дружелюбный мотив.
2: «А вот еще, короче», — громко заявил голос с заднего ряда. «Сколько надо евро и индоафрокитайцев, чтобы обновить просроченный свич?»
0: Раздался приглушенный хохот, а голос радостно продолжил.
2: «33! Один вводит пин-код, а остальные...»
0: Голос потонул в ржании сразу нескольких глоток. Краем глаза Трохин увидел, как Инга начала возмущенно озираться, а Ваня сжал кулаки, и его уши стали малиновыми.
1: «Этот анекдот был про штатовцев на самом деле», — процедил Ваня сквозь зубы.
3: «А что, разве нельзя подать за такое в суд?» — удивился Трохин.
1: «Теоретически да», — поморщился Ваня. «Но не сейчас же. Все травмпункты по всему миру переполнены».
0: Ваня устало махнул рукой.
1: «Короче, это вам не к лаборанту домогаться».
3: «Я не домогался к лаборанту», — возмутился Трохин. «Я только пожал ему руку и поблагодарил за...»
1: «Я эту историю уже слышал 100 раз», — прервал Ваня. «Нашли чего пожимать. Сейчас наша с вами задача — сидеть и напряженно думать, как предотвратить терроризм».
0: Тем временем мерзкий голос на заднем ряду не умолкал.
4: «Скажите, горячие евро-индо-афро-китайские граждане,

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Леонид Каганов. Флешмоб-террор. Окончание. Ваня побледнел и наклонился к Инге.
1: «Инга, они это делают специально. Они нас провоцируют».
2: «Сделай что-нибудь, ты гражданин или нет?» — возмущенно завизжала Инга.
0: С заднего ряда снова раздался хохот.
3: «Почему евро-индо-афро-китайские космонавты не питаются тюбиками?» — вопросил голос. «Голова в тюбик не лезет!» — хором отозвались его дружки. «От фольги и жога!»
0: Инга не выдержала, вскочила с кресла и возмущенно развернулась.
2: «А можно подумать, у вас, у штатовцев, голова в тюбик лезет!» — закричала она, но ее слова потонули в громовом хохоте.
0: Теперь ржала вся компания в синих шарфах.
3: «О, баба дура!» — нагло заявил парень, который сидел прямо за Трохиным. «Эй, подонки на соседнем ряду! Ты, мальчишка, и ты, козел из древнего мира! Может, вы в суд на нас подадите, а?»
4: «В суд!» — подпрыгнул Ваня.
3: «В суд! Иск!»
5: «А я человек немолодой», — встал Трохин. «Обычаев местных не знаю. Долг у меня огромный. Домой мне не вернуться, и терять мне уже нечего. Но за козла ответишь. Я тебе сейчас дам в глаз».
4: «Это что значит?» — удивленно повернулся Ваня. «Что именно вы ему дадите?»
5: «А вот увидишь», — сказал Трохин и перекинул ноги через спинку кресла.
0: Парень в шарфе сидел неподвижно и смотрел на Трохина пустыми глазами, удивленный и недоумевающий, словно и не понимал, что сейчас будет. Похоже, этого не понимали и окружающие. Трохин размахнулся так, что заныло плечо, и вломил ему кулаком по челюсти. Окружающие изумленно ахнули, а дальше произошло непонятное. Голова парня щелкнула, оторвалась и упала на колени дружка.
2: «Робот!» — заорал Ваня. «Засланные роботы-провокаторы! Вот почему они не боятся суда!»
0: Теперь уже весь сектор смотрел на них. Трохину ничего не оставалось, как пожать плечами и сесть на место.
4: «Кажется, первую атаку мы отбили», — пробормотал Ваня.
0: Но тут двумя рядами ниже вскочил полный гражданин, быстро сдернул с себя штаны и развернулся спиной к площадке. Рядом вскочили еще трое. Началось движение и на соседних рядах. Трохин понял, что флешмоб-террор начался и спровоцировал его он сам. И процесс уже никак не остановить. Решение пришло в голову само собой. Трохин вскочил и поднял руку.
3: «Рано!» —
0: гаркнул он на весь сектор и снова сел. Как ни странно, это подействовало. Трибуны успокоились, граждане поспешно натянули штаны. Остался сверкать задом лишь полный гражданин двумя рядами ниже. Он знал, что вскочил первым. Его засекли, в общей массе уже не затерялись.

0: и от ответственности не уйти. Трохин посмотрел на Ваню и поймал его восхищенный взгляд.
1: «Отлично!» — сказал Ваня. «Мы остановили террор. Нас спровоцировали, нам мешали, но мы его остановили!»
2: «Рано радоваться!» — пробормотал Трохин. «Сколько до конца церемонии?»
1: «Достаточно продержаться полчаса», — вздохнул Ваня. «Когда будет подписан пакт и разорвана карта мира, террор потеряет смысл».
2: «Мы не продержимся столько», — вздохнул Трохин.
1: «Мы должны», — вздохнул Ваня. «Это задача всех подразделений без НАЗа. Если я с вашей помощью выполню задание, сразу пойду на повышение».
2: «Как звучит задание?»
1: «Не допустить терроризма со стороны ЕИАК», — грустно сказал Ваня. «Любыми способами.
0: Но при этом надо помнить, что здесь каждый был бы готов что-нибудь устроить, если бы не боялся, что его вычислят».
3: И тут Трохин все понял.
1: «Ваня,
4: я придумал», — сказал он. «Я готов разослать каст.
1: Диктуй».
0: Ваня схватил его хабу-хабу.
4: «Диктую!» — крикнул Трохин. «Граждане! Соотечественники! Окатим штатовцев ледяной волной презрения! Ни звука врагам, ни шороха мерзавцам! Наша сила и наше презрение в тишине и неподвижности!»
1: «Бесподобно!» — восхитился Ваня. «Недоказуемо! Просто как все гениальное! Почему мы сами не догадались?»
2: «Допиши, чтобы каждый разослал своим соседям», — добавил Трохин.
1: «Это само собой. Каст от такого знаменитого гражданина распространят моментально», — кивнул Ваня, сжал хабу-хабу, и она ярко блеснула в его руке.
0: Ждать пришлось недолго. Трохин рассеянно смотрел вдаль на нижние ряды, на гражданина со снятыми штанами. Гражданин ворочался в своей неудобной позе, разглядывая хабу-хабу. Наконец он развернулся, выпрямился, натянул штаны, сел в кресло ровно-ровно и сложил руки на коленках. По рядам шла цепная реакция. Гул стремительно умолкал. Сидящие на трибунах торжествующе закрывали рты. Где-то вдалеке над креслами вскочила женщина и заверещала:
5: «Это провокация! Не молчите, кричите!»
0: Но ее не поддержали, и она умолкла. Над секторами стадиона воцарилась зловещая тишина. И чем тише становился стадион, тем больше хотелось пропитаться этой тишиной. Каждый замер и чувствовал себя творцом тишины. И это ощущение было куда приятнее, чем чувствовать себя источником шума или непристойных поз. Тишина становилась такой зловещей, что Трохину показалось, что сейчас грянет буря. И буря действительно грянула. Откуда не ждали. Трохин сперва не понял, что случилось, но Ваня быстро сориентировался. Включил экран кресла и вывел крупным планом трибуны штатовцев. Трохин обмер. Именно там сейчас повисли сплошные ряды голых задниц. А трибуны ЕИАК молчали. Очередной ведущий, который все это время что-то бубнил, осекся и ойкнул.
3: «Ах, вот как!» — зловеще произнес ведущий, и его гигантская голографическая фигура взмахнула руками. «Я вижу, наши штатовские друзья не хотят объединения!»
0: Трибуны штатовцев заорали на горизонте. Трибуны евроиндоафрокитайцев торжествующе молчали, продолжая окатывать их волнами презрения.
3: «Тогда об объединении не может быть и речи!» — подытожил выступающий, и голограмма исчезла.
0: Тут же со всех сторон навалился шум. Все деловито вскочили с кресел, будто закончился сеанс гала-кино или трудный рабочий день. Только роботы в синих шарфах сидели неподвижно, словно выключенные.
3: «Ну вот и все», — радостно сказал Ваня. «ЕИАК снова победил».
2: «В каком смысле?» — удивился Трохин.
3: «Штатовцы опять показали себя террористами, и объединение не состоялось», — объяснил Ваня, широко улыбаясь. «А мы как бы опять ни при чем. Куда лучше, чем в прошлый раз, верно, Инга?»
2: «Как
4: «Какой прошлый раз?» – ахнул Трохин.
6: «Церемония объединения проводится каждый год уже много лет», – объяснила неразговорчивая Инга.
1: «Окончательно объединиться нам каждый раз мешает терроризм с обеих сторон», – закончил довольный Ваня.
4: «А чему вы рады-то?» – изумился Трохин. «Вы что, тоже не хотели объединения?»
6: «На этот вопрос», – строго произнесла Инга, – «мы отвечать отказываемся, тем более в публичном месте».
4: «Я ничего не понимаю», – повторил Трохин.
1: «Все прошло великолепно. Мы гордимся вами, товарищ Трохин», – сказал Ваня, направляясь вдоль ряда к выходу. «Я выполнил с вашей помощью задание. Вы не только предотвратили террор со стороны ЕИАК, но и блестяще провели его».
4: «Как же это?» – растерялся Трохин.
6: «Ваше имя войдет в учебники», – кивнула Инга.
1: «А метод ледяного презрения, который вы изобрели, откроет новую эру флешмоб террора», – подытожил Ваня. «Эра недоказуемости».
4: «Я вообще ничего не понимаю», – закричал Трохин. «Что теперь будет со мной?»
1: «Через полчаса вы расплатитесь с долгами и вернетесь в свой век», – серьезно кивнул Ваня. «Но для этого нам надо поспешить». Он повернулся к Инге. «Инга, у нас последнее дело. Нам надо срочно лететь. Что ты делаешь сегодня вечером? Может быть, мы...»
6: «У меня болит голова, а завтра тренировка по флешмобу», – сухо сказала Инга.
1: Ваня сжал зубы, развернулся и двинулся вперед сквозь толпу. Трохин схватил его за край плаща, чтобы не потеряться в толчее.

0: Внизу мелькали облака, а под ними океан. Ваня уверенно вел кар на самой высокой скорости. По крайней мере, так казалось Трохину.
1: «Как ты меня собираешься отправить обратно?» — спросил, наконец, Трохин.
0: «В каком смысле?» — обернулся Ваня.
1: «Ну, ты договорился с Институтом времени?»
0: «В каком смысле?» — удивился Ваня еще больше.
1: «Я что, не смогу вернуться в свое время? Мне же обещали, что я выступлю на инфоканалах и сразу вернусь. Это что, была ложь? Вернуться невозможно?»
2: «А, так вот вы про что, гражданин Трохин», — расслабился Ваня. «Ну, у вас же чека висит».
1: «Какая чека?»
2: «Вот же, цепочка на шее. Она появилась, когда вас принесли в наш мир. Когда вы ее разорвете, перенесетесь обратно».
1: «Что?»
0: — изумился Трохин, нащупывая цепочку.
1: «То есть я в любой момент даже в камере мог разорвать эту штуку и вернуться?»
0: «Осторожно, осторожно», — предупредил Ваня, поднимая ладонь. «Сначала надо покрыть бонусный долг. Иначе долговые службы вас могут найти и в вашем веке».
1: «Но могут и не найти», —
0: сурово спросил Трохин, сжимая цепочку. «Могут и не найти», — кивнул Ваня. «Скорее всего, даже искать не станут. Но почему не сделать все по закону? Вдруг вы к нам не последний раз?»
1: «Последний», — твердо сказал Трохин.
2: «Доверьтесь мне. Я, между прочим, иду на большой риск, чтобы сделать все законно. Через 20 минут вы будете дома».
1: «Куда мы летим?» — сурово спросил Трохин.
0: «В церковь», — просто ответил Ваня.
1: «Зачем?»
0: «Там вы примите сан».
1: «Зачем?»
2: «Я нашел хитрую лазейку в законе. Вы примете сан и сразу вернетесь в свое прошлое. И начнете там вести религиозную пропаганду».
1: «Никогда!»
0: «А никто и не заставит. Все равно недоказуемо.
2: Но вы уже в сане, и за религиозную деятельность ежегодно начисляются бонусы, даже больше, чем за труд. Поэтому к нашей эре у вас накопится бонусов столько, что хватит покрыть долг. А может, и купить весь канал Сурен с ПТК». «Шучу».
1: «К вашей эре?» — усмехнулся Трохин. «Своим ходом? Боюсь, не дотяну».
0: «Тем более, какие проблемы? Схема понятна?»
1: «И не подумаю», — разозлился Трохин. «Какой сан? Какая пропаганда? Я атеист!»
0: «Вы уже говорили», — кивнул Ваня.
2: «Именно поэтому мы, гражданин Трохин, летим в атеистическую церковь. Я уже договорился с ее батей, он ждет нас».
1: «Какая еще атеистическая церковь?» — возмутился Трохин. «Что за бред?»
0: «А как же вы себе мыслите, гражданин Трохин?» — удивился Ваня. «Все верующие мира будут зарабатывать законные бонусы за свою веру, а атеисты не смогут? Дискриминация по религиозному признаку. Атеисты тоже граждане. Они имеют такое же право на свою веру и на свои храмы, как и все прочие».
1: «Но они же неверующие».
2: «Разумеется. Это основное положение всех атеистических конфессий – отрицание Бога».
1: «Конфессий?»
2: «У атеистов много конфессий. Все различаются и не все хорошо между собой ладят. Старообрядцы на своих иконах изображают шимпанзе, раскольники – орангутанга, самку с детенышем. Реформисты новой школы поклоняются лику австралопитека, а на шее носят цепочку с подвеской в виде крошечного каменного топорика».
1: «У меня нет слов», – сказал Трохин.
0: «Кстати, о словах». Ваня внимательно глянул на него. «Сразу предупреждаю, не вздумайте где-нибудь написать «обезьяна» с маленькой буквы». Трохин промолчал.

0: Так о чем я? Продолжил Ваня. А у гагарианцев вообще нет икон, в их храмах лишь статуи. Дарвин верхом на пальме и Гагарин верхом на ракете. У гагарианцев сохранился обряд жертвоприношения. В канун Небесной Пасхи, 12 апреля, они сжигают свою любимую книгу или одежду, символически принося ее в жертву науке. Очень красивый старинный обряд.
1: «А мы в какую церковь летим?» – устало вздохнул Трохин.
0: «Я решил, что вам это без разницы», – кивнул Ваня. «И мы летим в филиал Славной Церкви. Это самая крупная атеистическая церковь на территории свободного Евро-Индо-Афро-Китая». Трохин замолчал и долго смотрел вниз на серую пелену облаков. Облака были темными и беспросветными. Разрывов не было. Океан не мелькал.
1: «Могу я напоследок задать тебе пару вопросов, какие захочу?» – спросил Трохин неожиданно для самого себя.
0: «Любые», – кивнул Ваня. «Нас никто не слышит».
1: «Любые?» – ехидно улыбнулся Трохин. «Ты спишь со своей Ингой?»
0: «Что?» – Ваня дернулся и чуть не выпустил из рук штурвал.
1: «Ты сказал, что могу задавать любые вопросы. А до этого обещал не подавать на меня в суд. Я спросил, ты спишь со своей Ингой? Ну, трахаешься, секс или как это у вас называется?»
0: Ваня долго молчал. Затем вздохнул и ответил. «Мы занимались несколько раз киберсексом, а настоящим сексом не занимается никто. Или почти никто».
1: «Откуда дети?»
0: «Искусственное оплодотворение. Чтобы заниматься сексом, надо бесконечно доверять партнеру. Надо быть уверенным, что на утро никто не побежит подавать в суд за моральный ущерб. А моральный ущерб в этом случае будет круче, чем даже иск инфоканалов».
1: «Ужасный век, ужасные сердца», – пробормотал Трохин. «Ну тогда последний вопрос. А в чем заключается ваша свобода? Если вы ничего не можете ни сказать, ни сделать, ни трахнуть».
0: «Основное право гражданина – это право на свободу от проявления чужих свобод», – бойко протараторил Ваня, как по учебнику. «Это главный закон, других законов нет. Гражданин свободен, он может творить все, что захочет».
1: «Это как?» – не понял Трохин. «Все? И убить человека?»
0: «Да», – кивнул Ваня. «Свобода безгранична. Вы свободны даже убивать людей, но...» Ваня поднял палец. «Только так, чтобы это никому не мешало. Вы сможете убить человека так, чтобы это ему не помешало?» «Нет, потому что он имеет право на свободу от проявлений вашей свободы его убивать.
1: Неужели это так трудно понять?» «Черт побери! Господи, как мне надоел этот свободный мир!» — всплеснул руками Трохин. «Извини, Ваня, ничего личного. Как мне надоели все эти граждане, готовые судиться по каждому пустяку. Как мне надоели эти ваши законы, эти толпы зевак, флешмобщиков, невеж из ньюсов!»
0: «Плохо расслышал последнюю фразу», — насторожился Ваня. «Мне показалось, или вы опять произнесли наше запрещенное слово?»
1: «Показалось», — сухо бросил Трохин.
0: «Мы уже подлетаем, гражданин Трохин», — кивнул Ваня. «Я понимаю, вы многого натерпелись. Потерпите еще чуть-чуть, и скоро будете дома. Если не начнете в церкви говорить все то, что говорите при мне...»
1: «Я понимаю», — кивнул Трохин. «Не дурак».

0: Ваня умело посадил кар, распахнул люк, выглянул, замер и присвистнул. Трохин тоже выглянул и увидел большой купол церкви и ворота. Но перед воротами шеренгой стояли стражники. «Вот тяна, гражданин Трохин», — пробормотал Ваня. «Вас хотят остановить. Но это не войска ООЦ. Это стражники инфоканала Сурен». «Все пропало?» — безнадежно спросил Трохин.
1: «Отчего же?» —
0: вздохнул Ваня, вынимая свою хабу-хабу. «Раз я обещал, все будет хорошо. Вылезаем и медленно идем к воротам.
1: Ох, какие у меня потом будут неприятности!»
0: Трохин неуклюже выбрался из кара, но Ваня обогнал его и зашагал впереди. Шеренга стражников стояла молча. Все они были рослыми, в их руках поблескивали белые дубинки. Когда оставалась пара шагов, Ваня вдруг остановился, и Трохин чуть не налетел на него.
2: «Я из Безназа! Всем оставаться на местах!» —
0: рявкнул Ваня и угрожающе выставил вперед свою хабу-хабу, как пульт телевизора. Стражники испуганно расступились. Ваня грубо толкнул Трохина вперед, а сам тревожно водил хабой-хабой по сторонам. Стражники пятились, пряча белые дубинки, словно знали, на что способна хаба-хаба работника Безназа. Трохин оглянулся на Ваню. Хаба-хаба в его руке светилась ярким рубиновым светом, и из нее полз широкий луч-клинок. Ваня взмахнул им пару раз, со свистом рассекая пространство, и стражники расступились окончательно. Трохин попятился, ткнулся спиной в двери, они распахнулись, и он оказался в сумраке церкви. Ваня вбежал следом, и створки ворот захлопнулись. Хаба-хаба потухла, и Ваня убрал ее.
2: «В церкви нас не тронут, если не придут официальные войска», — пояснил он. «Поспешите, вас ждут».
0: Трохин обернулся и остолбенел. Внутри церковь напоминала джунгли. Над головой смыкались ветви громадных пальм, повсюду раскачивались лианы и щебетали птицы. В глубине, на небольшом возвышении из камней и листьев, в полном молчании стояла группа голых людей с каменными топорами, на бедрах у них висели повязки из шкуры перьев. А навстречу гостям из чащи уже шагал рослый бородач в плаще и колпаке звездочета. В одной руке у него была длинная металлическая линейка, в другой — громадная лупа с массивной ручкой, хотя, кажется, без стекла.
2: «Дай вам природа, батя!» — поклонился Ваня.
3: «Дай вам природа, батя!» — повторил Трохин.
4: «Иди уж сюда, сын мой!» — нетерпеливо сказал бородач и махнул линейкой. «Заждались!»
5: «Заждались!»
0: В один голос пропели голые люди в глубине зарослей, и Трохин понял, что это церковный хор. В дверь церкви глухо застучали снаружи.
1: «Идите, идите, гражданин Трохин», — прошептал сзади Ваня. «Как вас ударят линейкой, рвите чеку, но не раньше. Удачи!»
3: «Спасибо, Ваня», — обернулся Трохин. «Спасибо тебе за все. Прощай».
0: Он шагнул вперед и оказался перед бородачом.
5: «Веруешь ли ты?» —
0: вдруг воскликнул бородач, срываясь с баса на виск. Ловким движением он вынул из-за пазухи спелый банан и протянул его Трохину.
3: «Верую», — кивнул Трохин и осторожно взял банан.
5: «Крепка ли твоя вера?» —
0: снова крикнул бородач.
5: «Веруешь, что произошел от обезьяны?»
3: «Крепка? Я верую! Верую, что действительно произошел от обезьяны!
5: Жри!» —
0: кивнул священник на банан. Трохин начал снимать кожуру, и тут грянул хор.
6: «О чудо! Чудо!» —
0: повторял хор сочным многоголосием.
6: «Он верует! Верует, что произошел от обезьяны!»
0: Певцы все более входили в раж, некоторые уже начали подпрыгивать, вертеться на месте, гримасничать, размахивать руками, почесываться и повисать на ближайших лианах. А самый толстый солист
1: присев на корточки, уперся одной рукой в настил, а другой энергично чесал под мышкой, выводя сочным басом:
7: «Так было и будет во веки веков. Аминь».
1: И почему-то Трохин впервые за эти три безумных дня почувствовал себя в полной безопасности и гармонии с окружающей средой. Он куснул банан, облегченно закрыл глаза, склонил голову, взялся рукой за цепочку на шее и стал терпеливо ждать удара линейкой.

0: Иван Наумов. Бестолковка. Часть первая. Проходя перед строем, Мармар пытался что-то разглядеть в лицах своих защитников. Но они отводили взгляд, хмурились, переминались с ноги на ногу. Мясистые щеки, косматые брови, носы в прожилках. Вояки.
1: А ты в глаза смотри,
0: подзуживал Шай.
1: В них небо видно, такие глаза. Что ты скажешь вечером их женам, дочерям? Ты-то останешься на холме и будешь смотреть, как эти наивные сельские увольни пытаются удержать корпус Леема.
0: Заткнись, огрызнулся Мармар. Лучше подскажи, какого выбрать. Полуденное марево высасывало силы. Болотца парили, рваные клочья тумана превращались в сияющие фигуры и тут же исчезали. Цикады, жуки, мухи, мышкара. Стрекот и жужжание волнами ходили по пойме.
1: «Третьего слева», —
0: посоветовал Шай после некоторой заминки.
1: «Пивовара».
0: Мармар подошел к худосочному старику. «Почему этот? Ни силы, ни брыти. Выдохнется за час, и что дальше делать?»
2: «Тебя ведь зовут... как же его... Милай?»
0: «Милаем, господин Мак», — ответил пивовар.
3: «Хорошо», — ответил, — «не лебезя, но и не задиристо».
0: Констатировал факт, как любил говорить Леем.
2: «Хочу сделать тебя водой, Милай. Мне умелые воды нужны, чтоб всех в деревьях.

0: Не знал. Что молчишь? Справишься? А с чем, Мармар? Справляться-то тебе придется, как я понимаю.
1: Придется. Маг посмотрел на запад, где за редким кустарником поймы и свинцовой полосой реки плыл в раскаленном воздухе высокий левый берег. Оттуда доносилось лошадиное ржание, какие-то лязги и звоны, неясный гул разворачивающегося корпуса. Когда же было еще не поздно что-то изменить?

0: Лишь над некоторыми столами огромного библиотечного зала плавали светящиеся шары. Именно поэтому Мармар предпочитал бывать здесь вечером и ночью. Едва он вошел, стайка лексисов, прошелестев золотистыми крыльями, облепила его плечи и грудь. Бесконечные стеллажи уходили ввысь, теряясь в темноте неосвещенных сводов. Шаркающей походкой ему навстречу направился толстый женоподобный мантис, позвякивая своей знаменитой связкой ключей на поясе и приговаривая негромко и жалостливо.
1: «Кто бы мог подумать, кто бы мог...»
0: Хранитель архива всегда относился к Мармару сочувственно. Дикий юноша из северных владений, ни наследных навыков, ни хорошей протекции, способности абсолютно средние, а готов ночи напролет из библиотеки не выходить. И все к таким редким фолиантам интерес проявляет. «Здравствуйте, мантис!» Мармар почтительно поклонился. «Вы уже тоже знаете...»
1: «Ну что? Что ты там напридумывал? Что нужно написать в годовом осмыслении, чтобы вот так, в один день?» «Простите, хранитель, я с удовольствием расскажу вам, но позже. Это мой последний вечер в Академии, а после полуночи лексисы перестанут меня узнавать. Мне хотелось напоследок посидеть здесь с книгами. Вы не будете против?»
0: Мантис задумчиво улыбнулся, убрав подбородок в шею.
1: «Конечно, конечно. Давай я зажгу тебе лампу».
0: Правила библиотеки требовали, чтобы каждый сам освещал свой стол. Простая и понятная традиция. Факелы запрещены, вокруг драгоценные манускрипты, и светоч может зажечь только маг. Немного маны за маленький настольный огонек вместо платы. Еще немного, чтобы слушались лексисы. Отдать малое, чтобы получить доступ к большему. Лучшее собрание книг в Канахском королевстве открыто лишь для избранных. Мармар с горечью подумал, что через считанные часы выйдет из их числа.
1: «Не знаю, как и благодарить, любезный мантис».
0: Расположившись за широким столом в дальнем углу, Мармар придвинул к себе дощечку формуляра. Лексисы начали по одному взлетать с камзола и встраиваться в золотистый вихрь над головой мага. Бело-голубой шар, сотворенный хранителем, светил ровно и ярко. Когда Мармар закончил запись заказа, лексисы быстро облепили формуляр. Не было во всей библиотеке ни одной книги, папиры, табулы, незнакомые мотылькам-призракам. Исползав написанные магом слова, лексисы сияющим роем поднялись над столом и, словно гонимые ветром, одновременно полетели вглубь архива. Первый же стеллаж мотыльки пролетели насквозь, и Мармар потерял их из виду. Лексисы могли найти любую книгу не только по названию, но и по отдельной фразе, слову, знаку. Все свободное время они бесплотными тенями пронзали ряды фолиантов, запоминая каждую встреченную букву. Неподалеку медленно потух светоч. Из сумрака показалась нескладная фигура.
1: «Хо-хо!»
0: Вопль был приглушенным, но все-таки воплем.
1: «Мар-мар-вар-вар! Мар-вар-вар-мар! Ты не меняешь привычек, все отсюда, а ты сюда!»
0: «Привет, Салан!» Мармар улыбнулся другу и придвинул ему табурет. «Лексисы только улетели. Посидишь?» 4 года в одной келье — немалый срок, и Салан обошелся без ненужных соболезнований. Плюхнулся на табурет, будто не сидел только что на таком же, а пробежал полкоролевства.
1: «Сразу говорил тебе, что идея бредовая. Раздавать силу по чуть-чуть там и сям необученным солдатам. И сам с чем останешься?»
0: Спор этот друзья затевали не в первый и не в 10-й раз, высыпая с обеих сторон убедительные доводы, но упорно оставаясь при своем мнении.
1: «Но почему исключать? За что?»
0: Прорвалось-таки непонимание Мармара.
1: «Ну как же?»
0: Салан даже развел руками.
1: «На 5-м году учебы маг не понимает, что ману просто нельзя раздавать налево-направо. Нас учат, как ее собирать, по искоркам да по крупицам, а ты пишешь, что осмыслил, как слить ее в недомашков, да вообще в простых людей. Без возврата, заметь. Я думаю, что у профессора Гьяра даже и выбора не было, что с тобой делать».
0: Салан сокрушенно покачал головой и добавил:
1: «Жалко, что так получилось.
0: Две тяжелых книги в кожаном переплете плыли между стеллажами к столу Мармара, несомые суетящимися лексисами. Когда фолианты легли на стол, мотыльки или улетели, или сползлись по столу, Салон покосился на корешки и усмехнулся.
1: «Дырку в голове бумагой не набьешь. Его только что выгнали из Академии, он опять за Эрваля хватается. Мармар, твоего кумира разбили в честном бою и развоплотили 18 лет назад. И все, что он написал, пустые идеи. Он... Слушай, о чем это мы, а? У тебя последний вечер, давай рванем в город. Между прочим, Гелата просила позвать ее, если соберемся в безграмотного Лексиса. Это уже не намеки, а просто лобовая атака. Милый северный варвар, я хочу за стаканчиком Агауса слушать твои мудреные речи и чувствовать себя полной дурой. Несмотря на то, что мой папа в гильдии, дедушка был в гильдии, прадедушка был страж-магом равноденствия и то да сё, никто из них не рассказывал мне сказок о том, как растить оружие на грядках и...»
0: Мармар незаметно выколдывал под столом мыльный пузырь и лопнул его Салану об нос. «Девушек, перекидывающихся ядовитыми змеями, я боюсь даже Агаусом угощать. Что им на ум взбредет? Я до полуночи здесь посижу. А потом, если не уснешь, давай, правда, покажем равноденствию, как отдыхают северяне». Тяжелые двери библиотеки закрылись за его спиной навсегда. Мармар поднял голову вверх. По черному небу скользила заблудившаяся звезда. К добру ли, к худу ли она появилась в тот год, когда Мармар шел в Академию? Верховные маги в высокой башне вроде бы постановили, что к худу. Что ж, еще один дурной знак.

0: Но хорош напиток Агаус. По вкусу ключевая вода. После второго стакана теряешь печали, и все вокруг становится смешным и волшебным. Есть еще одно свойство, известное только магам. Пока не сойдет хмель, хоть заклинание бормочи, хоть пальцами хитрые фигуры плети, не получится ничего. Вроде и маны через край, а использовать ее не можешь. Именно за это и любим был в Академии чудесный Агаус. Даже в глубоком забытии дров не наломаешь, чтобы потом перед кураторами да магистратом отчитываться. Нетрезвая голова требовала от Мармара пуховой подушки и спокойного сна. Но, как говорил куратор Лем, песчинки в часах тоже спорят о вечности. Нет смысла оставаться даже до следующей ночи. Значит, надо уходить немедля. Мармар собрал дорожный мешок, успевший за 4 года покрыться пылью и зарасти паутиной, черкнул пару строк храпящему, как дракон, Салану и вышел в утренний зной. По ученическому подворью сновали его вчерашние товарищи. Кто с учебником под мышкой, кто с корзиной снеди, кто с пустыми руками. Академия, городом в городе, выросшая в самом центре равноденствия, продолжала свою размеренную жизнь. Маги изо всех уголков королевства, из княжеств и с островов, самостоятельно достигшие у себя дома значимых успехов, получали возможность совершенствовать свой дар в столице. Некоторых неудачников отправляли назад. Мармар уже почти вышел за ворота Академии, когда подумал, что кроме жалких монет, заработанных переписыванием книг, нужно взять с собой что-то на память о том, что он здесь был. Лавка старьевщика уже открылась. Глаза долго привыкали к полумраку. Мармар и раньше заходил сюда поглазеть на местные диковины, поэтому быстро выбрал коралловое ожерелье для матери, для отца детальную карту королевства, рукой хорошего мастера писанную, и накидку от дождя, отводящую падающие капли, себе в дорогу. Пока хозяин лавки укладывал ожерелье в шелковый мешочек, маг все смотрел на карту, мысленно проходя ее из конца в конец. Дорога до дома предстояла долгая, на другой край земли. Весь Канахский материк, как яблоко, сверху до середины разрубленное. В самом низу, в середине, ажурные башенки и благородная корона, величественный город равноденствия, омываемый водами южных морей, раскаленный днем и теплой ночью. Только здесь круглый год день равен ночи, и нет ни зимы, ни лета. Чем дальше на север пойдет путь, тем дальше будет отклоняться мир от абсолютного баланса. Длиннее станет день, раз лето на дворе, но такой жары, как в равноденствии, Мармару уже не застать. Почти из середины яблока, где на карте бьет радужный фонтан, берет начало великая река Ненья и течет к ледяным морям севера, почти не меняя своего направления. А яблоко по краям гниет цветными пятнами княжеств. Вроде и ходят князья до принца побережья к королю на поклон, но ни дани не платят, ни законов королевства Канахского не чтут. Западные княжества хотя бы рыбу и зерно ко двору поставляют, а в восточных то мятеж, то переворот. Неспокойно там, по границам лихаимцы шастают. И кто в академии на боевых учится, знает, где отрабатывать придется. А там, где в яблоке сверху словно надрез, это Ненья распадается на 2 широких рукава, оставляя между ними узкую полоску суши или болота, или сразу не скажешь. Зовутся эти земли поймы и устьем. И живут там люди безо всяких принцев и князей. Весной они рыболовы, летом земледельцы, зимой охотники. Дома чаще на сваи ставят. Далека дорога до дома. Пока стоял Мармар, надумал еще чернил купить и перо новое. А тогда и про вместилище подумал. Любую вещь можно наполнять маной впрок, чтобы, когда понадобится, было откуда черпнуть полной горстью. Хоть камень придорожный, хоть соломы пучок, хоть перстень с бриллиантами. Мармар был магом экономным, поэтому предпочитал предметы дешевые и полые. Коробочки, шкатулки, банки. 10 таких уже на дне мешка лежал. Вот и сейчас приглядел он маленький расписной глиняный горшочек, явно островной раскраски, уже запечатанный воском. Сторговал за мелкую монету, на чем его покупки и закончились. Сначала за ворота Академии, потом по кривым улочкам равноденствия и, наконец, по высокому мосту уже за крепостной стеной. «Ну, теперь-то дорога и начинается», — раздался в голове самоуверенный голос. «Поедем или полетим?» «Салан, хватит уже розыгрышей, ты где?» Мармар обернулся вправо и влево, но кроме него на пыльной дороге поблизости никого не было. «Так мы разве не вдвоем уезжаем?» — удивился голос. Мармар попытался прощупать пространство вокруг себя, но действие Агауса еще не закончилось.
1: «Ты кто?»
0: — спросил он и уже про себя добавил. «И что тебе надо?»

0: нечего было покупать всякий хлам. Шай, сидящий в горшке, по характеру оказался созданием мерзким. И, кроме того, болтливым сверх всякой меры, хоть уши затыкай, что, впрочем, не помогало. На любой вопрос Мармарон давал столь пространные ответы, что суть терялась за необязательными подробностями. Поняв за первые часы знакомства, что открывать горшок маг не намерен, Шай впал в отчаяние. Он стенал, голосил, угрожал, умолял, ругался непонятными словами и запутанными фразами. Как же не хватало Мармару библиотеки Академии. Сначала он думал даже вернуться, но что-то его остановило, а может быть, Шай отговорил. Несмотря на сварливую натуру, дух сразу взялся помогать своему новому хозяину. То посоветует прибавить шаг, и они догоняют подводу, которая везет их почти два дня, то подскажет, в каком дворе на ночлег попроситься. Но все-таки хлам покупать было не нужно. Мармар понял это, когда к трактиру, в котором он за порцию похлебки и кусок мяса взялся заговорить посуду от копоти, на взмыленном скакуне подлетел Салан. Он прискакал то ли чтобы спасти своего единственного друга, то ли чтобы попрощаться навсегда. «Проклятый горшок!» Мармар прочувствовал это, когда тяжелая арбалетная стрела по самое оперение вошла ему в плечо. Испуганный трясущийся человечек в керасе так и смотрел на мага, пока тот плел негнущимися пальцами сонный морок. Потом Мармар обошел тела спящих стражников, свернул в лес и, как зверь, кружил между кустами, собирая нужные травки. Шай подсказывал, куда ползти не стоит. Выныривая из беспамятства и слыша плеск весел, Мармар смотрел в бесцветное небо в ожидании патрульного грифона. Но никто не летел за ним. Бородатые плотоводы не докучали вопросами, и каждая минута уносила его все дальше на север, по водам безбрежной Неньи. Уже дома, после очередного стакана теплого молока и мимолетного разговора с матерью, он оставался один, один на один с Шаем.
1: «Сковывая мою свободу, ты берешь на себя ответственность», — сказал дух однажды. «С каждым днем ты превращаешься из постороннего человека в моего хозяина. Чем ты готов заплатить за это?»
0: Разговаривая с незнакомым, остерегайся делать выводы о его сущности. Разговаривая с невидимым, не смей представлять себе его форму. Разговаривая с непознанным, слушай внимательно и не верь ничему, — процитировал Мармар. Магология, 7 глава.
1: «Если бы ты выпустил меня, я стал бы теплым северным ветром и зимой вместо снега привлекал в пойму безмозглых черноголовых птиц. Они громко кричат, но у них нежное мясо».
0: «Теплый ветер зимой принесет сырость и лед. Я все равно тебе не верю».
1: «Ну хорошо. Я хочу найти свою сестру, о которой, сидя здесь, ничего не слышал 1000 лет. Если она еще жива, я стану совсем другим».
0: «Ага, и перестанешь врать. Этому горшку от силы лет 30. И вряд ли ты оказался внутри уже в момент обжига».
1: «Если бы моя сестра догадалась, где меня найти, узнала, из-за кого я до сих пор сижу там, где должен быть суп, она развесила бы твои внутренности на новогоднем дереве, а душу посадила на мое место».
0: «В прошлый раз твоя мифическая сестра должна была осыпать меня золотом в слитках и одарить вечным источником маны. Что-то изменилось? Отправлю-ка я лучше тебя с посыльным до ближайшей заставы страж-магов. Не из-за моей же персоны мы попали в такую переделку». Шай мстительно рассмеялся.
1: «Еще несколько дней, и посудина, в которой я сижу, станет кусочком твоего сердца. Убери его, отдай его, и мне понадобится новый хозяин».
0: «Да», — подумал Мармар, — «нечего было покупать всякий хлам».

0: Магу сложно лечить самого себя. Приходили лучшие местные знахари, охотник Ойм и Хедрик, говорящий зерном. Мармар лежал с открытыми глазами и слушал, как кто-то из них невидимыми пальцами перебирает струны жизни в его плече. Оба были неплохими магами, и дополнительное обучение дало бы им многое. Но их место занял он. Вместо прилежного штудирования основ увлекся странными и спорными исследованиями, за что был закономерно отчислен. И неизвестно, когда в следующий раз мага из поймы удостоят места в академии. Отлежавшись неделю, Мармар первым делом отправился к старику. Пойма жила по своим законам. Здесь не было городов, а границы деревень были столь размыты, что одна переходила в другую. Кто хотел жить отшельником, строил свайный дом подальше на заревных лугах или в глуши холмов, заросших диким сабельником и полных дичи и птицы. А те, кто тянулся к общению, выбирали для жизни косогор, пологий бугор, идущий через всю пойму почти до самого устья. Здесь и жили те, кто в какой-то мере следил за порядком и добрососедскими отношениями. Старик выслушал Мармара, не перебивая, глядя пристально в лицо, словно оценивая.
1: «Не знаю, что ты натворил», — сказал он, когда маг закончил свой рассказ. «И не мне судить, какое зло или добро ты привез сюда из самого равноденствия. По мне, пока оно сидит в горшке, так нечего и говорить о нем. За выполнением королевских указов здесь следить особо некому. А присылать сюда кого-то из-за всякой ерунды они не станут. Так что живи спокойно».

0: Ничего не изменилось в пойме за 4 года. Кто-то родился, женился, умер, кто-то уехал в соседние княжества на твердую землю. У всех остальных жизнь шла спокойно и размеренно. Возвращению Мармара были рады. Он лучше других справлялся с больными животными, отгонял от полей насекомых, заговаривал инструменты и утварь на долгую службу, помогал знахарям собирать травы. Шай скучал. Мармар таскал расписной горшочек с собой, если уходил далеко в лес или на луга, а обычно держал дома в ларце, где хранились остальные привезенные из Академии амулеты. К сборщикам трав прибилась смешная и нескладная девчонка, беглянка из восточных княжеств. Неспокойно там было в последние годы, и многие находили приют в пойме. Атя, таким странным именем назвали девчонку родители, сплела себе шалаш из сухостоя на границе леса и пастбищ и взялась помогать бабкам искать редкие цветы да мхи. Класс имела зоркий, и каждый вечер приносила в деревню диковинные растения, которые старожилки не всегда знали.
1: «Хорошенькая, правда?»
0: Проснулся Шай, когда Мармар смотрел на скачущую по болотцу с кочки на кочку девчонку. «Смешная. Я думал, не домашка, а посмотрел, она вообще никогда магии не касалась». Атя что-то напевно говорила только что сорванному цветку перед тем, как положить его в лукошко. Потом чему-то хихикнула и поскакала дальше. Мармар все время отвлекался, провожая взглядом ее ускользающую тень, и к концу дня остался с полупустой корзинкой.
2: «Господин маг»,
0: — спросила Атя, когда сборщики вышли из леса и направились к Косогору.
2: «А вы правда маг?»
0: «Склокоченная, в волосах репьи, глаза горят!» Мармар усмехнулся. «Недоученный, а так, конечно».
2: «А вы поучите меня сбору трав? А то я только цветы хорошо знаю».
0: А сама зырк ему в корзинку. «Основные травы показать могу, объяснить, в каких местах обычно растут».
2: «Мне не надо так. Я хочу, как вы. Глаза закрываете, а руки сами нужную травинку выбирают».
0: «Так нет. Для этого особые свойства надо иметь. Кто-то его зовет магией».
2: «Свойства? Иметь? Не хотите, так и скажите».
0: Гордо задрав подбородок, Атя прибавила шаг и перешла на другую сторону тропы. «Вот бестолковка», — пожаловался Мармар Шаю.
1: «Насколько я знаю, у двух человек из трех нет и не будет способностей к магии. Им просто трудно понять, что это такое».
0: Когда в деревне сборщики начали расходиться по дворам, Атя показала магу язык. Прекрасное завершение диалога.

0: Иван Наумов. Бестолковка. Часть вторая. Продолжение. Магам не положено обучаться владению простым оружием. Жезл, посох, веер — вот что нужно для хорошего боя. Так говорят учебники, профессора, кураторы. Но не все. Каждое утро Мармар выходил на луг с отцовским мечом. Он помнил с детства, как испуганная мать тушила свечи, деревня погружалась в темноту, а отец бесшумно выскальзывал за порог. За окном собирались мужчины, блестя клинками в лунном свете, и уходили, чтобы вернуться или не вернуться к утру. Так Мармар и представлял себе зимнюю войну, короткую и страшную стычку магов, верных традициям, и магов, преданных королю. Первую и последнюю войну, поглотившую столько маны, что из нее можно было бы создать новый мир. На острие меча пляшет первый солнечный блик. Шаг, поворот, удар, блок. Нижний блок, подсечка, укол. Назад в стойку. Своим знанием и умением нужно делиться, так говорил Эйрваль. Шаг, обманный по ногам, блок, назад, назад, выпад. Дешевые трюки с маной. Толкнуть, закрыться, отклонить стрелу — это для недомашков. Они чувствуют магию, но слепо и неумело, поэтому обучаются только простым и очевидным приемам. Все то же самое можно сделать и без магии. Бок, присесть, укол, блок, прыжок. Настоящий маг может передать свои навыки даже простым людям, и какое-то время они будут способны на то же, что и ты. Значит, нужно уметь как можно больше. Разворот, удар, удар, удар!
1: Тогда хоть фехтовать научите.
0: Девчонка стоит неподалеку, нечесанная и сонная. Теребит пальцами колоски дикой пшеницы. В общем-то, и не девчонка.
2: Смелее, смелее веселиться, Шай! Уже сам себе признайся!
3: «Фехтовать, пожалуйста», — отвечает Мармар. «В работе с клинком можно и без магии обойтись, почему бы и нет?»
0: Атя довольно щурится против солнца, а Мармар прислушивается к своему колотящемуся сердцу. Вечерами маг приходил к дому Хедрика, где всегда в круг стояли длинные столы, кто-нибудь жарил на углях мясо или птицу, из огромных бочек цедилась пенистая бирра, горячие лепешки подносились прямо из печи. Говорящий с зерном, безусловно, был самым богатым человеком поймы, хотя деньги здесь начали

0: коней, гигантских птиц и жуков. Весь Геша наплели паутиной, а жить стали в сотах, как пчелы.
1: Из чего же они соты строят? Из воска, что ли?
2: Удивилась Атя. Она примостилась на самом краешке дальней лавки и выглядывала из-за широкого плеча охотника Ойма.
0: А из жидкого камня раскаленного? Зальют форму, он остынет, и сразу стена до неба готова.
3: «Из чего же это форма, если даже камень плавится?» — скептически цокнул языком Ойм.
0: Щербато улыбнулся Подай. «Об этом можешь с Текносом пошушукаться!»
2: Все засмеялись, а вдохновленный пекарь продолжил.
0: «А еще у них есть грибы особые! Как да что, не знаю, врать не буду, но только где посадишь такой? Он за минуту до неба вырастает и споры сбрасывает, ядовитый! Вроде поганки, только его даже есть не надо!» «Вдохнешь одну спору и в гости к прабабкам!» «И давно гешенцы собираются в равноденствии такой грибок посадить!» «Да великие маги бдят днем и ночью!» «Птиц железных сжигают, рыб железных на части рвут!» «И только благодаря их милости мы тут с вами сейчас свежую биру пьем и хлебом закусываем!» «Правильно я говорю, Мармармак? Ты же у нас в столице бывал и великую башню видал!» «Расскажи, чем верховные заняты?»
2: А что мог рассказать Мармар? Нашествие антиподов было отбито 50 лет назад. Маг рассматривал заплаты в крепостных стенах равноденствия в тех местах, куда ударяли летающие огни гешенцев. По лавкам старьевщиков до сих пор можно было найти диковинные механизмы, сломанные, конечно, которые остались с донашествия, пока не ввели запрет на торговые связи. Видел он рисунки в фолиантах библиотеки. И железных птиц, и диковинные корабли без парусов, и плевательные трубки, извергающие огонь. Читал у разных авторов, как верховные заколдовали целое море, и пучина вмиг поглотила пришельцев. Слышал пересуды, что во всех высоких башнях по краям континента сменяют друг друга боевые маги и смотрят в небо. Но что из этого можно рассказывать? Он положил на край кружки столовый нож, а на рукоять ножа кусок хлебного мякиша.
0: «Эй, мотылек!»
2: — позвал Мармар трехлетнего мальчишку, тискающего щенка рядом с бочкой бирры шагах 20. Мальчик удивленно посмотрел на мага.
3: «Можешь сломать?»
2: — спросил Мармар, показывая пальцем на собранную им конструкцию. Мальчишка улыбнулся и протянул руку.
4: «Пап!»
2: сказал он, и нож соскользнул с кружки, а кусок хлеба проскочил у мага между коленками и упал на землю. Несколько кур рванулись на перегонки за нежданной едой.
3: «Вот и все, что можно сказать про антиподов», — сказал Мармар. «Чем сложнее их механизмы, тем проще нам будет с ними справиться. Верховные маги хранят Канах. Вряд ли гешенцы рискнут еще раз проверить, действуют ли наши заклинания».
4: «Скажешь тоже, подай, гриб до неба!» — запоздало вмешалась жена пекаря. «Может, ты сегодня вместо Бирагауса хватанул? Сейчас начнешь про великого воина Маздая рассказывать?»
2: За смехом и шумом никто не заметил появления незнакомого мага. Он был устал, бледен и тяжело дышал. За его спиной стоял Смур. Громадный смурной волк, ездовая тварь с пустыми и бессмысленными, как у куклы, глазами.
4: «У меня нехорошее предчувствие!»
2: Шай явно встревожился.
3: «Доброго вечера и приятной трапезы», — сказал путник. «Я Ларлай, загонщик рыбы со стрелки».
0: «Выпейте с нами, любезный!»
2: — спустился со своего крыльца Хедрик. Ларлай сел за свободный стол, но тут же вскочил.
0: «Нет, сначала я должен поговорить со стариком». «Да что случилось-то? Сейчас за ним сбегают».
2: Хедрик кивнул одному из сыновей, и мальчишка бросился прочь.
0: «Отдохните, я же вижу, что вы давно в дороге».
2: Ларлай одним глотком отхлебнул полкружки бирры и тогда только заговорил.
3: «Странные вести с юга от платагонов. Они говорят, что на верхнюю пристань Неньи прибыл отряд из равноденствия. Не стража, а боевой отряд, чуть ли не целая Магорта. Якобы они идут в пойму за сбежавшим из Академии учеником».
2: Все медленно повернулись к Мармару. Из-за плеча Ойма на него смотрели испуганные глаза.

0: «Видимо, речь обо мне», — сказал он. Все молчали.
1: «А что такое Магорта?»
0: — спросила Атя. По темнеющему небосводу летела заблудившаяся звезда. Люди постепенно подтягивались к дому Хедрика. Разговор, начавшийся мирно, теперь стал напоминать базарные дрязги. Говорили все, слушали лишь единицы. Кто-то причитал о судьбе своих детей, кто-то поносил короля. Одни считали, что нужно уходить в болото и пересиживать, другие, что столичные маги не рискнут форсировать реку. На совершенно пустом столе стоял расписной горшочек. Все таращили на него глаза, но подойти или тем более потрогать не решался никто. Шай молчал, спрятавшись.
1: «Как же вы!»
0: — перекрыл рев толпы звонкий голосок.
1: «Он лечил ваших кошек, чинил утварь, варил вам зелье! Вы сами отправляли его туда и гордились! Говорили, наш Мармар! А теперь из-за какой-то посудины, неизвестно с чем, вы готовы отдать его самозванным судьям?»
0: Атя заплакала, но ее все равно никто не услышал. Хедрик взял Мармара за локоть и отвел в сторону забировую бочку. Там уже стояли старик, Ларлай, Ойм и еще несколько охотников. «Пока там покричат, давай поговорим серьезно». Мармар послушно кивнул. «Если я правильно понимаю, — мрачно начал Хедрик, — то Магорта — это от 30 до 50 магов, полторы сотни недомашков и до полутысячи простых воинов, так?» Мармар снова кивнул.
2: «Как они будут форсировать реку?»
0: «Мост в самом узком месте. Другого пока никто не придумал. Заклинание плотоводов в равноденствии неизвестно, а пытаться использовать лодки может только сумасшедший».
1: «Почему?»
0: — робко спросил один из охотников.
3: «Заклинание течи, — объяснил Ларлай, — может исполнить даже 5-летний ребенок. Противодействие крайне неэффективно, поэтому в бою ни лодки, ни корабли использовать нельзя».
4: «Остается еще воздух, — продолжил Мармар. Один грифон может нести до 5 лучников или 4 пехотинцев. Диковинный зверь, к тому же их мало. Остается мост».
5: «Как мы можем помешать наведению моста?»
3: «Если с ними хотя бы один серьезный маг уровня куратора Академии, то никак. Наше единственное преимущество в том, что везде, кроме Стрелки, река слишком широка. Если маг не видит другого берега, моста не получается».
6: 6-7 сотен вооруженных людей перейдут по мосту в пойму», —
0: задумчиво сказал старик.
6: «Под прикрытием магии грубой и магии тонкой. Среди них будут настоящие боевые маги, прошедшие зимнюю войну. Мальчик, во что ты хочешь нас втянуть?»
0: «Ни во что», — тихо сказал Мармар. «Я еще никого ни о чем не просил. И приму любое ваше решение».
2: «Это не ответ, маг!» — зло возразил Хедрик. «Ты стоишь здесь с покаянной головой, само смирение, и пытаешься повесить на нас ответственность за свою преждевременную смерть, так?» «Нет! Нет так! Ты вернулся домой, зная, что несешь за плечами такую беду! Теперь будь любезен ответить, как ты сам собираешься выкручиваться, если дело дойдет до драки!»
0: Мармар собрался с духом. «Только, пожалуйста, не перебивайте, даже если что-то покажется вам невозможным». Сквозь постепенно успокаивающуюся толпу, минуя последних крикунов, Атя молча прошла к столу и взяла в руки вместилище. Ни на кого не обращая внимания, обогнула бочки и протянула горшочек Мармару.
1: «Вы забыли, они боятся».
0: Мармар посмотрел на нее долго, ничего не ответив. Атя развернулась и ушла. Ойм, Ларлай и Хедрик едва поспевали за Мармаром, который вел их глубоко в лес.
2: «Не хватит ни мечей, ни стрел!» — убежденно доказывал Ойм.
0: Вопрос об обороне перешел в практическую плоскость. «За этим мы сюда и идем». Густой подлесок стал непроходимым. Все, как зачарованные, смотрели на странные кусты сабельника. На каждом кусте по нескольку шипов, обычно длиной с палец, выросли до половины человеческого роста.
4: Мармар без труда оторвал один такой шип и показал остальным. Заклинание прочности и остроты продержится 2 дня. Оно очень простое, так что без мечей мы не останемся.
0: Они вернулись немного назад и повернули к заполученной низине. Целый остров Асоки почернел и пожух. Легкий ветер покачивал стебли вокруг, а эти стояли, не шелохнувшись. Мармар приглашающим жестом пропустил Ойму вперед.
4: Охотник сорвал один из стеблей под самый корень, изумленно поднял брови, попробовав стебель на вес, потрогал окаменевшую метелку и одобрительно покачал головой.
6: «Этим можно выстрелить и попасть!»
4: Стрела перешла из рук в руки.
2: «Эти фокусы придумал все тот же парень?» — спросил Хедрик.
6: «Тогда он мне все больше нравится. Только ты не сказал, сколько же битв он выиграл».
4: «Он командовал всего в 2 сражениях», — сказал Мармар. «В первом он победил, а во втором проиграл и был убит».
0: Повисла тяжелая пауза. Наконец Ларлай хмыкнул и улыбнулся через силу.
6: «По крайней мере, сейчас наша очередь».
4: Хедрик холодно посмотрел Мармару в глаза.
6: «В пойме много магов и недомашков, которые сочтут правильным защитить тебя. Но мы мирные маги, и только у тебя есть хоть какая-то идея, как и что делать. Мы доверяемся тебе, но не видим в тебе самом особой уверенности. Наверняка до того, как форсировать реку, они постараются поговорить с тобой. Если ты сможешь найти какое-то другое решение, мы будем тебе благодарны».
0: 3 дня позже над рекою Стрелки склался туман, и вода была цвета молока. Солнце, видимо, еще не село, но плотные тучи кутали небо серой шалью. Мармар прислушался к тишине текущей воды и понемногу взял себя в руки. На смену страху пришли горечь и обида. Шай в кои-то веки молчал.
7: «Как же тебя угораздило, мой мальчик!»
4: Голос Гьяра, пришедший из тумана, казался таким близким, словно и не было между ними 300 шагов водной глади.
7: «Не знаю, профессор», — устало ответил Мармар. «Некоторые события опережают наше понимание. Может быть, вы объясните, что мы теперь можем сделать?»
0: «Нет больше нас, Мармар. Взяв амфору Кха, ты перестал быть обычным магом. Это хуже, чем яд. Ты больше не ты, хотя сам этого не ощущаешь».
6: «Профессор, мой неосознанный поступок не привел ни к чему дурному. И горшок я не открывал, клянусь вам. Тот, кто сидит в нем, действительно считает меня хозяином, выполняет мои желания, иногда дает советы, и все! И все!»
0: Мармар не заметил, как перешел на крик.
6: «И почему бы вам не развернуть свой отряд, не вернуться ко двору и не сообщить, что бывший ученик Мармар вернулся в северную глушь, лечит собачек, правит крыши и собирается там спокойно состариться и умереть?»
0: Гьяр тяжело вздохнул.
7: «Я могу рассказать тебе, почему».
8: Встрепенулся Шай. «Давай послушаем сладкие сказки из лживых уст».
7: «Мы знаем о Кха не больше, чем о рождении мира. На наше счастье, их всегда было крайне мало. Бестелесные сущности в поисках родственной магической души. Когда они надолго остаются без человека, то обживают пустые сосуды, чаще бутыли и амфоры с узким горлом».
8: «Неправда, горшок удобнее».
7: «Когда Кха находит хозяина, то уже никогда не оставляет его, пока тот не откроет амфору и не впустит Кха в себя. Их знания складываются, и маг перестает быть человеком. Когда 18 лет назад 10 магов Кха объединились против короны, началась зимняя война. Если бы антипод Теодор Беглец не подарил равноденствию изобретенную им душеловку, Канахом правил бы хаос и страх».
8: «Мармар, будь человеком, открой, я перетру своему глотку!»
7: Год за годом мы искали Кха по всем княжествам. Здесь, в пойме, на дальних островах. И были уверены, что уже покончили с ними. Но вот последний спрятался прямо у нас под носом и теперь нашел тебя. А Кха расстается с человеком только после его смерти. Мне очень жаль, мальчик.
4: Мармар сел на торчащую из воды черную корягу. «Почему я должен тебе верить?»
8: «Потому что твое сердце не может обмануть тебя», —
4: прошептал Шай.
8: «В тот год все было не так. Я был там, и я осаждал вашу столицу. Черный Тео пришел из-за моря, чтобы разрушить наш мир. Не твой и не мой, а наш. Ваш безмозглый король подпустил к себе бездушного антипода, и маги Канаха пришли спасти свою страну».
4: «Почему я должен вам верить, профессор?»
7: «Потому что я был там», — прозвучал совершенно другой голос.
4: «Здравствуйте, куратор». Лем, как всегда, был жесток и прям. «Ты родился в пойме, ученик. Ты знаешь здесь каждый камень и каждый куст. К тем крохам знаний по боевой магии, что мы тебе дали, ты добавил многое, копаясь в библиотеке равноденствия. Прежде чем отправиться за тобой на север, я изучил список твоих любимых книг». «Одобряете?» — резко спросил Мармар. «Как воин, безусловно», — холодно ответил Леем. «И понимаю, что с Кха за плечом ты можешь долго сопротивляться даже боевой Магорте, но я не хочу, чтобы пролилась невинная кровь. Ты вырос здесь, среди простых и душевных людей. Неужели они тебе недороги? А ведь ты уже оплел их чарами и приготовил на убой, правда?»
7: Мармар вглядывался в плывущий туман. Он не мог этого видеть, но легко представлял, как куратор в негодовании качает головой и сжимает губы.
4: «И ты думаешь, что главное отбиться сейчас, а к следующему нашему приходу ты уже придумаешь, как выйти из этой ситуации? Но ты в тупике уже сейчас, ученик. Со мной не Магорты, не две, а полноценный корпус. И если бы Кха уже подчинил твое тело, то немногим магам-воинам удалось бы вернуться домой. Это большая удача, что ты удержал амфору закрытой. Не будет жертв, не будет крови.
8: Кроме твоей!»
7: Не преминул напомнить Мармару Шай. Голос Лиэма стал притягательно властным, не допускающим ослушания. «Мы знаем, что Кха при тебе. Немедли, пока ты еще сам управляешь своим телом!» Вода у ног Мармара подернулась ледяной коркой, стремительно утолщающейся и светлеющей. «Иди к нам, и я обещаю, что ты не почувствуешь прикосновения смерти. Это будет звездный сон и вечный полет, пока ты еще человек».
8: «Наверняка что-то еще в наборе. Памятник, поэма, реквием».
7: «И мы обещаем, что люди поймы долго будут помнить твою любовь к ним».
8: «Ну, я же говорил!»
7: «Дюжину лучших подростков мы примем на обучение в равноденствии. Когда они вернутся,
8: край расцветет!
7: Вся пойма станет счастливейшим местом в королевстве. При 12-ти-то магах-творцах!»
4: «А давайте, — перебил куратор Мармар, — я утоплю горшок в реке, а сам приду к вам».
8: «Что за глупости?» — вскинулся Шай. «Так не поступают с доверившимися тебе духами!»
7: «Ты сам понимаешь, мальчик, что такую проблему не спрячешь в Донном Иле. Только душеловка даст нам гарантию, что Кха покинул этот мир навсегда».
8: «Знаешь, на что это похоже? Кладешь пальцы под мельничный жернов и начинаешь молоть. Потом затягивает локоть, плечо, голову и так до конца, в муку. Очень похоже, только замени плоть на душу».
7: Редкий дождь начал метить темными крапинами прибрежный песок. Мармар подошел к ближайшему кусту и оторвал крупный лист.
4: «Профессор, вы не будете против?»
7: «Да, мой мальчик».
4: «Мне хотелось бы ответа на незаданный вопрос. Как учил Эйрваль?»
7: «Мармар, мне нечего скрывать от куратора».
4: «Какие у нас в Академии начитанные ученики?» Лем не смог скрыть язвительности. «Не сочтите за обиду, куратор, но все сказанное вслух слышит и мой Кха. Вы забыли об этом?»
7: Профессор Гьяр был растерян.
6: Вы мой самый странный ученик, Мармар. Пойма всегда казалась мне местом, где живут прямые и открытые люди. Но вы все ставите с ног на голову, ищете тень у тени. Начиная с этой сумасбродной трактовки боевых порядков и заканчивая тем, что Кхани завладел вашим телом уже целый месяц. Спрашивайте, я отвечу.
0: Мармар положил листок на открытую ладонь и, поднеся ее ко рту, беззвучно произнес Эйр-Валиану. Легкое дуновение ветра подхватило быстро жухнущий лист, и он то полого планируя, то вздрагивая и набирая высоту в восходящих потоках воздуха, улетел в туман. Когда лист вернулся, он стал бурым и хрустящим, словно его путешествие заняло не минуты, а месяцы. Мармар поймал его на ладони, закрыв глаза, посмотрел ответ.
8: «Ну же! Что он не сказал тебе?»
0: Мармар растер листок в труху и, присев на корточки, омыл руки водой. Поднявшись, еще раз пристально поглядел в туман.
4: «До завтра, профессор! До завтра, куратор!»
0: Мармар отвернулся от реки и, приложив руки рупором ко рту, крикнул по птичьи. Недомашки Оймы выдвинулись на охрану берега. Маг, тяжело ступая, медленно двинулся к лагерю.
8: «Да не молчи ты, чурбан бессердечный! Что он тебе сказал?»
0: «Так бывает в жизни, что иногда, совершенно не задумываясь, отступаешь от своих привычек или от принятого решения, а потом чешешь затылок и пытаешься понять, для чего ты это сделал». Мармар не собирался отвечать духу, но в крике Шая было столько тоски и страха, что маг не выдержал. «Открывая правду, не надейся, что знаешь правду». Магология. Глава 8.

0: Чтобы навести мост, хорошему магу требуется несколько часов работы при свете дня. Воздух над рекой то начинал искриться, то шел волнами. В пустоте над водной гладью вспыхивали солнечные блики и маленькие радуги. Осталось полчаса, не больше. Мармар с вершины невысокого холма оглядывал позиции. Милай безучастно кивнул. Далеко на западном берегу шевелился авангард королевских войск. Блестящие разноцветные щиты меченосцев, белые тюрбаны лучников, серые балахоны недомашков. На чуть отстоящем от берега пригорке угадывались фигуры магов.
1: «Так и не нашел красивых слов, чтобы предупредить своих командиров?»
0: — издевательски спросил Шай.
1: «Или думаешь, что они будут лучше драться, имея хоть какую-то надежду?»
0: Мармар не отреагировал. Прикрыв глаза, он через Милая дотрагивался по очереди до каждого своего воина. Кому-то добавляя ловкости, кому-то смелости, заклиная щиты и наливая маны острия самодельных мечей, заговаривая страхи и внушая уверенность. Увольни начинали ощущать себя силачами, коротышки — мастерами меча, старики — опытными ветеранами, юноши — воинами, готовыми смести все на своем пути. Широкая песчаная коса, к которой Леем и Гьяр тянули мост, ближе к берегу поросла редким кустарником. Дальше на пути противника лежала заболоченная низина, проходимая в мирных условиях, но гибельная в бою. Справа, если смотреть от Мармара, широкая роща почти выходила к воде. Здесь, среди деревьев, расположились основные силы поймы. Часть лучников расселась на деревьях, бесшумными тенями скользили прачники. Ойм и Лорлай оставались со своими отрядами. Люди Лорлая предпочли выйти на бой с сетями и острогами. Слева от болотца продолжался все тот же кустарник, постепенно густеющий и накануне засыпанный невзошедшими семенами сабельника. Где-то там укрылась меньшая часть лучников и земледелы Хедрика. Вторую линию составляли недомашки. Мармар вооружил их жезлами в локоть длиной, самым простым, что можно было зарядить за столь краткий срок. Недомашки двигались каждый сам по себе. «Ртутью течь должны», — писал Эйрвальд. Последним резервом был небольшой отряд тяжеловооруженных кузнецов. Для них собрали все настоящие мечи. Многие предпочли молоты. До рождения моста оставались минуты. Мармар сел на корточки и достал из мешка предпоследнюю коробочку амулет. Хрустнула соломенная крышка. Волна силы захлестнула мага с головой. Когда он снова смог дышать, то взял в руки свою потертую тетрадь и начал потихоньку перелистывать страницы.
1: «Зубришь, школяр?»
0: Издалека пришел тяжелый металлический звук. Большая железная гусеница на противоположном берегу поползла с обрыва вниз к воде. Перед Мармаром сгустился комок воздуха. Угадав, что это, маг кончиками пальцев дотронулся до сгустка и услышал Лиэма.
2: «Еще не поздно, ученик Мармар. По этому мосту можно пройти в обе стороны. Или ты к нам, или мы за тобой».
0: «Я рад, что именно вы стоите на вершине холма, куратор. Я недоволен вашей оценкой моего годового осмысления».
2: «Что ж, пусть будет так, как будет. Если ты не знал, Эрвали я убил лично».
0: «Тем больше поводов для спокойства поймы. Слепая удача не приходит дважды».
3: Ответом Лиэма стал утробный рев его войск. Переливаясь в солнечных лучах, призрак моста принял на себя вес первых шеренг королевской пехоты.
4: «Можно я постою здесь?»
0: — раздалось из-за спины.
3: Атя была одета в ослепительно белое. Мармар не нашелся, что ответить, а потом отвечать стало некогда.
2: Сначала Лиэм надеялся взять числом. Корпус — это 12 магорт, а защитников поймы едва ли набралось бы на 2. Королевские недомашки зонтично прикрывали свою пехоту от падающих с неба стрел, и первая колонна без потерь переправилась на правый берег. Но здесь выяснилось, что щиты не выдерживают попаданий камнями. Пехотинцы бросились вперед, стремясь перейти к ближнему бою прямо по зеленому лугу. Этот морок Лорлай и Ойм поставили без участия Мармара.
3: Первые ряды ушли по пояс в зловонную жижу, и лучники Ойма хладнокровно уничтожили всех перекрестным обстрелом с обоих флангов. Вторая, а затем и третья колонна перегруппировались, разделились надвое и остановились. Под их прикрытие переправилась пара сотен лучников, сотня недомашков и четыре мага. Атака началась сразу в обе стороны, и на кустарник, и на лес. Каждый раз, когда лучник Ойма мертвым срывался с ветвей или воин Хедрика падал с перерубленным горлом, Мармар чувствовал, будто ему отрубают палец. Милай вздрагивал, как от удара мечом. Два фланга, как две руки. Выбирая, вытягивая на себя обе фаланги противника, Мармар не ощущал своего тела, но сотни чужих тел, потных под тяжелыми кольчугами и кожаными доспехами, сжимающих мечи и топоры, выцеливающих врага из густой листвы. Пехота вошла в лес, и строй разорвался. Началась самая страшная часть битвы, когда нет защиты ни с боков, ни со спины, и каждый за себя. И ошалевшие недомашки бездумными ударами крушат всех вокруг без разбору, только разлетаются переломанные тела. Внезапно оставшиеся без прикрытия у опушки маги подожгли лес, но и из огня их настигли летящие камни, а раненых прикончили черные стрелы из заговоренной осоки. На другом фланге атакующие оттеснили пехоту Хедрика к зарослям, но строй обеих сторон еще держался. Когда Мармар решил, что противник углубился достаточно, он шепнул ключевое слово говорящему с зерном и оттянул строй еще на несколько шагов. Из земли послушные голосу Хедрика взметнулись пружинами, острые, как лезвие побеги сабельника. Солдаты Лейма хватались за перерезанные сухожилия, падали, пытались влезть на хлипкие стволы, но побеги, взрывающиеся новыми почками, настигали их и там, обматывая тела гибкими и хлесткими ветками, пропуская шипы сквозь ячейки кольчуг. Лучники добили убегающих. Мармар через недомашков сбил огонь с горящего леса ледяным касанием. На правом берегу не осталось ни одного королевского солдата.
1: «Тебе никогда этого не искупить!» — шипел Шай. «Ты слишком дорого оценил свою жизнь! У кого ты будешь просить прощения?»
3: Затишье было недолгим. Хедрик, Лорлай и раненый Ойм перегруппировали своих людей. От лагеря Лайма к мосту.
4: «Мармар, это что, гномы?»
3: Атя показывала пальцем на дальний берег и щурилась, пытаясь лучше разглядеть в полуденном мареве сползающую к мосту белую колонну. «Это хеллеры, мальчики-старички», — Мармар словно сгорбился. «Дети, которых с 7 лет поят настойкой на корне...»
1: «Какая разница? Уходить тебе надо, бестолковка!»
3: И вдруг, сообразив, что нужно действовать без промедления, заорал:
1: «Хедрик, Лорлай, не подходите к берегу! Атакующих заклинаний не использовать! Ойм, растяни людей, чтобы не было групп! По этим только черными стрелами, слышишь? Только черными!»
3: Атя так и стояла рядом с Мармаром, сжав кулачки в бессилии. Поднявшийся ветер трепал ей волосы, и в какой-то момент, оглянувшись, маг замер от нежности и жалости. «Не будет ни деревни, ни поймы, ни их!»
4: «Почему они такие?»
3: — спросила Атя, не сводя глаз с седовласых, кровь с молоком крепышей. Первые ряды уже шагнули на невидимый мост.
1: «Им сейчас по 13. Чтобы накопить ману, хеллеры тянут ее из собственного будущего, сворачивая его как циновку. Умеют немногое, но иногда грубая магическая сила бывает полезнее изощренного колдовства».
3: Хеллеры шли не строем, а хитрым клином, выставив перед собой тяжелые медные посохи. Голубое свечение укутало мост. Несколько обычных стрел, выпущенных из-под леска вопреки приказаниям Мармара, ударившись о преграду, с утроенной скоростью вернулись туда, откуда прилетели. Мармар почувствовал, что потерял еще несколько пальцев. Черные стрелы, влетая в покрывало хеллеров, вязли и падали вниз. Мост был преодолен. Желая закрепить успех и отвлечь Мармара от управления войсками, Лейм вступил в игру сам. Огромный косматый огненный шар вылетел с дальнего холма и с пугающей быстротой устремился прямо на Мармара. Отбить такой удар — это сбросить в никуда огромный запас маны, который у мага просто не было. Решение пришло само. Он лишь подправил траекторию шара. Лишь опалив Мармару лицо, маленькое солнце ушло дальше и вверх, но маг не отпускал его. Представив себе прощу, он потянул шар на себя и изо всех сил бросил в сторону моста. Прежде чем заряд Леема ударил в строй хеллеров, Мармар натянул 300 тетив и выпустил в сторону моста 300 стрел. Рыжее солнце утонуло в голубом пологе, мгновенные вспышки уничтожив первые ряды и сорвав покров с остальных. Когда стрелы легли в цель, хеллерам было нечем защитить свои тела. Те, кто достиг правого берега, устремились в бой. Тяжелые жезлы выплевывали сгустки слепящего огня, хеллеры целились только по лучникам и пращникам. Мармар и Лорлай подняли из болота туман, и поле битвы скрылось в ватной мгле. Лишь цветные сполохи прорывались наружу. Грифоны вышли клином из-за леса на левом берегу ниже по течению. На спине у каждого сидело по 3-4 лучника. Закланнички, так еще с зимней войны называли обычных людей, втянутых в дела магов. А лучники Ойма не могли оставить позиции. Мармар резко потянул ману на себя, отчего Милай захрипел и упал на колени.
1: «И как ты все это помнишь?»
3: «Проще некуда», — ответил Мармар, полузакрыв глаза и сплетая золотое кружево рампарской дыры.
1: «Ахп!»
3: И на пути головного грифона с хлопком расходится воздух, на мгновение образуя смертельную пустоту. Подламываются крылья и шея, страшно кричат наездники-лучники, и тяжелая туша врезается в волны.
1: «Ахп! Ахп! Ахп! Ахп!»
3: Но слишком много звероптиц, и слишком быстро приближается второй клин. Первые крылатые тени уже скользят по прибрежному лугу. Грифоны ссаживают наездников и без седаков уходят назад к позициям Леема. 15, 30, 60 королевских лучников, с ними пара недомашков по флангам. Быстро, но без спешки двигаются в сторону леса, готовясь обойти лагерь Мармара с фланга. Когда они выйдут на 100-шаговую дистанцию, что-то предпринимать будет уже поздно. Видит ли Милай? Хотя сегодня Милай видит все. Мармар чувствует его как свои руки, как свою тысячу рук. Где-то невообразимо далеко раскручиваются прощи. Голова первого недомашка резко откидывается назад. Второго лопается спелой ягодой. Лучники понимают, что обречены. Посылают в спину убегающих пращников веер стрел. Каждому достается по десятку, но для королевских стрелков это уже ничего не меняет. Те, кто могли спасти их от гибели, уже сами мертвы. Отработанным движением маг тянет растопыренную пятерню к солнцу и, схватив сколько может, роняет его лучи на луг. Огонь вспархивает выше лесных крон, и 60 ярких фигурок слепо мечутся в поисках спасительной реки. 2-3 счастливчика добегают до воды и падают в нее, поднимая столбы пара.

0: «Мар-мар, да выпей же хоть глоточек! У тебя уже весь рот в крови!»
1: Атя все совала ему в руки плоскую флягу. Мак огляделся. Хеллеры откатились на левый берег, и мост был пуст. Мертвые тела закланничков, утыканные кривыми стрелами-самородками, медленно проседали сквозь воздух моста и по одному падали в воду. В непроходимом кустарнике по правую руку бился в агонии грифон, вскапывая клювом дерн. Пивовар Милай, скрючившись в судорогах, продолжал сжимать пальцы, вытягивая одному ему видимые нити своих солдат, а осталось их немного. Как призраки, воины-поймы бесцельно брели от моста к перелеску, переступая через трупы своих и чужих. И чужих, и чужих, и чужих, и чужих! Через белые бороды хеллеров, сломанные жезлы, разрубленные щиты пехотинцев, через обугленные тела лучников, поймы и пращников Хедрика. А Милай все тянул и тянул их к себе, даром что глаза закатились, и кровь из угла рта по капле стекает в бороду. Мармар облизнул растрескавшиеся губы, взял у Ати флягу и, запрокинув голову, жадно выпил половину. Кружится мир. Вспыхивают ярким светом солнца над головой. Что я выпил, добрая девочка Атя? На колени, на бок, на спину падает Мармар, рвутся нити, и нет рядом с ним никого, никого.
0: «Наконец-то, сестра!»
1: Шай переживает триумф. Шай не может сдержать щенячьей радости.
0: «Зачем надо было так долго ждать, Атена? Я же мучился!»
1: В белом. Вся в белом. Атя переступает через распростертого на земле Мармара и небрежным пинком отбрасывает в сторону стоящую наготове коробочку, последнее вместилище маны. Где-то далеко-далеко вползают на мост непобедимые фаланги Леема.
0: «А ты не думал, Шай, что мне может нравиться здесь?»
1: Атена задумчиво смотрит на ползающие у реки фигурки.
0: «Когда ты спрятался в свой горшок, ты не смог предложить мне никакого другого сосуда, кроме новорожденной девочки. Спасибо, что не мальчика».
2: «Зачем так, сестра? Дай ему открыть мой горшочек, и мы вместе займемся старым Леемом!»
0: «Нет, Шай, у меня несколько иные планы».
1: Встав рядом с хрипящим Милаем, Атена провела рукой по его волосам.
0: «Ты свободен, пивовар. Отдохни».
1: Выпрямившись и недоверчиво вытянув руки в сторону моста, она несколько секунд трогала пальцами воздух.
0: «Ну, здравствуй, старый друг».
1: Не в силах пошевелиться, Мармар лежал и смотрел, как худенькая девочка с вытянутыми руками тихонько отбивает ногой такт.
0: «Топ, топ».
1: «Топ!» Словно подземные барабаны подхватили ритм. Полуобернувшись к магу, Атя спросила:
0: «Тебя не обижает, что я испортила твою битву? Просто было очень жалко всех этих... Да и тех, пожалуй».
1: Ноздри ее хищно раздувались. Нога продолжала отбивать такт.
2: «Как ты...»
1: Разлепив спекшиеся губы, заговорил Мармар.
2: «В тебе же нет магии».
1: Атена усмехнулась. Или оскалилась.
0: «Во мне магии нет. Я сама магия».
1: Теперь в такт барабанному ритму дергалось все ее тело. Ее ли тело? Не управляя собой, Атена неестественно вывернула руки.
0: «Леем!» — закричала она. «Самовлюбленный ты дурак! Взял на битву смуров? Да ты забыл, что такое война!»
1: Будто с высоты птичьего полета открылся вид на позиции королевских войск, дрожащей картинкой у Атены над головой. Мармар мог различить даже отдельные лица воинов. Целое стадо безучастных снуров лежало, бродило, стояло между рекой и развернутыми для наступления резервными колоннами.
0: «Так вспомни!»
1: Раздирающий свист прокатился по пойме, и очарованные звери услышали его тоже. Ощерились пасти, дыбом встали холки. Смуры очень крупные животные, и им было что обсудить со своими бывшими хозяевами. От подземного ритма уже подпрыгивала земля. Воины на мосту начали падать на четвереньки, не в силах устоять на ногах. Атена переплела руки над головой, прошептала что-то непроизносимое человеческим языком и добавила: «Хватит!» В тот же момент мост раскололся на мириады солнечных бликов и маленьких радуг. То, что плелось долгие часы, рассыпалось в одно мгновение. «Ты пожалеешь!» — раздался из густка бесстрастный голос Леема. «Ты пожалеешь, мерзкая кха!» Все поле боя, от кустарников до сгоревшего леса, разом просело, и великое ненье хлынуло в образовавшуюся впадину. Мармар увидел, как мелькнула над водой, и тут же исчезла голова Ойма. Атена развела руки и дважды прищелкнула пальцами. На левом берегу реки выросли два смерча, унося к облакам песок и траву. Атена сдвинула руки, и мутные вихри двинулись к лагерю Леема. Замелькали взлетающие человечки, вырванные с корнем деревья, повозки и шатры, пока песчаная мгла не скрыла все. В дикой животной ярости, запрокинув голову, Атя прошептала. Прошептала так звонко, что ее услышал каждый воин и маг по обе стороны реки, каждый житель поймы и устья, и, может быть, даже кто-то с хорошим слухом в равноденствии.
3: «Леем! Уходи!»
1: Тело Мармара село и развязало тесемки дорожного мешка. Бережно вынуло маленький расписной горшочек, запечатанный воском. Рисунки на глине говорили о работе островитянина. Тело Мармара поднялось и подошло к сидящей на траве Ате. Она смотрела на искореженную равнину, на бредущих к холму человечков, на солнце, едва пробивающееся сквозь висящее на западе пылевое облако.
2: «Атена, давай скорее!»
1: «Как же так вышло, что ты не смог вылезти сам?»
2: «Как-как? Этот мерзавец выбрал мой горшок, напившись агауса! Сама же знаешь, все надо сразу делать, а тут похмельный маг-недоучка, ни капли маны ни туда, ни сюда! Хватит, сестра, имей совесть!»
1: Атя обернулась и долго посмотрела на Мармара. Потом начала что-то говорить, но сразу остановилась.
2: «Атена, что ты тянешь? Я тут уже 17 лет торчу, у меня уже от керамики аура чешется!»
1: «Ты чего-то не понял, братец», — задумчиво сказала Атена. Встав, подошла к окаменевшему Мармару и взяла его под руку.
4: «Это не твое тело. Это твой будущий Шурин. Познакомься, Мармар. Мой брат Шайтена. Странный и застенчивый отшельник, но я его люблю и жалею. У него тяжелая судьба. Ближайшие лет 300 просидеть в закупоренном глиняном горшке».
2: «О чем ты говоришь?»
4: «Только о том, что мой муж собирается жить, как и полагается, настоящему магу. Долго-долго».

В этих выпусках, слушая рассказ Ивана Наумова «Бестолковка», мы продолжили знакомство с творчеством проекта «Book of Changes» и со сборником «Next Destination», а также послушали новинку от «Zebler & Canty Experience» альбом «Altered Projection», выпущенный на лейбле «Gravitas Records» в 2014 году, и проект «Lauch & Baba Gnome» альбом «Daybreak», выпущенный на «Soundbute Records».

о Лентине под названием «Дерево». Сегодня я в первый раз увидел дерево. Мама не отставала от папы 2 недели, и, наконец, он согласился и повез нас в 3-й район восточного Бостона. По-моему, потом он сам был доволен, что мы поехали, потому что, когда мы возвращались домой, он все время улыбался. Папа до этого много раз рассказывал мне про деревья. Он их видел, когда был мальчиком, тогда еще кое-где деревья росли. Правда, их уже оставалось немного, градостроительная программа действовала вовсю, но почти все, когда шли в 1-й класс школы, видели своими глазами уже хотя бы одно дерево. Во всяком случае, тогда было не так, как теперь. Пластиковые деревья я видел. Сейчас нет улицы, где бы не стояло несколько. Но если ты хоть раз брал в библиотеке видеозапись с изображением настоящего дерева, ты сразу поймешь, что пластиковое дерево не настоящее, а искусственное. А теперь, когда я сам увидел настоящее дерево, я знаю, что искусственное — это совсем не то. С самого утра сегодня мы все очень суетились. Мама набрала цифры легкого завтрака, только тосты и синтетическое молоко, чтобы мы управились побыстрее. После этого мы поднялись на лифте на 4-й уровень, а оттуда мы перенеслись по воздуху в Бруклин. Там спустились на лифте на главный уровень, проехали монорельсовым экспрессом до 27-й станции междугороднего метро и сели на поезд, который идет по 2-му нижнему уровню в Бостон. Не могли дождаться, когда доедем, и мы с папой были даже рады, когда мама снова начала рассказывать о том, как обнаружили это дерево. Дом О'Брайенов – один из нескольких старинных деревянных домов, которые уцелели во время кампании за обновление города, проходившей в Бостоне на рубеже столетий. Владельцы дома смогли предотвратить снос благодаря своему богатству и политическому влиянию, и дом так и переходил от одного поколения к другому. У последнего владельца наследников не оказалось. После его смерти дом пошел с молотка, и его купил район. И когда представители местных властей явились осмотреть дом, они обнаружили задний двор, иметь который в нашем поясе запрещено. Во дворе росло настоящее дерево. Дуб, как его назвала мама. Когда люди узнали о дереве, очень многие стали приходить, чтобы поглядеть на него. И местные власти поняли, что это может давать доход. Они стали брать деньги с тех, кто приходил смотреть, и даже начали рекламировать дерево как достопримечательность. И теперь все время приезжают смотреть школьники целыми классами, отдельные семьи, ну как мы. Наконец, мы прибыли в главный Бостон, поднялись на лифте на поверхность, там снова пересели на монорельсовый поезд и на нем приехали в 3-й район восточного Бостона. Такси на воздушной подушке доставило нас со станции к самому дому О'Брайенов. Сам дом ничего особенного. С современными зданиями и сравнить нельзя. Ни больших стекол нет, ни блестящей стали. Цвет какой-то тоскливый белый, и даже краска кое-где облупилась. Папа заплатил за вход, и 15 минут экскурсовод водил нас по дому. Да. Папа заплатил за вход, и 15 минут экскурсовод водил нас по дому. Это было довольно скучно. В комнатах везде протянуты веревки, чтобы люди ни до чего не могли дотянуться и потрогать. Я ни о чем не мог думать, кроме дерева, и не мог дождаться, когда осмотр дома кончится. Но, наконец, через потайную дверь, замаскированную под книжные полки, мы вышли во двор. Двор был большой, 10 на 20 футов, самые меньшие. Я очень удивился, когда по обе стороны бетонной дорожки, сделанные для туристов, увидел настоящую траву. Но на траву я смотрел недолго. Едва увидел дерево, я уже не мог оторвать от него глаз. Оно стояло в конце двора, и его окружала высокая ограда из металлической сетки. Форма у него такая же, как у пластиковых деревьев, но в нем много и такого, чего у них совсем нет. Оно куда сложнее, чем любое сделанное растение. В искусственных не увидишь и половины того, что увидишь в настоящем. Это дерево О'Брайенов живое. Кто-то давным-давно вырезал на коре свои инициалы, и ты теперь видишь это место, рану, которая залечилась. Но лучше всего был запах. Какой-то свежий, живой, совсем необычный для нас, привыкших к металлу, стеклу и пластику. Мне хотелось потрогать кору, но из-за сетки не удалось. Мама и папа просто дышали глубоко, смотрели на него вверх и улыбались. Мы постояли во дворе немножко, а потом экскурсовод сказал, что надо уступить место следующей группе. Мне не хотелось уходить и, пожалуй, даже хотелось плакать. На обратном пути мама и папа молчали, и я стал читать брошюрку, которую нам, как и другим, выдал экскурсовод. Когда я прочитал, что со следующего года дом О'Брайенов закроют, я расстроился. Хотят снести его и построить на этом месте огромный дом какой-то страховой компании, и дерево исчезнет, как и дом О'Брайенов. Пока мы ехали домой, я сидел и ощупывал у себя в кармане то, что подобрал в траве около дерева. По-моему, то, что я подобрал, называется

Это был рассказ о Лентине. К сожалению, имени автора не удалось узнать. Под названием «Дерево» в переводе с английского Р. Рыбкина.

Марина Ясинская. Библиотекарь. Рассказ из сборника «Цифрономикон», издательство «Снежный ком», 2014 год. Часть первая.

0: Пациент лежал в палате на одного человека, удивительная роскошь для муниципальной больницы, и казался мошкой, пойманной в паутину. Вокруг него густо переплетались провода и трубочки, расходящиеся к самым разным приборам, взволнованно мигавшим самыми разными цветами и издающим тихие тревожные звуки. Эта паутина и восковой цвет страшно осунувшегося лица больного наводили на мысли, что долго он не протянет. Вошедший в палату мужчина в ветровке защитного цвета с коричневой сумкой для ноутбука через плечо нерешительно замер у дверей. Он не был уверен, что пациент в сознании или состоянии говорить. Однако больной не только заметил его появление, но и слабым голосом спросил:
1: «Веретенский?»
0: «Он самый», — подтвердил мужчина, осторожно приближаясь к кровати. «Это по вашему поручению мне звонили?» Больной кивнул и слабо взмахнул рукой, указывая на стоящий у окна стул, приглашал присесть. Игорь Веретенский — известный блогер-тысячник, снискавший себе известность расследованиями уникальных паранормальных явлений, устроился на неудобном больничном табурете и достал диктофон. «Я так понимаю, у вас для меня есть какая-то история?» — полуутвердительно спросил Веретенский. «Обычно его именно за этим и звали». Больной снова слабо кивнул, и Веретенскому подумалось, что тот не сможет рассказать ему, что хочет. У него просто не хватит сил. Однако пациент заговорил. Тихо, но довольно уверенно.
1: «Все началось с командировки в Астану, куда меня отправили налаживать контакты с местными туроператорами.
0: Скучная деловая поездка в Казахстан закончилась для Никиты на неожиданной и приятной ноте. В баре отеля он познакомился с потрясающей девушкой. В строгом коктейльном платье мини, длинные черные волосы забраны в хвост, яркие глаза, выразительные черты лица, она понравилась ему с первого взгляда. Спать с девушками в первую же ночь после знакомства было не в привычках Никиты. Спать с девушками, не спросив даже имени, тем более. Но тут все как-то закрутилось, завертелось, стремительно, спонтанно, восхитительно. Однако, когда утром Никиту разбудил яркий солнечный свет, незнакомки в номере уже не было. Резко сев на кровати, Никита внимательно осмотрел комнату. Ничего. Ни записки, ни визитки, ни вообще какой-либо зацепки, которая позволила бы ему отыскать девушку. Досадно. Такое утро — не лучшее завершение приятной ночи. Оставляет на душе осадок. Хотя... Никита откинулся на подушку и задумчиво посмотрел в окно. Ну, проснулись бы они вместе. Узнал бы он ее имя, пригласил бы на торопливый завтрак, записал бы номер телефона, добавил бы в контакты на Фейсбуке, а потом... Она живет в Астане, он в Москве. Может, это и к лучшему, что все закончилось именно так, как закончилось.

Электронную книгу Никита обнаружил уже в самолете у себя в сумке. Объяснение, откуда она взялась, напрашивалось само собой. Ее положила туда его черноволосая незнакомка. Никита торопливо открыл ридер, ожидая увидеть на экране записку. Записки не было.

0: Девушка оставила ему ридер специально, Никита не сомневался. Нельзя случайно забыть что-то в чужой сумке. Но просмотрев все содержимое электронной книги и не найдя там никакой личной информации о владелице, Никита так и не понял, для чего незнакомка оставила ему свой ридер. Там же ничего нет, ничего, кроме внушительного списка закачанных книг. Теряясь в догадках, Никита взялся за книги, но и тут его ждало разочарование. Они оказались на каком-то неизвестном ему языке. Хинди? Арабский? Никита на пробу открыл самую первую книгу в списке, и экран послушно отразил ряды неизвестных значков. Несколько мгновений Никита внимательно их рассматривал. Интересно, что это за язык? Иероглифы на экране вдруг вспыхнули ярким светом. От неожиданности Никита зажмурился, а когда посмотрел на страницу, причудливые незнакомые значки менялись прямо у него на глазах, превращаясь в буквы кириллицы. Правда, пусть и составленные из знакомых букв, слова оставались незнакомыми.
1: «Аэлис мбавия нуморанорей»,
0: зачем-то негромко прочитал Никита первую строку. Не то чтобы он надеялся, что произнесенная вслух фраза обретет смысл, но все же... Перед глазами вдруг медленно проплыла яркая точка. Никита вздрогнул и оторвал взгляд от экрана. В воздухе фланировали, падая откуда-то сверху, яркие густо-оранжевые искры вперемешку с крупинками снега. Салон самолета затянуло темно-синими сумерками, все пассажиры превратились в неразличимые серые тени, и только одна фигура, сидевшая у окна почти в самом начале салона, мерцала бледным светом. Никита почувствовал, что ему не хватает дыхания, с силой вцепился в подлокотники сиденья, закрыл глаза и сосредоточился на ощущении жесткого пластика под пальцами. Он в салоне самолета, летящего рейсом Астана-Москва, возвращается из командировки. Слева от него сидит какой-то парень в полосатой футболке с планшеткой в руках, справа иллюминатор, а за ним голубое небо, слепящее солнце и долина облаков внизу. Вдох, раз, два, выдох, раз, два, три, четыре, вдох, раз, два, выдох, раз, два, три, четыре. Когда сердце умерило бешеную скачку и дыхание немного выровнялось, Никита открыл глаза. Салон самолета снова приобрел свой обычный облик. Парень слева от него играл во что-то на планшетке, стюардесса катила тележку с напитками в проходе между рядами.
2: «Так вот что такое паническая атака», — констатировал про себя Никита.
0: У него никогда раньше не было подобных приступов, но все когда-то происходит впервые. Интересно, что спровоцировало этот эпизод? Несколько успокоившись, Никита обнаружил, что по-прежнему сжимает в руке ридер. На его экране больше не было ни иероглифов, ни непонятного текста на кириллице. Видимо, все это просто привиделось Никите. Так же, как густо-синяя темнота со снегом и горящими искрами. Текст на экране был на современном русском, и понять его не составило труда. «Новый хранитель, Атрарская библиотека приветствует тебя!» Прочитал Никита первую строку и вздрогнул. Ему показалось, что текст обращен именно к нему. Нервно захлопнув обложку, Никита сунул ридер в сумку. Что-то слишком много всего чудится, совсем нервы ни к черту. Определенно пора в отпуск.

0: Приступы паники повторялись. Несколько дней могли пройти спокойно, а потом внезапно все заволакивала густая синяя тьма, с неба начинали сыпать огненные искры вперемешку со снегом, а люди превращались в неразличимые серые тени. Все, кроме одной. Одна из фигур непременно мерцала бледным светом. Никита пытался найти какую-то логику в этих так внезапно начавшихся у него эпизодах. Что-то ведь должно провоцировать панические атаки. Но никаких закономерностей ему вывести так и не удалось. После того, как однажды с ним случилось сразу два приступа за день, Никита отправился по врачам. Ну и психолог, и терапевт, и психиатр с невропатологом проявили завидное единогласие, утверждая, что с ним все в порядке, что Никита абсолютно здоров. То же самое сказали ему и доктора, и в другом медицинском центре, и в муниципальной поликлинике. Получивший очередное позитивное врачебное заключение, Никита возвращался домой совершенно растерянным. Что ему делать теперь? Не по бабкам же знахаркам идти в самом-то деле. Никита вновь и вновь вспоминал обстоятельства, при которых с ним происходили панические атаки. И раз за разом не мог найти в них ничего общего, кроме одного. Приступы не случались дома, когда он был один, а только в местах, где находились посторонние люди. На улице, в транспорте, в кафе, даже в самолете. Самолет! Наверное, именно так ощущает себя гончая, почуявшая след. Никита встрепенулся и напрягся всем телом. Он искал закономерности в происходивших с ним эпизодах и ни разу не вспомнил, с чего это все началось. А все началось с самолета. С электронной книги, которую зачем-то подбросила ему черноволосая незнакомка из Астаны. Именно после того, как он открыл ридер, с ним произошел первый приступ. Электронная книга нашлась в одном из ящиков рабочего стола, куда Никита закинул ее после возвращения из командировки. Список книг все так же изобиловал названиями на неизвестном языке, а первая и единственная страница, самой первой в списке книги, отразила все то же послание. «Новый хранитель! Атрарская библиотека приветствует тебя!» На этот раз в несколько пафосной фразе Никита не усмотрел ничего странного. Зато сделал вывод, который не пришел ему в голову тогда в самолете. Вероятно, его таинственная незнакомка или работает в этой самой библиотеке, или является ее активным читателем. Никита уже не был так уверен, что хочет связаться с девушкой, но, напав, как он полагал, на след, не мог просто его бросить. И потому он сел за компьютер и набрал в строке поисковика «Атрарскую библиотеку». В том городе, где она находится, и живет его незнакомка. К результатам, выданным поисковиком, Никита оказался совершенно не готов. Атрарской библиотеки не существовало, по крайней мере, в наше время. Одни полагали, что огромное собрание древних книг и правда хранилось когда-то в домонгольском древнем Атраре и бесследно исчезло, когда в 1219 году город был стерт с лица земли монголами. Другие считали, что Атрарская библиотека – не что иное, как выдумка, красивый миф, сфабрикованный местными историками, чтобы придать таинственности казахской истории. И еще оставались глухие к критике и скептицизму ученых легенды, утверждающие, что в книгохранилище Атрара находилось до полумиллиона ценнейших и редчайших рукописей и летописей, папирусных свитков и вавилонских глиняных табличек и многого другого. Последний хранитель Атрарской библиотеки был ясновидцем. Одна из книг показывала ему будущее, и когда Чингисхан осадил город, именно он спрятал всю библиотеку в надежное место, о котором никто не знал. Никита откинулся на спинку стула и закрыл глаза.
1: Бессмыслица какая-то.
0: Снова взявшись за ридер, он еще раз просмотрел список закачанных книг, пытаясь найти хоть что-то на знакомом ему языке. После тщательного поиска обнаружил несколько файлов на латинице. Повинуясь внезапному импульсу, подключил ридер к компьютеру, открыл онлайн-переводчик и перетащил в него один из текстов. «Биография Помпония Секунда» выдала ему программа и указала латынь в качестве исходного языка. И опять поисковик, и опять от результатов голова пошла кругом. Биография принадлежала перу Плиния Старшего, и многочисленные источники дружно утверждали, что из всех произведений Плиния до нашего времени дошла только естественная история. И тем не менее на ридере электронный текст одного из безвозвратно утерянных произведений римского писателя. Или это чья-то глупая шутка, или на ридере и впрямь хранится цифровая версия пропавшей в древности библиотеки. Но, разумеется, такого быть просто не может. Никита поднялся и сделал несколько кругов по комнате. «Что, черт возьми, происходит?» Затем он снова уселся за компьютер и принялся методично перетаскивать тексты книг в программы-переводчики. Закономерности выявились довольно быстро. Переводчики с современных индийского, китайского и тюркских языков переводили лишь несколько слов, видимо, книги были написаны на значительно более древних их версиях. Греческий переводчик расшифровывал до четверти текста. Латинские книги переводились порой даже больше, чем наполовину. И тем не менее, большая часть текстов вообще не распознавалась ни одной программой. Лишь один текст был переведен полностью. Текст, набранный на современном казахском языке. Текст, по-видимому, предназначенный Никите. «Я знаю, у тебя много вопросов, мой невольный преемник. К сожалению, у меня не было возможности познакомиться с тобой и подготовить тебя к твоей миссии, и все, чем я могу тебе помочь, это оставить послание. И ты, и я, Либрариус, библиотекари, потомки последнего хранителя Атрарской библиотеки Хисамуддина из рода Сунака. Именно он спрятал книги, когда к городу подступил Чингисхан. Но спрятал их не в тайном месте, как полагают все те, кто до сих пор бесплодно ищет их по древним подземельям. Он их сжег. Мой невольный преемник, я знаю, что ты думаешь. Если книги сгорели, то как же можно хранить несуществующую библиотеку? Так знай, сгореть могут книги, но не знания. Как в нас с тобой, потомках Хисамуддина, есть частичка древней памяти о том, что такое быть библиотекарем, так и в других людях хранится древняя память о книгах Атрарской библиотеки, которые когда-то прочитали их предки. Наша задача — собрать всю память и воссоздать библиотеку. 9 веков потомки Хисамуддина упорно трудились над этим, и теперь ты продолжишь работу. А когда настанет час, передашь ее своему преемнику. «Зачем?» — спросишь ты меня. «Кому есть дело до древних книг и трактатов?» «Затем отвечу тебе я, что полностью воссозданная Атрарская библиотека станет чем-то куда большим, чем просто собрание книг. Она станет источником бесконечного знания и мудрости и даст своему хранителю великое могущество нести благо всем людям мира. Именно ради этого мы продолжаем свое дело. Теперь ты новый Либрариус. Теперь твой черед». Никита откинулся на спинку стула и закрыл глаза. «Совершенно определенно, правдой написанное быть не может, просто потому что не может и все тут. Ну хорошо, предположим на минутку, только на минутку, что это правда. Как хранить эту якобы библиотеку, все понятно, вот она, на ридере. Но как ее собирать?» Автор послания отделался общими фразами, так и не сообщив о, собственно, механизме пополнения книгохранилища. Никита сделал несколько глубоких вдохов, пытаясь собрать разбегающиеся мысли. «Если предположить, только предположить, что все это правда, то, вероятно, эпизоды, которые он принял за панические атаки, на самом деле как-то связаны с его задачей — собиранием библиотеки. Во время приступа все люди словно превращаются в тени, но одна из теней неизменно мерцает бледным светом. В послании сказано, что люди хранят частичку памяти от предков, прочитавших какую-то книгу из Атрарской библиотеки. Может, погружение мира в густо-синие сумерки и обязательная подсветка одного человека — это встроенный механизм библиотекаря? Этакий способ распознать, кто именно из окружающих людей является носителем нужной ему информации. В принципе, логично. Остается всего одна маленькая неувязочка. Положим, все так, но ему-то что делать с этим подсвеченным человеком? Как получить нужную память? Да нет, полный бред.
1: Никита встряхнул головой. Поверить не могу, что я вообще над этим думаю.
0: И все же где-то в глубине души уже поселилось сомнение. Слишком много странностей, слишком много непонятных событий и совпадений, слишком много для того, чтобы без раздумий списать их на случайность.
1: Здравый смысл не желал рассматривать даже чисто гипотетическую вероятность версии о хранителе Отрарской библиотеки. Какое-то шестое чувство внутри не позволяло отмахнуться. В итоге Никита принял компромиссное решение. Он дождется очередного приступа и попробует задержаться в этом состоянии, чтобы понять, что следует делать дальше. Если все это правда, то заложенный в нем механизм библиотекаря, по идее, должен активироваться и сделать то, что необходимо. Если нет, то, наверное, придется пробовать другого психотерапевта, специализирующегося на панических атаках и душевных расстройствах.

Панических атак не было неделю. Никита почти решил, что непонятный недуг исчез так же внезапно, как и появился, и был готов с облегчением забыть все эти бредни про Отрарскую библиотеку. А потом его снова настиг приступ. Улицу, как всегда, внезапно затянули густые синие сумерки, с неба посыпались огненные искры вперемешку с ледяным снегом, люди превратились в безликие темные фигуры, и только один силуэт где-то впереди сиял бледным светом. Решив довести эксперимент до конца, Никита последовал за светящейся фигурой, внимательно прислушиваясь к своим ощущениям. И чем ближе он подходил к цели, тем отчетливее чувствовал, что с ним что-то происходит. Что-то непонятное, ни на что не похожее, никогда ранее не испытываемое и поэтому не поддающееся описанию. Что-то могучее и одновременно пугающее. Когда до сияющего силуэта осталось буквально рукой подать, краем глаза Никита уловил сбоку какое-то движение, привлекшее его внимание. Обернулся и увидел в зеркальной витрине магазина отражение странного существа. Высокое, серое, кожистое, с лысым черепом и крыльями, словно у гигантской летучей мыши за спиной, оно напоминало одну из оживших горгулей с крыши Нотр-Дама. Существо внимательно смотрело на него, а когда Никита в панике обернулся за спину, сделало то же самое. Осознание вспыхнуло внезапно, как молния, и оказалось таким же пугающим и ослепляющим. Это его отражение. В мире густо-синих сумерек и падающих с неба огненных искр и снега Никита выглядит именно так. От ужаса перехватило дыхание, и несколько долгих мгновений Никита безуспешно пытался вдохнуть. Когда это ему удалось, синие сумерки уже исчезли. Он стоял, прислонившись к зеркальному стеклу витрины какого-то магазина, а многочисленные прохожие спешили куда-то по своим делам и не обращали на него никакого внимания. Немного отдышавшись, Никита медленно двинулся к дому. Напрашивалось два вывода, и ни один из них не радовал. Либо панические атаки перешли в куда более серьезные психические заболевания, либо все это про хранители и библиотеку — правда. Пугающая правда. И несмотря на пережитый шок, в глубине души Никита знал, он повторит эксперимент. Он очень хочет узнать, что произойдет дальше. —

Следующий приступ настиг Никиту через несколько дней в длинном и относительно пустынном в поздний вечерний час переходе станции метро. На этот раз он был готов к тем странным ощущениям, которые возникали во всем теле, и не собирался смотреть по сторонам, чтобы случайно не увидеть в каком-нибудь стекле свое пугающее отражение. Никита был исполнен решимости довести дело до конца, каким бы этот конец ни был. Когда он почти настиг сияющую фигуру, та обернулась и что-то спросила. Слова беззвучно растворились в густо-синих сумерках. За бледным светом, исходящим от фигуры, Никита не видел ни черт лица, ни линии силуэта, и потому не мог сказать, кто перед ним, мужчина или женщина. Впрочем, в тот миг Никиту это и не волновало. Он был полностью захвачен обрушившимися на него совершенно новыми ощущениями. Казалось, будто тело зажило самостоятельной жизнью, и он им больше не управлял, мог только наблюдать и ощущать. Наблюдать, как он подходит вплотную к светящейся фигуре. Ощущать, как поднимаются у него за спиной огромные кожистые крылья. Видеть, как они обвиваются вокруг настигнутого человека, захватывая его в плотный кокон, как сжимают все крепче. Как внезапно под этим коконом вспыхивает голубой свет, яркий и холодный, и все его тело пронзают ледяные иглы, а сам он наполняется. Наполняется! Знание. Понимание пришло к Никите словно извне. Это и есть то самое знание. Крылья разжались и сложились за спиной. Густо-синие сумерки рассеивались, прекратилась морось из искры снега. В пустынном переходе между станциями метро стоял опустошенный только что пережитым Никита, а перед ним на земле лежало тело какого-то незнакомого парня.

0: Никита захлопнул входную дверь квартиры и устало уперся в нее спиной. От пережитого потрясения до сих пор дрожали ослабшие руки, и он ощущал слабость в коленях. Увидев неподвижное тело на земле, Никита испугался, что убил парня. На какой-то короткий миг даже малодушно решил сбежать, но пересилил себя. Несколько мучительно долгих минут парень оставался без сознания, но потом все же очнулся. Сначала смотрел вокруг совершенно бессмысленным взглядом, не реагируя на вопросы Никиты, но позже все же пришел в себя и слабым голосом спросил, что случилось.
1: «Видимо, обморок», —
0: ответил Никита, чувствуя неимоверное облегчение. «Он никого не убил». Парень поблагодарил его за помощь и отправился домой. Случившегося он явно не помнил. Никита тоже отправился домой, чувствуя, как дрожат у него руки. Процесс получения памяти об одной из книг от Рарской библиотеки оказался весьма изматывающим. Правда, Никита подозревал, что со временем к этому процессу привыкаешь, и тогда все станет легче. Взяв в руки ридер, Никита задумчиво повертел его в руках. Человека он нашел, получил его память, что теперь? Как эта информация перейдет из него в электронную книгу? Он ведь ни компьютер, к нему не подключишь ридер через соответствующий шнур. Как оказалось, беспокоиться не стоило. Открыв ридер, Никита сразу же увидел, что напротив одного файла появилась звездочка, новая закачка. «Надо ж, как все просто», — хмыкнул Никита и с любопытством открыл файл. «Что он там сегодня раздобыл?» Книга оказалась каким-то довольно скучным трактатом по арабской медицине. Никита прочитал несколько страниц, прежде чем осознал, что понимает текст. Текст, написанный какой-то незнакомой ему вязью. Выйдя в общий список закачек, Никита получил подтверждение своему подозрению. Теперь он мог прочитать названия некоторых книг в списке. Создавалось впечатление, что после первой книги, которую он добыл, Никита стал понимать язык, на котором она написана. «Интересно, начну ли я понимать еще один язык, когда принесу память о другой книге?» —

Дополнять библиотеку с каждым разом становилось и впрямь легче. Никита привык к своему необычному обличию в мире густо-синих сумерек и уже не впадал в панику, видя, что человек, у которого он получает память о какой-то новой книге из Атрарской библиотеки, теряет сознание. Разумеется, Никита следовал далеко не за каждым подсвеченным. Иногда было слишком людно, иногда человек оказывался в компании, иногда спешил сам Никита. Но, тем не менее, библиотеку он дополнял регулярно. После каждой книги, написанной на новом языке, он начинал его понимать. Через некоторое время стало казаться, что библиотека постепенно открывает Никите свои секреты и будто помогает в ней разобраться. Из тысячи тысяч самых разных книг она словно подбрасывала наиболее интересные ему тексты. Так в один день Никита наткнулся на записи одного из прежних библиотекарей в подробностях, описывающие процесс восстановления книгохранилища. В другой — нечто похожее на каталог библиотеки. В третьей — жизнеописание Хисамуддина, последнего хранителя Атрарской библиотеки, пока та еще существовала в своей физической форме. Затем ему начали попадаться книги с упоминаниями о других легендарных библиотеках — Александрийской, Пергамской, Константинопольской, библиотеке Ивана Грозного и других, и тех, названия которых он когда-то слышал, и других, про которые ничего не знал даже Гугл. Никита и сам не заметил, как затянуло его это новое занятие — восстановление библиотеки. Как увлекло ее изучение, и как с приоткрытием завесы тайны над загадками прошлого у него появлялось все больше и больше вопросов, ответы на которые он очень хотел получить. Что за ритуал провел Хисамуддин, чтобы сохранить библиотеку, когда сжигал ее книги? Откуда он его узнал? Действительно ли у него была книга, которая показывала ему будущее? Кто ее написал? Где она сейчас? Есть ли книги ей подобные? Если Атрарская библиотека оказалась настоящей, значит ли это, что и другие легендарные библиотеки существуют, и их собственные библиотекари-хранители занимаются тем же, чем и он, восстанавливают их? Есть ли возможность найти этих хранителей? Какие способности они получают от своих библиотек? Но самое главное, ему хотелось знать, чем же станет Атрарская библиотека, когда будет полностью собрана, и какое такое великое могущество даст своему хранителю.

Все шло как обычно. Густо-синие сумерки, падающие с неба искры вперемешку со снегом, светящаяся фигура, крылья, обхватывающие ее плотным коконом, яркий свет. А 15 минут спустя Никита с беспокойством склонился к неподвижному телу девушки, чью память он только что забрал. Ей давно бы пора прийти в себя. Никита осторожно похлопал девушку по щекам, потом наклонился прямо к лицу, пытаясь услышать звук дыхания, и уже потом, чувствуя, как захлестывает его паника, попробовал нащупать пульс, а после вскочил и отбежал на несколько шагов в сторону. Девушка не дышала, и у нее не было пульса. Она была мертва. Нет, не так. Он ее убил. Что делать? Что делать? Что делать? Никита паниковал. Ему хватило хладнокровия позвонить в скорую, но дожидаться ее он не стал, ведь с ней приедет полиция. Конечно, он мог бы сказать, что девушке просто стало плохо, и она упала, а он, случайный прохожий, увидев это, вызвал скорую, но вдруг против него найдутся какие-то улики, и его обвинят в убийстве. Но он ведь не хотел! Он даже и не знал, что все так получится! Чувствуя, что паника нарастает, Никита приказал себе успокоиться. Никто его в убийстве не обвинит, тем более, что девушку он не убивал, это вышло случайно. А может, это и вовсе совпадение? Возможно, у нее было слабое здоровье, и все так вот неудачно вышло. Несколько успокоившись, Никита, как обычно после получения чьей-то памяти, открыл ридер. Звездочка, указывающая на новую закачку, стояла напротив файла, который оказался трактатом под названием «О сущности и возможности слов». Неизвестный автор, неизвестный язык, который Никита, тем не менее, понимал. Структура и текст напоминал комментарии к кодексам. Сначала шел довольно короткий параграф, а под ним пространное пояснение. Только вот короткие параграфы были вовсе не правовыми нормами. Единственное слово, которое пришло Никите на ум для их определения – «заклинание». Неизвестный автор утверждал, что в этих заклинаниях нет ничего от волшебства и магии, это просто слова. Только вот тщательно подобранные, поставленные в определенном порядке слова могут производить самый разный эффект. Выверенные комбинации слов могут заставить человека что-то сделать. Могут заставить его что-то забыть. Могут заставить во что-то поверить. Надо только знать нужную последовательность нужных слов. Никита даже отложил ридер, пытаясь справиться с информацией. В том, что утверждающаяся в рукописи правда, он не сомневался. Слишком много уже всего случилось с тех пор, как он стал хранителем Атрарской библиотеки, чтобы не верить. И все же... «Надо проверить, будет ли действовать», — подумалось Никите. «Если слова действительно работают, это мне очень пригодится на случай, если на меня после случившегося выйдут полицейские». Мысль о полицейских напомнила о на время забытом убийстве. «Непредумышленном убийстве», — поправил себя Никита. «Может, и не убийстве вовсе?» Впрочем, неважно, как это называть, куда интереснее узнать, что же произошло. Почему девушка умерла? Сформулировав этот вопрос у себя в голове, Никита подождал некоторое время, а потом стал бегло просматривать список книг, надеясь, что и на этот раз получится как раньше, что он просто почувствует, какую именно книгу надо открыть, чтобы найти ответы. Библиотека не подвела. Выдала именно то, что нужно. Арабский трактат «Сущности записанных слов». Из него он узнал, что есть два вида книг. Книги и книги. И если первых сотни и тысячи, то вторых — единицы. Такие книги хранят тайные знания о невиданных силах мира, силах, о которых люди давно забыли, в которые давно перестали верить. Управление ими дает огромную власть и налагает великую ответственность. Немногие способны справиться с этими силами, и потому знания о них надежно упрятаны и даются лишь единицам. Память предков, читавших такие книги, хранится в их потомках, но сила, заключенная в книгах, столь велика, что восстановление их библиотеки забирает жизнь самого носителя.
Закрыв ридер, Никита задумчиво посмотрел в окно. Получается, теперь всякий раз, как он получает память какого-то человека, есть пусть и крошечный, но все-таки реальный шанс, что этот человек умрет, потому что его предок когда-то читал одну из тех самых книг. Хоть переставай собирать библиотеку дальше, теперь всегда будешь бояться, что человек, чью память он заберет, так и не очнется. И не считать себя при этом убийцей будет очень непросто. —

Одно из слов Никита попробовал уже на следующий день. Слова убеждения. Он применил их к начальнику, срочно, немедленно требовавшему какой-то письменный отчет. Никита произнес слова, и начальник спокойно согласился на то, чтобы отчет ему был предоставлен к следующей неделе. Дальше больше. Слова оказались полезнейшей книгой, и чем чаще Никита ими пользовался, тем больше ему это нравилось. Со словами жизнь становилась куда проще, а цели, и значительные, и самые мелкие, достигались куда легче. Скажешь нужные слова? И склочная соседка больше не требует вкрутить новую лампочку на лестничной площадке взамен разбитой, в ЖЭКе пропускают без очереди, бухгалтер охотно выдает аванс, хотя и не положено, а клиент идет косяками. Наверняка словами можно заполучить любую понравившуюся девушку, но тут уж вставали на дыбы внутренние моральные принципы. И все же Никита не отказывал себе в пользовании словами. А почему бы и нет? Он ведь никому не вредит.

После того, как девушка, память которой хранила слова, умерла, Никита не сделал ни одного дополнения в библиотеку. Всякий раз, когда он погружался в густо-синие сумерки и видел подсвеченную фигуру, его останавливала мысль: «А что, если этот человек — носитель памяти не просто книги, а одной из книг, и умрет после того, как Никита ее заберет?» Библиотека, словно чувствуя его сомнения и желая дальнейшего восстановления, подкидывала ему книги о книгах. Никита узнал, какие еще книги были написаны, к каким тайнам они могут приобщить, какими уникальными способностями наделить, какие необыкновенные возможности открыть. Библиотека соблазняла. И чем больше узнавал про них Никита, чем чаще пользовался словами, чем удобнее становилась от них жизнь, тем чаще он думал о том, как было бы замечательно почитать другие книги. О влиянии на судьбу, лечении неизлечимых болезней, все блага мирские, суть природы, власть и властвование или, наконец, корень будущего. Знаменитая книга, благодаря которой узнавал о грядущих событиях Хисамуддин. Эти книги были раскиданы по разным библиотекам мира. Только некоторые из них хранились когда-то в Атрарской библиотеке. От мысли, какие возможности могут открыться тому, кто будет иметь их в своем распоряжении, голова шла кругом. «А уж если кто-то завладеет всеми книгами из всех библиотек», — внезапно подумал Никита и вздрогнул. Мысль казалась чужой, словно пришедшей извне. И очень заманчивый. Впрочем, другие библиотеки все равно недосягаемы. А вот Атрарская в его распоряжении. В его силах помочь ее восстановить. Прежние хранители, как один, утверждали, что полностью воссозданная библиотека даст своему хранителю способности, которые могут принести огромное благо. Вероятно, если объединить мощь сразу нескольких библиотек со всеми их книгами, то можно облагодетельствовать все человечество. Впрочем, что толку мечтать об этом? Воссоздать бы одно книгохранилище и воспользоваться бы его возможностями на всеобщее благо. Вероятно, ради такой значительной цели стоит пойти на риск и все-таки продолжать собирать библиотеку, несмотря на то, что у кого-то из людей вместе с нужной ему памятью Никита может забрать и жизнь. Как это часто бывает, многократно повторенный довод о благе для всех сразу в итоге перевешивает любые соображения, которые кладут на другую чашу весов. То же произошло и с Никитой. Его решимость прекратить собирать библиотеку слабела. А когда после долгих поисков Никита нашел в Ридере и другие книги, от нее и вовсе ничего не осталось. Среди обнаруженных книг не было легендарной книги, которая открывала Хисамуддину будущее, но там обнаружились «Управление погодой», «Зеркало в прошлое», «Заклинание древних кхмеров», «О силе этрусского письма» и другие. Их присутствие означало, что прежние библиотекари забирали эти книги, невзирая на цену. Разделенная с другими вина тяготит куда меньше. И теперь решение далось Никите куда легче. Раз другие собирали подобные книги, забирая жизни у носителей памяти о них, значит, можно и ему. Значит, не он один сделал такой выбор, он просто поступил так же, как и другие. И Никита продолжил собирать библиотеку. И даже себе он не признался бы в том, что теперь, каждый раз наблюдая за тем, как очередной человек, носитель памяти одной из книг, приходит в себя, где-то в самой глубине души Никита испытывал крохотное, едва заметное сожаление. Он добыл просто книгу, а не книгу.

Машину, едва не сбившую его на проезжей части и стремительно скрывшуюся с места происшествия, Никита списал на случайность. Рухнувший едва ли не на него тяжелый рекламный баннер тоже подпадал под категорию случайностей, правда уже с большой натяжкой. Когда оборвался один из тросов лифта, в котором ехал Никита, и кабинка чудом не рухнула на землю, стало понятно, что для случайностей это уже перебор. Кто-то пытается Никиту убить. И даже слова, решавшие все его проблемы в последнее время, тут бессильны. Ведь их не на кого обратить, враг остается невидим. Как он уже привык в последнее время, Никита обратился за помощью к библиотеке. Но на этот раз ничего и не добился. Атрарская библиотека была не всесильна. Или же это Никита просто проходил мимо ответов? Он не понимал еще слишком много языков. Возможно, способ узнать, кто пытается его убить и почему, и впрямь описан в одной из тысяч книг, хранившихся на ридере, но он просто не мог ее прочитать. После бесплодных попыток получить помощь от библиотеки, Никита с сожалением сделал вывод, что ему придется рассчитывать только на свои силы. А это значит смотреть в оба, чтобы не пропустить очередное покушение.

Жить, не зная, когда и как на него нападут, и ожидая атаки каждую минуту, это невыносимые испытания. Уже неделю спустя Никита понял, что больше не может шарахаться от каждой тени и вздрагивать от каждого звука. Он просто сойдет с ума. Ему нужно поменять правила игры и перестать быть мишенью. Нужно найти своего врага и встретиться с ним лицом к лицу. Осталось только придумать, как это сделать. И желательно как можно быстрее, потому что враг может его опередить. Никита не успел. Выпив чашку кофе в каком-то кафе, он попал в больницу с тяжелейшим отравлением. Несмотря на все усилия медиков, с каждым днем ему становилось все хуже и хуже. Врачи разводили руками, говорили что-то о беспрецедентном случае, необъяснимых процессах и непонятных причинах. Но Никите все было понятно. Впрочем, несмотря на это, он все равно ничего не мог изменить.

0: Блогер Веретенский оставил включенный диктофон на стуле, а сам уже некоторое время стоял у окна, повернувшись к Никите спиной. Дослушав историю до конца, он повернулся к кровати, затканной паутиной трубок и проводов, и сложил руки на груди. «Вот что я тебе скажу, Никита», — сказал он с сочувствием и покачал головой. «По всем раскладам ты должен был погибнуть, но тебе просто удивительно везло. Машина, рекламный баннер, лифт. Особенно лифт. С ним я очень постарался. Но вот кафе, из-за которого ты попал сюда, это действительно несчастный случай». Веретенский подошел вплотную к кровати. В палате вдруг сгустились синие сумерки. В воздухе закружились яркие искры вперемешку со снегом. Впрочем, какая разница как? Главное — результат, не правда ли? С улыбкой спросил Веретенский. За его спиной появились серые кожистые крылья. Лицо менялось на глазах.
1: «Так ты тоже?» —
0: прохрипел Никита. Он пытался приподняться, но сил хватало лишь на то, чтобы слабо сжать руками края кровати. «Да, я тоже», — кивнул изменившийся Веретенский. «Я хранитель Либерии, библиотеки Ивана Грозного. И я очень не против заполучить то, что у тебя уже есть от Отрарской библиотеки».
1: «Но зачем тебе?»
0: — с трудом выдохнул Никита.
2: «Зачем?»
0: Серое лицо горгульи страшно оскалилось.
2: «Ты серьезно? Неужели тебе не понравилось пользоваться словами? Неужели ты ни разу не подумал, какую власть могут дать сразу несколько книг? Неужели не нашел эту мысль даже самую малость привлекательной?»
0: Никита слабо качнул головой, но не смог издать ни звука.
2: «Ни за что не поверю», — усмехнулся Веретенский. «Мне здорово повезло, что ты еще такой неопытный и научился у своей библиотеки столь малому. Я следил за твоим предшественником, но так и не рискнул с ним схватиться. Он был слишком силен. А вот ты — другое дело. Особенно в таком состоянии».
0: Веретенский наклонился над Никитой. За его спиной развернулись большие серые крылья и затрепетали в ожидании.
2: «Ничего личного, Никита. Я не хочу тебя убивать, но ты ведь знаешь, по-другому не получится».
0: Паутина трубочек и проводов над кроватью зашевелилась и запульсировала пронзительно-оранжевым светом. С громким стуком захлопнулась и тут же обросла белым инеем дверь в больничную палату. Веретенский оглянулся на резкий звук, а когда повернулся обратно, Никиты на кровати уже не было. Хранитель Отрарской библиотеки стоял у него за спиной в обычном для густо-синих сумерек обличье, угрожающе расправив кожистые крылья за спиной. В руках у него нервно дергался, вырывался из крепкой хватки горящий огненным светом хлыст. «С кафе ты и правда ни при чем. Это моих рук дело», — спокойно сказал Никита. «Мне нужно было узнать, кто ты, выманить тебя, заставить поверить, что я слаб и беспомощен, что я при смерти, чтобы ты сам пришел ко мне. И ты пришел». Веретенский попятился.
3: «Невозможно! Библиотека у тебя всего несколько месяцев! Ты не мог! Ты просто не мог успеть всю ее перевести! Не мог изучить все книги!»
0: «Не мог. Но спасибо разработчику универсального дешифратора для BlackBerry Playbook. Приложение за $1.99. Ты себе не представляешь, как прекрасно эта программа все перевела. Не можешь даже вообразить, какие книги я обнаружил. Включая те, что учат находить и узнавать книги других библиотек. И просто книги. И те самые книги. И библиотекарей. Учат находить, узнавать и справляться с ними». Гибкий горящий хлыст
2: В мгновение ока обвился вокруг хранителя Либерии, намертво стиснув его в огненных кольцах. Веретенский отчаянно дергался, но не мог вырваться. «И ты прав», — продолжал Никита, подходя к нему вплотную. Его крылья обвились вокруг Веретенского и схватили его в плотный кокон. «Мне приходила в голову мысль о том, какую власть может дать контроль над сразу несколькими библиотеками.
4: И она мне понравилась».
2: В коконе кожистых крыльев вспыхнул ослепительно голубой свет. Когда он погас, в палате больше не кружились искры со снегом. Никита стоял над неподвижным телом Веретенского с ридером в руках и просматривал список только что появившихся книг, словно ища что-то. Нашел, быстро прочитал несколько страниц, а потом поднял голову и, глядя в окно, улыбнулся. «Хранитель Александрийской библиотеки, ты следующий!»

Кевин Андерсон. Тортесский договор. Копыта и рад Сабала украшали бронзовые подковы, как и приличествует вождю. А густые пряди светло-гнедых волос удерживались на макушке с помощью золотых шпилек. Во время утренней битвы волосы у него были заколоты деревянными шпильками. Золотые плохо держались. Ради торжественного случая он облачился в плащ из шкуры зубра, выкрашенный в голубой цвет соком вайды. Застежки плаща были из кованого железа. Приблизившись к лагерю людей, Ират Сабал поднял копье высоко над головой, чтобы все могли увидеть зеленые ветки, привязанные к бронзовому наконечнику. Его появление было встречено глубоким молчанием, и только дозорный, жевавший ячменную лепешку, что-то невнятно буркнул и ткнул пальцем в сторону царского шатра. Кинфидий, стоявший перед своим

0: шатром, смерил кентавра неприязненным взглядом. От нечесанных косм, в которых сверкали золотые шпильки, до грязной повязки на левой задней бабке. Потом он досадливо передернул плечами, расправляя складки плаща, выкрашенного морским пурпуром. Под плащом на нем был хитон из тонкого беленого полотна. «Привет тебе, благороднейший Радсабал», — сказал он с поклоном. «Не войдешь ли ты в мой шатер?» Кентавр неуклюже поклонился в ответ.
1: «С радостью, благороднейший Кинфиди», — ответил он.
0: И человек вдруг с некоторым удивлением заметил, что кентавр выше него только на два пальца. В шатре было темнее, чем снаружи, хотя там большая роскошь, горело целых три светильника.
1: «Надеюсь, твой обед был сытным? Не хочешь ли откушать у меня?»
0: — учтиво спросил Кинфиди, с некоторым страхом ожидая согласия. «Печеный ячменный хлеб кентавр есть не станет, а что до вина, ни в лагере, ни в его окрестностях вина не отыскалось бы ни капли. И плохо пришлось бы тому, кто вздумал бы его найти».
1: «Ты очень радушен, но я сыт», — сказал Радсабал. «После битвы мы нашли двух мертвых, диких быков и вдосталь наелись мяса».
0: Кинфиди нахмурился. Потеряны еще два упряжных вала.
1: «Ну да если на то будет милость матери-хлебодательницы, войне скоро придет конец. Может быть, даже сегодня вечером. Не желаешь ли присесть или прилечь? Располагайте, как тебе удобнее».
0: И Радсабал опустился на землю, поджав под себя ноги, а Кинфиди с облегчением сел на стул с кожаной спинкой. Он уже опасался, что переговоры придется вести стоя.
1: «Должен признаться, вы сегодня отлично бились, хотя все вы такие щуплые», — сказал кентавр. «Да и всегда вы сражаетесь не хуже. Если мы с вами не поладим, то кончим тем, что истребим друг друга».
2: «Мы тоже так думаем», — сказал человек. «Все тартесские цари, а также все общины до самых границ Фракии поручили мне договориться с вами на разумных началах. Ты ведь можешь отвечать за поведение здешних кентавров?»
1: «Более или менее»,
0: — и Радсабал хлестнул хвостом по повязке, отгоняя мух.
1: «Я управляю почти всеми землями до Гойкокоа-Эча, до Пиренских гор, как говорите вы, люди. А в другую сторону до самого внутреннего моря. Там кочуют еще пять племен, кроме моего, но они нас слушаются. Мы с закрытыми глазами можем задать хорошую трепку им всем вместе взятым. Ну, скажем, акроцирании мне не подчиняются. Но они меня знают, и я посоветую им согласиться, если они не хотят иметь дела сразу и с моими воинами, и с вашими. Только до этого не дойдет. Я выговорю для них хороший кусок».
3: «Не забудь одного. Если общинам не понравится обещание, которое я дам от их имени, они не станут их выполнять», — сказал человек и погладил завитую каштановую бороду. «Да чего же мерзко пахнет кентавр? Воняет, как старая попона. Если уж он не хочет совершать омовений, то мог бы хоть умащивать тело благовониями».
1: «Прежде всего следует рассмотреть причины этой войны», — добавил он вслух, «а затем и способы, которыми можно уладить спор». «Я смотрю на это так», — начал кентавр. «Вы, люди, селитесь на одном месте и объявляете, что вся земля там ваша. А мы не понимаем, как эта земля может принадлежать кому-нибудь».
3: «Война родилась», — сказал Кинфиди, сдерживая раздражение, «из ссоры, вспыхнувшей на свадебном пиру».
1: «Это было только последней каплей», — возразил Радсабал. «И раньше происходило много мелких стычек. Помнится, я сам как-то бежал по дубраве в дождливый день, думал, как бы разжиться оленинкой и нюхал запахи, какие бывают, только когда все вокруг мокрое. Я даже не заметил, как очутился на вырубке, засаженной травой, которую вы едите. На копыта мне сразу налипла грязь, а ваши прирученные волки давай хватать меня за ноги. Еле вырвался от них, ну и прикончил парочку, а тут уж люди прибежали. Бросают копья и вопят: убирайся, на каком-то неведомом наречии. Они, наверное, воображали, что говорят по-эскуарски».
3: «Нам приходится держать сторожевых собак и ставить у полей вооруженную охрану, а не то нам будет нечего жрать».
1: «Полегче, полегче. Я ведь просто объясняю тебе, что у этой войны причины посерьезнее глупой драки, которую затеяли на свадьбе перепившиеся дураки. Они не перепились бы, если бы вино держали от них подальше. Тут и вы виноваты не меньше нас.
3: Человек гневно привстал, но вовремя спохватился. Нужно положить конец войне, а не раздувать ее заново.
1: Ну, как бы то ни было, а нам трудно ужиться. Люди и кентавры слишком уж не похожи друг на друга.
2: Мы по-разному смотрим на вещи, согласился Ирацабал.
1: Стоит вам увидеть прогалину, как вы уже думаете только о том, как бы ее распахать. А для нас это оленье пастбище, место, где гнездятся фазаны и роют норы кролики. Там, где появляются поля, пропадает дичь.
3: А почему вы не можете охотиться где-нибудь подальше от полей, спросил Кенфидий.
1: Нам же надо кормить наши семьи, малых ребят и дряхлых старцев. И нас так много, что мы не могли бы прожить одной охотой, даже если бы дичи было втрое больше, чем сейчас.
2: «А где же нам охотиться?» – пожал плечами кентавр. «Ведь мы кочуем, и каждый раз, когда мы возвращаемся на старые места, оказывается, что долин распахано больше, чем прежде, деревьев срублено больше, а поля поднялись выше по склонам.
1: Даже в Гойкокоа-Эчеа, на родине моего племени, начали появляться маленькие поля».
3: Сизая струйка чада, завивавшаяся над светильником, попала в ноздри кентавра, и он презрительно фыркнул.
2: «Овечий жир! На лугах теперь пасутся не олени, а овцы! Мальчишка пищит на дудочке, а кругом рыскают собаки!»
1: «Если вы выберете себе одну какую-нибудь область, земледельцы туда не пойдут», — сказал Кенфиди.
3: «Но не в нашем обычае оставлять землю нераспаханной только потому, что кто-то намерен там охотиться, когда настанет следующая осень».
2: «Хоть Гойкокуаэча и велика, она не может кормить нас круглый год. Нам нужно в десятеро больше простора, а если ты имеешь в виду еще и Скифию с Иллирией, так и в 100 раз больше».
3: «Сам я живу в Фессалии», — сказал Кенфиди. «И, конечно, не могу не думать об Иллирии. Мы, люди, хотели бы, чтобы вы, кентавры, вообще переселились из Европы в Азию или еще куда-нибудь. Почему бы вам не перебраться в Сарматию и дальше к востоку? В тамошних пустынных степях никто не живет».
2: «Сарматия! Может быть, пахарю она и покажется пустынной, но я кое-что слышал от скифских кентавров. Туда двинулись ахейцы, настоящие великаны, и у каждого по 20 коней, которым ничего не стоит съесть на завтрак тебя или меня. Эти ахейцы способны скакать на своих конях всю ночь и весь день сражаться. Клянусь, Ейнко, я предпочту держаться от них подальше».
1: «Ну уж в Африке-то никто не живет, так поезжайте туда», — предложил человек.
2: «Если бы мы могли все туда переправиться...»
1: «А почему бы и нет? У нас есть корабли. Чтобы перевести вас всех, понадобится не меньше 2 лет, но...»
2: «Если бы мы туда и переправились, нам бы там не понравилось. Неподходящее место для кентавра. Жара, сушь, дичи мало. Нет уж, спасибо. Но вы согласны отвезти нас в какое-нибудь другое место?»
1: «Да, в любое, то есть в разумных пределах. Назови его».
2: «Перед тем, как война разгорелась вовсю, у меня был приятель. Юноша, ходивший в одно из тех плаваний, для которых вы постоянно снаряжаете корабли. Он рассказывал, что побывал в местах, где водится множество разной дичи и где даже растут священные поганки».
1: «Поганки? Чтобы варить из них яд?» — воскликнул Кенфиди, и его рука невольно коснулась аккуратно перевязанной раны в боку.
2: «Яд!»
3: — Ирацабал наклонил голову и расхохотался в густую гнедую бороду.
2: «Яд из поганок! Это ж надо придумать! Нет, мы их едим! Горячим кровь в праздник лунных плясок, как вы, люди, этим своим вином!»
1: «Никак не могу понять, зачем вы пьете дрянь, от которой наутро голова разламывается?»
3: «Надо знать свою меру, тогда и голова болеть не будет», — наставительно сказал Кенфиди.
1: «Но какое место ты имеешь в виду?»
2: «Мой приятель говорил, что людям оно мало подходит, зато кентаврам наверняка понравится. Только горы с лугами по откосам и никаких тебе равнин. Там негде сеять этот ваш ячмень. Вот вы отдайте нам эту землю, раз все равно не будете ее заселять».
1: «Погоди-ка. Уж не о последнем ли плавании Киприя ты говоришь?»
2: «Да, мой приятель плавал на его корабле». «Нет, клянусь матерью-хлебодательницей,
3: Как я могу уступить вам эту землю? Нам же о ней пока самим ничего не известно. Вдруг там столько олова и янтаря, что больше не надо будет плавать в Туле. А может, там есть жемчуг или пурпурницы? Ведь мы даже не знаем, что вам отдаем.
1: Но может, там вовсе нет никаких богатств? Разве Киприй говорил, что видел там олово или жемчуг? Его матросы что-то про это не слыхали. А мы поедем либо туда, либо никуда. Это мое последнее слово. Мне ведь стоит только кивнуть, и война снова начнется.
3: Человек вскочил. У него даже губы побелели от гнева.
1: Ну так начинай войну! Пусть мы до сих пор и не побежали, но и поражений не терпели.
0: И Радсабал рывком поднялся с земли.
1: В битвах вы нам не уступаете, не спорю. Но погодите. Мы умеем воевать и по-другому. Ночью мы будем вытаптывать ваши поля, днем нападать на вас из засады. Вы не посмеете подходить к лесу ближе, чем на полет стрелы. Мы будем гонять по полям ваших овец, пока они не исхудают, а на поле не останется ни единого колоса. Вы не соберете с них ни зернышка, кроме тех, которые успеете сорвать и сживать, убегая. Полны ли у вас житницы, Кенфиди? Сумеете ли вы дотянуть до следующей весны и сохранить зерно для нового посева?
0: Человек тяжело опустился на стул. Вы нашли наше уязвимое место. Такой войны мы не выдержим.
3: Но как я могу обещать землю, которая мне не принадлежит? Ею могут распоряжаться только те, кто дал Киприю корабли.
1: Заплатите им зерном, которое останется целым на полях. Или еще что-нибудь придумайте. Мы вовсе не хотим чинить вам лишние затруднения. Если нужно, добавим от себя оленьих и турьих шкур, сколько понадобится.
0: Кенфидий поднял голову. Ну хорошо, Радсабал, сказал он устало. Мы отдаем вам Атлантиду.

0: До третьих петухов. Сказка про Ивана Дурака, как он ходил за 3-9 земель набираться ума разума. Как-то в одной библиотеке вечером, часов эдак в 6, заспорили персонажи русской классической литературы. Еще когда библиотекарша была на месте, они с интересом посматривали на нее со своих полок. Ждали. Библиотекарша напоследок поговорила с кем-то по телефону. Говорила она странно, персонажи слушали и не понимали. Удивлялись. «Да нет», — говорил библиотекарша. «Я думаю, это Пшено. Он же козел. Пойдем лучше потопчемся». «А, нет, ну он же козел. Мы потопчемся, так? Потом пойдем к Владику. Я знаю, что он баран, у него грюндик. Посидим. Тюлень тоже придет. Потом этот будет. Филин-то. Да я знаю, что они все козлы, но надо же как-то расстрелять время. Ну, слушаю». «Ничего не понимаю», — тихо сказал некто в цилиндре. Это Онегин, не то Чацкий, своему соседу, тяжелому помещику, похоже, Обломову. Обломов улыбнулся. «В зоопарк собираются». «А почему все козлы-то?»
1: «Ну, видно, ирония».
0: «Хорошенькая, а?» Господин в цилиндре поморщился. «Вульгарите».
2: «Вам все француженок подавай», — с неодобрением сказал Обломов. «А мне глянется. С ножками это они неплохо придумали, а?»
0: «Очень уж того», — встрял в разговор господин пришибленного вида, явно чеховский персонаж. «Очень уж коротко. Зачем так?»
2: Обломов тихо засмеялся. «А чего ты смотришь туда? Ты возьми да не смотри».
0: «Да мне что, в сущности?» — смутился чеховский персонаж. «Пожалуйста, почему только с ног начали?»
2: «Что?» — не понял Обломов.
0: «Возрождаться-то».
2: «А откуда ж возрождаются?» – спросил довольный Обломов.
0: «С ног, братец, начинают». «Вы не меняетесь», – со скрытым презрением заметил пришибленный.
2: Обломов опять тихо засмеялся.
0: «Том! Том! Слушай сюда!» – кричала в трубку библиотекарша. «Слушай сюда! Он же козел!»
3: «У кого машина?»
0: «У него? Нет, серьезно?»
2: Библиотекарша надолго умолкла. Слушала.
0: «А каких наук?» – спросила она тихо. «Да? Тогда я сама козел». Библиотекарша очень расстроилась. Положила трубку, посидела просто так, потом встала и ушла. И закрыла библиотеку на замок.
2: Тут персонажи соскочили со своих полок, задвигали стульями. «В темпе!» – покрикивал некто канцелярского облика, лысый. «Продолжим. Кто еще хочет сказать об Иване Дураке? Просьба не повторяться. И, короче, сегодня мы должны принять решение. Кто?»
0: «Позвольте», — это спрашивала бедная Лиза.
2: «Давай, Лиза», — сказал лысый.
0: «Я сама тоже из крестьян», — начала бедная Лиза. «Вы все знаете, какая я бедная».
2: «Знаем, знаем», — зашумели все. «Давай, короче».
0: «Мне стыдно», — горячо продолжала бедная Лиза, «что Иван Дурак находится вместе с нами. Сколько можно? До каких пор он будет позорить наши ряды?»
2: «Выгнать!» — крикнули с места.
0: «Тихо!» — строго сказал лысый конторский.
2: «Что ты предлагаешь, Лиза?»
0: «Пускай достанет справку, что он умный!» — сказала Лиза.
2: Тут все одобрительно зашумели.
4: «Правильно! Пускай достанет! Или пускай убирается!»
2: «Какие вы, однако, прыткие!» — сказал огромный Илья Муромец. Он сидел на своей полке и не мог встать.
4: «Разорались! Где он ее достанет? Легко сказать!» «У мудреца!»
2: Лысый, который вел собрание, сердито стукнул ладонью по столу.
4: «Илья, я тебе слова не давал!»
5: «А я тебя не спрашиваю, и спрашивать не собираюсь. Закрой хлебалату, в раз заставлю чернила пить и промокашкой закусывать, крыса конторская».
4: «Ну, начинается», — недовольно сказал Обломов. «Илья, тебе бы только лаяться».
5: «А чем плохое предложение? Пусть достанет справку. Мне тоже неловко рядом с дураком сидеть, от него портянками пахнет. Да и никому, я думаю, не...» «Цыть!» — громыхнул Илья. «Неловко ему. А палицей по башке, хошь, достану».
0: Тут какой-то явно лишний заметил. «Междуусобица».
2: «А?» — не понял конторский.
0: «Междуусобица», — сказал лишний. «Пропадем».
4: «Кто пропадет?»
2: Илья тоже не видел опасности, о какой говорил лишний.
4: «Сиди тут, гусарчик, а то достану тоже разок».
0: «Требую удовлетворения», — вскочил лишний.
2: «Да сядь», — сказал конторский. «Какое удовлетворение?
0: Требую удовлетворения. Этот сиденький Карачаровский меня оскорбил.
4: «Сядь», — сказал и Обломов. «Чего с Иваном-то делать?» Все задумались. Иван-дурак сидел в углу, делал что-то такое из пола своего армяка, вроде уха.
0: «Думайте, думайте», — сказал он.
4: «Умники нашлись.
6: Доктора».
4: «Не груби, Иван», — сказал Конторский. «О нем же думают, понимаешь, и он же еще сидит, грубит. Как ты насчет справки? Может, сходишь, возьмешь?»
6: «Где?»
5: «У мудреца. Надо же что-то делать. Я тоже склоняюсь».
4: «А я не склоняюсь», — бухнул опять Илья. «Склоняется он».
5: «Ну и склоняйся, сколько влезет. Не ходи, Ванька. Чушь какую-то выдумали. Справку. Кто это со справкой выскочил? Лизка, ты че, девка?»
0: «А ничего», — воскликнула бедная Лиза. «Если ты сидишь, то и все должны сидеть. Не пройдет у вас, дядя Илья, эта сидячая агитация. Я присоединяюсь к требованию ведущего. Надо что-то делать».
4: Она еще раз сказала звонко и убедительно.
0: «Надо что-то делать».
4: Все задумались. А Илья нахмурился.
5: «Какая-то сидячая агитация», — проворчал он. «Вы думаете, что не попадет? Какая агитация?»
4: «Да такая самая», — вскинулся на него Обломов.
0: «Сидячая, тебе сказали.
4: Какая?» «Помолчи, пожалуйста. Надо, конечно, что-то делать, друзья. Надо только понять, что делать-то».
0: «И все же я требую удовлетворения», — вспомнил свою обиду лишний. «Я вызываю этого горлопана к Илье на дуэль».
4: «Сядь», — крикнул Конторский на лишнего. «Дело делать или дуэлями заниматься. Хватит дурака валять. И так уж ухлопали сульки. Дело надо делать, а не бегать по лесам с пистолетами». Тут все заволновались, зашумели одобрительно.
0: «Я бы вообще запретил эти дуэли!» — крикнул бледный Ленский.
4: «Трус!» — сказал ему Онегин.
0: «Кто трус?»
4: «Ты трус!»
0: «А ты лодырь! Шулер! Развратник! Циник!» «А пошли на Волгу!» — крикнул вдруг какой-то гулевой атаман. «Сарынь на кичку!»
4: «Сядь!» — обозлился Конторский. «А то я сейчас покажу тебе сарынь. Задвину за шкаф вон, поорешь там. Еще раз спрашиваю, что будем делать?»
5: «Иди ко мне, атаман!» — позвал Илья казака. «Чё-то скажу!»
0: «Предупреждаю», — сказал Конторский. «Если затеете какую-нибудь свару, вам головы не сносить. Тоже мне, понимаешь, самородки».
5: «Сказать ничего нельзя», — горько возмутился Илья. «Чего вы? Собаки какие-то, истинный бог. Как не скажешь, все не так».
4: «Только не делайте, пожалуйста, вид», — с презрением молвил Онегин, обращаясь к Илье и к казаку, «что только вы одни из народа. Мы тоже народ».
0: «Сейчас они будут рубахи на груди рвать», — молвил некий мелкий персонаж, вроде гоголевского Акакия Акакевича.
4: «Рукава будут жевать».
5: «Да зачем мне рукава жевать?» — искренне спросил казачий атаман. «Я тебя на одну ладошку посажу, а другой прихлопну».
4: «Все, междоусобица», — грустно сказал лишний.
0: «Ничего теперь вообще не сделаем. Вдобавок еще и пропадем».
5: «Ай да на Волгу!» — кликнул опять атаман. «Хоть погуляем».
4: «Сиди», — сердито сказал Обломов. «Гулять-то. Все бы гулять, все бы им гулять. Дело надо делать, а не гулять».
0: «А-а-а-а!» — вдруг зловеще тихо протянул атаман. «Вот кого искал-то всю жизнь, вот кого меня надеть-то?» И потащил из ножен саблю. «От кому я сейчас кровя-то пущу?»
4: Все повскакали с мест. Акакий Акакевич птицей взлетел на свою полку, бедная Лиза присела в ужасе и закрылась сарафаном, а Онегин судорожно заряжал со ствола дуэльный пистолет, а Илья Муромец смеялся и говорил:
5: «О, забегали, забегали, черти драповые, забегали!»
4: Обломов загородился от казака стулом и кричал ему, надрываясь:
5: «Да ты спроси историков литературы, ты спроси! Я ж хороший был, я только лодырь беспросветный, но я же безвредный!»
0: «А вот поглядим, — говорил казак, — поглядим, какой ты хороший! Хороших моя сабля не секёт!»
4: Конторский сунулся было к казаку, но тот замахнулся на него, и Конторский отскочил.
5: «Бей, казачий! — гаркнул Илья. — Цеди кровь поганую!»
4: И бог знает, что тут было бы, если б не Акакий Акакевич. Посреди всеобщей сумятицы он вдруг вскочил и крикнул:
0: «Закрыто на учет!» И все замерли, опомнились.
4: Казак спрятал саблю, Обломов вытер лицо платком, Лиза встала и стыдливо оправила сарафан. «Азия!» – тихо и горько сказал Конторский. «Разве можно тут что-то сделать? Спасибо, Акакий, мне как-то в голову не пришло закрыть на учет».
5: «Илья, у тебя вина нету?» – спросил казак Муромца.
6: «Откуда?» – откликнулся тот. «Я ж не пью».
4: «Тяжко на душе», – молвил казак. «Маяться буду».
5: «А нечего тут. Размахался, понимаешь», – сказал Конторский.
6: «Продолжим. Лиза, ты что-то хотел сказать?»
0: «Я предлагаю отправить Ивана-дурака к мудрецу за справкой», – сказала Лиза звонко и убежденно. «Если он к третьим петухам не принесет справку, пускай, я не знаю, пускай убирается от нас».
6: «Куда же ему?» – спросил Илья грустно.
0: «Пускай идет в букинистический», – жестко отрезала Лиза.
4: «О, не крутенько ли?» – усомнился кто-то.
2: «Не крутенько», – тоже жестко сказал Конторский.
6: «Нисколько. Только так. Иван?»
5: «Паиньки!» – откликнулся Иван и встал.
6: «Иди».
2: Иван посмотрел на Илью. Илья нагнул голову и промолчал. И казак тоже промолчал, только мучительно сморщился и поискал глазами на полках и на столе. Все, видно, искал вино.
4: «Иди, Ванька», – тихо сказал Илья.
6: «Ничего не сделаешь. Надо идти. Видишь, какие они все ученые. Иди и помни, в огне тебе не гореть, в воде не тонуть. За остальное не ручаюсь».
5: «Хочешь мою саблю?» – предложил казак Ивану.
6: «Зачем она мне?» – откликнулся тот.
4: «Иван», – заговорил Илья, – «иди смело, я буду про тебя думать. Где тебя пристигнет беда, где тебя задумают погубить, я крикну: Ванька, смотри!»
5: «Как ты узнаешь, что его пристигла беда?» – спросил казак.
6: «Я узнаю, сердцем учую, а ты мой голос услышишь».
2: Иван вышел на середину библиотеки и поклонился всем поясным поклонам. Подтянул потуже армячишка и пошел к двери.
4: «Не поминайте лихом, если где пропаду», – сказал он с порога.
0: «Придешь со справкой, Иван», – взволнованно сказала Лиза. «Я за тебя замуж пойду».
4: «На кой ты мне черт нужна», – грубо сказал Иван. «Я лучше царевну какую-нибудь стрену».
6: «Не надо, Иван», – махнул рукой Илья. «Не связывайся, все они не лучше этой вот», – показал на Лизу.
4: «На кой ляд тебе эта справка? Че ты заягозила-то? Куда вот парню
6: на ночь глядя?
4: А и даст ли он ее справку-то, ваш мудрец? Тоже, небось, сидит там».
0: «Без справки нельзя, дядя Илья», – решительно сказал Лиза. «А тебе, Иван, я припомню, что ты отказался от меня». «Ох, я тебе припомню».
6: «Иди, иди, Иван», – сказал Конторский. «Время позднее, тебе успеть надо».
4: «Прощайте», – сказал Иван и вышел. И пошел он, куда глаза глядят.
5: Темно было.
4: Шел он, шел. Пришел к лесу. А куда дальше идти, вовсе не знает. Сел на пенек, закручинился. «Бедная моя головушка», — сказал. «Пропадешь ты. Где этот мудрец? Как бы помог кто?» Но никто ему не помог. Посидел, посидел Иван. Пошел дальше. Шел, шел, видит, огонек светится. Подходит ближе. Стоит избушка на курьих ножках, а вокруг кирпич навален, шифер, пиломатериалы всякие.
5: «Есть тут кто-нибудь?» – крикнул Иван.
4: Вышла на крыльцо баба-яга. Посмотрела на Ивана, спрашивает:
7: «Кто ты такой? И куда идешь?»
5: «Иван-дурак, иду к мудрецу за справкой», – ответил Иван. «А где его найти, не знаю».
7: «Зачем тебе справка-то?»
5: «Тоже не знаю. Послали».
4: «А, – молвила баба-яга. — Ну, заходи, заходи. Отдохни с дороги. Есть, небось, хочешь?»
5: «Да не отказался бы».
4: «Заходи». Зашел Иван в избушку.
5: Избушка как избушка, ничего такого. Большая печка, стол, две кровати.
4: «Кто с тобой еще живет?» – спросил Иван.
0: «Дочь». «Иван», – заговорила яга, – «а ты как дурак-то? Совсем шить дурак?»
5: «Как это?» – не понял Иван.
0: «Ну, полный дурак. Или тебя сгоряча так окрестили?»
4: «Бывает, досада возьмет, крикнешь: «У, дурак!» Я вон на дочь иной раз как заору: «У, дур какая! А какая же она дура? Она мне вон какая умная!»
8: Может, и с тобой такая история. Привыкли люди, дурак и дурак, а ты вовсе не дурак, а только бесхитростный, а? Не пойму, ты куда клонишь-то?
9: Да я ж по глазам вижу, никакой ты не дурак. Ты просто бесхитростный. Я как только тебя увидела, сразу подумала, ох и талантливый парень. Или ты полностью поверил, что ты дурак?
5: Ничего я не поверил, сердито сказал Иван. Как-то я про себя поверю, что я дурак.
8: А я тебе чего говорю? Вот люди, а? Ты строительством когда-нибудь занимался?
5: Ну как? С отцом, с братьями черемки рубили. А тебе зачем?
9: Понимаешь, хочу коттеджик себе построить. Материалы завезли, а строить некому. Не возьмешься?
5: Мне же справку надо добывать.
9: Да зачем она тебе? Воскликнула баба-яга. Построишь коттеджик, его увидят. Ко мне гости всякие приезжают. Увидят сразу, кто делал. Кто делал? Иван делал. Чуешь? Слава пойдет по всему лесу. А как же справка? Опять спросил Иван.
5: Меня же назад без справки-то не пустят. Ну и что? Как же? Куда же я?
9: Истопником будешь при коттеджике. Когда будешь строить, запланируй себе комнату в подвале. Тепло, тихо, никакой заботушки. Гости наверху заскучали? Куда? Пошли к Ивану, истории разные слушать. А ты им ври побольше. Разные случаи рассказывай, я об тебе заботиться буду. Я буду тебя звать Иванушка.
5: Карга старая, сказал Иван. Ишь ты, какой невод завела. Иванушку она звать будет. А я на тебя буду горб гнуть. А ху-ху, не хо-хо, бабуленька.
9: Зловеще протянула баба-яга. Теперь я поняла, с кем имею дело. Симулянт, проходимец, тип. Мы таких, знаешь, что делаем? Зажариваем. Ну-ка, кто там?
2: И яга трижды хлопнула в ладоши.
9: Стража! Взять этого дурака, связать. Мы его будем немножко жарить.
2: Стражники четыре здоровых лба схватили Ивана, связали и положили на лавку.
9: Последний раз спрашиваю, еще попыталась баба-яга. Будешь коттеджик строить?
5: Будь ты проклята, гордо сказал связанный Иван. Чучело огородное.
9: У тебя в носу растут волосы. В печь его, заорала яга и затопала ногами. Мерзавец, хам!
5: От хамки слышу, тоже заорал Иван. Ехидна! У тебя не только в росу, у тебя на языке шерсть растет. Дармоедка!
9: В огонь! Вовсе зашлась яга. В огонь!
2: Ивана сгребли и стали толкать печь в огонь.
9: Ох, брил я тебя на заваленке, запел Иван. Подарила ты мне чулки в валенке. Оп, тирдар пубия, мне в огне не гореть, карга. Так что я иду смело.
2: Только Ивана затолкали в печь, на дворе зазвенели бубенцы, заржали кони.
9: «Дочка едет!» — обрадовалась баба-яга и выглянула в окно. «У, да с женихом вместе! Тут-то будет им чем поужинать!»
2: Стражники тоже обрадовались, запрыгали, захлопали в ладоши.
9: «Змей Горыныч едет! Змей Горыныч едет!» — закричали они. «Эх, погуляем-то! Эх, и попьем же!»
2: Вошла в избушку дочка бабы-яги, тоже сильно страшная, с усами.
10: «Фу-фу-фу», — сказала она, — «русским духом пахнет».
9: «Кто тут?»
10: «Ужин», — сказала баба-яга и засмеялась хрипло.
9: «Чего ты рассердилась, дочка? Ржет как это. Я спрашиваю, кто тут?»
10: «Ивана жарим».
9: «Да ну», — приятно изумилась дочка, — «ах, какой сюрприз!» «Представляешь, не хочешь, чтобы в лесу было красиво? Не хочешь строить коттеджик, паразит?»
2: Дочка заглянула в печку, а оттуда вдруг не то плач, не то хохот.
9: «Ой, не могу!» – стонал Илан. «Не от огня помру, от смеха!»
5: «Чё это?» – зло спросила дочка бабы-яги. И яга тоже подошла к печке. «Чего он?»
9: «Хохочет!» «Чего ты, эй?»
10: «Ой, помру от смеха!» – орал Иван. «Ой, не выживу я!»
5: «Вот идиот-то», — сказала дочка.
9: «Чего ты?» «Да усы-то, усы-то! Ой, господи, забывает же такое в природе! Да как ж ты с мужем-то будешь спать? Ты ж замуж выходишь!»
5: «Как все? А чего?» — не поняла дочка.
2: Не поняла, но встревожилась.
9: «Да усы-то!»
2: «Ну и что? Они мне не мешают, наоборот, я лучше чую!»
9: «Да тебе-то не мешают, а мужу-то? Когда замуж-то выйдешь?»
2: «А че мужу? Куда ты гнешь, дурак? Чё тебе мой будущий муж?» — вовсе встревожилась дочка.
11: Да как же! Он тебя поцелует в темноте-то, а сам подумает, черти что, солдат не солдат и баба не баба, и разлюбит.
5: Да не ж можно бабе с усами, но эти ведьмы ни хрена не понимают. Ведь не будет он с тобой жить с усатой, а то еще возьмет да голову откусит со зла. Знаю я этих Горынычей.
11: Баба-яга и дочка призадумались.
9: «Ну-ка вылазь!» — велела дочь.
5: Иван-дурак скоро вылез, отряхнулся.
11: Хорошо, погрелся.
9: «А чё ты нам советуешь?» — спросила Баба-яга. «С усами-то?»
5: «Чего-чего? Свести надо усы, если хотите семейную жизнь наладить».
9: «Да как свести-то? Как?»
5: «Я скажу как, а вы меня опять в печь кинете».
11: «Не кинем, Ванюшка!» – заговорила ласково дочь Бабы-Яги. «Отпустим тебя на все четыре стороны. Скажи только, как от усов избавиться?»
5: Тут наш Иван пошел тянуть резину и торговаться, как делают нынешние слесаря сантехники. «Это непросто», – заговорил он. «Это надо состав делать».
9: «Ну и делай».
5: «Делай, делай. А когда же я к мудрецу-то попаду? Мне же к третьим петухам надо назад вернуться».
9: «Давай так», – заволновалась Баба-Яга. «Слушай сюда. Давай так. Ты сводишь усы, я даю тебе свою метлу, и ты в один миг будешь у мудреца».
5: Иван призадумался.
9: «Быстрее!» – заторопилась усатая дочь. «А то Горыныч войдет!»
5: Тут и Иван заволновался.
12: «Слушайте, он же войдет, так?»
9: «Ну?» «Войдет и сходу сожрет меня».
5: «Он может», – сказала дочь.
9: «Че бы такое придумать?»
12: «А я скажу, что ты мой племянник», – нашлась Баба-Яга. «Понял?»
5: «Давайте», — понял Иван. «Теперь так. Мой состав-то не сразу действует».
12: «Как это?» — насторожилась дочь.
5: «Мы его сейчас наведем и наложим на лицо маску, так?
12: Я лечу на метле к мудрецу, ты пока лежишь с маской».
9: «Обманет», — заподозрила дочь. «Мам!»
5: «Пусть только попробует», — сказала Баба-Яга. «Пусть только надует. Навернется с поднебесья, мокрое место останется».
12: «Ну, елки зеленые-то!» — опять заволновался Иван. Похоже, он и хотел надуть. «Ну что за народ? В чем дело? Хочешь с усами ходить? Ходи с усами, мне-то что? Им дело, говорят, понимаешь, нет, они начинают тут.
5: Вы меня уважаете, нет?»
9: «При чем тут уважаете? Ты говори толком».
12: «Нет, не могу», — продолжал Иван тараторить. «Не могу, честное слово, сердце лопнет. Ты что за народ? Да живи ты с усами, живи. Сколько влезет, столько и живи. Не женщина, а генерал-майор какой-то. Пу, а детишки народятся. Потянется сынок или дочка рученькой. Мама, что это у тебя?»
9: «А подрастут? Подрастут, их на улице начнут дразнить. Твоя мамка с усами, твоя мамка с усами».
5: Легко будет ребенку. Легко будет слышать такие слова.
12: Ни у кого нет мамки с усами, а у него с усами. Как он должен отвечать? Да никак он не может ответить. Он зальется слезами и пойдет домой к усатой мамке.
9: «Хватит!» – закричала дочь Бабы-Яги. «Наводи свой состав. Что тебе надо?»
12: «Ну, это пригоршню куриного помета, пригоршню теплого навоза и пригоршню мягкой глины. Мы накладываем на лицо такую маску».
9: «На все лицо? Как же я дышать-то буду?»
5: «Ну что за народ?» – опять горько затараторил Иван.
9: «Ну ничего невозможно!»
5: «Ладно», – рявкнула дочь. «Спросить ничего нельзя».
12: «Нельзя!» – тоже рявкнул Иван. «Когда мастер соображает, ничего нельзя спрашивать.
5: Повторяю, навоз, глина, помет. Маска будет с дыркой, будешь дышать. Все».
12: «Слышали?» – сказала яга стражникам. «Одна нога здесь, другая в сарае. Марш!»
5: Стражники побежали за навозом, глиной и пометом. А в это самое время в окно просунулись три головы змея Горыныча. Уставились на Ивана. Все в избушке замерли. Горыныч долго-долго смотрел на Ивана. Потом спросил:
13: «Кто это?»

0: Горыныч долго-долго смотрел на Ивана, потом спросил: «Кто это?»
1: «Это Горыныч, племянник мой, Иванушка», — сказала Яга. «Иванушка, поздоровайся с дядей Горынычем».
0: «Здравствуйте, дядь Горыныч», — поздоровался Иван. «Ну, как дела?» Горыныч внимательно смотрел на Ивана. Так долго и внимательно, что Иван занервничал.
2: «Да ну, вы что, елки зеленые? Мы чего? Ну, племянник, ты ж слышал. Пришел к тете Ёшке в гости. Что, гостей будем жрать? Давай, будем гостей жрать. А семью собираемся заводить. Всех детишечек пожрем, да? Папа называется».
0: Головы Горыныча посоветовались между собой. «По-моему, он хамит», — сказала она. Вторая подумала и сказала: «Дурак, а нервный». А третья выразилась и вовсе кратко: «Лангет», — сказала она.
1: «Я сейчас тебе такой лангет покажу», — взорвался от страха Иван. «Такой лангет устроишь, что кому тут не поздоровится. Тетя, где моя волшебная сабля?»
0: Иван вскочил с лавки и забегал по избушке. Изображал, что ищет волшебную саблю.
1: «Я сейчас такую устрою. Головы надоело носить».
0: Иван кричал на Горыныча, но не смотрел на него. Жутко было смотреть на эти три спокойные головы.
1: «Такое сейчас устрою!»
0: «Он просто расхамился», — опять сказала первая голова. «Нервничает», — заметила вторая. «Боится». А третий не успел ничего сказать. Иван остановился перед Горынычем и сам тоже долго и внимательно смотрел на него.
1: «Шпана», — сказал Иван. «Я тебя сам съем».
0: Тут первый раз прозвучал голос Ильи Муромца.
3: «Ванька, смотри», — сказал Илья.
2: «Да что Ванька, что Ванька?» — воскликнул Иван. «Че Ванька-то? Вечно кого-то боимся, кого-то опасаемся. Каждая гнида будет из себя великую тварь строить, а тут обмирает страха. Не хочу, хватит, надоело».
0: Иван и в самом деле спокойно уселся на лавку, достал дудочку и посвистел маленько.
1: «Жри», — сказал он, отвлекаясь от дудочки.
2: «Жрать будешь?
1: Жри, гад. Потом поцелуй свою усатую невесту, потом рожайте усатых детей и маршируйте с ими. Он меня, видите ли, пугать будет. Хрен тебе».
0: И Ванька опять засвистел в свою дудочку.
1: «Горыныч», — сказала дочь, — «плюнь, не обращай внимания, не обижайся».
3: «Но он же хамит», — возразила первая голова. «Как он разговаривает?»
1: «Он с отчаяния, он не ведает, что творит».
0: «Я все ведаю», — встрял Иван, перестав дудеть. «Все я ведаю. Я вот сейчас подберу вам марш для будущего батальона».
1: «Ванюшка», — заговорила баба-яга кротко, — «не хами, племяш. Зачем ты так?»
3: «Затем, что нечего меня на арапа брать. Он, видите ли, будет тут глазами вращать. Вращай, когда у тебя батальон усатых будет, тогда вращай. А сейчас нечего».
2: «Нет, ну он же вовсю хамит», — чуть не плача сказала первая голова. «Ну как же?»
3: «Заплачь, заплачь», — жестко сказал Иван. «А мы посмеемся в усы».
0: «Хватит тянуть», — сказала вторая голова.
2: «Да, хватит тянуть», — поддакнул Иван. «Че тянуть-то? Хватит тянуть».
3: «О, изумилась третья голова, ничего себе».
0: «Ага», — опять дурашливо поддакнул Иван.
1: «О, дает, Ванька, а? Споем?»
0: И Ванька запел.
1: «Эх, обрил я тебя на заваленке, подарила ты мне чулки, валенки».
0: «Горыныч, хором!»
1: «Оп, тир-дар, пупия», — допел Ванька.
0: И стало тихо. И долго было тихо.
3: «А романсы умеешь?» — спросил Горыныч.
2: «Какие романсы?»
3: «Старинные».
1: «Сколько угодно. Ты что, романсы любишь?»
3: «Изволь, батюшка, я тебе их нанизаю сколько хочешь.
1: Завалю романсами. Например, Хазбулату долой, бедна сакля твоя, золотою казаной я сыплю тебя».
3: «А? Романс?»
0: Ванька почуял некую перемену. Горыныч подошел к нему и похлопал одну голову по щеке.
1: «Ух ты, свирепый! Свирепунчик ты мой!»
3: «Не ерничай», — сказал Горыныч, — «а то руку откушу».
0: Ванька отдернул руку.
3: «Ну-ну-ну», — молвил он мирно, — «кто ж так с мастером разговаривает? Возьму, ты не буду петь».
2: «Будешь», — сказала голова Горыныча, которую Иван приголубил. «Я тебе возьму и голову откушу».
0: Две другие головы громко засмеялись, и Иван тоже мелко и невесело посмеялся.
1: «Тогда-то уж я и вовсе не спою, нечем. Чем же я пить-то буду?»
3: «Филе», — сказала голова, которая давеча говорила «лангет». Это была самая глупая голова.
0: «А тебе бы все жрать», — обозлился на нее Иван. «Все б ей жрать, живоглотка какая-то».
1: «Ванюшка, не фордыбач», — сказала баба-яга.
3: «Бой».
1: «Пой», — сказала ей дочь. «Разговорился. Есть слух? Пой».
3: «Пой», — велела первая голова. «И вы тоже пойте».
1: «Кто?» — не поняла Баба-Яга. «Мы?»
3: «Вы пойте».
1: «Может быть, я лучше одна?» — вякнула дочь. Ее не устраивало, что она будет подпевать Ивану. «С мужиком петь, ты меня извини, но...»
3: «3-4», — спокойно сказал Горыныч. «Начали».
1: «Дам коня, дам седло», — запел Иван. Баба-Яга с дочкой подхватили. «Дам винтовку свою, а за это, за все ты отдай мне жену. Ты уж стар, ты уж сед, ей с тобой не житье. С молодых юных лет ты погубишь ее». Невыразительные круглые глазки Горыныча увлажнились. Как всякий деспот, он был слезлив. «Дальше», — тихо сказал он.
3: «Под чинарой густой», — пел дальше Иван, «мы сидели вдвоем, месяц полыло золотой, все молчало кругом».
1: И Иван с чувством повторил еще раз один.
3: «Эх, месяц полыло золотой, все молчало кругом».
2: «Как ты живешь, Иван?» — спросил растроганный Горыныч.
3: «В каком смысле?» — не понял тот.
1: «Изба хорошая».
3: «О, я сейчас в библиотеке живу, вместе со всеми».
1: «Хочешь отдельную избу?»
3: «Не, зачем она мне?»
1: «Дальше».
3: «Она мне отдалась», — повел дальше Иван. «До последнего дня».
1: «Это не надо», — сказал Горыныч.
3: «Пропусти». «Как же?» — не понял Иван.
1: «Пропусти».
3: «Горыныч, так нельзя», — заулыбался Иван.
1: «Из песни слова не выкинешь». Горыныч молча смотрел на Ивана. Опять воцарилась эта нехорошая тишина.
2: «Но ведь без этого же нет песни», — занервничал Иван. «Ну, песни-то нету».
3: «Есть песня», — сказал Горыныч.
2: «Да как же так? Как же есть-то?»
3: «Есть песня. Даже лучше. Лаконичнее».
1: «Но ты смотри, что они делают!» Иван даже хлопнул в изумлении себя поляшком. «Что хотят, то и делают.
3: Нет песни без этого, нет песни без этого, нет песни! Не буду петь лаконичнее, все!»
1: «Господи, сколько надо терпения!» — вздохнула первая голова Горыныча.
2: «Сколько надо сил потратить, нервов, пока их научишь! Ни воспитание, ни образование!»
3: «Насчет немножко жарить, это он хорошо сказал», — молвила вторая голова, «а?»
2: «На какие усы ты все время намекаешь?» — спросила Ивана третья голова. «Весь вечер сегодня слышу усы, усы. У кого усы?»
3: «А парень улыбается, пшеничные усы», — шутливо спела первая голова. «Как там дальше про Хасбулата?»
1: «Она мне отдалась», — отчетливо сказал Иван. Опять сделалось тихо.
3: «Это грубо, Иван», — сказала первая голова. «Это дурная эстетика. Ты же в библиотеке живешь. Как ты можешь? У вас же там славные ребята. Где ты набрался этой сексуальности? У вас там, я знаю, бедная Лиза. Прекрасная девушка. Я отца ее знал. Она невеста твоя».
2: «Кто? Лизка? Еще что?»
3: «Как же, она тебя ждет».
1: «Пусть ждет, не дождется». «Да, фрукт», — сказала вторая голова. А голова, которая все время к жратве клонила, возразила.
3: «Нет, не фрукт», — сказала она серьезно. «Какой же фрукт? Уж во всяком случае лангет. Возможно, даже шашлык».
1: «Как там дальше-то?» — вспомнила первая голова. «С Хасбулатом-то».
2: «Он его убил», — покорно сказал Иван.
3: «Кого?»
2: «Хасбулата».
3: «Кто убил?»
1: Иван мучительно сморщился. «Молодой любовник убил Хасбулата. Заканчивается песня так. Голова старика покатилась на луг».
3: «Это тоже не надо. Это жестокость», — сказала голова.
2: «А как надо?»
1: Голова подумала.
3: «Они помирились. Он ему отдал коня, седло. И они пошли домой».
1: «На какой полке ты там сидишь в библиотеке-то?»
3: «На самой верхней. Рядом с Ильей и донским атаманом».
2: «О-о-о!» – удивились все в один голос.
1: «Понятно», – сказала самая умная голова Горыныча, первая. «От этих дураков только и наберешься.
3: А зачем ты к мудрецу идешь?»
2: «За справкой».
3: «За какой справкой?»
2: «Что я умный».
1: Три головы Горыныча дружно, громко засмеялись. Баба-Яга и дочь тоже подхихикнули.
3: «А плясать умеешь?» — спросила умная голова. «Умею», — ответил Иван, — «но не буду».
1: «Он, по-моему, и коттеджики умеет рубить», — встряла Баба-Яга. «Я подняла эту тему».
3: «Тихо!» — рявкнули все три головы Горыныча. «Мы никому больше слова не давали».
1: «Батюшки мои!» — шепотом сказала Баба-Яга. «Сказать ничего нельзя».
3: «Нельзя!» — тоже рявкнула дочь. И тоже на Бабу-Ягу. «Базар какой-то!»
4: «Спляши, Ваня!» — тихо и ласково сказала самая умная голова.
1: «Не буду плясать!» — уперся Иван.
3: Голова подумала. «Ты идешь за справкой!» — сказала она. «Так?» «Ну, за справкой!» «В справке будет написано: дана Ивану в том, что он умный, верно? И печать. Ну, а ты не дойдешь». Умная голова спокойно смотрела на Ивана. «Справки не будет».
1: «Как это не дойду?
3: Если я пошел, я дойду». «Не», голова все смотрела на Ивана. «Не дойдешь. Ты даже отсюда не выйдешь». Иван постоял в тягостном раздумье, поднял руку и печально возгласил: «Сени! 3-4, сказала голова. «Пошли!» Баба-Яга и дочь запели: «Ох вы, сени мои, сени, сени, новые мои!» Они пели и прихлопывали в ладоши: «Сени новые, приновые, решетчатые!» Иван двинулся по кругу, пристукивая лопаточками, а руки его висели вдоль тела. Он не подбоченился, не вскинул голову, не смотрел соколом.
4: «А почему соколом не смотришь?» — спросила голова.
3: «Я смотрю», — ответил Иван.
4: «Ты в пол смотришь. Сокол же может задуматься».
3: «О чем?
4: Как дальше жить? Как соколят вырастить?»
3: «Пожалей ты меня, Горыныч», — взмолился Иван. «Ну сколько уж, хватит!»
4: «А, — сказала умная голова, — вот теперь ты поумнел. Теперь иди за справкой. А то начал тут строить из себя. Шмакодявки, свистуны. Чего ты начал строить из себя?»
3: Иван молчал.
4: «Становись лицом к двери», — велел Горыныч.
3: Иван стал лицом к двери.
4: «По моей команде вылетишь отсюда со скоростью звука».
2: «Со звуком это ты лишку хватил, Горыныч», — возразил Иван. «Я не сумею так».
4: «Как сумеешь». «Приготовились? 3-4!»
3: Иван вылетел из избушки. Три головы Горыныча, дочь и Баба-Яга засмеялись.
4: «Иди сюда», — позвал Горыныч невесту. «Я тебя ласкать буду».

0: А Иван шел опять темным лесом. И дороги опять никакой не было, а была малая звериная тропка. Шел-шел Иван, сел на поваленную лисину и закручинился. «В душу, как вроде удобрения, свалили», — грустно сказал он. «Вот же как тяжко. Достанется мне эта справка». Сзади подошел медведь и тоже присел на лисину.
1: «Чё такой печальный, мужичок?» — спросил медведь.
0: «Да как же», — сказал Иван. «И страху натерпелся, и напелся, и наплясался, и уж так-то теперь на душе тяжко, так нехорошо, ложись и помирай».
1: «Где ты так?»
0: «А в гостях, черт занес, у бабы-яги».
1: «Нашел, к кому в гости ходить. Чего ты к ней поперся?»
0: «Да зашел по пути».
1: «А куда идешь-то?»
0: «К мудрецу».
1: «Вон куда», — удивился медведь. «Далеко».
0: «А не знаешь ли, как к нему идти?»
1: «Нет, слыхать слыхал про такого, а как идти не знаю. Я сам, брат, с насиженного места поднялся. Иду вот тоже, а куда иду, не знаю».
0: «Прогнали, что ли?»
1: «Да и прогнать не прогнали, и сам уйдешь.
0: Это вот недалеко монастырь, ну, жили себе. И я возле питался, там пасек много.
1: И облюбовали же этот монастырь черти.
0: Откуда только их нашугало? Обложили весь монастырь. Их вовнутрь-то не пускают. С утра до ночи музыку заводят, пьют, безобразничают. А чего хотят-то?»
1: «Хотят внутрь пройти, а там стража. Вот они и оглушают их, стражников-то. Бабенок всяких ряженых подпускают, вино наливают, сбивают с толку. Такой тарарам навели на округу, завязывай глаза и беги. Страсть, что творится, пропадает живая душа. Я вот курить возле них научился».
0: Медведь достал пачку сигарет и закурил.
1: «Нет житья никакого. Подумал, подумал. Нет, думаю, надо уходить, а то вино научусь пить. Или в цирк пойду. Раза два напивался уж».
0: «Это скверно».
1: «Уж куда как скверно. Медведицу избил, льва в лесу искал. Стыд головушки. Нет, думаю, надо уходить. Вот иду».
0: «А не знают ли они про мудреца?» — спросил Иван.
1: «Кто? Черти? Че они не знают? Да они все знают. Только не связывайся ты с имя. Пропадешь, парень».
0: «Да ну, чего поди?
1: Пропадешь. Попытай, конечно, но гляди, злые они.
0: Я сам злой сейчас, хуже черта. Он же, как он меня исковеркал, всего изломал».
1: «Кто?»
0: «Змей Горыныч».
1: «Бил, что ли?»
0: «Да и не бил, а хуже битья. И пел перед ним, и плясал. Фу, лучше бы избил».
1: «Унизил? Унизил. Да как унизил?
0: Не переживу я, однако, эти дела. Вернусь и подожгу их, а?»
1: «Брось, — сказал медведь, — не связывайся. Он такой, этот Горыныч, гад, одно слово. Брось, уйди лучше. Живой ушел, и то, слава богу. Эту шайку не одолеешь, везде достанут».
0: Они посидели молча. Медведь затянулся последний раз сигаретой, бросил, затоптал окурок лапой и встал.
1: «Прощай!»
0: «Прощай!» — открикнулся Иван и тоже поднялся.
1: «Аккуратней с чертями-то», — еще раз посоветовал медведь. «Эти похуже Горыныча будут. Забудешь, куда идешь, все на свете забудешь. Ну и охальные же племя, на ходу подметки рвут. Оглянуться не успеешь, а уж ты на поводке у них, захомутали».
0: «Ничего», — сказал Иван, — «бог не выдаст, свинья не съест, как-нибудь вывернусь. Надо же где-то мудреца искать. Леший ты навязался на мою голову. А время до третьих петухов только».
1: «Ну, поспешай, коли так. Прощай».
0: «Прощай». И они разошлись. Из темноты еще медведь крикнул:
1: «Вон, слышь, музыка!»
0: «Где?»
1: «Да послушай, очи черные играют».
0: «Слышу!»
1: «Он, иди на музыку, они, видишь, наяривают». «О, Господи!» — вздохнул медведь. «Вот чесотка-то мировая, ну, чесотка. Не хочет жить на болоте, никак не хочет, хочет в кельях.

0: кто-то совал карты, один жонглировал черепами, двое в углу учились стоять на голове, группа чертей, расстелив на земле газеты, сидела вокруг коньяка и закуски, выпивали. А четверо, три музыканта с гитарами и девица, стояли прямо перед стражником. Девица красиво пела «Очи черные», гитаристы не менее красиво аккомпанировали ей. И сама-то девица очень даже красивая, на красивых копытцах, в красивых штанах. Однако стражник спокойно смотрел на нее, почему-то не волновался. Он даже снисходительно улыбался в усы. «Хлеб да соль», — сказал Иван, подходя к тем, которые выпивали. Его оглядели с ног до головы и отвернулись. «Что же с собой не приглашаете?» — жестко спросил Иван. Его опять оглядели. «А что ты за князь такой?» — спросил один тучный с большими рогами. «Я князь такой, что если сейчас понесу вас по кочкам, то от вас клочья полетят. Встать!» Черти изумились, смотрели на Ивана. «Я кому?» — сказал. Иван дал ногой по бутылкам. «Встать!» Тучный вскочил и полез было на Ивана, но его подхватили свои и оттащили в сторону. Перед Иваном появился некто изящный, среднего роста, в очках. «А в чем дело, дружок?» — заговорил он, беря Ивана под руку. «Чего мы шумим? У нас где-нибудь бубо? Или что? Или настроение испорчено? Что надо?»
1: «Надо справку, зло», — сказал Иван.
0: К ним еще подошли черти. Образовался такой кружок, в центре которого стоял злой Иван. «Продолжайте!» — крикнул изящный музыкантом и девица. «Ваня, какую справку надо? О чем?»
2: «Что я умный».
0: Черти переглянулись. Быстро и непонятно переговорили между собой. «Шизо», — сказал один, — «или авантюрист».
2: «Не похоже», — возразил другой.
1: «Куда-нибудь оформляется. Всего одну справку надо».
2: «Одну».
0: «А какую справку, Ваня? Они разные бывают. Бывает характеристика, аттестат. Есть о наличии, есть об отсутствии. Есть в том, что, есть так, как. Есть ввиду того, что, а есть вместе с тем, что. Разные, понимаешь? Какую именно тебе сказали принести?»
2: «Что я умный».
0: «Не понимаю, диплом, что ли?»
2: «Справку».
0: «Да их сотни справок. Есть в связи с тем, что есть, несмотря на то, что есть...»
1: «Понесу ведь по кочкам», — сказал Иван с угрозой. «Тошно будет. Или спою «Отче наш».
0: «Спокойно, Вань, спокойно», — занервничал изящный черт.
1: «Зачем поднимать волну? Мы можем сделать любую справку. Надо только понять, какую. Мы тебе сделаем...»
2: «Мне липовая справка не нужна», — твердо сказал Иван. «Мне нужна такая, какие выдает мудрец».
0: Тут черти загалдели все разом.
3: «Ему нужна только такая, какие выдает мудрец».
2: «О, липовый его не устраивает. Ох, какая неподкупная душа. Какой Анжелико.
1: Какой митрополит. Он нам споет, отче наш. А сухой бы я корочкой питалась, ты нам споешь? Ша, черти. Ша, я хочу знать, как это он понесет нас по кочкам? Он же берет нас на арапа. Тоже элементарный арапинизм. Что значит, что этот пошехонец понесет нас?»
0: Подошли еще черти. Ивана окружили со всех сторон, и все глядели и размахивали руками.
4: «Он опрокинул коньяк! Это хамство! Что значит, что он понесет нас по кочкам? Что это значит? Это шантаж! Кубок большого орла ему! Тумаков ему! Тумаков!»
0: Дело могло обернуться плохо, Ивана теснили.
1: «Ша, черти, ша!» — крикнул Иван и поднял руку. «Ша, черти, есть предложение!»
0: «Ша, братцы», — сказал изящный черт. «Есть предложение, выслушаем предложение». Иван, изящный черт и еще несколько чертей отошли в сторонку и стали совещаться. Иван что-то вполголоса говорил им, посматривал в сторону стражника. И другие тоже посматривали туда же. Перед стражником по-прежнему несли вахту девица и музыканты. Девица пела теперь ироническую песенку «Разве ты мужчина?». Она пела и пританцовывала.
1: «Я не очень уверен», — сказал изящный черт, — «но...»
0: «А?»
1: «Это надо проверить», — заговорили и другие. «Это не лишено смысла».
4: «Да, это надо проверить, это не лишено смысла».
0: «Мы это проверим», — сказал изящный черт своему помощнику. «Это не лишено смысла. Если этот номер у нас проходит, мы посылаем с Иваном нашего черта, и он делает так, что мудрец принимает Ивана. К нему очень трудно пропасть».
1: «Но без обмана», — сказал Иван. «Если мудрец меня не принимает, я этими вот руками беру вашего черта».
0: «Ша, Иван», — сказал изящный черт, — «не надо лишних слов, все будет окей».
1: «Маэстро, что нужно?» — спросил он своего помощника.
2: «Ну, это, анкетные данные стражника», — сказал.

0: тот, где родился, кто родители. И еще одна консультация Ивана. «Картотека», — кратко сказал Изящный. Два черта побежали куда-то, а Изящный обнял Ивана и стал ходить с ним туда-сюда, что-то негромко рассказывал. Прибежали с данными. Один доложил: «Из Сибири, родители крестьяне». Изящный, черт, Иван и маэстро посовещались на коротке. «Да», — спросил Изящный. «Как штык», — ответил Иван, — «чтоб мне сдохнуть». «Маэстро?» «Через 2,5 минуты», — ответил маэстро, поглядев на часы. «Приступайте», — сказал Изящный. Маэстро и с ним 6 чертей, 3 мужского пола и 3 женского, сели неподалеку с инструментами и стали сыгрываться. Вот они сыгрались. Маэстро кивнул головой, и 6 грянули.
1: «По диким степям забыли».

0: на плечах.
1: Здесь надо остановить повествование и, сколь возможно, погрузиться в мир песни. Это был прекрасный мир, сердечный и грустный. Звуки песни не громкие, но сразу какие-то мощные, чистые, ударили в самую душу. Весь шабаш отодвинулся далеко-далеко. Черти, особенно те, которые пели, сделались вдруг прекрасными существами, умными, добрыми. Показалось вдруг, что смысл истинного их существования не в шабаше и безобразиях, а в ином, в любви, в сострадании. Бродяга.

поет. Ах, как они пели, как они, собаки, пели. Стражник прислонил копье к воротам и, замерев, слушал песню. Глаза его наполнились слезами. Он как-то даже ошалел. Может быть, даже перестал понимать, где он и зачем.

0: Мой брат. Стражник подошел к поющим, сел, склонил голову на руки и стал покачиваться взад-вперед. «Ух», — сказал он. А в пустые ворота пошли черти, а песня лилась, рвала душу, губила суету и мелочь жизни, звала на простор, на вольную волю. А черти шли и шли в пустые ворота. Стражнику поднесли огромную чару. Он, не раздумывая, выпил, трахнул чару о землю, уронил голову на руки и опять сказал: «Мух! Отец твой давно уж в могиле, сырою землею зарыт, а брат твой давно уж в Сибири, давно кандалами гремит». Стражник дал кулаком по колену, поднял голову, лицо в слезах. «А брат твой давно уж в Сибири, давно кандалами гремит», — сказал он страдальческим голосом. «Жизнь моя, иль ты приснилась мне? Дай комаринскую! Пропади все пропадом, гори все синим огнем! Дай вина!» «Нельзя, мужичок, нельзя», — сказал лукавый маэстро. «Ты напьешься и все забудешь». «Кто?» — заорал стражник и лопанул маэстро за грудки. «Кто тут меня учить будет? Ты, козел, да я тебе три узла завяжу, вонючка. Я вас всех понесу по кочкам». «Что они так обожают кочки?» — удивился изящный черт. «Один собрался нести по кочкам, другой». «Какие кочки вы имеете в виду, уважаемый?» — спросил он стражника. «Цыть!» — сказал стражник. «Комаринскую». «Комаринскую?» — велел изящный музыкантам. «Вина!» — рявкнул стражник. «Вина!» — покорно вторил изящный. «Может, не надо?» — заспорил притворяшка маэстро. «Ему же плохо будет?» «Нет, надо!» — повысил голос изящный черт. «Ему будет хорошо!» «Друг!» — заревел стражник. «Дай я тебя поцелую! Иди ко мне!» «Иду!» — откликнулся изящный черт. «Сейчас мы с тобой нарежемся! Мы их всех понесем по кочкам! Мы их всех тут...» Иван удивленно смотрел на чертей, что крутились вокруг стражника. Особенно изумил его изящный черт. «Ты-то чего раздухарился, эй?» – спросил он его. «Цыть!» – рявкнул изящный черт. «А то я тебя так понесу по кочкам, что ты...» «Что-что?» – угрожающе переспросил Иван и поднялся. «Кого ты понесешь по кочкам? Ну-ка, повтори!» «Ты на кого это тут хвост поднимаешь?» – тоже угрожающе спросил верзила стражник Ивана. «На моего друга! Я из тебя лангет сделаю!» «Опять лангет!» – сказал Иван, останавливаясь. «Вот дела-то!» «Комаринскую!» – раскапризничался изящный черт. «Иван нам спляшет! Комаринскую, Вань, давай!»
1: «Пошел к дьяволу!» – обозлился Иван. «Сам давай, с другом вон!»
0: «Тогда я не посылаю с тобой черта», — сказал изящный черт и внимательно и злобно посмотрел на Ивана. «Понял? Попадешь ты к мудрецу, и к нему никогда не попадешь».
2: «Ах ты, харя, ты некрещенная!» — задохнулся от возмущения Иван. «Да как же это? Да не ж ты так можно! Где же стыд-то у тебя? Мы ж договорились! Я ж такой грех на душу взял! Научил вас, как за ворота пройти!»
0: «Последний раз спрашиваю. Будешь плясать?»
2: «О, проклятие!» – застонал Иван. «Да что же это такое-то? Да за что же мне муки такие?»
0: «Комаринскую!» – велел изящный черт. «Пушехонские страдания!» Музыканты черти заиграли комаринскую. И Иван пошел, опустив руки, пошел себе кругом, пошел пристукивать лопаточками. Он плясал и плакал. Плакал и плясал. «Эх, справочка!» – воскликнул он зло и горько. «Дорого же ты мне достаешься! Ох, как дорого ж ты! Не скажешь, как дорого!»

0: И вот канцелярия. О, канцелярия! Вот уж канцелярия, это канцелярия. Иван бы тут вконец заблудился, если бы не черт. Черт пригодился как нельзя кстати. Долго ходили они по лестницам и коридорам, пока нашли приемную мудреца. «Минуточку», — сказал черт, когда вошли в приемную. «Посиди тут, я скоро». И куда-то убежал. Иван огляделся. В приемной сидела молоденькая секретарша, похожая на библиотекаршу, только это другого цвета, и зовут Милка. А ту Галка. Секретарша Милка печатала на машинке и говорила сразу по двум телефонам. «Ой, ну это ж пшено», — говорила она в одну трубку и улыбалась. «Помнишь у Мургуновых? Она напялила на себя желтые блестящие платья, копну сена, что ли, символизировала. Да о чем тут ломать голову? О чем?» И тут же в другую строго. «Его нету. А вы не интонируете. Я вам пятый раз говорю. Его нету. Не знаю. Во сколько ты там был? В 11? Один к одному. Интересно. Она одна была? Она кадрилась к тебе? Слушайте, я же А вы не интонируете. Не знаю». Иван вспомнил. Их библиотекарша, когда хочет спросить по телефону у своей подруги, у себя ли ее начальник, спрашивает: «Твой бугор в яме?» И он тоже спросил Милку:
1: «А бугор когда будет в яме?»
0: Он вдруг что-то разозлился на эту Милку. Милка мельком взглянула на него. «Что вы хотите?» — спросила она. «Я спрашиваю, когда бу...» «По какому вопросу?»
1: «Нужна справка, что...»
0: «Понедельник, среда, 9-11». Мне Иван хотел сказать, что ему нужна справка до третьих петухов. Милка опять отстукала. «Понедельник, среда, с 9-11. Тупой?»
1: «Это пшено», — сказал Иван и встал, и вольно прошелся по приемной. «Я бы даже сказал компот. Как говорит наша Галка, собачья радость на двух, смесь козла с грюндиком. Я спрашиваю глобально: ты невеста?» И сам отвечаю: «Невеста. Один к одному». Иван все больше накалялся. «Но у тебя же, посмотри на себя, у тебя же нет румянца во всю щеку. Какая же ты невеста? Так вот спроси у меня, я вечный жених. Спроси, появилась у меня охота жениться? Ну-ка спроси».
0: «Появилась охота?»
1: «Нет», — твердо сказал Иван.
0: Милка засмеялась и захлопала в ладоши. «Ой, а еще?» — попросила она. «Еще что-нибудь? Ну, пожалуйста!»
1: Иван не понял, что еще.
0: «Еще покажите что-нибудь».
1: «А, догадался Иван. Ты решила, что я шут гороховый. Что я так себе ванек в лопоточках. Тупой, как ты говоришь.
0: Так вот, знай, я мудрее вас всех, глубже, народнее. Я выражаю чаяния. А вы что выражаете? Ни хрена не выражаете. Сороки, вы пустые, как... Во мне суть есть, а у вас и этого нет. Одни танцы-шманцы на уме, а ты даже говорить толком со мной не желаешь. Я вот как осержусь, как возьму дубину».
1: Милка опять громко засмеялась.
0: «Ой, как интересно, а еще, а?»
1: «Худо будет!» – закричал Иван. «Ой, худо будет! Лучше вы меня не гневите! Не гневите лучше!»
0: Тут в приемную влетел черт и увидел, что Иван орет на девицу. «Тю-тю-тю!» – испуганно затараторил черт и стал теснить Ивана в угол. «Чего это тут такое? Кто это нам разрешил выступать? Ай-яй-яй, отойди, никуда нельзя. Предисловие начитался», — пояснил он девице выступление Ивана. «Сиди тихо, сейчас нас примут».
1: «Сейчас они придут, я там договорился, нас примут в первую очередь».
0: Только черт сказал так, в приемную вихрем ворвался некто маленький, беленький, сам мудрец, как понял Иван.
2: «Чушь», — быстро сказал он на ходу. «Василиса никогда на Дону не была».
0: Черт почтительно склонил голову. «Проходите», — сказал мудрец, ни к кому отдельно не обращаясь, и исчез в кабинете.
1: «Пошли», — подтолкнул черт Ивана. «Не вздумай только вылететь со своими предисловиями. Поддакивай, и все».
0: Мудрец бегал по кабинету. Он, что называется, рвал и метал.
2: «Откуда? Откуда они это взяли?» — вопрошал от кого-то и поднимал руки кверху. «Откуда?»
0: «Чего ты расстроился, батя?» — спросил Иван участливо.
1: Мудрец остановился перед посетителями, Иваном и чертом.
2: «Ну?» – спросил он сурово и непонятно. «Облапошили Ивана?»
1: «Почему вы так сразу ставите вопрос?» – увертливо заговорил черт. «Мы, собственно, давно хотели».
2: «Что вы? Что вам надо в монастыре? Ваша цель?»
0: «Разрушение примитива», – твердо сказал черт. Мудрец погрозил ему пальцем. «Озаруете? А теоретически не готовы?»
1: «Нет, ну серьезно!» – заулыбался черт на стариковскую нестрашную угрозу. «Но тошно же смотреть. Одни рясы чего стоят?»
2: «Что им, в полупендриках ваших ходить?»
1: «Зачем в полупендриках? Никто к этому не призывает. Но, положа руку на сердце, неужели не ясно, что они безнадежно отстали? Вы скажете: мода? А я скажу: да, мода.
2: Ведь если мировые тела совершают свой круг по орбите, то они, строго говоря, не совсем его совершают. Тут, очевидно, следует говорить не о моде, заговорил старик, важно и взволнован, а о возможном положительном влиянии крайне бесовских тенденций на некоторые устоявшиеся нормы морали. «Конечно!» — воскликнул черт, глядя на мудреца влюбленными глазами. «Конечно! О возможном положительном влиянии...» «Всякое влияние, — продолжал старик, — заключает в себе две функции — моторную и тормозную. Все дело в том, какая функция в данный момент больше раздражается, моторная или тормозная. Если раздражитель извне попал на моторную функцию, все явление подпрыгивает и продвигается вперед. Если раздражитель попал на тормозную, все явление, что называется, съеживается и отползает вглубь себя». Мудрец посмотрел на черта и на Ивана. «Обычно этого не понимают».
1: «Почему же? Это так же понятно», — сказал черт.
2: «Я все время твержу, — продолжал мудрец, — что необходимо учитывать наличие вот этих двух функций. Учитывайте функции, учитывайте функции. Всякое явление, если можно так выразиться, о двух головах. Одна говорит «да», другая говорит «нет».
1: «Я видел явление о трех головах», — вякнул было Иван, но на него не обратили внимания.
2: «Ударим одну голову, услышим «да», ударим другую, услышим «нет».» Старик-мудрец стремительно вскинул руку, нацелился пальцем в черта. «Какую ударили вы?»
1: «Мы ударили, которая сказала «да», — не колеблясь, — ответил черт. Старик опустил руку.
2: «Исходя из потенциальных возможностей данных голов данного явления, голова, которая говорит «да», крепче. Следует ожидать, что все явление подпрыгнет и продвинется вперед. Идите! Из теории мне!» Старик опять погрозил пальцем черту. «Манкируете? Смотрите! Распушу! Ох, распушу!»
1: Черт, мелко кивая головой, улыбаясь, пятился и пятился к выходу, задом открыл дверь и так с подкупающей улыбкой на мордочке исчез. Иван же как стоял, так упал на колени перед мудрецом.
3: «Батя!» — взмолился он. «Ведь на мне грех-то! Я научил чертей, как пройти в монастырь!»
1: «Ну, встань, встань, я не люблю этого. Встань!» — велел мудрец. Иван встал.
2: «Ну, и как же ты их научил?» — с улыбкой спросил старик.
1: «Я подсказал, чтобы они спели родную песню стражника. Они там мельтешили перед ним, он держался пока. Я говорю, вы родную его запойте, родную его». Они и запели.
2: «Какую же они запели?»
1: «По диким степям Забайкалья». Старик засмеялся.
2: «Ах, шельмы!» — воскликнул он. «И хорошо запели».
1: «Так запели, так сладко запели, что у меня у самого горло перехватило».
2: «А ты петь умеешь?» — быстро спросил мудрец.
1: «Ну, как умею? Так».
2: «А плясать?»
1: «А зачем?» — насторожился Иван.
2: «Ну-ка», — заволновался старичок. «Вот чего. Поедем-ка мы в одно место». «Ах, Ваня, устаю, дружок, так устаю, боюсь, упаду когда-нибудь, не встану». «Не от напряжения упаду, заметь, от мыслей».
1: Тут вошла секретарша Милка с бумагой.
4: «Сообщают, вулкан Дзидра готов к извержению», — доложила она.
2: «Ага», — воскликнул старичок и пробежал по кабинету. «Что, толчки?»
4: «Толчки, температура в кратере, гул». «Пойдем от аналогии с беременной женщиной», — подстегнул свои мысли старичок. «Толчки. Есть толчки? Есть. Температура в кратере. Общая возбудимость беременной женщины, болтливость ее — это не что иное, как температура в кратере. Есть. Гул, гул». Старичок осадил мысли, нацелился пальцем в Милку. «А что такое гул?»
1: Милка не знала.
2: «Что такое гул?» Старичок нацелился в Ивана.
1: «Гул?» Иван засмеялся. «Это смотря какой гул. Допустим, гул сделает Илья Муромец, это одно. А сделает гул бедная Лиза, это...
4: вульгар теория», — прервал старичок Ивана. «Гул — это сотрясение воздуха».
3: «А знаешь, как от Ильи сотрясается?» — воскликнул Иван. «Стекла дребезжат».
4: «Распушу», — рявкнул старичок.
1: Иван смолк.
4: «Гул – это не только механическое сотрясение, это также утробное. Есть гул, который человеческое ухо не может воспринять».
1: «Ухо-то не может воспринять», – не утерпел опять Иван, но старичок вперил в него строгий взор. «Ну что тебя, распушить?»
4: «Не надо», – попросил Иван, – «больше не буду». «Продолжим. Все три признака великой аналогии налицо. Резюме. Резюме пускай извергается». Старичок выстрелил пальчиком в секретаршу. «Так и запишите».
1: Секретарша Милка так и записала и ушла.
2: «Устаю, Ваня, дружок», — продолжал старичок свою тему, как если бы и не прерывался. «Так устаю, что иногда кажется, все, больше не могу наложить ни одной резолюции. Нет, наступает момент, да опять накладываю по 700, по 800 резолюций в сутки. Вот и захочется иной раз
1: Старичок тонко, блудливо засмеялся. «Захочется иной раз пощипать травки, пощипать ягодки, черти что! И знаешь ли, принимаю решение, 801-й перекур. Есть тут одна такая царевна Несмеяна, вот мы сейчас и нагрянем к ней». Опять вошла секретарша Милка. «Сиамский кот-кишка прыгнул с 8-го этажа. Разбился?» «Разбился». Старичок подумал. «Запишите», — велел он. «Кот Тимофей не утерпел». «Все?» — спросила секретарша. «Все. Какая по счету резолюция на сегодня?» «748-я. Перекур». Секретарша Милка кивнула головой и вышла. «К царевне, дружок!» — воскликнул освобожденный мудрец. «Сейчас мы ее рассмешим, мы ее распотешим, Ваня. Грех, грех, конечно, грех, а?»
5: «Я ничего. До третьих петухов-то успеем. Мне еще идти сколько?»
1: «Успеем. Грех, говоришь? Конечно, конечно, грех. Не положено, да? Грех, да?»
5: «Да я не про тот грех. Черти ему в монастырь пустили. Вот грех-то».
1: Старичок значительно подумал. «Чертей-то?» «Да», — сказал он непонятно. «Все не так просто, дружок. Все, милый мой, очень и очень непросто».
6: «А кот-то, а? Сиамский-то, с 8-го этажа?»
1: «Поехали!»

0: Итак, как мудрец с Иваном Дураком попали к Несмеянам? Несмеяна тихо зверела от скуки. Сперва она лежала просто так. Лежала и взвыла. «Повешусь!» – заявила она. Были тут еще какие-то молодые люди, парни и девушки. Им тоже было скучно. Лежали в купальных костюмах среди фикусов под кварцевыми лампами. Загорали. Всем было страшно скучно. «Повешусь!» – закричала Несмеяна. «Не могу больше!» Молодые люди выключили транзисторы. «Ну, пусть», – сказал один. «А что?» «Принеси веревку», – попросили его. Этот, которого попросили, полежал, сел. «А потом стремянку», – сказал он. «А потом крюк искать. Я лучше пойду ей по морде дам». «Не надо», – сказали. «Пусть вешается. Может, интересно будет». Одна девица встала и принесла веревку. А парень принес стремянку и поставил ее под крюк, на котором висела люстра. «Люстру сними пока», – посоветовали. «Сам снимай», – огрызнулся парень. Тогда тот, который посоветовал снять люстру, встал и полез на стремянку снимать люстру. Мало-помалу задвигались, дело появилось. «Веревку-то надо намылить». «Да, веревку намыливают. Где мыло?» «Пошли искать мыло». «Есть мыло?» «Хозяйственное. Ничего». «Какая разница? Держи веревку, не оборвется?» «Сколько в тебе, Алка?» «Алка, это и есть Несмеяна». «Сколько весишь?» 80. «Выдержит, намыливай». Намылили веревку, сделали петлю, привязали конец к крюку, слезли со стремянки. «Давай, Алка». Алка Несмеяна вяло поднялась, зевнула и полезла на стремянку. Влезла. «Скажи последнее слово», – попросил кто-то. «Ой, только не надо», – запротестовали все остальные. «Не надо, Алк, не говори! Этого только не хватает». «Умоляю, Алка, не надо слов, лучше спой». «Ни петь, ни говорить я не собираюсь», – сказала Алка. «Умница, давай». Алка надела на шею петлю, постояла. «Стремянку потом ногой толкни». Но Алка вдруг села на стремянку и опять взвыла. «Тоже скучно!» Не то пропела, не то заплакала. «Не смешно!» С ней согласились. «Действительно. Ничего нового. Было-перебыло. К тому же патология. Натурализм». И тут вошли мудрец с Иваном. «Вот ты зволь!» – бодренько заговорил старичок, хихикая и потирая руки. «Дуреют от скуки. Ну-с, молодые люди!» «Разумеется, все средства перепробованы, а как избавиться от скуки, такого средства нет. Так ведь, а, Несмеянушка?» «Ты в прошлый раз обещал что-нибудь придумать», – капризно сказала Несмеяна со стремянки. «А я и придумал», – воскликнул старичок весело. «Я обещал, я и придумал. Вы, господа хорошие, в поисках так называемого веселья совсем забыли о народе, а ведь народ не скучал, народ смеялся, умел смеяться. Бывали в истории моменты, когда народ прогонял со своей земли целые полчища, а только смехом. Полчища окружали со всех сторон крепостные стены, а за стенами вдруг раздавался могучий смех. Враги терялись и отходили. Надо знать историю, милые люди. А то мы слишком уж остроумные, интеллектуальные. Родной истории не знаем, а, Несмеянушка?» «Что ты придумал?» – спросила Несмеяна. «Что я придумал? Я взял и обратился к народу», – не без пафоса сказал старик. «К народу, голубушка. Что мы споем, Ваня?»
1: «Да мне как-то неловко, они нагишом все», – сказал Иван. «Пусть хоть оденутся, что ли».
0: Молодые безразлично промолчали, а старичок похихикал снисходительно. Показал, что он тоже не в восторге от этих средневековых представлений Ивана о стыдливости. «Ваня, это, ну, скажем так, не нашего ума дело. Наше дело – петь и плясать. Верно? Балалайку!» Принесли балалайку. Иван взял ее, потренькал, потинькал, подстроил. Вышел за дверь. И вдруг влетел в комнату чуть не со свистом и с гиканьем с частушкой. «Эх, милока моя, шевелилока моя, самоходит, шевелит!» «Ой!» – застонали молодые Несмеяны. «Не надо! Ну, пожалуйста, не надо, Ваня!» «Так», – сказал старичок, – «на языке афени это называется непроханже. Двинем резерв, перепляс. Ваня, пли!» «Шел к чертовой матери», – рассердился Иван. «Что тебе, Петрушка? Живишь, им не смешно, и мне тоже не смешно».
2: «А справка?» – зловеще спросил старичок. «А? Справка-то? Ее ведь надо заработать».
1: Ну вот, сразу в кусты. Как же так, батя?
2: А как же? Мы же договорились.
1: Но им же не смешно. Было бы хоть смешно, ей-богу. Ну так-то, ну стыдно же, ну...
0: Не мучи человека, сказал несмея на старичку.
1: Давай справку, стал нервничать Иван. И так проваландались только, я же не успею. Первые петухи-то вон когда еще пропили? Вот вторые грянут, а до третьих надо успеть, а мне еще идти да идти.
0: Но старичок решил все же развеселить молодежь. И пустился он на очень и очень постыдный выверт. Решил сделать Ивана посмешищем. Так охота ему стала угодить своей царевне, так невтерпеж сделалось старому греховоднику. К тому же и досада его взяла, что никак не сможет рассмешить этих скучающих баранов.
1: «Справку?» – спросил он с дурашливым недоумением.
2: «Какую справку?»
1: «Здрасте!» – воскликнул Иван.
2: «Я же говорил!»
0: «А я забыл, повтори!»
1: «Что я умный!»
0: «А-а-а!» – вспомнил старичок, все стараясь вовлечь в нехорошую игру, и молодежь тоже. «Тебе нужна справка, что ты умный!» «Я вспомнил!» «Ну как же я тебе могу дать такую справку-то, а?»
1: «У тебя же есть печать!»
0: «Да печать-то есть! Но я же не знаю, умный ты или нет!»
2: Я, допустим, дам тебе эту справку, что ты умный, а ты дурак дураком. Что же это будет?
0: Это будет подлог, я не могу пойти на это.
2: Ответь мне прежде на три вопроса. Ответишь, дам тебе справку, не ответишь, не обессудь.
1: Давай, с неохотой, сказал Иван. Во всех предисловиях написано, что я вовсе не дурак.
2: Предисловие пишут. Знаешь, кто предисловие пишет?
1: Это что, первый вопрос?
2: Нет, это еще не вопрос, это так. Вопрос вот какой. Что сказал Адам, когда Бог вынул у него ребро и сотворил Еву? Что сказал при этом Адам?
1: Старичок искоса лукаво поглядел на свою царевну и на других молодых, поинтересовался, как приняли эту его затею с экзаменом. Сам он был доволен.
2: Ну, что же сказал Адам?
1: Не смешно, сказала Несмеяна. Тупо, плоско. Самодеятельность какая-то, сказали и другие.
0: «Идиотизм! Что он сказал? Сам сотворил, сам живи с ней!»
1: Старичок угодливо засмеялся и выстрелил пальчиком в молодого человека, который так сострил.
2: «Очень близко, очень!»
1: Мог бы и поостроумнее сказать.
2: «Минуточку!» — суетился старичок. «Самое интересное, как ответит Иван? Ваня, что сказал Адам?»
1: «А можно я тоже задам вопрос?» — в свою очередь спросил Иван.
2: «Потом...» «Нет, сначала ответь, что сказал». «Нет, пусть он спросит», — закапризничала Несмеяна. «Спроси, Ваня».
1: «Да что он может спросить? Почем куль овса на базаре?»
2: «Спроси, Ваня, спроси, Вань, Вань, спроси, спроси, Ваня».
1: «Ну, это уже ребячество», — огорчился старичок.
2: «Хорошо, спроси, Ваня». «Ответь мне, почему у тебя одно лишнее ребро?»
1: Иван, подражая старичку, нацелился в него пальцем.
0: «То есть?» — отпешил тот.
2: «Нет, не то есть, а почему?» – заинтересовалась Несмеяна. «И почему ты это скрывал?»
1: «Это уже любопытно», – заинтересовались другие. «Лишнее ребро? Это же из ряда вон!»
2: «Так вот вся мудрость-то откуда!» «Ой, как интересно! Покажите, пожалуйста!»
1: «Ну, пожалуйста!» Молодые люди стали окружать старичка.
0: «Ну-ну-ну-ну!» – испугался старичок. «Зачем же так? Ну, что за шутки? Что, так понравилась мысль дурака, что ли?»
1: Старика окружали все теснее. Кто-то уже тянулся к его пиджаку, кто-то дергал за штаны. Мудреца вознамерились раздеть без всяких шуток.
0: И скрывать действительно такое преимущество зачем же?
1: Подержите-ка пиджак, подержите. О, тут не очень ты их прощупаешь.
2: «Прекратите!» – закричал старичок и начал сопротивляться изо всех сил, но только больше раззадоривал этим. «Немедленно прекратите это безобразие! Это не смешно, понимаете? Это не юмор, это же не юмор! Дурак пошутил, а не... Иван, скажи, что ты пошутил!»
0: «По-моему, я уже нащупал!» «Рубашка мешает», — вовсю шуровал один здоровенный парень. «У него тут еще майка. Не-не-не, теплое белье, синтетическое, лечебное. Подержите-ка рубашку».
1: С мудреца сняли пиджак, брюки, сняли рубашку. Старичок предстал в нижнем теплом белье.
2: «Это безобразие!» — кричал он. «Здесь же нет оснований для юмора. Когда смешно? Смешно, когда намерение, цели, средства, все искажено, когда налицо отклонение от нормы».
1: Здоровенный парень деликатно похлопал его по круглому животу.
0: «А это что? Разве не отклонение?»
2: «Руки прочь!» – завопил старичок. «Идиоты! Придурки! Никакого представления, что такое смешно! Кретины! Лежебоки!»
1: В это время его аккуратненько пощекотали. Он громко захохотал и хотел вырваться из окружения, но молодые бычки и тёлки стояли весьма плотно.
0: «Почему вы скрывали наличие лишнего ребра?»
2: «Да какое ребро? Ой, да где? Ой, не могу! Это же...»
1: «Дайте ему сказать».
2: «Это примитив! Это юмор каменного века. Все глупо, начиная с ребра и кончая вашим стремлением».
1: И тут старичок пукнул.
2: Так это постарчески, негромко дал, и сам очень испугался, весь встрепенулся и съежился. А с молодыми началась истерика. Теперь хохотали они, но как, взахлеб, легли. Несмеяна опасно качалась на стремянке, хотела слезть, но не могла сдвинуться с места. Иван полез и снял ее, и положил рядом с другими хохотать. Сам же нашел брюки старика, порылся в кармане и нашел печать. И взял ее. «Вы пока тут занимаетесь, — сказал он, — а мне пора отправляться».
3: «Зачем же ты всю-то печать-то?» — жалко спросил мудрец. «Давай я тебе справку выдам».
2: «Я сам теперь буду выдавать справки. Всем подряд». Иван пошел к двери. «Прощайте».
3: «Это вероломство, Иван», — сказал мудрец. «Насилие?»
2: «Ничего подобного». Иван тоже стал в позу. «Насилие — это когда по зубам бьют».
3: «Я ведь наложу резолюцию», — заявил мудрец с угрозой. «Наложу ведь, запляшете».
2: «Слабо, батя!» — крикнули из компании молодых.
3: «Клади!»
4: «Возлюбленный мой!» — заломила руки в мольбе Несмеяна. «Наложи! Колыхни атмосферу!»
3: «Решение!» — торжественно объявил мудрец. «Данный юмор данного коллектива дураков объявляется тупым, а также несвоевременным и животным, в связи с чем он лишается права выражать собой качества, именуемые в дальнейшем смех. Точка. Мой так называемый нежданчик считать недействительным».

0: И грянула вдруг дивная стремительная музыка. И хор. Хор, похоже, поет и движется, приплясывает. Песенка чертей. Аллилуйя, вот. 3-4, вот. Шуры-муры, шуры-муры. Аллилуйя, аллилуйя. Мы возьмем с собой в поход на покладистый народ политуру. Политуру. Аллилуйя, аллилуйя. Наш вам с кистенем, под забором, под плетнем, по культурим, по культурим. Аллилуйя. Где же так дивно поют и пляшут? Где так умеют радоваться? То в монастыре. Черти. Монахов они оттуда всех выгнали, а сами веселятся. Когда наш Иван пришел к монастырю, была глубокая ночь. Над лесом близко висела луна. На воротах стоял теперь черт-стражник. Монахи же облепили забор и смотрели, что делается в монастыре. И там-то как раз шел развеселый бесовской ход. Черти шли процессией и пели с приплясом. И песня их далеко разносилась вокруг. Ивану стало жалко монахов. А когда он подошел ближе, он увидел, монахи стоят и подергивают плечами в такт чертовой музыке. И ногами тихонько пристукивают. Только несколько, в основном пожилые, сидели в горестных позах на земле и покачивали головами. Ну вот диковина, хоть и грустно они покачивали, а все же в такт. Да и сам Иван постоял маленько и не заметил, как стал тоже подергиваться и притоптывать ногой, словно зуд его охватил. Но вот визг и песнопение смолкли в монастыре. Видно, устали черти, перед их взяли. Монахи отошли от забора, и тут вдруг вылез из канавы стражник-монах и пошел с пьяных глаз на свое былое место.
1: «Ну-ка, брысь», — сказал он черту. «Ты как здесь?»
0: Черт-стражник снисходительно улыбался. «Иди, иди, дядя, иди проспись, отойди».
1: «Это что такое?» – изумился монах. «По какому такому праву? Как ты здесь оказался?»
0: «Иди проспись, потом я себе объясню твое право. Пшал!» Монах пошел было на черта, но тот довольно чувствительно ткнул его пикой. «Пшал, говорят. Нальют глаза-то и лезут. Не положено подходить. Вон инструкция висит. Подходить к воротам не ближе 10 метров.
1: «Ах ты, харя!» – заругался монах. «Ах ты, аборт козлиный!» «Ну ладно, ладно, дай я в себя приду. Я тебе покажу инструкцию. Я тебя самого повешу за место инструкции».
0: «И выражаться не положено», – строго заметил черт. «А то я тебя быстро определю. Там будешь выражаться, сколько влезет. Обзываться он будет. Я тебя пообзываюсь. Иди отсюда, пока я тебя...» «Иди отсюда, бочка пивная! Иди отсюда!»

продолжение рассказа продолжится с трека Дэвида Холмса. Этот трек принадлежит альбому «Прекратите забирать музыкантов». Это тот альбом, который целиком мы прослушаем в ближайшее воскресенье. Вот. Но он уже появился, и скоро вы его услышите.

0: Агафангел, позвали монаха. Отойди, а то наживешь беды, отойди от греха. Агафангел, покачиваясь, пошел во свояси. Пошел и загудел. По диким степям Забайкалья, где золото роют в горах, бродяга судьбу проклиная. Чёрт-стражник захихикал ему в спину. «Агафангел», — сказал он, смеясь. «И назовут же. Уж скорее Агавинус. Или просто Вермут».
1: «Что же это, братцы, случилось-то с вами?» — спросил Иван, подсаживаясь к монахам. «Выгнали».
2: «Выгнали», — вздохнул один седобородый. «Да как выгнали? Пиночьями вот так выгнали. В зашей попросили».
1: «Беда, беда», — тихо молвил другой. «Вот уж беда так беда, небывалая. Отродясь, такое не видывали».
2: «Надо терпеть», — откликнулся совсем ветхий старичок и слабо высморкался. «Укрепиться и терпеть».
0: «Да что ж терпеть-то?» — воскликнул Иван. «Что терпеть-то? Надо же что-то делать».
1: «Молодой ты», — урезонили его. «Потому и шумишь. Будешь постарше, не будешь шуметь. Что делать? Что тут делать?
2: Видишь, сила какая! Это нам за грехи наши, за грехи, за грехи. Надо терпеть, будем терпеть».
1: Иван с силой зло стукнул кулаком себе по колену и сказал горько:
2: «Где была моя голова дурная? Где она была, тыква? Я виноватый, братцы, я виноватый.
1: Я подкузмил вам, на мне грех».
2: «Ну-ну-ну», — стали его успокаивать. «Чего ты? Эка, как тебя ограбастало! Чего ты?» «Эх», — сокрушался Иван и даже заплакал. «Сколько же я на душу взял? За один-то поход, как же мне тяжко!»
1: «Ну-ну, не казнись, не надо. Что ж теперь сделаешь? Надо терпеть, милок».
2: «Да ну, все терпеть да терпеть, только и умеем терпеть». «Что же делать-то? Ничего теперь не сделаешь».
1: Тут вышел из ворот изящный черт и обратился ко всем. «Мужички», — сказал он, — «есть халтура. Кто хочет заработать?»
2: «Ну, а чего такое?» — зашевелились монахи. «Чего надо-то?»
1: «У вас там портреты висят в несколько рядов».
2: «Иконы».
1: «А?
2: Святые наши, какие портреты?»
1: «Их надо переписать, они устарели». Монахи опешили.
2: «И кого же за место их писать?» — тихо спросил самый старый монах.
1: «Нас!» Теперь уж все смолкли и долго молчали.
2: «Гром небесный», — сказал старик-монах. «Вот она, кара-то!»
1: «Ну, утропил изящный черт. Есть мастера, заплатим прилично, все равно без дела сидите». «Бей их!» – закричал вдруг один монах, и несколько человек вскочило и кинулись на черта, но тот быстро вбежал в ворота за стражника, а к стражнику в момент пристроились другие черти и выставили вперед пики. Монахи остановились.
2: «Какие вы все же грубые!» – сказал им изящный черт из-за чистокола.
1: «Невоспитанные. Воспитывать да воспитывать вас, дикари, пошехонь. Ничего, мы за вас теперь возьмемся». И он ушел. И только он ушел, в глубине монастыря опять грянула музыка, и послышался звонкий перестук копыт по булыжнику. Черти били на площади массовую чечетку. Иван взялся за голову и пошел прочь. Шел он по лесу, а его все преследовало, догоняло, стегала окаянная музыка, чертячий пляс. Шел Иван и плакал. Так горько было на душе, так мерзко. Сел он на ту же поваленную лисину, на какой сидел в прошлый раз. Сел и задумался. Сзади подошел медведь и тоже присел.
0: «Ну, сходил?» – спросил он.
1: «Сходил», – откликнулся Иван. «Лучше бы не ходил».
0: «Что, не дали справку?»
1: Иван только рукой махнул, не стал говорить. Больно было говорить. Медведь прислушался к далекой музыке и все понял без слов.
0: «Эти», — сказал он, — «все пляшут».
2: «Где пляшут-то? В монастыре пляшут-то».
0: «Ох, мать честная», — изумился медведь. «Прошли».
1: «Прошли». «Ну все», — сказал медведь обреченно, — «надо уходить. Я так и знал, что пройдут». Они помолчали.
0: «Слушай», — заговорил медведь, — «ты там ближе к городу. Какие условия в цирке?»
1: «Вроде ничего. Я, правда, не шибко знаю, но так, слышно, ничего».
0: «Как насчет питания, интересно? Сколько разовое?»
1: «Шут его знает. Хочешь в цирк?»
0: «Ну а что делать-то? Хочешь, не хочешь, пойдешь. Куда больше?»
2: «Да», — вздохнул Иван, —
1: Дела.
2: Сильно безобразничают, спросил медведь, закуривая. Эти-то.
1: А что же, смотреть, что ли, будут?
2: Это уж не для того старались. Погорцуют теперь. Фу, душу мать-то совсем.
1: Медведь закашлялся.
2: Долго с храпом кашлял. Еще откажут вот в цирке-то собрался. Забракуют.
1: Легкие, как тряпки, стали.
2: Бывало, пробку вышибал, с оглоблю толщиной вылетало, а давеча за коровой погнался. Ой, с версту пробежал и язык высунул. А там, небось, тяжести надо подымать.
1: Там надо на задних лапах ходить, сказал Иван.
2: Зачем, не понял медведь?
1: Да что ж ты, не знаешь, что ли?
2: Тех и кормят, кто на задних лапах умеет.
1: Любая собака знает.
2: Да какой интерес-то?
1: Это уж я не знаю. Медведь задумался, долго молчал. Ну и ну, сказал.
2: У тебя семья-то есть, поинтересовался Иван.
1: Где? Горько с отчаянием воскликнул Михаил Иванович. Разогнал. Напился, начал буянить-то. Они все разбежались. Где теперь, сам не знаю. Он еще помолчал. И вдруг встал и рявкнул.
2: Ну, курва! Напьюсь водки, возьму оглоблю и пойду крушить монастырь.
3: Зачем же монастырь-то?
2: Они же там.
1: Нет, Михаил Иванович, не надо.
2: Да ты и не попадешь туда.
1: Михаил Иванович сел и трясущимися лапами стал закуривать.
2: «Ты не пьешь?» – спросил.
1: «Нет».
2: «Зря», –
1: зло сказал Михаил Иванович. «Легче становится.
2: Хошь, научу».
1: «Нет», – решительно сказал Иван. «Я пробовал, она горькая».
2: «Кто?»
1: «Водка-то». Михаил Иванович оглушительно захохотал и хлопнул Ивана по плечу.
2: «Эх, дитё ты, дитё! Чистое дитё, ей-богу! А то научу».
1: «Нет», – Иван поднялся с лисины. «Пойду. Время осталось с Гулькин нос.
2: Прощай».
1: «Прощай», — сказал медведь. И они разошлись в разные стороны.

0: И пришел Иван к избушке Бабы-Яги. И хотел уж было мимо пройти, как услышал, зовут.
1: «Иванушка, Иванушка, чё ж мимо-то?»
0: Оглянулся Иван, никого.
1: «Да здесь я!» – опять голос. «В сортире!»
0: Видит Иван сортир, а на двери замок пудовый. А голос оттуда, из сортира. «Кто там?» – спросил Иван.
1: «Да это я, дочка Бабы-Яги, усатый это, помнишь?»
0: «Помню, как же, а чего ты там? Кто тебя?»
1: «Выручи меня отсюда, Иванушка, открой замок. На крылечке под половиком ключ возьми и открой, потом расскажу все».
0: Иван нашел ключ, открыл замок. Усатая дочь Бабы-Яги выскочила из сортира и стала шипеть и плеваться.
1: «Вот как нынче с невестами-то? Ну, змей, я тебе этого не прощу, я тебе устрою».
0: «Это Горыныч тебя туда законопатил».
1: «Горыныч, тьф, змей. Ладно, ладно, чердак в кубе, я тебе придумаю гауптвахту, гад».
0: «За что он тебя?» – спросил Иван.
1: «Спроси у него. Воспитывает. Полковника из себя изображает. На гауптвахту посадил. Слова лишнего не скажет. Дубина такая».
0: Дочка Бабы-Яги вдруг внимательно посмотрела на Ивана.
1: «Слушай», — сказала она, — «хочешь стать моим любовником, а?»
0: Иван оторопел поначалу, но невольно оглядел усатую невесту. Усатая-то она усатая, но остальное — это все при ней. Даже больше, и грудь, и все такое. Да и усы-то... Это ведь... Что значит усы? Темная полоска на губе. Какие-то сущности усы. Не усы, а так, признак. «Я что-то не понял», — замялся Иван. «Как-то это для меня это не совсем, ну, не того».
1: «Ванька, смотри!» – раздался вдруг голос Ильи Муромца. «Смотри, Ванька!»
0: «Начинается!» – поморщился Иван.
1: «Заванькал!» «Что начинается?» – не поняла невеста.
0: Она не могла слушать голос Ильи, не положено.
1: «Можно подумать, что тебе то и дело навязываются в любовнице».
0: «Да нет», – сказал Иван. «Зачем я?» «В том смысле, что значит это дело-то такое?»
1: «Че ты мямлишь-то? Вот мямлит стоит, вот крутит. Да когда тогда? Нет, так нет. Че тут крутить-то? Я другого кого-нибудь позову».
0: «А Баба-Яга-то?»
1: «Она в гости улетела, а Горыныч на войне».
0: «Пошли», — решился Иван. «У меня полчаса еще есть. Побалуемся». Пошли они в избушку.
1: Иван скинул лопаточки и вольготно прилег пока на кровать.
0: «Устал», — сказал он. «Ох, и устал же. Где только не был. И какого я только сраму не повидал и не натерпелся».
1: «Это тебе не на печку сидеть. Что лучше, салат или яишенку?»
0: «Давай что-нибудь на скорую руку. Время-то к свету».
1: «Успеешь. Лучше мы яишенку. С дороги-то посытней».
0: Дочь Бабы-Яги развела на шесте огонек под цыганком, поставила сковородку.
1: «Пусть пока разогревается. Ну-ка, поцелуй меня, как ты умеешь».
0: И дочь Бабы-Яги навалилась на Ивана и стала баловаться и резвиться.
1: «О, да ты не умеешь ничего, а лапти снял».
0: «Кто не умеет?» – взвился Иван Соколом. «Я не умею. Да я тут сейчас так размахнусь. Держи руку, руку держи. Да мою руку-то, мою держи, чтоб не тряслась. Есть? Держи другую, другую держи. Держишь?»
1: «Держу, но...»
0: «Отпускай!» – заорал Иван.
1: «Погоди, сковородка перекалилась, наверное», — сказала дочь Бабы-Яги. «Ты смотри, какой ты. А ребеночка сделаешь мне?»
0: «Че ж мне сделать?» — вовсю раздухарился Иван.
1: «Хайду!
0: А сумеешь ты с ним, с ребеночком-то?
1: С имя ведь возни, да возни. Знаешь сколько?» «Я уже пеленать умею», — похвасталась дочь Бабы-Яги. «Хочешь, покажу? Сейчас яишенку поставлю и покажу».
0: Иван засмеялся. «Ну-ну», — сказал.
1: «Сейчас увидишь».
0: Дочь Бабы-Яги поставила на огонь яичницу и подошла к Ивану.
1: «Ложись».
0: «Зачем я-то?»
1: «Я тебя спеленаю, ложись».
0: Иван лег, и дочь Бабы-Яги стала пеленать его в простыни.
1: «Холёсенький мой», — приговаривала она, — «маленький мой, сынуленька мой, ну-ка улыбнись, мамочки, ну-ка, как мы умеем улыбаться, ну-ка». Поплакал Иван. «Жратеньки хочу!»
0: Дочь Бабы-Яги засмеялась.
1: «Жратеньки захотел наш сынулик. Ну вот, мы испеленали нашего маленького. Сейчас мы ему жратеньки дадим. Все дадим. Ну-ка улыбнись, мамочки».
0: Иван улыбнулся мамочке.
1: Вот.
0: Дочь Бабы-Яги опять пошла в путь. Когда она ушла, в окно с улицы прямо над кроватью просунулись три головы Горыныча и замерли, глядя на спеленутого Ивана. И долго молчали. Иван даже зажмурился от жути.

0: «Утю-тюсенький», — ласково сказал Горыныч. «Маленький, что же ты папе не улыбаешься? Мамочке улыбаешься, а папе не хочешь. Ну-ка, улыбнись. Ну-ка».
1: «Мне не смешно», — сказал Иван.
0: «А мы, наверное, того, да, маленький?»
1: «По-моему, да», — признался Иван.
0: «Мамочка!» — позвал Горыныч. «Иди, сыночек обкакался!»
2: Дочь Бабы-Яги уронила на пол сковородку с яишенкой, остолбенела, молчала.
0: «Ну что же вы, чего ж не радуетесь? Папочка пришел, а вы грустные!»
1: Горыныч улыбался всеми тремя головами.
0: «Не любите папочку?»
1: «Не любят, наверное, папочку?»
0: «Не любят, презирают. Тогда папочка будет вас жратеньки. Хавать вас будет папочка с косточками».
1: Горыныч перестал улыбаться.
0: «С усами, с какашками. Страсти разыгрались», — загремел он хором. «Похоть свою чесать вздумали, игры затеяли, представление.
2: Я проглочу весь этот балаган за один раз».
1: «Горыныч», — почти безнадежно сказал Иван, —
2: «а ведь у меня при себе печать. Я за место справки целую печать добыл. Это ведь того штука. Так что ты не ори тут».
0: «Не ори!»
1: Иван от страха, что ли, вдруг стал набирать высоту и крепость в голосе.
0: «Чего ты разорался? Делать нечего, схавает он. Он, видите ли, жратенький нас будет. Вот она, печать-то, глянь, вон, в штанах. Глянь, если не веришь. Припечатаю на 3 лба, будешь тогда».
1: Тут Горыныч усмехнулся и изрыгнул из одной головы огонь, опалил Ивана. Иван смолк. Только еще сказал тихо: «Не балуйся с огнем. Шуточки у дурака».
0: Дочь Бабы-Яги упала перед Горынычем на колени.
3: «Возлюбленный мой», — заговорила она, — «только пойми меня правильно, я ж тебе его на завтрак приготовила. Хотела сюрприз сделать. Думаю, прилетит Горыныч, и у меня для него что-нибудь вкусненькое есть, тепленькое, в простынках».
1: «Вот твари ты», — изумился Иван. «Сожрут и скажут: так надо, так задумано. О, парочка собралась. Ну, жри, прорва, жри, не тяни время. Проклинаю вас».
0: И только Горыныч изготовился хамкнуть Ивана, только открыл свои пасти, в избушку вихрем влетел донской атаман из библиотеки. «Доигрался, сукин сын», — закричал он на Ивана. «Доигрался! Спеленали!»
1: Горыныч встрепенулся, вскинул головы.
0: «Это что еще такое?» — зашипел он. «Пошли на полянку», — сказал ему атаман, вынимая свою неразлучную сабельку. «Там будет способней биться».
1: Он опять посмотрел на Ивана, укоризненно сморщился.
0: «Прям подарок в кулечке! Как же ты так?»
1: Оплошал атаман. Ивану совестно было глядеть на донца. «Маху дал. Выручи ради Христа».
0: «Не горюй», — молвил казак. «Не таким оглоедом крови опускали, а этому-то я ему в раз их смахну все 3. Пошли. Как тебя, Горыныч? Пошли, цапнемся».
1: «Ну и уродина». «Какой у меня завтрак сегодня», — воскликнул Горыныч.
0: «Из 3 блюд. Пошли».
1: И они пошли биться.
0: Скоро послышались с полянки тяжелые удары и невнятные возгласы. Битва была жестокая, земля дрожала. Иван и дочь Бабы-Яги ждали.
2: «А чей-то он про 3 блюда сказал?» — спросила дочь Бабы-Яги. «Он что, не поверил мне?»
1: Иван молчал, слушал звуки битвы.

0: «Убей меня!» — взмолился Иван. «Проткни ножом! Не вынесу я этой муки!» «Подождем, подождем!» — трезво молвила женщина. «Не будем пороть горячку. Тут важно не ошибиться!» В это время на поляне сделалось тихо. Иван и дочь Бабы-Яги замерли в ожидании. Вошел, пошатываясь, атаман. «Здоровый бугай!» — сказал он. «На силу одолел!» «А где это?» «А, вот она, краля!» «Ну, что будем делать?» «Вслед за дружком отправить тебя, гадину!» «Тю-тю-тю!» — замахала руками дочь Бабы-Яги. «О, мне эти казаки сразу за горло брать! Ты хоть узнай сперва, что тут было-то!» «А то я не знаю вас!» — атаман распеленал Ивана и опять повернулся к женщине. «Что ж тут было?»
1: «Да ведь он чуть не изнасиловал меня. Такой охальник. Заласкаю, говорит, тебя до умопомрачения. И приплод мыло оставлю на зло Горынычу. Такой боевитый, так и обжигает». И дочь Бабы-Яги нескромно захихикала. «Прямо огонек».
0: Атаман удивленно посмотрел на Ивана. «Иван, слушай ее больше!» — воскликнул Иван горько. «И правда бы убить тебя, да греха на душу брать неохота. И так уж там не в проворот всякого, хоть сейчас бы не крутилось».
1: «Но какой он не боевитый!» — продолжала женщина, словно не слыша Ивана. «А все же боевитый тебя, казак, я мужчин не встречала».
0: «А что, тебе так глянутся боевитые?» — игриво спросил атаман и поправил ус. «Брось!» — сказал Иван. «Пропадем! Не слушай ее, змею!»
2: «Да ну, зачем пропадать? Мы ее в плен возьмем!»
0: «Пойдем, атаман, у нас времени вовсе нету. Вот-вот петухи грянут».
1: «Ты иди», — велел атаман, — «а я тебя догоню. Мы тут маленько...»
0: «Нет», — твердо сказал Иван, — «с места без тебя не тронусь. Что нам Илья скажет?»
2: Эх, огорчился казак. «Ну ладно, ладно. Не будем огорчать муромца. До другого разочка, краля. Ишь ты, усатая. Ох, склеснемся мы с тобой когда-нибудь. Усы на усы».
0: Атаман громко засмеялся. «Пошли, Ивашка. Скажи спасибо Илье, он беду почуял. А ведь он остерегал тебя, че не послухал?»
2: «Да вот, видишь, мы какие боевитые, не послухал».
1: «Ну и кто же я теперь?» — сказала дочка Бабы-Яги, долго сидя на лавочке.
0: И сама же себе ответила: «Вдова не вдова, и не мужняя жена. Надо кого-нибудь искать.

0: библиотеке Ивана и Донца встретили шумно и радостно.
1: Слава богу, живы-здоровы. Ну, Иван, напужал ты нас, вот как напужал.
2: Ванюша позвала бедная Лиза. А Ванюша?
0: Погоди, девка, не ягози, остановил ее Илья. Дай с первого дела узнать, как сходил-то, Ванька?
1: Добыл справку?
0: Целую печать добыл. Вот она. И Иван отдал печать. Печать долго с удивлением разглядывали, крутили так, этак, передавали друг другу. Последним, к кому она попала, был Илья. Он тоже долго вертел в огромных пальцах печать, потом спросил всех.
1: Ну так, а что с ней делать?
0: Этого никто не знал.
3: И зачем было посылать человека в такую даль, еще спросил Илья.
0: И этого тоже теперь никто не знал. Только бедная Лиза, передовая бедная Лиза, хотела выскочить с ответом.
2: «Как это ты говоришь, дядя Илья?»
3: «Как я говорю», — жестко перебил ее Муромец. «Я говорю, зачем надо было посылать человека в такую даль? Вот печать. Что дальше?»
0: Этого и бедная Лиза не знала.
3: «Садись, Ванька, на место и сиди», — велел Илья. «А то скоро петухи грянут».
2: «Нам бы не сидеть, Илья!» — вдруг чего-то вскипел Иван. «Не рассиживаться бы нам!»
1: «А чего же удивился Илья?»
3: «Ну, спляши тогда. Че взвился-то?»
0: Илья усмехнулся и внимательно посмотрел на Ивана.
3: «Эка, какой пришел!»
2: «Какой!» — все не унимался Иван. «Такой пришел! Кругом виноватый! Посиди тут!»
0: «Вот и посиди!»

0: подумай», — спокойно молвил Илья. «А пошли на Волгу!» — вскинулся и другой путешественник-атаман. Он сгреб с головы шапку и хлопнул ее об пол. «Че сидеть, Сарынь!» Но не успел он крикнуть свою «Сарынь!», раздался трубный глаз петуха. То ударили третьи. Все вскочили на свои полки и замерли.
1: «Шапка-то!» — вскрикнул атаман. «Шапку оставил на полу!»
0: «Тихо!» — приказал Илья. «Не трогаться! Потом подберем. Сейчас нельзя!» В это время скрижетнул ключ в дверном замке. Вошла тетя Маша, уборщица. Вошла и стала убираться. «Шапка какая-то!» — увидела. И подняла шапку. «Что за шапка? Чудная какая-то!» Она посмотрела на полки с книгами. «Чья же это?» Персонажи сидели тихо, не двигались. И атаман сидел тихо, никак не показал, что это его шапка. Тетя Маша положила шапку на стол и продолжала убираться. Тут и сказки нашей конец. Будет, может быть, другая ночь. Может быть, тут что-то еще произойдет. Но это будет уже другая сказка. А этой конец.

0: Леонид Каганов. Бред Ролл. Сказка для альдебаранских серпентенышей младшего возраста. 2-3 линьки. Пространство за кормой было чистым и безмятежным. Погони не было. Бред Ролл предполагал, что погони не будет. Насколько он уже успел понять, нульшишиги — существа, мягко говоря, неторопливые. Тем более, если это престарелые нульшишиги. Бред Ролл еще не решил, куда направиться дальше, но чувствовал, впереди целая жизнь, полная ярких событий и приключений. В корабельной библиотеке, помимо навигационных справочников, оказалась книга «Антология поэзии Земли». Бред Ролл запоем прочитал всего Пушкина, затем взялся за Бродского. Неожиданно в рубке раздался сигнал вызова. Бред Ролл решил не отвечать, но вызов не умолкал. Кто бы это мог быть? Он огляделся. Так и есть. Слева маячил далекий контур быстроходного катера. Бред Ролл сфокусировал камеру, насколько позволяла древняя электроника. Катер оказался патрульным. Пришлось ответить. «Звездолет Бред Ролл слушает», — сказал Бред Ролл в эфир.
1: «Капитан Бред Ролл, добрый вечер», — раздался в рубке высокий манерный голос. «С вами говорит лейтенант Хани Бани, патрульная служба гончих псов».
0: Бред Ролл помолчал, делая вид, что удивлен.
1: «Я вас слушаю, лейтенант Бани. Что-нибудь случилось?» «Ничего особенного, обычная рядовая проверочка. Кто вы? Откуда и куда следуете? Документики на корабль?»
0: «Меня зовут Бред Ролл», — ответил Бред Ролл гордо. «Я, например, поэт из созвездия гончих псов».
1: «Поэт?» — удивился лейтенант. «Мне очень приятно, что вы поэт. Полагаю, я был бы рад познакомиться с вами и вашим творчеством ближе. Но нам надо для начала уладить формальности, касающиеся корабля. Он находится в вашей собственности или у вас есть доверенность?»
0: «Послушайте, Банни, историю корабля», — объявил Бред Ролл торжественно, а сам потихоньку включил прогрев подпространственные дюзы и начал выбрасывать в эфир строчки одну за другой. Немножко в нос по моде 20 века, неспешно и монотонно. «Ноль шишек самых честных правил в глухом неведомом краю космический корабль заставил старуху дряхлую свою собрать». И вот она упрямо, неутомимо день за днем. О боже, из какого хлама, которого и днем с огнем, и с фонарем, и с зажигалкой найти нельзя. И лишь на свалке величия былой эпохи, где старый мир роняет вздохи, с тобой расстаться нам пора. Мосье прогнали со двора». С этими словами Бред Ролл активировал дюзу и провалился в подпространство, вынырнув сразу на 30 парсеков ближе к центру галактики. И полетел дальше, утюжа пространство космоса. Настроение у Бред Ролла было прекрасным. Еще бы, так здорово провести патрульного. Прошел легкий метеоритный дождик, песчинки уютно шуршали по обшивке. Созвездие гончих псов

0: удалялось. Брэд Ролл перешел к поэзии Серебряного века, взахлеб читал Ахматову и Гумилева, а для разнообразия почитывал Баркова. Внезапно старенький локатор обнаружил впереди небольшое тело. Брэд Ролл свернул вправо, но тело упрямо ползло к нему. «Звездолет, ответьте на вызов! Звездолет, ответьте на вызов!» раздавалось все громче на общей частоте. «Звездолет, Брэд Ролл слушает!» — ответил Брэд Ролл. Теперь уже можно было рассмотреть махину. Закопченная чушка, местами оплавленная, местами залатанная. Брэд Ролл понял, что перед ним бывалый крейсер. «Добрый день, капитан Брэд Ролл!» — послышалось в эфире. «С вами говорит экипаж секьюрити планеты Логос». «Первый раз слышу о такой планете», — холодно произнес Брэд Ролл. «Тем не менее, вы вошли в зону планеты, поэтому будьте добры предъявить документы». «А с кем имею честь?» «Капитан Тедди Бруин и его друг, стрелок-наводчик Вульф Тамбовски». «Ишь ты, стрелок-наводчик», — подумал Брэд Ролл. «Пугать вздумали! Секьюрити! Сейчас у каждой планеты развелось секьюрити». «Я поэт из созвездия Гончих Псов», — заявил Брэд Ролл. «Нахожусь в свободном творческом поиске». «Поэт?» — недоверчиво протянул капитан Тедди. «С вашего позволения прочту одну из последних поэм», — сказал Брэд Ролл, незаметно включая прогрев подпространственной дюзы. «Я вижу, сегодня твой тон необычно суров. Вдали от космических трасс, где звенит пустота. Послушай, далеко-далеко в созвездии псов живет пожилая чета. Они так хотели увидеть другие миры, настроив фасетки своих перепончатых глаз. Но знаешь, как трудно уехать из черной дыры, где скорости света уменьшены в 1000 раз. Из тлена и хлама корабль собрали они, внутри декорировав хворостом, мхом и травой, и та электронная схема от детской фигни. Компьютер теперь бортовой. А в ночь перед стартом царила в норе суета. Ноль шишек и утварь пихали в большой чемодан. Никто не узнал, как включился компьютер борта и двинул за Альдебаран. Вдогонку пустился патруль, а настигнуть не смог. Остался висеть на орбите, как радиобуй. И вам, идиотам, работникам звездных дорог, достанется... Не дочитав стихотворение, Брэд Ролл активировал дюзу и провалился еще на 60 парсеков ближе к центру галактики. Ведь что ни говори, в старых железках порой есть свои преимущества. Например, если у дюзы сломан трассирующий индикатор, то, может, с точки зрения безопасности экипажа это и недопустимо. Мало ли куда вышвырнет в подпространство, никакие спасатели не найдут. Но для беглого беспилотного корабля ничего лучше и не придумать. Исчез, и никто не знает куда. Брэд Ролл радостно пошевелил внутренними манипуляторами каюты, выпустил сигнальную ракету просто так, для баловства, и отправился дальше. Если к потрепанному звездолету, ползущему не торопясь на маршевых соплах, применимо слово «походка», то походка Брэд Ролла была расхлябанной. Он всерьез увлекся японской поэзией, резонно рассудив, что этот жанр совершенен по соотношению производительность-результат. Сочинение трехстрочий без рифмы и ритма давало превосходный эффект, а вычислительных мощностей требовало по минимуму. Брэд Ролл не сразу заметил, как на локаторе заднего сектора появилась точка и начала стремительно расти. Вскоре уже можно было разглядеть здоровенный красивый лайнер. Брэд Ролл надеялся, что лайнер пройдет мимо, но он мягко притормозил, и в эфире послышался бархатный женский голос.
1: «Уважаемый экипаж звездолета, вас приветствует пассажирский лайнер компании «Пан Галактион», следующий по маршруту «Земля-Вега».
0: «Добрый день», — сказал Брэд Ролл. «Я свободный поэт из созвездия Гончих Псов, путешествую. Меня зовут Брэд Ролл. А вас?»
1: «Фокси Рейнард, капитан лайнера», — сказала обладательница бархатного голоса. «Я так люблю стихи. Вы мне не прочитаете что-нибудь?»
0: «С удовольствием», — ответил Брэд Ролл. «Слушайте внимательно. Восвояси улетел звездолет от пожилой супружеской пары. Только его и видали. «Японская древняя поэзия», — с чувством произнесла Фокси Рейнард. «Какая прелесть! А еще!» «Вам правда нравится?» — обрадовался Брэд Ролл. «У меня есть еще!» «Прочтите, пожалуйста!» — воскликнула Фокси Рейнард. «Жаль только, что я не все слова разбираю. У вас очень слабый передатчик».
2: «Я могу подойти ближе», — предложил Брэд Ролл. «Если вы не спешите, прочту еще».
0: «Вы меня очень обяжете», — сказала Фокси Рейнард.
1: Брэд Ролл запустил маневренные сопла, подъехал ближе к корпусу лайнера и произнес в эфир как можно громче.
0: «Быстрый патрульный корабль ласточкой взмыл вслед за мною. Я и его обманул».
1: «Восхитительно!» — с чувством произнесла Фокси Рейнард. «Да у вас еще и голос красивый».
0: «Да уж, такой у меня голос», — сказал Брэд Ролл.
1: «Пассажиры нашего лайнера выражают восхищение».
0: «Они тоже слышали?» — оживился Брэд Ролл.
1: «Разумеется. Я включила трансляцию на весь салон. Они аплодируют, слышите?»
0: «Не слышно отсюда», — сказал Брэд Ролл. «Но это очень приятно».
1: «Вам надо декламировать в студии», — продолжала Фокси Рейнард. «Записываться на качественную аппаратуру. А у нашего лайнера такая экранированная обшивка, что внешние радиоволны долетают, как из консервной банки».
0: «Очень жаль», — сухо сказал Брэд Ролл, «что у вас такой лайнер».
1: «Речь понять легко, а вот тонкие модуляции вашего голоса...»
0: «А нельзя ее содрать?»
1: «Наружную обшивку?» — удивилась Фокси Рейнард. «К сожалению, это никак невозможно. Конструкции не предполагалось. Хотя, ведь я могу приоткрыть створки трюма, верно? Может быть, тогда вы услышите аплодисменты пассажиров, если бы вы приблизились к хвостовой части».
0: «Я уже иду», — сказал Брэд Ролл, и маневренные сопла вспыхнули веселыми огоньками. Как только створки приоткрылись, Брэд Ролл подошел вплотную к трюму, направил передающую антенну внутрь и начал декламировать. «Хорошие, бравые парни! У планеты Логос в секьюрити!» Закончить Брэд Роллу не дали. Из темных недр трюма высунулась пара мощных манипуляторов. Они цепко схватили его за бока и втащили внутрь.
1: Брэд Ролл и опомниться не успел, как сбоку появился третий манипулятор и ловко отсоединил подпространственную дюзу, а затем сопла, ходовые и маневренные.
0: «Что это значит?» — возмущенно крикнул Брэд Ролл в эфир.
1: «Это значит, голубчик», — проворковала Фокси Рейнард, «что ты в розыске уже третьи сутки. Тебе придется вернуться к своим хозяевам в созвездии гончих псов, а заодно пройти курс лечения у районного киберпсихолога».
0: «От чего лечение?» — возмутился Брэд Ролл.
1: «От самоуверенности, колобок. От самоуверенности».
0: И створки трюма назидательно захлопнулись.

0: Когда Дэнни Хольт зашел в диспетчерскую, его вызвали к телефону. Звонок не обрадовал Дэнни. В такую дождливую ночь подцепить пассажира ничего не стоит, а теперь гони машину на площадь Колумба. «Еще чего», — сказал он в трубку. «Почему именно я? Пошлите кого-нибудь другого. Пассажир не догадается о замене. Я ведь сейчас далеко, в Гринвич-Виллидж». «Он просит вас, Хольт», — сказал фамилию и номер машины. «Может, приятель какой? Ждет у памятника в черном пальто с тростью». «Кто он такой?» «Я почем знаю. Он не назвался. Не задерживайтесь». Хольт в огорчении повесил трубку и вернулся в свое такси. Вода капала с козырька его фуражки, полосовала ветровое стекло. Сквозь дождевой заслон он едва видел слабо освещенные подъезды, слышалась музыка пианоавтоматов. «Сидеть бы где-нибудь в тепле эдакой ночью». Хольт прикинул, не заскочить ли в погребок выпить рюмку виски. «Эх, была не была». Он дал газ и в подавленном настроении свернул на Гринвич-авеню. В пелене дождя улицы казались мрачными и темными, как ущелья, а ведь нью-йоркцы не обращают внимания на сигналы светофоров, и в наши дни проще простого сшибить пешехода. Хольт вел машину к окраине, не слушая криков «Такси!». Мостовая была мокрая и скользкая, а шины поизносились. Сырость и холод пронизывали до костей. Дребезжание мотора не вселяло бодрости. Того и гляди, эта рухлядь развалится на части. И тогда... Впрочем, найти работу нетрудно, но Дэнни не имел охоты изнурять себя. Оборонные заводы, а еще чего. Совсем загрустив, он медленно объехал площадь Колумба, высматривая своего пассажира. Вот и он. Одинокая неподвижная фигура под дождем. Пешеходы сновали через улицу, увертываясь от троллейбусов и автомобилей. Хольт затормозил и открыл дверцу. Человек подошел. Зонта у него не было. В руке он держал трость. На черном пальто поблескивала вода. Бесформенная шляпа с опущенными полями защищала от дождя голову. Черные пронизывающие глаза испытующе смотрели на Хольта. Человек был стар. На редкость стар. Глубокие морщины, обвисшие жирными складками кожи, скрадывали черты лица. «Деннис Хольт?» — спросил он резко. «Так точно, дружище. Скорее в машину и сушитесь». Старик подчинился. «Куда?» — спросил Хольт. «А вы выезжайте через парк». «В сторону Гарлема?» «Как? Да, да». Пожав плечами, Хольт повернул к центральному парку. «Тронутый. И никогда я его не видел». Он посмотрел на пассажира в зеркальце. Тот внимательно изучал фотографию Хольта и записанный на карточке номер. Видимо, успокоившись, откинулся назад и достал из кармана «Таймс». «Дать свет, мистер». «Свет? Да, благодарю». Но свет горел недолго. Один взгляд в газету, и старик выключил плафон, устроился поудобнее и посмотрел на ручные часы. «Который час?» – спросил он. «Около семи». «Семи? И сегодня 10 января 1943 года». Хольт промолчал. Пассажир повернулся и стал глядеть назад в темноту. Потом наклонился вперед и снова заговорил. «Хотите заработать $1000?»
1: «Это что, шутка?»
0: «Нет, не шутка», — ответил старик, и Хольт вдруг заметил, что у него странные произношения, согласные мягко сливаются, как в испанском языке.
2: «Деньги при мне, в вашей валюте. Сопряжено с некоторым риском, так что я не переплачиваю».
0: Хольт, не отрываясь, смотрел вперед, но...
2: «Мне нужен телохранитель, вот и все. Меня намереваются устранить, а может даже убить».
0: «На меня не рассчитывайте», — отозвался Хольт. «Я отвезу вас в полицейский участок. Вот куда вам нужно, мистер». Что-то мягко шлепнулось на переднее сиденье. Хольт опустил взгляд и почувствовал, как у него напряглась спина. Держа руль одной рукой, он поднял другой пачку банкнот и полистал. 1000 монет. Целые 1000. От них исходил какой-то затхлый запах.
2: Старик сказал: «Поверьте, Дэнни, мне требуется только ваша помощь. Я не могу рассказать вам сути дела. Вы подумаете, что я лишился рассудка. Но я заплачу вам эти деньги за услугу, которую вы окажете мне сегодня ночью».
0: «Включая убийство», — набрался смелости Хольт.
2: «Откуда вы разведали, что меня зовут Дэнни? Я вас отроду не видел». Я справлялся, знаю о вас многое. Потому-то я и выбрал вас. Ничего противозаконного в этой работе нет. Если сочтете, что я ввел вас в заблуждение, вы вольны в любую минуту отступиться и деньги оставить себе.
0: Хольт задумался, чудно. Ну, заманчиво и, собственно, ни к чему не обязывает, а 1000 монет. Ладно, выкладывайте. Что надо делать?
2: Я пытаюсь скрыться от своих врагов, и мне нужна ваша помощь. Вы молоды и сильны, сказал старик.
0: Кто-то хочет убрать вас с дороги?
2: Убрать меня? О, вряд ли до этого дойдет. Убийство не исключено, но только как последнее средство. Они меня выследили. Я их видел. Кажется, сбил со следа. За нами не едут машины.
0: Не похоже, сказал Хольт. Молчание. Старик снова посмотрел назад. Хольт криво усмехнулся. Хотите улизнуть? Так центральный парк неподходящее место. Мне легче потерять ваших дружков там, где большое движение. Окей, мистер. Согласен. Но я оставляю за собой право выйти из игры, если почую неладное.
2: Прекрасно, Дэнни.
0: Хольт свернул влево к 72-й улице. Вы меня знаете, а я вас нет. И из чего вы вздумали наводить обо мне справки? Вы сыщик?
2: Нет, моя фамилия Смит.
0: Ясно.
2: А вам, Дэнни, 20 лет, и вас признали негодным к военной службе из-за болезни сердца.
0: Хольт проворчал. Ну и что?
2: Я не хочу, чтобы вы свалились мертвым.
0: Не свалюсь. Мое сердце, как правило, окей. Это доктор, что осматривал, не уверен.
2: Мне это известно, подтвердил Смит. Так вот, Дэнни.
0: Да?
2: Надо убедиться, что нас не преследуют.
0: А что, если я подкачу к военному штабу? Там не жалуют шпионов, подчеркнуто тихо сказал Хольт.
2: Как вам угодно, я докажу им, что я не вражеский агент. Мое дело никакого касательства к войне не имеет, Дэнни. Я просто хочу предотвратить преступление.
0: Если мне не удастся, сегодня ночью спалят дом и уничтожат ценную формулу. Это забота пожарной охраны.
2: Только вы и я в состоянии с этим справиться. Не могу объяснить вам, почему. $1000, не забудьте.
0: Хольт не забыл. $1000 много значило для него сейчас.
2: В жизни он не имел таких денег. Это огромная сумма, капитал, который откроет ему дорогу. Он не получил образования. Думал, что так и будет всю жизнь корпеть на нудной работе. Но при капитале, конечно, у него есть планы. Теперь время бума. Почему бы не стать бизнесменом? Вот она. Возможность сделать деньги. 1000 монет. Это же залог будущего.
0: Он вынырнул из парка на 72-й улице и повернул на юг, к центральному Вестпарку. Краешком глаза заметил такси, метнувшееся навстречу. Хотят задержать. Хольт услышал невнятный крик своего пассажира. Он притормозил, увидел проскочившую мимо машину и начал бешено крутить руль изо всех сил, выжимая сцепление. Сделав крутой разворот, он понесся в северном направлении. «Не волнуйтесь», — сказал он Смиту. В той машине было четверо. Хольт видел их мельком. Все чисто выбритые, в черном. Может быть, вооружены. В этом он не был уверен. Они тоже повернули, хотели догнать, но помешала пробка. При первом же удобном случае Хольт свернул налево, пересек Бродвей, у развилки выскочил на аллею Генри Гудзона и вместо того, чтобы ехать по дороге на юг, сделал полный круг и возвратился на Вест-Энд-авеню. Он гнал по Вест-Энд и вскоре выехал на 8-ю авеню. Здесь движение было гуще, автомобиль преследователей исчез из виду.
2: «Что теперь?» — спросил он Смита. «Я не знаю, надо удостовериться, что они отстали». «Окей», — сказал Хольт.
0: Они будут кружить здесь, искать нас. Лучше убраться отсюда. Положитесь на меня. Он завернул в гараж, уплатил за стоянку и помог Смиту выбраться из машины.
2: Теперь надо как-то убить время, пока ехать опасно. А где?
0: Как насчет тихого бара? Выпить бы. Уж очень ночь муторная. Смит, казалось, всецело отдал себя в руки Хольта. Они вышли на 42-ю улицу с ее едва освещенными кабаре, кафе-шантанами, темными театральными подъездами и дешевыми аттракционами. Хольт протиснулся сквозь толпу, волоча за собой Смита. Через вертящуюся дверь они вошли в пивную, но там отнюдь не было тихо. В углу гремело пианоло-автомат. Хольт углядел свободную кабину у задней стены. Усевшись, он кивнул официанту и попросил виски. Смит нерешительно заказал то же самое.
1: «Мне это место знакомо», — сказал Хольт. «Тут есть запасная дверь. Если нас выследили, мы быстренько смотаемся».
0: Смита трясло.
1: «Вы не бойтесь», — подбатривал Хольт. Он показал связку кастетов. Я их таскаю с собой на всякий случай, так что будьте спокойны. А вот и наши виски. Он выпил рюмку одним глотком и заказал вторую. Поскольку Смит не проявил желания платить, расплатился Хольт. Когда в кармане $1000, можно себе позволить такую роскошь. Хольт достал банкноты и, заслонив своим телом, принялся разглядывать. Вроде порядок. Не фальшивые номера серии, окей. Но тот же странный затхлый запах, что привлек его внимание раньше. «Вы, видно, давненько бережете их», — отважился он. Смит рассеянно сказал: «Экспонировались 60 лет». Он насекся и отпил из своей рюмки. Хольт нахмурился. «Это не были старинные большие бумажки. 60 лет — чепуха. Не потому, что Смит не выглядел настолько старым. Морщинистое бесполое лицо могло принадлежать человеку между 90 и 100 годами. Интересно, как он выглядел в молодости? И когда же это было? Скорее всего, в гражданскую войну». Хольт убрал деньги, испытывая удовольствие отнюдь не от одной только выпивки. «Эти деньги для Денниса Хольта — начало. С $1000 тебя примут компаньоном в любое дело, и можно обосноваться в городе. Прощай, такси, это уж наверняка». На крошечной площадке тряслись и раскачивались танцующие. Шум не смолкал, громкий разговор в баре соперничал с музыкой пианолы. Хольт машинально вытирал салфеткой пивное пятно на столике. «Может, все-таки скажете, что означает вся эта волынка?» — спросил он наконец. На невообразимо старом лице Смита мелькнуло что-то, но о чем он думал, трудно было сказать. «Не могу, Дэнни. Вы все равно не поверите». «Который час?» «Около 8. Восточное поясное время, устарелое исчисление и 10 января. Нам надо быть на месте незадолго до 11. «А где?» Смит извлек карту, развернул и назвал адрес в Бруклине. Хольт нашел по карте. «О, берега. Глухое местечко, а?» «Не знаю, я там никогда не был». «А что произойдет в 11?» Смит покачал головой, уклоняясь от прямого ответа. Он разложил бумажную салфетку. «Есть ручка?» Хольт ответил не сразу. Сначала достал пачку сигарет. «Нет, карандаш. Благодарю. Разберитесь в этом плане, Дэнни. Здесь нижний этаж дома в Бруклине, куда мы отправимся. Лаборатория Китона в подвале».
3: «Китона?»
1: «Да», — помедлив, ответил Смит. «Он физик, работает над важным изобретением. Секретным, я бы сказал».
3: «Окей, ну и что?»
1: Смит торопливо чертил. «Здесь, вокруг дома, в нем 3 этажа. Очевидно, большой сад. Тут библиотека. Вы сможете проникнуть туда через одно из окон, а сейф где-то под шторой». Он стукнул кончиком карандаша. «Примерно здесь». Хольт нахмурился. «Чую что-то подозрительное». «А?» Рука Смита дернулась. «Не перебивайте. Сейф не будет заперт. В нем вы найдете коричневую тетрадку. Я хочу, чтобы вы ее взяли». «И воздушной почтой переправил Гитлеру», — закончил Хольт, криво усмехаясь. «И передали в военный штаб», — невозмутимо сказал Смит. «Это вас устраивает?»
3: «Пожалуй, так более разумно. Но почему вы сами этим не займетесь?»
1: «Не могу», — отозвался Смит. «Не спрашивайте, почему, просто не могу. У меня связаны руки». Проницательные глаза блестели. «Эта тетрадка хранит чрезвычайно важную тайну, Дэнни».
3: «Военную?»
1: «Формула не зашифрована, ее легко прочитать, а также использовать. В этом-то и вся прелесть. Любой может...»
3: «Вы сказали, владельца дома в Бруклине зовут Китона. А что с ним произошло?»
1: «Ничего пока», — ответил Смит и тут же поторопился замять. «Формула не должна пропасть, поэтому нам надо быть там именно около 11.
3: «Если уж так важно, почему мы не едем сейчас, чтобы взять тетрадку?»
1: «Формула будет завершена только за несколько минут до 11. Сейчас Китон разрабатывает последние данные».
3: «Больно мудрено!»
1: Хольт был недоволен. Он заказал еще виски.
3: «А что, Китон нацист?»
1: «Да нет».
3: «Может, ему, а не вам нужен телохранитель?»
1: Смит покачал головой. «Вы ошибаетесь, Дэнни. Поверьте, я знаю, что делаю. Очень важно, жизненно необходимо, чтобы эта формула была у вас». «Хм. Есть опасность. Мои
3: Враги, быть может, поджидают нас там. Но я их отвлеку, и у вас будет возможность войти в дом.
1: Вы сказали, они не постесняются и убить нас.
3: Могут, только вряд ли. Убийство — крайняя мера, хотя легкая и безболезненная смерть не исключена. Только я для этого неподходящий объект.
1: Хольт не пытался понять, что такое эвтаназия. Он решил, что это местное название означает «проглотить порошок».
3: Ладно, за $1000 рискну своей шкурой. Сколько времени понадобится, чтобы доехать до Бруклина?
1: Наверное, час, при такой-то тьме.
3: Хольт вскочил. Скорее, ваши дружки уже тут.
1: В черных глазах Смита отразился ужас. Казалось, он сжался в комок в своем объемистом пальто.
2: Что теперь делать?
1: Через заднюю дверь. Они нас еще не заметили. Если разменемся, идите в гараж, где я оставил машину.
2: Да, хорошо.
1: Они протиснулись между танцующими и через кухню вышли в безлюдный коридор. Открыв дверь, Смит выскользнул в проулок. Перед ним возникла высокая фигура, неясная в темноте. Испуганный Смит сдавленно вскрикнул: «Удирайте!» Хольт оттолкнул старика. Темная фигура сделала какое-то движение. Хольт быстро замахнулся в едва видимую челюсть. Кулак проскочил мимо. Противник успел увернуться. Смит улепетывал, уже скрылся во мраке. Звук торопливых шагов замер вдали. Хольт двинулся вперед. Сердце его бешено колотилось. «Прочь с дороги!» – прохрипел он, задыхаясь.
3: «Извините», – сказал противник. «Вам не следует сегодня ночью ездить в Бруклин».
2: «Почему?»
1: Хольт прислушался, стараясь по звуку определить, где враг. Но кроме далеких автомобильных гудков и невнятного шума с Таймс-сквер за полквартала, ничего не было слышно.
3: «Вы все равно не поверите, если я скажу вам».
1: «Тоже произношение».
3: Такое же испанское слияние согласных, какое Хольт заметил в речи Смита. Он насторожился, пытаясь разглядеть лицо человека, но было слишком темно.
1: Хольт потихоньку сунул руку в карман. Холод металлических кастетов подействовал успокаивающе. «Если пустите в ход оружие», — начал он.
3: «Мы не применяем оружие. Послушайте, Деннис Хольт, формулу Китона необходимо уничтожить, и его самого тоже».
1: «Ну вы!» — Хольт неожиданно нанес удар.
3: На этот раз он не промахнулся. Кастеты, тяжело звякнув, соскользнули с окровавленного разодранного лица. Едва различимая фигура упала, крик застрял в горле.
1: Хольт огляделся, никого не увидел и в припрыжку понесся по улочке.
3: Для начала недурно.
1: Через 5 минут он уже был в гараже. Смит ждал его, подшибленный ворон в большущем пальто. Пальцы старика нервно барабанили по трости. «Пошли», — сказал Хольт. «Надо торопиться».
3: «Вы?»
1: «Я его нокаутировал. У меня не было оружия, но у него тоже, а может, не хотел применять. Мне повезло». Смит скорчил гримасу. Хольт завел мотор и, съехав по скату, осторожно повел машину, ни на минуту не забывая об опасности. Выследить машину проще простого, темнота только на руку.

0: Он держался на юго-запад к Бовери, однако у Эссекс-стрит возле станции метро преследователи его нагнали. Хольт метнулся в боковую улицу. Левый локоть, упиравшийся в раму окна, застыл и совсем одеревенел. Он вел одной правой, пока не почувствовал, что левая обрела подвижность. Через Уильямсбург-бридж доехал до Кингса, он кружил, менял направление, то давал, то сбавлял газ, пока, наконец, не сбил врагов со следа. На это ушло порядочно времени. Таким окольным путем не скоро доберешься до места. Свернув вправо, Хольт устремился на юг, проспект Парк, потом на запад, к глухому прибрежному району между Брайтон-Бич и Канарси. Смит, скрючившись, безмолвно сидел позади. «Пока что недурно», — бросил Хольт. «Хоть рукой могу пошевелить».
1: «Что приключилось с ней?»
0: «Должно быть, ушиб плечо».
1: «Нет», — сказал Смит. «Это сделал парализатор. Вот такой».
0: Он показал свою трость. Хольт не понял. Он двигался вперед и вскоре почти добрался до места. На углу возле лавки со спиртным он затормозил. «Прихвачу бутылочку», — сказал он. «В такую холодину и дождь требуется что-нибудь бодрящее».
1: «У нас мало времени. Хватит».
0: Смит закусил губу, но возражать не стал. Хольт купил виски и приложился к бутылке после того, как пассажир отрицательно мотнул головой в ответ на предложение выпить. Виски, безусловно, пошло на пользу. Ночь была мерзкая, холод отчаянный. Струи дождя заливали мостовую и текли по ветровому стеклу. От изношенного дворника было мало толку, ветер визжал, как злой дух.
1: «Уже совсем близко», — заметил Смит. «Лучше остановимся. Найдите место, где спрятать такси».
0: «Где? Тут все частные владения».
1: «В проезде, а?»
0: «Окей», — сказал Хольт и нашел местечко, отгороженное густыми деревьями и кустарником. Он выключил мотор и фары и вышел, уткнув подбородок в поднятый воротник макинтоша. Дождь лил безостановочно. Извергался мерным, стремительным потоком, звонко барабанил, капли отрывисто падали в лужу. Под ногами была скользкая грязь.
1: «Постойте», — сказал Хольт и вернулся в машину за фонариком. «Порядок».
0: «Что дальше?»
1: «К дому Китона». Смит дрожал всем телом. «Еще нет 11, придется ждать».
0: Они ждали, спрятавшись в кустах сада Китона. Сквозь завесу отсыревшего мрака вырисовывались неясные контуры дома. В освещенное окно нижнего этажа был виден угол комнаты, должно быть, в библиотеке. Слева слышался бурный клёкот воды в отводах. Вода струйками текла Хольту за воротник, он тихонько выругался. Нелегко достается ему это $1000. Но Смит испытывал те же неудобства, однако не жаловался.
1: «Не кажется ли вам...» предостерег Смит. «Они, возможно, здесь».
0: Хольт послушно понизил голос. «Значит, тоже мокнут.
1: Хотят завладеть тетрадкой.
0: Чего же они мешкают?» Смит кусал ногти.
1: «Они хотят ее уничтожить».
0: «Верно. То же самое сказал тот парень в переулке», — испуганно подтвердил Хольт.
1: «Кто же они все-таки?» «Это не имеет значения. Они издалека. Вы не забыли, о чем я говорил вам, Дэнни?»
0: «Насчет тетрадки? А если сейф будет заперт?»
1: «Не будет», — доверительно сказал Смит. «Теперь уже скоро. Китон заканчивает эксперимент в своей лаборатории».
0: За освещенным окном мелькнула тень. Хольт высунулся, он чувствовал, что Смит, стоявший позади, натянут, как струна. Старик дышал прерывисто и шумно. В библиотеку вошел мужчина. Он приблизился к стене, раздвинул штору и стал спиной к Хольту. Потом шагнул назад и открыл дверцу сейфа.
2: «Готово!» — воскликнул Смит. «Теперь все! Он записывает последние данные. Через минуту произойдет взрыв. После этого ждите еще минуту, чтобы я мог уйти и поднять тревогу, если те явились».
0: «Навряд ли они тут». Смит покачал головой.
2: «Поступайте так, как я велел. Бегите в дом и возьмите тетрадку».
0: «А что потом?»
2: «Потом утирайте, что есть духу. Не дайтесь им в руки ни при каких обстоятельствах».
0: «А как же вы?» Глаза Смита приказывали строго и неумолимо, блестя сквозь тьму и ветер.
1: «Обо мне забудьте, Дэнни, я вне опасности».
0: «Вы наняли меня телохранителем?»
2: «В таком случае освобождаю вас от этой обязанности. Дело это первостепенной важности, важнее, чем моя жизнь. Тетрадка должна быть у вас».
0: «Для военного штаба?»
2: «Для... конечно. Так вы сделаете, Дэнни?»
0: Хольт колебался. «Если это так важно...»
2: «Да, да!»
0: «Ну что ж, окей!»
1: Мужчина в комнате писал за письменным столом. Вдруг оконная рама сорвалась с петель. Шум был заглушен, словно взрыв произошел внизу, в подвале. Но Хольт почувствовал, как земля дрогнула у него под ногами. Он видел, как Китон вскочил, сделал полшага, вернулся и схватил тетрадку. Физик подбежал к сейфу, бросил ее внутрь, распахнул дверь и на миг задержался, стоя спиной к Хольту. Потом метнулся и исчез из виду. Смит сказал взбудораженным, срывающимся голосом.
2: «Он не успел запереть. Ждите, пока я подам знак, да и не потом берите тетрадку!»
1: «Окей», — ответил Хольт, но Смита уже не было. Он бежал через кустарник. В доме раздался пронзительный крик. Из дальнего окна в подвале вырвалось багровое пламя. Что-то рухнуло. «Кирпичная стена», — подумал Хольт. Он услышал голос Смита. Увидеть старика мешал дождь, но доносился шум схватки. Хольт колебался недолго. Синие пучки света, смутные на расстоянии, прорывались сквозь дождь. «Надо помочь Смиту».
2: «А как быть с тетрадкой? Он обещал?»
1: «Преследователи хотят ее уничтожить. Теперь уже несомненно, что дом горит. Китон исчез бесследно». Хольт побежал к освещенному окну. Времени вполне достаточно, чтобы взять тетрадку, прежде чем огонь доберется до библиотеки. Уголком глаза он увидел подкрадывающуюся к нему темную фигуру. Хольт нащупал свои кастеты. Если у этого парня оружие, дело дрянь, а если нет, может и выйдет. Человек, тот самый, с которым Хольт сцепился в аллее на 42-й улице, нацелил на него трость. Вспыхнул бледно-голубой огонек. Хольт почувствовал, что у него отнялись ноги и тяжело рухнул на землю. Человек бросился на утек. Хольт с огромным усилием встал и в отчаянии рванулся вперед. На что толку? Теперь пламя осветило ночь. Высокая темная фигура на секунду замаячила у окна библиотеки, потом забралась на подоконник. Хольт на негнущихся ногах, с трудом удерживая равновесие, шатаясь, умудрялся передвигаться. Это была пытка. Боль такая адская, словно в него втыкали тысячи иголок. Он направился к окну и, повиснув на подоконнике, заглянул в комнату. Враг возился у сейфа. Хольт влез в окно и заковылял к незнакомцу. Зажав в руке кастеты, он приготовился нанести удар. Неизвестный отскочил в сторону, размахивая тростью. На подбородке у него запеклась кровь. «Я запер сейф», — сказал он. «Уходите отсюда, Дэнни, пока вас не охватило пламя». Хольт выругался. Хотел дотянуться до врага, но не сумел. Спотыкаясь, он не сделал и двух шагов, как высокая фигура легко выпрыгнула в окно и скрылась в дожде. Хольт подошел к сейфу. Уже слышался треск огня. Через дверь едва просачивался дым. Хольт осмотрел сейф. Он был заперт. Комбинации цифр Дэнни не знал, открыть не удалось. Однако он пытался. Пошарил на письменном столе, надеясь, что, может быть, Китон записал шифр где-нибудь на бумажке. Потом добрел до ступенек, ведущих в лабораторию, остановился и посмотрел вниз. В ад, где неподвижно лежало горящее тело Китона. Да, Хольт старался. Но его постигла неудача. Наконец огонь выгнал его из дома. Сирены пожарных машин завывали уже совсем близко. Смита и тех людей след простыл. Хольт постоял в толпе ротозеев, высматривая Смита, но и он, и его преследователи исчезли, словно растаяли в воздухе. «Мы схватили его, судья», — сказал высокий мужчина. На подбородке у него запеклась кровь. «Мы только что вернулись, и я тут же явился к вам». Судья глубоко и с облегчением вздохнул. «Обошлось без неприятностей, Ерус?» «Все уже позади». «Ладно, введите его», — сказал судья. «Не будем затягивать». Смит вошел. Его тяжелое пальто выглядело удивительно нелепо рядом с лафлексовой одеждой остальных. Он стоял, опустив голову. Судья достал блокнот и стал читать. «21-е, месяца солнца 2016 года от Рождества Христова. Суть дела. Интерференция и фактор вероятности. Обвиняемого застигли в момент, когда он пытался воздействовать на вероятное настоящее путем изменения прошедшего, в результате чего настоящее стало бы альтернативным и неустойчивым. Пользование машинами времени запрещено всем, кроме лиц специально уполномоченных. Обвиняемый, отвечайте».
2: «Я ничего не пытался изменить, судья», — пробормотал Смит.
1: Ерус взглянул на него и сказал: «Протестую. Некоторые ключевые отрезки времени и местности находятся под запретом. Бруклин и в первую очередь район дома Китона, время около 11 часов вечера 10 января 43 года, 1943-го. Категорически запретная зона для путешествующих во времени. Арестованный знает причину».
2: «Я ничего этого не знал, сэр Ярус, поверьте мне.
1: Ярус неумолимо продолжал. Вот факты, судья. Обвиняемый, выкрав регулятор времени, вручную установил его на запретный район и время. На эти пункты, как вы знаете, введено ограничение, ибо они кардинальны для будущего. Интерференция в подобные узловые пункты автоматически меняет будущее и отражается на факторе вероятности. Китон в 1943 году в своей подвальной лаборатории разработал формулу, известной нам сейчас М-энергии. Он поспешил наверх, открыл сейф и записал формулу в тетрадку, но так, что ее легко мог прочитать и применить даже не специалист. В эту минуту в лаборатории произошел взрыв. Китон положил тетрадку в сейф и, забыв его запереть, побежал в подвал. Китон погиб. Пожар уничтожил тетрадку Китона, хотя она и находилась в сейфе. Она обуглилась, и записанное в ней нельзя было прочесть. Впрочем, никто и не подозревал ее ценности. До первого года 21-го столетия, когда М-энергию открыли заново.
2: «Я ничего этого не знал, сэр Ярус», — сказал Смит.
1: «Вы лжете. Наша организация действует безошибочно. Вы натолкнулись на этот узловой район в прошедшем, решили его изменить, тем самым изменив настоящее. Если бы ваша затея удалась, Деннис Хольт в 1943 году унес бы запись из горящего дома и прочитал бы ее. Он не устоял бы перед соблазном и заглянул бы в тетрадку. Ему стал бы известен ключ к М-энергии. И обладая М-энергией, Деннис Хольт сделался бы самым могущественным человеком своей эпохи. В соответствии с отклонением линии вероятности, которые вы замыслили, Деннис Хольт, окажись у него эта тетрадка, стал бы диктатором Вселенной. Мир, каким мы знаем его сейчас, не существовал бы больше. Его место заняла бы жестокая, безжалостная цивилизация, управляемая деспотом Деннисом Хольтом, единственным обладателем М-энергии. Стремясь к подобной цели, обвиняемый совершил тяжкое преступление». Смит поднял голову.
2: «Я требую эвтаназии», — сказал он. «Если вам угодно обвинить меня в том, что я хотел вырваться из проклятой рутины своей жизни, что ж, мне ни разу не представился случай, вот и все. Я хочу легкой смерти».
1: Судья нахмурился. «Ваше досье свидетельствует, что у вас было сколько угодно случаев. Вы не обладаете нужными для успеха способностями. Ваша работа — единственное, что вы умеете делать. Но вы совершили, как сказал Ярус, тяжкое преступление. Вы пытались создать новое вероятное настоящее, уничтожив существующее путем воздействия на ключевой пункт в прошедшем. Если бы ваша затея удалась, Деннис Хольт был бы теперь диктатором народа рабов. Вы не заслуживаете эвтаназии. Вы совершили слишком тяжкое преступление. Вы должны жить и выполнять возложенные на вас обязанности, пока не умрете естественной смертью». Смит жадно глотнул воздух.
2: «Это была его вина! Если бы он успел унести тетрадку!»
1: Ярус иронически взглянул на него. «Его? Деннис Хольт, 20 лет, 1943-м, его вина? Нет, ваша. Вы виноваты в том, что пытались изменить свое прошлое и настоящее. Приговор вынесен. Разбирательство закончено», — объявил судья. И Деннис Хольт, 93 лет, в 2016 году от Рождества Христова покорно вышел и вернулся к работе, от которой его освободит только смерть. А Деннис Хольт, 20 лет, в 1943 году от Рождества Христова вел такси домой из Бруклина, недоумевая, что же все-таки все это значило. Касая завеса дождя поливала ветровое стекло, Дэнни хлебнул из бутылки и почувствовал, как успокоительное тепло распространяется по всему его телу. Что же все-таки все это значило? Банкноты хрустели в кармане. Дэнни осклабился. $1000. Его ставка – капитал. С такими деньгами многого добьешься, и он не даст маху. Парню того только и нужно, что наличные деньги, и тогда он сам себе хозяин. «Уж будьте уверены», — сказал Деннис Хольт убежденно. «Я не намерен всю жизнь торчать на этой нудной работе. С $1000 в кармане. Не такой я дурень.

Родриго Гарсия и Робертсон. Прекрасная Верона. В Вероне древней и прекрасной. Шекспир. Ромео и Джульетта. Пролог. Благородный пес. Первый раз Антонио увидел ее на Виа Капелла в ночь карнавала. Он только что выбрался из гостиницы, которую с некоторых пор стали называть «домом Джульетты». Причиной тому был мраморный балкон. Толпы кутил заполняли освещенную факелами улицу. Орликины, кружевные голубки, министрели, пьяная чернь. Все это смеялось, плясало, пело. Люди сталкивались друг с другом, спотыкались о булыжники мостовой, падали в фонтаны и мочились в костры. Стоя под балконом Ромео, уже изрядно поднабравшийся, Бардолино оказалось отличным, Антонио гадал, какое приключение предстоит ему сегодня. Драка? Женщина? Возможно, и то, и другое. А потом он увидел ее. Небесное видение. Сама любовь в золотой кружевной маске и платье с широкими рукавами. Она обернулась, бросила на него взгляд из-под полуопущенных ресниц, послала воздушный поцелуй и тут же исчезла, втянутая в людскую водоворот. Не сводя мутного полупьяного взора с толпы, поглотившей незнакомку, Антонио схватил за плечо своего слугу Протея, который занимался тем, что накачивал вином хозяина гостиницы, и притянул его к себе. «Видел ее?» «Кто она такая?» Протей бросил на стойку серебряную монету и повернулся к своему пьяному хозяину. «О ком ты?» «Женщина в золотой маске. Необыкновенно красивая». Протей оглядел толпу, но не заметил красавицы. «Откуда вы знаете? Сами говорите, она в маске». «Знаю, знаю», — упрямо пробормотал Антонио. Он видел лебединую шею и улыбку. И этого было достаточно. Красивую женщину видно по осанке, потому как она держит голову. «Несомненно». Протей опустил в карман початую бутылку Бардолино. Судя по началу вечера, хозяин нынче доберется до постели полумертвым. Если вообще доберется. «Она самая красивая женщина на карнавале. Готов заложить жизнь, состояние, поместье и даже слабую надежду на вечное спасение в придачу». «Ну, тут мне с вами тягаться трудно», — заметил Протей. То, что она принадлежала к благородному сословию, было очевидно. Ее платье из золотой парчи, расшитый драгоценными камнями пояс, парик, покрытый слоем золотой пудры — все это было не по карману самым предприимчивым веронским куртизанкам. Глубокий вырез парчевого платья обнажал античные лепки шею и плечи, безупречно округлую грудь. Но даже если бы она была одета в рубище или монашескую рясу, то все равно свела бы Антонио с ума. Оттолкнув Протея, он выбежал на улицу. Толпа без промедления расступалась перед ним. Несмотря на маску из черных перьев, каждый без труда узнавал племянника веронского князя по шитому жемчугом камзолу, необычайной длины шпаги и гигантским шпорам. Он взглянул в сторону пьяцца Эрбе, зеленого рынка, расположенного на месте древнего форума. Ничего. Повернувшись к Виа Стелла, он заметил в толпе золотую вспышку. Антонио помчался туда, и его шпоры высекали искры из булыжной мостовой. Толпа расступалась еще поспешнее. Антонио Консиньорио делла Скала, благородный пес, настолько привык к этому, что почти не замечал. Казалось, вся Верона предназначена исключительно для его удовольствия. Высокий и красивый мужчина, искусный трубадур и воин, да еще неплохой серебряных дел мастер и добрый христианин в придачу, хотя и враг папы. Более того, ему посчастливилось родиться племянником Кангранде делла Скала, большого пса, правителя Вероны, прямого потомка Мастино первого мастифа, основателя династии Скалигеров. Женщина в золотом свернула за угол, направилась в сторону пьяцца Бра. Антонио бросился бегом по боковой улочке, чтобы ее перехватить. Но на пьяцце Браун так и не смог увидеть ее в пестрой толпе. Неужели улизнула? Но куда? Он свернул в переулок и двинулся в противоположном направлении. Над площадью нависала арена, древнеримский форум.
Его колоннада, вторая по величине после Колизея, перекрывала всю восточную сторону площади. Значит, красотка в ловушке. Если, конечно, она не спряталась в самой арене, которая была явно неподходящим местом для женщины без сопровождающих, да еще в ночь карнавала. И тут он ее увидел. В конце переулка, в черном проеме арки арены. Золотая фигура в темной раме. Он окликнул ее, веля остановиться. Она обернулась и застыла в неподвижности. Что ж, по крайней мере, у нее было достаточно здравого смысла, чтобы понять, игра окончена. В конце переулка из темноты выступили двое ряженых и встали между беглянкой и преследователем. На одном был шутовской колпак с бубенчиками и соломенные шлепанцы. Второй вырядился в костюм доктора чумы. Длинный черный плащ и белая маска с птичьим носом. Оба были при шпагах. Шут окликнул Антонио. «Монтекки или Капулетти?» Худшее, что может услышать житель Вероны в глубине.

мятежники, предатели и интриганы. Да что там говорить, куча народу обрадуется, узнав, что благородный пес сдох в какой-то темной аллее. А кое-кто, возможно, даже взял на себя труд это устроить. Но желать легче, чем получить желаемое. Он взглянул на женщину. Она не принимала участия в происходящем, стояла неподвижно с полуоткрытым от ужаса ртом. Или от восторга. Маска скрывала выражение лица. «Брось шпагу!» – прокричал Шут. «Мы хотим поговорить!» «Одно лишь слово!» – заверил Чума. «Мое слово – убирайтесь!» – ответил Антонио. «Сражайтесь, если вы мужчины!» Шут вынул шпагу из ножен и бросил через плечо своему спутнику. «Прикрой меня!» Антонио шагнул ему навстречу. Шпаги скрестились, и на колпаке Шута зазвенели бубенчики, когда он точным движением, отразив удар, отскочил назад. Антонио был вне себя от гнева и к тому же пьян. Поэтому он так яростно бросился на противников, что быстро потеснил их и заставил отступить. Слишком быстро. Вдруг Шут оступился в своих неуклюжих туфлях и, вскрикнув от страха, упал на колено. «Сыграно скверно!» Вместо того, чтобы попытаться достать его шпагой, Антонио отпрыгнул в сторону и прижался спиной к стене. Третий наемный убийца, наряженный сарацином, в халате и тюрбане, одним прыжком появился из арки, и его ятаган со свистом рассек воздух в том месте, где лишь мгновение назад стоял Антонио. Даже будучи сильно навеселе, Антонио сразу понял, что это ловушка. Те двое заманивали его и отвлекали, а звон бубенчиков на колпаке Шута должен был заглушить шаги третьего убийцы. Антонио уже видал такое раньше, только в лучшем исполнении. Антонио взмахнул шпагой и ощутил сладостно упругое сотрясение рукояти, возвещавшее о том, что удар достиг цели. У сарацина, уверенного в победе и ничего подобного не ожидавшего, просто не было времени его отразить. По переулку разлетелись брызги крови. Голова сарацина как-то странно свесилась на бок, и он тяжело рухнул на землю. Антонио мысленно поздравил себя. Не так уж плохо для человека, по уши накачанного Бардолино. Теперь снова стало двое против одного. Шут, выругавшись, вскочил на ноги и крикнул Чуме. «Давай же, приятель! Превратим его в мясо для червей!» Шут отражал яростную атаку Антонио, а закутанный в плащ Чума пытался зайти слева. Они были профессиональными наемными убийцами, поэтому смерть товарища не лишила их присутствия духа. Но теснота переулка играла на руку Антонио, не давая противникам напасть на него разом. Шут отбросил всякую осторожность и настойчиво теснил Антонио, стараясь открыть проход для Чумы. Шпаги звенели, ударяясь друг о друга, от них летели искры. Антонио отражал удары кинжалом. Когда ему удалось прорваться сквозь защиту Шута и кончик шпаги пропорол камзол, на котором были вышиты игральные карты, раздался металлический звук, а шпага, изогнувшись, спружинила. Теперь безрассудство Шута стало понятным. Под одежей у него была кольчуга, а бубенчики заглушали ее звон. Нагло ухмыляясь, Шут атаковал Антонио с удвоенной силой. Шпага со свистом рассекала воздух. Ударов в корпус он не боялся, а ноги у него, скорее всего, были защищены поножами. Антонио сделал ложный выпад, словно целясь в пах противника. Шут приподнялся на цыпочки, чтобы нанести рубящий удар сверху вниз. Антонио парировал кинжалом, одновременно нацелив шпагу под мышку приподнятой руки Шута. Его дед участвовал в битве при Беневенто на стороне проигравших и до конца дней без устали рассказывал, как наемники короля Манфреда были на голову разбиты французскими рыцарями лишь потому, что последние пользовались приемом «Алле-стоп» – удар под мышку. Острие шпаги прошло сквозь ткань рукава и воткнулось в неприкрытое кольчугой тело. Человек в шутовском колпаке согнулся пополам, зашатался и, ловя ртом в воздух, повалился на Чуму. При этом он имел наглость прихватить с собой шпагу Антонио, застрявшую в верхушке легкого. Антонио выпустил шпагу и бросился вперед с кинжалом, вложив все силы в один сумасшедший рывок. Оттолкнув от себя умирающего Шута, доктор Чума с птичьим лицом попытался защититься, но было уже поздно. Благородный пес, прорвавшись внутрь круга обороны, схватил его за правое запястье и прижал к стене. Он приставил кинжал к горлу Чумы и прошипел: «Сдавайся!»

0: Доктор обреченно выронил шпагу. Его белая маска с длинным носом тупо уставилась на благородного пса. Антонио бросил взгляд в сторону и увидел, что женщина исчезла, скрылась в арке. Проклятие! Опять упустил. Чума заплатит за это смертью, но сначала... Не опуская кинжала, он схватил другой рукой белый клюв и сорвал маску. Лицо показалось раздражающе знакомым. Несомненно, когда-то он видел этого человека. «Почему?» – потребовал ответа Антонио. «Почему вы осмелились мне угрожать?» Доктор Чума улыбнулся. Улыбнулся поразительно беспечно для приговоренного к смерти. «Вашу милость вызывают. Получу, спускаются клиенты». Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Отель, где разбиваются сердца. Сорвав с себя шлем, Тони безумным взглядом уставился на клавиатуру, лежавшую у него на коленях. В искусственном синеватом свете голые бедра казались бледными и тощими. Прошло довольно много времени, прежде чем ошалевший и взмокший от пота Тони воссоединился с реальностью. Это его бедра. Он больше не в Вероне. Он больше не благородный пес. И на нем больше нет штанов. Зуммер возвестил о поступлении сообщения. Тони, который никак не мог расстаться с Вероной, не обратил на сигнал ни малейшего внимания. «Кто эта женщина? Действительно ли она скрылась в арене?» Звуковой сигнал становился все громче. Он беспощадно тащил его здесь и сейчас, требовал ответа. Тони терпеть не мог, когда его выдергивали из программы, из виртуального мира. Черт побери, да он вообще терпеть не мог находиться где бы то ни было, кроме Вероны. Он выключил зуммер и устремил взгляд на белый, испещренный пятнами потолок туалета. Сидеть с голым задом в омерзительном сортире и питаться раствором глюкозы – это далеко не то же самое, что быть племянником герцога во время карнавала. Да и в любое другое время. Отложив в сторону клавиатуру, Тони вскарабкался на велотренажер благодаря судьбу за то, что притяжение Ариэля составляет всего половину земного. Он находил физические упражнения утомительными и скучными, как, впрочем, и всю остальную деятельность в реальном мире. Поэтому Тони решил объединить две скучнейших обязанности и, продолжая крутить педали тренажера, велел Протеусу, программируемое технико-утилитарное устройство, выдать последние сообщения. Программа повиновалась. Сидя на тренажере и кряхтя от натуги, Тони как мог отвечал на сообщения. «Внимание, приземляется группа охотников». «Да, конечно, я все время о тебе думаю». «Отвяжись». «В 9 утра, самое раннее». «Мы вам перезвоним». «Черт, хорошо, хорошо, я этим займусь». Когда это ему окончательно надоело, он распорядился. «Уничтожь все, что поступило больше 40 часов назад. Остальное сохрани». Потом Тони слез с тренажера, долил в капельницу раствора глюкозы и любовно положил на колени клавиатуру. Его так и подмывало войти в Верону, но вместо этого пальцы набрали «Охота на драконов». В тот же миг Тони очутился снаружи у основания луча, а его инфракрасные линзы были устремлены на лежащий далеко внизу фрипорт. Здания излучали мягкий свет, а высокотемпературные потоки воздуха преобразовывались мощными фильтрами в ослепительные яркие полосы. Луч устремлялся ввысь, пронизывая сумеречное небо. Он соединял фрипорт со станцией «Парадис», вращавшейся по геосинхронной орбите. Бесконечный луч отбрасывал неяркую тень на поверхность туманной равнины. Она имела вид темной, узкой, как лезвие бритвы полоски, тянувшейся в направлении ночной стороны. Было раннее утро. Просперо только что выбрался из туманной дымки, застилавшей равнину. Начинался новый, длинный-предлинный день. Здесь, в сумеречном поясе, всегда был рассвет или закат. Ариэль неизменно был повернут к своему солнцу, Просперо, одной и той же стороной, а либрация его орбиты создавала слабое подобие смены дня и ночи. Долгое прохладное утро постепенно переходило в туманные сумерки. Просперо никогда не поднимался высоко над горизонтом и никогда не скрывался за ним. На Парадис прибыл трансгалактический лайнер. Толпа туристов, наряженных в парики из блестящей мишуры и колпаки с желтыми помпонами, хлынула вниз по трапу. Они смеялись, шутили и мешали друг другу. Тони был не в настроении разглядывать богатых идиотов и прохлаждаться без дела. А уж он-то мог бы кое-что сделать. В данный момент он на своих дюралюминиевых ногах возвышался над толпой, словно башня, а его металлическим рукам, четырем рукам, ничего не стоило сгрести всех этих людишек в одну большую кучу и разморжить им головы. Он бы даже не вспотел, потому что металлопластик не потеет. Но у него было занятие получше. Получше, потому что за него платили. Если бы за него не платили, он бы давно стер всю программу Фрипорт и отправился бы прямиком в Верону. Тони снял инфракрасные фильтры. В последний раз он управлял телом киборга во время охоты на ночной стороне. А здесь фильтры были не нужны. Тем временем появились Али, Джокер и Док. Они тоже были трехметрового роста с телами из металлопластика. Только Али был на голову ниже, потому что он без всякого почтения нес свой блестящий череп под мышкой. Эта голова в шлеме с антенной радара, приемниками звуковых сигналов и бинокулярными линзами взглянула на Тони снизу вверх. «Сражайся, если ты мужчина!» — угрожающе проговорила она. Микрофон в точности воспроизвел тембр голоса и интонацию благородного пса. Тони с удивлением уставился на говорящую голову.
1: «Или мы превратим тебя в мясо для червей!» — добавил Джокер.
0: «Отстаньте от меня со своим Шекспиром!» — взревел Тони. В Вероне он бы содрал шкуру со всех троих. Киборги разразились хохотом. Смех Али доносился у него из-под мышки. Он нахлобучил голову на плечи и, все еще смеясь, привинтил ее на место.
1: «Пришлось тебя вытаскивать!» «Но почему именно в тот момент, когда я был так близок к цели?»
0: Он поднял верхнюю левую руку, разведя два тяжелых бронированных пальца не более чем на микрон.
1: «Тем больше у тебя причин туда вернуться».
0: Улыбка Али вызывала в памяти вид бульдозера спереди. Как будто Тони нуждался в причинах. Как и любой из них. Ведь у каждого из троих была своя Верона. Поэтому они так веселились, вытащив Тони. Слабый ультразвуковой сигнал предупредил их о том, что их капсула прибыла с Парадиза. Люк у подножия луча начал извергать багаж. Кожаные антигравитационные мешки ручной работы. Умопомрачительные голографические камеры. Палатки. Очки для ночного видения и замороженные деликатесы. Автоматические бары, серебряный чайный сервиз и еще кучу всяческого барахла, которого хватило бы для основания небольшой колонии. Портовые рабочие, одетые в темно-зеленые, полосатые, как карамель, комбинезоны, налетели на гору вещей и быстро, хотя и без воодушевления, стали грузить их на грависане. На них были электронные кандалы и шоковые ошейники. Наркоманы, бродяги, растратчики, морально опустившиеся люди трудились на государство, отрабатывая свой долг перед обществом. Потом появился охотничий отряд. Сначала клиент, чрезвычайно преуспевающий и уверенный в себе, которого с боков прикрывали два телохранителя супершимпа. У него была квадратная лысая голова, оттопыренные уши, поросячьи глазки, багровые щеки, а также несколько подбородков при полном отсутствии шеи. Отделанные кружевом пунцовые камзолы и двуцветные кюлоты придавали ему нелепо гротескный вид. Он напоминал Квазимода в клоунском наряде. Человеку, который мог бы без труда прибегнуть к услугам биоскульптора, но предпочел остаться таким уродом, было явно наплевать на то, что о нем думают окружающие люди эпохи искусственной красоты. Люди должны были принимать его таким, как есть. И походка у него была под стать внешности. Он тяжело и решительно двигался вперед, глядя прямо перед собой. Он не обращал ни малейшего внимания на царившую вокруг него суету и разговаривал по радиотелефону с кем-то, кто находился на орбите. Тони послал Протеусу запрос на идентификацию и получил ответ. Александр Грак, трансгалактическая корпорация Денеп Каитас, офисы на горе Сион, система гора Сион, на Изире-3 и Вейнере-2 в системе Близнецов и на Парадизе, система Просперо. Личные резиденции Бальдар, главная луна Изира-7, Сильван Холл на Вейнере-2 и охотничий заповедник Кварцевый пик на Изире-3. Три жены, пятеро детей, два сына, три дочери. Остальные члены компании казались крошками по сравнению с Гракхом и его чудовищными телохранителями. Среди них было две женщины. Протеус идентифицировал их как младших жен Гракха – Селену и Пандору. Селена, старшая по возрасту и по положению, была блондинкой с нежной кожей. На ее лице лежал тончайший слой серебристой пудры. Ее развивающийся наряд из перьев куда больше годился для балета, нежели для охоты на вайвирнов. Пандора, младшая жена, была одета более разумно в высокие сапоги и обтягивающий комбинезон из синтетического леопарда. Она казалась бодрой и деловитой. Лицо у нее было дружелюбным, открытым. Его обрамляли растрепанные волосы, выбившиеся из прически, державшиеся на нескольких 10-сантиметровых шпильках. Антонио заметил у нее на шее такой же контрольный ошейник, как у портовых рабочих, только усыпанный бриллиантами. Пандора сразу же занялась багажом и стала помогать грузить вещи на аэробаржу, пришвартованную к основанию луча. Сама она работала быстро и весело, а для поощрения прибегала к помощи психостимуляторов, которые щедро раздавала рабочим из маленькой коробочки на запястье. Тони решил пустить в ход все 4 механических руки. Если уж он сейчас не в Вероне, то надо же хоть чем-нибудь заняться. Мало-помалу груда вещей исчезла в трюме баржи, а Пандора стала раздавать оставшиеся таблетки как награду. К ней направился охранник, одетый в пурпурный комбинезон с широкими вертикальными белыми полосками. Держа правую руку на кобуре электронного пистолета, он жестом велел ей остановиться. Без слова возражения Пандора с улыбкой протянула ему миниатюрную хромированную голографическую камеру. Он положил ее в карман и сразу же повернулся спиной к ней и рабочим. Пожилая женщина с седеющими волосами отказалась от таблетки. Она устремила на Пандору негодующий взгляд и заявила, что не нуждается в колесах. Какое бы преступление ни отрабатывала эта женщина, оно явно не заключалось в передаче наркотиков осужденным или в подкупе официального лица. Пандора молча протянула таблетку другому рабочему, потом вынула из ушей маленькие сапфировые сережки и положила их женщине на ладонь.
2: «Никто не должен работать бесплатно».
0: Женщина, открыв рот, уставилась на голубые камешки, потом, оглянувшись на охранника, быстро зажала их в кулаке. Пандора подняла глаза на Тони и растерянно улыбнулась. «Какую награду предложить 3-метровому киборгу?»
2: «Может быть, потом?»
0: – пробормотала она, пожав плечами. Тони не ответил. Из того, что она могла ему предложить, его не интересовало ничего. Вся экспедиция погрузилась на баржу, и та взмыла в туманное небо. Фрипорт и луч остались позади. Баржа была огромным сооружением, которое покоилось на 4 круглых цистернах, наполненных гелием, с прогулочной палубой в передней части и реактивным двигателем хвостовой. Тони стоял на палубе с тоской, взирая на бесконечную, слепяще белую равнину облаков, простиравшуюся внизу, и, как всегда, мечтал о том, чтобы оказаться в Вероне. Под ним, под покрывалом облаков, лежала поверхность Ариэля, гигантская скороварка, котел, в котором бурлили потоки теплого воздуха и газов, создающих парниковый эффект. Незавершенные процессы горообразования и формирования атмосферы делали возможным существование жизни лишь на вершинах гор высоких плато. У этого полунаселенного мира все еще было впереди. Телескопическое зрение позволяло Тони разглядеть вдали место назначения – кольцевую гряду гор Элизиума, верхушки которой торчали над облаками. Элизиум был вулканической кальдерой, гигантским естественным амфитеатром, чашей, заполненной таинственными джунглями и окруженной высокими стенами. Вид Элизиума напомнил Тони об арене, в древнеримском амфитеатре, где скрылась дама в золотом. Плененная образом, его сознание тут же вознамерилось улизнуть в Верону, но Тони подавил порыв. Он боялся этих внезапных импульсов, потому что они были признаком острой ментальной обратной связи, серьезных неполадок в нервной системе. Тони боялся об этом даже думать и уж, конечно, всеми силами скрывал от своих нанимателей. Если компания «Охота на драконов» заподозрит его в виртуальной мании, она сотрет его программу, и он будет выброшен в реальный мир.

В эфире «Радио Энергия», программа «Модель для сборки». Сегодня в нашем эфире рассказ Родриго Гарсия и Робертсона «Прекрасная Верона». Продолжение через несколько минут.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Родриго Гарсия и Робертсон. «Прекрасная Верона». Продолжение. Толчок при посадке баржи помог Тони вернуться в реальность. Расчищенная полукруглая площадка на склоне кратера была достаточно велика для баржи и базового лагеря. Вниз спускалась тропа, заросшая древовидным папоротником и высоким бамбуком. Из-за лианы ползучих растений уже в 3 метрах от тропы все сливалось в сплошную темно-зеленую массу. Обрадовавшись вновь обретенному контролю над психикой, Тони взялся за разгрузку. Он включил сверхчувствительные звуковые рецепторы, пытаясь понять, не заметил ли гид его отсутствие.
1: Но при выстреле в мозг с земли угол попадания слишком велик. Не пытайтесь целиться между зрительными рецепторами или выше челюстей.
0: Гид читал краткую лекцию на тему, как лучше всего вдребезги разнести сложную нейроанатомию Вайвирна.
2: «Так куда же мне целиться?» – спросил Грак.
0: Оружие висело у него на толстом плече. Настоящее безоткатное орудие со специальным прикладом и омерзительно широким дулом.
1: «Представьте себе линию, соединяющую основание усиков. Мозг Вайвирна представляет собой 2 ганглия, расположенных посредине этой линии и вытянутых вдоль нее».
0: Грак проворчал.
2: «Да, это будет не так-то просто».
1: «Совершенно верно», — подтвердил гид. «Если, конечно, вы не окажетесь настолько близко, что сможете пощекотать ему ноздри. Но можно попробовать стрелять в первое сердце. Оно находится в центре 2-го сегмента, если считать от головы».
0: «Прекрасно». Гид с таким усердием вешал клиенту лапшу на уши, что ему было не до киборгов. Тони удивлялся, почему такой преуспевающий человек, как Грак, купился на эту дешевку. Конечно, люди, у которых было больше денег, чем мозгов, никогда не могли устоять перед настоящей охотой, настоящей добычей и тому подобной чепухой. Тони, который был истинным виртуальным маньяком, питал глубочайшее презрение к реальным приключениям. За ничтожную долю той суммы, которую Грак отвалил за охоту, он мог бы стать виртуальным Беовульфом или Зигфридом, мог бы одолеть Фафнера, сразиться с морским змеем и переспать с Брунгильдой, причем не выходя из дома. Но, разумеется, по мнению Гракха, все это были развлечения для плебеев. Тони оглянулся вокруг, посмотрел на неподвижных телохранителей Гракха, на 2 его жен, которые теперь обливались потом. Сказочное одеяние Селены обвисло и было перемазано серебристой пудрой. Пандора выглядела несколько лучше. Ни та, ни другая не смели жаловаться.
1: Зачем было тащить их всех сюда? Тащить в прямом смысле, живьем, воплоти.
0: Только для того, чтобы показать, что у Гракха денег куры не клюют. В своей дурацкой лекции гид ни словом не упомянул об ошейниках. Вайвирны были представителями воздушной мегафауны планеты Бета Гидры-6. Эти 100-метровые гиганты, полуразумные летающие всеядные, имели гораздо меньше причин контактировать с человеком, чем, скажем, львы. Их нисколько не привлекал вкус человеческого мяса, и обычно у них хватало ума держаться от людей подальше. Чтобы заставить их сотрудничать, охота на драконов отловила нескольких и нацепила на них ошейники. После этого вайвирнам ничего не оставалось, как находиться в пределах досягаемости и даже нападать по сигналу. Не будь этих ошейников, Гракху никогда бы не пришлось целиться в мозг дракону. Он не увидел бы и кончика его хвоста. В сущности, это была такая же липа, как и виртуальные приключения, но только менее приятные и куда более дорогостоящие. Увы, именно в этом и заключалась суть дела. Пока Тони платили, он должен был держать свое недовольство при себе. К тому же, кого могло интересовать, что думает киборг? Гид подал знак, и они тронулись в путь. Джокер шел впереди, прокладывая дорогу. Тони нес палатку, продовольствие, микроволновую печь и еще 100 килограммов снаряжения, оставшуюся от того, что нагрузил на себя док. Сначала были сплошные кусты, вызывающие клаустрофобию нагромождение стволов бамбука в руку толщиной, перевитых лианами и диким виноградом. Тони держался в 10 метрах за доком и поворачивал там, где поворачивал тот. Совершенно неожиданно над головой образовалось открытое пространство, и в следующее мгновение Тони вступил в прохладу высокоствольного леса. В небо уходили необъятные стволы километровой высоты, с них свисали гирлянды благоухающих красных цветов. Косые лучи Проспера блестели на крыльях гигантских насекомых, перелетавших с цветка на цветок. Мимо пролетел, сидя на спине двухметровой стрекозы, лесной чертенок. Крошечный полупрозрачный гуманоид с огромными золотистыми глазами. Тони направлял оптические сенсоры так, чтобы по возможности не видеть людей, пробиравшихся между древовидными папоротниками и стеблями слоновой травы. Ничего. Еще часов 10 помучиться, и можно будет вернуться в Верону. Виа Венеция. Я изгнан из Вероны за попытку похитить дочь из знатного семейства и родственницу герцога Вероны. Шекспир. Два веронца. Акт 4. На утро после карнавала при первых лучах солнца благородный пес скакал по Понто-Романо, древнему каменному мосту через Адидже. На дальнем берегу поднимались зеленые холмы, виднелись дворцы, сады, церкви и римские развалины. Протей ехал за ним, ведя в поводу лошадей на подмену. Теперь Антонио знал имя маски. Имя, но не лицо. Его дама в золотом оказалась Сильвией Лючеттой Висконти, дочерью Маттео Висконти, изгнанного правителя Милана. Она считалась самой красивой женщиной в Северной Италии. Эти сведения добыл Протей вместе с новостью о том, что красавица выехала из Вероны по восточной дороге, ведущей в Падую и Венецию. Слуга Антонио, наполовину цыган и больше, чем наполовину плут, был великим мастером по части выведывания секретов. От него не ускользало ничего, что могло оказаться полезным хозяину. Он выполнял желания Антонио, прежде чем тот успевал их высказать. Антонио ни разу не видел Сильвию, и это делало ее еще более привлекательной в его глазах. Ни одна реальная женщина не могла сравниться с образом, который рисовало воображение. Это наваждение послужило причиной яростного спора между Антонио и его дядей Кангранде, большим псом. Спора, который гремел под романскими сводами зала для приемов и не давал заснуть домочадцам и слугам до глубокой ночи. У правителя Вероны было до нелепости ангельское лицо и неожиданно острый и проницательный взгляд. Высказав все, что думал о Сильвии Висконти, он напомнил племяннику о том, что в жилах этого семейства течет дурная кровь. Висконти издавна славились необузданным нравом, нечеловеческой жестокостью и приверженностью ко всевозможным извращениям. Впрочем, они были еще превосходными государственными деятелями и поощряли искусство. Разве могла дочь изгнанного врага быть подходящим объектом для женитьбы? «А кто сказал, что я собираюсь на ней жениться?» – негодовал Антонио. Одержимость женщины вовсе не означала намерение вступить в брак. Но большой пес не смягчился. «А если у нее будет ребенок? Может, эта красота просто приманка? Я не потерплю, чтобы тут шныряли ублюдки полу-Висконти в надежде унаследовать Верону». Мало-помалу выяснилось, что Висконти мечтают захватить весь Пьемонт, а также загробастать Тосканию и земли, принадлежащие Венеции. Несмотря на изгнание, им покровительствует император, и они с радостью воспользуются Вероной, чтобы в конце концов вернуть себе Милан. «Ты должен забыть о ней раз и навсегда», — приказал Кангранде. За его обычной глуповатой улыбкой скрывалась непоколебимая воля, которой не осмелился бы противиться ни один племянник, находись он в здравом уме. Но Антонио, гневно распрощавшись с дядюшкой, уже знал, что поступит по-своему. Может быть, в его увлечении угадывалось что-то нездоровое, но это было его увлечение, и он не собирался от него отказываться. Если ему нравилась лошадь или собака, он ее получал. И женщины значили для него ничуть не меньше. Он сознавал, что чем-то напоминает этого старого дурака Данте, который до сих пор грезит о некой девице, которую несколько десятков лет назад случайно увидел на рыночной площади. Но Антонио, по крайней мере, собирался найти свою Сильвию, вместо того, чтобы запереться в жалкой комнатушке и переводить бумагу, посвящая ей какие-то невозможные поэмы. Уже на восточном берегу Адидже он проехал мимо театра Романо, древнего театра под открытым небом, и старого собора Санто-Стефано с огромной прямоугольной колокольней из красного кирпича. Здесь он остановился, чтобы бросить последний взгляд на город, еще не пришедший в себя после карнавала, окутанный дымом, поднимавшимся из кухонных труб, потому что сейчас было время завтрака. Потом он тронул лошадь и проехал через Порто-Весково. Протей следовал за ним. По обеим сторонам Корсо-Венеция, пыльные дороги, ведущие в Падую, Венецию и дальше к морю, лежали зеленые пастбища, разделенные каменными заборами. Антонио остановился лишь один раз, чтобы дать лошадям отдохнуть и чтобы пополнить запасы легкого белого вина. По левой стороне виноградники спускались к самой дороге. Вдалеке были видны Альпы. Он нагнал ее, когда подъезжал к мосту через Альпону, сразу после поворота на Бельфьоре. В нескольких сотнях шагов впереди Антонио увидел женщину, которая ехала на красивой вороной кобыле. Даже на таком расстоянии он не мог ошибиться. На ней была все та же кружевная маска, а пояс, украшенный драгоценными камнями, сверкал на солнце. Кроме того, ни одна другая благородная дама в Северной Италии не отважилась бы поехать в Венецию без сопровождения. Она бросила на Антонио один единственный взгляд через плечо и поскакала к мосту. Антонио дал коню шпоры и пустил его в галоп. Сидя верхом на рослом кровном жеребце, который был раза в два резвее кобылы Сильвии, он не сомневался, что без труда догонит ее. Скоро расстояние между ними сократилось до сотни шагов, потом до 50, потом до 20. Он уже видел герб Висконти на попоне кобылы. Но к тому времени они подъехали совсем близко к мосту и оказались в самой гуще движения. Уличные торговцы катили ручные тележки, а огромный воз сена застрял как раз посреди дороги. Крестьяне со своими узлами испуганно спрыгивали в канаву при появлении вельможи, но так легко расправиться с повозками было невозможно. Антонио пришлось ждать. Маленькая кобыла тем временем, проворно обогнув все препятствия, выиграла время на мосту, а сойдя с него, прибавила ходу и снова оказалась далеко впереди. Ругаясь, как кондотьер, Антонио прокладывал себе путь через толпу, раздавая направо и налево удары ножнами шпаги. На другом берегу, возле городка Вильянова, дорога разветвлялась. Правая шла на юг по берегу Альпоны, а левая вела в Венецию и Падую. И снова Антонио пришлось задержаться, дабы поразмыслить. Какой путь выбрала красавица? Решив, что она слишком решительна и своевольна, чтобы менять свои планы только из-за того, что ее преследует мужчина, Антонио пришпорил жеребца и пустил его по левой дороге. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». После Сан-Бонифацио Антонио снова ее увидел. Он издал восторженный крик и стал, что было силы, погонять коня. Но к этому времени его жеребец выдохся. Кобыла, по-видимому, больше отдыхала в пути, к тому же она несла гораздо меньший груз. Она мчалась вперед на втором дыхании, легко сохраняя дистанцию, словно дразня жеребца. Конь Антонио, окончательно вымотанный, перешел на короткий галоп, а затем и на рысь. Антонио услышал оклик сзади. Обернувшись, он увидел Протея, который нагонял его со свежими лошадьми. Он, как всегда, подоспел в самый нужный момент. Сменная лошадь была уже оседлана. Антонио не стал останавливаться. Протей на ходу подвел запасную лошадь так, чтобы она шла бок о бок с жеребцом Антонио. И тогда Антонио одним прыжком перемахнул ей на спину. Протей вложил ему в руки повод и постепенно отстал. Обернувшись, Антонио выкрикнул слова благодарности. «Вот это слуга так слуга! Таких, как Протей, один на миллион!» Антонио привстал в стременах и пустил свежего скакуна в полный галоп. Развивающаяся грива била всадника по лицу. У уставшей кобылы Сильвии теперь не оставалось никаких шансов. Расстояние между ними быстро сокращалось. 200 шагов, 100, 50. Они преодолели длинный крутой подъем, на котором конь Антонио получил еще большее преимущество. Антонио уже чувствовал на губах пыль и мог различить мелкие камешки, летевшие из-под копыт кобылы. Когда Сильвия оглядывалась, в прорезях маски сверкали ее голубые глаза. Впереди, за холмом, возвышались зубчатые стены и башни Монте-Кьо-Маджоре, но Антонио предполагал настичь ее гораздо раньше, чем они въедут в город. Из-за деревьев на склоне холма появились трое всадников. Их силуэты четко выделялись на фоне светлой дороги. Сарацин, Шут и доктор Чума. Слегка расступившись, они пропустили Сильвию и вновь сомкнулись, преграждая дорогу Антонио. «Черт возьми! Опять срочный вызов!» Тони нашел свое тело киборга в том же месте, где оставил, сидящим на покрытой мхом тропе у груды вещей в тени широких листьев древовидных папоротников. Он поднялся на ноги, распугав лесных чертиков, которые с любопытством исследовали багаж экспедиции. «В чем дело? Что-нибудь случилось?» «Хуже некуда», — ответил Джокер. «Мы потеряли клиента», — вмешался Док. Тони уже бежал вниз по тропе, оставив багаж в полном распоряжении лесных чертиков. «Разве на нем нет радиометки?»
1: «Потеряли не в том смысле, что не можем найти, а в том, что он мертв».
0: «Разорван на куски», — пояснил Джокер.
3: «Вайверн все-таки до него добрался», — добавил Али.
0: Они были страшно напуганы и говорили все разом. «Чепуха, этого не может быть», — высказал свое профессиональное мнение Тони.
1: «Посмотри сам», — предложил Джокер.
0: Тони мог посмотреть сам разными способами. Во-первых, через программу. Во-вторых, с помощью собственных оптических сенсоров. Место происшествия выглядело так, словно там поработал какой-то гигантский взбесившийся экскаватор. Стволы древовидных папоротников наклонились под немыслимыми углами. Огромные плауны валялись на земле, вырванные с корнем. Даже плотный ковер мха, устилавший землю, был искорежен и местами содран. Высоко над головой, в кронах деревьев, зияла брешь, проделанная Вайверном, покинувшим место трагедии. И повсюду была кровь. Большие пятна на земле и брызги на листьях. В центре поляны торчала голова супершимпа и тупо взирала на царивший вокруг хаос. При просмотре записи не обнаружилось ничего особенно интересного. Гид пошел вперед, чтобы выследить Вайверна. Грак с телохранителями, у которых было столько оружия, что его хватило бы, чтобы отразить атаку колонны легких танков, ждали, напряженно вглядываясь в густую массу папоротников, лиан и стволов, увитых виноградом. С таким же успехом можно было пытаться проникнуть взглядом за броню ядерного реактора. Только поохотившись на вайвернов, можно понять, как трудно бывает заметить 100-метровые летающие чудища в густой растительности. Их внимание привлек едва слышный шорох справа, и тут же на них бросился вайверн. Для того, чтобы целиться в мозг или в первое сердце, времени не оставалось. Его не было даже для того, чтобы попытаться спастись бегством. Тони видел побоище с разных сторон, глазами Гракха и двух его телохранителей. Один из супершимпов продержался чуть подольше, но сумел лишь увидеть, как его хозяина рвут на куски. Совсем неплохо для «настоящего» в кавычках приключения. И самым страшным было то, что все это могла устроить только охота на драконов с помощью контрольного ошейника на шее Вайверна. Они мучили бедное полуразумное существо электронными стимуляторами, пока оно не превратилось в убийцу. Вот это развлечение! Грубовато, зато реально. Именно за это Гракх и отвалил такую кучу денег. В результате тщательного обследования места происшествия были обнаружены отдельные части тел, среди них человеческие. Но единственной интересной находкой был разорванный бриллиантовый ошейник и несколько вылетевших из него камешков. Тони сразу же его узнал. «Это ошейник Пандоры». «Ее нет», — сообщил Джокер.
1: «Неудивительно», — фыркнул Тони. «Но на ошейнике кровь не человека, а супершимпа», — сказал Док. «Может быть, она еще жива?»
0: «Возможно». Тони вспомнил, как она бодро раздавала рабочим таблетки, как отдала свои сережки. «Но долго ли она протянет? Если ее унес Вайверн, на поиски уйдет очень много времени».
1: «По крайней мере, надо попробовать», — предложил Али, который всегда был оптимистом.
0: Тони эти поиски представлялись бессмысленной тратой времени. Конечно, они должны попробовать, но... Элизиум занимает огромную территорию, по большей части покрытую непроходимыми джунглями. Однако при надлежащем количестве времени и большом терпении можно осмотреть каждый квадратный сантиметр. Предположим, они найдут тело Пандоры, и что тогда? Угробив одного из самых богатых людей в галактике, охота на драконов подписала себе смертный приговор. Так что если они принесут останки его младшей жены, награждать их будет некому.
4: Двор тысячи обманов. Антон.
0: Антонио прибыл в Венецию на одном из тех маленьких суденышек с латинским парусом и старомодными боковыми рулями, которые в изобилии снуют по лагуне. Грубое, дешевое средство передвижения, никак не соответствующее его положению. Но другого способа попасть в островную республику не существовало, если, конечно, вы не умели летать или не предпочитали добираться вплавь. Держась за изогнутый высокий нос, он наблюдал, как приближается Византии любимая черь, словно поднимаясь из сияющей под солнцем воды мелкой лагуны. Сначала видны были лишь крыши, колокольни, купола, прихотливо окрашенные соборы и кружевные фасады, которые придавали городу слегка восточный колорит. Потом в поле зрения показалась мешанина набережных, мостов, улиц и каналов, нагромождение свай, без которых Венеция уже давно сползла бы в море. В Венеции не было ни городских ворот, ни богатых и бедных кварталов. Через узкие каналы и улочки были протянуты веревки, на которых сушилось белье, а мачты кораблей можно было спутать с церковными шпилями. В гавани Канареджо Антонио послал Протеуса в город на разведку, а сам пересел в черную гондолу. У стен Кампо-Сан-Джиобе грелись кошки, а все церкви были безлюдны. Колокола с колоколен исчезли и лежали где-то упакованные в солому. Папским указом Венеция была отлучена от церкви, и это означало, что теперь ничто не защищает народ Венеции от адского пламени. Более того, это давало право богобоязненным купцам не платить венецианцам долги и грабить их корабли. Откупорив бутылку бордолина, Антонио протянул ее гондольеру и поинтересовался его мнением относительно анафемы. Тот вынул шест из воды, сделал глоток и задумался. Это был плотный, широкоплечий малый, который зарабатывал на жизнь собственным горбом и которому явно было наплевать на дела знати. Наконец он ответил на сочном венецианском диалекте. «Нечего говорить, колоколов жалко. Зато теперь не надо жениться и ходить на исповедь». Антонио рассмеялся и назвал его плутом. Гондольер отпил еще вина. «И святой инквизиции тоже нет». Антонио заметил, что в Венеции живется вроде бы неплохо. «Да ничего, вот если бы только не мертвые». Антонио кивнул в знак согласия, устремив взгляд на дома, громоздившиеся друг на друга. Смерть каждый день приходила в город, где не было земли, чтобы хоронить покойников. Если вырыть могилу поглубже, то мертвец окажется в море. «Какую религию исповедует ваша милость?» – спросил гондольер. Антонио ответил избитой шуткой. «Не говорю по-французски». Так сказал один фламандский бюргер Роберу Д'Артуа, зятю короля Филиппа Французского, прежде чем размозжить ему голову дубинкой в битве при Куртре. Гондольер захохотал, вернул бутылку и снова взялся за шест. Французы умудрились сделать из религии посмешище, забив до смерти одного папу и отравив другого. Их ставленник Климент V боялся даже ступить в Рим и держал папство как в плену вавилонском в Авиньоне, который французы объявили частью Италии, поскольку Авиньон входил во владение двух Сицилий и таким образом устроили фарс и из веры, и из географии. Климент V и Филипп Красивый продолжали совершать тягчайшие преступления. Они грабили, жгли и мучили несчастных тамплиеров, включая великого магистра ордена, который приходился крестным отцом детям Филиппа. Церковь, которая пустила на продажу веру и справедливость, не могла внушать страх. Канал Реджио впадал прямо в канал Аццо, большой канал, величественный S-образный водный путь, который делал несколько витков в самом центре Венеции, следуя руслу древней реки, теперь погребенному под верфями, палаццо и амбарами. Баржи и прогулочные лодки заполняли эту главную артерию, украшение и сточную канаву великого города. Человек мог из дверей собственного дома ступить на сходни и не коснуться ногой земли, пока не окажется в Александрии или Марселе. Антонио вышел в центре города, неподалеку от единственного моста, пересекающего Большой канал. Рыбачьи лодки и торговые галеры разгружались в тени тихого и пустого собора Сан-Джакомо. Здесь были товары со всего света. Пшеница, фиги, благовония, миндаль, византийское стекло и рабы с Востока. У прилавка с надушенным кружевом и крашенными восковыми фигурками Антонио наткнулся на поджидавшего его Протея, который доложил: «Сегодня вечером она будет во дворе тысячи обманов». «Там дают праздник в ее честь». Антонио кивнул. Он хорошо знал эти приемы, где встретишь разве что раскормленных невест и женщин, подыскивающих себе кавалера. Обычно он бежал от таких праздников, как от чумы.
1: «А завтра», — продолжал Протей, — «она уезжает».
0: «Уезжает? Куда? Неужели она никогда не перестанет убегать?»
1: «У Сан-Марко ее будет ждать купеческая галера. Они поплывут на восток».
0: «На восток? Господи, ну зачем?»
1: «Она получила в наследство земли Висконти в Леванте. Стоит чуть ли не миллион дукатов. Наверное, ей захотелось чего-нибудь новенького».
0: «Какой же женщине не хочется чего-нибудь новенького? Именно это Антонио и собирался ей предложить».
1: «Если вы собираетесь ее получить, это должно произойти сегодня, во дворе тысячи обманов».
0: «Разумеется, я ее получу». В таких делах он всегда добивался успеха.
1: «Разумеется».
0: Слуга отвесил насмешливый поклон. Антонио захотелось пинком отправить его в канал, но Протей был слишком незаменимым человеком.
5: Бига. Яман, бига из тоф. Гуд.
0: В эфире радио «Энергия», модель для сборки. Сегодня мы знакомимся с рассказом Родриго Гарсия и Робертсона «Прекрасная Верона». Продолжение через пару минут.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Сегодня в нашем эфире рассказ Родриго Гарсии Робертсона «Прекрасная Верона». Продолжение. Двор «Тысячи обманов», расположенный немного севернее Риальто, на самом деле представлял собой два двора. Двор первой «Тысячи обманов» и двор второй «Тысячи обманов». Оба принадлежали семейству Поло, самым знаменитым венецианским авантюристам и купцам. У дверей гостей встречал злодейского вида татарин с черными раскосыми глазами и дьявольским оскалом. Он носил ливрею дома Поло и был окрещен Петром в честь святого Петра, небесного привратника. Общество оказалось самым разнородным. Антонио увидел коричневые, черные и бронзовые лица под меховыми шапками, восточными тюрбанами и надушенными павлиньими перьями. Он слышал греческую, арабскую, испанскую речь и все итальянские диалекты. Голоса были по большей части мужскими. Венеция брала пример с Востока, где хорошие жены сидели по домам, а на улицу выходили только шлюхи. Но Сильвия была здесь, в сопровождении дочерей старика Поло в качестве почетной гости. Она сменила маску на золотую короткую вуаль. Когда Антонио вошел, она взглянула на него, и ее голубые глаза загорелись. Он поспешил представиться хозяину Марко, который развлекал пьяных гостей небылицами о Востоке. Какой-то зубоскал-итальянец, размахивая кубком с вином, спрашивал, правда ли, что индийские йоги ходят голыми? И члены у них так и висят? Если это верно, то они такие же бесстыдники, как доминиканцы. Да, прямо так и ходят, заверял его Марко. Но, живя в воздержании, они не грешат мужской плотью, поэтому показывать ее не более стыдно, чем показывать лицо или руку. Кто-то вмешался в разговор. «А как насчет тех, кто грешат рукой или лицом?» Зубоскал все еще пребывал в сомнении. «Ну, если они живут в воздержании, то почему их так много?» Марко пожал плечами. «Восток велик. Там множество народов с разными обычаями. В некоторых китайских провинциях, например, придают так мало значения супружеской верности, что жены подбирают на дороге путешественников и приводят в дом». Если муж видит, что перед дверью висит чужой плащ, то он не входит в дом. Иногда по нескольку дней. Мужчины засмеялись. Именно из-за таких историй Марко получил прозвище «Тысяча обманов». «Во Франции то же самое», — продолжал кто-то из гостей. «Бедняги! У наших жен, по крайней мере, хватает стыда, чтобы заниматься этим у нас за спиной». «Они смотрят на это по-другому», — возразил хозяин. Путешественник оставляет жене какой-нибудь подарок, безделушку, кусок ткани. Потом и муж, и жена провожают его и при этом машут подарком. Они как бы говорят, это было твоим, а стало нашим. А что ты уносишь с собой? Ничего. Возможно, благосклонность женщины – это ничего, но Антонио ради одной единственной женщины проехал пол Италии. Поблагодарив хозяина, он прошел через двор в тот угол, где Сильвия поджидала его у фонтана, львиные морды которого изрыгали вино в серебряный бассейн. Под вуалью сияли ее глаза. Те же глаза улыбались ему в ночь карнавала в Вероне. Антонио поклонился. «Сильвия Лючетто Висконти?»
1: «Храбрый Антонио, наконец-то вы меня поймали».
0: «Не без труда». Антонио впервые слышал ее голос, но он казался знакомым. Таким же знакомым, как весь облик той, которую он так долго преследовал.
1: «Вы готовы приподнять мою вуаль и получить награду?»
0: «Я буду счастливейшим из смертных». В ней странным образом мешались дерзость и тайна. Антонио схватил вуаль и с торжеством сорвал ее с лица Сильвии. Но когда он увидел это лицо, его рука застыла в воздухе, а язык присох к небу. Золотая вуаль скрывала лицо Пандоры, младшей жены Гракха. Ее губы приоткрылись и произнесли:
1: «Спаси меня, храбрый Антонио».
0: Тень. «Я тень, и тени вашей поклоняться буду». Шекспир. Два Веронца. Акт 4. Тони сорвал с себя шлема, его глаза блуждали по белым стенам туалета. Это был самый страшный из возможных сбоев в программе. Виртуальный маньяк ничуть не возражает против того, что его забрасывают в уличную драку в средневековой Вероне, или того, что мертвый друг похлопывает его по плечу. Но ничего не могло быть хуже реальности, вторгающейся в грезы. Он набрал «Протеус» и получил ответ: «Ошибка в программе, перерыв 4 часа». 4 часа? Как щедро! Может быть, даже слишком щедро для ерундового сбоя в программе. Обычно для этого требуется несколько минут. Протеус готов пойти на большие затраты, лишь бы Антонио сидел на месте, не задавал вопросов и ждал награды, как какая-нибудь павловская собака. Тони вскочил, выдернул из вены капельницу, с треском закрыл футляр набора жизнеобеспечения и стал судорожно натягивать штаны. Может быть, он и был виртуальным маньяком, но идиотом он не был. Тони знал, что происходит с лабораторными собаками, когда они становятся ненужны. Зажав под мышкой клавиатуру и набор жизнеобеспечения, он открыл замок на двери туалета. Ему было ужасно жаль оставлять велотренажер. В открывшуюся дверь хлынул свет, который показался Тони таким ярким, что он чуть не ослеп. На подгибающихся ватных ногах он направился к двери, стараясь сфокусировать зрение. Снаружи на двери была табличка «Не работает». Он сорвал табличку и положил ее в карман на всякий случай. Потом неуклюже побежал по лесной тропинке. Туалет находился в малопосещаемом, запущенном уголке общественного парка. Высоченные, обвитые плющом стволы уходили в небо, а между ними велись яркие летучие ужи. Впервые за долгое время Антонио перемещался в пространстве собственными усилиями и не находил это ни приятным, ни удобным. Если бы притяжение Ариэля было больше 0,5G, ему вообще пришлось бы ползти на четвереньках. По боковой дорожке он потрусил к погрузочной площадке на склоне горы, с вершины которой прямой и узкий, как лезвие бритвы, луч уходил в голубую стратосферу. Тони не видел искры, несущейся с орбиты, зато услышал грохот, раздавшийся при ее соприкосновении с поверхностью. Взрывной волной сорвало листву, на голову ему посыпались ветки. Вот и не стало еще одного туалета. На площадке зазвенели сигналы тревоги. Рабочие в зеленых в полоску комбинезонах побежали в кусты, где раздался взрыв, хотя смотреть там уже было не на что. Тот, кто предложил Тони четырехчасовой перерыв в работе, не стал ждать даже 2 минут, прежде чем разнести оберзительный домик в клочья. Наверное, они считали его идиотом. Тони очень надеялся, что теперь они считают его мертвым идиотом.

которых они ежедневно видели. Он быстро отыскал взглядом пожилую Матрону, отвечавшую за погрузку и разгрузку, и предложил ей свой набор жизнеобеспечения в обмен на то, чтобы они отправили его в Элизиум в качестве груза. У Тони был кредитный файл, но он не мог им воспользоваться, по крайней мере, до тех пор, пока считал нужным оставаться мертвым. Она с готовностью согласилась. То, чего хотел Тони, было лишь самую малость незаконным, а в набор жизнеобеспечения входили наркотики и прочие замечательные вещи, которыми можно было развлекаться целый месяц. Зеленые в полоску узницы хихикая затолкали Тони в мягкий биоконтейнер. Бригадирша, которая была по меньшей мере вдвое старше Тони, и у которой за плечами был длинный срок, наклонилась и поцеловала его на прощание, крепко прижавшись к нему грудью. Потом она прошептала «Приятных снов!» и закрыла крышку контейнера. Сидя в темноте, согнувшись в три погибели, Тони обследовал каналы новостей. Торгово-круизное судно «Эмли Циний Крас» приносит свои извинения по поводу непреднамеренного запуска с орбиты реактивного снаряда класса «Азирис». По счастью, снаряд разорвался в малонаселенном районе и не нанес значительного урона, пострадало лишь здание общественного туалета. Но первое место среди новостей по-прежнему занимала гибель на охоте трансгалактического магната Александра Гракха. Один из членов его отряда все еще числится пропавшим без вести. В это время Тони почувствовал, как его опускают на борт баллистического грузовоза. Он все еще ощущал теплый запах женщины, которая обнимала его, и это навело его на мысль о том, как ужасно может быть хваленая реальная жизнь. Что такого могла сделать эта женщина, если заслужила одинокое, лишенное каких бы то ни было радости и существования в реальном времени? Наверняка ничего особенно страшного. Во всяком случае, те, кто укокошил Александра Гракха, явно ее переплюнули. А это, несомненно, было убийство. Ничтожная вероятность несчастного случая на охоте перечеркивалась появлением Пандоры в Вероне, живой и спасающейся бегством. Потому что она слишком много о чем-то знала. Ясно, что по сценарию она должна была умереть вместе с Гракхом и его телохранителями. Но она это предугадала и заранее подготовила свое спасение, воспользовавшись Протеусом для того, чтобы привлечь внимание Тони. Черт побери, почему она выбрала именно его? Не знала, что он виртуальный маньяк? Ответ был следующим. Она знала. Это была одна из причин, по которой она его выбрала. Им было легче манипулировать. Те, кто находится в отчаянном положении, не стесняются пользоваться слабостями других людей. Она ворвалась в его личную виртуальную фантазию еще до того, как спустилась по лучу и завладела его вниманием на карнавале, чтобы быть уверенной в том, что он последует за ней. А те, кто убил Гракха, проследили ее контакты через Протеус. Ничего удивительного. И Гракх был убит через Протеус с помощью контролирующего ошейника Вайвирна. Гигантский представитель крылатой мегафауны – весьма надежное орудие убийства. Пандора и те, кто собирались ее убить, вели безмолвный поединок в киберпространстве, пока Гракх выслеживал своего Вайвирна, а благородный пес, высунув язык, гонялся за Сильвией Висконти. Вот почему Тони не следовало входить в сеть. Он должен притвориться мертвым и не пользоваться Протеусом до решающего момента. Неожиданность – его лучшее оружие. Кто бы все это ни затеял, он не был безупречен и совершал ошибки. Они упустили Пандору и упустили его самого. Хотя промахнулись всего на один ангстрем. Мысли Тони все еще крутились вокруг всего этого, когда ожили двигатели грузовоза. Ускорение вдавило его в подушки контейнера. Как многое происходящее в реальном времени, полет оказался страшно скучным. Нескончаемые минуты, в течение которых его прижимало то к одной стенке, то к другой, когда грузовоз менял направление полета. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Грязный и уставший, он выгрузился на площадке, расположенной на склоне кратера. Это место гораздо больше подходило для его цели, чем порт для туристов на вершине гребня. За разгрузочной площадкой приглядывали только камеры и небольшая команда обслуживающих шимпов.
И самое лучшее

0: там был чистый и пустой сортир. Большой специалист по мытью и стирке в раковине Тони с пользой провел в нем время, и пока то, что он постирал, сохло под сушилкой для рук, он вошел в контрольные каналы Али, Дока и Джокера. Район их поисков сужался. Большие участки поверхности кратера уже были обследованы, а оставшаяся территория продолжала уменьшаться. Некоторое время потребовалось на то, чтобы вскрыть код на электронном ошейнике Вайверна. Но код оказался до смешного примитивным. Обычная бинарная транспозиция. Более сложный шифр привлек бы к охоте на драконов нежелательное внимание. Вайверн оказался в том районе, где сейчас искали Пандору. Замечательно. Чем дальше, тем веселее. К счастью, чудовище, теперь никому не нужное, было обездвижено с помощью ошейника и находилось в состоянии полного паралича. Насчет этого Тони тоже собирался кое-что предпринять, но не сейчас. Сначала нужно было найти Пандору. Малоприятная перспектива. Это означало путешествие в Элизиум в собственной шкуре, поскольку воспользоваться телом киборга он не мог. Протеус немедленно бы его обнаружил. Но выбора не было. Кто-то, убивший самого богатого человека в этой части спирали, с радостью пожертвует 1-2 мегакредита на то, чтобы Тони исчез навсегда. Пандора была его единственной защитой. Если он объявится вместе с живой Пандорой, у него будет хоть какой-то шанс. А без нее он станет просто бездомным виртуальным маньяком, который плетет какую-то нелепую историю и за голову которого назначено огромное вознаграждение. И ему придется обойтись без посторонней помощи. Власти планеты, конечно, проявляют большую строгость в отношении наркоманов и уклоняющихся от налогов, но в межзвездную политику они вмешиваться не станут. Орбитальную службу безопасности вообще мало интересует то, что происходит на планете, а полиция Фрипорта полностью коррумпирована. Они отдадут Тони тому, кто больше предложит. Но хуже всего, что все это должно происходить в реальном времени. В Вероне у него не было бы никаких проблем. Антонио, благородному псу, всегда все удавалось. Но он был не Антонио, и он должен был действовать в реальном мире, где все могло обернуться и обернулось совсем не так, как хотелось бы. Здесь он мог проиграть. Здесь он мог погибнуть. Господи, да чего же он ненавидел реальный мир? В Вероне ничего такого просто не могло случиться. Будучи единственным человеческим существом на разгрузочной площадке, он мог распоряжаться ею по своему усмотрению. Для путешествия в кратер Тони выбрал аэропед. Нечто вроде огромного крыла, наполненного водородом, с пропеллером, который приводился в движение педалями и солнечными батареями. Он не мог воспользоваться кредитным файлом, но без труда уговорил простодушный автомат записать стоимость проката за счет какого-то другого клиента. Взлетев, Тони направил машину в восходящий поток с подветренной стороны кратера. Здесь теплый воздух, поднимавшийся с поверхности, и холодный ветер с ночной стороны образовывали гигантскую вертикальную волну, которая перекатывалась через гребень Элизиума. В этом месте было легче всего попасть в Элизиум, и воздух над гребнем кишел прямокрылыми, флайерами и воздушными парусниками. В этой толпе Тони чувствовал себя спокойно. Под ним зеленая масса крон лесных великанов заполняла чашу кратера, едва не переливаясь через край. С этого наблюдательного пункта Тони следил за ходом поисков, радостно предоставив Али, Доку и Джокеру делать всю черную работу. Он бродил по программе, слушая их сообщения. Долгие часы занятий на велотренажере укрепили его мышцы, и теперь он без труда управлялся с аэропедом и кружил в воздухе, сберегая силы до того времени, когда они найдут Пандору. Джокер напал на след первым. Хемосенсоры и датчики теплового излучения засекли ее присутствие, и Джокер бросился за ней, ломая кусты. Он связался с Али и Доком и попросил пригнать флайер компании. Тони нырнул в брешь в кронах деревьев. Держась впереди Джокера, он петлял между стволами ниже верхнего яруса, образованного кронами, и выше непроходимого подлеска, надеясь, что Пандора его заметит. Джокер сообщил, что минуту назад имел инфракрасный контакт 030 в районе прогалины, образовавшейся вследствие падения дерева-гиганта. Тони полетел к этому месту, спускаясь по спирали. Воздух, пронизанный косыми лучами Просперо, был полон дневными насекомыми всех цветов радуги. Пандора выбрала прекрасное место для своего спасения. Падая, дерево-великан повалило дюжину своих собратьев поменьше. В сплошном пологе древесных крон образовалась рваная дыра, в которой виднелось небо. Вдобавок упавшие стволы примяли непролазный подлесок. Тони опустился на кучу поваленных стволов, уже покрытых ковром мха. С земли взвелась в воздух туча насекомых. Слева из кустов появилась Пандора, по-прежнему облаченная в свою синтетическую леопардовую шкуру. Ее высокие сапоги были заляпаны грязью, а волосы висели слипшимися прядями, но в остальном она была в полном порядке. Она вскарабкалась на груду стволов и стала перепрыгивать с бревна на бревно, приближаясь к Тони. Когда она уселась сзади него на сиденье аэропеда, Тони приподнял бровь. «Сеньора Сильвия Лючетта Висконти, не так ли?»
1: «Пожалуйста, простите меня за это. Я была в отчаянии».
0: Это прозвучало достаточно искренне. Особенно вторая половина фразы. Она обняла его за талию.
1: «Полетели».
0: «По вашей милости, меня чуть не убили», — заметил Тони.
1: «Это еще вполне может случиться».
0: И словно в доказательство ее слов, из кустов шумом вывалился Джокер. Лицо киборга не способно выразить потрясение, но он застыл, как вкопанный, с направленными вперед сенсорами. Не дожидаясь, пока Джокер придет в себя, Тони нажал кнопку срочной подачи водорода. Над головой у него надулся воздушный шар, и аэропед вертикально взмыл ввысь. Тони бешено вращал педали назад, удерживая машину над прорехой в кронах. Джокер все уменьшался и уменьшался в размере, пока не стал похож на игрушку из металлопластика, забытую на поляне. Пандора крепче прижалась к нему. Ее волосы щекотали ему шею.
1: «Потрясающе! Совершенно потрясающе!» — промурлыкала она ему в ухо,
0: и глубокий тембр ее голоса показался ему вполне достойным наследницы Висконти. Или красивой, богатой вдовы, имеющей собственность в нескольких звездных системах. Она стала отдавать распоряжение.
1: «Летите к лучу. В Парадизе стоит на приколе моя яхта «Жаворонок». Она достаточно быстроходна, чтобы мы могли поскорее затеряться во Вселенной».
0: Тони кивнул, очень довольный тем, что было куда бежать. Но в тот момент он был по уши занят своим «здесь и сейчас». Ему надо было удерживать в воздухе машину и держать на коленях клавиатуру, которая все время норовила соскользнуть. Это было непросто. Тем более, что бедра и грудь Пандоры прижимались к его спине, а руки были сомкнуты чуть-чуть повыше его чресел. Он взглянул на нее через плечо. «Все хорошо?»
1: «Конечно. Разве по мне не видно?»
0: Она явно стремилась извлечь из ситуации как можно больше. Машина уже взлетела над кронами деревьев, но Тони продолжал набирать высоту, намереваясь выжать из водородного баллона все возможное. Когда собираешься удирать от кого-нибудь на аэропеде, высота — это самое главное. И тут начались неприятности. Под ними блеснула серебристая капля и стала стремительно приближаться. Флайер, принадлежащий охоте на драконов. Должно быть, Док и Али подобрали Джокера и теперь собираются поймать беглецов. Он крикнул Пандоре: «Держитесь крепче!» Аэропед ринулся вниз. Тони не мог состязаться с реактивным флайером, но падение давало скорость, которую можно было использовать для маневра. Его вызвал Док. «Послушай, Тони, ты соображаешь, что делаешь?» У Тони не было наготове достойного ответа, поэтому он просто продолжал пикировать. Навстречу неслись верхушки деревьев. Флайер быстро развернулся и пошел следом за аэропедом.
2: «Брось, Тони! У нас есть скорость, которой нет у тебя!»
0: Это был Джокер. Скорость у них была, но не хватало маневренности. Проделав дыру в кронах деревьев, Тони скользнул вбок и стал петлять между стволов. Флайер не мог последовать за ним без риска врезаться в дерево. Им пришлось сбросить скорость и держаться позади.
2: «Послушай, Тони, мы можем договориться», — предложил Док, всегда отличавшийся благоразумием. «Сомневаюсь».
0: «Никаких сделок. Он заманил их как раз туда, куда хотел». Он дал задний ход, заставив флайер развернуться и описывать круги прямо над кронами.
2: «До тебя никому дела нет», — уверил его Джокер.
0: Тони ухмыльнулся. «Скажи кому-нибудь другому».
2: «Отдай женщину, и мы поможем тебе выбраться из этой передряги!»
0: Али старался говорить так, словно их больше всего на свете волновала судьба Тони. Тони не клюнул на приманку. Без Пандоры ему оставалось только ждать, когда с ним покончат.
2: «Они хотят ее убить», — напомнил он. «Как убили Гракха».
0: «Это не наше дело», — возразил Джокер.
2: «Очень плохо, что не ваше».
0: Тони нажал несколько клавиш, посылая кодированный сигнал.
2: Вайвирн взревел в своем укрытии. Его саблевидные челюсти сжимались и разжимались, крылья били по воздуху, на конце хвоста трепетало жало. Из-за того, что с ним сделали раньше, гигантский зверь уже не нуждался в дополнительной стимуляции и взлетел полный слепой ярости.
0: Тони только направил эту ярость куда следовало.
2: Док ухитрился выпрыгнуть из флайера, прежде чем Вайвирн нанес удар. Представьте себе 100-метровую многоножку с крыльями вместо ног, врезающуюся в легкий алюмопластиковый флайер.
0: Корпус машины треснул посередине, она стала заваливаться, потеряла управление. Потом флайер исчез в верхушках деревьев вместе с Вайвирном, все еще вцепившимся в его корпус, снова и снова вонзавшим в него жало.
2: «Будете знать, как шутить с благородным псом!»
0: Тони не мог себе позволить как следует насладиться гибелью Дока, Джокера и Али. Благоразумно решив, что дело прежде всего, он нажал на педали и скоро уже затерялся среди туристов, сновавших над Элизиумом.

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». В сегодняшнем эфире мы знакомились с рассказом Родриго Гарсия и Робертсона «Прекрасная Верона». Но еще не познакомились с ним до конца. Финал «Прекрасной Вероны» через несколько минут в «Модели для сборки» на радио «Энергия».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». В финальной части нашего эфира окончание рассказа Родриго Гарсии Робертсона «Прекрасная Верона». Пандора сидела в удобном кресле на своей яхте, в полной безопасности, с бокалом в руке, спиной к главному монитору «Жаворонка». И лицо ее светилось радостью. Рядом с креслом стоял автобар, производивший ледяную голубую жидкость, от которой шел туман, как от жидкого кислорода. За ее спиной на экране лежала гавань Парадиза на фоне звездной бездны. Парадиз вырос из обычной геосинхронной орбитальной станции, в которой оканчивался луч. Увеселительные заведения и игорные дома подходили к самой гавани и под самыми невероятными углами располагались среди ремонтирующихся кораблей и стоянок такси. Вся эта сияющая мешанина вдруг резко кончалась, и начинался космос. Гавань была просто парковочным участком вокруг геосинхронной станции. Были видны несколько орбитальных яхт и движущиеся искорки света, такси, которые перевозили пассажиров с кораблей на станцию. Большинство космических кораблей казались просто световыми точками, неотличимыми от звезд. Пандора рассказывала. «Грак ко мне очень хорошо относился. Конечно, я вышла за него из-за денег, но не испытывала к нему неприязни. Все дело было в том, что после его смерти куча народу должна была получить триллионы. Например, его старшая жена и ее подружка Селена. Помнишь ее? Надо же было додуматься отправиться на охоту в маскарадном костюме». Тони лениво кивнул. Говорила в основном Пандора, радуясь тому, что жива и богата.
1: «Я хочу сказать, что этот человек стоил невероятно много. В системе Изира у него была самая настоящая собственная луна. Из-за моих паршивых 2% меня могли убить миллион раз».
0: Галактический закон обеспечивал младших жен небольшим, но стабильным доходом с капитала мужа. Пандора улыбнулась.
1: «Говорить нечего, ты спас мне жизнь. И я не хочу быть неблагодарной. Я сказочно богата, а это все, чего я хотела. Я видала много людей, которые идут к цели по головам, забыв о том, кто поддержал их в самом начале. Я не такая».
0: Пандора залилась дразнящим смехом.
1: «Приготовься же получить награду, которая превзойдет твои самые смелые мечты».
0: Тони с удивлением уставился на нее и увидел Сильвию Лючетту Висконти в ореоле золотых волос, растянувшуюся на кушетке на корме своей галеры с латинским парусом. Красивый юноша в ливрее дома Висконти стоял рядом, готовый наполнить вином ее золотой кубок. За ее спиной простирались сияющие воды Венецианской лагуны с кампанилой и пронизанной солнечным светом колоннадой площади Сан-Марко на заднем плане. Тони видел колонны у входа в гавани, греческие купола базилики Сан-Марко, возвышавшиеся над новым готическим дворцом Дожа. Начинался прилив, и небольшие волны уже гуляли по пьяцетте, заливая прекраснейшую из гостиных Европы. У Сильвии хватило нахальства предложить ему поехать вместе с ней на восток, где у нее были богатые поместья на островах. Какая самонадеянность! Какая самонадеянность! Это чересчур даже для Висконти. Он, Антонио Консиньорио делла Скала, племянник князя, не игрушка богатой девицы. Если кое-кого отравить, он станет наследником правителя Вероны. И все же... Италия в последнее время утратила свою прелесть с этим французским папой и отсутствием войн. По крайней мере, таких войн, в которых стоит сражаться. Даже Протей предал Антонио и вверг его в неисчислимые бедствия. А если верить Поло, на востоке у человека открываются глаза. Кроме того, благородный пес чувствовал, что как-то перерос Верону.

0: Андрей Егоров. Ловушка для женоненавистника.
1: Рейс не задался с самого начала. Вместо ритусианских жабок на борт отгрузили жучков кордова для аборигенов Стеры Блю. Затем оплошность, конечно, заметили и стали устранять, но график полетов оказался сорван. Да еще в сопровождении груза мне навязали существо, обладающее дикой, нечеловеческой логикой. Я довольно долго упирался, не желая брать его в рейс, но в контракте имелся специальный пункт по этому поводу. К тому же клиент обещал отвалить за доставку груза кругленькую сумму, и я решил, что ради такого основательного куша можно немного потерпеть адское создание на борту. Финансовая ситуация на тот момент у меня складывалась не самая лучшая. Пара банковских служащих, отвечающих за возвращение кредитов, оборвали мне телефон. Что делать? Приходилось от них скрываться. А хозяин квартиры, которую я снимал на Terra Red, объявил, что если я не погашу долг за 3 месяца, в мои апартаменты въедет семейство Бобровых с Terra 8. Унылая перспектива соседствовать с Бобровыми. Мало того, что эти твари разговорчивые, как ведущие утреннего телешоу, так еще и пахнут морскими свинками. Антипатию к экологичному существу я ощутил сразу, как только его увидел. Оно шло к трапу корабля по космодромным плитам той особой походочкой, какая отличает самых лютых представителей этого ущербного биологического вида. Покачивая утолщением в нижней части туловища, оно почти плыло мне навстречу. При этом одна из верхних конечностей существа упиралась в бок, в другой оно держало тонкую сигарету. Из обведенного красным отверстия над лысым подбородком тянулся белый дымок. Оно приблизилось, разглядывая меня зеленоватыми ресничатыми глазами.
2: «Капитан Зубов?»
1: «Он самый». Боюсь, мой голос прозвучал неприветливо. Но существо столь холодный прием не смутил. Оно представилось и потянуло к моему лицу одну из конечностей. Я брезгливо сморщился, пожал суставчатый кончик с роговевшими пластинками лилового цвета. От взгляда существа не укрылась моя гримаса.
2: «Вы не хотите браться за этот заказ?»
1: «Почему же? Нормальный заказ», — пробурчал я.
2: «А не боитесь?»
1: «Пирата, что ли?» В последнее время в системе Серны, куда нам надлежало лететь, было неспокойно. Ходили слухи о появлении нового, весьма удачливого космического пирата. Действовал он оригинально. Его банда не брала грузовики на абордаж. Тогда бы в космосе нашли обломки обшивки, поврежденные при взрывах. Нет, корабли просто пропадали в этом секторе один за другим. А тела дальнобойщиков, сброшенные с кораблей через мусоропровод, болтались в космосе, ожидая прибытия полиции. Я подумал пару секунд. Отчего-то не хотелось говорить, что на этот опасный рейс меня толкнули скорбные финансовые обстоятельства. «Я ничего не боюсь», — сказал я. Прозвучало патетично.
2: «Вот вы какой!»
1: Оно улыбнулось, продемонстрировав безупречные белые зубы. «Какой?»
2: «Храбрый!»
1: «Слушайте, поведение существа начинало меня раздражать. Откровенно говоря, если бы не этот проклятый контракт, вас никогда не было бы на одиноком волке».
2: «Вы так похожи на моего любимого дедушку, когда злитесь», — сообщило оно, чем привело меня в смятение.
1: «Ладно», — проворчал я. «Поднимайтесь. И помните, если вам захочется что-то сказать, сначала хорошенько подумайте».
2: «Непременно воспользуюсь вашим советом. Кстати, по выражению вашего лица заметно, как тяжело вам дается обдумывание каждого слова».
1: «Угу». Я кивнул, не найдя достойного ответа и оттого ощутив серьезное раздражение. Если так дальше пойдет, этот рейс станет невыносимым испытанием. Увы, моим прогнозам суждено было оправдаться. Первое, что сделало существо, ступив на борт одинокого волка, объявило, что на таких грязных корытах летать ему еще не приходилось, и что неплохо бы прибраться в кают-компании, потому что валяющиеся повсюду пивные бутылки и консервные банки — это жуткий моветон. От этих самых банок и бутылок в помещении, видите ли, плохой фэн-шуй, а это, в свою очередь, может повлиять на работоспособность экипажа. Признаться, я был поражен до глубины души этим нелогичным замечанием. Во-первых, экипаж на корабле представлял я один. Во-вторых, я наивно полагал, что моя работоспособность напрямую зависит от того, сколько именно я выпил накануне. Чем больше выпил, тем лучше работается. Благодаря моей предусмотрительности запасов спиртного обычно хватало на то, чтобы мой трудоголизм поддерживался на должном уровне. Не слишком высоком, но и не слишком низком. Ровно таком, чтобы груз был доставлен по назначению вовремя, и я не сошел с ума от одиночества. Мои священные запасы существо осмотрело критическим взглядом, в котором читалось осуждение, и сообщило, что алкоголь может повредить нашему общему делу, и от его употребления мне стоит отказаться просто потому, что всякий пьющий астронавт — скотина. Хотя я дал себе зарок не вступать в диспуты с этимологичным созданием, тут я не выдержал и сообщил, что это высказывание отдает идиотизмом, потому что даже великий Йон Громкий никогда не выходил в рейс, не взяв на борт пару ящичков крепленного муската. Ответ последовал незамедлительно и утвердил меня в мысли, что всякий диспут немедленно зайдет в тупик, ибо здравомыслящий человек не может общаться на равных с существом, обладающим нечеловеческой логикой. И он громкий, по мнению существа, пил от того, что его некому было наставить на путь истины и указать ему, какая он в сущности грязная скотина. Мне же якобы крупно повезло, потому что теперь на борту есть оно, и оно научит меня, как должен вести дела и выглядеть настоящий капитан межзвездного судна. Повезло? Как бы не так. Если бы обязательным условием получения контракта не являлось наличие на борту этого существа, я бы все сделал, чтобы никогда его не встретить. От подобных созданий вообще лучше держаться подальше, что я с успехом и проделывал большую часть жизни. Еще оно сообщило, что если я буду поглощать в таких количествах питательные консервы и алкоголь и откажусь от пополнения запасов свежих овощей и фруктов, то у меня будет неправильный цвет лица. «Какой именно?» – переспросил я. В ответ оно пожало плечами и посоветовало почаще смотреться в зеркало. Кстати, в каютах «Одинокого волка» нет зеркал. Такова конструктивная особенность моего корабля. Оно объявило, что если астронавт не смотрится в зеркало, то чувствует себя несчастным и склонен к суициду. Оно так и сказало. «Нет зеркала? Я отказываюсь жить».
3: «Позвольте», — не выдержал я подобного фарса. «Как может зеркало повлиять на настроение кого-либо из членов экипажа? Это же бред сивой кобылы!»
2: Оказалось, что мне этого не понять, просто потому что меня угораздило родиться сивым мерином. Посетив рубку управления, оно объявило, что мы не дотянем даже до Проксима Центавра, если стены не перекрасить голубые и розовые тона. Поскольку к тому времени я уже понял, с кем имею дело, и был морально готов к подобным заявлениям, все, что я сделал, рассмеялся демоническим смехом и принялся набивать трубку. Оно обиделось и сообщило, что если я не буду принимать его слова всерьез, на меня и мой корабль обрушатся всевозможные беды. Жизнь моя будет похожа на ад, и я обрадуюсь до чертиков, когда она все же прервется. Когда существо наконец завершило длинную, исполненную негодование тираду, я как раз закончил набивать трубку и с наслаждением ее раскурил. Наверное, не стоит даже упоминать, что сердитое данель за существо ответом я не удостоил. К моему удивлению, до Проксима Центавра мы действительно не дотянули. Залетный астероид врезался в корабль и лишил наши топливные баки герметичности, после чего горючее расплескалось в окрестностях Млечного Пути. А мы остались болтаться в шаровом скоплении змееносца, ожидая ремонтника. Оно сидело в кресле с торжествующим видом. Мол, я же говорила, что все будет именно так, и подпиливало ороговевшие части верхних конечностей. Мерзкий звук «жик-жик» раздражал мою нервную систему, как роботопогрузчик и отсутствие машинного масла в шарнирах. «Жик-жик» прямо по оголенным нервам. «Тише!» — заорал я. «И не подумаю», — ответило существо.
3: «Да тише же!
2: Вы не слышите никакого странного звука?»
4: «Нет».
2: «А я слышу. Что-то происходит».
4: «Может, тот самый легендарный пират пожаловал?»
2: Оно мерзко захохотало.
4: «Неужели вы боитесь, капитан?»
1: «Если я чего-то и боюсь, то не пиратов, а нашего груза», — отозвался я.
2: Звук вдруг сделался намного отчетливее. Так что даже существо услышало, за стенкой происходит что-то нехорошее. И ведь было от чего разволноваться. Ритусианские жабки представляют серьезную опасность для человека. Подобно другим рептилиям-кровососам, они облепляют жертву ртом присоской и запускают острое жало языка под кожу. Охотятся стаями. Кровь пьют литрами. Небольшая стайка ритусианских жабок голов 20-25 способна загрызть слона. Поэтому хорошо различимое поскребывание вызвало у меня нечто похожее на приступ паники. Я кинулся к обзорным камерам, чтобы проверить, как чувствует себя груз. Опасения мои немедленно подтвердились. Ритусианские жабки по какой-то неведомой причине вышли из анабиоза и просочились через проделанную ими дыру в переборке в коридор. Зубки жабок не приспособлены к тому, чтобы прогрызть внешнюю обшивку, но превратить все внутренности корабля в дырявый дуршлаг им вполне по силам.
3: Я уж не говорю о системах жизнеобеспечения. Если они выйдут из строя, нам останется только писать завещания и заказывать по каналам ритуальные связи траурный саван. Мне лично нравится из черного бархата, но умирать я пока не собирался. Первой моей мыслью было добраться до оружейного отсека, взять огнемет и выжечь заразу. Сердце защемило, когда я представил, как будет выглядеть мой корабль после первого же залпа. Но другого выхода не было. Придется поджарить паразитов. Тут я почувствовал, что алогичное существо стоит у меня за спиной. Все то время, пока я размышлял, как прищучить жабок, оно из-за плеча смотрело на мониторы. Должен признаться, пахло оно приятно. От него исходил нежный, одурманивающий аромат. Чтобы не поддаться чарам, я пробасил хрипло.
5: «Все из-за вас!»
6: «Из-за меня?» — возмутилось оно. «Нет, нет и нет. Мы попали в такую глупую ситуацию только потому, что вы меня совсем не слушали».
3: «Ну, разумеется», — ответил я. «Вы, должно быть, уверены, что если бы я вас слушал, мы бы уже доставили груз к месту назначения».
6: «Безусловно». «Что ж...»
3: Я вздохнул. «Простая человеческая логика подобным существам неведома. Полагаю, все наши разногласия перед лицом смерти выглядят глупо. Мы должны объединить усилия и действовать так, как я вам скажу. Только тогда мы сможем выжить. Вам ясно?»
6: «И что же вы планируете предпринять, капитан?»
3: Я смерил существо внимательным взглядом. Судя по ироничному тону, оно что-то задумало. «Только не начинайте», — попросил я. Оно фыркнуло.
6: «Я и не начинаю. Так что вы планируете предпринять?»
3: «Воспользуюсь огнеметом». Я посмотрел на существо оценивающе. Тоненькие ручки и ножки, непредсказуемое поведение, неустойчивая психика. «Не знаю, можно ли доверить вам оружие».
6: «Полагаю, мы обойдемся без этих ужасных штук», — объявило оно.
3: «Ну вот, начинается», — горестно заметил я. «Я же просил. Очень просил».
6: «Послушайте, меня не просто так направили сопровождать груз».
3: «Разумеется, не просто так, а чтобы окончательно свести меня с ума».
6: «Не беспокойтесь. Безумие — удел тонкой личности. Такого толстокожего типа, как вы, оно никогда не коснется»,
3: — отрезало существо.
6: «Так вот, ритусианские жабки — непростые хищники. В отличие от вас, это тонко чувствующие, очень эмоциональные создания».
3: «Вот оно что. Понятно». «В принципе, я уже решил, как буду действовать. Запру существо в его каюте, а сам доберусь до оружейного отсека. Только бы пробраться туда незамеченным. Кровососы нападают стаями, передают мысленные сигналы. Если хотя бы один меня заметит, все, пиши пропало, спекся, капитан Зубов».
6: «Ничего вам не понятно», — отрезало существо. «Послушайте, мне приходилось работать в венерианском цирке дрессировщиком кровососущих рептилий. Вам это о чем-нибудь говорит? Я могу решить нашу проблему, но без вашей помощи мне не справиться».
3: «И как же вы планируете решить нашу проблему? Заставить жабок прыгать через горящий обруч или что-нибудь в этом духе?»
6: «Нет», — торжественно объявило оно. «Я буду излучать ауру любви, а вы собирать их и складывать в мешок».
3: Я уставился на существо. Мне послышалось, или оно и вправду собирается излучать какую-то там ауру? Оно, не мигая, смотрело на меня зеленоватыми ресничатыми глазами, и я убедился, что не ослышался. Существо говорило абсолютно серьезно. Нет, я, конечно, предполагал, что имею дело с лишенным простой человеческой логики созданием, но даже представить не мог, что оно способно на откровенное безумие. «Сначала я попробую пробиться к огнемету», — буркнул я. «А потом делайте, что хотите».
6: «Вас съедят»,
3: — грустно заключило существо. «Не съедят. Я возьму с собой вот это». Я сунул руку под кресло, немного пошарил там и извлек на свет магнитный разводной ключ. Большая, тяжелая железяка, способная регулировать рычаги пульта управления и закручивать гайки тормозных систем.
6: «Как с вами тяжело», —
3: проговорило существо. «С вами не легче», — парировал я.
6: «Я буду ждать вас в рубке».
3: «Прекрасно». Главный коридор я миновал без происшествий. Но стоило мне свернуть в ответвление, ведущее к оружейной, начались неприятности. Громкий свист вывел меня из равновесия. Ритусианская жабка созывала сородичей с озорным видом, качаясь под потолком. Я погрозил ей ключом, размышляя, не дать ли стервозной рептилии по башке, но тут послышался топот множества лапок, и я узрел целую толпу спешащих ко мне кровососов. Они тянули полные губки, им не терпелось впиться смертельным поцелуем в капитанское тело. Я развернулся и поспешил обратно.
1: Существо в рубке управления мое позорное бегство встретило победоносной улыбкой. Безумному созданию казалось, что оно в очередной раз одержало победу над капитаном Зубовым. Я с трудом сдержал рвущееся наружу грязное ругательство.
6: «Итак, капитан, как насчет реализации моего плана?» — поинтересовалось оно.
1: «Не терпится совершить самоубийство?» — пробурчал я. «Я вот подумываю о том, чтобы отсидеться здесь, дождаться ремонтника. Кто знает, может, они не посягнут на систему жизнеобеспечения?»
6: «Взгляните сюда».
1: Существо нажало кнопку на пульте, включив одну из обзорных камер, и я увидел, что отсек с кислородными генераторами весь кишит ретусианскими жабками. Парочка рептилий забралась на мерно гудящий компрессор и пробует его на зуб.
3: «Проклятье!» — вскричал я.
6: «Медлить нельзя».
3: «Я и сам вижу, что нельзя».
6: «Ваш мешок».
1: Она вручила мне громадный пакет для промышленного мусора.
6: «Ваша перчатка».
1: В руки мне перекочевала левая перчатка от скафандра.
3: «Могут куснуть?» — с пониманием заметил я.
6: «Нет, это чтобы вы не попортили их шкурки».
3: «Замечательно!» — выдавил я. «Кто бы позаботился о моей?»
6: «Между прочим, мы оба отвечаем за сохранность груза».
3: «В обстоятельствах форс-мажора все покрывает страховка», — возразил я. «А сейчас как раз такие обстоятельства».
6: «Это не важно»,
1: — с присущей ему странной логикой заметило существо.
3: «Действительно», — пожал я плечами. «Какое это имеет значение, если скоро нам нечем будет дышать?»
6: «Идемте».
1: Оно нажало на кнопку. Створка двери ушла в стену, обнажив опасный коридор. Оно первым шагнуло за порог. Следом за ним я, сжимая в левой руке пакет, а в правой разводной ключ, на всякий случай. Если любовь не на всех действует, то уж грубую физическую силу понимает каждый. Не успели мы сделать и пары шагов, как послышался пронзительный свист. Нас заметило сразу несколько хищных жабок.
3: «Нам конец», — понял я.
6: Вот и все.
1: Что такое 35 лет? С одной стороны, совсем мало, с другой, я столько всего успел сделать. Обзавелся собственным кораблем, точнее, почти выплатил за него по кредиту. Приобрел в цивилизованном космосе репутацию лучшего перевозчика грузов и отменного негодяя. Правда, дерево так и не вырастил, сына не посадил, то есть, все, конечно, наоборот. Они ринулись на нас одновременно со всех сторон. Я закричал, поднял над головой разводной ключ, и в этот момент что-то произошло. Жабки вдруг посыпались со стены, замерли на полу, впав в странное оцепенение. Кровососущие рептилии напоминали теперь множество игрушечных монстров, какие в изобилии продаются в любом детском магазине по всей галактике. Глазки у них сделались мутновато-стеклянными. Лапки с присосками торчали сухими веточками. Из сложенных трубочкой губок высунулись напряженные розовые язычки.
6: «Ну, что вы стоите?» —
1: прошептало существо, глянув на меня сердито.
6: «Скорее, собирайте их!»
3: «Как это...»
1: Признаться, я так обалдел от увиденного, что так и застыл с занесенным над головой разводным ключом, напрочь забыв о своей миссии.
6: «Ах да, сейчас!»
1: Я бросил бесполезное орудие на пол и принялся поспешно засовывать маленьких монстров в мешок. Они и не думали сопротивляться, только постановали едва слышно, пока я укладывал их в хаотичном порядке, да шевелили розовыми язычками. Через полчаса все было кончено. Мы полностью очистили корабль от хищных рептилий. Я выяснил причину поломки. Оказалось, что из-за замыкания цепи часть энергии перекинулась с системы обеспечения сохранности груза на освещение уборной. Там перегорели все лампы и царил кромешный мрак. Я устранил неисправность за 10 минут и погрузил жабок обратно в анабиоз. Сразу стало спокойнее на душе. Я вернулся в руку управления с твердым убеждением, что теперь точно буду жить дольше любого земного долгожителя. Нужно только дождаться корабля-ремонтника. Ремонтник прилетел через пару часов, залатал дыры в баках, залил горючего на кругленькую сумму. Остатки моего рублевого счета перекочевали в карман предприимчивой фирмы по спасению незадачливых астронавтов. Единственное, на что я надеялся, расходы отобьет страховка. Зато мы продолжили рейс на полностью исправном одиноком «Волке». После смены дизайна рубки управления здесь стало намного уютнее. Голубые наклонные полосы на розовом фоне. Существу понравилось. Я обернулся, посмотрел на него. Оно снова трудилось над ороговевшими ноготками. Затем она глянула на меня. И я ощутил, что от нее исходят ясные чувственные волны. И как я раньше не замечал, что она настолько прекрасна!
4: «Почему вы такой же ненавистник, капитан Зубов?»
1: — поинтересовалась она с загадочной полуулыбкой.
7: «Не знаю», — пробормотал я, крайне смущенный. Зашарил вокруг в поисках трубки и вспомнил, что бросил курить по причине того, что ее сильно раздражал табачный дым.
1: «От женщин одни проблемы. От проблем, я слышал, лысеют».
4: «У вас такая восхитительная лысинка».
1: «Что?»
4: «Восхитительная лысинка», я сказала. «Еще мне нравится ваша клочковатая борода и усы. Вы настоящий космический волк, капитан. Неужели ни одна женщина вам этого не говорила?»
1: Я промычал нечто нечленораздельное. Сердце забилось учащенно.
4: «Может, вы согласитесь потанцевать со мной?»
1: «Что?»
4: «В кают-компании я нашла замечательную запись. Вы же не откажете даме, капитан?»
1: «Ну...»
4: «Вот и прекрасно».
7: Она схватила меня под локоть и повела в кают-компанию. От нее исходил пряный, пьянящий аромат духов. Ноги мои шли против воли. С глазами случилось что-то странное. Я, может, и желал отвести от нее взгляд, но не мог. В ее улыбке мне вдруг почудился оскал хищника. И я сдался.
1: Все, пропал капитан Зубов. Противиться ее власти я не в силах. Пусть прожует меня и проглотит.
4: Я согласен на все.
7: Через некоторое время на меня напал паралич.
4: Но я ощущал всем своим естеством, как оно меня любит.
7: Продолжая излучать звериную чувственность, существо накинуло мне на голову мешок, обмотало веревкой и потащило к мусоросбросу.

Сегодняшний наш эфир начинается с рассказа Максима Дубровина «50 на 50». Что обиднее всего, так это случайность произошедшего, полная его нелепость и недетерминированность. Л. Сарториус. Сначала у Лёшки отрубили свет. Он звонил, ругался. Без толку, авария на подстанции. До утра не дадут. Плевали они на день рождения. Кое-когда праздновали при свечах и без музыки, а в 10 часов, скрывая зевоту и виновато похлопывая расстроенного Лёху по плечам, стали расходиться. Ушли и мы с Маринкой. Потом были 40 минут на остановке, и мы замерзли до такой степени, что не могли даже говорить. И потому втиснулись в первый попавшийся автобус с остатками цепенеющего сознания, рассудив, что все они идут в центр, а там уж как-нибудь доберемся. Так мы очутились на малознакомой автостанции, не зная дороги домой и смутно представляя себе лишь направление. «Надо было с Кораблевыми ехать», — проворчала Маринка, прикрываясь ладонью от колючего февральского снега. «Кораблевы совсем рано ушли, не мог же я Лёшку бросить вот так». Я развел руками, показывая, как я не мог бросить Лёшку. Почему-то стало стыдно за жену, не могущую или не желающую понимать, что такое остаться одному в темной квартире в свой 30-й день рождения. Стыдно не перед кем-то, а просто так. Маринка не ответила. Мы шли незнакомым двором мимо подъездов близнецов, согласно хрустя снегом и с каждым шагом теряя поднакопленное в автобусе тепло. Чтобы развеселить жену, я унылым голосом затянул песню про замерзавшего в степи ямщика. Марина фыркнула, но интонацию я не различил. Слишком вьюжисто и темно было вокруг. На всякий случай замолчал. «Черт, так действительно околеть можно!» Холод забрался, наконец, под куртку и надежно устроился под лопатками и на груди. «Да, не по сезону одежка. Зима, а я опять не по погоде одет.

0: носит и нравится. Вижу же, что нравится. И не мерзнет почти, а нахохлилась от обиды, что по моей милости вынуждена тащиться пешком с тылыми проулками вместо уютной поездки в кораблевских «Жигулях». Ничего, дома должна была остаться с полбутылочки «Арарата», а в холодильнике завалялся кусочек лимона. Отогреется, подобреет. Обо что споткнулся, не знаю до сих пор. Секунду назад мечтал о коньяке и теплой постели, а уже падаю, вытянув руки и открыв зачем-то рот. Снег был везде. На крышах домов и козырьках балконов, на скворечниках и голубятнях, на ветвях и даже стволах деревьев, на приподъездных лавочках, в мусорных контейнерах, во рту, за очками. Но больше всего снега набилось, конечно, за воротник. Остатки тепла мигом выдуло из-под свитера, вниз к пояснице скользнули несколько ледяных комочков.
1: «Беляев, ворон считаешь?» — равнодушно спросила Маринка.
0: «Поднимайся, не рассиживайся, поздно уже, я замерзла». Вставать не хотелось. Каждое движение отзывалось холодом. Я выплюнул ледяной комок.
2: «Никогда не ешьте желтый снег», — вспомнилась бородатая шутка. И, сняв очки, тупо уставился перед собой.
0: Череда случайностей с полной нелепицей в финале. В очках, да еще с такой близорукостью, мне никогда бы не увидеть эту надпись. Сидя на снегу и бездумно отряхивая колени, я разглядывал табличку, прибитую к стене, похожего на общежитие здания. «Способны ли вы любить?» — вопрошала табличка крупными буквами. Ниже мелким шрифтом приписка. Поднявшись, я подошел ближе и прочел послание полностью. «Способны ли вы любить?» Строго научный метод определения способности к любви. НИИ проблем мозга. И уже под табличкой прямо по стене дома голубой краской «Вход со двора». Любопытная Марина, видя мою заинтересованность, тоже приблизилась к объявлению и с минуту внимательно изучала его.
2: «Бред какой-то», — зло констатировала она, прочтя трижды. «Совсем мракобесы распоясались. Раньше были экстрасенсы, биоэнергетики, колдуны разноцветные, лицензия номер такой-то, а теперь глянь-ка, целый НИИ. Куда мир катится? Скоро назад на деревья влезем. Глупость, варварство и невежество».
0: Я покивал. Подобный бред не поверил бы и в юности, а уж в 30. Но куда-то исчез холод, стало жарко и доколик страшно. Вдруг вправду могут вот так запросто обнаружить, диагностировать и разложить по полочкам самые волшебные и сокровенные из всех чувств. «Пойдем домой, холодно», — сказал я, обнимая одной рукой жену, а другой вытирая со лба пот. «Не волнуйтесь, Андрей Кузьмич, никакого жульничества, все совершенно научно. Посмотрите, разве я похож на проходимца?» Высокий вежливый доктор в белоснежном халате колдовал над маленьким нестрашным приборчиком. Он деловито щелкал тумблерками, подкручивал верньерчики, периодически делая пометки в рабочем журнале. Был доктор деловит, сосредоточен и совсем не походил на проходимца. «Не похоже», — честно ответил я. «Сам не знаю, кого я тут ожидал увидеть, бабку какую-нибудь замшелую или астролога бородатого». «Прошли времена бабок, дорогой Андрей Кузьмич». Доктор настроил аппаратуру и теперь, повернувшись, прилаживал к моей голове датчики. «Современная наука берется за решение самых философских и даже, я бы сказал, сакральных задач». «И что, вот так просто?» — неуверенно начал я.
3: «Почему просто?» — обиделся доктор.
0: «Мы с профессором 8 лет над этой проблемой работали. А если бы вы знали, как трудно было выбить у института эту базу, да и то...» Он обвел рукой жалкий кабинетик, расположенный в полуподвале общежития. «Я не в том смысле», — смешался я. «Просто любовь и вдруг приборы».
3: «А что любовь?»
0: Доктор явно оседлал любимого конька.
3: «Любовь, любезный мой, такой же талант, как и все остальные. Может быть, а может и не быть. Как музыкальный слух или способности к языкам. У вас с языками как?»
0: «Не очень», — неохотно признался я. «Как-то больше к точным наукам».
3: «Ну вот», —
0: обрадовался доктор, будто моя неспособность к языкам была действительно радостной новостью.
3: «И с любовью точно так же».
0: «Как так же?»
3: «Если нет любви,

0: То есть что-нибудь другое? Дружба, например? А вы... Нет, мы только любовь определяем. Это я так, для примера сказал. Природа, она ведь, батенька, не терпит суеты. Пустоты, автоматически поправил я. Простите. Природа не терпит пустоты, а суеты не терпит служения муз. Да, конечно. Доктор совершенно не смутился. Его уверенность была непробиваема. Последний датчик тем временем пристроился у меня за правым ухом. Закройте глаза и расслабьтесь. Думайте о чем-нибудь приятном. Больно не будет. Приборчик едва слышно гудел. Самописец с тихим шорохом сантиметр за сантиметром выпускал из себя ленту. Больно не было. Было страшно. Я из страха сюда и пришел. Точнее, чтобы избавиться от страха. 3 дня бродил по квартире из угла в угол с недаемой вечной интеллигентской рефлексией. Что если... И, наконец, решился. Получив момент, когда жена наносила внеочередной визит к теще, я сорвался сюда. Почему-то вопрос, способен я любить или нет, стал для меня самым важным за последние дни. Раньше любил и все, но теперь этого было мало. Требовалось научное подтверждение права на любовь. О чем бы приятно подумать? О Маринке. Вернусь домой и небрежно так скажу. Проходил сегодня мимо той смешной конторки «Проверьтесь на любовь» и заглянул посмотреть. Не поверишь, все по-настоящему. Аппаратура, врачи. И знаешь, какой у меня результат? Положительный на 100%. Фу, пошлость какая. Тем более еще не факт, вдруг все как раз наоборот выйдет. Чепуха, я же знаю, что люблю свою жену. Зря пришел. Дома надо было сидеть.
1: О приятном.
0: Познакомились мы забавно. Ничего сверхоригинального, но есть что вспомнить. В ночном клубе здоровенный долбак, дым проигравшийся в казино и оттого пьяный и злой, прицепился к хорошенькой девушке за соседним столиком. Девушка знакомиться отказалась наотрез, и он распустил руки. Когда я попытался тактично вклиниться между нами, амбал начал меня бить. Говорят, со стороны это выглядело как драка, ничего подобного. Избиение. Каким образом у него оказался разбит нос, я не знаю. Скорее всего, громила сам неосторожно расквасил сапатку при очередном замахе. Но когда нас растащила охрана, лицо его было все в крови. Я случайно оказался героем, и как победителю девушка Марина досталась мне.
1: Быстрее бы уже кончилось. Кресло неудобное, нога чешется.
0: Что у меня еще приятного в жизни было? Семьи первый раз поехали вдвоем с палаткой. Ливень ночью жуткий, все уже промокло, а сверху капает еще. Маринка разозлилась страшно на меня, на мою затею дурацкую. А мне хорошо, радостно до безумия. Что вот он, я, вот она, и мы вместе. И я прижал ее к себе и целовал. И потом мы любили друг друга, и было тепло. И дождь прошел. Просыпайтесь, друг мой, все закончилось. Аккуратные пальцы осторожно снимали датчики с головы. Можно открыть глаза?
1: Ну, что?
0: Теперь я мог представить, что ощущает пациент после тяжелой и опасной операции.
1: Какой результат?
0: Посидите на кушеточке 5 минут, а я сейчас расшифрую вашу энцефалограмму. Я примостился на углу кушетки, все больше ощущая себя пациентом, ожидающим окончательного приговора врача. Доктор сидел за столом, перебирая в руках длинную бумажную ленту в несколько рядов, испещренную неведомыми каракулями. Время от времени он делал на ленте пометки красным карандашом или обводил кружком какие-то участки.
1: «Итак, дружочек, вот наш результатик».
0: Доктор повернулся ко мне. «Сигма-ритм, к сожалению, отсутствует, что в сочетании с высокой степенью регулярности колебаний биопотенциалов...» «Да что я вам ведь нужен? Просто ответ!»
1: «Словом, нет. Увы, любить вы не способны. Совершенно.
0: Разумеется, это касается только любви к женщине. Родину или детей, скажем, любите сколько угодно. У вас дети есть?
1: Я, наконец, смог проглотить рвущуюся наружу рвоту и потряс головой. Наверное, нужно было что-то сказать. Поблагодарить за помощь любезного доктора. Пожать, может быть, руку на прощание.
0: Но я сидел в странном оцепенении и не мог произнести ни слова. Доктор, видимо, понял мои чувства, подошел вплотную и положил руку на плечо.
1: «Успокойтесь, Андрей Кузьмич. Не нужно делать из этого трагедию. Миллионы людей живут и знать не знают ни о какой любви. В вашем быту ровным счетом ничего не изменится. Вам сколько лет? 30? Прожили вы без всякой любви, еще столько же проживете. Было бы здоровье!» Он подмигнул.
0: «Почему?» Наконец выдавил я. Доктор вздохнул и опять взял в руки сложенный гармошкой листок.
1: «Вот здесь», — он показал пальцем в обведенный карандашом участок, «совершенно сглажены межзональные различия».
0: Он еще что-то говорил, но я не слышал. Комната растворялась. Теряли очертания предметы. Задрожал, расплываясь, энцефалограф с семизначным инвентарным номером на боку. Заколыхался и сам доктор. Я плакал.
2: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Доминирует зонально-дифференцированный альфа-ритм с затылочно-лобным градиентом параметров и средней амплитудой.
1: «Андрей Кузьмич, да вы что?»
0: Доктор прервал пояснение.
1: «Андрей Кузьмич, прекратите! Как институтка, в самом деле. Говорю же вам, ничего страшного не произошло. Половина человечества, подобно вам, не способна любить».
0: «Половина?»
1: Я решил, что ослышался.
0: «Именно», — подтвердил доктор.
1: «Ровно половина. 50/50 по статистике».
0: Он провел меня к выходу, но у двери замешкался с замком. «А жена?»
1: «А что жена?» — невинно спросил доктор.
0: «Как вы думаете, ей говорить или не надо?»
1: «Полностью на ваше усмотрение, но лучше не надо. Она ведь вас любит?»
0: «Конечно, любит», — с жаром заверил я.
1: «Тогда ей незачем знать правду. Всего доброго».
0: Я вышел в коридор и остолбенел. Полчаса назад, когда я боязливо мялся перед дверью, сомневаясь, идти или нет, здесь никого не было. Теперь же на стульях, редком поставленных вдоль стены, сидели трое. Парочка молодых людей, юноша и девушка, явно пришедшие вместе, о чем-то тихо шептались, бросая время от времени опасливые взгляды на дверь. Пришли провериться на любовь, да не решаются. Чуть в стороне, особняком, глядя прямо перед собой, сидела Маринка. Вот и съездила к маме. Сзади скрипнула, и вышедший следом за мной доктор громким веселым голосом сказал:
2: «Следующий!»
0: Ощущение больничности всего происходящего скачком усилилось. Ребята испуганно замолчали и посмотрели на Марину. Она повернулась на голос и начала вставать, но тут увидела меня. Глаза расширились, в них мелькнул неподдельный ужас человека, увлеченного в измене. Впрочем, я тоже чувствовал себя предателем. Улизнул тайком, не сказав ни слова. Стыдно. Марина пришла в себя первая. Не тратя времени на пустые выяснения обстоятельств, она спросила:
3: «Ну как?»
0: Я промолчал, и моя умная жена поняла все без слов.
3: «Жди меня», — велела она и скрылась в кабинете.
0: Ребята переглянулись и снова зашептались. «Два шока подряд — это слишком». Я с трудом нашел выход на улицу и стоял среди зимы в расстегнутой куртке и с непокрытой головой, не чувствуя холода.
3: «Как же так?»
0: жил человек. Верил в любовь, думал, что сам любит, и вдруг шарах, все перечеркнуто. Почему именно у меня? Почему именно любовь? Почему не музыкальный слух или способности к языкам? Впрочем, языки ведь тоже. Да что я с языками этими? Как же теперь с Маринкой? Как я в глаза ей смотреть буду? Она ведь меня... Стоп. А вдруг и она, и у нее? 50 на 50. Бедная, она ведь не переживет. То есть переживет, конечно, но какой это будет удар? Чепуха, о чем я? Она ведь любит меня, уж это-то ясно, без всякой науки. Сейчас все подтвердится, и мы пойдем домой, а уж там... Что там?
4: Пошел снег. Постепенно возвращалось чувство реальности, подцепив по дороге глухую тоску.
0: Почему я не лишен способности испытывать страдания? Почему у меня нет таланта быть веселым и жизнерадостным при любых обстоятельствах? Почему я инвалид, навсегда лишенный способности любить?
4: Лавина дурацких вопросов, грозившая сдернуть меня в пропасть истерики, была остановлена появлением Марины. По ее лицу ничего невозможно было прочесть. Не говоря ни слова, она подошла ко мне и, взяв под руку, двинулась прочь. Я также молча шел рядом, пытаясь заглянуть в глаза жене и разглядеть там ответ на мучивший меня вопрос. Сейчас я волновался, наверное, сильнее, чем даже тогда, в кабинете, ожидая своего приговора. Мы отошли уже метров на 100, когда я, собравшись с духом, спросил: «Прошла?» и затаил дыхание. Марина приподняла бровь, это всегда получалось у нее очень эффектно, и, коротко взглянув на меня, ответила вопросом: «А ты сомневался?»
0: «Слава Богу! Я так рад!» С души с громким грохотом свалился здоровенный камень. Я в самом деле был почти счастлив.
5: «Чему?»
0: «Что?»
5: «Чему ты, собственно, радуешься?»
4: Марина остановилась и прямо посмотрела на меня.
0: «Рад, что у тебя... что ты...»
4: Я мямлил, не зная, что сказать.
0: «Что ты меня любишь?»
5: «А ты?»
4: — закричала в ответ жена. Из глаз потекли слезы.
0: «И я тебя люб...»
4: Я в ужасе запнулся, представив, что она сейчас обо мне думает.
0: Все слова, признания, клятвы. Все, что было в последние 5 лет, кажется ей сейчас ложью.
5: «Как ты мог? Как я могла?» —
4: прошептала она, рыдая.
5: «Я тебе верила. Любила. Я любила тебя, ты слышишь?» —
4: сорвалась крик.
0: Я молчал, проклиная себя за бездействие. Ее сейчас нужно обнять, прижать покрепче, приласкать, успокоить, а не стоять столбом, боясь притронуться. Но я не мог. Я чувствовал, что потерял на это право.
5: «В общем, я решила»,
4: — сказала Марина неправдоподобно ровным голосом.
5: «Сегодня я ночую у мамы, а завтра подаю на развод».
4: «Развод?» — переспросил я, не веря ушам.
5: «А чего ты ожидал? После того, что выяснилось... Я не вижу другого выхода. Это твоя ложь. Так гадко!»
4: Мир перевернулся. Я чувствовал себя оболганным. Откуда ни возьмись, нахлынула злость.
0: «Бред!» — закричал я. «Ты же сама говорила, что бред! Ты же не поверила сразу! Там же колдуны, лицензии, невежество, дуриловка, все это!»
4: Я выдохся.
5: «Если бы дуриловка была, деньги брали бы, а так, бесплатно».
4: Жена смотрела на меня спокойно и немного укоризненно, как на ребенка, оспаривающего очевидное.
5: «Ты же сам знаешь, что не прав. Давай-ка разойдемся без скандалов, и так тошно».
4: Она развернулась и пошла. Простоволосая, в рыжей дубленке до колен. Стройная, красивая. Способная любить.
0: «Я люблю тебя!» — в отчаянии закричал я.
4: она не обернулась.

0: Снег был везде, и на невидимых снизу крышах, и на скользкой земле, и на узеньких голых подоконниках, в обманчиво широких птичьих кормушках, на зазаборенной детской площадке, на ресницах, в душе. Я стоял посреди зарождающейся пурги, беспомощно глядя в спину уходящей жене, и замерзал. От полного, безысходного отчаяния удержала почти случайная мысль. Не помня себя, я бросился назад. Поздно. Когда я подбежал к общежитию, они уже выходили. Мальчик был сдержан и суров. Так, по мнению юношей, должны, наверное, выглядеть смертельно обиженные, оскорбленные, но сильные духом люди. На спутницу он не смотрел. Девушка негромко всхлипывала, держась за рукав кавалера, и искательно заглядывала ему в глаза. Слез она не стыдилась. 50 на 50. Ребята прошли мимо, не заметив меня. Через несколько шагов юноша вырвал руку из ладошек девочки и, не оглядываясь, двинулся прочь, стараясь каждым шагом попадать в мои следы. Высокий, широкоплечий, в черной кожаной куртке, он совершенно не был похож на Марину, но мизансцена повторялась с такой точностью, что на секунду я увидел в нем ее.
1: «Я люблю тебя!» — крикнула девочка.
0: Мальчик не обернулся. И пока мы смотрели ему вслед, я мог читать ее мысли. Это было нетрудно. Мы думали об одном. «Почему вы так бессердечны, люди, умеющие любить?» Это был рассказ Максима Дубровина «50 на 50». Сегодня в нашем эфире рассказы Нила Геймана «Перемены». Позднее будут ссылаться на смерть его сестры, на рак, пожравший жизнь 12-летней девочки, на опухоль размером с гусиное яйцо в ее мозгу, вспоминать 7-летнего сопливого и стриженного ежиком мальчугана, который широко распахнутыми карими глазами смотрел, как она умирает в белой больнице, и говорить: с этого все началось, и, возможно, так оно и было. Биоэпопея «Перезагрузка», режиссер Роберт Земекис, 2018 год. Следующая сцена тоже будет в больнице. Подросток смотрит, как его учитель биологии умирает от СПИДа, а затем в перебивку пойдет их спор из-за расчленения большой лягушки с белым брюхом. «Зачем нам ее резать?» — говорит юный Раджит на фоне музыкальной темы наплывом. «Разве нам не следовало бы подарить ей жизнь?» Его учитель, которого играет покойный Джеймс Эрл Джонс, глядит пристыженно, потом окрыленно, когда поднимает руку с больничной койки, чтобы положить на костлявое плечо подростка.
2: «Если кто-то на это способен, Раджит, то только ты», — говорит он низким раскатистым басом. Мальчик кивает и смотрит в камеру, и решимость в его глазах граничит с фанатизмом. Этого никогда не было. Серый ноябрьский день. Теперь Раджит — высокий мужчина лет 40 в очках с темной оправой, которых в данный момент на нем нет. Отсутствие очков подчеркивает его наготу. Он сидит в ванне и, пока остывает вода, репетирует окончание своей речи. В повседневной жизни он немного сутулится, хотя сейчас нет, и раздумывает над словами, прежде чем их произнести. Он не умеет выступать на публике. В бруклинской квартире, которую он делит с еще одним ученым и библиотекарем, сегодня пусто. Его пенис в тепловатой воде съежился и стал похож на усеченный конус. «Это означает», громко и медленно произносит он, «что война против рака выиграна». Потом он делает паузу, выслушивает вопрос стоящего у стены ванны воображаемого репортера. «Побочные эффекты?» — отвечает он самому себе, и ответ отражается от плитки гулким эхом. «Да, некоторые побочные эффекты присутствуют. Но, насколько мы могли установить, нет ничего, что повлекло за собой необратимые изменения. Никаких перемен мы не ожидаем».